Колоссальное количество легенд про подснежник. Огромнейшее количество у всех народов, где он растет. А растет он, кстати, очень широко в Евразии, это Южная Европа, это даже кусочек Северной Африки захватывает. Вот очень широкий ареал, и подснежников видов много, по-моему, видов 20, не меньше. Так вот, самая известная история, самая известная легенда, связанная с подснежниками, вот такая. Ребят, кто это там? Вы узнали? Ну, ангелы с мечом, понятно, неважно, как этого ангела звали, их там много было, у многих свои имена. Да, конечно, ребят, это Адам и Ева. И их выгоняют из райского сада. Вот почему-то многие, даже взрослые люди, считают, что райский сад был где-то там на небесах. Нет, братцы мои, согласно учению церкви христианской, райский сад был не на небесах, он был на земле, и даже указывает его местонахождение, но это где-то между Тигром и Евфратом, вот следующую нам картиночку, если дадите, да, вот, видите, ребят, узнаете, да, Средиземное море, вот там вот ниже такая щелочка пошла, это Красное море, туда, наверное, в Хургаду там ездили отдыхать кто-то из вас с родителями. А вот выше, видите, такая вот цвета хаки полосочка, вот она идет туда как раз к Междуречью, это между Тигром и Евфратом. Ну, давайте следующую картиночку поставим Галантуса, и вот где-то там находился райский сад. И подснежники там, кстати, растут, в этих краях. Так вот, Бог изгнал Адама с Евой из рая, и сразу небо нахмурилось, засвистел холодный ветер, закапал дождь ледяной, снег, пурга в лицо, и несчастная Ева заплакала. Ей так было жаль, что они покидают этот теплый, уютный райский сад, где было так хорошо. Ну, Господь Бог вздохнул, и чтобы как-то ей было веселее, каждая ее слезка, которая падала, слезиночка, которая падала на землю, превращалась вот в такой вот цветочек, который по форме тоже напоминает слезинку. Хотя, вот смотрите название, да, это называется этимология, да, происхождение слова. Мы как договаривались, ребят, я непонятные слова буду вам обязательно сразу растолковывать, да, поэтому кто не полагается, хотя у вас память хорошая, в отличие от меня, этимология. Галантус, да, название этого цветка латинское, Галантус нивалис, самый популярный подснежник, самый известный подснежник, не весенний, да, гала – это молоко, ребят, антус – цветок, то есть его, это название можно перевести как молочноцветник, вот так, да. Самое интересное, что среди растений есть еще такие названия, орнитогалиум, например, да, орнито, помните, что такое орнитология, да, орнитогалиум, птицемлечник, правильно, видите, вы уже по-гречески стали понимать. И я еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что вот когда говорят латинское название, да, у растений, у животных, очень часто за этими словами кроются греческие, древнегреческие названия, а не латинские. Вот. Особенно в ботанике. Там еще Теофаст и другие отцы ботаники давали свои греческие названия. Они перешли в лоно официальной науки, систематики. Итак, семейство амарилисовых. Ну, вы знаете, прекрасный цветок амарилис, да, вот это вот родственник подснежника. Раньше они были лилейные, похожие. Но вот потом систематики подумали. Вы знаете, там очень много видов все время систематики перебрасывают отсюда сюда, отсюда туда, особенно амарилисовые лилейники. Вот они прям туда-сюда постоянно перебрасывают. Ну, им же надо тоже диссертации защищать, зарплату получать, надо что-то делать, правда? Это была шутка, ребят. Систематики очень нужные люди для науки. Где-то 20 видов известны. Галантус, галантус изящный, галантус складчатый. И многие подснежники, галантусы, и в честь кого-то еще названы. Вот есть галантус Воронова, галантус Борткевича есть. У него листья такие широкие, прямо как у ландыша. Есть галантус королевы Ольги. Кто такая королева Ольга? Это наша великая княжна, братцы мои дорогие, которая вышла замуж за греческого короля Георга, по-моему, не помню, какой у него был порядковый номер. Вот встал
королевой. И вот в честь нее один из галантусов назван. Сейчас галантусы стали очень-очень популярны, и вот вы знаете, ну вот сейчас, слава богу, это стало меньше распространено. А вот ваши родители, наверное, помнят, что весной очень часто, в апреле или даже в марте проводили операцию «Первоцвет». Дело в том, что около станций метро, на рынках, на базарах появлялись бабушки, которые начинали продавать вот эти букетики подснежников. Иногда в этих белоснежных букетиках попадались как капельки крови, такие вкрапления, это туда попадали еще дряква. Дряква – это цикламены, дикие цикламены. В это время их везли с юга. Их везли с Крыма, их везли с Кавказа. Они же ведь, когда растут, они... Ну вот давайте посмотрим, Александр, там дальше, по-моему, у нас была такая картинка, где галантусов много, да? Это вот разные виды галантусов. Вот, видите, вот это другой вид, у него совершенно другой цветок, не как капелька, а раскрытый, да? И, конечно же, вот такой хищнический сбор подснежников, он наносил очень большой ущерб природе. И с этим как-то боролись, проводили операцию «Первоцвет», людей, которые торговали этими букетиками, их штрафовали. Сейчас, кстати, это тоже бывает. Но очень много галантусов продается в свободной продаже. Как правило, это голландские культивары. И можно купить и посадить себя в саду. Но, ребят, здесь, значит, сразу я вам хочу что сказать. Луковичные и мелколуковичные не надо покупать и сажать весной. Лучше всего это делать, ну, в конце лета, начиная с середины августа. Ну, вот некоторые даже сейчас можно еще сажать, пока земля не стала твердой такой, что ее там надо ломом разбивать. Почему не надо это делать весной? Потому что весной вам могут продать залежавшийся товар. Ну, вот с осени завалялись эти подснежники, мускари или там крокусы какие-нибудь, да? А может быть и тюльпаны с нарциссами. Ну, не купили их осенью. Ну, что делает торговец? Естественно, они у него лежат на складе, на теплом складе до весны, а весной он их продает. И очень часто там даже луковка такая, как у Чиполлино, на голове наклюнулась. Но там не заложилась цветочная почка. Потому что для того, чтобы цветочная почка заложилась, для этого надо луковки перезимовать в холодной земле. Вот. И что получится? И получится, что растение, которое вы купите весной, посадите, оно выпустит такую стрелочку, одну, другую, третью, хилую листиков, а потом, ну, а потом и вовсе погибнет. Вот. Но у голландцев подснежники не растут. И они их, конечно же, выгребали, покупали в Турции. И вот я где-то читал в какой-то статье, там просто был такой подсчет, сколько миллионов, десятков миллионов луковиц, подснежников было вывезено из Турции. Какое-то колоссальное количество. Но потом турки опомнились, потому что, ребята, подснежники не все, но частично только вот эндемики, эндемичные виды. Эндемики, помните, что такое, дети мои? Эндемики – это такие животные или растения, такие виды, которые водятся только здесь и нигде больше не водятся. Вот, скажем, если это растение растет только в Подмосковье, так и говорят – эндемик Подмосковья. Если это растение растет только на Кавказе, говорят – эндемик Кавказа или при Кавказе. А иногда есть такие растения, вот мы будем дальше говорить о рябчиках, о фритиляриях, и мой друг Михаил Маратович Диев, я о нем еще вам буду рассказывать, он нашел один-единственный вид рябчика, новый вид открытый, который рос всего лишь в одном ущелье в Таджикистане. Это вот эндемик такого-то, такого-то ущелья, больше нигде не встречается. Вот. Ну, а потом турки решили, что лучше самим выращивать, правда? И попытались как-то делать такие фермы по выращиванию подснежников, галантусов, чтобы продавать их голландцам. Ну, как-то вот дело не пошло, а вот у голландцев пошло. И голландцы даже вывели разные сорта. Но, конечно, подлинная, она так и называется, галантофилия. Филия, помните, что такое? Это страсть. Это любовь к чему-то, да, филателия, филия, нет, извините, не ли, галантофилия –
Это вот такая страсть к собиранию подснежников захлестнула в свое время.

150, а то и 200. Я не знаю, наверное, вторая по величине коллекция была у моего друга, у Михаила Маратовича Диева. Был такой замечательный ботаник. Кстати, незадолго до смерти он мне подарил чудесную книжку. Я вам очень рекомендую. Если вы где-то... Книжка, кстати, редкая, но она переиздавалась. Это энциклопедия, большая энциклопедия цветочных многолетников. Это труд всей его жизни. Вот он мне даже ее подписал. Саше Хабургаеву от Миши. И дальше написано: «Не давай Гоше раскрашивать». Дело в том, что Михаил Маратович Диев, он еще прекрасно рисовал. Вот я сейчас покажу, видите, это вот там все его графикой. Очень много графики в этой книжке. Они как заставки графические. И это большая энциклопедия, когда впервые были собраны ну, почти все травянистые многолетники, которые могут у нас произрастать в Подмосковье. Каждый вид снабжен рекомендацией, где он может расти, как агротехника, как за ним ухаживать. Это вот был труд всей его жизни. А еще у Михаила Маратовича Диева, у него есть отдельная книжка. Она так и называется «Подснежники». И она посвящена подснежникам, потому что у него на участке в Здравнице подснежники росли грядками. Вот прямо, знаете, как редиска. Вот так же он их сеял семенами, и у него там росли грядками подснежники. Подснежники как-то, вот вы знаете, люди их очень любили. Наверное, потому что первый цветок, и он такой трогательный, такой нежный. Подснежники, например, упоминаются у Гомера. Помните, кто такой был слепой Гомер? Ну, знаю, что вы знаете, да, не надо напоминать. Тогда вы, наверное, помните «Одиссею». Не читали «Одиссею». Ребята, ее не надо читать. Она не для этого сочинена, ее надо слушать. Это я вам по секрету скажу. Потому что когда «Одиссею» и «Илиаду» Гомер сочинял, письменности не было. И сочинялось это все для того, чтобы эти произведения пели аэды, древнегреческие певцы. Поэтому вы найдите в интернете «Илиада», «Одиссея», слушать онлайн. И там есть прекрасные исполнения, актерские исполнения, очень хорошие. Если будете читать, будете всегда сбиваться с размера. Вот мне, например, очень тяжело читать тоже, как и любому взрослому. Так вот, там был такой эпизод очень интересный. Когда Одиссей со своими товарищами попали на остров, где жила волшебница Цирцея, то она превратила всех друзей Одиссея в свиней, заколдовала их. Но к Одиссею спустился посланник богов Гермес и сказал ему: «Одиссей, не бойся, иди к Цирцее, выручай своих друзей, она тебя ни во что не превратит, потому что я тебе дам траву Молли, это волшебная трава, которая поможет тебе устоять перед ее чарами». А вот трава Молли – это как раз и были подснежники. Есть, очень часто встречаются подснежники и в сказках. Ну вот где они встречаются, вспомните. Да, «12 месяцев», да, мультфильм такой. А мультфильм по какому произведению сделан? «12 месяцев», да, «Маршак», Самуил Яковлевич, советую почитать. Все лучше, чем мультфильм смотреть. А еще у Андерсена есть такая сказка, она так и называется «Подснежник». Если не читали, поищите в интернете, наверное, найдете. Есть еще гигантский подснежник. Вот он, наверное, самый модный, самый популярный. Это подснежник Элвиса, он называется, он гораздо больше. И подснежники настолько популярные, что 19 апреля проводится Международный день подснежника. Ну, едем дальше, Александр, давайте полистаем. Кто у нас еще весной цветет? Вот, видите, это махровые вывели подснежники. Ребят, вот люди какие-то странные. Вот им попадает какой-то вид, прекрасный вид, миниатюрный, нежный. И они начинают из него лепить, создавать какие-то вот такие вот помпоны, какие-то вот кислотных цветов, какие-то огромные цветы. Ну зачем это делать? Вот посмотрите, вот что это за ужас такой, да? И помните вот этот вот тоненький, изящный, природный вид подснежника, который вот в таком легком, грациозном поклоне. И вот это вот. Ну, не знаю, вот, ребят, какие-то вот такие вот мещанские

вкусы почему-то у людей присутствует, а вот торгаши этим пользуются и заставляют селекционеров выводить всякие ужасы, монстров. Давайте дальше посмотрим. Вот. А это, знаете, что такое? Это семена подснежников. Почему мы здесь видим эту картинку? Дело в том, что если вы посадите подснежники, ну, кстати, не только подснежники, и со сциллами такая же история, и со многими другими мелколуковичными, до которых мы пойдем дальше, то вы вдруг обнаружите, что через 2-3 года, бах, они зацвели где-то на другом конце участка, вылезли где-то в грядке, там, я не знаю, где была клубника, или около компостной кучи. Как так происходит? Дети мои, есть одно объяснение этому чуду. Дело в том, что семена подснежников разносят муравьи. Вот видите, вот это вот беленькое такое, да? Это беленькое, это такая вот сахаристая, очень вкусная мякоть, которая так и нравится муравьям. А вот под ней темненькое, это как раз и есть само семечко. И муравьи делают запасы. И растаскивает по всему участку семена подснежников, и не только подснежников, а мы потом удивляемся, почему это он вылез и зацвел у нас где-то в другом совершенном месте. Ну, едем дальше. Это у нас семена. Вот. Это, вот знаете, ребят, в Китае, я помню, увидел один иероглиф, и мне перевели его значение, не второй. Ну, надо быть китайцем для того, чтобы это понять. Ну, может быть, не первый, но точно не второй. Вот у китайцев есть такое обозначение. Вот эрантис – это тот самый случай, это не второй. Это цветок, который, ну, не позже подснежника появляется, точно так же вот под снегом. У меня, кстати, иногда эрантисы появляются даже раньше, чем подснежники. Эрантис. Эрантис его по-русски называют «весенник». И, кстати, это калька. Калька, знаете, что такое, братцы мои? Да, калька, ну, вы даже не знаете, что такое пишущая машинка, на которой раньше печатали, да? Там калька прокладывалась между бумажками, чтобы сделать несколько экземпляров. А еще калькой называется вот дословный такой перевод в названиях или в каких-то словах. Эрантис, да? Эр – это весна. Поэтому и получается, что весенник – это, опять же, из греческого языка, еще один случай, когда латинское название растения на самом деле, греческое. Эрантисов где-то видов 10 известно. Они принадлежат к лютиковым, а название лютик, знаете почему? Да, его этимология какая? Лютики, цветочки у меня в садочке. Лютея. Что такое лютея? Это не лютый, это не злой. Лютея – это желтый. Ну, потому что очень часто растения семейства лютиковых бывают желтыми цветочками, вот так же, как и эрантис. Ну, видимо, древние так и назвали их лютея, лютики, да? Хотя на самом деле в семейство лютиков огромное количество самых-самых разных цветов, самых разных всех цветов радуги. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. А это вот тоже эрантис. Здесь, видите, он уже раскрылся. И его очень легко узнать. Ну, сам цветок действительно похож на лютика, но у него такое вот зеленое жабо из листиков. Видите, по кругу? Очаровательный совершенно цветочек. Он небольшой, он вот такой вот. И я вам открою еще один секрет. Ну, секрет потом. Когда будем говорить об агротехнике, у нас даже картиночки для этого будут, тогда поговорим о секретах. Где растут, да? Ну, они по всей Южной Европе, по Азии, вплоть до Японии туда. И в свое время были интродуцированы в Америку. О, да, забыл. Интродукция. Что такое интродукция? Что значит интродуцированы? Интродукция – это внесение в местную флору или фауну видов других из других вот регионов. Да? Ну, вот, скажем, в наши леса выпустили американскую норку. Это называется интродукция. Интродуцировали американскую норку. Если бы мы взяли подснежники, да, наши, и посадили бы их, ну, так вот, ради интереса, где-нибудь в самой-самой Южной Америке, где климат почти такой же, ближе туда, к Австралии, это тоже называлось. Мы интродуцировали галантусы, да. А есть еще, ребята, реинтродукция. Как вы думаете, что это? Ре, да? Приставка ре, что значит? Револьвер.
назад, да, это обратный ход. Реинтродукция. Ну, представьте себе, что вот в этой местности росли подснежники. Ну, скажем, в Крыму. А потом их все выгребли и продали на базарах, и не стало подснежников. Но в другой местности мы их развели и вернули в природу, туда же, в Крым. Мы их там стали высаживать, рассеивать. Это и называется реинтродукция. Так вот, эрантисы были интродуцированы в Америку, в Новый Свет. Там они очень понравились, там они сбежали, и там они сорничают. Там они растут, как хотят. Кстати, пахнут медом. Если у вас в саду бабушка или мама вот разводят такие цветочки, вы как-нибудь во время цветения обратите внимание, очень много пчелок над ними крутятся, а вы наклонитесь и понюхайте это запах меда. А белоцветники, давайте посмотрим, там будут разные совершенно белоцветники. Вот это белоцветник, по-моему, сибирский, да, он беленький. Еще один давайте посмотрим белоцветник. Это белоцветник звездчатый, эндемик Японии, японских островов. Я не помню, там, по-моему, даже он эндемик какого-то одного из японских островов. Очень симпатичное растение, да? Видите, хоть и лютиковое, лютое, но совсем не желтый. Давайте следующую посмотрим картиночку. Вот. А вот это вот, братцы мои, это для меня загадка. Он очень похож на подснежник, этот цветок, правда? Он называется белоцветник. Белоцветник, а на латыни он называется леукоем. Он крупный, он даже побольше немножко, чем подснежник. В Англии его называют весенние колокольчики. И видите, у него такая белоснежная юбочка и ярко-ярко-зеленые такие мазочки, словно кто-то кисточкой мазнул вот по фарфоровой такой чашке. Очень красивое растение, высокое. Если где-то даже в тени посадить, где он будет тянуться к солнышку, свету, он вот такой вот будет, сантиметров 30 даже в высоту. Растут крутинками, очаровательное растение. И их известно, белоцветников, несколько видов, но не так много. Это вот летний белоцветник леукоем, весенний, карпатский. Но вот знаете, что для меня загадка? Для меня загадка, что про этот удивительный, прекрасный цветок совершенно нет никаких легенд, никаких преданий. Вот я искал в свое время, не нашел. А почему-то вот столько придумали всяких легенд о других первоцветах, о галантусе, а вот о белоцветнике почему-то нет. Вот это, конечно, удивительно. Давайте дальше покрутим картиночки, посмотрим. Точно такая же агротехника. Вот, смотрите. Это вот на горных лесистых склонах иногда прямо целые белоснежные ковры они образуют, очень красиво. В Карпатах такое можно видеть, да, в некоторых регионах Украины, в Молдавии. Потрясающая красота. Давайте дальше посмотрим следующую картиночку. Вот они, это наши леукоемые. И давайте следующую картиночку посмотрим. Ну вот опять, ребят, опять. И тут же за дело взялись голландцы, за дело взялись селекционеры, сказали, сейчас мы чего-нибудь из этого, ну и вывели вот это вот. Людям нравится, люди покупают. Ну, хочется махровый или укоем, ну, вот такие вот люди. Так, едем дальше. Едем дальше. А вот это, знаете, что такое? Да, кто-то уже знает этот цветок. Это называется пролеска. Пролеска на латыни сцилла. А вот самая известная наша пролеска, она называется Сцилла сибирика. Знаете, что такое сибирика? Сибирика, естественно, это Сибирь. Семейство спаржевые. Так что вот спаржу ели когда-нибудь, да? Вот это двоюродная сестра той самой спаржи, которую мы едим. У спаржи есть родная сестра. Собственно, спаржа – это такая травочка. Видели, как мягенькая елочка, которую украшают букетики, да? Аспарагус. У нее потом такие большие красные ягодки на ней образуются. Наверняка бабушка или мама выращивает у себя в цветнике. А вот это тоже все спаржевые. Значит, почему сцилла?
Ну, первое, что приходит на ум, это Сцилла и Харибда из тех же самых приключений Одиссея. Помните, там были чудовища в узком проливе, Сцилла и Харибда, между которыми невозможно было проплыть, да? А на самом деле Сцилла, чудовище, вот этот страшный монстр гомеровский, тут ни при чем. Сцилла – это растение, назвали это скилла, видоизмененное. А скилла – это лук. И было очень известное такое в Греции, даже не в Греции, а в Средиземноморье, Сцилла Маретима. Раньше она называлась, а сейчас она называется Ургения Маретима. Маретима – это морская, естественно. Ну, вы наверняка, если были в этих краях ближе к осени, если там отдыхали у Средиземного моря, вы видели, что иногда на голых скалах вылезает на поверхность вот такая огромная луковица, она прямо иногда наполовину из земли вылезает. И на этой луковице высокий цветонос и такие белые-белые цветочки, а цветонос прям больше метра. Вот это вот и есть Сцилла Маретима, которая теперь называется Ургения Маретима. А морская, я вам секрет открою, море тут ни при чем. Дело в том, что это очень ядовитое растение. И этим луковицы сушили, а потом травили ими крыс на кораблях. Поэтому моряки, всегда отправляясь в плавание, имели запас вот этих сушеных луковиц для того, чтобы травить на корабле крыс. Вот почему теперь вторая загадка, да? Почему Сцилла мы теперь знаем, да? А вот почему она сибирика. Ну, раньше я встречал, мне ботаники всегда говорили, да, ты знаешь, Карл Линней. Помните, кто такой был Карл Линней, дети мои? Это был великий шведский ученый, отец систематики, который по таксонам все... Что такое таксон, помните? Род, вид, семейство, да, царство, триба или таксон, да? А, таксон – это вот каждая полочка. Семейство, вид или род, да? И вот Карл Линней, он первый систематизировал, ну, он не первый, до него были такие попытки, но он уже сделал как бы общепринятую теперь систему систематики животных и растений. И вот мне ботаники говорят, ты знаешь, Карлу Линнею прислали, вот то ли гербарий, то ли луковки. Говорит, откуда привезли ему? Сказали, из России. А, Россия – это Сибирь, да, ну, будет Сибирика. На самом деле, конечно, все было не совсем так, и даже совсем не так. Петр Палас, мы о нем еще будем говорить позже, прислал в Европу семена. Семена и луковицы этого растения, сцилл, пролесок. И собрал он их где-то в районе Царицына, это теперь Волгоград. Но там почему-то решили назвать их Сибирика. Ну, видимо, для них тоже, а может быть, какая-то произошла ошибка, знаете, в другом конвертике прислали, ну, всякое бывает. Так, давайте дальше посмотрим, кто у нас будет следующий. Вот, это у нас пролесочки, чудесные растения, у них ослепительно, вот видите, они прямо из-под снега выглядывают. Они крошечные, они маленькие, но разрастаются куртинками и смотрятся просто очаровательно. Весной, когда еще трава не поднялась, когда первоцветы очень хорошо видны, и очень популярный цветок. Дальше посмотрим, что у нас следующее. Вот. Видите, вот так она выглядит, выкопанная из земли. Это пролеска. Вот она, луковичка. Значит, ребят, теперь очень хорошо все видно. Я вам расскажу, что такое эфемероиды. Вот эти все мелколукочные растения, о которых мы сейчас ведем речь, они называются эфемероиды, эфемерные. Слышали такой? Ну, он такой эфемерный, да, воздушный, эфемерный. Эфемероиды – это растения с очень коротким циклом вегетации. Но вегетации не надо объяснять, да? Растение вот фотосинтезирует, растет, это все называется вегетация. Вот. У них очень короткий вегетации цикл, когда они вылезают из-под земли, росточек, да, разворачивается, цветет, завязывает семена и уходит на землю. Вот это вот цикл вегетации. Самой-самой ранней весной, когда нет других конкурентов, когда пчелки и шмели все прекрасно видят, эти яркие цветочки, которые надо опылить, они выбрасывают свой цветочек. Пчелки и шмели прилетели, опылили, быстро завязали семена, разбросали их, и дальше
наземная часть отмирает на все лето до следующего года, до следующего цикла. А луковица спит под землей долго-долго-долго. И здесь, ребята, есть одно но. Смотрите, нельзя их срывать и скашивать. То есть надо дождаться, когда все вот эти питательные вещества из наземной части стекутся туда, в луковку, назад, вот в эту подземную кладовую, когда на поверхности останутся только травинки. И вот тогда можно скашивать то, что осталось, потому что очень часто вот эти первоцветы весенние, их высаживают, например, на газонах, да? И вы родителям скажите весной: мама или папа, подожди еще газон, газонокосилкой стричь, потому что рано. Давайте дождемся, когда у крокусов, когда у пролесок, когда у пушкинии, там, у эхинодокс или что у вас еще на газоне растет, окончательно высохнут листочки, все это утечет в подземную кладовую, и вот тогда можно будет косить. Иначе просто в луковице не будет достаточен запас, и растение может погибнуть, зиму не перезимует. Ну, поехали дальше. Теперь вы знаете, что такое эфемероиды, и мы будем говорить на одном языке. Вот это чудесное изобретение человечества, ребята. Это вот корзиночки, контейнеры для посадки луковиц. Ну, тут, правда, гладиолусы, но это не важно. А вот мелкое луковичное растение очень здорово сажать в такие же контейнеры. Для чего это надо? Кто-то уже догадался, да? Ну, смотрите, ребят, дело в том, что вот эти мелкие луковички и галантусов, и мускари, и гиацинтов, и вот о чем мы еще дальше будем говорить, они размножаются семенами, а еще как? Вегетативно. Что такое вегетация, вы уже знаете. А вегетативное размножение – это либо отводочком, либо делением куста, либо вот дочерней луковкой, то есть при размножении семенами вы получаете разброс. Вот вы посадили, например, пролески, да? Собрали семена, рассеяли их, а потом один цветочек ярко-синий, а другой голубой, почти белый, один большой, другой. Это называется разброс, да? То есть разброс признаков. Полиморфность, мы уже называли такой термин. Полиморфность – это разнообразие вот этих вот форм, которые вы получаете при семенном размножении. А вот при вегетативном размножении вы получаете клон. Клон материнского растения. Это частичка материнского растения. Вот есть еще один вид размножения меристемы. Называется инвитро. Что такое инвитро? Ребята, кто-нибудь однокоренное слово подберет? Правильно, витрина. Витрина из чего сделана? Из стекла, молодцы. Вот инвитро – это в пробирочке. То есть точку роста берется меристема у растения, да, и из него выращивают саженец. Вот элитные сорта картофеля, например, так размножают. Вот теперь вы уже знаете все способы размножения растений. И я думаю, знаете их лучше, чем ваши родители, если они не ботаники. Так вот, нам с вами все равно придется эти мелколуковичные растения потом выкапывать. Ну, для того, чтобы посмотреть, какие-то мышки погрызли, да, какие-то подгнили, собрать мелкие луковки, да, вот эти дочерние. Они совсем вот такие вот крошечные. И, может быть, их где-то подрастить в другом месте, пересадить там куда-нибудь на Альпийскую горочку или еще куда-нибудь мы хотим, да. И если вы будете лопатой выкапывать, вы часть луковиц просто не найдете там. Ну, что вы будете там увеличить с лупой или с микроскопом ползать, копаться в земле, да, отыскивать, перетирать каждую песчинку, искать эти мельчайшие луковки. Поэтому лучше посадить в контейнере. А вот, давайте следующее посмотрим, Саша, картиночку. Ага, Александр, вот. Видите, вот это вот контейнер, готовый к посадке. Выкапываете яму по форме контейнера, кладете ее, на нее раскладываете луковицы, засыпаете землей и ставите какой-нибудь маячок, чтобы знать, где это. Потом вы выкопали, вы лопатой не режете пополам луковицы, как это часто бывает, знаете, копаете, и знаете, прямо как по сердцу, господи, такую хорошую луковицу прямо пополам, ну что ж, пропала бедная. Все, теперь этого не будет. Но я делаю немножко по-другому. Покажите, Александр, следующую картинку. Я обычно делаю так. Сначала я раскладываю слой хорошей почвы в контейнере, да, вот такой вот. И на него ставлю луковицы.
То есть таким образом уже корешочки, которые оттуда пойдут, они уже пойдут в хорошую, богатую землю. Это хороший перегной, туда суперфосфатику по вкусу добавили, еще чего-то, да? Раскислили немножко доломитовой мукой, и все будет хорошо. На какую глубину сажать, возникает вопрос. Есть классическая схема. Три роста луковицы. Но это очень, ну вот в литературе, там вот где графа особенности агротехники, обычно пишут три роста луковицы. Ну, можно этого придерживаться, но здесь вот есть один очень тонкий момент. Ну, во-первых, некоторые луковицы, например, тюльпаны, закапываются в землю. Я помню, в Оренбургском заповеднике осенью мы приехали, поздней осенью уже земля как асфальт промерзла. А я мечтал о тюльпанах Биберштейна. И вот я увидел кучу вот этих сухих стебельков и решил выкопать. Ну, в самом заповеднике нельзя. Вот. И я говорю, ребят, ну, хорошо, просто знаю директора заповедника и вот тех, кто там работает. Говорю, отвезите меня туда за кордон, где можно копать. Меня отвезли. Я нашел какой-то кусок ржавой рессоры в канаве и стал выдалбливать луковицу тюльпана. А я и задрался руки в кровь. Когда я продолбил на 20 сантиметров, а луковицы там не было, я понял, что это бесполезное занятие. И уже потом, через года два, мы приехали весной, снимали там фильм «Степные сони». Он есть, кстати, в интернете, если хотите, посмотрите. Хабургаев в натуре «Степные сони». И вот там мы выкапывали тюльпан Шренка луковицу и тюльпан Биберштейна. Луковица тюльпана Шренка закопалась на глубину больше 50 сантиметров. Ребята, это не три роста луковицы. А у Биберштейна, у него помельче луковица, она была где-то, ну, сантиметров 30. Поэтому я не смог ее откопать. Себе все ногти обломал и в кровь вообще руки себе поранил. Закапываются на такую глубину луковицы не от мороза, а прежде всего от испепеляющей жары, которая будет летом. Вот, поэтому мы можем варьировать глубину посадки луковиц, и таким образом мы еще с вами играем сроками цветения. То есть, смотрите, если вы посадили одни луковки вот такие вот на вот такую глубину, ну, как полагается, три роста луковиц, а вторую посадили на глубину побольше, 4 роста луковицы или даже 5 ростов луковицы, то те, которые глубже, они зацветут позже. У вас зацвели те, которые были повыше, потом эстафету цветения подхватили эти, а потом эстафету цветения подхватили такие же цветочки, которые посадили там, где тени побольше. И таким образом у всех только неделю цвели первоцвет, а у вас они будут 2 недели, а может быть и 3 цвести. Вот так, потому что вы знаете маленькие хитрости, которых не знают другие. И еще одна хитрость, такой лайфхак. Если вы подойдете к овощному магазину ближайшему, то на задворках вы увидите такие сетчатые ящички, да? Такие, вот они похожи на эти контейнеры пластиковые. Подойдите к рабочим, скажите, дяденька, простите, можно я у вас пару ящиков возьму? Он скажет, бери, бери, детка, ради бога, нам их потом все равно выбрасывать. И вот эти пластиковые ящички, отличные бесплатные контейнеры, я всегда ими пользуюсь. Это такой вот вам лайфхак. Но когда будете закапывать их в землю, обязательно поставьте маячки, чтобы потом, когда с лопатой придете откапывать, чтобы знать границы, где там у вас этот ящик был. Вы же его не найдете потом в траве. Поехали дальше, Александр. Давайте прокрутим следующую картиночку. А вот это вот что такое? Это у нас гиацинтелла. А это уже семейство, да, тоже семейство спаржевых. Гиацинтелл много. Где-то видов 20, наверное. Сейчас точно не помню. Среди них очень много эндемиков. Это тоже мелколуковичное растение. Но гиацинтеллы еще называют гиацинтики. И в старину их так называли. У нас сейчас часто называют гиацинтик, потому что он маленький. У него цветок действительно, ну, напоминает гиацинтик, только крошечный. И самое известное – это гиацинтелла паласа. Ну, давайте следующую, Александр, картиночку посмотрим. Вот. Кто у нас там будет? Вот, видите, тоже гиацинтик.
Вот это и есть гиацинтик паласа, гиацинтелла паласа. Тоже первоцвет, тоже самый-самый ранний цветочек, когда еще трава не поднялась, уже не радует глаз. Еще одно. Давайте посмотрим картиночку. Вот. Это у нас гиацинтелла. По-моему, это была лила гиацинтовая пара. И могут напоминать какие-то буквы. Три вида, по-моему, если мне не изменяет память. Гиацинт восточный, самый известный. Гиацинт литвиново есть, закаспийский. В луковице гиацинта очень много щавелевой кислоты. И мне кто-то из ботаников говорил, что, например, можно очень здорово чистить ржавчину. Ну, говорят, разрежь луковицу и прямо с соком. Но мне всегда было безумно жалко резать луковицы гиацинтов, поэтому я не пробовал. Думаю, что вы тоже до такого варварства не опуститесь. Тем более, что это, может быть, старину там чистили клинок сабельной луковицы гиацинта. Но сейчас у нас есть специальные средства, которые с этим справляются не хуже. А еще, если вы разрежете луковицу все-таки и попробуете, вы увидите, что там липкий и очень клейкий сок будет выделяться. И вот из этого сока луковиц гиацинтов в старину делали клей, при помощи которого переплетали книги. Ну, поехали дальше. Поехали дальше. Кто у нас дальше будет? Вот, видите, это у нас гиацинты, самые-самые разные, всех цветов радуги. Красный, ну, красному такого нет совсем, ну, почти красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый, все, даже черный гиацинт есть, мы сейчас увидим. То есть гиацинты всех цветов радуги, потрясающий цветок. Единственное, ребят, что вот, видите, даже черный гиацинт есть, да еще с махровостью. Говорят, он стоил безумных денег. Вот этот первый голландский черный гиацинт, который вывели, он стоил там целое состояние. Сейчас я уже не помню всю эту историю. Хотел ее освежить в памяти, но в интернете я ее не нашел. Я ее читал в какой-то старинной книге. Поэтому не помню подробностей. Там даже цифра эта приводилась умопомрачительная. Но едем дальше. Так, что у нас дальше? Вот. А вот это вот растение, это у нас тоже гиацинт, как ее называют в народе, эту травку, только ее называют мышиный гиацинт или гадючий лук, или официальное такое название, научное, мускари. Мускари. Ну, садоводы иногда его ласково, этот цветочек, называют мускарики, потому что они маленькие, как правило. Ну, есть мускари достаточно высокие, с крупным соцветием, есть даже с двуцветным соцветием. Вот видите, тоже там каждый цветочек в соцветии, такой колокольчик, на перстянку чем-то похож, да, по-моему. Давайте следующее посмотрим. Но, конечно, чаще всего попадаются голубые и синие мускари. Их очень много и в Средиземноморье, причем там и зимой можно найти цветущие мускари. Вот мне в Греции зимой они попадались постоянно в предгорьях и где угодно. Где-то около 50 видов, да, около 50 видов прекрасно выгоняются мускари. Их очень любят тоже разводить на участках. И один даже вид, я сейчас не помню, как он называется, он эндемик Газы. Вот сейчас война идет, сектор Газа, Израиль, да? Вот там, где сектор Газа, вот в Газе там был эндемик. Ну, я боюсь, что он сейчас уже не остался, потому что в Палестине я бывал, там так все плотно застроено, вытоптано, что, наверное, он там уже не остался. Тем более сектор Газа – это крошечная территория, на которой раньше жили почти 3 миллиона человек. Боюсь, что этой крошки очаровательной там места уже не осталось. По науке, ребят, это называется антропогенный пресс. Антропогенный, да, то есть человеческий пресс. Вот это вот то, что мы устраиваем в природе, это называется антропогенный пресс. Едем дальше. Едем дальше.
Александр, прокрутите нам, пожалуйста. Да, вот видите, это вот, ну, как всегда, вывели вот эти вот, как синяя пена, махровые всякие, огромные какие-то пластиковые сорта. Ну, затейники, затейники. Что поделаешь, есть спрос, есть предложение. Давайте дальше посмотрим. А вот это вот растение называется хинодокса. Вот такое у нее забавное название.

Хинодокса. Хинодокса похожа на сциллу, ее все время путают со сциллой. Но у нее более крупный цветочек. Видите, она бывает розовая, бывает голубая, бывает белая, очень полиморфное растение. Не могу сказать, сколько видов, потому что там все время путаница. И ботаники, систематики между собой все, по-моему, никак не могут договориться. Давайте дальше посмотрим, Александр. Но прекрасно растет в садах, образуют такие хорошие веселые куртинки, тем более, что, как я уже говорил, цветки у нее крупные, очень заметные и смотрятся потрясающе декоративно. Дальше посмотрим. Следующая кандидатура. Вот. А это растение, это все такая вот одна семья, это все двоюродные, троюродные братья. Это растение называется пушкиния. Ребят, как вы думаете, в честь чего это растение называется пушкиния, а? Да, в честь Пушкина, но не Александра Сергеевича, в честь другого Пушкина. Был такой не Аполлон, а Аполлос. Вот такое имя было. Аполлос Аполлосович Мусин Пушкин, граф. Он был ученый, естествоиспытатель. Ну, тогда все ученые были такие энциклопедисты. Он очень увлекался естественными науками. Как кто-то из современных. Он был, конечно же, из аристократического рода, и мог бы, у него была бы блестящая карьера бы, если бы он захотел. По-моему, даже начинал как военный, как офицер, но, как кто-то написал из его современников, все-таки он решил пожертвовать приятной аристократической жизнью, пользам Отечества. Да? И он углубился в естественные науки. Вот знаете, как интересно. Папа у него, у Аполлоса Аполлосовича звали как? Естественно, тоже Аполлос, да? Но не просто Аполлос. А он был Аполлос Эпафродитович. Ну, ясно, что Афродита, но не Афродитович, а Эпафродитович, тоже граф. И он возглавлял Берг-коллегию, а после его смерти вот сын его Аполлос Аполлосович тоже Берг-коллегию возглавлял. Что такое Берг-коллегия? Ну, ребят, сейчас бы это называлось бы Министерство горной промышленности, да, рудное дело. Руды, металлы, камни, вот это все этим занималось Берг. Какой Берг, знаете? Берг – это камень. Вот. Едем дальше. Едем дальше. Вот она, Пушкиния, крупным планом. Видите, тоже указатели. Куда надо насекомому опылителю двигаться, чтобы попасть к нектарникам? Видите, такие стрелочки темно-синие, да? Это в цветке не просто так, все эти узорчики. Они имеют такое хорошее практическое значение. Едем дальше. Ребята, а вот это что такое? Кто-нибудь знает? Да! Кто-то угадал первым. Это шафран. Что такое шафран, знаете? Есть такое выражение «шафрановый цвет», наверное, слышали, да? Шафран – это, ну, наверное, самая дорогая в мире приправа и, наверное, самая древняя, потому что шафраном люди пользовались еще в Месопотамии где-то, наверное, 6 тысяч лет тому назад, да? Рыльца шафрана, цветка крокуса, как мы сейчас увидим, да, использовали как приправу. Во-первых, это краситель, а во-вторых, он придает чудесный букет, такой аромат пищи, поэтому он всегда был очень-очень популярен. Ну, шафран считался еще очень полезным, помимо того, что, ну, например, рис, когда приправляли шафраном, он приобретал такой золотистый оттенок, в плов добавляли шафран, куда его только не добавляли. Но вот в 17 веке Кульпер, по-моему, его звали, ботаник был такой, по-моему, Кульпер, если мне память не изменяет, это 17 век, это времена Атоса, Портоса, Арамиса. И он писал, что не надо злоупотреблять шафраном, потому что можно умереть от хохота. Почему? А потому что люди еще древние заметили, что пища, сдобренная шафраном, она вызывает такое вот хорошее настроение. Ну, я так
Полагаю, что, скорее всего, выделяется гормон серотонин, да, гормон хорошего настроения, и поэтому так любят. Ну, у Дориана, кстати, у моего любимого, такая же особенность, когда съешь хороший вкусный дуриан, то испытываешь то, что Леонид Ильич Брежнев называл чувством глубокого удовлетворения. Когда ты сыт, жизнь прекрасна, и ничего тебе в этой жизни больше не надо. Вот шафран обладает таким же действием. Но для того, чтобы получить 1 килограмм шафрана, потребуется от 170 до 200 тысяч цветочков крокуса. Вот такие цветочки. Видели когда-нибудь крокусы? Давайте посмотрим, Александр, следующую картинку. Вот он. Вот он сам цветок крокуса. А вот, видите, вот они, вот эти рыльца рыженькие. Вот это вот они и есть. Ну, конечно же, такую золотую приправу старались подделать. Ну, представляете, сидеть там 200 тысяч этих самых рыльц вытаскивать, это же ужасный труд, кошмарный. Ну, можно же разбодяжить чем-то. Кстати, я вам открою такой секрет. Растения такой бархатцы есть, да, цветочки такие, оранжевые, желтые. Вот сейчас они доцветают. А бархатцы, лепесточки высушивали, перетирали их мелко-мелко-мелко-мелко-мелко и добавляли шафран. А иногда даже не добавляли, а просто продавали как шафран, уже перетертый такой порошок. Его даже называли потом имеретинский шафран, ну, Имеретинская долина имеется в виду, где это вот началось. Но это уже началось позже, потому что, как мы с вами знаем, да, тагетис, бархатцы, тагетис эректус, да, их несколько видов, это же все Новый Свет. То есть это все началось уже, когда в эпоху великих открытий, когда все по морям, по волнам возили из Нового Света в Старый, а шафран – это 6 тысяч лет тому назад. Представляете, 6 тысяч. Это мамонты еще кое-где ходили, и мастодонты в Новом Свете. Вот что такое 6 тысяч лет тому назад. Но за подделку шафрана очень строго наказывали. Ну, это же целое состояние стоило, да? Представляете, килограмм шафрана, это же целое состояние. Ну, в Персии просто отрубали руку, а может даже две руки, сейчас не помню. В Германии казнили, смертная казнь была. Ну, первый раз, может быть, и простят, а вот второй точно казнят. А во Франции за подделку шафрана взимался штраф в размере 60 килограммов серебра. Это была фантастическая сумма. Представляете, 60 килограммов серебра. Ну вот, если подделываешь, можно было нарваться на такие меры. Ну, поэтому, ребят, вот маме скажите или бабушке, что шафраны. Ну, вот покажите, Александр, да, следующая картиночка очень хорошая. Это вот поля шафранного крокуса. Он так называется, крокус шафранный. Поэтому лучше покупать шафран рыльцами. Потому что часто покупают его уже мелкий-мелкий порошок в пакетике, и бог его знает, что туда добавляли. А так мы видим, что вот они, да, рыльцы крокусовые. Их ни с чем не спутаешь. Шафран это крокус, как мы уже теперь знаем, да? Давайте следующую картиночку посмотрим. Там, по-моему, есть. Сейчас я посмотрю шафран. Это... Да, тут у нас несколько шафранов. Вот они. Это они в природе, да? Вот видите, они такими гнездами растут, да? Потому что, как мы уже говорили, каждый цветочек, каждая луковка, он размножается семенами, вегетативный, и образует такое вот гнездо. И вот это гнездо, оно где-то через 4 года уже начинает истощаться. Поэтому, когда вы сажаете крокусы, то лучше, конечно же, их сажать вот такие корзиночки, контейнеры, про которые мы с вами говорили, и раз там в 4-5 лет их выкапывать, перебирать, да, и рассаживать уже. И у вас, кстати, будет больше крокусов, потому что чем крокусов больше, тем они лучше выглядят весной, когда дружно цветут. Но давайте дальше поедем. Кстати, здесь тоже вот глубина очень влияет. Видите, крокусы есть самые разные, ребят. Их огромное количество видов крокусов. Их столько, что даже никто, по-моему, количество видов не считал. Ну, больше 100-то наверняка. И всех цветов радуги, видите, и белые, и желтые, и голубые, и есть сетчатые крокусы с такими синими прожилками, и есть фиолетовые, бордовые, каких только крокусов нет.
И здесь тоже есть один очень интересный момент. На какую глубину сажать луковицы? Потому что вот была такая...

и сад академика имени академика Цицына. Это уже метро Ботанический сад, метро ВДНХ. Там, конечно, тоже роскошная коллекция первоцветов. Все это там можно увидеть воочию. Ну, вот давайте следующий, Александр, посмотрим. Это уже вот... Это вот пример, видите, в Рукарии среди камушков и сосна горная, да? Дальше давайте посмотрим следующую картиночку. А вот это уже пошли осенние цветущие. Вот этот я забыл, как... Вот старость, не радость. Я забыл, как этот крокус называется. Вот не помню, не помню. Давайте следующий посмотрим. Вот это крокус банатский. А вот тут, ну, тоже, это все осенние. А есть еще такой, он, по-моему, крокус поздний называется, у меня цветет. Вот он чуть попозже вылезет, еще ему не время. Он прямо под снег иногда вылезает. Он такой тоже голубого цвета, как, ну, почти такой же, как летнее небо такое, выгоревшее немножко от жары. Прекрасные цветы, и видите... А вот, это, видите, это у нас уже пошел следующий эфемероид. Но когда мы говорим с вами о крокусах, и когда мы говорим о растениях, очень похожих на крокусы, и когда мы говорим с вами о позднецветущих крокусах, то нельзя ничего не сказать о безвременнике. А безвременник – очень известный цветок. Вот надо было мне... поискать в саду и принести. У меня, по-моему, он даже где-то еще не отцвел. А, ну ладно, надо было днем это сделать. Безвременник имеет латинское название колхикум. Ничего не напоминает колх... Да, колхида, молодцы ребята, колхида. Помните, куда аргонавты плавали за золотым руном? Это вот колхида. Видимо, эта местность колхида и дала название колхикуму, потому что колхикум, на самом деле, это очень распространенное растение, и его где только нет, он есть и у нас на Кавказе, в Крыму, есть в Средиземноморье, на Балканах. Ну, большинство колхикумов – это вот такие вот маленькие цветочки, которые вылезают осенью, ну, некоторые, кстати, весной. А есть колхикум великолепный. Это его название, великолепный специозум. Ну, давайте дальше. А, секундочку. Вот смотрите, как у него происходит вегетационный цикл. Теперь вы уже знаете, что такое вегетация. Сначала у колхикума вылезает вот такой султан листьев. Вот такой большой. Если это специозум, колхикум великолепный, у которого крупные цветки, то это вот такой вот султан листьев. Они такие глянцевые, красивые листья. Дальше они очень быстро начинают буреть, покрываются какими-то пятнами и теряют свой вид. Абсолютно теряют свой вид. А потом пропадают вовсе. То есть в середине лета это уже ровное место. И вот тогда, осенью, уже в сентябре, Александр, следующую картинку нам покажите. Следующую покажите нам картиночку. На этом голом земле, на этом голом месте. Александр, вы нас слышите? О, спасибо. Вот. Появляются вот такие вот цветы. Причем цветы появляются прямо из-под земли. У них нет ничего. Ни каких-то стеблей, ни листьев, ничего. То есть это цветок, который вот торчит из земли. А поэтому и он называется безвременник. Да? Не все так просто. Дело в том, что у колхикума, вот он отцветет, вы сразу меня спросите. Хорошо, а если он так поздно появляется, в сентябре только этот цветок появляется, то как же у него успевают созреть плоды? Вот тут вот, ребята, самый важный момент. Плоды у него появятся, созреют только к следующему году. Потому что прилетит пчелка, опылит этот колхикум, а дальше зависть, она уйдет под землю. Цветочек он завянет и пропадет, но зависть-то останется под землей. И поэтому эта зависть даст семена только-только вот к следующему лету. Поэтому он называется безвременник. Вот все у него не так, как у людей, да, не так, как у других цветов. Это уже семейство лилейные. У него свой род, колхикумы. Видов много. По-моему, даже больше 100. Там, кстати, есть колхикум, который называется веселый. Есть колхикум желтый, естественно, желтого цвета.
Ну, вот великолепный вот этот специозум, это самый известный, потому что у него самый крупный цветок. Давайте посмотрим, Александр, там же ведь сорта вывели. Ну, как же так, селекционеры?

0: из этого чуда ничего не сделают. Вот, видите, есть белые колхикумы, давайте следующие. Они уже маленькие, они вот такие вот маленькие, нежные. А вот тут вывели вам из этого из специозума, ну, естественно, махровые, есть белые махровые. Очень дорого стоит, кстати. Вот такая луковка белого махрового, ну, рублей 1000 может стоить, не меньше. Но здесь есть такой момент один очень важный. Дело в том, что все колхикумы, все виды их, мы уже говорили больше 100, они очень ядовиты. В них содержится яд колхицин. Очень сильный яд. Ну, это один из самых ядовитых цветков в наших садах. Поэтому с ним надо быть очень-очень осторожным. Я вам уже рассказывал, по-моему, как-то в прошлых лекциях, что в свое время, когда орхидеисты выводили всякие причудливые орхидеи, им же надо было получить какую-то мутацию, а потом попробовать эту мутацию закрепить. А мутацию что вызывает? Либо яд, либо радиация. И вот их обрабатывали колхицином. Это было давно. Еще не знали, что это такое. Ну, а потом вот те, кто экспериментировал таким образом, потихонечку стали болеть и умирать. Так что очень опасные игры с ядами. Господи, ребят, ну, уже 1,5 часа, а я еще до середины не дошел. Ужасно, ужасно. Все, ускорил. Столько всего хочется вам рассказать интересного, да? А потом вот так вот вдруг вспомнишь, господи, а что же я им не рассказал-то про... Так, едем дальше. Не буду про это рассказывать. Проматываем, Александр, а то мы до утра будем с вами сидеть.
1: Роман, сделать вторую часть.
0: Вторую часть сделать?
1: Ну, если так много слайдов, а их правда много.
0: Вот это хорошее. Вот да. Это хорошая мысль. Сейчас я только посмотрю, кто у меня колхикум.
1: Мы на 54-м слайде, а у нас их 124.
0: Отлично, ребята. Колхикум. Так, давайте. На колхикуме мы с вами остановимся. Ну, как за травочку.
1: Нет, можно еще немножко дойти, чтобы было половина слайдов.
0: Хорошо. Давайте я вам про печёночницу все-таки расскажу. Александр, следующий кадр нам покажите, пожалуйста. Вот это вот все махровые белые колхикумы, видите, да? Да, ребят, так, если уж такое дело, значит, смотрите. Маме или бабушке скажите, кто у вас занимается садоводством. Значит, в чем проблема? Проблема вот в чем. Когда мы сажаем колхикумы, безвременники, то вот эти вот огромные зеленые султаны листьев весенних, июньских, когда они начинают жухнуть, они очень портят внешний вид сада. Ну вот действительно, как-то неприятно смотреть на эту увядающую листву, которая теряет тургор. Что вы тургор знаете? В хорошем тургоре растение, когда оно теряет, сосуды тоже могут потерять у нас тургор. Это такое медицинское, биологическое понятие – давление. И вот тогда можно сделать некоторые хитрости. Ну, я делаю так, например, такой лайфхак. Есть такое растение – хоста. Хоста – это такие листья, как у подорожника, только огромные лопухи. И вот хосты все, они очень поздно просыпаются. То есть вокруг уже трава, зелень, а у хосты только-только такие ростки вот эти сочные начинают появляться. Поэтому я колхикумы сажаю между хостами. И вот пока вот этот вот зеленый султанчик колхикума, все хорошо, все красиво, а хосты еще не появились. Они там еще под землей. И вот когда вот эти султанчики начинают вянуть, в это время поднимаются хосты и закрывают останки вот этих вот колхикумов. Ну, а потом уже хосты можно убирать, можно их срезать, и тогда вот на голой земле появляются вот эти очаровательные красивые цветы, которые хорошо видны. Ну, тут только надо все рассчитать, да, где у нас. Ну, если будете этим заниматься, я думаю, самое главное – это идея. Идею вы поняли, а как ее воплотить – это уже дело техники, и я думаю, вы без труда сможете это сделать. Вот, ну, есть и другие приемы. Вот, вы знаете, я очень хочу попробовать. Сейчас очень много продается красивых камней и гальки. Вот вы наверняка, когда ездили на дачу или видели, да, на обочинах природный камень. Такое вот объявление, там продают и камни красивые, и огромные камни, которые несколько тонн весят, и гальку. и ракушечник, и вот эти вот мелкие камушки, такие вот галька, да, которые там белоснежные, мраморная крошка, есть черные габра какого-нибудь, есть красные, есть темно-бордового цвета. Вот я хочу сделать так. Я хочу одну нишу, терраску, вот альпинария, сделать темно-темно-бордовые камушки, вложить, да, и чтобы весной, чтобы осенью прямо на этих голых камушках поднимались вот эти бледно-фиолетовые цветы колхикума. Думаю, что будет красиво. Так, ну давайте следующую, последнюю мы сегодня девушку посмотрим. Вот она, совершенно очаровательное растение. Страшно, я ее люблю.
1: Ну, можно еще чуть-чуть, в принципе. Есть до двух часов-то.
0: Если не устали, ребят.
1: Нет, наши слушатели требуют продолжения.
0: Требует продолжения. Ребят, вот я очень внимательно смотрю комментарии, потому что по ним ориентируюсь. В прошлый раз кто-то написал «много воды». Наверняка дяденька серьезный написал, который хочет слышать такой научный доклад. «Данное растение хорошо переносит закисленную почву, вегетация, там дрот-папа-папаце». Ну, у дяденьки, видимо, как это, вербальная водобоязнь, да? Вот, если дяденька нас слушает все-таки, я что вам хочу сказать, понимаете, это не вода. Мы общаемся с детьми, это детская площадка, архе, и я не ученый. Моя задача детей заинтересовать, ребят. Я поэтому очень часто ухожу в сторону, начинаю им что-то рассказывать про литературу, про историю. Как вы заметили, не дорассказываю до конца эту историю. Если им интересно, они сами полезут. Если вы считаете, что это вода, ради бога. Вот. Но это наше с ними общение, детское, поэтому идите на взрослую площадку архе, там выступают серьезные ученые и профессора, и кандидаты наук, и вот там вам будет все, как вам положено. Поэтому вода будет. Вода у нас будет, извините, это детская площадка. Печёночница. Ее научное название хепатика. Что-нибудь вам говорит хепатика? Ну, гепатика, да? Гепатит, гептрал, есть такое лекарство, да? Да, это печень. Поэтому мы опять с вами столкнулись с калькой. Почему... Вот я все время думал, почему же ее назвали печеночница? Ну, ее нету в списке лекарственных растений. Печень ей не лечат. Ну, прекрасно лечит печень расторопша, например. Волшебная совершенно трава. Лучше, по-моему, для печени никакого лекарства нет из трав. А почему же хепатика? Ну, вот, Александр, покажите нам следующую картиночку. И, кстати, их много видов, их 15-20 видов. Вот видите, они различаются и по цветкам, а листья у них, они вечно зеленые. Листики у них остаются круглый год, даже под снегом зеленые листики, которые продолжают такие кожистые листики вегетировать на следующий год. Еще одну покажите нам картиночку, Александр. Вот, видите, какая потрясающая красоты розовая, да, хепатика, печёночница. У меня махровая есть. Вот это тот редкий случай, когда махровая печёночница, она маленькая, миниатюрная, и она, в общем-то, ну, не хуже, чем природный вид. Ну, вот следующую картиночку покажите. Вот, вот у меня такая вот. Следующую покажите. Их много-много сортов вывели огромное количество. Вот. Это то, из-за чего назвали растение хепатика. Так вот, оказывается, я же все-таки, я не врач, я в медицинском институте не учился, я не патологоанатом, а вот один патологоанатом мне сказал, что вот этот лист печеночницы, он очень похож на человеческую печень. У человеческой печени тоже три доли, и если человеческую печень разложить на препарационном столе, то она будет один в один, как лист печёночницы. Ну, здесь вот такая вот штука, ребят. Дело в том, что ботанизировали, занимались ботаникой в 17-18 веке очень часто медики. Ну, тогда в университетах еще не было там кафедры ботаники и не было биологических факультетов, поэтому, как правило, вот все зоологи, все ботаники, они все выходили из медицинских факультетов. И очень часто ботаникой серьезно занимались судовые врачи. То есть судовые врачи, которые вместе с кораблями плавали по всему свету, и они там описывали, зарисовывали. Они все, как правило, поэтому прекрасно рисовали, потому что фотоаппаратов не было. Их задача была собрать семена, луковицы или корневища, если есть, да, и зарисовать. Вот. И судовые врачи, конечно же, прекрасно знали, как выглядит человеческая печень. Поэтому вот и название такое – хепатика. Вот очень часто, когда читаешь, ищешь, копаешься, в честь кого названо растение, ну, например, бугенвиллия, да? В честь корабельного врача Бугенвилля, который там путешествовал, там какой-то 17 век или еще кто-то. Давайте дальше посмотрим, Александр. Ну, про печеночницу, да, сейчас последнее скажу про печеночницу. Очень много сортов. Вы можете просто набрать в интернете «печеночница сорта». И будете ахать вместе с мамой, с бабушкой или кто у вас занимается садоводством. И новинки селекции печеночницы, они стоят очень дорого. Иногда даже вот за корешочек до 1000 долларов цена доходит, потому что печеночница, она не мелколуковичная. У нее все-таки корешочек, а не луковка. А вот это растение, что у нас такое, кто знает? А? Так, прилетели мои шпаргалки, где у меня написано, какая у меня картинка, на каком коде, да? Кто знает, что это за растение? Да, это морозник. Морозник принадлежит к семейству лютиковых. На латыни хеллиборус. Хеллиборус, ну, во всяком случае, это название, оно еще у Гиппократа встречается. У Гиппократа на острове Кос, если вы будете как-нибудь. Теперь, к сожалению, это значительно труднее, а раньше на острове Кос было очень много наших туристов, и там чудесно есть музей Гиппократа. И в музее Гиппократа огромное количество гербариев и тех растений, которые Гиппократ описывал, из которых он готовил свои лекарственные препараты, потому что Гиппократ, по сути дела, это отец современной медицины. Мало кто так, ну, потом уже Авиценна, он же Ибн Сина, да, вот два таких патриарха евразийской медицины, скажем так. И вот у Гиппократа он уже хеллиборус описан как фигурирует именно с таким вот названием. В Южной Европе хеллиборусы или морозники, ну понятно, почему он называется морозник, да, вот у меня растет прекрасно уже много лет, не вымерзает, и вечно зеленое тоже растение, у него листья под снегом зеленые, потом продолжают вегетировать, ну, правда, весной их сменяют новые листья, как правило. В Южной Европе его называют Христов цветок. Почему Христов цветок? Потому что там он зацветает под Рождество обычно. Вот я помню, мы как-то Новый год с семьей встречали в Париже. И вот в конце января морозники в Париже повсюду. На клумбах, в горшочках перед магазинчиками. Все-все-все в цветущих морозниках. То есть вот если у нас пуансетти, рождественская звезда, да, такой символ Рождества, то в Южной Европе это морозники, которые сами цветут и на клумбах, и в палисадничках перед домом. Поэтому Христов цветок. Морозников очень много. Они все очень-очень разные. Кстати, в немецком языке он называется «нейсвич» или что-то в этом роде. То есть это «апчи», так они прописывают. Почему «апчи»? Потому что если морозник посушить, да, и понюхать, как нюхательный табак, или просто вот зайдете туда, где много сушеных морозников, то тут же начнете чихать. Этот запах их раздражает слизистую, потому что хеллиборусы, они все очень ядовитые. Протоанемонин они содержат. Поскольку это все-таки семейство лютиковых, так же, как и анемона, то анемоноанемонин, протоанемонин – это вот этот алкалоид, который там содержится. Давайте следующий, Александр, посмотрим картиночку. У морозников большие крупные вот такие вот цветки. Бывают махровые, вон, видите, какие махровые цветки, да, очень красивые. И там куст, он большой, пышный, и много-много цветоносов на этом кустике. А вот следующее покажите. Ну, я вот отобрал несколько, чтобы вам было видно. Но самое интересное, вот, пожалуйста, ребят, самое интересное, что вот это вот, то, что нам кажется, что это лепестки, на самом деле это не лепестки, это чашелистики. Это чашелистики, то есть это листики, листья, которые около цветка. Их задача какая? Их задача привлечь насекомых-опылителей яркими цветами. А сам цветочек морозника, хилибороса, он, видите, такой внутри маленький, невзрачный. Ну, мы же с вами знаем, что вот такой вот фокус растения проделывают очень часто, да? Гортензия, например, да? Вот это вот, да? Это чашелистики. Вот, или, ну что там далеко за примером, бугенвилия даже, которую я вам уже помянул, да, в честь врача бугенвилия. Очень многие растения прибегают, панцеттия, о которой мы говорили, да, рождественская звезда, там вообще даже не чашелистики, а там листья, которые около цветка становятся ярко-ярко-красные или кремовые, как у некоторых сортов. Значит, обычно 5 чашелистиков, но бывают махровые сорта, как вот этот. Значит, теперь давайте вернемся все-таки к этимологии. Да? Почему он все-таки хилиборус? Ну, у Гиппократа понятно, что у Гиппократа, но Гиппократ тоже не выдумал это название. Ну, есть две версии. Первая версия – это река. Она так называется, Гелиборус, река в Греции. А вторая – это два слова. Это хелен – убивать, и бора – пища. То есть то, что может убивать пищу. То есть может причинить отравление, да, человек, или борус. Но это всего лишь версия, кто же знает, как оно было на самом деле. И, ребята, есть такая история. Опять сейчас буду воду вам лить. Про салона слышали когда-нибудь? Салон, да? Нет, солонка – это не в честь него. Солонка в честь соли. А салон в Древней Греции – это был один из 7 мудрецов. Были 7 величайших мудрецов Древней Греции. Один из них был Солон. Он был и ученый, и поэт, и такой энциклопедист, и он был государственный деятель, как теперь принято выражаться. И, естественно, ему приходилось заниматься и военными ремеслами, тяжким ратным трудом. Ну, в Древней Греции все даже ученые были, между там же был культ физкультуры и здорового образа жизни. Так вот, был такой случай. Шла война с сергорийцами. Ну, как вы помните, это была эпоха полисов, да, это вот эпоха полисов, это то, что после темных веков началось. И каждый полис, полис – это город. Каждый город был на правах государства отдельного. Поэтому очень часто воевали, да, вот Афины, где жил Солон, это был один из самых мощных полисов, да, и когда воевали с сергорийцами, то афиняне осадили Солон, был одним из руководителей этой битвы, одним из тех, кто принимал решения, они осадили город Плейстус. Через город текла река, вот сейчас не помню, как ее звали, по-моему, Цирра. Ну, она просто протекала через город. Город они взять не могли, афиняне. И тогда Солон обратил внимание, что вокруг заросли морозников. И он велел воинам перегородить реку Цирру, сделали типа запруды что-то. И в эту запруду стали рвать и свозить морозники отовсюду. То есть их сразу заготовили, и огромное вот это количество морозников вывалили в запруду. Дождались, когда там вода как следует пропиталась ядовитыми соками, после чего запруду открыли, эта вода хлынула в город. В городе об этом ничего не знали, и поэтому начался мор. Ну и, конечно же, после этого сергорийцы сдались. Вот так вот, видите, цветочек помог одержать одну из исторических побед, которую нам хроники сохранили из древних веков. Ну вот, давайте, ребят, на этом сегодня все-таки остановимся. Значит, я себе отмечу, что мы с вами дошли, мы с вами дошли.
1: 63-й.
0: Ага, до прострела дошли. Вот прострел у нас будет следующий. Пульсатила. Вот мы с него начнем в следующий раз. Ребят, я-то думал, что мы 1,5 часа уложимся, а мы уже почти 2 часа. Так, вопросы есть?
1: Да, есть вопросы. Дети возможно, мои. Они даже появятся еще. Вот пока есть один вопрос, предложение.
0: Давайте.
1: Сейчас, секундочку.
0: Угу.
1: Да, я буду зачитывать пока.
0: Да, спасибо.
1: Очень интересно было бы в следующих лекциях услышать про флору западного Саяна. Возможно ли это?
0: Ой, вы знаете что? Я в западных Саян, к сожалению, не был. Так же, как и в восточных Саянах, в северных и в южных. Ну, естественно, представители этой флоры я знаю многих, да? Ну, давайте сделаем так. Ну, опять-таки, какая именно флора у вас? Если мы пойдем вот так вот по территории, тем более это очень локальный такой подход, западные Саяны, да? А что восточных, да? А что там на Северном Байкале у нас? А что у нас там, я не знаю? Я думаю, что это немножко неправильно будет. Потому что, ну, вот, например, там же в Саянах встречаются какие-то саксифраги, камнеломки, встречаются какие-то жарки, да, там, мартагоны, лилии. Ну, вот мы будем говорить про лютиковые, мы про жарки расскажем, будем говорить про лилии, расскажем про саранки, поэтому мы и так что-то из флоры Саян цепанем. Угу. Да. А вы что, там живете, да, в западных Саянах? Почему вы так хотите именно про западные Саяны услышать? Печень состоит из 2 долей. Возможно, но я не знаю. Мне вот один патологоанатом знакомый так и объяснил. Ребят, вы меня заинтересовали, я выясню этот вопрос, хорошо? У других докторов спрошу. Но абсолютно точно это вы можете проверить где угодно, прогуглить, что название хипатика дали, потому что лист напоминает человеческую печень. Это вот хрестоматийный факт. Лист, как вы видели, у всех хипатиков, он такой вот с 3 долями. Угу. Я в медицине не настолько хорошо разбираюсь. Я натуралист, ребят. Я не
1: вот
0: этот.
1: Еще комментарии, да, видела программу. Видите, да?
0: Да, как огромными теплицами выращивают пуансеттию специально к Рождеству. Да, выращивают, конечно, выгоняют. Потому что пуансеттия, она, кстати, принадлежит к молочаям. Если вы отломаете листик пуансеттии, то там побежит такой белый млечный сок. Это, кстати, латекс. Вот, так же, как у фикуса и у одуванчика. И пуансеттия – это растение короткого дня. Поэтому для того, чтобы она зацвела, и для того, чтобы около цветков, вот этих маленьких, белых таких, белесеньких цветочков, для того, чтобы около них были ярко окрашенные листья, для этого там делают специальный режим в этих оранжереях, их закрывают специальными шторками. И вот когда там короткий день... Ну, кстати, с редиской то же самое делают. Если вы хотите получить редиску, вот не обращали внимания, дети мои, почему редиска у нас на рынке продается только весной и осенью? Не, ну в магазине она круглый год, понятно, ее привозят. А на рынке почему бабушек только весной? Потому что редиска тоже растение короткого дня. И если вы редиску посадите летом, то она вся уйдет в стрелку. У нее вот это вот корнеплод не затянется. Но если вы будете грядку прикрывать черным лутросилом, например, да, и сделаете короткий день редиски, то вы можете ее круглое лето у себя выращивать, пожалуйста. То же самое с пуансеттией и с целым рядом других растений, на которые влияют так называемые циркадные ритмы. Можете записать еще одно умное словосочетание. Циркадные ритмы – это вот это вот чередование темноты и светлоты, да, светлого и темного дня. И поэтому очень многие растения на окошке у нас зацветают именно по этим циркадным ритмам. То есть, как только день стал короче, растение выбросило цветочную стрелку. Так, из-за чего появляется варегатность у растений. Ну, у некоторых растений варегатность, ну, давайте, во-первых, тем, кто не... У нас есть два человека, которые не знают, что такое варегатность. Давайте им объясним. Варегатность – это разводы на листьях. Они бывают такие салатовые, белые, кремовые, да? А вот есть какой-то там дрэгон, он называется сорт горца, горец. У него вообще лист такой, там и малиновый, и зеленый, и голубой, и чего только нету. И варегатность бывает природная, как, скажем, у той же расторопши, про которую я говорил, у которой белые пятнышки на листиках. А еще варегатность – это вот выщепление, такое вот мутация, которая закрепляется и выводится варегатный сорт. Варегатными могут быть клены, да, вот даже Acer nigunda, вот этот вот страшный клен, американский агрессор, который у нас все деревья в Москве уже выбил, только везде, только это нигунда, нигунда. Даже ее сделали варегатный сорт, он у меня растет около окошка. Варегатные дроки есть, ну, очень многие растения бывают варегатными, но эта варегатность, она исчезает, если вы растение посадите в тени. То есть, если она на солнышке, варегатность четкая, она сохраняется, она очень заметна. Если в тень пересадите, то все, она уже бледнеет и не будет этого эффекта. Что еще интересует?
1: Пока вроде все. Сейчас минутку подождем. Ну, вроде сегодня вопросов нет. Ждут продолжения второй части.
0: Хорошо, тогда я вам в двух словах скажу, что у нас будет во второй части. Сейчас, извините, сброшу. Ага. Я просто расскажу, что будет во второй части. Во второй части мы с вами... Это даже хорошо, потому что вот я сейчас вам... Ой. Сейчас, извините, ребят. Я перезвоню. Вот, во второй части... Вот я когда написал вот эти 100... Сколько там у нас, Александр? 120 с лишним картинок. И я потом думаю, ой, хохлатку забыли, про хохлатку ничего не рассказали, ой, там забыли анемону, да, как же без анемона, это первоцвет. А с другой стороны, я думаю, ну я сейчас хохлатку туда, анемона, еще калужницу, а еще там, и что у нас получится, до утра, что ли? Вот видите, теперь у меня появится такая возможность. И еще я вот сегодня хотел вам об этом рассказать, у нас же, да что ж ты будешь делать? И еще у нас же ведь первоцветы есть не только среди травянистых растений, но и среди древесных, да? Это волчья лыка, это многие рододендроны, это все тоже первоцветы, форзицы. А есть вообще растения, которые зимой зацветают. Зимой, представляете? Ну, что это за растение, я вам потом расскажу. Так, цветы – это хорошо, да что там, просто отлично, хорошая передача, особенно перед долгой зимой. Что заставляет цвести морозник в холодные дни? Ну как, что? То же самое, что заставляет цвести в холодные дни все первоцветы. А, это… Да что ж, вы тоже такой настырный. Самое главное, это то, что в это время еще нет опылителей, то есть нету конкурентов, и опылители сразу видят. То есть моментально опылители видят, что вот он цветочек, они прилетели, его опылили, травы еще нет, вот посмотрите, это же фейерверки, это россыпи, земля голая, трава еще не поднялась, и прямо на этой голой земле белые, розовые, яркие куртины, они же еще и многие пахнут, и подснежники прекрасно пахнут, и рантисы прекрасно пахнут. Вот, и то же самое и с деревьями. То есть это такая фора.
1: Да, давайте последний вопрос. И давайте, как раз есть? 2 часа.
0: Ага, есть последний вопрос?
1: Да. Вот.
0: О, спасибо за донаты. Ну, смотрите, как кто-то нам пожертвовал. Спасибо. Архета поможет. Это хорошее дело. Надо же образовывать людей.
1: Видите,
0: можно
1: вопрос,
0: ли в пищу? Да. Можно ли в пищу употреблять варегатные растения, например, лобазник? У нас его называют белоголовником. Лекарственные свойства сохраняются. Ну, вы знаете, с лекарственными свойствами вообще все очень сложно. которые есть у растений. Первое, ни в коем случае нельзя самим ничего употреблять. Категорически, да? Вот все те растения, про которые мы сегодня говорили, там и хилиборус и так далее, естественно, они используются в медицине. Потому что яд в определенных пропорциях – это лекарство. Я уж не говорю про гомеопатию, да, где гомеопатические дозы такие, что отравиться нельзя. Но
1: гомеопатия не работает.
0: Я не верю в гомеопатию, хочу сразу сказать. Но у меня есть хороший мой товарищ, это ветеринарный врач Володя Романов, Владимир Владимирович, клиника «Зеленый попугай». Он такой прямо энтузиаст гомеопатии, и когда я ему говорю: «Володь, я в гомеопатию не верю», он мне всегда говорит: «Саш, ты знаешь, у меня птички тоже не верят, а выздоравливают». Вот, ну ладно, не будем углубляться в эти дебри. Ребят, ни в коем случае сами ничего не применяете из растений. Ну, есть некоторые вещи, которые можно, да, там, я не знаю, такие самые примитивные, да. Варегатность, конечно же, она изменяет там химию, ну, это уже как бы вот хлорофилла нету там, допустим, да. Ну, не надо. Вот есть все-таки есть природные виды, их надо использовать, а сорта, они выводятся не для этого. Вот. Так же, как ландыш майский, да, там кардиотоксины есть, яды, которые на сердце влияют. Входит в реестр медицинских, господи, как же это называется, лекарственных растений. Ну, не дай бог вам самим там какие-то настойки делать. Нет, этого не надо делать никогда. То же самое с употреблением в пищу. Не надо употреблять в пищу то, что нетрадиционно. Но вот есть, сейчас вам покажу, да? Есть такая чудесная женщина Наталья Георгиевна Замятина. Она преподает фитотерапию в Первом медицинском институте. Вот у нее есть такая книжка «Кухня Робинзона». Видно, да?
1: Да.
0: Есть, вот можно «Кухня Робинзона» Наталья Георгиевна Замятина. Вот откройте, там куча всяких рецептов, потому что Наталье Георгиевне я, например, доверяю всецело, она действительно специалист в этой области. А вот так, что увидели что-то там вам в интернете, на Ютубе кто-то что-то готовит из чего-то, ну, лучше не надо. Да, можно, ну, все, да, по-моему,
1: да,
0: на сегодня?
1: Да.
0: Да. Ребят, спасибо большое всем, кто был с нами. До следующей встречи через 2 недели. Я напомню, что мы через неделю выходим, а не каждого. Всего доброго, спасибо. Александр, и вам огромное спасибо за то, что надежной рукой штурвал наш провели эфирный. Спасибо, всего доброго.
1: Да, всем большое спасибо. Спасибо за ваши донаты. Увидимся через неделю. Александр, спасибо вам.
0: Не за что.
1: До свидания.
0: Счастливо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Геология – такая наука, где нужно постоянно находиться где-то в поле, где-то далеко, терпеть лишения, недостаток еды, массу комаров, и это как бы позволяет нам, во-первых, почувствовать жизнь такой, какая она есть, а во-вторых, проявляет особое геологическое чувство юмора, которое сопровождается высмеиванием всех наших невзгод. И один из таких самых заметных за последнее время сюжетов был в нашей поездке в Забайкальский край в прошлом году. И мы планировали, что мы приедем с грантом РНФ, со знанием местных людей, в смысле контактов среди местных ученых, спокойно арендуем у вас Патриот и поедем на точку. Но объективная реальность была гораздо сложнее, и выяснилось, что мы просто не можем арендовать у вас Патриот, потому что мужик, который должен был нам его арендовать, ну, нас банально кинул. Сказал: извините, ребята, у вас стоит уже не 3000, а 5000, и вообще договор я с вами заключить не могу. Мы почесали репу, подумали, что делать, и решили: без разницы, поищем, что еще есть. И выяснилось, что арендовать машину в Чите можно только двух типов. Это Land Cruiser на свадьбу с водителем или машина для такси. Например, Toyota Probox или Kia Rio. Мы еще раз подумали, что крузак мы не потянем, и взяли машину для такси. Поездив по разрезам на довольно дорогой и приятной машине, мы поняли, что как-то не особо хочется бояться за ее подвеску, бояться за салон, а мы как раз работали на угольных отложениях, и салон был не в лучшем состоянии. Взяли машину за 1500 рублей в день, Toyota Probox. Это просто сарай на колесах, к сожалению, имеющий вот такую вот подвесочку, что для геологов не очень-то и хорошо. И начали ездить. Объехали одну точку, познакомились с местным населением, ну точнее, они познакомились с нами. Мы приехали, поставили четыре палатки, пошли изучать разрез, и в 8 утра, даже я бы сказал 8:30, туманное утро, мы идем спокойно колупать свою фауну, к нашему лагерю подъезжают две машины, из нее выходят большие мужики, и ходят по нашему лагерю, и что-то там смотрят. Я сразу представляю, что нам сейчас будут бить лица, перекладываю перцовый баллончик поближе к себе в сумочку, мы подходим к ним, и я вижу женщину. Понимаю, что ни один дурак на стрелку женщину брать не будет, и, скорее всего, они пришли поговорить. Там же вижу опера местного, это бритый человек с автоматом Калашникова и в кожаной куртке. Они начинают с нами знакомиться, и выясняется, что им кто-то позвонил и сказал: «Знаете, тут не местные приехали коноплю собирать». Мы подумали, что как-то мы не очень похожи на собирателей конопли, там лауреат премии РАН, заведующий музеем, кандидаты наук. Ну, нам удалось их в этом убедить, благо у нас были все бумаги. Потом они поняли, что волноваться из-за нас не нужно, нужно волноваться за нас, чтобы нас не ограбили. Они прочитали нам лекцию и уехали. Мы спокойно отработали этот разрез, поняли, что с местными контакт налажен, и поехали на второй. И для того, чтобы на него заехать, нужно было перебродить ручей. И как бы это ни было удивительно, на шестой раз пересечения этого ручья мы пробили бензобак. И, во-первых, кто бы мог подумать, что у машины, имеющей вот такую вот подвеску, бензобак пробьется на небольшом камушке. И вообще он там торчит прямо под дном. И мы оказались в пятницу вечером посреди трассы в 3 километрах от Читы, от ближайшего крупного населенного пункта, с бензином, который вытекает из бензобака, как струя воды из-под крана. И так как дырка была весьма огромной, мы поняли, что тут мы остаемся надолго, и потом 5 часов ждали эвакуатор. Ели еду прямо на дороге, разложили столик, скипятили чай, все останавливались, говорили нам удачи. И потом еще 5 часов мы ехали на эвакуаторе в Читу, где быстренько починились. Благо, это было несложно. После этого нужно немножко осмыслять поля и больше таких ошибок не делать. Вот что касается полей, где нам недоступна машина, то туда добираться еще сложнее. Нужно 2 недели просидеть в городе, перенести 800 килограмм груза с терминала до теплохода, точнее, до пристани, с пристани на теплоход, потом с теплохода на катер, с катера на остров, с острова на катер, потом снова с катера до места, и вот эти 800 килограмм груза на моей спине были, наверное, раз 6 за экспедицию. Потом мы стоим на месте, и первое, что нас встречает, это комары. И я должен сказать одну вещь. Они не так страшны, как комары городские. Городские комары привыкли, что у нас есть лицо, у нас есть руки, лодыжки, за которые можно кусать. Комары, которые обитают далеко на севере, они немножко глупее, они просто садятся на тебя и надеются, что куда-нибудь попадут. Поэтому у тебя может быть вся спина в комарах, а лицо открыто, и ты спокойно ходишь, изучаешь свою палеонтологию. Там же на северах мы начали знакомиться с местной фауной. Вот, и каково же было наше удивление, когда по дороге, по которой ездят квадроциклы с местными, по которой путешествуют иногда с ними собачки, ездят квадроциклы, якуты, мы нашли вот такую вот рыбу. Зовут ее Нельма, это рыба редкая, рыба очень вкусная и считающаяся деликатесом на северах. Про нее как раз в европейской части России знает не так-то много людей, да и Сибири на самом деле тоже. Мы видим эту рыбу, смотрим на нее и думаем, что бы, собственно, делать. Понимаем, что потеряли ее местные, которые ее выловили, и местные перемещаются по тундре на квадроциклах, не особо следя за скоростью. И на очередной кочке рыба просто упала и смотрела на нас своими глазами. Мы подумали, решили, что мы вежливые интеллигенты из Академгородка и не будем эту рыбу трогать. Потом местные вернутся, заберут рыбу, а такая рыба, я хочу заметить, 7 килограммов стоит в Якутске порядка, наверное, ну, 1015 за одну рыбу, а то и больше. Вот, в общем, мы ушли в лагерь, потом зарядил дождь на 2 дня, и оказалось, что эту нельму за день съели чайки. Съели буквально до скелета, от которого, ну, почти ничего не осталось. Это было очень обидно, и мы решили, что в следующий раз мы хотя бы эту рыбу припрячем, чтобы местным отдать. Также однажды мы встретили овцы-быка, притом, точнее, овцы-бык встретил нас, мы вышли из-за угла, и он смотрел прямо на нас, медленно перемещая свою огромную мохнатую голову. Как бы на фотографиях он выглядит очень маленьким, а когда овцебык стоит напротив тебя, ты понимаешь, что веса в нем, наверное, несколько центнеров, и как-то подходить близко не хочется. Особенно, когда он смотрит на тебя и делает такой фыр. В общем, не особо приятно. Мы попытались его обойти, он попытался обойти нас, тоже не спеша, понимая, что это территория его, это все ему принадлежит, и мы тут немножко лишние. Оборачивался только тогда, когда мы оборачивались на него. В общем, он спокойно ушел и просто растворился посреди тундры. Я не знаю, что бы было встретить его нам, но думаю, ничего одновременно хорошего и ничего одновременно плохого. Потому что что может сделать огромный самец в ЦБК с 4 геологами на близком расстоянии лучше не представлять. Вот, но мы это обшутили, убежали и больше его не встречали. Так, пьяные якуты не считаются, поедание гречки неделю тоже неинтересно. А, вот, вспомнил. Иногда для того, чтобы куда-то заброситься, нужно использовать ресурсы, о которых ты не всегда имеешь нужное представление. И вот когда мы притащили 800 груза в катер, точнее, когда мы начали перетаскивать наш груз с огромного теплохода на небольшой катер, выяснилось, что в катер помещается, ну, дай бог, половина. И для того, чтобы отправиться на разрез и жить там месяц, нас попросили скинуть, наверное, 200 килограмм из того, что у нас было. И пришлось пожертвовать едой, обогревателями, одной палаткой для бани и довольствоваться тем, что у нас было. Мы скинули, наверное, 1/3 тушенки и все лечо, баклажанную кабачковую икру, которая у нас, в принципе, была. И вспоминали потом их все поля. Очень хорошо, что у нас были спиннинги и возможность ловить рыбу, потому что если бы не рыба, мы там... Мы бы, конечно, выжили в полях, но то, что у нас осталось, напоминало бы нас очень отдаленно. Одна борода, да, позвоночник, который можно потрогать сквозь живот. В общем, мы забросились, и нам повезло, что, во-первых, были дрова, обогреватели бы нам керосиновые не пригодились, была рыба и была возможность построить баню самостоятельно, как такой своеобразный чум. И геологи, которые ездят в тайгу, они просто могут брать с собой пилу, гвозди и строить себе настил под кровати, строить себе баню, строить все, что можно. Ну, нам же там жить месяц. Как бы строить такой небольшой геологический городок. После того, как мы это осознали, поняли, что в следующий раз нужно будет делать запрос гораздо тщательнее. А сколько веса ваш катер может выдержать? И немножко свои, как бы это назвать, запросы делать поменьше, потому что раскладушка нам, конечно, нужна. Это не шезлонг, а просто возможность не морозиться о вечную мерзлоту. В тундре, если кто не знал, на штучок лопаты идет грунт, а ниже просто промерзшая порода до сильно отрицательной температуры. Если спать в тундре на земле, неважно, на пенке, на спальнике, ты лишишься почек и чего-нибудь еще, ну, буквально за неделю. Без раскладушек никак, а вот без еды, оказывается, можно обойтись.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Передача данных.
2: Всем привет, это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Друзья, я сейчас толкну речь, но без нее пыталась, не вышло. На заседании Всероссийского родительского комитета 19 сентября 2024 года помощник премьер-министра России Муслим Хучиев призвал запретить в школах изучение теории Дарвина. Цитирую. «Все знают, что это ошибочная теория. Она идет вразрез с религией. Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей. Мы можем это просто убрать». Просто убрать, заявил Хучиев. Следующий день, 20 сентября, принес нам очередной сюрприз. Предложение Хучиева поддержал председатель Патриаршей комиссии Русской Православной Церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов. Цитирую. «Теория эволюции изначально безнравственна, так как предполагает сиротство рода человеческого, отсутствие создателя у столь сложного и прекрасного творения, как наша Вселенная». Конец цитаты Лукьянова. Вы знаете, я из последних сил сейчас сдерживаю эмоции, потому что журналист, более того, журналист-популяризатор науки, должен пользоваться фактами, чтобы быть убедительным. Поэтому я буду стараться и дальше. А к беседе я пригласила научного журналиста, основателя и главного редактора научно-просветительского портала anthropogenes.ru Александр Соколов сегодня в передаче данных. Саша, приветствую вас и добро пожаловать.
3: Здравствуйте.
2: Скажите мне, Александр, вы сегодня справитесь с эмоциями или, как я, будете беседовать?
3: Ну, слушайте, ну, учитывая, что мы с 2010 года у нас проект существует, и мы постоянно с подобными вещами сталкиваемся, но мы же не на таком уровне, то, конечно, какие там эмоции? Мы уже смирение Будды приобрели давно. Хотя, конечно, это довольно грустно, потому что вот в течение ряда лет занимаешься просвещением, думаешь, что как бы вот эта вот темная сторона немножко хотя бы отступила, и тут она вылезает как бы вот таким вот неожиданным образом.
2: Ну, давайте тогда по факту. Первый мой вопрос такой. Александр, как вы считаете, возможно ли современная биология без теории Чарльза Дарвина? Ну, ведь ей 200 лет, ну, может, хватит, а?
3: Ну, слушайте, а сколько лет законам Ньютона, мне интересно? Вот, или гелиоцентрической модели? Сколько веков. И некоторые вещи, они включаются в науку как фундамент, и потом она, в общем, на них растет. Если выдернуть этот фундамент, то дальше здание науки рассыпается. Вот если выдернуть идеи Дарвина из современной биологии, все посыплется и превратится, не знаю, в такое коллекционирование артефактов. Вот, то есть теория Дарвина, понятно, что сейчас наука ушла далеко вперед в том плане, что как бы на основании идей Дарвина и с учетом огромного количества фактов, которые с тех пор ученые добыли, конечно, гораздо более стройная, подробная, более сложная картина того, как эволюционирует природа вокруг нас, была нарисована, и это, в общем, было включено в самые разные области науки, там, начиная от медицины и заканчивая какой-нибудь там селекцией.

0: учение о клетке. Я не буду долго вас мучить, погружаться не буду. Второе – это генетика. Да, когда мы проходим в школе еще, по-моему, в 9-м это было классе или в 8-м даже, когда оплодотворение зиготы и вот генетический материал отца матери, появляется одна единственная клетка с ДНК, а потом вырастает человек с триллионом клеток с одинаковым ДНК. А вот третий столб – это теория, давайте не Дарвина, давайте эволюции, более уважительно, которая показывает, как развивались виды от самых древних времен и до современности. Это называется филогенез, и без этого невозможно рассмотреть ни на что. Вот ни на что. Поэтому я немножечко в ступор впадаю, когда вот такие вещи вообще звучат в общем пространстве и доходят через СМИ вот до всех. Мне кажется, это такой позор. Хорошо. Александр, вот какой у меня еще вопрос. Почему, на ваш взгляд, ограждать школьников от теории эволюции – это антинаучно? Ну, давайте это перенесем, допустим, в университеты. Да? Там они уже будут состоявшимися людьми, и их невозможно будет, допустим, я все время говорю это слово, сделать антидуховными, а вот когда еще несовершенный организм, да, не вырос он, тогда вот можно сделать свое черное дело. Но почему это будет тогда антинаучно?
1: Слушайте, я вот не помню точно фамилию, кто из американских специалистов рассказывал. У них же такая проблема существует, потому что у них есть креационизм, как такая движуха. И в некоторых городах там он достаточно распространен, и там есть школы, где, ну, реально преподают вот буквализм такой библейский. И потом, когда эти абитуриенты приходят поступать, например, на биофак, и они там реально плачут. Потому что когда, значит, они поступают, и когда им говорят, ну что, вы хотите вообще, значит, как в детской книжке, или вы хотите реальной наукой заниматься, тогда завязывайте вот в эти куклы играть и давайте вообще смотреть реально на факты. И как у людей вообще просто шок. Ну вот мы можем то же самое получить абсолютно. То есть когда мы берем, ну реально, аналогично, в некоторых городах, опять же в США, ну правда это уже все-таки не в наши дни в основном, но тоже такое, конечно, явление встречается. Более распространено было в первой, значит, трети 20 века. Там реально плоскоземельство было, например, в школах преподавали. Ну а почему? Потому что идея о том, что Земля наша не центр Вселенной, а какая-то такая вот песчинка, которая там вокруг звезды какой-то одной из триллионов звезд вращается. Ну, это же аморально. Давайте не будем детям такое рассказывать. Давайте им расскажем красиво, что мы в центре, над плоской землей, Творец повесил, как лампочки светило. И реально детки это учили. Когда человек приходит в вуз, уже по идее у него научная картина мира должна быть в голове. Ему не должны букварь рассказывать в высшем учебном заведении, как он сдаст экзамен, то есть как он будет по отношению к сверстникам, которые уже, ну, собственно, по идее, должны несколько лет, ну, вот эти вещи усваивать и уже иметь представление о том, как, ну, по идее, какие механизмы эволюции, как, значит, происходят мутации и так далее, там что-то по палеонтологии, как бы время уже будет упущено.
0: Я понимаю главную проблему теории эволюции. Просто благодаря теории Дарвина мы еще до школы знали, ну, по крайней мере, за себя так могу говорить, и за свое общество, что человек произошел от обезьяны. Но это взгляд, конечно же, далекого от биологии человека. И вот мне это кажется самой главной проблемой теории эволюции. Именно поэтому Хучиева и Лукьянова считают ее обезьяньей теорией. Обезьяньей, понимаете?
1: Конечно.
0: Этот термин, кстати, он очень широко использовался в Британии, когда подвергался остракизму вся теория Дарвина и так далее и тому подобное. Вот эта обезьянья теория людям претила, что какое-то отношение к нашему происхождению имеют обезьяны. Но не хотели они как бы или не могли в тот момент. Знаете, мы все время сталкиваем, а мне очень этого не хочется делать, две версии происхождения человека, назову это так. Вот эволюционную версию и божественную, которая имеет право на жизнь, которая столь же популярна и сильна, как и эволюционная. Но мне кажется, может быть, конечно, это только в моих мечтах, что они обе могут сосуществовать рядом. Потому что, вот, кстати, у меня такой вопрос. Вы мне скажите, как вы считаете, возможно ли разнести вопросы веры и материального мира. Вот иными словами, быть тем самым Дарвином, который верил в Бога и занимался очень плотно вопросами церкви, рядом с которой он жил, и быть одновременно ученым.
1: Ну, с Дарвином-то сложный вопрос, потому что, конечно, его взгляды в течение жизни менялись, и к концу своей жизни, судя по его дневникам, он уже, конечно, христианином, строго говоря, не был. То есть он там себя сам оценивал как агностик. Он не говорил атеист, он говорил, я агностик. Вот. Но у нас просто есть множество примеров ученых, в том числе эволюционистов, палеонтологов, археологов, верующих, что как бы само по себе говорит, что это вполне возможно. Более того, у нас есть пример катастрофы.

0: католической церкви, где, значит, еще в 50 каком-то году папа римский, там он Пий, по-моему, заявил официально, что между идеями эволюции и христианством нет внутренних конфликтов. Так это было сформулировано. А уже в конце 20 века уже другой папа, Иоанн Павел II, опять же, если не ошибаюсь, уже официально заявил, что согласно представлениям католической церкви, эволюция больше, чем гипотеза. Так он выразился. То есть католики, в общем, в данном случае выступают как бы как, может быть, наиболее такая прогрессивная часть религиозных деятелей, и в течение всего 20 века, там, даже начиная с 19-го, активно занимались наукой. Есть там католический университет, есть папская академия, есть различные католические священники и одновременно археологи, которые сделали, например, некий вклад в науку. Мы видим, что религия тоже может быть гибкой, и это мировоззрение, если, конечно, эти люди понимают вообще, что нельзя поворачиваться спиной к фактам, оно может быть, значит, неким образом встроено в картину мира человека современного, значит, научно мыслящего, занимающегося наукой. Да, это возможно. Я сам человек неверующий, поэтому для меня такой проблемы не стоит. Но я знаю таких людей, я знаю их лично. Они выступали у нас на форуме «Ученые против мифов». Они не... Большинство из них не афишируют. У нас был премьер, который, когда докладчик прямо сказал, что вот так и так. Ну, и там в комментариях, естественно, такие некоторые воинствующие сразу стали писать. Чего же вы его пустили? А почему бы не пустить? Мы, во-первых, никого не анкетируем на входе. Во-вторых, я еще раз повторяю, умному человеку его взгляды не должны мешать.
1: Да, я с этим тоже не спорю.
0: Он разделяет эти вещи.
1: Друзья, прервемся на несколько мгновений и снова в бой. Да, с белым знаменем и шпагой наголо за науку. В передаче данных сегодня научный журналист Александр Соколов.
2: Передача данных.
1: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Научно-популярная программа «Передача данных» не может пройти мимо высказываний о том, что в школах нужно запретить изучение теории Дарвина, теории эволюции. Поэтому сегодня мы говорим на эту тему, прикрутив до нуля свои эмоции и оперируя только фактами. В гостях в передаче данных научный журналист, основатель и главный редактор научно-просветительского портала anthropogenes.ru Александр Соколов. На ваш взгляд, эти две вещи способны сосуществовать в школьной программе? Я подчеркиваю, именно с точки зрения восприятия возраста детей, как еще не совсем таких устоявшихся личностей, состоявшихся, вставших на ноги. Вот это не собьет их с пути, или тут все зависит от педагога, как вы думаете?
0: Вы имеете в виду, не возник ли это какой-то когнитивный диссонанс в голове?
1: Абсолютно верно. Конфликт кодировок, как я это называю.
0: Слушайте, это зависит от преподавателей, мне кажется. Это как бы, с другой стороны, я как бы мог сказать, это не наша проблема вообще, как это будет происходить. Потому что, сейчас по факту мы это имеем. Потому что если мы в школах есть там всякие основы православные там или какой-то культуры, и есть учебники биологии, где, в общем, про эволюцию все как писалось, так и пишется. Слава Дарвину вообще пока что. В основном. Поэтому здесь зависит от педагогов, от родителей, как это ребенок все воспримет. В мире, вероятно, эта проблема решалась в течение всего 20 века и начала 21-го. Несмотря на то, что были различные там обезьяньи процессы, в основном они заканчивались не в пользу антиэволюционистов. Даже и в нашей стране, кстати, уже в начале 20 века, в 2006 году. Поэтому, это такой непростой вопрос. Но игнорировать факты и скрывать факты от детей из каких-то якобы благих побуждений.
1: Саш, какие факты? Вот да, давайте, вы скажите об этих фактах, это же очень важно. А то мало ли каких фактах вы говорите. А вот взрослый человек, который выступает, говорит, что это все противоречит, и все знают, что это не так. Вы же мне сами говорили о том, что он там подкрепил свое выступление тем, что многие ученые, видные умы, деятели науки подписывались против теории. Вот об этом расскажите, пожалуйста.
0: Да, ну это замечательная вещь. Ну вообще, в первую очередь, надо сказать, что в науке различные вопросы не решаются голосованием, что давайте проголосуем, кто за то, что Земля круглая, подняли руки. Ну и всегда можно найти там сколько-то во всем мире наберется каких-нибудь, например, астрономов, которые заявят, что Земля плоская. Ну, мне сложно это представить, но я не удивлюсь, если они есть, всякое бывает. Точно так же тут вот набрали 500 подписей ученых, среди которых, по-моему, было 160, что ли, биологов, которые подписались, правда, не против идеи эволюции вообще, что важно, это тоже некая подмена понятий происходит. Они скептически относятся к дарвиновской концепции эволюции. Потому что понятно, что это не единственная, хотя, ну, такая наиболее, что ли, разработанная, такой мейнстрим научный, дарвиновская концепция эволюции. Они не отрицают идею эволюции в принципе. Они отрицают именно дарвинскую модель ее. Но смысл в том, что после этого в научном обществе... Ну, это значит, креационисты в 2000 каком-то году вот такую вот собрали 500 подписей и очень с ними носились. В ответ была, в частности, учреждена шутливая такая инициатива, сбор подписей, называется «Список Стивов». И там просто предложили подписаться за идею эволюции только ученых, которых зовут Стив. И собрали 1500 Стивов за эволюцию. Причем среди них там Нобелевские лауреаты. Там больше половины их – это биологи. А дальше приводится статистика, что Стив – это 1% имен в США. Соответственно, ну вот, это 1500 Стивов – это 1% от ученых, которые за эволюцию.
1: Как изящно-то, да? Смотрите, показали. Изящество. Вот это наука. Это наука, понимаете, даже в подходе. В подходе. Вы сравните вот это вот. Взять только Стивов от науки, да?
0: Да. Вот только... Почему Стивов? Потому что Стивен Гулд – это как бы выдающийся палеонтолог, и из уважения к нему они решили, давайте только Стивов. Вот. У нас можно было попробовать, не знаю, только Александров там или только Владимиров.
1: Ну, Александр – это вообще-то самое распространенное мужское имя по сей день, а 1% – это все-таки не самое распространенное, должно быть, наверное, побольше. Хотя это считается распространенным имя, 1%?
0: Стив?
1: Да.
0: Я плохо в этом, так сказать.
1: Ну, просто я на 1% упираюсь.
0: Не знаю, можно посмотреть, сколько процентов от всех имен Александров в России.
1: Кто за теорию Дарвина. Послушайте, я штудировала очень много выступлений вот после этих заявлений и предложений. Много заявлений очень уважаемых людей, заслуженных учителей, биологов, генетиков. Я ни разу не встретила на страницах СМИ, что кто-то вот поддержал, мол, уберите это невежество, которое делает из наших детей, я не знаю там кого, жестоких, бездуховных людей. Ну и радует то, что министр образования никак не прокомментировал, честно скажу, мне это...
0: Но я не уверен, что это радует, потому что мне кажется, какая-то такая позиция очень слишком осторожная.
1: Да, почему? С этим не спорю, но это хотя бы лучше, чем ничего. Я надеялась, конечно, чтобы он спросил, а что вы знаете про теорию эволюции, уважаемый господин Хучиев, да, вот Муслим Хучиев, что вы знаете? Я уверена бы, что этот человек, ну, не стал бы говорить то, что написано в учебниках, вряд ли бы он это сказал. Или как вот вы считаете, я слишком скептически отношусь и думаю плохо о своих таких потенциальных оппонентах?
0: Да, ну, в данном случае люди, по-моему, предметом не владеют. Я читал, что писал тот же Хучиев в своем телеграме. Судя по количеству фактических ошибок, я не уверен, что он вообще читал, собственно, Дарвина и вообще читал на эту тему хоть что-то со времен школьной скамьи. Хотя я, конечно, могу ошибаться. Здесь как бы говорить особо обсуждать нечего. Я хочу добавить, что, да, пока что, увы, научное сообщество какого-то ответа не публиковало, но я, как член комиссии по борьбе с лженаукой при экспертном совете РАН, могу сказать, что сейчас в комиссии по борьбе с лженаукой готовится некое заявление на этот счет, и я надеюсь, что оно будет опубликовано.
1: А что, кто-то РАН может помешать опубликовать свое заключение?
0: Не РАН, а комиссии РАН. Это все-таки подчиненная структура, вот. Ага. И поэтому еще раз повторяю, я надеюсь, что оно будет опубликовано.
1: Я же надеюсь, что следующими на выбывание, друзья, не станут Луи Пастер, который разоблачил концепцию самозарождения жизни, я специально так его формулирую, не Томас Морган, установивший законы наследования признаков, не Джеймс Уотсон с Фрэнсисом Криком, которые выяснили молекулярный принцип этого наследования, никого из них не вычеркнуть. А не зря я их перечислила, потому что что Уотсон, что Крик, что Морган, они несостоятельны без вот теории революции. Зачем они тогда нужны? Ну, тогда все. Вот примерно об этом хотелось вам сегодня достаточно коротко, но мощно рассказать с помощью Александра Соколова. Саша, скажите мне, пожалуйста, если бы я вас попросила, так скажем, ну, поставить некую точку, что бы вы мне сказали вот в нашем контексте и в предлагаемых обстоятельствах?
0: Здесь, во-первых, я хочу обратиться к аудитории, что вам не нужно верить кому-то на слово, нужно читать первоисточники. То есть, если вы хотите разобраться в том, о чем действительно говорил Дарвин, происхождение видов то же самое, сейчас вполне доступно, его можно читать. Хотя, конечно, еще раз отдавая себе отчет в том, что это книга, вышедшая, значит, в середине 19 века, и огромное количество фактов было накоплено с тех пор. То есть, например, палеонтологи нашли огромное количество ископаемых предков человека. У нас на сайте Антропогенез можно посмотреть в каталоге. Там некоторая часть, там не менее 400 находок, это на самом деле небольшая часть того пазла, который собирали с тех пор. В середине 20 века уже сформировалась синтетическая теория эволюции, которая объединила, значит, открытие генетиков с дарвиновской теорией, и сейчас это вот такой, что ли, биологический мейнстрим. Когда вам кто-то будет говорить про то, что теория эволюции безнравственна, задайте вопрос, а какая вообще научная теория нравственна? Объясните мне. Закон всемирного тяготения нравственен? Не знаю, там теория функций комплексного переменного нравственна или безнравственна? Вообще, нужно ли применять такие категории к, значит, к науке, которая занимается тем, что описывает окружающий нас мир? Я уже приводил пример с гелиоцентрической моделью. Но кто-то может сказать, что она безнравственна, потому что она низводит нас из центра мироздания вот на какие-то, на какую-то периферию, что ли, мироздания, можно сказать. Так можно жонглировать любой научной идеей. Вот. Но давайте просто согласимся, что умный человек, как бы хорошо воспитанный, он умеет разделять у себя разные, на разные полочки класть, допустим, религиозные свои взгляды, если они у него есть, представления о морали, об этике, если они ему привиты с детства, и научную картину мира. Вот. И то, что наука нам дана вообще во благо для того, чтобы повышать качество жизни, продлевать жизнь, спасать людей от болезней. И в этом идее эволюции, например, помогают медикам, тем, кто занимается разработкой вакцин, антибиотиков, изучает то, как эволюционируют вирусы вот. И бактерии.
1: Я же забыла, хотела бы сказать. Именно, друзья мои, мы бы от ковида никто бы не привился, понимаете? Если бы не было вот этой теории эволюции.
0: Ну, не только от ковида.
1: Ну, я просто по самому больному.
0: Тема. Сейчас народ сейчас завопит, что ковид – это вообще, как известно,
1: не было
0: провокация. Да. Да, или не было, или вакцина, с помощью нее всех чипировали, но любая другая вакцина, антибиотики, которые...
1: Вы прям с козырей, Саш, заходите.
0: От которых благополучно уходят бактерии, эволюционируя и приобретая резистентность. То есть защиту от антибиотиков. То, что эти идеи используются при, как я уже говорил, например, при разработке гербицидов и пестицидов и при борьбе с сорняками, которые тоже прекрасно эволюционируют. То есть вот, ну и реально, когда этим занимаются сейчас, а этим уже занимаются на генетическом уровне, все те самые модели, которые в середине 20 века были разработаны в рамках синтетической теории эволюции, они там в чистом виде есть. Если вы возьмете любую научную статью, откроете, вы там все это увидите. Ну, скажите, что это аморально.
1: Там, нет, я скажу, что... Я скажу аминь, Александр Соколов. Это было прекрасно. Действительно, никому не верьте. И прочие эмоции, только факты. Научные факты. Это была передача данных. У нас сегодня в гостях был научный журналист, основатель и главный редактор научно-просветительского портала antropogenes.ru Александр Соколов. Большое вам спасибо.
0: Спасибо.
2: Передача данных.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Я Антон Первушин, я научный журналист, писатель-фантаст и человек, который в этом деле уже очень давно. У меня довольно много книг, в том числе научно-популярных и документально-исторических. Некоторые из них изданы под очень странными, такими вызывающими заголовками, как «Астронавты Гитлера» или «Космонавты Сталина», что мне часто ставят в вину. Но на самом деле эти книги вполне научные, они основаны на большом количестве документов и посвящены, в общем, теме вот ракетных исследований, ракетных проектов, проектов предвоенных и военных лет. То есть, ну, было время такое, но оно никуда уже не делось, и оно продолжается, и поэтому очень часто нам приходится прибегать к таким громким сенсационным заголовкам, тем, кто пишет на эти темы, такие как вот, как у меня есть книги, да, «Битва за Луну», «Битва за звезды» и так далее. Ну, то есть, такая некая воинственная тематика в заголовках, но это не отменяет подхода. То есть, можно назвать книгу на самом деле как угодно, но все зависит от того, что внутри, что под обложкой. И для меня, конечно, очень важен всегда был это научный подход к созданию таких текстов. Собственно, для меня историческая наука является не менее важной, чем любая другая наука и принципы ее работы. То есть, конечно же, поскольку тематика, к которой я обращаюсь, до сих пор является во многом под грифом «секретно», и документы, которые доступны обществу, они имеют ограниченное хождение, но, тем не менее, какие-то обобщения можно делать, и об этом я пишу. В частности, я периодически пишу и о лунной программе, и советской лунной программе, которая была сравнительно недавно полностью рассекречена, хотя, на самом деле, не полностью, это я как бы преувеличиваю, еще там есть что рассекречивать. И американская лунная программа, которая не засекречивалась никогда, ну, кроме, конечно, ее военной части. То есть это очень интересно об этом писать, и поэтому, когда вот меня приглашают на разные фильмы или там программы, где нужно об этом поговорить, я с удовольствием соглашаюсь, потому что, с одной стороны, может быть, возникнут какие-то вопросы, которые я еще не изучил, и стоит их, на них обратить внимание, а с другой стороны, мне нравится просвещать людей, рассказывать им о том, что история космонавтики еще не изучена достаточно, что там еще очень много белых пятен, и можно об этом говорить. И вот, собственно, в 2011 году меня пригласили на одну такую программу. Канал РЕН-ТВ тогда еще не пользовался такой уж негативной популярностью, как сегодня. То есть не было о нем таких слухов, что вот он там снимает полную белиберду и показывает. Ну, кроме того, были и каналы, которые работали примерно на таком же уровне. То есть, в принципе, тогда это казалось не чем-то таким вот выходящим за рамки нормального рассуждения. Кроме того, действительно, меня, когда пригласили туда, мне сказали, что это будет фильм научно-популярный, документально-исторический, об истории освоения Луны, изучении ее и, соответственно, о том, как вот американцы летали на Луну и так далее. Ну и, собственно, мне задавали такие вопросы. То есть, если посмотреть сегодня эти фрагменты, из-за которых весь сыр-бор, то там, в общем-то, и видно, что вопросы были заданы соответствующие. А вот один из вопросов: вели ли советские службы наблюдение за лунными полетами американцев? Да, конечно, имели. Больше того, я вам скажу, я знаком с ветеранами, которые работали на научно-измерительном пункте 10 под Симферополем, которые, собственно, занимались этим на протяжении там нескольких лет, записью всех данных, идущих с американских аппаратов, включая техническую информацию, передавали все это в Москву, все это где-то хранится. Были вопросы насчет, а почему американцы потом прервали свою программу, тоже есть объяснение, потому что экономический кризис начался на самом деле еще там в 69-м году, то есть еще, грубо говоря, перед самым вот высадкой Армстронга и Олдрина на Луну как раз начался уже кризис, то есть начали увольнять специалистов НАСА. То есть, на самом деле, почему они не летали, хотя полеты были оплачены? Ну, потому что, извините, был действительно кризис, когда в течение года американская валюта девальвировалась в 2.5 раза. Ну, это было круче, чем у нас в 98-м. Ну, вот из-за этого, собственно, они и закрыли свою лунную программу. Это я и рассказал. Потом через год где-то, ну не через год, где-то через полгода в 2012 году вышел фильм «Апокалипсис Луна». Он был немножко странный, потому что мне рассказывали, что меня снимают для фильма о том, о лунной программе, о том, как все это развивалось. А потом оказалось, что меня снимали для фильма, в котором доказывается, что американцы летали, конечно, на Луну, но встретили там инопланетный разум, рептилоидов, вступили с ними в контакт, и поэтому, в общем, из-за этого и свернули все дальнейшие полеты, из-за этого засекретили половину, собственно, программы. Ну, понимаете, конечно, да, меня это немножко как бы расстроило, что меня поместили в такой ненадлежащий контекст, но как-то я к этому спокойно отнесся. По крайней мере, они не сказали, что американцы не летали на Луну. Это уже было как бы некий позитив в этом. Поэтому я просто, ну, посмеялся и забыл. Но в 2016 году внезапно в программе Прокопенко выходит под названием «Как американцы украли Луну», которая, в принципе, посвящена полностью отрицанию полетов на Луну, то есть отстаивается теория, та версия теории лунного заговора, где доказывается, что все вообще полеты были сняты в Голливуде, все фальсифицировано, никакого грунта нет, никто никуда не летал. Вдруг те же самые фрагменты уже фигурируют совершенно в другом контексте, то есть как доказательство некое, что вот, да, вот есть, была операция сокрытия, и в этом участвовали советские спецслужбы тоже. Вот посмотрите, Первушин говорит о том, что да, они слушали, но на самом деле мы знаем, что на самом деле это все было сфальсифицировано. То есть в таком контексте. Что меня, конечно, уже сильно задело. Я начал рыться в интернете, обнаружилось, что есть как минимум еще три фильма. Тоже продукции, два из них РЕН-ТВ и один фильм продукции совершенно неизвестного мне канала, в котором тоже используются фрагменты из моего интервью, вот в этом, вот в разных контекстах, в рамках разных теорий заговоров, в рамках разных теорий совершенно сумасбродных, в том числе там о том, что Луна является частью Фаэтона и так далее. То есть я был, честно говоря, просто потрясен, но опять же у меня как бы вот, ну ладно, в конце концов, мне казалось, что это нормально, да, они как бы меня сняли, никакой договоренности, кроме устной не было, и, в принципе, они могут это использовать, как хотят. И тут я обнаружил, что в сети магазинов «Буквоед» продаются вот такие книги. Это Игоря Прокопенко, под его фамилией, по крайней мере. Такие сборники, в которых эти фильмы, которые часто показываются по каналу РЕН-ТВ, цитируются многократно. Но самое главное, здесь точные, очень точные цитаты из того интервью, которое я давал в 2011 году для научно-популярного фильма об освоении Луны, который здесь опять в ненадлежащем контексте, то есть в контексте утверждения одной из теорий заговора. На самом деле, я думаю, книг этих больше, просто лично мне удалось обнаружить именно четыре. Это, соответственно, вот «Великие тайны Вселенной», «Солнце, Луна и Марс», «Тайны древних цивилизаций», «Тайны космоса». То есть такие, конечно, серьезные заголовки, но я видел их и у хороших научных популяризаторов, в общем, такие заголовки. Дело в том, что внутри. А внутри как раз опять повторение того, что было в этих фильмах. Соответственно, таким образом, РЕН-ТВ, конкретно Игорь Прокопенко, перешли в новый формат. А формат этот цитирования подразумевает интервью. То есть интервью, опубликованное на бумаге. Что, собственно, меня и возмутило. Потому что вообще-то это общепринятое правило, когда берут интервью, согласовывают для публикации в книжном издании, там, тиражом тем более достаточно существенным, здесь речь идет о десятках тысяч экземпляров, то обычно всегда согласовывают. Готов ли, так сказать, человек, который говорил, некую мысль высказывал, чтобы его опубликовали на бумаге. Здесь, естественно, никакого согласовывания не было. Здесь это цитирование фильма. Но когда я давал в 2011 году интервью для канала, я имел в виду, безусловно, конечно же, что это будет опубликовано вот в одном конкретном фильме. Мало того, что меня использовали в разных фильмах, в разных контекстах для утверждения разных теорий заговора, меня теперь еще выставляют идиотом, извините, в этих книгах, потому что здесь это преподносится так. Вот Первушин Антон Иванович что-то говорит. Он, конечно, специалист, но мы-то знаем лучше. То есть в рамках употребления моей фамилии в этих книгах меня выставляют, ну, малокомпетентным, малоинтересным человеком. То есть, и кроме того, здесь утверждаются совершенно лженаучные теории относительно вообще происхождения Солнечной системы, происхождения Луны, происхождения жизни на Земле, что это просто некоторым образом переходит некие границы просто разумного. То есть, я не знаю, я вообще уважаю, на самом деле, Игоря Прокопенко за его программу «Военная тайна», там было много интересного, но сегодня я просто в растерянности. То есть, нет, конечно, он имеет право свою репутацию разрушать, как ему нравится. Это его личное дело, в конце концов. Но разрушать репутацию других людей, которые ему ничего плохого не сделали, это как-то, в общем, неприлично. Поэтому вот я об этом как-то задумался, а вот нашлись люди, Александр Соколов, он мой коллега по клубу научных журналистов, тоже научный журналист, и он как-то вот сказал, вот зачем ты здесь вот вообще присутствуешь, Антон, что тебя вот в эти книжки загнало? То есть он не знал просто всю эту подноготную, и я согласился, что да, это терпеть не нужно, и он мне таким образом помог каким-то образом решиться на то, что нужно все-таки защищать свою честь и достоинство, подать на это дело в суд, и мы надеемся оба, что выигрыш, так сказать, в этом процессе, он, что называется, создаст полезный прецедент, что другие ученые и научные журналисты, которых так использовал Игорь Прокопенко в своих работах и в фильмах, и в книгах, тоже увидят, что есть возможность остановить этот поток бреда, льющийся с экранов и ну, из книг. И каким-то образом призвать его к ответственности за это, что мы должны все-таки остановить этот вал лженауки, юридически или как-то по-другому, который, ну, действительно, уже очень многие люди, я с этим сталкивался и могу рассказать массу историй о том, что действительно люди оказываются дезориентированы, что люди оказываются как-то вот одурачены этим всем и действительно начинают во все это верить и пугаются. И у меня, например, был случай, когда мне пришлось человека реально спасать, ветерана, которому стало плохо от этих вот всяких бредней, и пришлось его разубеждать, причем тоже письменно, поскольку он верит печатному слову и телевизионному слову, то пришлось как бы против передач Игоря Прокопенко предъявить тоже печатное слово, то есть опубликовать сначала материал, чтобы он в это поверил, как-то это разоблачать именно на уровне вот публикаций в средствах массовой информации. То есть доходит до такого, это не шутка, с этим надо все-таки как-то начинать разбираться, как-то с этим работать и противостоять этому вот валу лженаучному, который нас всех сегодня окружает и захлестывает.
2: Мы уже давным-давно были обеспокоены вот этой ситуацией, которая сложилась у нас во взаимодействиях между журналистами, тележурналистами и, допустим, научным сообществом. Порядка нет никакого. Это некий беспредел. Причем здесь и журналисты совершенно, так сказать, не в правовом поле действуют, и ученые, научные журналисты, те, кто становятся жертвами вот этих ситуаций, они совершенно беспомощны и по умолчанию считают, что ничего тут сделать нельзя. То есть, если в какой-то момент некий ученый муж обнаруживает себя в совершенно идиотской телепередаче, где его там всего искромсали, добавили какой-то кошмарный видеоряд, какой-то замогильный кадровый голос, пустили туда еще каких-то психов, и вот в этом бреде фигурирует уважаемый ученый, тем самым, в общем, выглядя полным идиотом, то максимум, что делает этот пострадавший, жалуется у себя в блоге или в Фейсбуке сейчас, плачется коллегам, значит, ай-яй-яй, какие они хорошие, а ему говорят, ну что ж ты дурак вообще, ты что, не знал, ты куда полез, ну а теперь-то что, все, и все продолжается так же. Значит, и ну вот максимум, что может сделать научное сообщество, это, например, бойкотировать какие-то телепередачи или каналы каких-то деятелей. Но бойкот этот не может абсолютным быть, потому что рано или поздно все равно кто-то туда попадается. А поскольку эти деятели, им нужно заполучать все-таки так или иначе уважаемых экспертов, а не только фриков в своей передаче, но чтобы вот хотя бы один, чтобы был, для некой статусности, вот, легитимизации этого всего бреда, они идут на различные уловки, на обман или на всякие серые методы, ну, представиться каким-нибудь левым каналам, назвать там свою какую-то малоизвестную компанию. Там, мы представляем там Трампарам ТВ. Снимаем для одного телеканала. Мы работаем для разных каналов. Снимаем такой интересный, но очень популярный фильм. Вот. А вось не догадаются. Ну или вообще сказать, что снимают для одного канала, снимать для другого. И так далее. Ну, в общем, различные способы все-таки заполучить этого человека. А там трава не расти. Вот. Уж главное его отснять. И в том числе я общался на эту тему с юристами. Наконец, вот год назад у нас на форуме «Ученые против мифов» выступил юрист Станислав Корнилов на тему защиты прав ученых. И я с ним пообщался, и, в принципе, он сказал, что если бы был прецедент, если бы было такое вот дело какое-то, он бы взялся его вести. А с Антоном Первушиным я уже до этого общался. В общем, мы были знакомы, переписывались там по каким-то вопросам, связанным с наукой, с космонавтикой. И тут я просто беру эти книги Прокопенко. Я их видел уже до этого, там целые полки. Или там шесть полок, там целые стеллажи. Я даже фотографировал в некоторых книжных магазинах. Просто завал вот этой продукции. И там действительно общий тираж, еще 500 000 экземпляров было еще несколько лет назад. Сейчас я уже не знаю сколько. Я просто взял полистать и увидел, как я понял, в общем, как создаются эти книги. Примерно представил. То есть они нашпигованы цитатами. И я понял, что, вероятно, просто эти авторы решили убить сразу двух зайцев. То есть у них есть телепередачи, почему бы это не перевести в текст и не сделать из этого книги. И они начали строгать, как на конвейере, такие книги, на которые ставится, я предполагаю, ставится фамилия Игоря Прокопенко. Может, он и сам это пишет. Может быть, я не исключаю. Но мне кажется, что 70 книг, все-таки там явно, моя гипотеза, это коллективный труд. А кроме того, они просто в значительной степени состоят из интервью, которые давали для этих передач. Удобный подход. О, и я еще и полистал, а есть ли ссылки, откуда взяты эти цитаты? И вот в одной серии книг, там в конце, ну, такая братская могила, то есть идет просто перечисление. В этой книге использованы материалы из передач и список. А в следующей серии книг уже вообще никак не упоминается, откуда это. То есть я не юрист, но я примерно тоже представляю все-таки какие-то вещи, связанные с правилами цитирования, и я понимаю, что тут о корректном цитировании речи не идет, если даже не указано, откуда это взяли. Ну и вот я, в частности, увидел там Антона Первушина, я ему, естественно, написал. А знаешь, Антон, что куда ты попал? И как ты туда попал? Ты вообще в курсе? И Антон говорит, нет, я не давал разрешения. Вообще это, конечно, возмутительно. Но вот и мы обсудили с ним и решили, что это прекрасный повод попробовать добиться какого-то ответа от тех, кто вот этим занимается, чтобы их призвать к ответу за ту халтуру, которые они делают, которая не только с точки зрения научного содержания как бы является бредом полным, но и по исполнению явно те, кто это делали, они себя не утруждали. Вот, бессонными ночами они это не писали. Они просто сделали компилят. Это, ну, опять же, это моя гипотеза. Вот, но если взять даже книги одной серии, то можно увидеть, например, что у них целые главы совпадают. То есть книги с разными названиями, а содержание получается просто путем перетасовки одних и тех же фрагментов. Вот неудивительно, что Антон Первушин нашел свои высказывания сразу в четырех книгах. И я уверен, что это не конец, что если не остановить этот конвейер, это будет до бесконечности продолжаться. Там уже появились какие-то совместные книги, совместно с другими авторами. Вот такого формата, вот такого, какие-то издания коллекции, переиздания. И это, в общем, такая машина по печатанию денег. То есть это очень доходный бизнес. Но я не против бизнеса. Каждый зарабатывает, как у него получается. Но при этом страдает репутация уважаемых людей, которые попадают в эти книги. Но это безобразие. Пусть они зарабатывают, но при этом не вовлекают в эту машину по печатанию бреда уважаемых авторов. И, может быть, вот этот наш иск создаст полезный прецедент. Более того, я уже знаю, что еще один автор, попавший в одну из книг Игоря Прокопенко, заявил о своем намерении подать в суд. Причем мы его не надоумили. Он, как бы, я могу предположить, что, может быть, дальше такие иски повалятся десятками. Было бы неплохо. Ну, на самом деле, от задумки и от договоренности вот с Антоном до иска прошел почти год. То есть, да, мы готовились, юрист прорабатывал эти материалы, составлялся иск, уточнялся. Да, это занимает время. Но если, еще раз, этот процесс будет выигран, у нас будет образец иска, и, может быть, его мы даже, допустим, опубликуем, как пример для других, другим будет проще это сделать. Во-первых, они будут знать, что можно выиграть, можно добиться правды. Во-вторых, у них будет уже инструкция.
1: Уже в январе мне позвонил юрист от Игоря Прокопенко и предложил это урегулировать до начала судебного серьезного заседания, предложив некую сумму. Сумма, разумеется, меня не интересовала. В данном случае, какую бы он ни предложил, на самом деле меня эта сумма не интересовала, потому что в данном случае речь идет о том, чтобы создать действительно некий прецедент, на который будут ссылаться и который будет иметь некие последствия для вот, борьбы науки за наукой в нашей стране. Я плохой, так сказать, юрист, я плохо разбираюсь в юриспруденции, если это не касается авторского права, то тут мы все-таки все писатели и получше разбираемся. Ну, я надеюсь выиграть, потому что у меня есть серьезные как бы претензии, и вроде бы закон должен быть на моей стороне. Но, как всегда, могут быть разные юридические тонкости. В конечном итоге я понимаю, что Игорь Прокопенко может сослаться на то, что это цитирование, и что я в свое время дал согласие устное. Но, с другой стороны, это было очень давно, устное согласие давал не ему, и поэтому у нас есть что предъявить суду и о чем с ним поговорить. То есть мы надеемся на победу, но учитываем возможность поражения, но тогда мы будем использовать другие методы воздействия. В конце концов, у нас тоже есть средства массовой информации, к которым мы будем обращаться и рассказывать о ситуации.
2: Я доверяю нашему юристу, сам я не юрист, но шансы у нас хорошие. И даже если мы этот суд не выиграем, все равно будет это информационным поводом. Мы стараемся как минимум привлечь к этому внимание. Это будет повод об этом написать, это показать. И пусть, по крайней мере, люди узнают о том, что творится. Вот что вот так работают некоторые недобросовестные журналисты. И есть люди, которые готовы с этим бороться, которые устали от беспредела и отстаивают свои права. Может быть, первый иск будет неудачен, за ним последует второй.
1: Ну, там на самом деле сформулировано, конечно, хитрее. То есть, в принципе, конечно, иск не только за нарушение репутации, да, то есть моральный ущерб, но и в том числе, что цитирование в ненадлежащем контексте. Это тоже очень важный момент, потому что в последнее время, понятно, нет, да, что цитирование – это основа работы научно-популярной литературы, научной журналистики. В принципе, журналистика построена любая на цитировании в том числе. Да и наука, в общем, например, она тоже в основном оперирует цитатами, если это правильная наука, добавляя к уже созданному знанию что-то новое. Но дело в том, что если вы цитируете кого-то, то вы должны его как минимум уважать. Здесь же цитирование без уважения, наоборот, искажающее смысл цитаты, ставящее автора этой цитаты в неудобное положение, выставляющего его каким-то, в общем, некомпетентным специалистом. Поэтому, конечно же, вопрос цитаты, то, что насколько это цитирование обосновано, насколько оно в данном случае оправдано, насколько оно согласовано с автором, тоже в иске поднимается и будет использовано в суде.
2: Я специально не изучал, как это, вот, прецеденты в международной практике. И, не знаю, как в плане отстаивания своих прав ситуация обстоит в других странах. Я знаю, что там тоже существуют такие же проблемы, потому что, например, один французский видеоблогер с нами связался, который тоже борется с мракобесами местными французскими, и там ученые тоже стонут и страдают от вот таких же нерадивых теледеятелей, которых обманом приглашают какие-то телепередачи, кромсают, вставляют в дурацкие фильмы, те в итоге узнают, куда они попали, когда уже поздно. Поэтому, может быть, мы даже для международного вот этого телерынка и для международной компании борьбы с лженаукой создали бы полезный прецедент, а не только в России. Может, они бы, например, во Франции или где-то еще переняли бы наш опыт.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Приветствую вас на форуме «Ученые против мифов 8», организованном порталом «Антропогенез.ру». Веду его я, Александр Соколов, но сегодня я буду здесь мелькать не так часто. Мы решили, что главный на сцене – это докладчик, и все внимание зрителей ему. Но я буду присутствовать здесь незримо. 1000 билетов на наш форум разлетелись еще месяц назад, ну, к этому мы привыкли. Новой для нас стала попытка прямой атаки на наш проект со стороны неких сил, которым мы мешаем. Что ж, нас стали бояться, и это отлично. Сегодня нас ждет насыщенная программа и жесткий регламент. 30 минут длится доклад и 15 минут на ваши вопросы. Сейчас на экране должны появиться правила задавания вопросов. За лучшие вопросы у нас призы, книги от издательств «Alpina Nonfiction», «Корпус», «Архе», «Питер» и «Рипол». Будут и вопросы от наших экспертов, ученых. И еще мы проведем сегодня несколько опросов, как здесь в зале, так и для тех, кто смотрит нас из разных городов мира. Для нас важно знать, как меняется ваше мнение в течение нашего форума. В перерывах будет работать выставка. Это, во-первых, наша экспозиция с биологическим музеем, совместная выставка черепов, в том числе новый череп Homo naledi и реконструкция Homo naledi работы Анатолия Александрова. Дарвиновский музей представит виртуального неандертальца. Проект «Семеро в прошлом» покажет действующий средневековый токарный станок. Лаборатория «Астрономикон» представит модели наноспутников. Музей музыки позволит вам увидеть и услышать уникальные средневековые балалайки. Обратите внимание на фотоработы фотографа и путешественника Андрея Полонского. Павел Краснов весь день будет печатать на 3D-принтере пингвинопитеков. Кстати, сегодня мы впервые будем вести трансляцию из фойе. Так что и те, кто смотрит нас из разных городов, смогут увидеть, что происходит на нашей экспозиции в перерывах. А на это стоит посмотреть. Большой перерыв у нас 15:30. Работает хорошая университетская столовая. Ну а для фанатов археологической реконструкции Иван Семьян здесь на сцене изготовит лук и стрелы. И мы постреляем в свиную тушу. Ну а финальный аккорд сегодняшнего дня – церемония награждения финалистов премии «Почетный академик ВРАУ». Кто же станет главным псевдоученым года? Узнаем вечером. И я хочу поблагодарить тех, кто помогал нам. Руководство университета МИСИС, портал «22 век» и Сергея Маркова, фонд «Эволюция», студию Дмитрия Пучкова, биологический музей «Надежду Пантюлину», портал «Weekend.ru», поставщика подарков для бизнеса «Проект 111», Александра Аганезова за полиграфию, Ирину Фролову за дизайн, Павла Краснова за 3D-печать, Сергея Кривоплясова за видеозаставку, Дмитрия Денисова за музыку, Рустама Сафаргалиева, Виталия Крауса и Петра Стерликова за видеомонтаж, лабораторию научных видео Александра Трунтаева за съемку и трансляцию, Евгения Прохорова за голос, Дарью Антонову за сувениры, Никиту Маклецова за грустного рептилоида, Олега Добровольская и Юлию Родину за рисунки, ВКонтакте, Bad Comedian, Общество скептиков, Сайтопус, Вердайдер, Сайван, Химия Просто, Суровый технарь и популяризацию науки за поддержку, Сергея Кортикова, Константина Барынина за техподдержку и за то, что наш сайт сегодня работает. Всех наших замечательных спонсоров, Сергея Котикова, Дарью Третинко и команду волонтеров Сайтим. А сейчас я приглашаю на сцену для краткого приветствия директора развития и поддержки молодежной науки НИТУ МИСИС Андрея Воронина. Андрей, прошу вас.
1: Директора центра все-таки. Директора поддержки очень сильно звучит. Мы с вами находимся в Национальном исследовательском технологическом университете МИСИС. И здесь мы. Пока не вы, хотя есть шанс, занимаемся не только передовой наукой, но и ее популяризацией. Мы огромное внимание этому уделяем, и мы верим, и очень отрадно видеть, что вы разделяете, что университет должен быть центром транслирования знаний и ценностей вовне. А вас я призываю насладиться нахождением в настоящем университете. Добро пожаловать.
0: Спасибо, Андрей. А сейчас встречайте старшего джедая науки Станислава Дробышевского.
2: Шабаш официальной науки объявляю открытым.
0: И по странному стечению обстоятельств Станислав и первый наш докладчик.
3: Станислав Дробышевский, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, научный редактор портала anthropogenes.ru, автор книги «Достающее звено».
0: Станислав, вы недавно вернулись из Танзании, общались там с настоящими охотниками-собирателями. И часто после такой поездки зрители начинают пугать рассказами про кровавые обряды инициации, про всякую дрянь, которую едят эти люди. Вот на самом деле, неужели все так плохо?
2: Вот да, благодаря Наталье и Андрею Полонским, которые сейчас тоже здесь, и выставка которых, фоторабот, вы можете видеть в холле, там ближе к окну, шикарная совершенно. Я съездил в Африку и побывал у настоящих дикарей целых 3 дня. Теперь чувствую себя большим специалистом в этом вопросе и решил поделиться своими богатыми впечатлениями. Ну, понятно, что, конечно, за 3 дня освоить все, как бы всю жизнь проникнуться и стать таким же дикарем, как они, невозможно. Но, благо, не я один у них был, на самом деле. До меня было множество других исследователей, которые ездили, которые изучали не только хадза, у которых я был, а и многих других диких людей. И в настоящее время наука располагает огромным корпусом данных про этих людей. И, собственно, о дикарях существует наука, а существует обыденное мнение простых людей. И они, как обычно это бывает, очень сильно между собой разнятся. Поэтому представляю вам мифы о дикарях. Ну, для начала, где живут дикари? Где они обитают? Дикари живут в разных местах, на самом деле, но в настоящее время, большей частью, это какие-то окраинные, отдаленные места, докуда трудно добраться, которые находятся где-то на краю земли, то есть, например, какая-нибудь арктическая тундра или какие-то глухие таежные леса, или, наоборот, джунгли Амазонки, джунгли Африки или пустыни и полупустыни Южной Африки, Восточной Африки, немножечко на Мадагаскаре, немножечко в Индии, немножечко на Шри-Ланке, там и сям по островам Индонезии и Океании. Ну, последние австралийские дикари, они уже далеко не дикари в настоящее время, но тоже как бы есть. Ну и у нас в стране есть условные дикари, ну, хотя, конечно, все понимают, что сейчас время уже не то, и то, что было, скажем, 100-150 лет назад, сейчас предстает уже не совсем в том виде. Поэтому по факту, конечно, звездочек так раскидано много, и некоторые из них даже вроде бы большие, но в действительности, в значительности, говорим о прошлом, на самом деле. То, что было, ну, хотя бы там 50 лет назад, а то и 100, и 150 лет назад. Но для того, чтобы говорить о дикарях, ну, вот как они выглядят, да, они очень разные, на самом деле. То есть, первое, что стоит сказать, что нет единого какого-то абстрактного дикаря. Это люди, относящиеся к совершенно разным расам, к разным народам, говорящие на разных языках, живущие в совершенно контрастных климатических зонах. То есть одно дело это Гренландия, другое дело экватор, да, в разных версиях, одно дело экватор, да, в разных версиях, одно дело экватор в Амазонии, другое дело в

и в волосах, играющий на том-тамах, ну да, может быть. Может быть, это благородный дикарь в духе философских рассуждений 17-18 века, но, если честно, таких никто не видел. Ну, бывают еще вот немножко такие дикари, вот такие дикари, вот такие вот дикари, вот такие вот дикари. И вот последние четыре категории простой советский человек трудно различает, как практика показывает, и не всегда очевидно, где между ними пролегает грань. Но как раз о них, о вот этих последних четырех категориях, я говорить не буду, а скорее буду говорить о первых трех с упором, как ни странно, на второй вариант, но с учетом всех прочих. Ну вот как бы настоящий дикарь. Ну и главное определение дикаря, что дикарь, он дик. То есть это тот, кто не вписан в современную цивилизацию, такую глобальную, городскую, да, вестернизированную, который живет, условно говоря, близко к природе, все берет из этой самой природы и все туда же, в общем-то, и возвращает. Ну, первый миф, который часто распространен, вот как раз вспоминаем о благородном дикаре, что дикарь живет в раю, что настоящий дикарь, ну, благодаря, в частности, диснеевским мультикам этот миф распространяется. Он живет в какой-то такой сказочной стране, где есть леса, поля, реки, полным-полно еды. Ну, вот если мультик «Покахонтас» вы будете смотреть, там первые несколько минут, оно как раз про это. Там бегают стада зверюшек, и прям все так у них хорошо-хорошо, и поля колосятся. Все прям чудесно. Но на самом деле не совсем так. На практике современные, по крайней мере, дикари чаще всего живут в очень живописных иногда, но не очень таких благостных районах. По той простой причине, что кроме дикарей на планете есть много других людей, которые этих самых дикарей вытеснили уже давно, на самом деле, в самые неприглядные, нехорошие местности. Тут, правда, есть тонкость. Есть мнение, что их вытеснили, а есть мнение, что они сами туда ушли, не желая вливаться в эту проклятую цивилизацию. Потому что то, что они там находятся, это в значительной степени их осознанный, сознательный вполне себе выбор. То есть они знают о том, что есть другие земли, там можно другими вещами заниматься и другой образ жизни вести, но им там хорошо. И пусть это будет колючая пустыня, как вот на берегах озера Ияси, где, собственно, я и был. И пусть там пейзаж напоминает протерозой местами. Ну вот я говорю, на фотовыставке можете посмотреть, там еще более красочные есть фотографии. Зато им там хорошо, спокойно. И хотя конкретная вот эта вот обстановка может быть разной, то есть не обязательно это должна быть полупустыня или пустыня в Африке, да, это могут быть арктические пустыни, я говорю, в Гренландии или там где-нибудь в Полярной Канаде. Но это все время те места, которые никому больше не нужны. То есть земледелие там невозможно, потому что или там нет воды, или ее слишком много, или там еще что-то не в порядке, там какие мухи ЦЦ живут. Вот. Скотоводство тоже там невозможно, но опять же муха ЦЦ, или слишком мало ресурсов, или нет воды, или еще что-нибудь, не слава богу. А дикарь, он там прекрасно себя чувствует, ему там хорошо. Вот. Так что, конечно, это не рай, но и как бы, так может быть, он живет в аду. Может быть, дикарь в настоящее время загнан в такие прям поганые места, что прям вообще ему плохо. Ну и вот, допустим, кадр из фильма «Ад каннибалов», да, как бы он, ну, само название фильма намекает. Ну, там ад в немалой степени, потому что они себя так ведут, якобы. Но, про это я еще буду говорить, но может быть им вообще совсем-совсем плохо, и может быть они там выживают и влачат какое-то жалкое существование из последних сил, помирают в 10 лет, и тем не менее практика же показывает, что, ну, они до сих пор живут. То есть как со времен, там, не знаю, австралопитеков этот образ жизни охотничьи-собирательский появился, так они так, собственно, и существуют. И при ближайшем рассмотрении оказывается, что, ну да, как бы ресурсов не богато, ну так у них и потребности такие, что им не особо что и надо. И в реальности этнографические наблюдения показывают, что среднестатистический дикарь на обеспечение себя продуктами, ресурсами, там, какими-то вещами и так далее тратит где-то от 2 до 8 часов в день. Ну, где-то там 3, 4, 5, ну, в среднем где-то порядка 3 часов в день. Ну, вот сколько вы тратите в сутки на обеспечение себя всем необходимым. Причем это самое обеспечение, оно не выглядит на самом деле как такой какой-то напряженный труд. То есть, ну, ковыряние, допустим, клубней шумуку, так называемых, наверху вот здесь вот,
да, оно, ну, как бы занимает очень немного времени, то есть прямо человек садится и из-под ног выковыривает эти самые клубни шумуку. Вот. Или можно, допустим, выкопать маленький родничок, да, и поохотиться немножко.

0: на антироп, или сделать яд, тоже не сходя с места, или, допустим, добыть мед, тоже отойдя там 200 метров, может быть, от стоянки, а то и меньше. А большую часть времени в реальности, в этом своем аду, они прекрасно себя чувствуют и проводят время за посиделками, за тусовками, за рассказыванием анекдотов, каких-то там охотничьих баек, и, в общем, прекрасно себя не чувствуют. И это даже отражается в лингвистике. Например, в одном из языков австралийских аборигенов понятие «работать» и «играть» – это одно и то же слово. То есть, ну, в принципе, как бы работать, играть, там, ну, какое-то слово я сейчас не произнесу, естественно, на их языке я не такой великий лингвист, но это показательно. То есть, как бы, слово «работа», строго говоря, как бы и нет. То есть, просто вот мы это делаем, потому что, как бы, нам вот в данный момент хочется, а не хочется, не будем делать. И оставшиеся, как понимаете, 21 час в сутки, они свободны. Поэтому, да, немножечко это пустыня, но можно и так жить. Очень распространенный миф о дикарях, что дикарь, он в неизбежности грязный, ленивый, жадный, завистливый, любит там что-то украсть, да, кого-то обидеть, на кого-то напасть. Ну и при взгляде на некоторых из этих дикарей, то, что вот вы можете видеть, происходит, возникает впечатление, что да, как бы, ну, может быть, это имеет какие-то основания. Немножко бывают они не вполне чисты. Но на самом деле, вот конкретно эти случаи, да, это они не грязные. Они специально себя обмазали, потому что у них такой ритуал в данный момент. А вообще стандартный дикарь, он вовсе даже и не грязный. Ему хорошо, он живет в экологически чистой среде, но он может быть немножко запыленный. И, допустим, если у хадзе ближайший источник воды где-то там в 6 километрах, то, ну, понятно, что мыться каждый день не будет. Так он как бы и не пачкается. И даже если он спокойно, допустим, никого не трогая, тихомирно спит на земле, ну, а здесь вот как бы не вполне очевидно, но это человек лежит. То есть это не куча каких-то тряпок, да, это человек лежит и спит. И не в домике, заметьте, потому что домик сделан, чтобы туристам как бы смотреть было на что, а он просто как бы лежит на земле. Но он от этого не будет грязный. И когда речь заходит, что он ленивый, да не ленивый он, но все у него хорошо. Он всем себя обеспечивает за там, несколько минут работы. И то, что он много времени проводит за вот этими самыми посиделками, разговорами, да, общением, это не от лени, а потому что у него все есть. Он, ему хорошо. Очень советую почитать книгу «Экономика каменного века», первой главы на эту тему, но про это я еще упомяну. Вот, так может быть он жадный? Да нет, не жадный вовсе. Ну вот, допустим, когда мы приехали, это прям фактически момент приезда, да, к этим хадзе, вот они встали и смотрели на нас. Для них мы были, в общем, тоже аттракционом своеобразным, но они, как я понимаю, не завидовали нам ни малейше. Потому что, ну вот, приезжают люди, выгружают какие-то там ящики, да, там какие-то стулья, стол, фарфоровую посуду. Ну, там вообще чудесная у нас была жизнь. Но вот хадзе, у них как бы орудий там штук 5, наверное, есть на всех, ну, кроме луков. И как бы зачем им это? Они не завидуют совершенно. Никакой понятия воровства отсутствует вообще. Потому что все общее, ну, понятно, есть индивидуальные вещи, там какие-нибудь украшения, да, какая-нибудь налобная повязка, но другие вещи, вот, которые функциональные, они как бы общие, потому что это же все семья на самом деле. Ну, то есть, как вы у себя дома не будете, да, там, говорить, это мое, я там, не знаю, кружку свою там не дам кому-то внутри своей семьи, так и у них это в голову не приходит. То есть, понятно, что есть какие-то чужие люди совсем, и им так просто как бы ничего не достанется, но стандартный обычный дикарь, ну, если уж он дикарь, он живет без вот этих чужих людей сам по себе, и понятие воровства, зависти нету, потому что нету бедных и богатых, потому что, ну, все условно равны. То есть, понятно, люди отличаются индивидуально, кто-то там какой-то талантливый, да, кто-то еще как-то, кто-то что-то одно умеет лучше делать, кто-то другое, но все делится, и еда, вещи, ну, немногочисленные весьма, разделяются между всеми вполне себе успешно. Так, может быть, дикарь голодный? Может быть, он вынужден искать вот это вот жалкое пропитание на этих пустошах, да, в этих там снегах, лесах и где-то еще. Ну вот, питается корешками, да, вот такого вот размера, маленькими, какими-то мышками, песчанками, птичками, там вот даже не особо разглядишь, где у него в руках эта птичка, ну вот самая такой мега-добыча, заяц, да, ну да, средняя добыча в день, она примерно так и выглядит, то есть это вот фактически диета одного дня, по сути дела, мы ходили на охоту с этими хадзе, ну и понятно, что с нашим участием это, наверное, была такая не очень настоящая охота, как я понимаю, и для хадзе это, наверное, был такой своеобразный тоже прикол, но, тем не менее, 7 человек хадзе за примерно 1.5 часа сумасшедшей беготни с фонарями по колючкам, такому шараханью, да, добыли 2 горлиц, 1 воробья, 2 песчанок, вот одна из них, во вторую там на заднем плане целится усиленно, и 1 зайца. На следующий день примерно то же самое. Тоже там была пара птиц, заяц, ну вот как бы добыча. Но так как бы им этого в принципе как бы и хватает. Ну, учитывая, что мы им привезли мешок кукурузы и была бочка 200 литров воды, то в принципе как бы они и не напрягались. Вот. Но если бы нас рядом не было, то они, наверное, напряглись чуть побольше. И в принципе, если уж они там живут, и голодными они отнюдь не выглядят. Все у них прекрасно. Они сытые, довольные. Зверья вокруг полно. На самом деле. И не только у хадзе, да, но вот, чтобы не быть голословным, допустим, фотографии из леса с реки Итури, пигмеи. Да, и вот как бы у каждого на плечах по дукеру. То есть понятно, что дукер зверек маленький, ну так его можно каждый день добывать. Это зверье там есть. Ну, понятно, что там, где живут охотники, это зверье в таких количествах не просто увидеть. То есть вот эти все замечательные импалы и зебры сфотографированы в заповедниках, где на них никто не охотится. Ну так они и в местах, где охотники живут, тоже есть. Просто они этих охотников боятся, и все разбегаются. Ну, как бы у дикаря все хорошо. Вот. Кстати, другое дело, еще и бывает вопрос, а может быть им так прямо опасно там жить, потому что там много зверья, и на них нападет какой-нибудь злобный хищник, какой-нибудь леопард или лев. Ну да, там есть и леопарды, и львы, но только все зверье со страшной скоростью разбегается от этих охотников, потому что страшнее человека никого нет. И будь то это охотник с луком, с отравленными стрелами, как эти хадзе, да, ну и пигмеи тоже с луками, или там с сетями, с копьями, там в разных вариантах, у разных дикарей это может быть, все зверье от них убегает. То есть понятно, что да, можно нарваться на какого-нибудь голодного ненормального леопарда, но вообще как бы все нормальные леопарды от них убегают. Так может быть дикарь еще к тому же и людоед? И если мы посмотрим в прошлое, то да, вроде бы мы находим не так уж мало свидетельств этому. То есть вот кости из мулогверцы, из крапины, из там всяких эльсидрона, из там всяких прочих мест, ГЕ, там и прочее, прочее. То есть этот список можно продолжать очень долго. Кости человеческие с надрезками в местах прикрепления связок и мышц, раздолбанные, часто обожженные, раскиданные в слои, как охотничья добыча. Но проблема в том, что свидетельства такого людоедства, они есть и довольно многочисленные, но парадоксальным образом они относятся либо к очень далекому прошлому, неандертальцам, каким-то там уж совсем дремучим людям, либо каким-то уже развитым обществом неолитическим, типа, например, папуасов на Новой Гвинее. Ну, папуасы Новой Гвинеи, они, конечно, дикари, и они фигурировали вот на там, первых слайдах, да, на карте. Однако же эти самые папуасы – это уже земледельческое общество, это уже мотыжные земледельцы, живущие большими обществами, большими группами в деревнях, с большой численностью, с жутким белковым голоданием, с недостаточностью белковой. И в неолите, которая неолитическая революция, производящее хозяйство, такое повальное людоедство накрыло далеко не только Новую Гвинею, а и всю Европу, всякая там линейно-леночная керамика, допустим, в Германии, Австрии, знаменита массовым каннибализмом. Вот. Но это уже не очень дикари, то есть они же революцию совершили, они уже продвинутые, они цивилизованные. А среди вот таких прям дикарей-дикарей, охотников-собирателей, будь то бушмены, австралийские аборигены, те же самые хадзе, там еще кто-нибудь, какие-нибудь палеяр в Южной Индии, людоедства нет, на самом деле нет ни одного фактически свидетельства. Есть очень туманные свидетельства об австралийских аборигенах, что у них было иногда людоедство, когда тот, кто умирал, а при этом не хватало еды, и они могли его съесть, но, скорее всего, с ритуальными целями. И как бы не целиком, а вот когда совсем все плохо, и немножечко, да, и как бы с отвращением. Вот. А таким, как бы в стандартном состоянии у них голода, в общем, особо и не бывает. И более того, они часто сознательно против этого самого людоедства. Вот, допустим, хадзе, те самые, почему здесь гиен нарисовано, они едят все вообще, кроме гиен. Потому что, когда Хадзе умирает, его выносят в буш, кладут на травку, ну, вернее, травки там особо нет, но, в общем, в буш, приходят гиены через 15 минут и его съедают. И единственное животное, которое не едят Хадзе, это гиены. Потому что есть гиен, это все равно, что съесть своего умершего родственника практически. Это у них вполне сознательно. И, то есть, как бы это не то, что людоедство невозможно, да, а как бы второго порядка людоедство невозможно, потому что даже падальщиков есть нельзя, ну, потому что это вообще в голову не приходит. Я, кстати, не уверен, что у них вообще в языке слово людоедство есть. Ну, не знаю, честно говоря, но не факт. То есть нормальные дикари, такие вот прямо дикие современные, ни одного нормального свидетельства о их людоедстве нет в Африке вообще, ни у пигмеев, ни у кого. Ну, только у австралийских аборигенов, и то по рассказам. И как показывает этнографическая практика, обычно это звучит так, что когда спрашивают каких-то австралийских аборигенов, вы что-нибудь такое знаете, они говорят, да, вот те соседи, они точно людоеды. Мы идем к тем соседям и спрашиваем, что-нибудь вы такое слышали, они говорят, да, вот те вот чуваки, они злые людоеды, вообще жесть просто полная. Вот. То есть друг про друга они это могут рассказывать, а как если с ними жить, такого не бывает. Вот. Но, может быть, они не людоеды, а просто злые. Это же такой образ, да, брутального дикаря, и опять же, если мы на этнографию посмотрим, то как бы вот, пожалуйста, ну уж куда более дикарь, да, но если посмотреть, что у него в руках, вот, или вот здесь вот товарищ там на палочке у него, да, или вот здесь вот, ну, уже с таким современным персонажем, ну, внизу там целый рядок. Или черепа, допустим, из Австралии, да, вот как бы они пробитые. Ну да, бывает, случаются рецидивы, но на самом деле, как злые, дикари, как и все нормальные люди, пользуются сентенцией, что «возлюби ближнего своего». Она универсальная для всего человечества, то есть есть свои. И чаще всего само название, ну, почти у всех людей, у дикарей в том числе, это люди, как бы, да, вот мы люди, мы хорошие свои. И внутри себя они будут счастливы, довольны, ну, вот если, почему здесь эта фотография, что они там все ржут на самом деле. Ну, конечно, это надо смотреть вживе, а не на фотографии. То есть они там веселились просто напропалую, угорали, веселились, им хорошо, ну, потому что это семья. А если кто-то ведет себя не очень хорошо, ну, ему скажут, знаешь, чувак, ты что-то нас достал, и он может спокойно взять и уйти в другую группу, потому что эта группа, их там 10 человек, да, или 15 человек, они спокойно могут перемещаться, и если ему не хочется, да, общаться, ну, он уйдет просто банально. Вот. А вот эти все эксцессы с каким-то там мордобоем и так далее, ну, да, бывает, по голове иногда кому-то прилетит, но, в общем, как бы не со зла. Так вот получилось, как бы, ну, вырвалось. И такое бывает у разных групп. Например, у австралийских аборигенов там чуть ли не мировой рекорд пробитых голов у женщин, например. Ну, вот у диких таких, да, совсем. Но в стандартной ситуации, если ресурсов хватает, если территория свободная, все хорошо, они будут добры, и никаких проблем у них с этим не станет. То есть злыми их назвать невозможно, честно говоря. А сейчас современные дикари, они практически все уже такие, ну, потому что цивилизация вокруг. Ну, так может быть дикарь глупый? Тоже распространенная такая версия, что, ну, были бы умные, так они и жили бы, как мы, да? Ездили бы на машинах, пользовались телефонами. Ну, кстати, телефоны у половины у них уже есть. Ну, хотя вот у Хадзе нет, но тем не менее они все про это прекрасно знают. И, может быть, просто они что-то не догоняют. Вот. Но, учитывая то, что я говорил про, допустим, количество времени, занятого в сутки, да, на самообеспечение, тут возникает большой вопрос вообще, кто глупый-то. То есть они живут в чудесной экологической среде, едят все с куста, да, все свежее, мясо у них навалом, питаются лучше, чем скотоводы и земледельцы, которые их окружают, тратят меньше времени и вообще, ну, просто потребности у них не такие большие. А если уж говорить про всякие там тесты IQ и все такое, вот всегда меня интриговал такой тест, рисуночный тест, когда человеку дается бумажка, ну, или там что-нибудь, да, и просится нарисовать, изобразить что-то. Ну и вот Хадзе, чудесный был поставлен эксперимент, Наталья и Андрей Полонский, привезли им мелки и листы бумаги, и люди, которые в жизни никогда не рисовали и вообще, ну то есть рисунки они там на каких-то майках, конечно, видели, но они не рисовали руками никогда. То есть это рисунки первый раз в жизни, в возрасте уже вполне таком взрослом и сознательном. И в некоторых случаях, как видите, детишки рисовали классического человека-осьминожика, палка-палка, да, из пальчика. У меня детишки точно такие же рисовали в свое время, да и, в принципе, и сейчас не сильно отличается. Но особо одаренный персонаж, вот этот вот товарищ, он оказался реально талантливым. И наверху вы можете видеть джип и палатку, в три четверти причем, то есть это он нарисовал как бы то, что мы туда приехали, да, вот, и двух человечков вот таких чудесных, где, если посмотреть, есть глаза, уши, пальцы на руках, ремни, карманы, а когда на следующий день ему была выдана еще и бумага и карандашики, вот он нарисовал что-то такое сложное. Причем другие рисовали самые разные вещи, в том числе какие-то явно абстрактные. Там как бы непонятно было. То есть первым, ну, для примера, там мы им нарисовали человечка, вот, а самый старший из них подошел, этому человечку на голове нарисовал какое-то такое, что-то типа кленового листа или звезды. Ну, что-то явно вот такое замысловатое. То есть не просто вот что вижу, то пою. То есть с интеллектом все у них хорошо. Ну и вообще, чтобы жить в таких условиях и выслеживать добычу, да, распознавать следы на земле. Нам, например, показывали, вот здесь приползла змея. Я бы в жизни не понял, что это змея. А уж еще, чтобы понять, куда она ползет, там, вперед, назад. Ну, то есть мне объяснили, как это определить, но я не уверен, что я второй раз повторю. Вот. Для этого нужен интеллект, потому что эти люди охотятся не инстинктивно, как, допустим, какие-нибудь там волки и гепарды, да, хотя и те, в общем, сознательно в немалой степени, но человек-то не имеет врожденных форм поведения, у него программы какой-то там охоты и выкапывания этих корневищ нету. Вот. Он всему этому учится, они думают активно, и более того, за счет вот того, что у них куча времени на общение, у них, например, речь поставлена лучше, чем у среднестатистического цивилизованного жителя, потому что они разговаривают без остановки. Они все время трепятся о чем-то, они общаются, они очень хорошо аргументируют свои мысли. Ну, другое дело, что они это делают на таком языке, который кроме них никто не понимает. Вот, ну так это наша проблема, а не их. У них-то все с этим хорошо. Ну и, собственно, вопрос тоже такой нелегкий, уже не из области, скорее, мифов, а таких предсказаний, да, вот как живется и что будет с этим современным дикарем. То есть то, что я показывал доселе, это почти все были фотографии Хадза, таких вот последних самых диких, которые живут реально в полном отрыве от цивилизации. Ну, до них туристы доезжают в среднем где-то 4 раза в год. Вот. А есть ведь другие группы, вот, допустим, так называемые Хадза под Баобабом, да, вот они там сидят, у них детишки играют машинками, там не очень видно, но там машинки у них железные, они уже немножко так все запомоили, потому что они уже не каждые две недели перемещаются с места на место, а сидят там постоянно, ну, потому что туристы должны знать, куда ехать, чтобы их там вообще найти. Они понастроили кучу домиков, вот там на заднем плане их видно, вот крупным планом, таких домиков, которые, ну, они так особо строить и не станут, потому что смысла, через две недели они уйдут, то есть так напрягаться нормальной хазы никогда не будет. Ну, то есть они, в принципе, способны строить домики, и есть примеры, опять же, вот на фотовыставке вы можете посмотреть, но там немножко все попроще в оригинале выглядит. Они делают всякие предметы на продажу, луки, например, то есть у них есть нормальные свои луки, ну, большие такие, хорошие, вот, а есть такие вот для туристов, ну, турист настоящий большой лук не особо купит, потому что он большой, его некуда запихать, а маленький может быть, и, в принципе, они вливаются постепенно вот в эту вот, как бы, такую производящую, да, обменную экономику, они уже имеют понятие о деньгах, о там открытом мире, о всяких там больницах, школах, ну, хотя сами и не лечатся, и не ходят в эти школы, но вот в последующем такая жизнь может привести в две стороны крайние. Либо вот такой уже осовремененный дикарь вливается полностью в современное общество и становится неотличимым от всех остальных, либо он остается диким, ну вот как пытаются они оставаться предыдущие, да, такие настоящие хадзе, ну и не только хадзе, там есть и бушмены такие, и пигмеи, либо же он немножко так маргинализируется и превращается, ну, в какого-то такого полугопника, ну, в варианте дикаря, вот, который был там номера там 3 и 4, да, на предыдущих там картинках, на второй картинке. Так что потенциальные будущие и судьбы у них вообще как бы различаются. И чтобы у них все было хорошо, надо им на самом деле просто не мешать, не завидовать им, ну, потому что, в принципе, там все чудесно у них, но так вот, если там побыть 3 дня, там просто душа отдыхает. Там красота, хорошо, замечательно. Но, если честно, всю жизнь я бы там, наверное, затосковал. Просто уже, будучи испорченным цивилизацией, ну вот просто туда заселиться, да, неделю будет хорошо, 2 недели, а потом задумаешься, блин, что я тут делаю. Вот. Но поскольку они там живут всю жизнь, им там хорошо. И не надо им мешать, они отлично себя чувствуют и как-нибудь уж разберутся. с интеллектом, как я уже говорил, у них все чудесно. Они знают о существовании внешнего мира. Ну, может быть, где-то на планете есть такие, которые не знают. Бог их знает, но там где-нибудь на Андаманских островах. Но я думаю, и те уже в курсе. Ну, вот. И они сознательно выбирают свое будущее. Так не будем же им мешать. Ну, а подробности о дикарях вы можете узнать из множества литературы, которая существует. Понятно, что здесь далеко не все, но это вот мои любимые книги. Допустим, книга чудесная совершенно Артемовой «Колено Исава». Там очень здорово все разобрано на громадном количестве примеров. Очень рекомендую фильм «10 лодок». Он же в виде «10 каноэ» существует про австралийских аборигенов. Ну и всякие разные прочие. От первого лица, в том числе написанные, вот «Рафси», допустим, «Луна и радуга». Ну и более уже научные издания. Ну, понятно, что их гораздо больше в реальности. Так что просвещайтесь. Не становитесь дикарями там, промежуточных модификаций. Цените то, что есть у вас, ваш уровень жизни. И тогда все будет хорошо. Спасибо за внимание.
1: И, кстати, Станислав привез нам сувенир в наш арсенал для борьбы с мракобесием. Колотушка Масаев. Отличная вещь. Станислав, вопрос для вас прислал наш эксперт, доктор биологических наук Александр Владимирович Марков. Я надеюсь, мы сейчас его увидим.
2: Я приветствую участников форума «Ученые против мифов» и хотел бы спросить у Станислава Дробышевского по поводу дикарей. Вот меня интересует такая тема, как уровень агрессии, особенно летальной агрессии, то есть количество убийств. Вот по этому поводу есть противоречивые данные. Вроде бы есть племена охотников-собирателей с очень низким уровнем агрессии, с очень высоким уровнем агрессии. И мне было бы интересно услышать какие-то комментарии Станислава по поводу этих данных. Какой на самом деле уровень убийств, процент насильственных смертей у современных, там, у разных племен охотников-собирателей?
0: На самом деле у современных охотников-собирателей все бывает очень по-разному. То есть одна тоже из таких ошибок – это слишком большие широкие обобщения, когда все они гребутся под одну гребенку. И есть большая разница между тем, про какое время мы говорим. 100 лет назад, сейчас, да, или в каком темпе мы их изучаем. То есть если, допустим, мы будем смотреть на папуасов, ну, которые уже не очень дикари и не охотники-собиратели, а немножко земледельцы, но если мы будем на них смотреть в течение там, нескольких лет, мы, скорее всего, не увидим вообще ни одной драки и ни одного убийства. Но если мы проследим их 20 лет или там, 40 лет подряд одну и ту же группу, то обнаружим чудесным образом, что почти все мужчины в итоге убиты соседями. Вот. А если говорить, допустим, о бушменах, у них последние убийства были зафиксированы там, порядка 100 лет назад. И про это только рассказывают, что вот где-то, кто-то, кого-то, когда-то. Вот у хадза, насколько мне известно, убийств не бывает практически вообще. Ну или про них неизвестно, потому что, ну что про это рассказывать, как бы, ну воткнули стрелу в спину, как бы, и туда ему и дорога. Вот, то есть у них как бы эта агрессия, она, ну с целью просто как бы избавиться от кого-то нехорошего, то есть опять же вот не со зла. И она очень разная, вот у эскимосов иногда были войны реальные, хотя они такие вполне себе охотники-собиратели, и они, да, могли прям воевать, у них были там доспехи даже, да, специальное оружие, даже у австралийских аборигенов были специальные копья для убийства других людей, хотя уж казалось бы, у них там уровень материальной культуры один из самых низких. Но если посмотреть, в некоторых группах вот эти показатели агрессии зашкаливают, допустим, у некоторых австралийских аборигенов, у некоторых, наоборот, оказываются минимальными по планете. Допустим, у тех же бушменов или хадза убийств за последние там, десятилетия никто не зафиксировал ни разу. Вот, то есть бывает сильно не одинаково, что зависит от традиций, от наличия ресурсов, от образа жизни, от влияния соседей, то есть насколько на них давят окружающие земледельцы и скотоводы, все будет сильно по-разному. То есть это примерно так же рассуждать о охотниках-собирателях вообще, как, допустим, о городских жителях вообще. Вот насколько сейчас у цивилизованных людей уровень агрессии? То есть одно дело, это какой-нибудь там, не знаю, гетто, да, в каком-нибудь там большом городе, а другое дело, в том же самом городе центральная часть, там какая-нибудь Красная площадь, да, ну сколько убийств на Красной площади? 0. Вот, а где-нибудь там в страшных каких-нибудь там трущобах будет зашкаливать. Вот, ну и одно дело там, не знаю, Москва, да, центр, другое дело какие-нибудь там трущобы Рио-де-Жанейро, допустим. То есть и так же с охотниками-собирателями, они разные. Бывает по-разному.
1: И, кстати, Станислав кое-что записал на видео в своем путешествии.
3: Икаку мотоцу, а остальные. Икаку мотоцу, а
4: Икаку мотоцу, а мне катать.
5: Сейчас еще один пришел, а бабик.
3: А бабик.
1: Аплодисменты профессионалам. Великолепно. Станислав.
0: Вопрос о злых дикарях. Если вы поняли, там всю первую половину они веселились. Это они рассказывали какие-то анекдоты, байки. И вот сколько сложностей в жизни, да? С какой скоростью добывается огонь? Мы этим летом в Шукшово в археологической экспедиции костер разводили со спичками гораздо дольше, с зажигалками.
1: Станислав, наш делегат прислал вопрос, он не совсем по теме вашего выступления, но тем не менее. Значит, он пишет, современная палеонтология сильно ограничена наличием условий для сохранения ископаемых. То есть, если в экваториальной Африке с этим плохо, то мы не сможем увидеть то, что там происходило. Возможно ли, что какие-то важные этапы эволюции человека происходили в тропических лесах, а в австралопитеке лишь боковая ветвь, кажущаяся нам предковой лишь потому, что нам неизвестны истинные предки? Ответить прошу кратко.
0: Есть такая вероятность. То есть действительно у нас планета полна белых пятен, и значительная часть Африки, собственно, большая подавляющая, это огромное белое пятно. То, что мы нашли их немножечко в Восточной, немножко в Южной Африке, это потому, что их там их искали, они там сохранились, и нам повезло. Поэтому какие-то этапы эволюции запросто могли происходить в других местах, тем интереснее заниматься палеоантропологией, тем больше мы еще узнаем.
1: Спасибо. И сейчас... Вопросы из зала. Кристина, пожалуйста, вопросы из левого блока. Прошу, да, вот там рука.
6: Александр, Волгоград. Следующий вопрос. Вы разобрали там житейскую, и был вопрос, там, можно сказать, про войну, да? А часть мифологии и божественной какой-нибудь веры у них есть? То есть там бог куста, что-нибудь такое?
0: Ну, на самом деле, опять же, у разных дикарей по-разному. У хадза есть какие-то верования, связанные с луной. То есть, ну, нельзя сказать, что прямо это какое-то божество, и они прям как-то поклоняются, но некая вот мифологизация луны у них есть. Я не такой прям великий специалист этих религиозных представлений, и они очень сильно различаются у разных групп на самом деле. Допустим, очень здорово и мега подробно это описано для австралийских аборигенов. Там эти религиозные системы какие-то очень замысловатые, заковыристые, у каждого племени свои. Вот, так что да, это есть, но вроде бы этнографы свидетельствуют, что есть группа охотников-собирателей, у которых нет никаких мифологических представлений.
1: Пожалуйста, правый блок. Вот, Альбина, вот там рука. Да. Пожалуйста, представляйтесь.
4: Кому, кому?
1: Вот, да.
4: Здравствуйте, меня зовут Юлия. У меня следующий вопрос. Вы сейчас рассказали, как вполне себе неплохо существует небольшая группа хаза в откровенно неплодородном месте, и тем не менее неплохо себя чувствуют. Но тем не менее, еще недавно в Танзании были какие-то большие группы людей, которые голодали, дети умирали с голода и тому подобное. С чем это может быть связано? Они не умеют добывать себе пищу вдали, даже в более плодородных местах?
0: Вот это самое парадоксальное, что появление производящего хозяйства, скотоводства и земледелия, строго говоря, не гарантирует на самом деле какого-то довольства. Но это вот так называемая мальтузианская ловушка, да, начинают растить какое-нибудь там зерно, но их становится слишком много, и в момент неурожая начинается голод. Но поскольку они уже не умеют добывать пищу более как бы условно примитивным образом, да, вот этим охотничьи-собирательским, они реально помирают с голоду. Вот. А хадзе, они никогда по-другому и не жили, они всю жизнь так жили. И поэтому у них проблем не возникает. То есть, как вот пишет Саленс, например, в книге «Экономика каменного века», для многих вот таких охотников-собирателей вообще непонятно, ну и конкретно даже у хадзе, про них там речь шла, они не понимают, как можно умереть с голоду вообще, как такое может быть. То есть, ну да, ну там 2-3 дня, 4 дня поголодать, это понятно, там не повезло на охоте, но помереть с голоду – это вообще неестественно. То есть, просто они немногого хотят, и поэтому довольствуются мало, им хорошо. Вот. А скотоводы-земледельцев, их просто слишком много. И да, они все съедают, им уже не хватает, могут помереть.
1: Так, задние ряды вам слово. Вот, Кристина, прошу.
7: Меня зовут Павел. У меня такой вопрос. Если в палеолите на многочисленных останках есть признаки очень тяжелого физического труда, то почему у современных охотников-собирателей вот такой вот труд легкий?
0: Ну, на самом деле, я не видел скелетов хадзе, и никто их не видел вообще, потому что, я говорил, они хоронят, просто оставляя в буши, и этих скелетов в принципе не существует, все гиены съедают.
1: Надо поэтому было подстеречь.
0: А?
1: Подстеречь надо было.
0: Ну, я человек добрый, вот, но никто не видел скелетов хадзе. То есть они, в принципе, когда охотятся, то есть если они какую-нибудь там куду поймают, антилопу, да, они же его волокут тоже, может, там за 5 километров. И это, в принципе, физическая нагрузка довольно основательная. А рост-то они в большинстве своем небольшие и такие довольно щуплые. Вот, то есть за много лет у них может быть износ довольно основательный, но это надо кости смотреть, а их никто не видел. А у ископаемых мы, наоборот, видим кости, но, честно говоря, там не всегда понимаем, как они до такого состояния дошли. Вот. И мы же сравниваем жителей приледниковой зоны верхнего плейстоцена, да, позднего плейстоцена, верхнего палеолита, которые на мамонтов охотились, с хадзе, которые в основном зайцами питаются. Да? То есть, ну, это как бы не совсем одно и то же, мягко говоря. Вот. А жизнь, допустим, австралийских аборигенов, вот почитайте, ну, вот книги, которые там рекомендованы были, там описывается, вот когда он кенгуру ловит, он ее потом может 30 километров волочет. То есть он, может быть, не так много как бы и напрягается, да, но разово очень сильно. И на скелете это скажется.
1: И последний вопрос с балкона. Где руки на балконе? Да.
8: Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я хотела спросить вот что. Если на первых порах жизнь земледельцев и скотоводов была хуже, чем у охотников и собирателей, болезни, там, передающиеся от скота, а потом опасность голода, неурожая, меньше времени для общения, больше тяжелого труда, то какой вообще стимул был у людей переходить к земледелию и скотоводству? Почему все не остались охотниками и собирателями?
0: Ну, собственно, они сотни тысяч лет именно поэтому-то и оставались, что им было хорошо. А вот современный как бы тип скотоводства земледелия возник в очень специфических условиях на Ближнем Востоке, в этом пресловутом плодородном полумесяце, да, и там в Загребских горах скотоводство, где они настолько уже истребили всю природу и так удачно подвернулись растения, которые можно одомашнить, и животные, которые тоже можно приручить, что ну вот как-то так получилось. А дальше уже как бы понеслось по накатанной. То есть на первых порах это может быть даже и не так плохо. То есть они же совмещали, первые земледельцы и скотоводы, это дело с охотой и собирательством. И поэтому для них вот этой дилеммы, в общем, по первоначалу не было. Они дополняли это, и как бы недостатки охотничьего и собирательского образа жизни компенсировали как бы хорошими сторонами земледелия и скотоводства. А потом, когда осталось только земледелие и скотоводство, вот тогда уже не очень.
1: И вам осталось, Станислав, выбрать лучший вопрос. Пока, наверное, на экране появится ваш портрет работы Юлии Родиной. Были следующие вопросы. Значит, первый вопрос о мифологии и верованиях. Второй вопрос. С чем связано худшее состояние аборигенов в лучших условиях? Третий. Почему у современных труд легче? Я так читаю. И четвертый. Какой стимул переходить от земледелия к скотоводству? Какой вопрос?
0: Вот последний вопрос, наверное,
1: последний
0: самый актуальный.
1: Последний от земледелия к скотоводству. И автор этого вопроса, Татьяна, получает приз, книгу. А вы, Станислав, получаете наш приз. Это пингвинопитек, играющий на волынке. Работы Павла Краснова, напечатавшего предпринтера. Спасибо, Станислав. Спасибо, друзья.

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с Александром Гатиловым, зоологом Московского зоопарка. Тема у нас достаточно неожиданная – это жизнь муравьев. Но мы знаем наших рыжих лесных муравьев, которых, к сожалению, в наших лесах становится все меньше и меньше, что свидетельствует о плохой экологии наших лесов. Это очень обидно. Но мы все-таки представляем, что такое муравьи. Они живут в муравьиных кучах. Еще мы знаем из школьного курса, возможно, кто-то, что у них есть царица, которая откладывает яйца. Так, кто-то более продвинутый товарищ наверняка знает, что она как-то влияет на их поведение, испуская летучие феромоны всевозможные, и запускает тем самым изменение поведения этой своей колонии. Мы знаем, что в колониях есть касты разные. Есть рабочие муравьи, есть разведчики, есть те, которые ухаживают за самкой и так далее и тому подобное. Нет только самцов, вернее, они есть, но они быстро вылетают, и их потом судьба не завидна. Вот все, что, наверное, среднестатистический россиянин знает о муравьях. Да, Александр? Здравствуйте,
2: Валерий. Здравствуйте. На самом деле, мне кажется, обычно представляют даже меньше. Это такой же из тех, кто слушал курс биологии, не сквозь ухо, в одно ухо вылетело, в другое вылетело, а что-то задерживало в голове. Да. И на самом деле среди муравьев встречается такое разнообразие форм жизни, проявления там, себя и чего-то, что сложно себе представить. Каждый раз, когда открывают какие-то новые виды муравьев или там закапываешься в какую-то интересную тебе группу этих муравьев, и понимаешь, что они придумали просто все, что можно, и еще осталось на потом много-много. Потому что далеко не все муравьи живут в кучах. То есть, если начать с того, как они обустраивают себе дом, это может быть все что угодно от полного отсутствия какого-либо дома.
1: Ну, самые первые муравьи, они сколько, 30 миллионов назад появились лет или больше?
2: Сложно сказать. Ну, самые первые муравьи и самые первые осы были похожи между собой, но потом они разошлись по разным стратегиям. И муравьи такие исходно-социальные насекомые, причем у наиболее примитивных муравьев, у панерин, рабочие и королева, а рабочие – это самки тоже. Все рабочие – это сестры в муравейнике, а королева – обычно их мать.
1: Только в обычном муравейнике они не размножаются. Они не могут размножаться.
2: Интересно, что у самых примитивных муравьев рабочие потенциально могут размножаться, но самка именно своими феромонами подавляет эту способность. Она обычно крупнее и от своих дочерей отличается тем, что у нее такая крупная грудь, потому что там была мускулатура, позволяющая летать. И когда самки вылетают из гнезда и идут основывать новую колонию, у них вот эта мускулатура используется. После они отгрызают себе крылья, и мускулатура потихоньку рассасывается, но панцирь, под которым была эта мускулатура, он сохраняется. И эта самка поддерживает в колонии порядок именно вот с помощью химического подавления своих сестер. Интересно, что у примитивных некоторых муравьев, у панерин, когда размер колонии увеличивается настолько, что самка уже не в состоянии химически подавить всех, возникает такой раскол, разлад. Какие-то рабочие начинают, поднимают бунт, революция, и откалываются с частью колонии.
1: Становятся сами самками.
2: Да, то есть тот, кто успел первым, кто решил, что я все-таки буду самкой, забирает с собой часть колонии, и первая колония делается меньше, а вторая колония начинает новую жизнь. Но, опять же, так делают не все муравьи, некоторые, наоборот, продолжают жить большими колониями.
1: И тем не менее, сколько миллионов лет назад-то они появились? Примерно.
2: Сложно сказать.
1: Потому что они наверняка изменили экологию мира, в котором они живут, кардинальнейшим образом.
2: Да, сейчас они меняют экологию очень сильно, потому что это такие животные, которые могут даже менять ландшафт на самом деле. Я сомневаюсь, что примитивные муравьи как-то сильно на что-то влияли. То есть это было такое потихоньку нарастающее влияние. Потому что сейчас, например, те же листорезы, одни из таких наиболее продвинутых эволюционных муравьев, они чуть ли не первые поедатели растительных субстратов в тропиках, и чуть ли не самое, как если взвесить всех животных в тропическом лесу, листорезы могут оказаться, если не на первом месте, то в первой пятерке точно по биомассе.
1: Ну, листорезы ведь, несмотря на то, что они едят листву и режут ее, эту листву, они же такие, я бы сказал, полезные, да, в дурацких терминах. Нет вредных, нет полезных животных, но они очень важную экологическую роль играют. Зачем им листья-то эти? Они выращивают культуры грибов.
2: Листорезы – вообще безумно интересная тема. Это муравьи, вселяющие, собственно, Южную Америку. Атты, например, такие крупные, очень замечательные листорезы. Интересные они тем, что они очень далеко зашли по пути эволюции и отказались, например, от того, что было у примитивных муравьев, это от жалящего аппарата. Они не умеют жалить, но зато у них стало меньше брюшка. И меньше брюшка позволяет поджать его и быстро бегать. И они умеют быстро перемещаться и носить тяжести.
1: А как они защищаются?
2: как раз те муравьи, у которых есть касты. У примитивных муравьев часто каст не бывает вовсе. У листорезов каст огромное количество. То есть помимо, собственно, королевы, которая четко отличается тем, что это огромная самка, которая умеет размножаться, у них есть каста воинов. Это самые крупные из этих муравьев, и их задача заключается в патрулировании подземного гнезда. Листорезы роют огромные гнезда, и колония может быть там, порядка 20-30 кубометров, в которой живет несколько миллионов этих муравьев, там камеры с грибом расположены. У солдат есть задача патрулировать камеры, и он ходит из камеры в камеру, причем каждый по своему маршруту, жестко заданному, и проверяет, все ли в порядке. Если что-то не в порядке, он издает сигналы, что вторжение, и к нему сбегаются на подмогу все. И сам, соответственно, реагирует на такие же сигналы. Это могут быть как химические сигналы, так и механические. Они постукивают по субстрату, чтобы остальные муравьи что-то услышали, отреагировали как-то.
1: То есть у солдата огромные челюсти.
2: Просто. У него огромные челюсти, огромная голова.
1: Он может
2: голова.
1: Отстричь конечность какому-нибудь хищнику.
2: Кожу человека он прокусывает достаточно легко.
1: Даже с такими крупными, как млекопитающие?
2: Да, у человека вот на подушечку большого пальца он легко прорезает своей челюстью. Причем интересно, они не только используют механическую силу сжатия, а еще и такой своеобразный вибронож. Они мелко-мелко потряхивают брюшком, и за счет этой вибрации нож режет лучше. Это очень четко видно, на самом деле, если смотреть, как они режут
1: лист.
2: Но они
1: при этом не жгутся, естественно.
2: Они не жгутся. Но совать пальцы к ним вообще не стоит, потому что их там, я повторяю, многие миллионы, они набегают сразу огромной толпой и вцепляются все. Просто солдаты делают это чуть лучше, чем остальные. Чуть поменьше каста фуражиров. Это основная масса муравьев, которые ходят за запасами листвы. Причем они идут по проторенной дорожке. Разведчики находят место, где сейчас хорошее дерево, которое можно постричь. Это может быть все что угодно. Банан, например, с которого они режут листья. Цитрусовые сады очень от них страдают в Южной Америке. Они приходят просто и выкашивают весь сад. И все лимоны без листвы. Фермеры их за это очень не любят. И есть там специальная служба, которая занимается тем, что отслеживает гнезда муравьев и выкапывает их, избавляя садоводов от этой головной боли. Специально обученные люди, которые только этим и занимаются. Фуражиры приходят к дереву, и каждый, кто идет к дереву, оставляет с собой дорожку, что я сюда пошел. Здесь хорошее место.
1: Запаховая,
2: да. Да, и следующий ориентируется по этой запаховой дорожке, куда можно идти и где хорошо кормиться. Фуражиры срезают листья, вырезают кружочки из этого листа, и вместе с ним часто падает или подхватывает и уносит. Причем есть более крупные, которые срезают большие куски, есть мелкие, которые потом могут у этого крупного там оттяпать кусок листа, притащить к себе. И все они тащат эти листья в муравейник. Причем у некоторых видов есть мелкие специальные муравьи, которые сидят на листочке, который отрезал фуражир, и отгоняют от него мушек, которые пытаются отложить на него яйца. Дальше все затаскивается в муравейник, более мелкие фуражиры растригают, и садовники растригают эти листья на мелкие кусочки, самые мелкие пережевывают в кашицу, и эту кашицу намазывают на гриб, который там растет. Есть отдельная каста грибников, которые никогда не выходят из гнезда, а если выходят, они просто теряются в панике. Они размером буквально там миллиметр на полмиллиметра, при том, что взрослый солдат может быть почти 1.5 сантиметра длиной.
1: Вопрос, как они попадают в ту или иную касту? По способностям или как-то вот они развиваются еще в яйце, особо их кормят, диетой какой-то?
2: Тоже очень интересный вопрос. Сейчас считается, что да, это обусловлено именно тем, как его вскармливают. Причем муравьи умеют оценивать численность своей колонии и соотношение особей разных каст в этой колонии. Соответственно, если какая-то молодая колония выращивает себе солдата, и личинку у нее делать все крупнее, крупнее, крупнее, и им подбросить солдата так, чтобы они приняли, допустим, в виде куколки, они перестанут эту личинку доращивать до солдата, вырастет очень крупного рабочего. То есть они могут сами регулировать количество, сколько кого вырастет. Более того, если какие-то особи перестают быть нужны, они их просто не растят.
1: Ну, то есть все от диеты зависит.
2: Да, зависит от диеты, от ухода. И они могут сами определить, кого надо больше растить. Если колония там внезапно появилась новое место на кучу фуражиров, они с радостью пойдут растить фуражиров. Если им подкинуть, например, в колонию рабочих много-много, они увидят, численность колонии увеличилась, и начнут сразу растить там нянек, например.
1: Конечно, чужих, наверное, поубивают.
2: А тут все зависит от того, как подкидывать.
1: То есть потому что запахом специально.
2: Муравьи очень разные, кто-то хорошо видит, кто-то плохо видит. Кто-то может там с 1.5 метра охотиться на насекомых, как гигантеопсы делают. У них огромные глаза, для муравьев очень нетипичные. Похоже на осу скорее. А у некоторых почвенных глаза стоят из одной фасетки. Свет-тень, больше ничего не надо. Все остальное на ощупь и на запах. И есть у любителей муравьев уже методики отработанные, как можно подбросить муравьев в муравейник. Обычно берут куколки и смешивают их с куколками нужного муравейника, чтобы они пропитались запахом. Потому что если подбросить рабочих, рабочие пахнут неправильным образом. Были варианты, когда рабочих усыпляют и тоже смешивают с основным запахом колонии, пропитывают, потом подбрасывают. Но не всегда это получается. И, видимо, муравьи как-то, получив исходный запах колонии, научаются его поддерживать. И у них уже постоянно клановый запах вот свой характерный. Они очень четко узнают свой чужой там, при встрече где-то на нейтральной территории именно по запаху. И, более того, некоторые насекомые умеют его имитировать. те же самые мирмекофильные сверчки, которые живут даже в наших муравейниках черных муравьев, если весной посмотреть внимательно, они иногда выходят вместе с муравьями из муравейников. Маленькие, буквально 2 мм коричневые сверчочки. Они не похожи на сверчков, они похожи на муравьев, но это сверчки. Они тоже входят в колонию к муравьям, приобретают их запах.
1: Паразитируют там.
2: У них скорее такой комменсализм. Они живут вместе, вроде бы сильно муравьям не вредят, но иногда выпрашивают у них еду, и там размножаются, пользуясь муравьиным домом. Муравьи поддерживают стабильную среду в своем муравейнике, и сверчкам это нужно. Угу. Без муравьев они жить не могут. Причем эти сверчки есть не только у нас в России, там в тропиках они почти такие же внешне.
1: Ну, хорошо, мы все-таки к листорезам, мне хотелось бы вернуться. Но у них их главными оппонентами в тропиках, если можно так сказать, выступают огненные, наверное, да, муравьи.
2: Огненные, бродячие тоже, да, разные стратегии, потому что огненных муравьев очень интересно.
1: Боевые такие.
2: Огненные муравьи часто не разделяются на отдельные такие вот колонии, то есть у них семьи как бы есть, но они при этом между собой часто не враждуют. И могут образовывать такие многокилометровые огромные скопления, что ли, этих муравьев, которые не враждуют с собой, как наша черная, у каждого своя территория, а такая взаимовыручка и поддержка.
1: Ты вот то есть это федерация, то, что, да?
2: Да, да, да, они как бы такие. Все друг за друга, между собой не враждуют, часто там между собой делят какие-то ресурсы, и это действительно серьезная проблема, потому что они потихоньку распространяются на север в США. Плюс их завезли там еще куда-то, и у нас в Азии есть тоже соленописы вот эти огненные. И это действительно плохо, потому что в США сейчас получается интересная ситуация. Снизу движутся огненные муравьи, а сверху тетрамориумы, тоже из мелких, достаточно неприятных муравьев. Не такие неприятные в плане способности кусать, жалить, как огненные, но тоже ничего хорошего в них нету. И они тоже образуют такие же огромные гиперскопления. Непонятно, кто победит, когда они встретятся. Но в любом случае это будет не человек.
1: Да.
2: Интересная штука. Листорезы тоже движутся на север, в Америку. Дело в том, что они очень сильно зависят от своего гриба. И гриб – это то, что определяет, где они могут жить. Так вот, они сейчас потихоньку селекционируют гриб на предмет устойчивости к низким температурам. Более того, самые северные из колоний этих муравьев научились на зиму гриб закапывать поглубже, переносить в нижние камеры, а к лету выносить на поверхность.
1: Чтобы подышал.
2: Поддерживать правильную температуру. А поскольку гриб более холодостойкий, можно закопать его поглубже, и ему там будет тоже ничего. То есть там вывелись какие-то свои штаммы гриба. И благодаря этому они дошли уже до Техаса. В общем-то, это для муравьев довольно серьезное продвижение из тропиков Южной Америки. Посмотрим, что будет дальше.
1: И в Техасе засушливо уже совершенно.
2: На самом деле они живут не только в лесу, а и на таких луговинах, в общем-то, могут питаться травой.
1: Как наши муравьи, ну, а наши в Советском Союзе когда-то водились, теперь в республиках Средней Азии, муравьи-синокосцы, по-моему, те, которые злаки запасали у себя.
2: А, жнецы. Жнецы. Вот, у нас они есть на самых югах сейчас, в Астраханской области они есть.
1: Да.
2: Тоже очень интересные существа.
1: В Западном Казахстане, наверное, да,
2: нет. А на юг дальше их там, да, чуть ли не до юга Африки они будут жить и будут просто разные.
1: Ну, они
2: виды.
1: Аналоги, получается, листорезов в какой-то степени.
2: Точно такие же, только другие, как это часто бывает в природе. Тоже очень интересная стратегия. Если листорезы собирают листья, чтобы измельчить их, и на измельченной листовой массе вырастить гриб, с которого они потом собирают сок, не давая им образовывать плодовые тела, то жнецы запасают зерно на сухой сезон. И это зерно позволяет им питаться. Причем они сами зерно есть не могут. Они это зерно измельчают жвалами и дальше дают личинкам. А личинки этих муравьев умеют выделять специальный фермент, который это зерно, собственно, ферментирует, и тогда его уже едят взрослые жнецы. Причем интересно, они настолько приспособились питаться зерном, что, в отличие от большинства остальных муравьев, не переносят такие чистые углеводы. Если мед налить в мисочку, нормальные муравьи набегают, с радостью его выпивают и кормятся. Жнецы от меда могут отравиться и умереть. То есть им не рекомендуется.
1: Слишком сахаристый, что ли?
2: Какие-то проблемы с пищеварением вызывает, но это вот такая стандартная...
1: Слипается.
2: Стандартное предупреждение для юных муравьеводов, если завел жнецов, не давай мед. Для других муравьев можно давать. Для жнецов мед давать нельзя. Был случай, когда подбрасывали жнецов к нашим рыжим муравьям, к мирмикам. Мирмики гораздо более такие любители мяса, они охотятся на мелких насекомых, и у них более белковая диета. Вот к ним подбросили жнеца, который у них вырос в колонии, думая, что он тоже мирмика, и его научили таки пить нектар, сироп, но он его обменивал с этим сиропом вместе с остальными мирмиками, видимо, они выделяли какие-то ферменты, позволяющие его усваивать. Был очень интересный опыт, собственно, у любителей муравьев кто-то так сделал, пытаясь поднять колонию мирмик. У него было много жнецов и мало мирмик. И вот он сделал, получилась такая интересная вещь.
1: А как он в дальнейшем-то ее поднял, эту колонию? Ну, один рабочий муравей.
2: У него просто оставался этот мессор, он его подбросил к мирмикам, и мирмики его вырастили. Ну, а да. Дальше это осталось в качестве такого любопытного курьеза. Не отбирать же его обратно. Ну, он живет нормально, вписался в семью и помогает мирмикам растить куколок и личинок. А потом, когда из этих куколок вывелись уже мирмики, он просто остался жить вместе с ними. Угу. То есть его нормальная жизнь просто протекала в муравейнике другого вида.
1: Но они же недолго живут-то, несчастные.
2: Разные виды по-разному, и, в общем-то, муравьи ставят на сменяемость поколений. Один умер, другой родился, только королева продолжает жить там многие годы.
1: Всегда, практически. Но я вот о чем вспомнил в связи с листорезами, поправьте меня. Мне кажется, что какой-то из видов бродячих муравьев в рабство их захватывает листорезов или захватывает их муравейник и заставляет их работать на себя уже.
2: Про листорезов не слышал, но даже наши вот обычные лесные муравьи, вот эти, которые строят огромные кучи, на самом деле они относятся к роду формика. И род формика очень такой разноплановый, там есть виды, которые не строят кучи, и такие черные живут в земле, но они тоже формики. Есть виды, которые строят большие кучи, есть виды, которые строят небольшие кучи, а внутри этой кучи пенечек.
1: Ну, кучи мирмика же строят, в основном.
2: Нет, формики. Мирмики – это вот маленькие рыжие, которые живут под влажными камнями. Поднимаешь камни, там вот копошатся такие больно кусающиеся муравьи, они как раз жалятся.
1: Да, мирмикоруфы, да?
2: Да. Их, на самом деле, целый комплекс видов, порядка 20, и разобраться в них без микроскопа крайне сложно.
1: Невозможно, да.
2: А формики наши лесные, там есть несколько видов, причем одни виды принципиально такие рабовладельцы, они сами не умеют основывать колонию, они сами не умеют выращивать потомство. И для этого им нужны другие муравьи этого же рода. Соответственно, самка вторгается в чужой муравейник, ей надо найти муравейник, где ее не успеют убить, то есть это обычно маленький муравейник, она должна пропитаться запахом этого муравейника и сместить королеву, поднять бунт. И дальше рабочие этого муравейника будут работать на нее и выращивать ее потомство. А потом ее потомство, когда вырастет, будет ходить на рабовладельческие рейды, захваты в соседние муравейники и воровать оттуда будущих рабочих в виде веники, и воровать оттуда будущих рабочих в виде куколок. И их выращивать для того, чтобы

0: них достаточно крупная голова, большие глаза, им надо лететь, ориентироваться в пространстве, чтобы найти место, где она сможет основать колонию. Причем ей надо найти такое место, где она сможет спрятаться, вырастить гриб, она берет с собой кусочек гриба, под нижней челюстью, под губой она захватывает грибницу и несет с собой. И первое время она откладывает яйца, и эти яйца выливает на гриб, чтобы гриб рос на ее раздавленных яйцах. Потом гриб начинает разрастаться, она начинает подращивать несколько рабочих себе в помощь. И когда рабочие уже берут на себя уход за грибницей, у самки начинают атрофироваться отделы мозга, отвечающие за выращивание грибницы, за уход за потомством. И в конце от мозга остается практически ничего, от ганглия. Прям была серия срезов, как вот у разных самок на разных стадиях роста колонии изменяется мозг.
1: То есть получается, что у них каждый отдел мозга за что-то, за какое-то сложное поведение отвечает?
0: Видимо, да, и там просто видно, как на микросрезах мозг уменьшается, уменьшается, уменьшается, отделы, это... которые не требуются, исчезают, рассасываются, так же, как рассасывается мускулатура, которая махала крыльями раньше.
1: Ну да, то есть это, если у нас мозг, он как бы практически, хотя есть определенные зоны, да, которые отвечают за определенную там моторику, я даже не знаю.
0: Задействованные,
1: да?
0: Не задействованные, да. Они избавляются от всего лишнего, то есть настолько экономно, что все лишнее сразу пускается в дело и разбирается безвозвратно. И более того, если у самки погибнут ее рабочие, которые ухаживали за грибом, она не сможет уже заново восстановить колонию.
1: Вырастить мозг она не сможет.
0: Да, обратно. Путь в один конец. Берегите мозг, да, тренируйте его.
1: Стоит беречь мозг, обратно он не вырастает, даже у муравьев.
0: Вот, а мозг, на самом деле, очень сложный. Недавно была тоже интересная работа исследовательская по поводу того, как ориентируются муравьи. В пустыне есть дивная группа муравьев – бегунки. Они могут жить при температуре порядка 60 градусов на поверхности песка, очень быстро бегают, брюшко задирают кверху, красивые, быстрые муравьи-пустынники. Очень интересные сами по себе существа, и они в пустыне должны как-то ориентироваться. Они хищники и пользуются своей жаростойкостью тем, что они бегают по поверхности песка, собирают тех насекомых, которые не могут жить при такой температуре. Кто-то поджарился, они выхватывают и тащат себе в гнездо. И им надо уметь как-то ориентироваться. В пустыне нельзя запомнить поворот налево, поворот направо до этого куста, и дальше возвращаемся к дому. И нельзя оставить за собой запаховую дорожку, как делает большинство муравьев. Запаховая дорожка удобна, но песок постоянно пересыпается. Поэтому...
1: То есть обычно муравьи, когда куда-то ходят, они...
0: Чертят за собой путь.
1: Да.
0: Феромонная
1: дорожка.
0: Размечают
1: маршрут с помощью запаха.
0: А бегунки лишены этой возможности.
1: Может просто сдуть песок,
0: да,
1: этот.
0: Да, то есть ты идешь, и каждый раз песок новый, хотя и место то же самое.
1: Да, можешь упилить со своим запахом неизвестно куда.
0: А уходят они далеко. Видят они не настолько далеко, насколько уходят. Соответственно, приходится как-то ориентироваться. И они решили эту проблему вообще гениальным способом. У них есть встроенный одометр. Они считают расстояние, которое они отошли от муравейника. И встроенный компас. Они ориентируются по Солнцу и, возможно, по магнитному полю. Соответственно, они знают, сколько они шагов прошли, в каком направлении. И потом, когда они собираются возвращаться, они в голове строят этот маршрут и выбирают вектор, ведущий ровно к входу в гнездо. Получилась такая трехмерная схема, по которой они шли, и потом вектор возврата. Солнце, магнитные поля и количество шагов, пройденных в каждом направлении.
1: Они это считают как-то?
0: Как-то они это считают, но они возвращаются именно по вектору. То есть, если их путь нарисовать на карте, они просто строят прямую линию к точке начала пути и возвращаются по ней. Ставили кучу экспериментов, и был казус у любителей муравьев, тоже с этим связан, очень интересный. Муравьи жили в пробирке и выходили из нее в такую аренку небольшую, а из этой аренки выход была маленькая щель, они сбегали, на самом деле, из нее. И вот они возвращались каждый раз к стеклянной стенке, ведущей к пробирке, и не могли войти.
1: То есть они выбирали кратчайший путь и натыкались,
0: да,
1: на
0: стенку. И натыкались на прозрачную стеклянную стенку, которая их не пускала домой. И он их возвращал каждый раз обратно кисточкой.
1: Загонял их.
0: Да, сбежавших.
1: Если в целом говорить о муравьев, есть несколько у них тогда, получается, стратегий, да? Есть муравьи-охотники, есть муравьи-собиратели,
0: угу.
1: Есть муравьи-садоводы.
0: Да, есть муравьи, которые делают запас. Например.
1: Есть муравьи-рабовладельцы.
0: Но это стратегия уже постройки колонии, потому что кто-то владеет рабами, кто-то нет. Кто-то постоянный рабовладелец, он не может по-другому, а кто-то получает в качестве рабов хорошее подспорье. Но, в принципе, и без них в состоянии справиться.
1: Ну, это нет, уже стадия рабовладения, но тем,
0: да,
1: не менее.
0: Да, да, да. Ну, есть, да? Полный ряд переходов у тех же формик. Есть муравьи, которые делают очень интересные запасы. В Мексике и в Австралии есть две группы муравьев, которые изобрели такие муравьи-бочки. У них есть специальные особи, которым другие фуражеры приносят нектар, те их заглатывают, и у них раздувается брюшко до огромного состояния, они получаются размером с вишенку. Они не могут ходить, если их положить на землю, они лопнут под собственным весом, и единственное, что они умеют, это висеть на потолке специально выкопанной камеры и там хранить этот запас нектара на голодный период.
1: Ну, и их съедают, что ли, собрать?
0: Они отрыгивают обратно этот нектар, когда они сдуваются, они опять могут стать нормальными муравьями и спокойно перемещаться. Но вот их основная функция – это висеть там в качестве живого запаса.
1: Ну, у них, соответственно, никаких мозгов нету.
0: А им достаточно висеть и выдавать нектар по просьбе. Попросили, выдал.
1: То есть живые бочки, получается.
0: Да, самые настоящие живые бочки.
1: Муравьи-запасатели, да, мы еще одну форму открыли.
0: Есть муравьи-скотоводы, потому

0: что даже наши родичи вот обычных черных почвенных муравьев, лазиусов, есть лазиусы, которые выращивают тлю. Причем да. наши лазиусы черные выращивают тлю на растениях.
1: Я забыл, действительно.
0: Вот. А есть желтые лазиус флавус, которые выращивают корневую тлю на корнях. Они роют специальную камеру. В этой камере находят корешок какого-то растения, так чтобы он еще не высох. И на этот корешок сажают специальную тлю. И они за ней следят, на зиму ее закапывают поглубже, там возобновляют эту многолетнюю колонию, в которой в подземельях растут свои маленькие овечки, никогда не видя солнечного света. Тоже очень интересно. И прямо у нас под ногами можно прямо в Москве встретить такую штуку.
1: Ну, это же тлю они выгуливают каким-то образом.
0: Нет, у флаусов тля всю жизнь находится под землей. Они специально ее вот растят и пересаживают, контролируют численность.
1: А те, которые выгуливают?
0: А те, которые выгуливают, это наши вот черные лазиусы, например. Они эту тлю часто просто ловят где-то на свободе и следят, чтобы все было хорошо. Отгоняют божьих коровок, там убирают гусениц. То есть просто поддерживают тлю в таком полувольном состоянии. И заодно ее до своего рода рэкет. Мы тебя защищаем, а ты нам немножко вкусненького нектара. Очень удобно.
1: Это все стратегии? Мы ничего не забыли?
0: Есть еще совершенно дивная группа бродячих муравьев.
1: Ну, мы про бродячих говорили.
0: Которые просто перемещаются с места на место как бы, и собирают.
1: Да?
0: Не совсем. Есть просто вольные охотники, которые бегают и ловят насекомых. А есть бродячие, которые полагаются на то, что они огромная стая. Их много, и часть муравьев у них просто носильщики. Они носят с собой куколок, королеву.
1: Это не те муравьи, которые живые мосты образуют.
0: Вот те самые, да.
1: При переходе через реку какую-то, да? Угу. Я вот все-таки не понимаю, как они это делают. Вот все-таки про живые мосты, если говорить.
0: Они сцепляются один с другим в нужном направлении.
1: Ну, эта цепочка же имеет тенденцию упасть, да, если как...
0: Да, но они стараются дотянуться, насколько можно, опираются друг на друга.
1: Если она касается... они узкие места, на самом деле.
0: Да, и если она касается воды, муравьи пользуются тем, что они маленькие и плохо смачиваются водой. Соответственно, можно опереться на воду, а дальше тебя подтянут твои сородичи.
1: А дальше больше-больше нарастает.
0: Да, и получается такая цепочка, позволяющая переправиться через что угодно. И даже гнезда они строят из собственных тел на время, когда колония останавливается на стоянке.
1: Ну, это тоже южноамериканские муравьи.
0: Есть американские, есть африканские похожие.
1: Мы показывали в программе «Диалоги о животных» таких муравьев, я помню, да. Это впечатляющее зрелище, такой шар живой, где температура тела определенная, то есть этого самого шара поддерживается. Ну, о муравьях можно бесконечно рассказывать, а время у нас подошло к концу. Спасибо, Александр.
0: Спасибо вам.
1: Итак, дорогие друзья, в эфире была программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседовал с Александром Гатиловым о бесконечном разнообразии жизни муравьев. Всего вам доброго, до свидания.
2: О животных. С Иваном Затевахиным.

0: Всем привет! Сегодня мы отвечаем на самые интересные комментарии и вопросы к фильму «Огнем и мечом». В гостях у нас историк и писатель Клим Жуков. Привет!
1: Кристина, привет! Рад тебя видеть.
0: Взаимно.
1: И вам тоже всем здравствуйте.
0: Зрители тебя просят рассказать о восстании Богдана Хмельницкого с точки зрения истории и насколько это реалистично было показано в фильме.
1: По-моему, я как раз... Когда мы обсуждали сам фильм, довольно подробно рассказал о восстании Богдана Хмельницкого и о том, как это отражено в фильме. Ну, мы с этого начали. Ну, как-то я даже не знаю, стоит ли еще раз повторять. Может, вы просто пересмотрите исходный ролик. Потому что я в формате там, 40 минут часа больше рассказать не смогу, потому что иначе мне придется весь час рассказывать только о восстании Хмельницкого. И то это будет... По самым-самым-самым-самым вершкам. Понятно, что спусковым крючком был вот тот конфликт, который заслуженный казак из Регистровых, Богдан Зиновий Хмельницкий, имел вместе со своим соседом Даниэлем Чеплинским, который совершил набег на его хутор, украл его жену и, судя по всему, избил до полусмерти сына, который пытался, видимо, ну не жену, а гражданскую жену, правильно сказать, который пытался, видимо, за нее вступиться. И, видимо, сын из-за этого умер, потому что мы дальше вот конкретно этого сына после истории с Чеплинским больше не видим в источниках. Очень может быть, что его там избили, поколотили, ранили, возможно, он скончался. Понятно, что Хмельницкий очень сильно обиделся и пошел жаловаться королю. А король, который его лично знал, с которым они, что называется, служили вместе, давайте так по-простому, сказал: «Не, что ты не шляхтич. У тебя сабли есть? Вот сабли делай, реши». Хмельницкий сказал: «Это как раз-то это мы можем». И пошел решать дело абсолютно не так, как думал король, потому что вся сечь была очень сильно напряжена на поляков. Очень сильно. А самое главное не сечь, самое главное рядовое южнорусское крестьянство, которое, прямо скажем, было не совсем счастливо под панской властью. Там тоже уже было свое крепостное право, причем крепостное право куда более свирепое, чем в то же время в России. И плюс они еще, ко всему прочему, были, как мы знаем, католики. И православное население считалось, прямо скажем, за второй сорт. Поэтому идея Хмельницкого разобраться с Чеплинским встретила не просто отклик у братов-казаков и у крестьянских низов, а вдруг выяснилось, что у каждого есть по два своих Чеплинских. А то и по три. И нужно разобраться со всеми скопом. Вот началось восстание. Это если очень коротко и упрощенно.
0: А можешь для наших зрителей структурировать социальную иерархию 17 века и рассказать про ее основные принципы?
1: Это феодальная иерархия. И в этом ее основной принцип, что есть верховный феодал, который наделяет феодалов помельче землей в условное держание в обмен на службу. Потом, я сейчас не очень понимаю, вы конкретно о чем? О Речи Посполитой, о России. Какая конкретно держава вас интересует прямо сейчас? Если Россия, то это будет одна феодальная система. Если Речь Посполитая, несколько иная феодальная система. Хотя в основе вот тот самый стержень условного наделения землей в обмен на службу будет везде одинаковый. От Англии до, не знаю, куда его там нужно пальцем ткнуть, до Турции. Это все будет одинаковый феодализм, с одинаковым, самое главное, экономическим базисом. А как выглядели конкретные звания на местах, и какие за ними следовали права, обязанности, культурный фон некий, это было в каждой стране свое. Поэтому уж извините, вы мне уточните вопрос про Польшу, про Русь, может, вы про Францию спрашиваете, я же не знаю.
0: Вызвали вопрос определения тяжелой рыцарской конницы. Что ты говорил? Что может называться таковой и по какому принципу определяется тяжесть конницы?
1: Я уже об этом говорил, опять же, когда мы обсуждали фильм. Повторюсь, я видел там комментариев, было прям много-много-много-много-много, что я вообще не прав, ничего не знаю. Ну, это правда, я в самом деле ничего не знаю. Чем больше я узнаю, тем я меньше понимаю, что я знаю что-либо. Общий смысл такой, что на самом деле гусары это же никакая не тяжелая конница, потому что и дистрие, то есть кони у них были не рыцарские, и доспехи у них были легкие, и копья у них были, да, длинные, но легкие, и все это не рыцари никакие совсем. И не тяжелая никакая конница. Товарищи, тяжесть конницы не измеряется тяжестью доспехов ни в коем случае, потому что Например, тяжелая конница – это кирасиры при Фридрихе Великом или Наполеоне Первом. Вот между Фридрихом Великим и Наполеоне Первым эта тяжелая кавалерия не носила кирас. Они назывались кирасиры, но кирас они не носили. У них были просто суконные кареты и каски, все. Но это все равно тяжелая конница, потому что тяжелая конница – это способ боя. То есть плотное, линейное, развернутое построение, когда лошади идут плотным строем. То есть не лавой, как разрозненное нечто, а единым монолитным строем. Вот в чем тяжесть конницы. И, конечно, второе – в коне. Потому что если уже говорим о гусарах, то в это время тяжелее конницы в мире просто не существовало. Потому что были самые лучшие боевые кони в мире, собранные в такой концентрации в одном месте. Причем это лошади именно рослые, большие, крупные, рассчитанные на копейный удар. Представляете, что такое? Какая нагрузка вообще падает на хребет коня, чтобы выдержать этот копейный удар таранный? Тут нужно специально подготовленная, большая, мощная лошадь. Есть мнение распространенное, совершенно дурацкое, что рыцарь, то есть именно тяжелая конница, сражалась на тяжеловозе, и сразу показывают фотографию современного фрисского тяжеловоза. Так вот нет. Во-первых, в описываемое время фрисских тяжеловозов как породы еще не существовало. Она только-только начинает устанавливаться. Таких этих мамонтов, как сейчас, их просто физически не было. Это первое. Второе. Тяжеловоз для войны вообще не подходит. На нем просто верхом ездить сложно на тяжеловозе. Вы когда-нибудь пробовали на фризе ездить? Я пробовал. Он весит. Если сравнить нас с Кристиной, то вот Кристина это нормальная строевая будет лошадка, красивая, хорошая, а я буду фриз. То есть почти в два раза тяжелее. Фриз может весить тонну. Вы на нее когда садитесь, у вас ноги вот так в шпагат вытягиваются. Вы его чем будете это погонять? Тем более, что это плевок у него на хребте, в 70 килограмм или в 100 килограмм, ему вообще не важно. Это настолько мощное, огромное животное, что вы этими своими ножками вот даже в шаг не поднимете, скорее всего. А для боя лошадь нужна, которая может, самое главное, с огромной скоростью, очень быстро набирать ускорение буквально с места, чтобы он стоял и пошел как пуля вперед. То есть это должна быть лошадь, во-первых, вписанная в квадрат, если мы посмотрим на ее экстерьер, от груди до крупа. То есть, чтобы она была убористая очень, чтобы она могла быстро подобрать под себя ноги и резко выпрыгнуть вперед. Сразу буквально перейдя в галоп с 1-2 темпов, причем в хороший быстрый галоп. Также быстро затормозить, то есть, чтобы можно было перенаправить на новую цель эту самую лошадь. Поэтому да, лошади были высокие, но нет, это не тяжеловозы ни в коем случае. Они больше всего похожи на то, что мы сейчас знаем, как андалузская порода. Это, конечно, не то самое, но по форм-фактору оно похоже. То есть оно, да, это крепкая, мускулистая, здоровая лошадь. Да, у нее длинные ноги, она высокая. Что такое высокая? 1,60–1,69 м в это время это считалось высокая лошадь. По нашим понятиям, это очень сильно средненьких размеров лошадь. Но, вдумайтесь, 1,69 м это строевой рост кирасирской лошади при Фридрихе Великом. Да, и, кстати, при Наполеоне Первом тоже. Что такое 1,69 м? Это мне вот посуда вот.
0: Это мой рост, да.
1: Это, прямо скажем, по нынешним меркам средних размеров лошадь. В то время это большая, здоровая, крупная лошадь, мощная. Причем давайте-ка так, что эти вот 1,65–1,70 м лошадей, их было пригодных, самое главное еще к конституции, пригодных к бою, их было где-то примерно 0,5% вообще от конского поголовья. В принципе, они стоили безумных денег. И гусары, которые набирались из самых лучших вообще семей Речи Посполитой, только они могли себе позволить вообще получить таких лошадей. И удар наносился, самое главное. Сила конницы в конях всегда. То есть, какие у вас не будут доспехи, если у вас будут дрянные лошади и хорошие доспехи, вам эти хорошие доспехи не помогут просто потому, что дрянные лошади их увести нормально не сумеют вообще. А люди в доспехах там сильно полегче, поплоше и вообще не такими замечательными, но с хорошими конями. У них всегда будет решающее преимущество. Вот так. Поэтому, конечно, гусар это не просто тяжелая конница, это суперэлита тяжелой конницы всего мира тогда. Страшнее гусар. В прямой атаке в это время не было просто никого вообще. Как-то более-менее из представленных участников с ними мог в прямом бою тягаться московский полк, набранный из бояр старых московских родов. Вот они тоже были очень богатые, поэтому у них были хорошие кони. Вот в чем дело. И хорошие доспехи. Плюс, опять же, древняя родовая боярская честь, которая не позволяла из принципов местничества бегать с поля боя. Поэтому, конечно, вот московский полк, он мог как-то, ну как-то, приблизительно как-то вот выступать против бояр. Гусар, прошу прощения. Лоб в лоб, но их мало. Гусар тоже было немного, но сильно больше, чем московского боярского полка.
0: Очень много комментариев посвящено литвинам.
1: Да, я понял.
0: Которых ты называешь якобы литовцами и некорректно высказываешься. Прокомментируй это, пожалуйста.
1: Я говорю на современном русском языке. В современном русском языке слово «литовец» обозначает этноним, относящийся к жителям Литвы. Докладываю, литвин – это сингулятив от существительного «литва». То есть литвин и литовец – это синонимы, дорогие мои недалекие друзья. Синонимы. Я знаю, откуда эти происходят комментарии. Это все происходит из националистических кругов братской Белоруссии, где сейчас вот у нас поднимают голову эти красно-белые знамена, которые якобы Речи Посполитой, хотя, конечно, никакой не Речи Посполитой. Совсем других формирований, несколько более поздней эпохи. Не буду сейчас говорить о каких, чтобы меня не обвинили в политикозности. Тем не менее, в это время литовец, он же литвин, это выходец из Литвы, вместе с некоторыми частями на территории современной Белоруссии, которые были очень давно присоединены к Великому княжеству Литовскому. Людей оттуда тоже могли назвать литвином. Такое бывало. Это причем было не обязательно совершенно. То есть могли назвать, могли не назвать. Всех остальных могли назвать словом русин. То есть просто русский. Кто не верит, почитайте, пожалуйста, ну хотя бы «Правду Ярослава», что ли. Правда Ярослава Мудрого, данная Новгороду в XI веке. И потом далее ее переложение в виде «Правда уже Ярославичей», «Устава Владимира Мономаха» и прочее. Там житель Руси называется словом «русин». Вот, поэтому люди, которые проживали на территории Белоруссии, скорее всего, назывались бы именно русины, а не литвины. Литвины – это люди, которые проживали, например, в Виленском воеводстве, Трокском воеводстве. В Шимайте, Аукшайте, вот это вот как раз Хартланд литовский. То, откуда происходят этнические литовцы, этнические литвины. А вы, дорогие мои друзья, покоренная территория. Белоруссия, да, современная Белоруссия, конечно, по большей части находилась в составе Великого княжества Литовского. Но вы, мои недалекие друзья, которые пытаются события 13-17 веков транслировать на современный, даже мне указывайте, на каком языке мне говорить. Я повторюсь, я говорю на русском, современном языке, и говорю слово «литовец», абсолютно прав при этом, потому что литвин и литовец одно и то же. Так вот, вы там были холопами на 99,9%, то есть податным, зависимым населением. Если вы все думаете, что вы потомки каких-нибудь Острожских, Хаткевичей и прочего, нет, я вас уверяю, вы в основном потомки крестьян, то есть того самого быдла, по мнению панства и тем более магнатерии Речи Посполитой. Поэтому не нужно, пожалуйста, заступаться за этих людей. Это нам всем классовый враг.
0: У пользователя под ником Оливер Киро в комментариях был крик души с кучей вопросов. Вот я тебе его сейчас задаю. А кто в книге не литовец, не белорус, не украинец, а природный поляк? Куча вопросительных знаков.
1: Я Казимир король. Король там точно совершенно поляк. Да и то он поляк такой, он же ваза. То есть швед.
0: Ну, ты рассказывал, да, в прошлый раз.
1: Да, ну там их на самом деле очень сильно мало, собственно, природных поляков. Так там действие-то в основном происходит не на территории Польши, вот в чем дело. Поэтому там именно настоящим полякам, чистокровным, взяться-то практически и неоткуда. Это полонизированная местная знать.
0: А можешь подробнее рассказать о вагенбургах? Кто первым начал их использовать и точно ли это были гуситы?
1: Нет, вагенбурги точно придумали не гуситы. Вагенбурги придумали вообще какие-то очень-очень древние кочевники, которые догадались до повозки со спецованными колесами. То есть колесо не монолитное, а со спицами. Это были наши очень давние прапрадедушки. Фамилия их была индоевропейцы. Вот они где-то, когда находились около 3-2 тысяч лет до нашей эры в южноуральских степях, они придумали как раз-то спецованное колесо, которое вообще сделало возможным широкую экспансию индоевропейцев по Евразии. И они придумали свои стойбища временные обносить, судя по всему, как раз теми тележками. Вот это Вагенбург, то есть город телег.
0: Угу.
1: Другое дело, что гуситы превратили Вагенбург, который вообще все знали и использовали как походное укрепление тоже все, в совершенно новую тактическую единицу на поле боя, потому что это были не просто телеги, а специально сделанные боевые телеги с креплениями для тяжелого огнестрельного оружия, гаковниц ли, вертилюжных пушек ли, собственно, с портами, специально прорезанными в бортах, из которых можно было стрелять из арбалетов или из ручниц, неважно, со специальными площадками, на которых можно было размещать пехоту, которая будет эти самые телеги оборонять, со специальными креплениями, которые позволяют сцеплять телеги вместе, чтобы их невозможно было растащить. Со специальными телегами, которые используются в качестве ворот, то есть которых можно было просто отодвинуть, что, и, например, пойти на вылазку, или запустить туда свою конницу, например. Короче говоря, это специально придуманная именно подвижная крепость, которая доставила, да, конечно, из очень толстых досок, обитых металлом, специально, чтобы их нельзя было легко пробить из огнестрельного оружия или из луков, или из арбалетов, неважно. И вот это доставило массу неприятностей всем, так как в крестовые походы против гуситов очень много кто ходил, все посмотрели, заценили, сказали, это модно. И где-то к 40-м, 50-м годам оно употреблялось вообще по всей Европе. Скорее всего, да, скорее всего, придумали именно вот так организовывать походный передвижной лагерь в виде уже готовой крепости, видимо, скорее всего, именно они. Гуситы, а точнее даже табориты. У них даже специальное вот название было, все нет. Сидели в таборе в специальном.
0: Ты в выпуске называл гусарские крылья понтами.
1: Да.
0: Многих это возмутило, и они кучу функционала для него придумали. Например, то, что звук пугал врага и возвещал о приближении крылатой кавалерии. Потом
1: они сами себе еще и опровергли, сказали, что нет, все-таки не возвещал.
0: Да, или то,
1: для
0: что...
1: маскировки, я помню, было дело, что так как крылья высокие, не видно, сколько там сзади них людей.
0: И от ударов от сабли.
1: От ударов сабли. И самое главное, нельзя аркан набросить.
0: Да.
1: Это такая херня, товарищи. Там про аркан, я помню, когда я читал эти вопросы, было больше всего комментариев, что вот это специальная защита от татарского аркана, что вот этот, значит, крылья вот так вот. И аркан, короче, не сможет на человека упасть из-за крыльев. А почему нельзя его на крыло накинуть? Оно же, между прочим, на винтах держится, в специальных пазах. Если оно не к седлу крепится, а чаще всего оно крепилось не к седлу, а к панцирю. Вот почему вы за крыло-то его не поймаете? Там тем более рычаг какой, оно же высокое. Если дернуть человека за плечи, еще неизвестно, может он вас самого еще из седла выдернет. А если завязать узелок наверху рычага и заверх рычага дернуть? Вы физику-то в школе хоть пытались учить, я не знаю. Кстати, вы пытались кидать аркан? Мне вот интересно. На коне. Как у вас с конной подготовкой? Вот когда вот эти легенды дурацкие транслируете, ну вот попытайтесь хоть что-нибудь, кроме Википедии, почитать в интернете. Ну и дальше включить немножко воображение. Вот едет чувак в доспехах, причем довольно тяжелых. То есть они его стесняют. Они ему в самом деле мешают маневрировать в седле так быстро, как если у тебя доспех будет легче или вообще не будет такового. То есть маневренностью его победить можно. Значит, ему кто-то с арканом заезжает сзади и смотрит крылья у него такие, крылья. И он такой, ну все, финиш. Кидает в это крыло, оно отскакивает и обратно. Он опять кидает в крыло, оно отскакивает и обратно. Ну в это время гусар наконец собрался с восьмого, сообразил, что сзади от него что-то хотят. Достал кончар, проткнул насквозь и поехал, значит, дальше после этого. По-моему, как раз логично. Увидев эту палку, которая привинчена к наспиднику кирасы, вместо того, чтобы пытаться как-то мимо этой палки набросить аркан на палку, тем более, что она, это штырь, на него удобно набрасывать, не человек, который довольно объемный. Вот на штырь ты накинул, затянул, и вот ты его уже тянешь за собой. Класс же! По поводу шума перьев, я сам сказал, что это считается, что есть такая вот мысль, что, возможно, они этим самым шумом что-то там такое, какое-то производили психический эффект. Я сказал, что это возможно, я с этим не согласен. А вот то, что их видно издалека, и сразу видно, собственно, о ком речь, это правда. Это хорошее опознавание на поле боя, и это, конечно, сарматские понты. Потому что они вот все время пытались одеться в сарматов, как они себе их представляли. Происходит эта фигня, конечно, скорее всего, от венгров, которые, как я говорил, укладывали себе прямо орлиные крылья на тарче. А эти вот старшие их сняли и решили, что о, надо крылья же делать не на щите, а на спине, как у птицы. Вот это будет круто.
0: Правда ли, что для венгров более характерным оружием была не сабля, а килич? И чем они вообще отличаются между собой?
1: Килич, он же клыч, он же килидж. Это как переводится на русский язык? Сабля! Вот в чем дело. Оно переводится как сабля. Поэтому, когда мы говорим, что для венгров клыч или килич был более характерен, чем сабля, переводя на русский, мы получаем, для венгров сабля была более характерна, чем сабля. Потому что, видимо, вы имеете в виду некую особую форму этой сабли. Нет, у венгров не было предпочтения к какой-то вот одной конкретной вот сабле вообще. У венгров были очень тяжелые сабли, длинные, то, что вот потом стало в польском обиходе называться баторовками или жигмунтовками. То есть это длинная боевая сабля с такой широкой крестовиной гардой, и вот прям такая, которая именно для войны рассчитана. Это, пожалуйста, в Венгрии во все поля было, как боевая сабля. Ордынка сабля тоже была, довольно сильный изгиб, ну, средний, скажем так, изгиб, и на конце острие оформленное в виде выраженного колющего такого шипа. Пожалуйста, в Венгрии они тоже есть. Поляки с венграми очень слабо различались в смысле холодного оружия, прям очень слабо.
0: А из-за чего все-таки Речь Посполитая прекратила свое существование? И можно ли было избежать раздела, если бы государство пошло путем Ивана Грозного, то есть в сторону автократии?
1: Ну, во-первых, у Ивана Грозного никакая не автократия. Я прошу прощения. У Ивана Грозного земское феодальное управление было очень сильно развито. И вплоть до смутного времени, прошу прощения, оно существовало. И смутное время-то Россия пережила именно из-за этого самого земского самоуправления. А у Польши не было шансов никаких. То есть, как бы, если бы государство пошло. Государство само никуда не ходит. Вот в чем дело. Государство ходит туда, куда ведет его правящий класс. Потому что государство — это инструмент насилия в руках правящего класса. Вот правящий класс Польши, он уже к второй половине 15 века должен был идти вот тем путем незалежным, самостийным, демократичным, республиканским, по которому он шел-шел-шел и к 18 веку дошел до Августа Сильного и вообще полной утраты какой-либо валидности этого государства как самостоятельного акта, развалив, конечно, к чертовой матери все. Оно рухнуло из-за отсутствия, точнее, не отсутствия, а, правильнее сказать, утраты единого экономического пространства. Когда на местах настолько возросла роль магнатерии, которая каждая в своем там уезде, повете или группе поветов была как король, фактически. То есть они там управляли всем, а значит, им никто не был нужен. А значит, тем более не нужен был король, как олицетворение общего единства. Поэтому, конечно, они все стали получать все больше и больше самостоятельности, фактической самостоятельности. Ну а когда вот к этим прекрасным самостоятельным парням поблизости так, мимо прошли такие монстры, как Австрия, Пруссия и Россия, вся эта Польша сгинула просто во время одного застолья, когда все посидели, сказали, поделим к чертовой матери. Кому они тут нужны?
0: Еще ты в передаче говорил о том, что задержки выплат и бывает, что отсутствие полностью выплат – это нормальное явление для армий.
1: Да, всех армий в Европе это было абсолютно нормально, когда жалование задерживалось или вообще это жалование прощали солдатам.
0: Прощали?
1: Да.
0: Это так называется.
1: Ну, я вам должен, но я вам прощаю.
0: В каких еще государствах была похожая ситуация?
1: Во всех.
0: Ну, весь 17 век, получается.
1: Все время, пока ходили наемные войска, везде были проблемы с выплатой жалования. Ну, были, конечно, были более благополучные регионы. Я, конечно, говорю о Нидерландах. Вот в Нидерландах там у них был относительный порядок. Когда у них эта армия нового строя была, ну, только создавалась, в конце 16-го, в начале 17 века, как говорят, у них вообще не было никогда задержек жалования. Вообще. То есть у них раз в месяц солдату обязательно платили. И из-за этого все очень сильно удивлялись, как так, тоже не бывает. Да не может быть такого. И к ним шли наниматься самые лучшие люди. Просто посмотреть, как так, армия не воюет, а они же там воевали-то не все время. Но армия была постоянная, она стояла в казармах, на зимних квартирах, и их, смотри, 3 раза в день кормят, еще и платят. Что это такое? какой-то подвох. Ну, так и оказалось, пришлось потом очень сильно воевать. Но все остальные страны, богатейшая Испания, Англия, Швеция, даже Швеция, кстати, которая в 17 веке всех удивила массированным рекрутским набором, она тоже вынуждена была использовать наемников и тоже им регулярно не платила. Польша, Богемия, Австрия, любое германское княжество, Пруссия, в Кокерке, пример, куда ни посмотри, всегда проблемы с выплатой. Всегда. То есть не бывает такого, чтобы не было проблем. Выгодно отличалась Россия, которая была очень бедной по сравнению с соседями, и поэтому не имела шансов нанимать наемников массово. А раз она не нанимала наемников, она не могла их наколоть на зарплату. Нанимали офицеров. То есть офицеров, военспецов, артиллеристов, литейщиков, пушечных нанимали. А полки солдатские, мы один раз попытались во время Смоленской войны сформировать именно по европейскому образцу наемную армию, ничего не получилось вообще.
0: Возмутила зрителей фраза «русинские значит русские». А якобы это два разных народа, и как ты это можешь объяснить?
1: Это могу объяснить конфликтом между правым и левым полушарием только. Потому что русин, как и литвин, это сингулятив от топоэтнонима Русь. Русин. Русин значит русский. Повторяюсь, «Правда Ярослава», «Повесть временных лет», «Устав Владимира Мономаха». Они все апеллируют термином русин применительно к новгородцам, владимирцам, рязанцам, да кому угодно. Это все называлось русин. Вы сейчас говорите о том, что сейчас конкретно, сейчас, вот там, с 19 века, вот та часть карпатских славян и закарпатских славян, которая находилась в составе Австро-Венгерской империи, вот их называли специально термином русин, чтобы отличать их от русских, которые живут в Российской империи. Ну, просто чтобы показать, это наши славянские славяне, а вы там сами по себе, это не ваши. Поэтому да, это искусственный термин, который был введен вот относительно недавно. Если мы говорим про 17 век, а мы именно про него говорим, то когда мы говорим русин, это все еще старое славянское обозначение вот этого самого человека, который проживает на территории Руси, в самом широком трактовании этого значения.
0: Очень много вопросов и споров по поводу современных границ России, Украины, Белоруссии, то, что было в 17 веке.
1: За границами там все очень плохо. Это печаль. Печаль, потому что когда мы смотрим на самые хорошие современные исторические карты, которые говорят, значит, вот это территория России, это территория Речи Посполитой, там внутри вот Великое княжество Литовское, тут какая-то Турция. Это такие красивые там красные, зеленые, синие пятна, которые обозначают страны, они, естественно, очерчены границами. Вот их невозможно вообще очертить, эту условность. Граница могла пройти точно определяемо только в одном случае, если она шла по реке, ну или по озеру. То есть, ну там понятно, этот берег наш, этот ваш, все. И то, еще там из реки будут вопросы, где, до какого места реки мы можем рыбу ловить. Это вот тоже был вопрос. А все остальное, так как нет тебе ни теодолитов, ни кадастровой съемки, ни системы кадастрового учета, ну невозможно провести, просто демаркировать границу никак нельзя. Поэтому у вас живут на границе родственники, как правило, близкие, дальние и прочие, только одни с одной стороны, другие с другой стороны. И они веками вот на этой вот полосе, которую нужно бы вообще закрасить такой штрихованной линией, а полоса это километров 100-150, а может даже и больше иногда, если мы говорим о степи. Вот там Псел, Сула, Ворскла, Днепр, вот в ту сторону, в дикую степь. Там эта граница могла быть еще шире. Ну давайте так, километров 100, это вот дикое поле, фронтир, где происходило с 15 века между... Да даже не с 15, наверное, с 14 века. С 14 века происходила малая война между Великим княжеством Литовским, точнее говоря, помещиками Великого княжества Литовского и помещиками русскими, которые не понимали, это их лесок, и мы тут охотимся или рубим лес, или это не наш лесок. Чтобы лесок отнять, нужно было поехать впятером с друзьями и убить соседей. Это тут, если мы говорим... Граница, ее просто не было. А люди там жили, да примерно одинаковые там жили люди. Там жили, если мы говорим о 17 веке и о территориях, которые описаны в кино, там жили славяне различных северо-восточных, если мы говорим в целом по европейским меркам, северо-восточных племен. все эти потомки полян, то есть людей, которые жили вокруг Киева, там Радимичей, Вятичей, Кривичей и прочее, которые были когда-то в составе, когда-то очень давно, державы Рюриковичей, которые в 13 веке после нашествия монгол раздербанили буквально на части. Одну часть забрали себе монголы в состав Улуса-Джучи, а другую часть себе литовцы в состав Великого княжества Литовского. Ну вот и все.
0: Ты говорил про семейство Курцевичей как о выдуманных персонажах Сенкевича, Романа Сенкевича.
1: Я думаю, что так оно и есть.
0: Нас зритель пишет, что род князей Курцевичей восходит к Михаилу Кариату, а самым известным его представителем был Иосиф Кунцевич, деятель православной церкви 17 века. Архиепископ Суздальский и Тарусский.
1: Я, честно говоря, не могу понять, какое отношение вот эти имеют к тем, потому что они жили в разных местах. Ну, территориально. Возможно, я опять же не могу знать, я не знаком с документами, которыми пользовался Сенкевич. То есть у меня нет выписки документов, которыми пользовался Сенкевич. Может, он взял фамилию их и в самом деле приспособил. Но вот Курцевичи, которые проживали на территориях, которые описаны в романе, я их просто не знаю. Возможно, я что-то и упустил. Но я их просто не могу себе представить, кто это вообще. Но это в любом случае, как их ни назови, хоть Жуковыми. Это очень яркие представители как раз того самого, попавшего в зависимость от Речи Посполитой русского населения.
0: Все, спасибо тебе, Клим.
1: И вам спасибо, и тебе спасибо.
0: Это была «Постдеконструкция». С вами были Кристина Егорова и Клим Жуков.

Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».

0: Так, здравствуйте. Проблема в том, что у меня...
1: Сел голос. Нормально слышно? Ну, замечательно. Увы. Я сегодня буду говорить с вами на тему, которая является одной из очень актуальных в астрофизике современной, значит, и, с другой стороны, является пограничной между разными разделами астрофизики. Ну, сейчас постараюсь объяснить, о чем пойдет речь. Значит, итак, голубые бродяги звездного мира. Мы будем говорить о звездах, поэтому давайте сначала быстренько сделаем некоторое введение, чтобы понять, о чем идет речь. Меня просили, по-моему, туда перейти, да? Давайте я так и сделаю. Звезда – это газовый шар, если не вдаваться в детали. Ну и ее механическое равновесие – это результат баланса двух сил. Гравитация, которая стремится сжать звезду, и газового давления, которое стремится звезду разметать во все стороны. Чем глубже внутрь звезды, тем больше вес вышележащих слоев, ну и, соответственно, давление газа в звезде нарастает по мере продвижения от поверхности к центру. Плотность и температура тоже возрастает по мере продвижения вглубь. Звезда излучает энергию, электромагнитные волны, в окружающее пространство, значит, тем самым теряет энергию. Чтобы компенсировать эти потери, в звездах происходит, есть два механизма. Один механизм – это выделение тепла в так называемых термоядерных реакциях, ну а второй – сжатие звезды. О чем мы поговорим чуть позже. Давайте напомню, что такое термоядерная реакция. Итак, строение атома придется вспомнить. Атом имеет ядро, вокруг которого летают электроны. Само ядро, которое по размерам в сотни миллионов раз меньше размера атомов, состоит, в свою очередь, из протонов и нейтронов, которые называются обобщенным словом нуклоны. Размер ядра много меньше размера атома. И поэтому встает вопрос, как же в ядре, которое состоит из положительно заряженных протонов и нейтральных нейтронов, не происходит взаимного отталкивания частиц? Очевидно, что электроны, которые находятся очень далеко от ядра, не могут компенсировать это взаимное отталкивание. А все дело в том, что между вот нуклонами действуют так называемые ядерные силы. Ядерные силы притяжения, они начинают преобладать над силами отталкивания, электростатическими или кулоновскими силами отталкивания, на расстояниях менее примерно 10⁻⁵ метра. Но, значит, если вы хотите слепить нуклоны в ядро, скажем, два протона, вы должны будете сначала преодолеть отталкивание. Для этого вы должны толкнуть два ядра с большой скоростью навстречу друг другу, или же, если речь идет о газе, вы должны нагреть газ до очень высокой температуры. Отсюда, из простых этих соображений, сразу следуют два важных вывода. Значит, во-первых, термоядерные реакции могут протекать только в самых центральных областях звезд, то есть там, где самая высокая температура. Ну и, наконец, в данный момент может гореть только один вид ядерного топлива. Действительно, чем больше заряд сталкивающихся ядер, тем сильнее надо нагреть газ. Поэтому, например, в центре Солнца 4 протона, сталкиваясь, объединяются в ядро гелия, а вот 3 ядра гелия не могут объединиться в ядро углерода. Отталкивание слишком велико. Не хватает температуры. Поэтому каждый раз в звезде в данный момент выгорает один какой-то вид топлива. Выделяющееся в центральных областях тепло выделяется, должно распространяться как-то наружу, переноситься наружу. В звездах это в основном два механизма. Лучистый перенос, когда излучение переносит тепло от одного более горячего участка к другому. И конвекция. Ну, та же самая конвекция. Это когда более теплый газ становится более легким, всплывает, на его место опускается более холодный, тяжелый. Конвекция не только переносит тепло, но и перемешивает вещество звезды и выносит продукты ядерных реакций, ядерных превращений в поверхностные слои. То есть в результате, хотя реакции идут в центре, продукты ядерных реакций могут оказаться на поверхности. Любопытное свойство звезды – это то, что она в некотором смысле холодильник наоборот. Звезда излучает энергию в окружающее пространство. И вот предположим, что по какой-то причине у нее нет источников ядерной энергии. Тогда, чтобы скомпенсировать потерю тепла в окружающее пространство, звезда должна сжиматься. При этом вы должны поддерживать механическое равновесие звезды. Оказывается, что в результате только половина работы сил тяготения идет на компенсацию потерянного излучения, а вторая половина идет на нагрев вещества. В результате, если у звезды нет источника ядерной энергии в данный момент, то с течением времени ее центральные области становятся все более плотными и горячими, а вот внешние слои, как правило, при этом расширяются. Ну, вот то, что я сказал на пальцах и быстро, позволяет нам понять то, как проходит эволюция звезд, похожих на наше Солнце. Ну, точнее, если говорить, то речь пойдет сейчас о звездах с массой примерно от половины до 8 масс Солнца. Эти звезды для темы нашей вот сегодняшней лекции представляют основной интерес. Значит, итак, есть облако газа, холодного межзвездного газа, которое по той или иной причине теряет устойчивость, начинает сжиматься. Оно начинает сжиматься, становится все плотнее и плотнее, нагревается. Наконец, в центральной области температура достигает величины порядка 10 миллионов градусов. И тогда при этой температуре начинается синтез из протонов гелия. 4 протона объединяются в ядро гелия, при этом выделяется тепло. В какой-то момент гелий в центральной области полностью превратится в гелий. И тогда в ядре перестанет, так сказать, быть возможность выделения тепла. И тогда центральная область начнет сжиматься и нагреваться. Она будет сжиматься до тех пор, пока температура не повысится до примерно 100 миллионов градусов. А при такой температуре уже сможет, ну, пользуясь, так сказать, сленгом сказать, загореться гелий. Ну, загореться, естественно, не в химическом смысле, а в термоядерном. Значит, гелий, три альфа-частицы сливаются, и получается ядро углерода. Если к этому ядру добавить еще одну альфа-частицу, то получится ядро кислорода. Значит, таким образом, в центральной области начинает формироваться углеродно-кислородное ядро. Оно по мере выгорания гелия растет, становится все больше. И одновременно с этим это ядро оказывается достаточно плотным. И вот тут вот эта вот последовательность, сжатие, нагрев, смена ядерного топлива, она перестает работать. Речь, напомню, идет именно о тех звездах, о которых я сказал. Дело в том, что при такой высокой плотности свойства газа, а плотность там достигает величины 1 тонна в кубическом сантиметре, то есть по нашим, так сказать, вот меркам, если у нас... 1 кубический сантиметр воздуха при наших условиях весит примерно 0,001 грамма. Ну, представьте себе степень сжатия газа. Так вот, при такой высокой плотности, оказывается, газ приобретает, в основном газ электронов, прежде всего газ электронов, приобретает квантовые некоторые свойства, которые делают так, что его давление перестает зависеть от температуры. В результате сжатие прекращается, и у вас... Ядро дальше не может сжиматься, чтобы еще сильнее нагреться, для того, чтобы потом углерод и кислород, сталкиваясь, превратились в более тяжелый элемент. У звезд с большей массой, больше 8 масс Солнца, это возможно. Вот у тех звезд, которые мы рассматриваем, нет. В результате образуется плотное углеродно-кислородное ядро, очень горячее, температура 1 000 000 градусов порядка, а внешняя оболочка сбрасывается. Ну вот, так, сейчас все, я вспомнил, где у меня... В результате, значит, вот эта вот последовательность событий, когда у вас шибко-шибко на конечной стадии горения гелия в ядре расширяется внешнее ядро, звезда превращается сначала в красного гиганта, а потом еще больше в красного сверхгиганта, наконец оболочка расширяется, сбрасывается, остается голое, очень горячее ядро с температурами там, на поверхности 100 000 000 градусов, и мы видим явление, называемое планетарная туманность. Вот центральное ядро подсвечивает окружающий газ, этот газ разлетается в окружающее пространство, рассеивается, и остается очень горячее плотная конфигурация, которая называется белый карлик. Она остывает, остывает. На самом деле белые карлики только называются белыми. Это чисто историческое название. Первые просто такие объекты были белого цвета. Но раз белый карлик остывает, то ясно, что он сначала будет каким-нибудь ультрафиолетовым, потом экстремально голубым, потом белым, потом желтоватым, потом красным, ну и в конце концов станет черным. Значит, постепенно он, этот карлик, будет умирать, остывать. Уже никаких ядерных превращений в нем не происходит. Значит, вот такова судьба звезд с массой порядка, как говорят, массы нашего Солнца. Ну, точнее, от 0,5 до 8 масс Солнца. На самом деле, если мы говорим о звездах, то их жизненный путь и конечная судьба зависят от двух параметров. Прежде всего, это масса звезды, потому что она определяет, насколько велико тяготение. А второй – химический состав протозвездного облака, значит, из которого возникает звезда. Дело в том, что непрозрачность вещества главным образом и, так сказать, зависимость давления от температуры и плотности, они определяются химическим составом. Поэтому вот эти два параметра, они весьма существенны для жизни звезды. Это основные параметры. Есть еще такие параметры, как вращение звезды вокруг оси или там величина магнитного поля, но это все второстепенно, это уже детали и подробности. Для астрономов основной инструмент исследования звезд, ну, может быть, не основной, но весьма часто используемый, очень полезный, это так называемая диаграмма Гершпинга-Рессела. В начале 20 века эти два астронома нанесли положение всех звезд с измеренной температурой поверхностной и измеренной светимостью, невидимой звездной величиной, а светимостью, то есть это мощность, излучаемая звездой во все стороны, то есть нужно сделать поправку на то, близко звезда находится к нам или далеко. Так вот, если построить, то оказалось, что подавляющее большинство звезд, где-то там 80-90% всех звезд выстраивается вот на этой диаграмме Гершпинга-Рессела, выстраивается вдоль такую полоску. Значит, какое-то количество звезд здесь есть и какое-то здесь есть. Обратите внимание на следующую вещь. Значит, ну, я так все-таки считаю, что... А может, вы пересядете сюда, чтобы я вам не закрывал, ребята? А? Давайте пересядьте туда. Мне вас жалко. Значит, если тело имеет низкую температуру и высокую светимость, то это может быть только за счет того, что оно имеет гигантские размеры. Значит, на этой диаграмме таким образом можно провести или показать радиусы звезд. Ясно, что вот эти звезды, которые имеют, наоборот, низкую светимость, но очень высокую поверхностную температуру, значит, квадратного сантиметра излучают очень интенсивно, они, наоборот, должны иметь маленькие размеры. Ну и вот тут вот нарисованы линии одинакового радиуса. Так что вот эта вот диаграмма оказывается еще и удобна с точки зрения того, что можно следить за изменением звезды. А вот мы описали на словах жизненный цикл. Слушайте. А если я вот так говорю, нормально? Всем нормально, да?
2: Да.
1: Ну вот я так. А то я уже мокрый.
2: Сергей Анатольевич, мы записываем на видео.
1: Как говорится, Бог простит. Ну, надо так надо, какой разговор. Я прошу прощения. Нормально, да? Или я выключил все-таки? Выключил. Сейчас. Мне казалось, что я.
2: Прошу прощения.
1: За накладку.

много техники слишком. Значит, итак, сначала, когда у меня есть холодное облако, это холодное облако по мере сжатия будет повышать свою температуру, и в конце концов температура достигнет порядка в центре 10 миллионов градусов, на поверхности она будет где-нибудь там около 6-7 тысяч градусов. И в этот момент загорятся ядерные реакции превращения водорода в гелий. Тогда, когда водород выгорит и произойдут вот все те изменения, перестройка структуры, в конце концов звезда превратится в красного сверхгиганта, вот так вот она пройдет вот такой путь на диаграмме. Значит, в какой-то момент, когда будет сброшена оболочка, эта оболочка полетит, она рассеется, ее перестанет быть видно, и останется только у нас вот тот самый центральное ядро, зародыш белого карлика, который превратится в настоящий белый карлик по мере остывания. Вот таким образом на диаграмме Гершпинга-Рессела можно описать поведение звезды. Это то, что называется в астрономии эволюционный трек. Обратите внимание, что форма этого трека достаточно причудлива. И если мы рассчитаем уже, вот тут качественная была картинка, а сейчас картинка взаправдушнее, что называется, взятая из базы данных расчета эволюционных треков звезд разных масс, видно, что да, действительно, звезды выписывают такие хитрые кривые. Вот здесь показаны массы разных звезд. Значит, начиная в данном случае вот примерно 0,8 масс Солнца, ну и кончая, если там не ошибаюсь, 40, 60 и вот даже 120 масс Солнца. Вот так по-хитрому они выписывают эволюционные треки за время своей жизни. Чем массивнее звезда, естественно, тем больше сила тяготения, тем выше температура в ее центральной области. Тем интенсивнее ядерные реакции должны протекать, и быстрее происходит сжатие между периодами смены ядерного горючего. Тем больше, соответственно, у звезды будет ее светимость, и быстрее будет кончаться ядерное топливо. Ну, идея, так сказать, по сути дела, здесь очень простая. Это задачка про бассейн. Значит, у вас, вы знаете объем бассейна V, и знаете, с какой скоростью Q вытекает у вас вода из трубы, и тогда, чтобы узнать время, когда пустеет бассейн, вы поделите одну величину на другую. Значит, в данном случае роль трубы играет количество тепла, которое покидает звезду, то есть светимость звезды. Ну, а роль объема воды – это масса, умноженная на содержание, процентное содержание горючего данного вида. Например, если горит водород, то на процентное содержание водорода. Если гелий, то гелий и так далее. Значит, получается, что в конечном итоге, что чем массивнее звезда, тем короче жизнь звезды. И вот время жизни нашего Солнца примерно 12 миллиардов лет. У звезд с массой 100 масс Солнца всего-навсего 3 миллиона лет, а вот у звезд с массой 0,1 массы Солнца это 100 миллиардов лет. Но поскольку возраст нашей Вселенной всего 14 миллиардов лет, то ясно, что звезды, которые только-только начали вот с этой массой выжигать водород в центре, еще и сотой доли этого запаса водорода не сожгли. А вот как разбито время жизни Солнца по этапам. Вот сжатие облака до стадии главной последовательности, до начала горения водорода, 30 миллионов лет. Выгорание водорода в центре, вот порядка 10 миллиардов лет. Сжатие ядра до того момента, когда начнет гелий гореть, миллиард лет. Внешне, да, гелий выгорает в ядре и образуется углеродно-кислородное ядро всего за 100 миллионов лет, всего по сравнению вот с этим. Значит, и стадия сброса внешней оболочки миллион лет длится, то есть очень короткая в этом смысле, а остывание центрального ядра, горячего, сверхплотного, белого карлика, ну вот, собственно, белого карлика, при температуре 10 тысяч как раз звезда выглядит как белая, значит, это порядка миллиарда лет. Ну, как если просуммировать все эти цифры, то мы видим, что на главной последовательности наше Солнце проводит где-то там более 80% своей жизни. У других звезд с другой массой та же самая величина. Таким образом, основное время звезды проводят на стадии выгорания водорода. Поэтому вероятность, если мы случайно взглянем на небо, застать звезду в той стадии, в которой происходит выгорание водорода, равна вероятность 80%, грубо говоря. А это значит, что большинство звезд на диаграмме Гершпинга-Рессела, которые находятся на стадии горения водорода в центре, будут образовывать

такую последовательность, которую мы видели с вами на предыдущей картинке, а которая и называется главной последовательностью. Ну и впредь я этим буду термином пользоваться. Вот мы с вами поговорили о том, как эволюционируют звезды одиночные. Теперь движемся дальше к теме нашей лекции. Поговорим о звездных скоплениях. Ну, вы знаете, что в нашей гигантской звездной куче, состоящей из примерно 100 миллиардов звезд, есть группы звезд, связанные общей силой тяготения, значит, которые называются звездными скоплениями. По внешнему виду их сначала разделили на рассеянные скопления, вот пара примеров здесь, и шаровые. Первоначально, так сказать, вот, деление было исключительно по форме. Но на самом деле, когда скоплений было открыто достаточно много звездных, оказалось, что различие между этими скоплениями не внешний вид, а параметры, структуры, кинематика, возраст и даже химический состав звезд. Значит, в первом приближении можно сказать, что два вида скоплений отличаются количеством звезд и пространственной плотностью этих звезд. В центральных областях шаровых скоплений среднее расстояние между звездами меньше 1/10 парсека. Напомню, что расстояние до ближайшей звезды, до Альфа Центавра, 1 парсек. То есть получается, что звезды там в 10 раз ближе друг к другу, чем у нас ближайшая звезда. Ну, в таких случаях, обычно в научно-популярных лекциях, наверное, говорят, что вот если бы мы жили в центре этого самого шарового скопления, вообще звездного неба был бы совершенно потрясающий. Ну, наверное, это правда, но я этого говорить не буду. Значит, если у меня есть группа звезд, связанных общими силами тяготения, то она взаимодействует и с окружающими звездами. Звездные скопления, как и все другие звезды, движутся по каким-то орбитам вокруг центра галактики, пересекаются с другими звездами, с другими скоплениями. Сила тяготения со стороны окружения потихоньку, полегоньку, начиная стремиться растащить эти звезды, разрушить это скопление. Ясно, что выживать будут наиболее плотные группировки, у которых сила взаимного тяготения наиболее сильная. Ну вот численные расчеты показывают, что группы там, с числом звезд порядка 10 и размером примерно 100 астрономических единиц, ну это примерно вдвое больше размера орбиты Плутона, живут там несколько десятков тысяч лет. А вот время жизни шаровых скоплений, в которых миллионы звезд и у которых радиус 10 парсек, их продолжительность жизни может быть гораздо больше возраста галактики. То есть они могут совершить несколько оборотов вокруг центра галактики, и силы тяготения со стороны всех других звезд галактики не разрушит это скопление, оно останется связанным. Когда наша Вселенная родилась 14 миллиардов лет назад, она состояла на 75% из водорода и 25% из гелия. Значит, а более тяжелые элементы, литий, бериллий, бор, ну и так далее, вплоть там до урана, они отсутствовали. Эти элементы появились позже в центральных областях звезд в результате ядерных реакций. Конвекция вынесла эти элементы в поверхностные слои, а потом при взрывах звезд или при истечении вещества в окружающее пространство они обогатили межзвездную среду. И вот за 14 миллиардов лет такой процесс повторялся многократно. Значит, сначала из первичного вещества без тяжелых элементов родились первые звезды. Они прожили, наварили какое-то количество тяжелых элементов, взорвались, выбросили в окружающую среду. Из них родилось новое поколение звезд, которое тоже наварило очередную порцию элементов, потом снова выбросило эти звезды и так далее, и так далее. Значит, за 14 миллиардов лет этот процесс, звезды с какой-нибудь массой порядка 100 масс Солнца проходили очень много раз. Помните, время жизни такой звезды порядка всего 3 миллиона лет. Значит, и поэтому сейчас во Вселенной, вот в окрестности нашего Солнца, в межзвездной среде тяжелых элементов примерно 2%. Это элементы в основном углерод, азот, кислород, магний, железо, кремний. Ну и, так сказать, в меньших количествах вся остальная таблица Менделеева. Рассеянные скопления, это мы увидим с вами дальше, как правило, моложе шаровых, и поэтому обилие
элементов тяжелее гелия у звезд рассеянных скоплений гораздо выше, чем у звезд шаровых скоплений. И вот в рассеянных скоплениях обилие тяжелых элементов близко к солнечному. Ну вот, теперь посмотрим на следующее. Перед вами картинка, на которой прямо видно, как вот из окружающего газа рождается молодое звездное скопление. Звезды уже появились, но еще какие-то кусочки газа в окрестности остались. Это, как бы, так сказать, на строительной площадке строительный мусор. Звезды в скоплении, содержащем от там, нескольких тысяч до сотен тысяч, до десятков миллионов звезд, значит, они рождаются в результате сжатия большого облака, распада его на отдельные части. И таким образом они рождаются, во-первых, почти одновременно все звезды, а во-вторых, они рождаются из газа с одинаковым химическим составом. И поэтому положение той или иной звезды на диаграмме Гершвинга-Рессела, вот такого скопления, то есть на диаграмме светимость, эффективная температура, будет определяться только массой. Потому что основной параметр, так сказать, возраст и химический состав фиксированы. И вот любопытно посмотреть, как же должно выглядеть вот такая диаграмма, вот такого скопления, когда все звезды родились одновременно. Прошло какое-то время, поскольку звезды, скорость эволюции звезд зависит от массы, звезды маломассивные, они практически не проэволюционировали, они как были, так и остались на главной последовательности. Звезды более массивные, у них вот тут вот горит водород, уже только не в ядре, а в слое, окружающем ядро. Вот тут загорелся гелий, вот тут вот загорелся гелий, и начало образовываться углеродное ядро. А вот здесь вот ядро уже углеродное образовалось, и потихонечку начинается сбрасываться оболочка. И вот тут мы видим уже вот здесь белые карлики. То есть вот диаграмма, это типичная диаграмма, сейчас я поясню, что за диаграмма. Типичная диаграмма для шаровых скоплений. Вот так выглядит диаграмма светимость, эффективная температура для шаровых скоплений. Значит, вот, смотрите, здесь нарисовано вместо светимости, то есть вместо мощности излучения, так называемая абсолютная звездная величина. Это блеск звезды, который отнесен к некому стандартному расстоянию. 10 парсек, условно. А вот это вот вместо эффективной температуры показан показатель цвета, так называемый. Я останавливаюсь на этом подробно, потому что дальше все время на картинках эти величины будут мелькать, и поэтому лучше один раз все-таки это пояснить. Итак, если вы возьмете гвоздь и начнете его нагревать в пламени горелки, то он сначала станет каким-нибудь темно-вишневым, красным, потом желтым. Каким там после желтого тут бывает? Наверное, белым каким-то, беловатым. Ну, наверное, дальше-то металл уже потечет. Вот если вы возьмете какой-нибудь голубой, допустим, так сказать, или там белый кусок металла и сфотографируете его с помощью красного фильтра и с помощью синего фильтра. Значит, в красном фильтре он будет слабо светиться, в синем – сильно. Значит, а если вы красный сфотографируете, сначала через холодный, сравнительно гвоздь, сначала сфотографируете через красный фильтр, а потом через синий, то все будет наоборот. Значит, по разности световых потоков в двух спектральных диапазонах можно судить о температуре тела. То же самое у звезды. Холодные звезды красные, средние температуры, порядка 6000, вроде нашего Солнца, желтые, а температура 10000 соответствует звездам белого цвета. Ну, например, звезда Вега. Мы увидели, что таким образом, поскольку вот эта величина соответствует эффективной температуре в том или ином приближении, а вот эта вот примерно величина соответствует светимости, то вот так вот выглядит эта диаграмма Гершвинга-Рессела для типичного звездного скопления. Теперь мы с вами проговорили про то, что звезды эволюционируют с разной скоростью, но для нас сейчас важно будет посмотреть и увидеть, насколько разная эта скорость. Вот давайте посмотрим. Значит, здесь нарисованы эволюционные треки для нескольких звезд.
теоретический, результат теоретических расчетов. Вот для звезды 0,8 масс Солнца, тут только кусочек нарисован до некой точки 1. Дальше нарисован для звезды с одной массой Солнца, вот до какой-то другой точки. А вот третьей звезды с массой 2 массы Солнца. А вот тут поставлены, вот тут вот поставлены циферки. Значит, вот предположим, они все это и это родились, три звезды одновременно, и стартовали со своей начальной главной последовательности одновременно. То есть в них одновременно загорелся водород в центре. Тогда, спустя миллиард лет, звезда 2 массы Солнца будет вот здесь, 1,1 миллиарда лет она будет вот здесь. А посмотрите здесь, вот эта звезда, 1 масса Солнца, вот будет здесь через 10 миллиардов лет только. Вот тут через 12 миллиардов лет. Поэтому для нее вот перемещение, вот скажем, вот за это время вот этой звезды большое, а для этой звезды оно будет совершенно незначительным. А вот для этой звезды она практически вообще с места не двинется. Представьте себе следующую картину. Ну, как бы вот такой образ вдруг пришел в голову. Значит, у вас бортик бассейна, и на нем сидят люди разного роста, там, так сказать, на расстоянии метра друг от друга. От самых маленьких вот до самых-самых больших. Ну и, так сказать, условно говоря, каждый, так сказать, вот получает команду прыгать в воду. Значит, большие прыгнут дальше, маленькие прыгнут меньше. Значит, если вы теперь, если они прыгнули одновременно все, то вы увидите, что, значит, от начального положения большие ушли далеко, маленькие, значит, отодвинулись немного. То если вы не через секунду сделаете фотоснимок, допустим, а там через несколько секунд, то тогда, наверное, которые самые большие, и тем более чемпионы мира, они вообще за бассейн уплывут и вообще выйдут уже в раздевалку, уйдут. Значит, соответственно, то же самое получается с звездами. Они стартуют одновременно, но вот здесь их разница положений оказывается очень сильно зависящей от масс. Ведь практически даже при разнице масс всего в два раза и даже меньше от 0,8 до единицы массы Солнца, время эволюции очень сильно отличается. Это весьма существенное обстоятельство. Вот разница между вот этим положением и этим, это 25 миллиардов лет. Вот звезда отсюда шла за сюда до 25 миллиардов лет. Значит, вот за эти несчастные 10-9 лет эта звезда практически не сдвинулась с места. Теперь, значит, поставим себе следующую задачу. Вот как мы делали фотографию тех, прыгнувших в бассейн. Почему бассейн, ей-богу, не знаю. Значит, тогда представим себе следующее. Представим себе, что звезды разных масс одновременно родились и стартовали с начальной главной последовательности. Давайте зафиксируем их положение. Ну, это делается с помощью численных расчетов. Каждой звезды, ее геометрическое положение на диаграмме Гершпинга-Рессела в один определенный момент времени. А потом, ну, скажем там, спустя миллиард лет. А потом эти точки соединим линией. Значит, потом построим такую же линию для возраста 2 миллиарда лет, 3, 5 и вообще какую хотим. Тогда мы получим то, что называется изохроны, линии одинакового возраста. Вот здесь для определенного химического состава, который я даже не буду расшифровывать, что он значит, показана сетка рассчитанных изохрон, ну тут их 5 штук, по-моему, которые, для каждой из которых указано время в миллиардах лет. Значит, вот изохрона, соответствующая возрасту миллиард лет. Мы видим, что вот с главной последовательности начинают уходить звезды с какой-то определенной массой. Все остальные уже вот куда-то убежали. При возрасте 1,6 миллиарда лет с главной последовательности начинают заметно уходить только вот эти вот звезды. 2,5 миллиарда лет вот с такой массой. А те, все остальные звезды, они уже куда-то убежали, из раздевалки вышли. Наконец, вот это 10 миллиардов лет. Вот совокупность изохрон. Но если у нас звездное скопление шаровое, вот про которое мы, допустим, сейчас говорили раньше, имеет, по сути дела, конгломерат звезд с одинаковым химическим составом, как здесь, и одинакового возраста, то значит его, положив вот эту самую диаграмму Гершпинга-Рессела,
шарового, допустим, скопления можно сопоставить с теоретическими изохронами. И наложением одного на другого тем самым можно определить возраст этого самого звездного скопления. Значит, существенным моментом, существенной деталью вот таких вот изохрон является вот эта самая точка поворота, где происходит вот резкий загиб. По сути дела, вот по положению вот этой точки поворота, потому звезды какой массы находятся вот здесь, на этой точке поворота, и определяется, по сути дела, возраст скопления. Вот перед вами сейчас приведена диаграмма. Ой, простите, пожалуйста, я, наверное... Ой, нет, я пропустил, секундочку, прошу прощения. Значит, перед вами здесь представлена диаграмма Гершман-Грессела уже для рассеянного скопления. Посмотрите, чем она отличается от шарового. Вот главная последовательность идет, вот изохрона, соответствующая возрасту 50 миллионов лет, а вот здесь звезд уже почти нет. Вот одна единственная звездочка здесь есть. Рассеянное скопление, звезд мало, поэтому ясно, что, так сказать, здесь будет мало звезд. Но здесь-то почему мало звезд? Ну, потому что, вообще говоря, в скоплениях, как и везде в жизни, действует распределение звезд по массам. Маленьких звезд много, больших мало рождается одновременно. Поэтому много звезд малой массы и звезд массивных, всего, вот в данном случае, всего одна единственная. И вот она ушла куда-то, эта звезда, она имеет здесь массу, допустим, где-то примерно около 4-5 масс Солнца, и она сейчас находится на стадии горения гелия в ядре, а все вот остальные звезды здесь находятся на стадии горения водорода. Вот изохрона соответствует возрасту 50 миллионов лет. Сравните с теми самыми миллиардами лет, о которых я говорил. А вот более старое скопление рассеянное, возраст 1,8 миллиарда лет. Вот то же самое мы видим, здесь звезды ложатся на изохрону. Таким образом, мы с вами видим, что рассеянные звездные скопления, это тоже, так сказать, скопления, в принципе, такие же, как шаровые, но, оказывается, они гораздо более молодые. Вот 28-го, если не ошибаюсь, ноября, здесь будет профессор Самусь читать лекцию, специально посвященную шаровым скоплением звездным, и он все эти вещи расскажет более детально. А мы сейчас с вами переходим, после такого краткого обзора звездных скоплений, переходим к теме нашей лекции. Значит, голубые бродяги. Значит, таким термином в русскоязычной научной литературе принято называть то, что в англоязычном языке называется Blue Straggler Stars. Значит, иными словами, это звезды на продолжении главной последовательности. В 1953 году, тогда еще молодой, впоследствии очень известный ученый, американец Алан Сэндидж, изучал шаровое скопление с названием М3. И когда он построил диаграмму звездная величина цвет, то обнаружил следующее. Ну вот, как бы, так сказать, всем понятные стадии, которые вот мы с вами видели для типичного шарового скопления, но плюс к этому, на продолжении вот этого самого главной последовательности, он обнаружил еще какие-то звезды. Смотрите, эти звезды сидят на главной последовательности, они маломассивные, где-нибудь там 0,7 масс Солнца, 0,75 масс Солнца и так далее. Вот 0,8 масс Солнца, вот эта точка поворота так называемая, это звезды начали уже уходить с главной последовательности. 0,83, 0,85 и так далее, все они уже ушли дальше, дальше, дальше, дальше. А вот тут-то как на продолжении главной последовательности звезды оказались? Причем если мы вместе с изохроной, которая вот здесь показана красным цветом, нарисуем еще эволюционный трек для звезды с вдвое большей, ну, примерно вдвое большей массой, то оказывается, что он проходит как раз через эти звезды. То есть возникает такое впечатление, что мы видим звезды, которые почему-то, хотя они все должны были родиться одновременно, которые почему-то имеют большую массу и не успели уйти, проэволюционировать дальше. В этом смысле, поскольку они голубее, чем вот поворотная точка главной последовательности, а лежат на ее продолжении. Значит, в этом смысле они
ушли, они голубеют, так сказать, чем им положено быть. Они должны быть более красными, сдвинуться в ту сторону. Значит, отсюда название голубые, а точнее blue. А что касается, значит, того, что, так сказать, они переместились в другую сторону, но русский перевод в русскую терминологию, это называется бродяги. Они забрели в голубую сторону для себя. Вот термин голубые, вернее, blue straggler появился впервые где-то примерно через 5 лет в работе, в том числе, этого самого Сэндиджа. И вот тут же стал вопрос о том, что это за объекты. Первая идея заключалась в том, а может это вот недавно родившиеся звезды, они просто родились позднее, не одновременно все звезды родились в скоплении, а вот эти почему-то родились позднее. Но если это звезды, которые лежат на эволюционном треке с массой, соответствующей массе 1,7 масс Солнца, то, соответственно, в этой точке они должны были находиться спустя примерно там миллиард лет после того, как родились. А исследования показывают, что в шаровых скоплениях нету газа, из которого могли бы рождаться звезды. Их характерный возраст порядка 10 миллиардов лет, и миллиард лет всего назад в них тоже не было газа. Поэтому такое объяснение совершенно невозможно. Вот какие свойства вот этих самых голубых бродяг. Значит, они имеют спектральные классы, соответствующие эффективным температурам, где-то от 10 тысяч там, до где-нибудь 1007, то есть это спектральные классы АФ. Их, в основном эти звезды почему-то двойные, процент двойственности как минимум 80%. У этих звезд есть спутники, у некоторых белые карлики, но белые карлики – это самые последние стадии эволюции, и это наводит на определенные какие-то мысли. Откуда там взялись звезды очень поздние? Уж, наверное, не могли они родиться одновременно с этими. Вращаются они вокруг оси, эти звезды оказываются не очень быстро. В центральных областях скоплений этих звезд достаточно много, и на периферии достаточно много, а, так сказать, посередке скоплений не очень много. Ну, вот это здесь названо словом бимодальное распределение по радиусу, радиальное распределение. Массы вот этих вот голубых бродяг примерно вдвое больше, чем масса вот этой звезды, которая находится на поворотной точке с ухода с главной последовательности. Ну и еще одна деталь существенная – аномалия химического состава по сравнению с другими звездами главной последовательности в том же скоплении нету. В общем, свойства довольно такие неопределенные. Ну, теперь я должен каяться, значит, и говорить, что, значит, английский термин blue straggler не совсем удачен, поскольку мы сказали, что это звезды с температурой 10-8 тысяч, а это значит, что они имеют бело-желтый цвет. Ну, вот что-нибудь типа такого, вот как здесь на картинке нарисовано художника. Значит, они таким образом вовсе не голубые. Но уж а русский термин «голубые бродяги» ну, совсем плохо, потому что слово «страглер» с английского переводится как «отставший». Вот солдат, который отстал от своего полка, значит, он называется «страглер». Ну, простите, мой английский. Значит, таким образом, это вовсе не бродяга. Я так и не нашел, кто впервые у нас в русскоязычной литературе ввел термин «голубой бродяга». Ну, так сказать, смысл, по сути дела, все-таки это же название передает. Значит, это звезды, которые забрели в область более голубую, чем им положено по чину, так сказать, по возрасту. Ну вот, голубые бродяги были обнаружены во многих очень шаровых скоплениях. Вот перед вами пример другого шарового скопления, М55. Вот она, главная последовательность, вот поворотная точка, тут звезды уходящие, всю диаграмму я не стал показывать, а только показал кусочек, где находятся вот эти вот голубые бродяги. А вот в шаровом скоплении М80 таких голубых бродяг обнаружено больше 300 штук. Ну, всего их сейчас известно свыше 3000. После запуска космического телескопа, у которого два, так сказать, достоинства по сравнению с наземными, высокое пространственное разрешение и возможность наблюдать в ультрафиолетовом диапазоне, который не пропускает земная атмосфера, удалось наблюдать не только внешние области шаровых скоплений, где скученность звезд очень велика. Вот посмотрите, вот одно из шаровых скоплений.
47 Тукана. Значит, вот эта центральная область, посмотрите, какое огромное количество здесь звезд. Атмосферное дрожание размазало бы эти звезды, и на наземных телескопах мы не смогли бы выделить отдельные звезды. Значит, Хаблский телескоп позволил это сделать. А во-вторых, наблюдение в ультрафиолете позволило обнаруживать голубые бродяги в центральных областях особенно эффективно. Почему? Ну, потому что все эти звезды старые, сравнительно холодные, красные, и поэтому, если вы будете смотреть в голубой области, этих звезд не будет почти видно, зато более горячие голубые беглецы будут видны. Они по контрасту будут выделяться более надежно. Ну, в общем, таким образом Хабловский телескоп и здесь помог. На самом деле, спустя всего 3 года после того, как Сэндидж в 1953 году открыл голубых бродяг в шаровом скоплении, они были найдены в рассеянных скоплениях. Сейчас есть много рассеянных скоплений, вот одно из них М67, вот, на котором приведена вот такая вот диаграмма. То же самое, изохрона на нее положено соответствующий возраст 4 миллиарда лет. И тут же мы тоже видим вот этих самых голубых бродяг. То есть, короче говоря, голубые бродяги встречаются и в рассеянных, и в шаровых скоплениях. Ну вот, теперь настала пора поговорить о том, как могут образовываться эти самые голубые бродяги и откуда они на самом деле взялись. Я возьму, чтобы смотреть время. Откуда они взялись? Значит, сейчас рассматриваются 3 возможных сценария. Ну, картинка вот заимствована отсюда, на всякий случай указываю. Значит, первый вариант такой. Сталкиваются 2 звезды. Ну, что называется, лоб в лоб. Сталкиваются, сливаются, получается более массивная звезда. Все, тогда понятно, почему она более голубая. Ну, потому что она более массивная, она нагрета больше. Значит, и, соответственно, она находится в более голубой и соответствует более высокой массе. Примерно вдвое больше. Значит, второй вариант. Да, звезды сталкиваются, но не в лоб. Они сталкиваются так, что образуют двойную систему. Образуют двойную систему, и эта двойная система эволюционирует таким образом, что начинается перетекание вещества с одной звезды на другую. Одна звезда худеет, вторая, соответственно, полнеет. Значит, и при этом эти звезды приближаются друг к другу. И в конце концов происходит их слияние. И в результате слияния звезд у вас получается очень горячая конфигурация, которая очень быстро вращается. Обратите на это внимание. Ну, понятно, почему, да? Потому что эти двигались по орбите звезды, а теперь они вместе слились. Значит, теперь вот этот газ очень должен быстро вращаться. Значит, они должны быстро вращаться, такая конфигурация. Она перегрета по сравнению со звездой той же самой массы. Слишком от трения слишком много тепла выделилось. Поэтому она должна расшириться, чтобы сбросить излишек тепла. Должна стать таким вот, так сказать, красным гигантом, а потом, значит, затормозить свое вращение и стать медленно вращающимся вот таким вот голубым, такой же звездой главной последовательности, как и положено, звездам вот этой удвоенной массы. Иными словами, пользуясь научным языком, звезда, вот эти 2 стадии, это стадии релаксации звезды к ее, так сказать, уровню, когда она уже все перемешалась внутри. Все тепловые процессы устаканились, и звезда должна стать звездой главной последовательности. Водород-то не выгорел ни у той, ни у другой звезды, поэтому водород там есть, поэтому должна быть звезда главной последовательности удвоенной массы. Значит, вот этот этап расширения, он нужен для того, чтобы как-то сбросить скорость. Мы с вами выяснили, что на самом деле голубые вот эти самые бродяги вращаются не очень быстро, значит, надо было как-то решить эту проблему. Ну и, значит, вот, в конце концов, таким образом, по такой цепочке, ну, с таким вот разветвлением, либо лобовое сопротивление, либо через слияние, это первый вариант образования, а второй вариант образования такой, ну, просто были рядом 2 звезды, жили себе, образовались, и в какой-то момент одна звезда стала перетекать на другую, значит, ну, и заодно сближаться, вот они слились, ну, и образовался вот такой вот вращающийся голубой беглец. Ну, если можно, я буду просто говорить страглер. Значит, если говорить
совсем коротко, то тогда, так сказать, вот этот вот сценарий примитивно сводится к тому, что, что голубые бродяги могут возникать в результате либо столкновения звезд, ну, либо того, что одна звезда поедает другую. При этом, так сказать, это может идти либо простым таким эволюционным путем, ну, либо сначала произошло некое столкновение, захват, а потом началось перетекание вещества. Ну вот тут оказалось, что все не так просто. Ну вот, чтобы объяснить, что тут не так просто, придется поговорить о двойных звездах. Значит, мы про одиночные звезды, про их жизнь рассказали, теперь давайте поговорим про двойные. Прежде всего, начнем с того, как они рождаются. Значит, есть облако газа, и вот если это облако газа сжимается, то оно нагревается, образуется звезда. Значит, одиночная звезда. Но так было бы все просто, если бы у нас облако изначально вот этого холодного газа не вращалось. Но всегда облака холодного газа, ну вот это то, что в астрономии называются глобулы, это газ с температурой где-нибудь 30, от 30 там, до сотни кельвинов всего лишь, много мелких пылинок, и вот эта пыль поглощает свет звезд, которые расположены сзади, и видна такая дырка на небе. То, что астрономический объект называется глобула. Значит, она находится в равновесии, медленно вращается, но если по какой-то причине это равновесие нарушится, а равновесие между чем? Силой гравитации, которая стремится эту глобулу сжать, и силой газового давления, которое стремится глобулу расширить. Если по той или иной причине это равновесие будет нарушено, то глобула начнет сжиматься. И поскольку она вращается очень медленно вокруг оси, то тогда будет тот же самый эффект, как с фигуристом, который благодаря тому, что медленно толкается, расставив широко руки, может добиться быстрого вращения, сведя их над головой. Это следствие закона сохранения углового момента. И, короче говоря, для нас глобула, сжимаясь, должна вращаться все быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. И если она изначально имела более или менее сферическую форму, то в конце концов она должна становиться сплюснутой. Потому что из-за вращения на экваторе центробежные силы будут эту глобулу растягивать по бокам. И конечный итог такого сжатия может быть двояким. Если облако вращалось исходное достаточно медленно, то тогда образуется одиночная звезда, а вокруг нее возникнет такой диск, состоящий из газа и пыли, из которого в светлом потом родятся планеты. Поэтому такой вот диск называется протопланетным. Так вот образовалась наша Солнечная система. Но если облако вращалось достаточно быстро, то в какой-то момент центробежные силы просто разорвут это облако на части, ну, в самом простом случае, на две части. И каждое облако начнет сжиматься дальше самостоятельно. И тогда у вас образуется двойная система. Ну, окруженная, может быть, вот каким-то тоже таким аналогом полевого диска, в котором тоже могут, кстати, образовываться планеты. Во всяком случае, планеты вокруг двойных звезд уже обнаружены. Так рождаются двойные звезды. Ну вот, как звезды двойные живут дальше. Значит, если мы возьмем две точки тяготеющие, значит, они, эти две точки, будут вращаться одна вокруг другой. Перейдем в систему координат, в такую, в которой вот линия, соединяющая центры двух звезд, неподвижна. Тогда у нас появятся, как если мы сели в тормозящий автомобиль, появятся фиктивные силы, инерции. Значит, вот когда мы едем, вроде как ничего не происходит, и вдруг нас резко вдавливает в спинку сиденья, а это потому, что мы, значит, вот там начали резкое ускорение, или наоборот, мы летим носом в лобовое стекло, потому что резко затормозили. Но нам-то кажется, ничего не происходит, мы все сидим и сидим. Значит, вот, если перейти в такую неинерциальную систему отсчета, то тогда, оказывается, можно рассчитать зоны влияния, грубо говоря, каждой из звезд. Вот внутри вот этих вот полостей, которые называются полостями Роша, значит, точки, которые здесь случайно находятся, они будут контролироваться звездой, которая находится здесь. Звезды, которые находятся внутри вот этой вот полости, вернее, точки гравитирующие, они будут контролироваться исключительно вот этой звездой, а вторая звезда практически не оказывает влияния. Вот если выйти за эти пределы, называемые полостями Роша, то, соответственно, тут уже возможны варианты. Каждая из звезд будет оказывать влияние, и точка будет двигаться по хитрым траекториям достаточно.
Вот теперь представим себе, что это уже не точки, а звезды. Вот у меня есть две звезды. Давайте начнем с классификации. Первая ситуация, когда звезда меньше, чем ее полость Роша. Тогда соседняя звезда на нее совсем не влияет. Вот случай, когда обе звезды находятся внутри полости Роша, называется, соответствует ситуации, когда каждая из звезд эволюционирует сама по себе. Как будто соседки никакой нет. Ну, в самом деле, наше Солнце же эволюционирует, несмотря на наличие какого-нибудь Альфа-Центавра. Ну, далеко не влияет. Вот это вот такой случай. Это разделенная система, как говорят астрономы. Значит, звезда может заполнить свою полность Роша. Если это заполняет одна из звезд, то это называется полуразделенная система. И тогда возможно перетекание вещества из этой звезды на эту. Для этого звезды, очевидно, должны быть достаточно близко. Либо... Значит, эта одна из звезд должна раздуться до чрезвычайно больших размеров. Ну и, наконец, возможен третий вариант, когда звезда раздуется настолько сильно, вот это, что вещество начнет истекать во все стороны, вот в том числе вот через вот эти вот точки, задние точки. И тогда образуется то, что называется общая оболочка. Это переполненная оболочка, оверконтактная система, как говорят астрономы. Ну... Ясно, что в этом случае, как я уже сказал, звезды эволюционируют каждая сама по себе, а в этих случаях уже одна звезда на жизнь другой влияет. Они обмениваются массами, значит, и возникает ряд эффектов, о которых мы сейчас и поговорим. Значит, вот обмен масс в такой тесной двойной системе, тесной как раз в том смысле, что вещество может с одной звезды перетекать на другую, объясняет так называемый парадокс Алголя. Ну, я не буду говорить про Алголя, а рассмотрим его, например, из Сириуса. Сириус – самая яркая звезда нашего неба. Масса ее примерно две массы Солнца. Это звезда там, спектрального класса, близкая к А0. Значит, и у нее лет там, 150 назад был обнаружен спутник маленький, белый карлик. С массой одна масса Солнца. Ну, как же так? Эта звезда находится на главной последовательности. То есть она находится в начале жизненного пути. А эта уже прожила свою жизнь. Но масса-то у нее меньше, чем у этой. Значит, нарушается наше основное требование, что чем более массивная звезда, тем быстрее она эволюционирует. Вот такой вот парадокс был обнаружен в системе Алголя. Это бета-Персея звезда. Значит, ну и вот, так сказать, на примере Сириуса, мне кажется, особенно он контрастный, ну потому что тут уже главное последовательное, а тут уже совсем белый карлик. Ну, как бы, так сказать, дальше уже стареть звезде, что называется, некуда. Ну, а идея тут заключается в следующем. На самом деле, изначально была двойная система, в которой вот этот вот компонент, белый карлик, который называется Сириус Б, значит, он был более массивным. Он был более массивным, эволюционировал быстрее, расширялся, пошел туда, в область гигантов, стал расширяться, заполнил полость Роша, начал перетекать, скинул свою массу на звезду-соседку. В результате та стала иметь массу, две массы Солнца, а вот от этой звезды осталось только центральное ядро белый карлик. Я не очень быстро говорю. Нормально? Замечательно. Значит, теперь вот такая вот идея обмена, она была, так сказать, по сути дела и предложена, как я вам уже сказал, вот для того, чтобы объяснить существование вот таких избыточно массивных звезд в шаровых скоплениях. Значит, подавляющее большинство звезд в скоплениях, естественно, на главной последовательности находится. Это самая долгая фаза их жизни. Значит, поэтому, скорее всего, наиболее вероятно предположить, что если вот эти самые страглеры образуются в результате слияния звезд, то это сливаются звезды главной последовательности. Их просто гораздо больше в скоплениях, чем всех остальных. Поскольку масса вот этих звезд, голубых бродяг, примерно вдвое больше, чем поворотные точки, ну, сливаться должны звезды примерно равных масс. Значит, должны, судя по всему, если, значит, звезды более массивные, они уже ушли из главной последовательности, значит, менее массивные, ну, если, так сказать, сольется 0,8 или 0,5, они не дотянут, так сказать, до удвоенной массы. Значит, в основном это сливаются звезды вот как раз вблизи вот этой поворотной точки. Чтобы слияние такое происходило, значит, каждая пара должна быть достаточно близко друг к другу, чтобы возможно было перетекание. С другой стороны, слияние должно происходить достаточно быстро. Оно должно происходить за время, соответствующее жизни на главной последовательности звезды с удвоенной массой по сравнению
с массой каждой звезды, которая сливается. Ну, что это примерно миллиард лет для шаровых скоплений соответствует. Значит, ну вот эти факты надо и объяснить. Ну, давайте, так сказать, прежде чем дальше двигаться, давайте посмотрим, а вообще это возможно, что, так сказать, наука говорит по этому поводу. Ну вот, оказывается, вот вы видите фантазии художника на эту тему, как сливаются звезды. Это то, что вынесено в заголовок афишки, вернее, вынесено на афишку. А вот это результат численного расчета. Дело в том, что звезды эти, они позднего спектрального класса, F и так далее. А это значит, что у них происходит интенсивное истечение вещества. Это истечение интенсивного вещества приводит к тому, что уносится угловой момент. То есть звезды начинают тормозиться. Вот из-за того, что звезды тормозятся, закон сохранения углового момента требует, чтобы они начали сближаться. Значит, вот звездный ветер, который уносит вот это вещество от системы, приводит к тому, что звезды должны приближаться, постепенно приближаться, приближаться друг к другу и в конце концов стать контактными. То есть начнется перетекание. И вот здесь показан результат вот такого моделирования такой ситуации. Вот у вас было две звезды, они начинают сближаться, начинается перетекание вещества с одной звезды на другую. Звезды становятся при этом все ближе и ближе, наконец они полностью сливаются, образуется вот такая вот общая конфигурация, которая на звезду-то совершенно не похожа, очень рыхлая такая вот конфигурация с таким быстрым вращением. Значит, и это вот результат слияния двух звезд. Ну, дальше, как мы уже с вами описывали, должна наступить релаксация, значит, она должна расшириться, затормозиться, потом опять остыть, и будет то, что нужно в результате. Вот результаты расчетов. Есть ли такие звезды? Бывает ли такое? Да, бывает. И мы наблюдаем такое, ну, уже не в звездных скоплениях, скажем так, не только в звездных скоплениях, но и вообще в других местах нашей галактики. Мы наблюдаем переменные звезды типа W Большой Медведицы. Эти звезды, расстояние между которыми сравнимо с их размерами, вот у самой звезды W Большой Медведицы, которая является прототипом класса, значит, у нее расстояние между центрами звезд всего на 20%, всего на 20% превышает, чем сумму радиусов двух звезд. То есть эти звезды действительно вот так вот горловинами сливаются. Из-за того, что форма этих звезд не сферическая, когда они вращаются, кривая блеска имеет вот такую вот характерную форму. Вот такой плавный синусоидальный кривой. Ну, вот тут вот показаны синусоиды наложенные, так сказать. А здесь разность между синусоидой и вот реальными наблюдениями. Ну, и видно, что, по сути дела, так сказать, это очень мелкий шум с очень маленькой амплитудой. То есть, действительно, теория хорошо описывает наблюдения. Ну, а что касается слияний, да, по-видимому, есть и слияние. Вот примером может служить вот эта вот звезда V1309 Скорпиона. Это так называемый представитель недавно, так сказать, обнаруженного класса красных карликовых новых. Значит, с наблюдательной точки зрения, что произошло? Вот на протяжении там нескольких лет, в начале 2000-х годов, ее блеск на протяжении где-то примерно 200 дней вдруг вот так вот резко поднялся, вернее, ну, сильно увеличился, но очень медленно. А потом начал спадать. У новых звезд всплеск блеска происходит, ну, там, за несколько десятков дней, в крайнем случае. А тут страшно медленный рост. Так что на вспышку, на взрыв обычной новой звезды это не походило. Отсюда и появилось, так сказать, вот название карликовая новая. А красная она потому, что оказалось, что на самом деле цвет-то у нее не голубой, горячий, как у новоподобных звезд, которые взрываются, а какой-то красноватый. Так вот, оказалась любопытная вещь. Звезду, ну, как говорят переменщики, пасли, начиная с 2000 года, очень внимательно, и определяли периоды. Ну, поскольку форма идеальная синусоида, то наблюдали много-много периодов, и период можно было определить с очень высокой точностью. И оказалось, что вот с 2002 года по 2007 ее период изменился, ну, вот смотрите, от 1,40, там, чего там, 44... Сколько там? 7, да, значит, а вот в конце он сказал 1, 4, 20 там, дня.
Если мы возьмем и вычлим скорость изменения периода, это то, что называется P с точкой, и поделим период P на P с точкой, то мы получим характерное время, за которое как бы, период должен вообще упасть до нуля. Вот здесь это было время, в этот момент, это было время 1000 лет, но смотрите, период становится все короче, короче, короче, вот такой системы, вот, а это двойная затменная система была. Он становится короче, короче, короче, и вот если поделить P на P с точкой, то уже всего 170 лет. И получается, что вот эти две звезды, они, скорее всего, через несколько десятков лет просто сольются. И мы тогда будем наблюдать вот ту теоретическую схему, которая была описана. Значит, проблема. Проблема заключается в том, что на самом деле оказалось, что вот действительно скорость осевого вращения вот этих самых голубых бродяг, они не очень велики. У Солнца скорость вращения порядка на экваторе порядка 1 км в секунду. Ну, у Земли 400 метров в секунду скорость вращения на экваторе. Ну, казалось бы, звезды сливаются, они должны быстро вращаться, все прочее. Но вот, видите, основное количество звезд, ну, имеют скорость всего несколько километров в секунду на экваторе. Ну, что-то типа нашего Солнца. Есть и быстро вращающиеся звезды, ну, со скоростями там до 100 километров в секунду, но таких очень мало. Значит, основное количество вот этих звезд, оно вращается медленно. Вот для объяснения вот такого медленного вращения и, собственно, был придуман вот этот этап в эволюции, что у вас звезда должна расшириться, вот тогда магнитная активность создаст ветер, который унесет вот этот угловой момент, затормозит эту звезду, а потом уже она вернется опять к голубому. То есть, по сути дела, можно было сказать, вот, образовался голубой бродяга. Ну, а, так сказать, на самом деле приходится еще пройти через вот этот этап, чтобы объяснить вот эти вот наблюдения. Химсостав. Ну, теперь давайте представим себе. Звезды сливаются. Значит, все вещество перемешивается. Все вещество перемешивается, значит, и в том числе то вещество, которое вот у вас подверглось уже ядерным реакциям в центре. Если сливаются две звезды главной последовательности, то у вас гелия должно быть много. У вас должно быть разное количество углерода и азота. Ну и, казалось бы, это должно проявиться в химическом составе. Вот теперь вот эти слои, теперь они попали в поверхностные слои, те, которые раньше были в центре. Теперь все будет совсем по-другому. Но нет, никаких сильных аномалий до сих пор обнаружено не было. Возможно, объяснение. Дело в том, что звезды-то вот эти самые, они спектрального класса F и позднее, и у них есть конвективные зоны, и, может быть, так сказать, вот это вот вещество с аномальным химсоставом, оно было увлечено внутрь, оно все перемешалось, и тогда аномалии-то, может, так сильно и незаметны. Вот возьмем, скажем, Сириус. Вот когда Сириус Б, который стал белым карликом, взорвался, то есть, ну, он не взорвался на самом деле, просто сбросил оболочку, так сказать, она растеклась, то часть этого вещества, которое прошло уже ядерную переработку, попала на поверхность современного Сириуса А, главной звезды. И сейчас мы видим, что Сириус – это металлическая звезда, как говорят астрономы. То есть у нее содержание элементов тяжелее гелия, которые называют металлами, просто условно астрономы, выше, чем на Солнце. Да, это понятно, да, вот это вещество, прошедшее термоядерную переработку, вот оно попало в поверхностные слои вот этого самого Сириуса А, и мы теперь это видим. Но Сириус А горячий, и у него нет на поверхности конвективной зоны, поэтому это вещество там не перемешивается. И химсостав, который попал туда, так сказать, там, какие-то десятки тысяч лет назад, а на самом деле даже не десятки тысяч лет назад, а около миллиарда лет назад, он практически таким и остался. И мы видим вот эти изменения. А у этих звезд конвективных, на самом деле, по-видимому, произошло перемешивание. В общем, на самом деле расчеты и не подтверждают, и не опровергают эту мысль пока. А теперь для объяснения феномена голубых бродяг нужно понять следующие вещи. Чтобы произошло слияние двух звезд главной последовательности, они должны были находиться достаточно близко друг к другу. Понятно, да? Иначе переполнение зоны Роша не произойдет, они не перетекут. А тогда откуда вот такое большое количество тесных двойных звезд взялось в скоплении? Значит, надо придумать какой-то механизм, который будет рождать вам двойные звезды. Дальше, еще хуже. Большинство голубых бродяг, как мы уже говорили, входит в состав двойных систем. Но если голубой бродяга сам образовался в результате
слияние двух звезд. Это значит, изначально эта система звезд была тройной. И откуда же такое большое количество тройных звезд в скоплениях? Тоже проблема, которую надо решить. И, наконец, надо понять, а почему в разных скоплениях параметры вот, популяции вот этих самых голубых бродяг отличаются? Процент двойных в разных скоплениях разных. Радиальное распределение, относительное распределение к общему числу звезд вот этих самых голубых бродяг по радиусу разное. Ну и многое-многое другое. Значит, это все вот надо бы объяснить. Но сделать это уже можно только после того, как сказать, поговорить немножко о звездной динамике. О чем идет речь? Забудем, что звезды большие, протяженные и так далее, значит, будем их рассматривать как гравитирующие точки. И вот изучением их влияния, их движения под влиянием взаимного тяготения занимается звездная динамика. Значит, если у меня есть двойная система, то есть состоящая из двух гравитирующих точек, то возможны два варианта. Либо они будут обращаться вокруг общего центра масс по эллиптическим орбитам, ну, либо двигаться относительно друг друга по гиперболической орбите, ну, в частном случае по параболической. Это, как бы, так сказать, еще Ньютон установил. Если система тройная, вот тут уже возможна куча вариантов. Но прежде всего устойчивыми, тройными могут быть только иерархические системы. Это значит, когда две звезды рядышком, и на большом расстоянии находится третьим. Тогда вот эти две рядышком, которые, они движутся вокруг нее, ну, как единое целое. Вот такое движение возможно. Такая система может существовать вечно. Ну вот вам пример вот такой иерархической тройной системы. Это честные расчеты, когда берется тяготение между тремя точками по закону Ньютона и считаются орбиты и так далее. Но подавляющее большинство, так сказать, ситуаций, оно тому, приводит к тому, что в звездах, в тройной системе звезды не имеют стабильной орбиты, замкнутой какой-то орбиты. Вот тут вот пример, если кто успел посмотреть, видно, что вот эти самые три звезды бродят себе, бродят, никакой видимой закономерности тут нету. Система с незамкнутыми орбитами. Ну, надо ли удивляться, что если мы рассмотрим систему из 10 тысяч точек, модель звездного скопления, то тогда траектория звезд в ней будет, конечно, еще более экзотическими. Вот показан пример результата численного моделирования с помощью программы N-Body. Взято 10 тысяч точек гравитирующих. И вот считается, как каждый друг на друга действует. Все они движутся в общем поле тяготения. И вот показан пример орбит. Ну вот одной орбиты, вот одной из звезд. Вот обратите внимание, в центральных областях, вот здесь, вернее так, во внешних областях орбиты плавные, а в центральных областях вот видны такие резкие изломы. Ну, это связано с близкими пролетами, когда близкий пролет может сильно изменить траекторию. Сближение, значит, сильное влияние тяготения, траектория может сильно измениться. Рассмотрим такую ситуацию. Значит, в равной степени она относится и к звездной динамике, и к физике плазмы. Ну, давайте мы рассмотрим такую вещь. Сначала относящуюся к звездной динамике. Значит, представим себе, что у меня есть звезды, ну, неподвижные, условно говоря, и через них летит массивное тело, массивная звезда, гораздо более массивная, чем эти звезды. И летит оно вот сюда. Значит, летит она, предположим, достаточно медленно, не очень быстро. Тогда звезды вот эти будут к ней притягиваться и, как бы, так сказать, группироваться, ну, в кильваторном следе, если хотите, образовывая, так сказать, вот повышенную концентрацию звезд вот позади звезды. Тогда вот эта повышенная концентрация звезд приведет к тому, что сила тяготения, действующая со стороны этих звезд на звезду, будет больше, чем с этой стороны. И, соответственно, звезда начнет тормозиться. Это то, что называется динамическим трением. Абсолютно точно такой же эффект будет, значит, если это у вас электроны, а вот это вот заряженный ион. Абсолютно тот же самый эффект приводит к тому, что если у вас влетает в плазму тяжелая заряженная частица, то она вот в силу этого же эффекта, который называется динамическим трением, она будет тормозиться. Значит, теперь смотрите. Ясно следующее. Чем более массивна частица летящая, тем, соответственно, сильнее будет она создавать более мощный кильваторный след за собой. Тем, соответственно, сильнее будет динамическое трение.
С другой стороны, тоже понятно, что если частица быстро проскакивает, то вот эти звезды не успевают сконцентрироваться. Поэтому частица относительно массивная, относительно других, должна двигаться сравнительно медленно. Но отсюда понятно, что величина силы динамического трения должна быть пропорциональна массе вот этой звезды. И должна быть обратно пропорциональна скорости. Чем медленнее она движется, тем, так сказать, сильнее тормозится. А это значит, смотрите, что вы начали тормозиться, вот частица летела быстро, начала тормозиться, а торможение становится все сильнее, сильнее, сильнее, сильнее, сильнее. То есть оно прогрессивно нарастает по мере торможения. Нарастает по мере торможения. Что будет?

и начнут сваливаться в центр скопления. У вас начнется оседание более массивных звезд и двойных систем, которые изначально присутствовали в системе, которые родились, так сказать, когда скопление рождалось, вот по той схеме, о которой я вам говорил. Значит, они должны начать концентрироваться к центру. Это приводит к важным последствиям. Ну вот, количество двойных звезд в центре постепенно увеличивается. И смотрите, что происходит. Значит, я уже говорил, что пролет двух звезд, двух точек пролет мимо друг друга, не может привести к тому, что одна звезда начнет обращаться вокруг другой. Она либо уже изначально обращалась, либо просто пролетала мимо. А вот зато, если это не точки гравитирующие, а реальная звезда, то возможно следующее. Вот когда одна звезда летит мимо другой, она начинает из-за приливных эффектов деформироваться, и вот эти вот на эту деформацию уходит часть кинетической энергии, от которой приходит, в свою очередь, тепло, значит, и часть кинетической энергии гасится за счет этого, и звезда может перейти на связанную орбиту. Таким образом, в результате пролета двух звезд из-за приливного трения могут образоваться двойные системы. Если у вас звезд достаточно много в центральной части скопления, то тогда у вас возможны и тройные столкновения уже. Что такое тройное столкновение? Это когда в одной области пространства сразу у нас сошлись три звезды. Вообще, если взять нашу галактику, то даже близкий пролет, столкновение, точнее, двух звезд, это вообще совершенно невероятная величина. В нашей галактике, где 100 миллиардов звезд, столкновение звезд происходит один раз в миллиард лет. Как говорят, галактика практически бестолкновительная звездная система. Звезды вот летают, по каким-то орбитам летают, но в лоб практически не сталкиваются. Слишком велико расстояние между ними, мала концентрация звезд. Но в центре звездного скопления концентрация звезд увеличивается. И если она вот за счет оседания массивных и двойных, эта концентрация увеличилась, у вас уже становятся возможны тройные столкновения. Что это значит? У вас раз, два и три звезды прилетели сюда, две звезды у вас образовали звездную систему, а избыточную энергию, которая нужна, здесь она была сброшена в тепло, а здесь унесет вот эта вот подлетевшая звезда. То есть тройные столкновения могут приводить к захвату, к образованию таких вот двойных систем. Возможные результаты взаимодействия двойной системы, которых теперь в центре стало много, с одиночной звездой уже приводит к куче самых разнообразных последствий. Вот тут эти самые варианты перечислены, которые возможны. И это возможно изменение орбиты двойной системы в результате пролета, так сказать, третьей звезды. Причем расчеты показывают, что в результате пролета, как правило, преобладают случаи, когда двойная система становится более тесной, а улетающая звезда, она забирает часть кинетической энергии движения и вылетает с большей скоростью. Значит, возможно слияние компонент. Это когда у вас, так сказать, энергии было отобрано так много, что она стала настолько тесной, что просто две звезды просто столкнулись друг с другом и слились. Это вот столкновение будет называться. Значит, возможно обмен компонентами. У вас звезда А и Б были в двойной системе, подлетела звезда С. Вот тогда у вас теперь будет А и С двойной системы, а Б улетит. При этом А и С теперь будут вращаться тоже по очень тесной двойной орбите. А звезда, которая вылетит, она унесет с собой достаточно много энергии, она будет двигаться быстро. Возможно образование стабильной конфигурации, то есть вот то, что я вам говорил, иерархическая тройная. Возможно слияние двух звезд, две звезды образования, и возникает третья звезда. Вот это нас уже интересует. Это уже случай, который вот приводит к образованию голубого бродяги. А возможно и то, что одна звезда вообще будет начисто разрушена, а две остальные будут двигаться в общей вот такой вот оболочке. Сценариев на самом деле можно привести и напридумывать кучу. Значит, если еще учесть столкновение двойных с двойными, а их же тоже количество увеличивается. И вариантов тут достаточно много, но для нас сейчас детали не важны, важна общая картина, и вот давайте посмотрим, что же на самом деле происходит. Значит, предположим, у нас вот есть только что родившееся скопление.

0: из-за вот этого динамического трения у вас вниз оседают двойные и тяжелые звезды, и у вас в центральных областях растет число тесных двойных систем. Мы уже говорили, что столкновение приводит к тому, что система становится все более и более тесной, как правило. Значит, и взаимодействие одиночных звезд двойными приводит к тому, что двойные становятся еще более тесными, а одиночные получают дополнительную энергию, и раз дополнительную энергию, значит, они начинают вылетать из ядра. Ядро становится опять назад расширяется, то есть вот это ядро сжалось, стало плотным, а теперь оно, так сказать, немножко подрасширилось. Но теперь в этом ядре гораздо больше тесных двойных звезд. А тесные двойные звезды – это то, что надо нам для образования вот этих самых голубых бродяг. Значит, итак, что мы здесь наблюдаем? Мы наблюдаем вот здесь вот фазу коллапса ядра, сжатия резкого, когда у нас образовываются из-за динамического трения образовываются двойные системы, и эти двойные системы, значит, забирают на себя всю динамическую энергию. Вот не могу себе отказать в удовольствии процитировать вот с этого сайта взятое вот такое выражение. При сближении тесной двойной и одиночной звезды в большинстве случаев действует правило: широкие двойные становятся шире, а тесные теснее. То есть бывает по-всякому, но чаще бывает вот так. Тесные двойные, становясь все теснее, отдают свою энергию одиночным звездам, выбрасывая их на долгопериодические орбиты. То есть, ну, таким образом, эти звезды выступают в роли источника энергии, работающего в ядре скопления. Вот именно с его помощью останавливается коллапс ядра скопления. А иначе бы вот эти вот спиралящиеся массивные звезды и двойные системы, они бы сжимались и вообще бы в конце концов в точку бы превратились и слились бы в черную дыру в какую-нибудь. Нет, вот этот механизм это предохраняет. И теперь обратите внимание на последнюю фразу. Вот изменение параметров двойных, горение, процесс горения двойных в центре скопления в известном смысле аналогичен процессу горения водорода в ядрах звезд. Значит, то есть у вас есть некий механизм, который приводит к тому, что у вас наступает коллапс ядра, значит, потом, так сказать, из него выбрасываются звезды одиночные, а в центре становится достаточно много двойных систем. Это для нас как раз важно. Разные звездные скопления имеют разные размеры, массы и возраст. А это значит, что когда мы их наблюдаем, мы их видим на разных стадиях вот этой динамической эволюции. Мы их можем видеть до того, как в них уже произошел коллапс, вот во время того, как он сейчас происходит, и после того, как коллапс прошел, и начали выкидываться вот эти вот одиночные звезды наружу, то есть произошла релаксация. В зависимости от стадии динамической эволюции и параметров скопления, ну какие параметры, количество звезд, размеры, масса, значит, характеристики двойных систем, а следовательно, рождающихся вот этих голубых бродяг, должны меняться. Ну и наоборот, соответственно, параметры популяции вот этих голубых бродяг, то есть вот совокупности, сколько их, как они по двойным, какой процент двойных и так далее, как они по орбитам оставшиеся вот двойные распределены эти самые голубые страгглеры, это может нам сказать о том, на какой стадии эволюции, динамической эволюции находится скопление, сколько в них уже запасено вот этого самого двойных, которые являются рабочей лошадкой для образования вот этих страгглеров. Общие соображения о природе вот этих объектов. Если бы все вот эти самые голубые бродяги образовывались из первичных двойных, ну, которые вот вместе с рождением скопления появились, то их число бы, естественно, росло с ростом массы скопления. Ну, чем больше звезд, тем больше и двойных, соответственно. Значит, а если... Ой, прошу прощения, запутался. А если бы все голубые... бродяги имели столкновительную природу, то есть образовывались в результате столкновений, то тогда их число скоплений было бы пропорционально плотности скопления. Ну, ясно, да? Чем плотнее скопление, тем чаще происходит столкновение. Но, однако, ни то, ни другое не наблюдается. Значит, а это значит, что действуют оба механизма. И механизм медленной эволюции, когда происходит, вот есть первоначальная двойная звезда, и потихоньку, значит, одна расширяется, заполнила свою полость роша, перетекла на другую, и так далее, и тому подобное. А есть те, которые вот сразу резко образовались, Две звезды столкнулись, они близко, все быстро, давайте меняемся массами, скидываем угловой момент, сближаемся, сливаемся. Значит, действуют оба механизма. Ну и вот действительно, так сказать, обнаружены указания на то, что действительно это так. Значит, вот в плотном шаровом скоплении М30 вот эти самые голубые бродяги образуют две совершенно четко различных последовательности. Вот расчеты показывают, что вот эти, по-видимому, образовались в результате столкновения, столкновительной эволюции. То есть сначала произошли из-за коллапса скопления образовались пары, эти пары значит, начали так сказать, сближаться, обмениваться энергией, перетекание массы и так далее. А вот это вот, это вот объекты, в которых с самого начала были двойные. Они, как бы, так сказать, потихоньку, полигоньку эволюционировались. Каждая звезда практически в своей шкале эволюции ядерной. Потихоньку, так сказать, превращались в красного гиганта, заполняли полость Роша, перетекали, сбрасывали массу. Масса второго компонента росла, потихоньку, полигоньку. Ну и вот, так сказать, в конце концов доросла до того, что надо. Вот похоже, что мы действительно вот это в этом скоплении и видим. Ну и, соответственно, так сказать, вот распределение по радиусу вот этих вот голубых бродяг, вот в частности в случае М3, мы видим, что их много в центральной области и на периферии достаточно много. Вот те, которые вот здесь, они образовались из первичных двойных, которые не успели еще свалиться вниз, а вот эти вот образовались из тех двойных, которые успели свалиться вниз. Значит, это столкновительные бродяги, а это вот такие реликтовые бродяги, я бы так сказал. Но это мы говорили вот сейчас про шаровые скопления, а что про рассеянные? А в рассеянных скоплениях, где плотность звезд мала, там вот эти вот процессы релаксации и всего прочего протекают гораздо медленнее. И подавляющее большинство скоплений вообще не имеет релаксировавшего ядра. И как показывают, так сказать, расчеты, сравнение расчетов с наблюдениями, вообще просто, так сказать, вот то количество, относительное количество вот этих голубых бродяг, которые в них наблюдаются, оно с течением времени, значит, должно меняться вот по такому примерно закону. Расчеты показывают, что они должны только рождаться в результате перетекания массы в реликтовых двойных системах. Ну вот, последний слайд. Значит, объяснение феномена голубых бродяг – это актуальная задача, потому что много еще совершенно нерешенных вопросов. Значит, и ее решение требует совместных усилий специалистов в области теории звездной эволюции, поскольку нужно объяснить много вещей, как быстро происходит перемешивание, насколько звезда быстро может терять угловой момент, чтобы затормозиться до наблюдаемых скоростей. И конечно, это, так сказать, звездная динамика, которая должна описать точно нам, как происходят процессы релаксации. Значит, хорошо бы, так сказать, еще на самом деле учитывать еще вот образование тройных систем и обмен энергиями между тройными системами, столкновение тройных с двойными и так далее, и так далее. То есть, что называется, нет предела совершенства. Ну, короче говоря, на ближайшие годы вот эти самые голубые бродяги, это будет предмет пристального изучения астрофизиков. Ну и хорошо бы придумать для них русское какое-нибудь название другое. Все, спасибо за внимание.
1: А мне по-прежнему надо наушники держать.
0: Ну то есть все понятно.
2: Крайне редко.
0: Да.
2: А вообще такое наблюдалось?
0: Нет.
2: Никогда.
0: Но это настолько маловероятное событие, что нет.
2: И еще такой вот вопрос. Вот на эту диаграмму.
0: Простите, но прямое вы имеете просто лобовое. Одна, вторая, как два автомобиля. Бум-бум. Нет. Не наблюдался. Извините.
2: И второй вопрос. Вот на этой диаграмме все звезды в основном на главной последовательности. Но ведь если взять, например, Солнце, да, уже второго поколения, то есть вот этих вот белых карликов, но образовалось огромное количество. Вот, если смотреть по количеству, карликов должна быть больше, но мы их просто не видим. Так или нет?
0: Значит, ну вот возьмем нашу галактику. Ну, как говорится, за всю Одессу не скажу. Значит, возьмем нашу галактику. Значит, по оценкам значит, специалистов можно сказать, какие звезды рождались там. Ну, возраст нашей галактики там около 10 миллиардов лет. Значит, какие звезды рождались тогда, как они эволюционировали, какие звезды рождались потом, еще Птолемеи, и когда вот какие рождаются, что называется, сейчас. То есть можно и получить представление о темпе звездообразования с течением времени. Соответственно, так сказать, зная, как звезды, рождающиеся, распределены по массам и прослеживая их эволюцию, можно посчитать, сколько должно родиться. Белых карликов, нейтронных звезд, черных дыр и так далее. Вот. Это все можно посчитать. Вот ответ на ваш вопрос такой. Значит, белая масса, суммарная масса всех белых карликов в нашей галактике 1%. От общей массы. А чего вы так расстроились?
2: Нет, получается, что в конечной стадии эволюции, да, как звезды, это, ну, превращается там черная дыра, нейтронная или
0: карлик? Или белый карлик, да. Да.
2: А получается, что, ну, как бы, звезды, Солнце это какое уже поколение, второе или третье, я не знаю. Просто. Куда делись первые поколения, что они превратились?
0: Они взорвались, сейчас, еще раз, значит... Куда делось вещество?
2: Да, их должно быть много.
0: Это вы не слушали мою лекцию полтора года назад. Значит, где я рассказывал аккурат про то, как худеют звезды. Значит, ну нет, у меня, конечно, с собой нет картинки, не могу показать, не взял. Значит, дело в том, что звезды с массами от Солнца и выше... теряют в окружающее пространство свыше 90% своей массы. Они ее сбрасывают в окружающее пространство. На разных стадиях эволюции по-разному. Ну вот я привел пример, когда оболочку сбрасывает звезда. Ведь смотрите, вот давайте мы посмотрим на такой факт. Рассеянное скопление Плеяды. Значит, судя по тому, какие звезды мы еще там наблюдаем, самая массивная звезда, значит, где-то около... пяти масс Солнца. И в этом скоплении нашли белый карлик. Вот то, что он принадлежит скоплению, они случайно на него проектируются, значит, долго бились, выясняли, принадлежит. Он член этого скопления. Значит, белый карлик образовался из звезды, которая уже умерла. Значит, она более массивная, чем 5 масс Солнца. Значит, как минимум, белые карлики могут образовываться из звезд с массой до 8 масс Солнца. Таковы результаты, так сказать, анализа ситуации. До 8 масс Солнца. Но белый карлик максимум массу может иметь 1,4 массы Солнца. Значит, если звезда 8 масс Солнца превращается в звезду 1,4 массы Солнца, ну, посчитайте, сколько процентов рассеялось наружу. Вот из этого вещества, обогащенное переработанными элементами, рождаются звезды новых поколений. А если мы возьмем звезду 100 масс Солнца, то конечный итог ее – взрыв и вообще полный разлет, 100% разлет. В этом случае вообще 100% изначального вещества, которое из облака сжалось в звезду, оно опять возвращается, все 100% возвращается назад в межзвездную среду, обогащенную тяжелыми элементами.
2: А можно еще такой вопрос? Последний уже. А вот вы говорили, звезды 0,1 массы Солнца, они очень-очень старые. А рядом с нами наблюдаются такие звезды?
0: Наблюдаются.
2: А рядом с ними, скажем так, не ищут инопланетную жизнь, но потому что вариант найти ее там, если есть, она очень старая, то есть там как бы...
0: Фигово там с инопланетной жизнью. Значит, дело в том, что светимость у этих звезд очень маленькая. А раз она очень маленькая, то тогда, чтобы была жизнь, вам нужно, чтобы была жидкая вода. Ну, во всяком случае, та жизнь, которую мы называем жизнью. Хотя какая это жизнь? Значит, так вот, вода, чтобы жидкая была. Другой мы просто не знаем жизни. А это значит, что планета такая должна к этой звезде быть очень близко. Но все дело в том, что на таких, на красных карликовых звездах, на них происходят очень мощные вспышки, выбросы заряженных частиц и так далее. Поэтому такая близкая планета будет очень интенсивно облучаться вот заряженными частицами. И ну, зарождение на ней жизни крайне маловероятно. Так что там все плохо, я думаю. Вон хозяйка командует пусть.
3: А у меня вопрос по эволюции тоже звезд. Вот, ну, нам известно как минимум, то есть мы видим и часть Вселенной, видим как минимум звезды первого поколения, или остатки звезд первого поколения, да, второго поколения, ну, подозреваем, что это Солнце второго поколения наше, как минимум, да, считается. Какое максимальное количество поколений, то есть мы наблюдаем видимый часть Вселенной?
0: Вы знаете, это вот деление вот на эти поколения, оно условно. Значит, на самом деле это не так. Но еще раз. Значит, звезды с массами 100 масс Солнца живут 3 миллиона лет. Вот я эти цифры называл. Ну, 3 миллиона лет. Значит, за миллиард лет это уже сколько? 300 поколений сменилось. Значит, за 10 миллиардов 3000 поколений таких звезд сменилось, успело прожить. Ну, в общем, 1000 поколений массивных звезд точно успело смениться. А вот звезда с 1/10 массы Солнца ни одно поколение еще не сменилось.
3: Это понятно. А вот вопрос по этому же поводу, да? А, ну, то есть, если, конечно, ну, представить эволюцию, то есть, обязательно из гигантов возникает гигант, но это же не обязательно так, да?
0: Допустим, сверхгигант, ну, допустим, вы имеете в виду.
3: Распался, да, допустим, сверхгигант, да? Взрыв сверхновый, там, допустим, да? На ее месте там облако газа, да, и новая звезда, да? Он же не обязательно такая же будет, а может быть...
0: Нет. Все не так наивно. Значит... Если у вас звезда взорвалась или там сбросила часть массы, ну, допустим, вот красный сверхгигант сбросил значительную часть массы, у вас остался белый карлик. Кстати сказать, между прочим, переживать-то стоило из-за белых карликов. Дело в том, что в белых карликов, значит, газ, мы говорим, звезды состоят из газа. Вот в белых карликов газ – это электроны, а вот, вот углерод, кислород, они образуют кристаллическую решетку, то есть они твердые. То есть белые карлики на самом деле твердые. То есть в галактике, мы говорим, что вот там основное количество – это газ, так вот в галактике 1% твердых тел на самом деле есть, так что вот есть повод переживать. Один разговор через вас – газ пролетит, а другой – твердое тело, кирпич. Вот, значит, если у вас звезда, вот так вот, сбросила оболочку, потеряла 90% своей массы, условно говоря. Значит, это вещество разлетелось во все стороны. В силу различного рода процессов, вот это межзвездное вещество, оно собирается в отдельные комки. И мы их видим, как гигантские молекулярные облака. И вот на самом деле в галактике происходит вот циркуляция вещества. Гигантские молекулярные облака разрушаются, распадаются на отдельные сгустки. Из них могут рождаться скопления, рассеянные шаровые, одиночные звезды, двойные и так далее. Значит, с одной стороны. Они могут, с другой стороны, газ нагребать при своем движении, собирать. Вот летит такое молекулярное облако в плане, оно подбирает весь газ, который на пути. Оно растет. То есть идет вот такой вот круговорот межзвездного вещества в галактике. Так что это вот так вот. А не то, что вот что-то взорвалось, а на этом месте тут же из этого эта звезда.
3: Просто на этом месте, ну, то есть не рядом на этом месте, не обязательно должен быть такая же звезда.
0: Конечно. Ну,
3: просто поэтому нельзя же сказать, что именно 300 раз сменилось поколение звезд, условно говоря.
0: Если мы видим, я имею в виду по времени. Нет, вы же можете сейчас, секундочку. Вы же, ну, я понял, что вы сказали, но я бы по этому поводу не переживал, потому что мы же говорим, что вот средняя продолжительность человеческой жизни 50 лет, ну так, легко. Значит, за 100 лет это сколько? Два поколения, да? Ну, грубо говоря, ну пусть три, нет, два, лучше два. Два поколения, да? Значит, за 2000 лет, это сколько, значит, получается поколение? 40 поколений, да? Значит, нас от Христа отражает, так сказать, вот 40, дед, прапрадед.
3: Ну, у нас-то мы можем...
0: Но они же...
3: А что, одинаковый цикл? Мы можем быть уверены, что более-менее одинаковый цикл. А у звезд мы не можем быть уверены, что он одинаковый
0: цикл. А цикл чего?
3: Ну, возникновение звезды, условно говоря.
0: Нет. Но если вы взяли глинобитный дом... Повтор. Сейчас, секундочку. Если вы взяли глинобитный дом... Значит, разрушили его. Из этой самой глины взяли, сделали кирпичи, сделали другой дом. Да, этот дом будет другой, чем тот. И что?
3: Ну, просто здесь не совсем корректное сравнение с человеческим поколением. У нас в человеческое поколение там определенный цикл, он, условно говоря, ну, там 50 лет, условно.
0: Ну, чтобы считать легче было,
3: да,
0: я так.
3: Но, по сути, а у звезд это неизвестно какой. То есть...
0: Что значит неизвестно? Известно.
3: Но они, не,
0: вот, звезды и, живут да, разное время.
3: Нет, цикл самой от рождения до смерти, да. Но вот возникновение самой звезды, то есть из полевого облака, сколько вот этот вот промежуток времени занимает, неизвестно.
0: Нет, почему известно? Известно. Известно,
3: ну,
0: да.
3: Просто нету в этой схеме.
0: А вот я же говорил, что вот самого полевого, из, вот как только у вас есть глобала, ну, если
3: ну, и
0: говорить.
3: Сколько времени проходит?
0: 30 миллионов лет. От начала момента, начала всегда, сжатия, сейчас, всегда. Секунду, для звезды масса Солнца, от начала момента сжатия до момента посадки на главную последовательность, то есть когда загорится водород, 30 миллионов лет.
3: А всегда?
0: Для массы Солнца, да, всегда. Ну, я же не абсолютно точно говорю, порядка 30 миллионов лет. Нет, пожалуй, что не два. Пожалуй, что не два. Ну, теперь точно все стало всем понятно, да? Ну, да-да, все. Большое спасибо за внимание.
4: Друзья, вопросов нет, всем все понятно. Я думаю, что за сегодняшнюю лекцию мы должны зачет на каком курсе? На четвертом курсе, наверное, получить легко, да, Сергей Анатольевич? Прослушали, вопросы задали, почти все поняли. И вообще за мужество, терпение и любовь к астрономии, друзья. Спасибо вам большое. Спасибо, Сергей Анатольевич. Будем вас ждать еще на наших трибунах. А я хочу сказать о следующей трибуне. Это будет 28 октября в Большом звездном зале Московского планетария. Лекция «Алмазы, небо и земли». Читает директор музея имени Ферсмана, академик Виктор Константинович Гаранин. Приглашаю вас на эту, мне пока еще не очень понятную лекцию, о чем она будет, но я думаю, что она будет очень интересная. Ну а вначале, как всегда, обзор звездного неба и всех красот нашей галактики. Спасибо всем. До новых встреч. До свидания.

0: Неизвестная планета.
1: 16:35 в Москве, и мы продолжаем уже со следующей темой.
2: Итак, геологи объяснили причину таяния ледников в Гренландии. Речь идет о центральной части ледника. Это тоже нужно отметить. То, что они тают снаружи, как бы вроде все осталось, объяснение то же самое, что было. Неправильно мы хозяйствование ведем. А вот про центральную часть Гренландии выяснилось, что мы тут вроде как и ни при чем. Нечего было над плюмами всякими проплывать. У нас в студии ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук, кандидат географических наук Андрей Глазовский. Андрей Федорович, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте. Ну, это важное открытие.
3: Да, конечно, это важное открытие.
2: Причем это же наши ученые, я так понимаю, сделали.
3: Если вы хотите, я могу сказать пару слов об этой статье. Она только что вышла, вот 4 апреля только что вышла в очень известном журнале Nature Geoscience. Там 10 авторов, и там раз, два, три, три или четыре человека
2: из
3: России. Да, тут много из Германии, там Нидерланды и так далее. И это такое интересное, да, наблюдение. Можно сказать, вывод. Открытие, да, вот получено о том, что вот в центральной части Гренландии, под ней, под ледниковым щитом, там поток тепла из Земли выше, чем обычно идет. Да, вот тепло же из Земли идет. Примерно 2 раза он выше, чем обычный поток тепла из глубин.
2: И сейчас.
3: Именно сейчас, да.
2: А тогда ссылка на то, что он на самом деле когда-то там сколько-то миллионов лет
1: назад
2: проплыл, да, над плюмом.
1: Да, да. И что вот, такое вот, плюм заодно?
3: Да, заодно. Значит, тут есть несколько слов. Гренландский покров ледниковый и вот эти самые теплые пятна и плюмы. Значит, дело в том, что, значит, из Земли идет тепло, но неравномерно идет из глубин, а такими, значит, где-то слабее, где-то сильнее. И вот в Исландии там очень большой поток тепла, вы знаете, там вулканы и так далее. Но там вот около 100 миллионов лет назад Атлантический океан был закрыт.
2: Как это?
3: Он был вместе. Гренландия, и Европа, и Америка были вместе. А потом все это лопнуло.
2: А, имеется в виду, что единый континент.
3: Да, а потом все это начало расплываться. И вот тогда вот около 80 миллионов, там вот как раз Гренландия находилась. И снизу ее как бы как паяльной плитой, да, паяльной лампой, значит, подогревала. И она так двигалась над этим, как бы над этой паяльной лампой, над этим вот теплым, значит, потоком тепла. И ушла, но тепло еще осталось до сих пор. Это не то, что там тогда был покров. Он тогда покрова не было. Он возник около 3 миллионов лет назад всего. А просто вот остаточное тепло и то, что там кора тоньше за счет этого, там и поток тепла больше. Поэтому это не то, что там мгновенные события. Это вот как бы над прогретой.
2: Получается, вот такой, что да. Ледник образовался над вот настолько прогретой водой, что ли?
3: Да?
2: Вот это странно.
3: Не над водой. Там был, значит, такой здоровенный остров Гренландия, да, он, ледников там не было никаких, но вот снизу вот в одном месте в
2: центральном
3: грело. Но, значит, над ним, над этим теплым потоком, значит, так проехал, медленно-медленно ушел, значит,
2: отплыл,
3: да, на
2: отплыл,
3: запад, да.
2: Встал, понимаете, а ли, не
3: потом,
2: над этим плюмом.
3: А потом, через 20 миллионов лет спустя, начали появляться ледники, и большой покров появился только 3 миллиона лет назад там, но все равно тепло там, в этом месте, в центральном, выше, чем в других местах.
1: То есть просто не повезло, да, этому леднику.
3: Не, ну, нам... Почему же не повезло? Там потоки-то все это копеечные. Ну, а поток из Земли в среднем – это 50 микроватта. Это значит, что такое 50 микроватт? Это значит, 20 тысяч раз меньше, чем вот кипятильник, вот, да, вот чайник. Вот. А там, значит, в этом месте, где повышенный поток, там в 2 раза выше, там 100.
2: Ну, тоже не
3: тоже,
2: скажешь, что
3: тоже
2: сильно,
3: немного, но
2: при этом все равно он тает.
3: Дело в том, что, значит, да, когда такой толстый лед, а лед там в среднем 1,5 километра толщиной, а максимально более 3 километров, это такая как бы шуба, да, тепло должно сначала согреть лед, наверху минус 20, а он, значит, греет его, и потом, значит, в конце концов, может внизу начаться таяние слабенькое. Вот эти, значит, 100 микроватт, которые там, да, вот, микроводы, и там поступают, это достаточно, чтобы там образовалось, ну, чуть меньше сантиметра воды в год, слой на подошве. Но это очень важно, потому что, когда эта водичка появляется, ледники могут скользить по своей подошве. Так они часто приморожены просто и ползут, потому что просто внутри деформируется, ну, как тесто расползается. Так вот, тесто тут не только расползается, но еще как бы масло
2: да?
3: налили, да, оно и ползет, и соскальзывает. И вот сейчас это очень интересное место, потому что как раз вот в этой центральной области, это примерно 1200 километров длиной и 400 километров шириной, это здоровенное пятно,
2: здоровый, да.
3: Там вот такой повышенный поток тепла, и там своими верховьями начинаются несколько крупных ледников. В самом Покрове это не просто такая лепеха, а в ней есть такие струи быстрого льда. Этот быстрый струй льда – это именно там, где вот эта водичка. Там легче, значит, уходить этим потоком. И вот, собственно, сейчас очень много усилий направлено, чтобы исследовать, как эти потоки двигаются, потому что через них и выбрасывается весь основной лед из Гренландии.
1: А это насколько далеко от краев, от берега?
3: Это, значит, километров 700 или больше.
1: Ну,
3: значит,
1: далеко?
3: Далеко, да, далеко. И ледники там здоровенные. Вот тот ледник, который называется северо-восточный ледник, он длинный 750 километров. И вот в верховьях вот такой вот, значит, снизу, значит, тёпленькое, значит, местечко. И там водичка дополнительная появляется. И ему, очевидно, легче поэтому было возникнуть и скользить, и выбрасывать кучу-кучу айсбергов. Потому что основной расход, примерно половина расхода льда из Гренландии, это не таяние на краях, которые такой поверхности,
1: половина, да, половина.
3: А половина уходит в виде вот деревянных айсбергов.
1: Ну вот смотрите, если брать общедоступную статистику и подсчеты, то выясняется, что ледник, вообще Гренландия, да, льды Гренландии сокращаются довольно быстро. С 2000 по 2008 год, вот такая у меня статистика, уменьшился ледник на 1500 гигатонн, что эквивалентно ежегодному повышению уровня Мирового океана примерно на 0,5 миллиметра. Это что такое? Вот это насколько
3: Хорошо,
1: много,
3: сейчас
1: мало?
3: Сейчас я расскажу об этом.
1: Да.
3: Значит, до этого мы говорили, как снизу там подтаивает и как оно способствует. А теперь мы поговорим, что происходит на поверхности.
2: Нет, я прошу прощения, вот то, что там подтаивает, это вот как раз связанные вещи.
3: Это связано тем, что вот это подтаивание может способствовать более быстрому стоку этих льда. Не воды, а сам лед быстрее уходит и вот такими струями, лед.
1: И отделяется
3: куста,
1: от острова.
3: И куста течет такими струями, и на краях откалываются айсберги, и уходят.
1: Они, значит, вот это взаимосвязано.
3: Взаимосвязано, абсолютно, да. Но еще много всяких причин. Действительно, в конце прошлого века, да, примерно сколько приходило снега в Гренландию, столько же и таяло, и уходило с айсбергами. Знаете, примерно был нулевой баланс, да, это называется у нас баланс или бюджет, ну как, с деньгами тоже
1: бюджет,
3: самое.
1: Бюджет, да.
3: Вот. А сейчас он стал отрицательный, Гренландия много теряет. Вот по последним данным, там до 2008-го сказали, сейчас, значит, за последние вот 15 лет он в среднем теряет около 240 гигатонн. Что такое гигатонна, если так просто? Это кубический километр воды. Значит, ежегодно у него чистые потери 200, там, 300 кубических километров воды.
1: Ну, Андрей Федорович, извините, если вы говорите о том, что эти процессы начались только в этом веке, то какой же плюм? Просто техногенный характер.
3: Так вот я именно правильно говорю, что тут целый комплекс процессов. Да. Значит, вот длинная история, там, 80 миллионов лет назад такое получилось теплое пятно, и оно до сих пор влияет на динамику этого покрова. Но это не значит, что это единственная причина вот, поведения ледников. Изменение просто таяние на поверхности Гренландии ежегодное, да, много, больше воды, меньше воды. Эта вода частью стекает, а часть может провалиться по трещинам, уйти на тоже подошву и облегчить скольжение этих потоков. Это как бы второй сюжет, да? И они могут двигаться
1: но
3: быстрее.
1: Но там она в лёд не превратится, потому что там тепло.
3: Там не тепло, но часть может замерзнуть наверху, а часть может провалиться. Это тоже такая сейчас интересная вещь, почему вот последние там десятилетия эти ледники, они стали сбрасывать примерно в 1,5 раза больше льда в море, чем, значит, 15 лет назад. Не ускорились, а стали двигаться быстрее, заметно быстрее.
2: И тут уже мы все-таки виноваты. Я имею в виду человеческая цивилизация.
3: Нет, человеческая цивилизация не думаю, что виновата. Там, по крайней мере, есть обсуждаются две причины. Одна, как я уже сказал, чуть-чуть стало больше таять на поверхности, но эта вода не вся уходит с ледника, а часть проваливается внутрь и облегчает скольжение этих вот струй. А вторая более хитрая вещь. Значит, вокруг Гренландии, вокруг океаны, да, значит, моря, и обнаружили, что вот этот период ускорения ледников, он как бы совпал с тем моментом, когда к берегам Антарктиды подошли более теплые океанические воды. И эти океанические воды сильнее подтаивают, подтапливают и размывают те ледники, которые заканчиваются в море. Они как бы от этого становятся тоньше, и ледники стали реагировать уже на это, на океан.
2: То есть совпало две причины,
3: да,
2: фактически.
3: Да, по крайней мере, две причины, и сейчас об этом очень много работают, много пишут и работают несколько групп по этому поводу, потому что, собственно, неясно, как долго будет продолжаться период вот этого ускорения. Вот сейчас, последние два года, все помедленнее стали ледники двигаться.
2: А температура, может быть, теплого течения изменилась, стала ниже?
3: Видите, у нас очень короткие ряды наблюдений, собственно. Поэтому все и проблемы. Вообще вся наука началась там, да, всего 150-200 лет назад. А с ледниками, с Гренландией, там, 15 лет назад, они особенно никто и не писал, не думал так, ну, об ее динамике. А сейчас это просто на первых полосах научных публикаций идет.
2: Ну, потому что все равно, как только появляются подобные публикации, сразу говорят глобальное потепление, человеческий фактор,
1: и не учитывают другие факторы.
2: Дайте денег, дайте чтобы денег. Это дело все, понимаете ли, сминимизировать.
1: Мы сейчас перерываемся на новости, а потом продолжим. В гостях у нас Андрей Глазовский, кандидат географических наук.
4: Искусство жить.
2: У нас история с географией. В студии ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук, кандидат географических наук Андрей Глазовский. Говорим мы про ледники Ирландии, Гренландии. И, собственно, про рукотворный фактор. Как вы полагаете, вот эти исследования, они скажут руки прочь от нашей технологической революции? Мы, конечно, будем заниматься меньшими выбросами в атмосферу, но не надо все валить на нас.
3: Ну, исследования, конечно, не скажут руки прочь.
2: Ну, понятно, да, я утрирую, конечно.
3: Но вопрос касается потепления глобального и так далее, и так далее. Видите, в действительности это общее место при глобальном потеплении. Потепление идет небольшое, происходят реакции всевозможные, ледники в горах сокращаются и так далее. Что значит с Гренландией? Она – это не просто реакция на потепление, там, климат или чего-то, довольно хитро устроенная машина. Я уже упомянул, что тут действует и океан, и таяние. И заодно скажу, да, вот это то небольшое потепление, которое сейчас вот там наблюдается, что тогда происходит? Количество влаги в воздухе становится больше, воздух становится, может взять, собрать больше влаги, понимаете, да, теплый воздух. И поэтому сейчас в центральных частях Гренландии больше выпадает снега. Понимаете, то есть там как бы наоборот его потепление может вести, значит, в некоторых случаях к тому, что ледник будет себя хорошо чувствовать, больше придет осадков, снегу, да. Другое дело, что происходит борьба, сколько снегу, значит, пришло и увеличилось, и сколько за счет этого тепла, да, и когда он потеплял, летом или зимой, да, сколько там тает. Поэтому тут не все так однозначно, что вот там ледники тают, тепло стало, ледники и тают, да?
2: Ну, это... Но вот то, о чем говорила Катя, такое ускоренное таяние ледников в Гренландии приводит к повышению уровня мирового
1: как
2: океана.
1: Как раз про это я хотела сказать. Опять же, из Википедии, запаса воды в ледниковом щите Гренландии хватит, чтобы повысить уровень мирового океана на 7 метров. Но я понимаю, что это страшилки, и такого, ну, если и случится, то очень-очень не скоро, но тем не менее, если... Во-первых, за какой период это может случиться? Во-вторых, что для нас повышение уровня океана на 7 метров?
3: Хорошо. Значит, насчет повышения уровня океана. Значит, такая хорошая цифра. 400 кубических километров льда, если мы выкинем в океан, повысит уровень, оно там растает, на 1 миллиметр. Да? Вот если вот всю Гренландию там
1: около... Растопить
3: и сбросить, там будет 7 с небольшим метров повышения уровня океана. Значит, идет сейчас, примерно, она повышает Гренландию, уровень океана на 0,7 миллиметра там в последние годы. Ну, можно умножить, посмотреть, насколько это влияет, если умножить на годы, да? Сейчас ожидается, что к концу столетия не только Гренландия, Антарктида там и так далее, и другие есть факторы, уровень океана повысится сантиметров на 70-80, такие средние оценки. Сейчас идет повышение в среднем около 3 миллиметров в год океана за последние там десятилетия. Вот. Могут ли происходить такие большие изменения, там много-много метровые, да? Они могут происходить, но это занимает не сотни лет, а это тысячи, десятки лет.
1: Ну хорошо, давайте даже 70 или 80 сантиметров возьмем. Да. Что это будет значить для жителей, я не знаю, Испании, Великобритании?
3: Ну, это будет значить для в основном мест, расположенных в низких местах, да? Поэтому, кстати, много занимается вот Гренландии, там, Дания, там, да?
1: Да.
3: Вот.
2: Нидерланды, наверное, тоже, да?
3: Конечно, все низменные, да, у которых есть проблемы, значит, что их затопит, надо плотины ставить. Вот, и много людей живет достаточно у побережья, и вы понимаете, есть портовые сооружения там и так далее. Кто-то вкладывает в землю там, покупает, она будет затапливаться, вот. То есть это имеет значение, значит, и процессы будут там размываться. То есть в длинном таком масштабе времени эти вещи надо учитывать, конечно. И поскольку они могут влиять на многие вещи, значит, и на, например, вот мангровые заросли есть такие, да, может быть, слышали такие вот, вот они тоже будут, значит, заливаться, да, там немного же надо поднять уровень, чтобы эти растительности там как-то...
2: Но должна... они выживают в воде,
3: ну, да, но это происходит, тропиках, происходят всякие вот такие изменения, да. Вот. Другой вопрос, значит, что это довольно слабо пока понятно, насколько будет сильно влиять скажем, Антарктида. Да? Антарктида сейчас даже неизвестна, она там, у нее положительный баланс или отрицательный. Так, большинство считает, что она немножко, там около 0,3 миллиметра добавляет, хотя сейчас есть публикации, что наоборот, она с избытком забирает
2: воду
3: снега,
2: забирает, чем, да, да, да, да, вот. Ну, в данном случае снег – это забирание,
3: да,
2: воды.
3: Да-да-да, ну, как бы складирование на сушу, значит, мы складируем, потом, значит, расходуем. Вот, то есть, вот, что будет с этими покровами в будущем, значит, довольно сложно предсказать, потому что их динамика – это не просто мы кусок мертвого льда там топим и топим, а это хитрая такая машина, мы наваливаем снег, он течет этими струями, эти струи двигаются в зависимости от того, какая там, значит, смазка, она может меняться, они могут останавливаться, могут снова ускоряться. И довольно сложная задача прогноза вот, поведения ледниковых покровов именно, которые не только тают, как обычные горные ледники, но очень много льда сваливается просто вот в виде айсбергов. В Антарктиде так почти все уходит в виде айсбергов, да?
2: Если происходит, пусть такое очень медленное повышение уровня мирового океана, это как-то влияет на реки? В данном случае те наводнения, которые происходят, например, у нас в Сибири, да, это как-то связано с тем, что поднимается уровень мирового океана?
3: Нет,
2: это совершенно не взаимосвязанные процессы?
3: Ну, это, я бы не сказал, что взаимосвязанные процессы, но они, может быть, могут менять какие-то процессы там в устьях, да, в дельтах, вот так вот, ну, так, чтобы они сразу
2: глобально,
3: там как-то,
2: да,
3: там воздействовали на, скажем, сток речной. Нет, на сток речной влияет, сколько воды выкинуто, значит, циклонами, значит, вот на сушу, да, закачано, насколько интенсивна циркуляция атмосферы, переносящая воду из океана на континенты.
2: Еще один момент, если интенсификация идет таяния ледника и сбрасывание тех же айсбергов, да, то должна повышаться понижаться температура мирового океана. А происходят ли эти процессы? В данном случае, я думаю, ту же Европу очень волнует Гольфстрим.
3: Очень хороший вопрос, забыл об этом сказать. Просто буквально вот совсем недавно была замечательная публикация, что как повлияло вот ускорение стока с Гренландии, вот, и жидкого, и вот в виде айсбергов на температуру и соленость Атлантического океана. И замечательная такая карта, где, значит, весь океан такой красный, замазан цветом, значит, он теплеет поверхность океана, а вокруг Гренландии такое синее пятно, единственное, пожалуй, вот на этой карте. И именно это вот синее пятнышко, похолодание вот в северной части Атлантики, около Гренландии, связывают с тем, что там, значит, появились дополнительные число и количество, значит, пресной холодной воды, в том числе и айсбергов. Тут не только же температура, тут же меняется солёность,
2: да,
3: понимаете,
2: солёность. Да.
3: А если меняется солёность, меняется плотность воды. А если меняется плотность воды, меняется циркуляция воды, меняется обмен сверху вниз и меняются течения. Вот, и это тоже
2: такая
3: тема. Но это
2: пятно расплывается синее,
3: ну,
2: или
3: оно, да,
2: нет? Или оно довольно стабильно?
3: Ну, я просто была вот одна публикация недавно, которую я видел, но, наверное, она должна двигаться, естественно,
2: и вносить, да, расплываться,
3: да, там же течение довольно мощное. Но, тем не менее, вот это такое интереснейшее наблюдение, что Гренландия вот так достаточно в глобальном масштабе, вот это изменение стока, да, жидкого и твердого, имею в виду, да, повлияло на, вот, на океан.
1: Ну, знаете, Андрей Федорович, проблема таяния льдов в Гренландии, она может стать ближе сердцу многих из наших слушателей, когда мы подумаем еще и о проблемах животных, которые живут в том числе в Гренландии. И, ну, всем известно, что белые медведи сильно страдают от таяния льдов, и их популяция уменьшается. А вот буквально сегодня я на Интерфаксе прочитала еще одну заметку. Она, правда, про гренландского тюленя, но не возле Гренландии, а в Белом море. Вот сказано, что последствия таяния льдов в Белом море негативно скажется на популяции гренландского тюленя уже через 5-7 лет, сильно сократится популяция. Ну, там все близко достаточно, да, и этот гренландский тюлень, я думаю, мигрирует из Белого моря.
3: Ну, его так называют, его так,
1: да,
3: гренландский тюлень, не обязательно должен жить в Гренландии.
1: Да-да-да. Но как вот с этой точки зрения, насколько велика угроза для животных, которые населяют Гренландию, а это и тюлени, и белые медведи, и много-много других животных.
3: Ну, видите, тут как бы вы заговорили уже о море. Там лед другой, там морской лед. Если ледники на суше это за счет накопления снега, то морской лед это за счет замерзания воды. Хотя на нем тоже снег накапливается зимой, но все-таки там эта вода замерзшая. Да? И действительно, если говорить немножко о морском льде, вот, и оно, он сейчас сокращается, морской ледяной покров в Арктике. Значит, особенно в конце лета, в сентябре, его все меньше и меньше и меньше. Эти животные, которые, значит, живут на этом льду, да, там с этими щенятами, эти тюлени несчастные, значит, или там белый медведь, который этих тюленей должен есть, а он ловит их только на льду, он не может его ловить в море. да и вообще вся жизнь, которая кипит у кромки морских льдов, там же очень богатая жизнь как раз у кромки льдов, которой кормятся всякие рыбы, и там целая цепочка, она как бы смещается, уходит на север. Например, с моржами истории, например, около Аляски, морские льды уходят, они на них должны отдыхать, а льды уходят на глубины. И они не могут нырять и там доставать себе еду. Поэтому часть стада уходит с этими льдами куда-то, а часть остается на берегу. И вот там у них проблема, этих тюленей, значит, им надо кормиться, там большие стада, а вот исчезла, как бы исчезает платформа их жизненная, да, вот это очень интересная и важная вещь, это не столько ледники, как бы, да, а вот именно морские льды, вот их изменения очень сильно влияют на все, на теплообмен океана с атмосферой, да, на потоки, значит, тепла, солей, поглощение, значит, если у нас морской бассейн покрыт льдом, да, то летом солнечные лучи отражаются от этого белого льда, а льда нет, море черное, все тепло уходит в воду, она нагревается.
1: В толщу,
3: да. Да, и поэтому это очень важная и комплексная такая проблема, вот изменение этих морских льдов, и как она влияет на целую цепочку всяких-всяких вещей.
1: И на фауну.
3: И на фауну, на животных, и, естественно, на рыбу, да, вот стада мигрируют, там, не знаю, там, кто там, треска у нас там или кто-нибудь, да, уходят за теми местами, где могут питаться, да, вот, а это очень тесно связано с морскими льдами.
2: Так рыбу-то как прогнозировать можно, куда она уходит, зная вот то, о чем вы рассказали?
3: Да, этим занимаются, ну, я занимаюсь не рыбой, я занимаюсь ледниками, но я знаю, что вот в Бурманске это биологические люди, там, да, они как раз вот внимательно следят за
2: и
3: всем.
2: И они говорят нашим рыболовецким хозяйствам,
3: да? Да, именно поэтому там практически важно знать не только какое состояние льдов морских, скажем, а какое будет в будущем.
2: Конечно,
3: прогнозы, потому что иначе очень трудно, значит, быть как-то планировать эту добычу. Это важная такая совершенно практическая задача. Казалось бы, это не только там судоплавание, это вот такие вещи, как вот добыча, например.
2: А насчет животных, я так понимаю, уже надо зоопарки устраивать, видимо, да, чтобы каких-то животных уже начинать сохранять.
3: Ну да, видите, значит, как мы знаем, довольно быстро в течение истории, да, целые виды животных там вымирают, исчезают и так далее.
1: Но сейчас
3: новое.
1: В наших руках.
3: Но сейчас
1: хоть
3: что-то
1: сохранить.
3: Можно, да, сохранить. Да.
1: Андрей Федорович, большое спасибо. Пожалуйста. У нас сегодня в гостях был ведущий научный сотрудник Института географии РАН, кандидат географических наук Андрей Глазовский.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

вторая половина будет объекты, и начинаем с элементарных. Солнечная система, потом Солнце, звезды, галактики, космология и так далее. Во-первых, рекомендую вот эти две книжки. Это вы знаете, а «Солнечная система» — это, наверное, самое последнее, что на русском языке было сделано для обзора планет Солнечной системы. Мы с коллегами это написали, и она уже в позапрошлом году вышла последним изданием. Наверное, ничего более свежего на русском такого обзорного вы не найдете. Книжка, она есть в библиотеке, по-моему. Книжка вполне удачная получилась.

0: Она и на английском хороша, и мы ошибки исправили английские, так что на русском она еще лучше. Ну, а теперь поехали. Значит, Солнечная система. Очень люблю эту картинку, поскольку тут в одном масштабе показаны все объекты Солнечной системы. Все без исключения. Более миллиона штук. А сколько вы можете разглядеть на этой картинке? Масштаб один для всех объектов. Ну, понятно, Солнце тут занимает львиную долю, потом идут гиганты, потом планеты типа Земли. А четвертую видите, землеподобную планету? Вот эту. Ну, наверное, с последних рядов не видно. А какая это планета? Самая маленькая землеподобная. Меркурий, да. А остальные более миллиона штук? Они все мельче одного пикселя на этой картинке, если соблюдать масштаб. Поэтому их и не видно. Но это надо держать в уме. Солнце очень важная вещь, поскольку не только гравитация, но и поток энергии от него гораздо больше, чем от любой другой планеты. В общем, каждая планета генерирует какой-то поток энергии для себя, для соседей. Но Солнце дает основной поток. Я вот посчитал такую простенькую фантастическую ситуацию. Берем какой-нибудь рефлектор и весь поток солнечного тепла, света, в общем, всю светимость направляем на Солнце. Сам был удивлен, что за 4 минуты наши океаны не просто закипят, а выкипят в космос. А что для этого надо сделать? До какой температуры надо нагреть пары воды, чтобы они улетели с поверхности Земли? Ну-ка, интуиция у кого работает?
1: Это космической скорости.
0: До второй космической. А какой температуре это соответствует? Ну, примерно 15 тысяч градусов. То есть до 100 градусов мы нагреваем, она закипает, а до 15 тысяч градусов она улетает. И все это за 4 минуты. Вот пока мы говорили, как раз 4 минуты прошло. Океанов не стало на Земле. Ну а за полторы недели не станет и Земле, она дезинтегрирует на элементарные частицы. 8 больших планет, все остальное называется малые объекты Солнечной системы. Правда, есть еще две группы, которые не входят ни в планеты, ни в малые объекты, то есть ни в кометы и астероиды. Это спутники планет и еще один класс. Планеты, кометы и астероиды, спутники планет и... Ну, громче. Карликовые планеты. Чего вы так тихо говорите? Да маску можно, я думаю, снять. Мы же далеко друг от друга сидим. Карликовые планеты, dwarf planets, планеты-карлики. Ну вот малые объекты, а в основном карликовые планеты там, за пределами главных планет, но кое-что есть и вот тут. Какая тут одна карликовая планета? Церера. А вот у меня тут знак вопроса стоит, к чему бы он? А к тому, что мы до сих пор не уверены, что знаем весь состав Солнечной системы. Например, внутри орбиты Меркурия очень трудно работать, там Солнце мешает. И за пределом орбиты Нептуна тоже трудно работать. Там Солнце не мешает, но не помогает. Оно не освещает как следует далекие объекты, их трудно разглядеть. Ну вот номенклатура сегодняшняя, сложившаяся к сегодняшнему дню. Одна звезда, 8 планет. Лучше называть их как-то с прилагательными, большие или классические, потому что просто сказать планеты, это для человека, ну, не встроенного в астрономию, не очень понятно. А сказать большие планеты, он как-то лучше понимает. Но вообще по-английски planet – это абсолютно точное определение вот этих 8 крупнейших тел. Карликовые планеты, спутники планеты и малые тела Солнечной системы. Правда, я думаю, что надо будет еще один класс небесных объектов в Солнечной системе ввести, но об этом чуть попозже. Солнечная система, а где ее границы, что это такое? Ну, есть разные определения. Например, Солнце держит рядом с собой какие-то объекты, то есть область гравитационного контроля. Она огромная, она гораздо дальше, чем этот рисунок простирается. А есть такое определение – вещество Солнечной системы и вещество не Солнечной системы, прилетающее к нам из межзвездного пространства, тогда гораздо ближе. Где-то на расстоянии 100 астрономических единиц уже некоторые зонды, вот Voyager, встретили границу, ударную волну, волну сжатия, ну или область сжатия, где налетает чужое вещество, ионизованный газ, встречается с солнечным ветром, и тут они в контакт пришли, а дальше, если преодолеть эту область,

0: дальше уже частично чужое вещество. Там еще наши тела, обращающиеся вокруг Солнца, но залетает сюда еще и чужой газ. Ну, в общем-то, он и туда тоже внутрь залетает, но не так активно. Если он нейтральный, не ионизованный, он, конечно, спокойный. Вот атомы гелия, например, пролетают сквозь Солнечную систему, они не взаимодействуют с солнечным ветром. А ионизованные, электрически заряженные, они тут наталкиваются на солнечный ветер, потому что он несет магнитное поле. А в магнитном поле заряженные частицы особо проникать в него не могут, начинают навиваться на силовые магнитные линии. Ну, вот еще можно так нарисовать. Старая картинка, четыре зонда, которые достигли, грубо говоря, этой границы, но сейчас к ней приближается пятый. Два пионера, два вояджера, это было еще в середине 80-х. А какой пятый зонд сейчас подлетает туда?
1: Новые горизонты.
0: Новые горизонты, New Horizons. Примерно так схематически, отметьте, это логарифмическая шкала расстояния. Это схема, которую надо, вообще говоря, раздуть на периферии. Так схематически выглядит Солнечная система. Область больших планет, ну, где-то там до 30 астрономических единиц. А дальше начинаются всякие области, о которых мы узнаем, но все постепенно узнаем. Например, пояс Койпера, уже там тысячи объектов нащупали. А пояс Хиллса это американский небесный механик, такой космогонист. Сюда мы еще почти не проникли. Отдельные только объекты залетают внутрь, если у них очень вытянутые орбиты. А облако Оорта вообще не видим там ничего. Хотя подразумевается, что именно там сотни миллиардов мелких тел. А почему мы их там не видим? Почему мы их там не видим?
2: Разрешение?
0: А зачем нам разрешение? Достаточно точку увидеть. Почему мы их не видим в облаке Оорта?
2: Не мелкие.
0: Ну, посмотрите на расстояние. 100 тысяч астрономических единиц. Значит, солнечный свет там в 10, в 4, значит, 100 тысяч, ну, даже, ну, хорошо, там 150 тысяч. Ну, где-то на 10 порядков ослаб по сравнению с тем, что мы здесь у Земли получаем. Там темно. Если они сами при этом чего-то излучат, мы их заметим. Но в отраженном солнечном свете ни один телескоп туда не достает. Они маленькие. Наверняка у соседних звезд есть такие же облака Оорта, ну или как-то они их там называют. И звезды движутся хаотически. Иногда проходят недалеко друг от друга. А значит, облака эти проникают одно сквозь другое. Но это не приводит к прямым столкновениям, или очень редко приводит, потому что разреженность колоссальная. Но гравитация одной звезды, проходящей сквозь облако Оорта соседки, может вызвать изменения, пертурбации, возмущения в движении объектов. Одни будут выброшены, а другие отправятся к центру Солнечной системы. И, наверное, так время от времени бывает, и мы получаем тут избыточный поток каких-то тел из облака Оорта, которые так бы не прилетели, но соседняя звезда возмущает их движение, и они добираются до этой центральной области, где мы живем. Иногда добираются даже чужие. Впервые мы это увидели в 1917 году, когда влетел вот этот вот астероидом его принято называть. На самом деле мы не знаем, что это такое, хотя имя ему дали – Оумуамуа. А на каком языке и что означает перевод на русский этого слова, кто знает? Какой это язык?
2: Сигара.
0: Нет, ну это было бы… Нет.
1: Перешел издалека.
0: Первый вестник издалека. Потому что это первый объект, замеченный учеными, который прилетел из-за пределов Солнечной системы. Он чужой. Это язык аборигенов Гавайских островов. А почему это вдруг вспомнили про аборигенов Гавайских островов. Что они нам хорошего сделали? Телескоп, который открыл этот объект, стоит на Гавайях. Ну вот первый вестник издалека. Это, конечно, не фотография, это рисунок художника. Единственное, что мы успели о нем узнать, он пролетел очень быстро и очень неудобно к Земле со стороны Солнца, приближался так, что мы его не открыли, а уже когда он прошел мимо Земли, тогда в хвост обнаружили. Знаем его относительные размеры, то есть отношение длины к ширине, действительно сигарообразный. Вот среди миллиона астероидов, уже обнаруженных в Солнечной системе, ни одного такого нет с таким соотношением размеров. Сигарообразный. Первый же прилетевший издалека оказался таким. Естественно, сразу возникла идея о том, что это космический корабль, пришелец. Ну а что еще может быть вот таким вытянутым? И эта идея до сих пор циркулирует. Ну, скорее всего, он все-таки естественный. А вот так он прошел. Очень похож на траекторию космического корабля, надо сказать. Зачем ему вылетать в Солнечную систему? Чтобы подзарядить свои батареи. И он приблизился к Солнцу очень сильно. Ближе уже было опасно. Там бы он просто погорел. А Земля была в этот момент тут, мы его не видели, пока он вот где-то здесь не оказался, а уже увидев, поняли, что его не догнать и даже телескопом не достать как следует. Ну, а в нынешние времена автоматические телескопы позволяют очень легко, быстро открывать новые объекты. Обычно так, на снимках мы их видим как сдвигающиеся, прыгающие на фоне неподвижных звезд точки, и раз она быстро перемещается, компьютер понимает, что это объект Солнечной системы, что он близко к нам. Мы за одну ночь можем даже вычислить предварительно орбиту. Если целую ночь наблюдать, уже довольно заметный отрезок можно построить орбиту. Это статистика. Я дальше не стал рисовать, но бессмысленно. Она теперь идет вот так линейным образом и уже достигла, даже чуть превысила в прошлом году, в конце года, миллион объектов. А этот излом связан с тем, что мы перешли от ручного поиска к автоматическому. Телескоп сам собирает информацию, компьютер ее анализирует и утром выдает нам. Если вы прикинете, сколько за год новых объектов открывается, вы удивитесь. Примерно 150... за год. За сутки. 150, иногда 200 новых объектов. За сутки. Их ручкой просто в каталог было бы сложно записать все, проснувшись утром. Это тоже делает компьютер. Остается только опубликовать статью, это уже делает человек. А иногда и компьютер, кстати. Тут та же самая статистика, но прибавлено еще две кривых. Это количество обнаруженных астероидов. Но обнаружить, ну, кометы тоже там, но комет мало, их несколько тысяч штук, а астероидов сотни тысяч, даже сейчас более миллиона. Это мы их нашли. А что дальше? Надо дальше проследить заметную часть его орбиты, чтобы точно построить, найти все параметры орбиты, уже дальше его не потерять. Дальше мы можем рассчитывать, где он был 100 лет назад, где будет через 1000 лет. Вот это астероиды надежно пронаблюденные и уже занесенные в каталог со своими именами, дальше мы их не потеряем. А нижняя кривая – это поименованные. Ну, знаете, астероидам иногда дают имена, там, каких-то людей хороших стараемся, плохих не даем. Их, конечно, мало, потому что, ну, хороших людей много, просто не успеваем обрабатывать эту информацию. А спутники планет тоже объекты нелегкие. Легкие это давно открыли. Первые четыре спутника, не считая Луну, открыл Галилей, просто глянув на Юпитер. Мой сосед по дому без телескопа видит спутники Юпитера. Так что могли бы их открыть и раньше. Ну, как-то вот стеснялись, наверное. Ну, Галилей уж точно открыл. Но 80-й такой очень устойчивый год. А сколько тут, посчитайте, по-моему, 45 спутников было известно в основном у Юпитера и Сатурна, ну, меньше 20. А вот что сегодня, 212 спутников, конечно, у Юпитера и Сатурна основная часть, тут ничего не добавилось, как была у нас Луна, так и осталась, Фобос Деймос, А постепенно накапливаются новые спутники, их все сложнее открывать, потому что они маленькие. Уже замечаем у Сатурна спутники размером там, километр, два километра, они 20 какой-нибудь пятой звездной величины, их просто трудно открывать. А область, где они вокруг планеты могут быть, довольно большая. И чем дальше планета от Солнца, тем больше область, ну, так сказать, ее гравитационного контроля, где она может держать свои спутники. Это надо все обшаривать. Автоматические телескопы это делают. Вот видите, как статистика обнаружения спутников резко пошла вверх в нашу эпоху. Ну, автоматика работает, ПЗС-матрица. Спутники у планет-гигантов, их много, понятно. Вот один из автоматических телескопов, это система, которая в ГАИШе поддерживается, система Мастер. Они выглядят так и работают очень эффективно. Есть в мире и более крупные, конечно, телескопы, но наши вполне с ними конкурируют, потому что они по долготе очень далеко разбросаны от Дальнего Востока до там, Южной Америки и Южной Африки. Но, конечно, нужны телескопы более крупные, с большим диаметром объектива и в то же время с большим полем зрения. Вот о чем мечтает астроном. Чтобы каждый момент контролировать все небо, вот, все небо каждую секунду. Это мечта астрономов. Она еще далека от осуществления, но уже вот сейчас строится телескоп. Немножко притормозилось, думали где-то в 2019 году, а в 2019 как раз ковид пришел. Ну, наверное, в конце нынешнего года его запустят все-таки в работу. Он уже получил другое имя, но суть в том, что у него огромное 10 квадратных градусов. Для телескопа такого диаметра, 8-метрового, это очень большое поле зрения, колоссального размера камера на 3 гига, пикселя, не мега, а гига, поэтому он будет щелкать огромное количество данных за ночь, там вообще непонятно, как их хранить и передавать с горы в институт. Таких будет, ну, по крайней мере, два будет, один в южном, другой в северном полушарии, ну, наверное, потом деньги появятся, еще и побольше будет. Очень интересный инструмент, скорее бы он начал работать. А теперь покажу картинки, которые мне не нравятся. Вот что тут плохо? Казалось бы, так, коллекция небесных объектов. А почему мне эта картинка откровенно не нравится, и я не рекомендую? Хотя это из неплохого учебника взято. Или вот это. Вот, ну да, конечно, посмотрите, тут вроде вот как коробочка, в которой минералы, да, там коллекция минералов хранится. Ну, это нормально было бы на столе такую коробочку с ячейками. Но тут в одинаковых ячейках звезда, планета-гигант, планета земного типа, спутники и даже астероиды воткнули. Но астероиды уже видно, что отличаются немножко, хотя бы по форме. А все круглое тут одинаковое. И понять, а в чем же разница тогда физика, почему в звезде термоядерные реакции идут, в планетах там практически ничего, ну, радиоактивный распад, а в спутниках вообще холодно внутри. Вот правильная картинка, она правильная. Мы ее в школьный учебник с Анатолием Владимировичем Засовым воткнули, чтобы школьники знали. А нашел старую картинку из старого учебника астрономии, тоже хорошего, в одном масштабе планеты и Солнце. Не только планеты, но и спутниковые системы помещаются в объеме Солнца. Вот это надо представить. А это плохие картинки. Вот это я сделал специально в одном масштабе и даже не забыл про Плутон. Хотя немножко масштаб поменял, потому что если бы было в одном масштабе, там бы вообще 3 пикселя было. Но вот это все в одном масштабе. И посмотрите, как интересно. Все 8 планет можем разделить пополам. 4 гиганта, 4 планеты земного типа. Гиганты мы можем разделить пополам. Два газовых гиганта, где основной объем все-таки газообразное вещество, ну, водород и гелий. Их сделать жидкими еще водород можно, гелий нет. И два ледяных гиганта. Но они, конечно, не ледяные, в смысле, что вот на коньках можно кататься, там лед. Но льдами в астрономии называют соединения или атомы, которые при ну, легко испаряющиеся, легко замерзающие. А там много не только, там водород и гелий, конечно, есть, но есть еще и пары воды, и метан, и аммиак, то, что можно, в принципе, заморозить. Вот эти не заморозишь. Эти мы условно называем ледяными гигантами, так что опять на две подгруппы, да, поделили. Эту группу тоже пополам делим. Две планеты почти неотличимые от звезд, от Земли, по массе, по размеру Венера и Земля. И две планеты, ну, может быть, не очень похожие друг на друга, но фактически лишенные атмосферы. На Марсе какая там атмосфера? На Меркурии совсем нет. Так что как-то очень симметрично устроена Солнечная система. И это долгое время настраивал астрономов, что и все другие планетные системы тоже будут примерно так же устроены. Но теперь-то мы знаем, что нет, что вот они совсем по-разному. О внутреннем строении планет мы знаем очень мало. Даже про Землю не до конца, хотя ее сейсмическими методами прозванивали там и бурили, и все такое много столетий, наверное, уже даже несколько столетий. Все равно почти каждый год у геологов и у планетологов появляются немножко разные взгляды на внутреннее строение Земли. Ну, в общем-то, мы представляем там железное ядро, твердое, жидкое, мантия, кора, понятно, это как в учебнике. Но, скажем, если вы возьмете разные современные обзоры, вы увидите, что температура в центре Земли от 5 с небольшим до 6 с небольшим тысяч кельвинов. Ничего себе разброс. Это про Землю, про которую мы, казалось бы, все знаем. А это все чистая теория. Ну, не совсем уж чистая. Мы знаем массы планет-гигантов, мы знаем объем, можем среднюю плотность посчитать, а дальше начинаем, значит, вот подгонять теоретические модели под эти внешние параметры. Хорошо, если удается измерить гармоники гравитационного поля. Ну, все планеты не совсем шарообразные, они вращаются, поэтому сжаты вдоль оси вращения, а сжатие зависит от того, как распределена плотность внутри. Чем более концентрирована к центру плотность, тем меньше будет сжатие при той же скорости вращения. Ну и тут уже разброс теоретических возможностей, ну, теоретических моделей очень сильный. Я вот иногда просматриваю новые обзоры на этот счет и вижу, что там согласия особого нет. Так что надо еще работать над этим. О происхождении Солнечной системы мы знаем очень мало. Вот даже если посмотреть вот на эту картинку. Это наклон осей вращения планет по отношению к их, ну, фактически плоскости эклиптики, ну, к их орбитальным плоскостям, ну, они все близки к плоскости эклиптики. Вот как эту бессистемную картинку можно представить, как она могла сложиться, совершенно непонятно. Венера в обратную сторону, хотя она аналог Земли вроде бы, она в обратную сторону, да еще со скоростью в 200 с лишним раз меньше Земли вращается. А какой Сатурн с таким же периодом почти, как Земля, ну там вдвое отличается, и с таким же наклоном оси, как у Земли. А что между ними общего? Вот систему найти не удается. А значит, понять, как это сложилось, мы пока не можем. Наблюдения. Наблюдаем в основном с Земли. Редко удается из космоса. Что мы можем увидеть с Земли? Ну, вы представляете, да? Атмосфера нам мешает атмосфера. Обычно мы ориентируемся на угловое разрешение в одну секунду. Но надо сказать, что редко бывает секунда. Вообще-то только на хороших обсерваториях секунда. На самых хороших обсерваториях полсекунды иногда бывает. А так одна секунда – это вполне хорошо. И что это в линейных мерах? Одна секунда на Луне – это 2 километра. Ничего более мелкого мы не увидим. Но если долго сидеть у телескопа и визуально наблюдать, то, может быть, там в полсекунды километр увидите. Мельче километра даже на Луне мы ничего не видим. На Марсе 300 километров, на Юпитере 3000. Ну, хорошо, что Юпитер большой, там чего-то можно разглядеть. А на Плутоне 30 тысяч километров разрешения. А сам Плутон какого размера? Ну, приблизительно хотя бы.
3: Тысяча.
0: Ну, около полутора тысяч километров. То есть он гораздо мельче одного пикселя на любой фотографии. Так что никаких деталей мы никогда на Плутоне не видели. Обсерватория, конечно, есть неплохие обсерватории, даже в Европе. Ну вот, пожалуй, самая хорошая до сих пор это... Какая это обсерватория, кстати? Вот это. Пик-Дю-Миди, да. Она всегда славилась и до сих пор славится среди европейских. Но сегодня есть и получше. Вот интересная такая историческая картинка. От начала, значит, от изобретения телескопа до наших дней. Вот так теоретическое разрешение росло у телескопов. Ну, рос их диаметр объектива и дифракция позволила бы им наблюдать не только там в одну угловую секунду, но и в десятые доли угловой секунды, и даже в сотые доли угловой секунды, большие телескопы. А реально, эта атмосфера все портит. А реально мы вот что получаем. Пока телескопы жили на уровне Земли, ну и чуть выше, было там 3 угловых секунды. Потом стали подниматься калифорнийские обсерватории, потом гавайские обсерватории, ну, достигли полсекунды угловой, там, треть. Иногда бывает, да, действительно, в Чили бывает редко, но бывает там 0,3 угловых секунды качества изображения. Потом полетели в космос. Ну, в космос маленькие полетели телескопы, а на Земле остались большие, а им мешала атмосфера. Но, наконец, наземные телескопы получили адаптивную оптику и систему интерферометрии. То есть, когда несколько телескопов наблюдают один объект, складывают свой свет. Ну и вот до тысячных долей угловой секунды VLT. Что это за телескоп VLT? Кто помнит расшифровку? Very Large телескоп, 8-метровые с половиной. Европейские телескопы, а буква I значит интерферометр. Вот когда из 4 8-метровых телескопов составляют единый инструмент VLTI, то у него, конечно, тысячные доли секунды. Но это очень трудно, на самом деле, осуществить. И редко бывает. Но космические до сих пор был Хаббл, да и до сих пор он единственный пока. Но у него зеркало не очень большое, 2,5 метра. Он что может, то и делает. Сейчас вот молимся, чтобы Джеймс Уэбб вышел на стационарный режим, начал работать. Видели первую фотографию, которую он передал, да? Сколько там, 18 изображений одной звезды, то есть каждый сегмент его зеркала еще дает свое изображение. Значит, их сейчас потихонечку будут юстировать, сводить воедино, а он будет остывать и опять там нарушится. Но я думаю, месяца через два он выйдет на такое научное уже качество, и будем с него чего-нибудь получать. Вот хорошая фотография Юпитера. Пожалуй, лучших Земли, может быть, чуть лучше от Спид-Дю-Миди, но это очень хорошая фотография Юпитера, полученная с Земли. А вот что Хаббл дает. Все-таки ощутите разницу. Он не только детали в атмосфере Юпитера видит, но и даже детали на спутнике, чего вообще с Земли никогда не получалось. А это что такое? Тень от спутника, правильно. Значит, там бывают полные солнечные затмения. Правда, их некому наблюдать. А чем ближе мы подлетаем, тем лучше качество картинки. Подлетаем на космическом зонде, видим совсем хорошую картинку. А хорошо сочетать наземные и, скажем так, околоземные и космические методы изучения планет. Вот мы давно уже предчувствовали, что на спутнике Юпитера и Европе иногда могут быть такие вот водяные гейзеры. Он покрыт льдом, там подо льдом океан, трещины видны, значит, могли бы быть гейзеры, но не замечали их. А Хаббл заметил, и вот эта картинка получена с Voyager, который рядом с Европой пролетал. Конечно, Хаббл так вот, что видите, где? Вот. Картинка, которую Хаббл максимум хорошую может получить. Voyager, конечно, получил детали, и там трещины все видны с близкого расстояния. А Хаббл заметил выбросы воды, гейзеры водяные, потому что время от времени Хаббл направляет на планеты, хотя у него много другой работы, но иногда он делает обзоры планеты, вот повезло, увидел гейзеры. Так что сочетание космонавтики и наземной, околоземной астрономии, это самое удачное сочетание. Что могут любители? Сейчас уж доказывать, что могут любители, наверное, нет смысла. После того, как Геннадий Борисов, называющий себя любителем астрономии, открыл первую межзвездную комету в истории науки, вы знаете, да? Позапрошлом году. А Геннадий Борисов наш сотрудник, да, видишь? Но он себя называет по некоторым причинам любителем, потому что на самом деле он кончал астрономическое отделение. Он профессиональный астроном, но он любитель в области поиска комет и астероидов. Ну, на самом деле удобно быть любителем, потому что за такие открытия международную премию дают хорошо. Ну это ладно. Но любители сегодня, правда, могут очень многое, потому что техника у них богатая, любителей больше, чем профессионалов. И, например, если вернуться к Юпитеру, за всю историю астрономии мы трижды видели, как на Юпитер падали кометы. Первый раз это заметили профессионалы, а второй и третий раз – любители. Это очень интересно, потому что когда падает комета на Юпитер, здоровенный айсберг километрового размера несется со скоростью там, 60 км в секунду, ударяет по атмосфере Юпитера и на какое-то время раздвигает ее облака. Взрыв колоссальный, облака просто испаряются. И в этот момент мы можем заглянуть туда, вглубь юпитерианской атмосферы. Так что это очень полезный такой эксперимент природный. И сегодня любители чаще обнаруживают это, чем профессионалы. Но посмотрите на качество картинки. Я тут три картинки свел. Эти две – конец 20 века. Это лучшая любительская фотография Сатурна. А это лучшая профессиональная тех лет. 20 лет назад, 25, может, лет назад. А это сегодня так фотографируют любители Сатурна. То есть сегодня любитель может небольшим телескопом сфотографировать лучше, чем профессионал там, на высокогорной обсерватории. Что изменилось? Технология. Любитель не фотографирует, он снимает, по сути, кино. Было снято почти 5000 кадров в течение нескольких секунд. Из них выбрано с помощью компьютерной программы десяток лучших, наиболее четких кадров. Потом их складывают, контраст еще усиливается. И в результате мы видим тут детали облачности, которых раньше на профессиональном снимке невозможно было разглядеть. Ну, теперь о космонавтике. Конечно, надо к планетам летать, потому что там гораздо интереснее на месте работать. Первый полет к соседней планете был в 59 году. Это наш Лунник-2. Лунник-1 прошел мимо Луны, а 2 долетел до Луны, ударился об нее. Это было замечательным достижением. Вообще в те годы наши инженеры очень хорошо работали. Не только инженеры. И небесные механики очень хорошо работали. Они, может, и сейчас неплохо работают. Но вот с инженерами проблемы. В 59 же году был, на мой взгляд, самый крутой космический эксперимент в области исследования планет. Это Луна-3. А что она сделала? Помните? Ну, скажи громче. Ну. Фотография обратной стороны Луны. Сидя на Земле, какие бы телескопы у нас ни были, мы никогда не увидим обратную сторону Луны. И этот первый... А какие только идеи не были по поводу обратной стороны? Самые сумасшедшие. Первый залетел. По сути, это делал большой фотоаппарат был. Вот он на этом экране сейчас почти свой натуральный, чуть-чуть он больше. Ну, как стиральная машина, вот такого вот размера примерно. Это летающий фотоаппарат. Он залетел за Луну. И это был первый в истории космонавтики гравитационный маневр. Его рассчитали люди, которые в Институте прикладной математики-то работали. Сейчас их уже нет. Но это был первый в истории гравитационный маневр, когда гравитационное поле Луны само позволило совершить вот такой маневр. Никаких двигателей на нем не было. Вообще управлять им никто не мог. Значит, на его борту должны были компьютеры быть, которые управляли им. Но в то время не было компьютеров. Вообще не было маленьких компьютеров. То есть были размером, ну вот с эту комнату примерно, даже чуть побольше. Ламповые такие компьютеры. Его на этот маленький аппарат не поставишь, а микрокомпьютеров не было. Как же он работал? Он сориентировался, сфотографировал. А как он фотографировал? Чик и готово? Нет. На фотопленку. вот это вот целлулоидное, видели когда-нибудь, да, старый фотоаппарат? А ее надо было проявлять, закреплять в химических реактивах, чем мы тогда без всякого удовольствия занимались. Все это было на борту сделано, сканеров тоже там не было. Отсканированы были эти негативы и по радио переданы вот сюда. А в 90-е годы, когда я возил студентов на практику в Крым, гуляя по крымским горам, мы обнаружили ржавую радиоантенну, такой локатор большой. Выяснилось, что это та самая радиоантенна, которая впервые в Крыму приняла фотографии обратной стороны Луны. Ее забросили. Ну, как и многое из нашей старой техники, которая тогда была первая в мире. Жалко, жалко. Ну вот, это первая фотография. Она, конечно, зашумлена сильно радиопомехами, но все-таки чего-то видно. Вот четвертинка – это видимая сторона Луны. Специально так фотографировали, чтобы связь была с известными морями краевыми вот эти и с неизвестной стороной. И она попала в ГАИШ тогда впервые. Люди, еще работающие сейчас в отделе Луны и планет, ее расшифровывали и первые карты Луны создавали. И главное было неожиданностью, что на видимой стороне Луны много морей лавовых, а на обратной их практически нет, ну вот одно маленькое море, не помните, как оно называется?
2: Москвы.
0: Море Москвы, да. Нам тогда международная общественность астрономическая выразила свое фе. Как это? Что это такое вообще? В разрез всем традициям. Мы сказали, что мы же его открыли, ну, нам и называть. Мы и назвали. Это до сих пор оно море Москвы. Но вот тут показалось, что это какой-то горный хребет. Видите, белая полосочка такая? Горный хребет. Ага, горный хребет. Назвали его хребет Советский. Вот за это нам еще сильнее ставили. Как политически некорректно. Но мы же из Советского Союза Луну-3 запустили. Значит, хребет Советский. Тут вышел облом. Нет тут никакого хребта. На старых картах Луны он есть, хребет Советский, на глобулах, на глобусах старых даже, он вылеплен вот так. Я видел недавно один глобус, старенький, а оказалось, там нет хребта. И исчез с карты Луны хребет Советский. И никто не был наказан за это, вот что интересно. Первый спутник Луны – очень важная вещь. Хотя он неказистый такой, на самовар похож, но это наш первый спутник Луна-10. И это было очень важно, потому что с его помощью были открыты масконы. Что такое масконы, кто помнит? Это аббревиатура английского mass concentration. Концентрация массы под поверхностью Луны. Оказалось, что у нее гравитационное поле очень неоднородное. Вот смотрите, это топографическое, ну, кусочек карты. Такое маленькое море Смита, ну, по сути, большой метеоритный кратер. Провал. А когда над ним пролетает спутник, он вот так, оп, подсаживается на орбите, приближается к поверхности. То есть тут избыток гравитации. То, что вот здесь вот вещество более плотное, делает эту область такой повышенной концентрации массы. И это очень опасно, потому что если вы собираетесь на Луну сесть, вы будете лететь все ближе и ближе к поверхности, пролетая над Москоном, вы просто стукнете, что и было один раз. Один наш автоматический корабль погиб именно потому, что плохо было известно о распределении масконов по Луне. Ну, теперь-то оно хорошо известно, но обнаружили их тоже мы. Вот современная гравитационная карта Луны. Ее, конечно, получили уже в нашу эпоху. Летали там два спутника. Грейл такая была, такой эксперимент. И они взаимное расстояние все время измеряли микроволновым передатчиком. И там, где градиент гравитационного поля, они, естественно, смещались друг относительно друга. И таким образом была составлена детальная карта гравитации. Есть масконы, а есть наоборот. Вот красные масконы, а голубые – это пониженная гравитация по сравнению со средней, ну, со средней на шарике. Первая посадка на чужое небесное тело тоже принадлежит нам. Луна-9 и Луна-13 за ней сели. Такие простенькие аппараты, но это были первые фотографии лунной поверхности. А как вы думаете, это селфи? Ну, нет, конечно, тогда не могли селфи делать. Это просто, ну, фотошоп тоже не был. Комбинация. А вот эти два объектива сняли лунную поверхность, а потом туда влепили фотографию самого зонда. Наверное, так он там и сидел. Как он иначе мог сидеть? Обратите внимание, что предыдущий космический аппарат назывался «Луна-3». А потом вдруг «Луна-9» успешно сел на Луну. И никто там, я уже в школе учился, в 6 классе, никто не спросил, а где же Луна? 4, 5, 6, 7, 8, сразу 9. А они все разбивались. Либо ракеты взрывались, либо об Луну разбивались. Но нам об этом не рассказывали. Потом после Луны 9, бац, Луна 13 села на Луну. А где 10, 11, 12 тоже были неудачи. Так что тогда брали числом. А мало еще было инженерных проектов таких безукоризненных. Нарабатывали опыт и разбивали больше, чем удачи было. Но удачи были, как видите. Ну и, наконец, автоматические самоходные аппараты. Тоже луноходы были первыми, наши два лунохода. Не сказать, что они науке большую пользу принесли. Они, в общем, не для науки создавались, а как транспортное средство для космонавта, который должен был высадиться на Луну. Но в школе наши не высадились на Луну, то прилепили им научный прибор, и они бегали по Луне. Такой гамма-детектор, который плотность и минеральный состав грунта измеряет. В общем, нормально, там десятки километров проехали. Машина очень хорошая. Она размером, ну, примерно с Запорожец или вот современная мини-машина. То есть на ней один человек вполне может ездить по Луне. Хорошая. Тут вот камеры. А это что такое? А я вам рассказывал. Отражатель лазерного луча, ретрорефлектор. И до сих пор мы ими пользуемся. Посылаем то лазерный луч, и он возвращается обратно. Управляли этими машинами с Земли. Ну, компьютеров не было, а водители были. Поскольку радиосигнал идет до Луны чуть больше секунды, ну, секунда туда, секунда обратно, секунда на размышление, так что запаздывание небольшое, примерно 3 секунды, и вполне можно было бы, ну, не всегда удавалось, иногда они заезжали в кратер, потом не могли выбраться, были такие случаи, так что лучше, конечно, с компьютером там на борту иметь дело, ну, и с Земли, в общем, лунными аппаратами тоже можем управлять, вот их следы. Машина очень удачная получилась. А дальше уже люди исследовали Луну, и тоже очень удачно, даже более удачно, чем луноходы, поскольку они доставили образцы грунта, 400 килограмм почти, ну и много чего там измерили. Это, конечно, самая грандиозная эпопея в истории человечества, полета человека на Луну. Дальше люди не летали. Луна и Меркурий очень похожи друг на друга, потому что оба не имеют атмосферу. Про Меркурий мы очень мало знали, пока к нему не подлетел первый спутник. Один раз за всю историю космонавтики были пролеты мимо Юпитера, мимо Меркурия, это Пионер-10, ну, карты там, одного полушария нам передал. А потом появился спутник Мессенджер. И вот он, основные данные о Меркурии, сегодня с него мы имеем. Я помню, когда первые фотографии меркурианской поверхности стали поступать, мы друг друга разыгрывали, показывали друг другу и спрашивали, это что? Ну, каждый отвечал, Луна. Отличить Меркурий от Луны действительно трудно, но можно. Хотя бы вот по таким деталям. Вот эти вот наплывы поверх, ну, кратеры. Кратеры тоже отличаются. Лунные кратеры глубже, и у них вал выше. А на Меркурии более плоские кратеры. А причина понятна. Сила тяжести там больше. Выравнивается. Изостазия. Ну, в общем, выравнивается грунт после того, как ударил метеорит. А вот таких наплывов, эскарпов, на Луне вы не увидите. А на Меркурии они есть. Вот они. Тут видны. И это, скорее всего, связано с тем, что внутреннее состояние Меркурия совсем не такое, как у Луны. Луна – камень. У нее маленькое, крохотное железное ядро, видимо, есть, но оно не играет никакой роли. А Меркурий – это железная планета. Там более половина объема, это железо, ну, железо никелевое, видимо, ядро. И остывая по мере эволюции, все-таки там 5 миллиардов лет почти остывал Меркурий, железо сжимается, у него маленький, ну, как сказать, большой коэффициент теплового расширения и сжатия. Объем уменьшается, и кора начинает такими складочками складываться. А это тоже Меркурий, и вот это вот, пожалуй, загадочная вещь. На Луне мы такого не видели. В некоторых кратерах Меркурия видны темные, очень черные пятна. Гораздо темнее. Сама-то поверхность очень темная, там альбедо, не помню, около 5% всего. А это вообще чернота. А геологи говорят, что таким черным может быть только, ну, какой-то углеводородный состав. Мазут, нефть, что-нибудь похожее. Откуда на Меркурии нефть? Никто не знает. И нефть ли это вообще? Посадок туда пока не было, надо его исследовать дальше. Венера. Ну, про Венеру мы теперь много знаем, хотя пока в телескоп смотрели, не знали почти ничего. Знали, что есть атмосфера, в ней облака, вот и все. Ну, а потом стали прилетать туда космические зонды. Это самая удачная отечественная программа исследования вообще планет. Ну, а вообще-то планеты мы мало исследовали, только пытались Марс не особенно удачно. А вот Венера очень удачно. На нее садились, подлетали обычно вот такие вот. Ну, первые были, конечно, попроще, они гибли. А последнее поколение аппаратов серии «Венера», а этот еще назывался «Венера-Вега», а «Вега», то есть «Венера» и «Галлей». А это была совсем замечательная экспедиция. Пролетая мимо Венеры, был сброшен на нее посадочный аппарат вот в этой капсуле, а остальная часть полетела к ядру кометы Галлея и ее впервые в истории исследовала вообще комету. Ну, это, конечно, красиво было. И посадки на Венеру проходили довольно оригинально. Сначала на парашюте, а потом парашют сбрасывался где-то на высоте километров 30 от поверхности. И аппарат металлический, довольно тяжелый, без всякого парашюта падал. Но не разбивался, потому что такая плотная атмосфера, что он просто своим корпусом тормозил и мягко опускался на поверхность. А последние два полета, вот эти вот Вега-1 и Вега-2, вообще замечательные. В какой-то момент аэростат выпускался из-под этого зонда, надувался и летал на высоте там примерно 50 километров над поверхностью. И его несколько суток ветром носило, и практически он кругосветное путешествие осуществлял. Там приборы были, и это все было на Землю по радиоканалам передано. На поверхности Венеры долго не проработаешь. Атмосфера очень горячая, там 460 градусов по Цельсию, плотная. То есть воздух не только горячий, он плотный, поэтому поток тепла тут колоссальный проходит сюда. Обычно час-полтора на поверхности работал такой аппарат и выходил из строя. Но за это время многое успевали, даже вообще удивительно, успевали побурить, взять пробу грунта, через специальный шлюз туда ее внутрь, эту пробу затолкать и провести химический анализ. Ну и фотографии передавали. Ну, на фотографиях так мало интересно. Самое забавное, конечно, вот эта фотография. Вот обратите внимание, Венера 14, это с одного аппарата переданы две панорамы. На одном борту был фотоаппарат и на другом фотоаппарат. Один передавал 180 градусов панораму и другой 180. Тут видна крышечка, сброшенная с объектива фотоаппарата. Пока была посадка, он был закрыт, а после посадки отстреливалась крышечка. А где тут эта крышечка? Мы ее не видим. А если присматриваться? Видим. Вон она беленькая лежит, а в нее воткнулся прибор для исследования венерианского грунта. Должен был исследовать грунт и точно попал своим датчиком на эту самую крышечку. Исследовал крышечку. Все правильно, все данные ее передал. То есть доказал, что он хорошо работает, этот прибор. Но до Венеры так и не добрался. Шанс вот такого попадания ноль. Вообще ноль. Она могла куда угодно отлететь, но она легла именно туда, куда воткнулся прибор. Так что вот теория вероятности, она странная штука. Эти панорамы демонстрировали тогда, в 80-е годы, и мы их хорошо понимали, камера поворачивается, сначала она к одному горизонту, потом под ноги посадочному аппарату, потом к другому горизонту поворачивается. Ну, в общем, не очень удачная такая перспектива, как будто ты сам головой крутишь. Ну, а в наше время их переобработали немножко, вот нам помог один инженер НАСАвский, Дон Митчелл, и он как-то более человечески представил, и контраст уменьшил. Видите, эти очень переконтрастированы. Многие детали тут просто не просматриваются. Он уменьшил контраст, и можно как-то более... Как будто ты стоишь на Венере, вот с высоты человеческого роста смотришь на ее поверхность. Конечно, всю поверхность так не исследуешь. Надо было карты составить твердой поверхности Венеры. Сквозь облака ничего не видно, но радио-то проходит. И туда послали три радиолокационных спутника. Два советских, один американский. И теперь у нас есть радиолокационные карты Венеры. Будем о них еще детально говорить. Цветом показан уровень. Голубое – это низменности, ну, как, вроде бы как океаны. Да? На самом деле там жарко, там не может быть жидкой воды. Но голубым всегда низменности отмечают. Зеленовато-желтым – это возвышенности. Материковых плит там нет. Вот на Земле у нас четко обозначены границы материков, а там как-то вот такие куски отдельные. А красное и особенно белое – это максимальные высоты. А самая большая горная такая вот система здесь, горы Максвелла, 11 километров над средним уровнем планеты. Ну, если залить ее водой, это был бы уровень океана. 11 километров, а у нас вот 9 только. Эверест. Это тоже все радиолокационные карты Венеры. Есть подозрение, что там много, ну, во-первых, метеоритные кратеры видны. Причем удивительная вещь. Мелких кратеров нет, одни только крупные. А почему?
3: Мелкие метеориты не пролетают сквозь атмосферу.
0: Ну, конечно, мелкие метеориты не пролетают. Давление атмосферы у поверхности Венеры около 100 атмосфер. Ну, там 92-94, зависит от высоты. То есть воздуха там над поверхностью 100 раз больше, чем на Земле. Ну, гравитация-то та же, размер планеты тот же, что у Земли, масса та же, значит, гравитация та же. А если давление атмосферы почти в 100 раз больше, значит, масса атмосферы в 100 раз больше. У нас на Земле, если сжать нашу атмосферу, ну, до плотности камня, например, взяли нашу атмосферу и до плотности камня, 3 грамма на кубический сантиметр, какой толщины будет наша атмосфера? Что приходится метеориту пробивать? Вот он летит каменный, а перед ним наша земная атмосфера. Она, конечно, разреженная, но протяженная. А ему надо все это пробить. Вот представим себе, что мы сжали нашу атмосферу по вертикали до плотности камня. Ну, примерно 3 грамма на кубический сантиметр. Какой толщины будет атмосфера? В школе это проходили. Правда проходили? Опыт Торричелли, помните? Не помните? Трубка с водой. Какой высоты трубка с водой должна быть, которая создает 10 метров с водой, а с камнем втрое меньше. Толщина земной атмосферы, приведенная к плотности камня, 3 метра. Вот если летит метеорит полметрового размера, ему не пробить нашу атмосферу. А если 5-метровый, для него эти 3 метра преодолимы. 5-метровый падает на Землю, получается кратер. Обычно кратеры, где-то диаметр кратера раз в 20 больше диаметра метеорита, падающего на Землю. Значит, 100-метровый кратер на Земле получается. А на Венере в 100 раз больше метеорит размером, значит, и кратеры получают соответствующие. Там огромные, только большие кратеры. Ну и горы. Мы не знаем, что это за горы, но вроде бы они вулканические. Вот там видны какие-то потоки свежего вещества, может быть, это вулканы, но точно неизвестно. Ну, Землю хорошо изучают и снаружи, и изнутри, понятно. Много чего про нее знаем, ну, чего про нее говорить. Марс. С Марсом, конечно, интересная история. К нему очень много аппаратов летало, и советских, и американских, и европейских, кто только не летал. Так что про Марс мы знаем много. Геология крайне интересная. Такие вот разрывы поверхности, Это, конечно, не водой пропиленный каньон. Это прямо трещина в верхней коре планеты. Это замечательно. Для геологов это просто счастье. Но есть следы воды на Марсе. Следы есть, воды нет. Вот очевидный след воды, да? Ну что, кроме воды, могло такое русло реки? Даже вот с притоком маленьким, потом большое русло. А воды там нет. Куда делась марсианская вода, непонятно. Полеты на Марс – дело сложное, потому что долго лететь. До Луны. Сколько летит космический аппарат? Кто помнит?
4: Три дня.
0: Ну, 3,5-3 дня. А до Марса?
4: А?
0: Лет? Лет это слишком. Где-то месяцев 8,5. 8-8,5. 9 зависит от момента старта, потому что марсианская орбита довольно вытянутая, но меньше 6 месяцев не получается. Ну вот вам эта картинка очень важная, говорит о том, какую дозу радиации получит человек в течение года там или сям. Ну, мы сям вообще не получаем ничего. А, кстати, в чем измеряется это число? Беры. Это немножко устаревшая единица, физики ее уже не употребляют, а медики употребляют, вот, которые радиацией занимаются. БЭР – это биологический эквивалент рентгена. Вот 5 БЭР в год считается более или менее безопасным для человека, но больше 5 БЭР в год не рекомендуется получать, поэтому работники атомных станций и не должны получать столько. А мы вообще ничего не получаем. Космонавты на МКС получают в год примерно в среднем 10 БЭР. Это определенный риск для здоровья, особенно для глаз. Но идут на этот риск, ничего не поделаешь. А расчеты показывают, что полет на Марс и обратно с возвращением на Землю, а он займет примерно 3 года, даст дозу в 80 БЭР. Может быть, он останется жив. Ну уж раковое заболевание точно привезет оттуда. А может, и не останется. Это зависит от того, как в течение этих 3 лет Солнце себя будет вести. Если будут вспышки на Солнце мощные, то доза, конечно, намного превысит вот эту среднюю цифру. Можно защитить человека при полете на Марс? Можно. Создать эквивалент нашей атмосферы. Вот атмосфера у нас 10 метров воды. Ну хорошо, сделаем 5 метров воды вокруг космического корабля. Тогда это будет неплохая защита. А сколько это будет весить, ни одна ракета столько не поднимет. То есть физически мы не можем сделать защиту. А как вы думаете, почему вода, там полиэтилен или вообще даже чистый водород? А почему не броня какая-нибудь железная в качестве защиты рассматривается? С точки зрения физики, почему легкие элементы более эффективно защищают от потока космических частиц? Физики. Космические лучи – это практически чистые протоны. А ядра водорода – это тоже протоны. Вот если вы сделаете какую-нибудь железную или свинцовую защиту, ядра свинца, они же тяжелые глыбы, протон будет отражаться от них, а энергию не будет тратить. Он отражается, как мячик, брошенный в стену. Бам-бам, полетел дальше. И он 20 раз отразится и пройдет сквозь эту защиту. А когда одна частица в такую же другую ударяет, что происходит? Энергия делится пополам. Пополам, пополам, пополам. 2 в степени n. И 20 ударов таких, и у протона не остается энергии. И он там отдает ее ядрам водорода, они все там в тепло превращают. Так что легкие элементы полезнее. Но все равно такую защиту не сделаешь, ракета ее не поднимет. Ну и на поверхности Марса. Это мы раньше думали, что как в фильме «Марсианин» прилетели, палатку поставили, и по Марсу ходим, гуляем, картошку разводим. Все видели фильм «Марсианин»? Все? Нет? Кто-нибудь не видел фильм «Марсианин»? Все видели. Так он неправду нам демонстрирует. Годами по Марсу бегать нельзя, облучишься. Атмосфера-то разреженная. А вот так, да, так можно под грунтом. Но в чем-то смысл полета на Марс? под грунтом жить, лучше тут на Земле, в лаборатории, по радио управлять марсоходами. Первая посадка на Марс была наша. Вот этот аппарат, советский Марс-3, в 71 году. Страшно сказать, когда. Сел на Марс, мягко, успешно. И на его борту даже был первый наш отечественный марсоход.

и тянуть за собой провод, потому что ни Wi-Fi, ни Bluetooth, ничего-то не было. Надо было по проводу общаться с основным аппаратом, который уже на Землю передавал сигнал. Ну, не знаем, получилось это или нет. Вот единственная фотография, которую он передал. Ну, несколько строк только, в общем, не успел ничего показать. Где-то вот на этом пути произошел обрыв связи. Орбитальный аппарат должен был транслировать сигнал на Землю. То ли тут что-то испортилось, то ли здесь. Но все-таки первая посадка наша. Сейчас вокруг Марса очень много летает, конечно, и с большой пользой. И на поверхности работает. Вот, пожалуй, самый полезный из спутников. Mars Reconnaissance Orbiter. Сколько лет, я уж не помню, лет 13 или 14 он летает. Вокруг Марса у него замечательные объективы. Ну, много приборов, но главное, вот такой телескоп на борту. И он прекрасные снимки передает. И на снимках мы недавно обнаружили дыры в поверхности Марса. Скорее всего, это провалы, такие пещеры, где можно поискать что-то живое. Ну, марсоходы, вы эту историю знаете. Вот последнее поколение марсоходов. Это был Curiosity, а в прошлом году, вот как раз год назад, примерно такой же прилетел Perseverance. Но задача другая. Curiosity, он просто ездит по Марсу и исследует. А Perseverance собирает образцы марсианского грунта, складывает их в такие титановые пробирочки и оставляет по своему пути. А следующий прилетит, соберет эти пробирочки, упакует в контейнер, засунет в ракету и отправит на Землю. Вот будет через несколько лет. Ну, Curiosity такой, замечательная машина. Правда, немножко, так сказать, ошиблись инженеры. Она очень тяжелая, она на Земле почти тонну весит. Ну, на Марсе 2,5 раза меньше силы тяжести, она там не тонна весит. Но все равно тяжелая. А тоненькие алюминиевые колеса не выдерживают острых марсианских камней. И камни проламывают поверхность этих колес. Так что он очень аккуратно сейчас между камнями пробирается, чтобы не наезжать ни на что. Исследование малых тел Солнечной системы продвигается, хотя довольно медленно. Вот первый астероид, к которому подлетали, Эрос, подлетали, но теперь уже пролетали мимо многих астероидов, и мы видим, как выглядит их поверхность. Но ни с одного из них практически не привезли на Землю образцы грунта, и не бурили уж точно ни один из них. Вот, пожалуй, единственный астероид, с которого мы хоть что-то получили. Это астероид Итакава. Он маленький, 300 метров размером, но к нему как раз подлетал японский зонд и отщипнул там буквально несколько песчинок, доставил их на Землю. Ну, в общем, ничего такого особо неожиданного мы в этих песчинках не заметили. А с комет тоже был небольшой образец доставлен. Это был эксперимент Stardust. Машина подлетела в хвост комете, не приближаясь к ядру, потому что там поток газа смел бы ее, и специальную такую ловушку набрала песчинки, которые летели вместе с газом с поверхности кометы. Ловушка довольно интересная, это алюминиевая такая матрица, а дырочки заполнены таким аэрогелем. Ой, надо было принести, я в следующий раз принесу, дам вам пощупать его. Очень интересный материал. Он ничего не весит, но в то же время твердый. Потому что это мелко вспененное стекло, вспененное аргоном. И по сути это аргон внутри стеклянной матрицы. Там пузырьки вообще микронного размера, даже меньше. Но чем он хорош? Если бы быстро летящая, вот летят частицы со скоростью несколько километров в секунду. Если бы просто была металлическая поверхность, ударилась и испарилась частица. А тут она просто внутрь этого, ну, такого похожего на холодец вещества проникает, медленно тормозится и не испаряется, а просто там внутри остается. Вот так выглядит аэрогель. Он ничего не весит. По сути, стекла там миллиграмм, а стеклянная матрица внутри себя газ содержит. Видите, микрофотография. Частица влетела в аэрогель, пробуравила

0: такой туннельчик и остановилась. Потом эта капсула прилетела на Землю с ловушкой, достали ловушку, ну и надо было как-то найти там частицы кометы. А как найдешь? Они очень маленькие. Знаете, как сделали? Микроскоп просканировал все это дело на глубину, слоями, и несколько сотен тысяч фотографий, сделанных через микроскоп, выложили в сеть и сказали, кто найдет на этих фотографиях частицы кометы, именем того мы эту частицу назовем. Школьники и студенты накинулись на это дело и за неделю нашли все частицы. И теперь вот многие школьники дали свое имя веществу кометы. А единственное хорошо изученное, ну как хорошо, относительно изученное ядро кометы Чурюмова-Герасименко. Но это вы уже должны помнить, это сравнительно недавно было. Чурюмов Клим Иванович и Светлана Герасименко, оба они очень известные кометчики, воспитанники Киевской школы кометной астрономии, там профессор Всехсвятский был такой глава этой школы, очень грамотная школа. И они просто обнаружили эту комету в 69 году. А в 14-м к ней подлетел европейский зонд, вышел на орбиту, и теперь мы, вот, можно сказать, погуляли по поверхности кометного ядра. Очень интересные ландшафты и очень загадочные. Гравитация почти нулевая. Ну, километров 5 размер этого тела, гравитация там почти нулевая. А вот лежат глыбы. А как они тут оказались? Ну хорошо, они свалились с горы, видимо, отщепились там. Эрозия происходит. А почему они сюда прикатились? Какая сила? Это когда у нас на Земле падает камень, он еще некоторое время катится по склону горы. А там ему с какой стати катиться? Там нет веса никакого у камня. Тем не менее, они разбросаны по долине. Это не совсем понятно. Или вот трещина. Вы заметили, да? Комета похожа на гантель, вот ее форма. И здесь, на перешеечке, трещина. А о чем она говорит? Значит, какие-то тектонические процессы там происходят, что-то ломает эту комету, то ли изнутри, то ли снаружи. Трудно сказать, но что-то происходит. В общем, про кометы еще поговорим. Ну, планеты-гиганты тоже исследуем, в основном пролетными зондами, но уже у каждого из гигантов, у Юпитера дважды, у Сатурна один раз побывали спутники. Ну, искусственные спутники, там, Галилео, Кассини. Но и естественные спутники планет-гигантов тоже интересны, и каждый какой-то отдельный мир, и о них тоже будем говорить подробно. И про спутники Сатурна. Посмотрите, как полезно на один и тот же объект посмотреть с разных точек зрения. Вот так мы всегда видели Сатурн. А аппарат Кассини залетел за его ночную сторону, и мы увидели совсем другую картину. Там, где нам казалась пустота, вот кольцо кончилось, все, дальше дырка и планета. А сзади посмотреть, никакой дырки нет, там тоже вещество. С одной стороны видно, с другой нет. Какая-то физика тут скрыта, а какая?
1: Частички маленькие, может, по-разному свет рассеивать.
0: Что ж вы так тихо говорите? Может, я даже с трудом вас слышу. Частички. Мелкие частицы вещества. Если размер пылинки сравним с длиной волны света, то свет не отражается, но дифракция заставляет его менять направление. Он рассеивается на мелких частицах. То есть свет проходит мимо мелкой частицы, а дальше идет немножко другими путями. И Солнце там, за диском планеты, но мы видим рассеянный свет отсюда. Значит, тут мелкие частицы, а тут крупные, они отражают свет. А тут опять мелкие, кстати, а тут тоже мелкие. Как в кольце Сатурна вещество поделилось на отдельные фракции по размеру частиц? Какая сила вызвала это деление? Ну вот я специально свел в один масштаб. Смотрите, тут чернота, а тут все частицами заполнено. Тут наиболее светлое, ну тут понятно, раз светлое она отразила свет, поэтому тут темно, тут понятно. А вот тут была загадка. Или вот внешние кольца, их вообще здесь не видно, а они есть. Ну, спутники Сатурна тоже интересные. Будем о них подробно говорить, особенно полет Кассини. Конечно, система Сатурна – это грандиозная, самая дорогая в истории космонавтики экспедиция была. И он много чего нашел, например, нашел Энцелад. на поверхности которого лед раскололся отдельными трещинами, и оттуда бьют фонтаны воды, значит, там действительно подо льдом вода. Ну а Титан, спутник Сатурна, это вообще мир, самостоятельный мир, настоящая планета. На Титане атмосфера земного типа, состоящая из азота. У нас из чего атмосфера состоит?
2: Из кислорода?
0: Ну, кислород далеко не на первом месте в нашей атмосфере.
2: Азот.
0: Три четверти азота в этой комнате. Ну, было, по крайней мере, в начале лекции. А потом кислород. Но только одна четверть кислород. А на Титане 95% азот. Наша родная атмосфера. Ну, кислорода там нет. Не совсем родная. Но видите, какая она толстая, хорошая атмосфера. Давление у поверхности 1,5 атмосферы. То есть, ну, практически такое, как на Земле. Ну, температура немножко пониже, да, холодно там, минус 180 градусов. А посадка была единственный раз в истории космонавтики на поверхность спутника планеты, ну, Луну мы не считаем, она тут наша, на поверхность спутника опустился космический аппарат, делал снимки, вот такой вот Гюйгенс аппарат, передал нам ландшафт, фотографию ландшафта Титана. Ну, а планеты ледяные гиганты, они, конечно, очень слабо исследованы, Уран, Нептун. О них мы пока мало чего знаем. Про Плутон тоже ничего не узнали. Вот лучшая фотография Плутона и его спутника Харона, полученная Хабблом. Ну, что тут видно? Ничего не видно, два шарика, можно догадаться. А в 15-м году пролетел космический зонд, и мы впервые увидели Плутон. О нем тоже будем говорить детально.

Согласно легенде, незадолго до смерти Тициан приказал накрыть стол на множество персон. Места предназначались для людей, давно ушедших из жизни. Художников, поэтов, правителей, родных, возлюбленных, всех, кто был дорог великому художнику, прожившему долгую жизнь. Теперь он сидел за столом один. Та трапеза была прощанием. Точная дата рождения Тициана Вичеллио неизвестна. В одном из своих писем он указывал 1474 год. А это значит, что прожил он 102 года. По другим сведениям, его жизнь завершилась в возрасте 86 лет. Он прибыл в Венецию в детстве и поступил в обучение к мастерам живописи братьям Джентиле и Джованни Беллини. Затем обучался у Джорджоне, с которым его связали дружеские отношения и совместная работа. После того, как эпидемия чумы в 1510 году унесла жизнь Джорджоне, Тициан завершил несколько его картин, оставшихся незаконченными. Тициан не любил покидать Венецию и делал это лишь изредка, выполняя заказы влиятельных заказчиков. Влажный венецианский климат ничуть не вредил здоровью художника, чего нельзя сказать о его фресках. Роскошные росписи, покрывавшие фасады венецианских палаццо, не сохранились. Тициан – умнейший собеседник, способный судить обо всем на свете, говорили о живописце современники. Действительно, он был весьма образованным и общительным человеком, обладающим прекрасными манерами и мягким характером. Среди его заказчиков, друзей и знакомых были самые выдающиеся люди того времени – понтифики и кардиналы, короли и герцоги, литераторы, юристы и многочисленные аристократы. Все они считали за честь иметь собственные портреты, а также портреты своих детей, жен и любовниц, выполненные знаменитым мастером. Как официальный художник Венецианской республики, Тициан написал портреты всех венецианских дожей, однако из них сохранились лишь несколько. Большая часть портретов венецианских дожей погибла во время пожара. Большим другом Тициана стал Пьетро Аретино, знаменитый публицист, сатирик и автор фривольных сонетов. Несмотря на полное различие характеров, этот энергичный, остроумный и очень общительный человек использовал всю энергию своего искрометного характера, чтобы имя Тициана стало известно в Европе. Пьетро Аретино также содействовал своему другу в получении выгодных заказов у сильных мира сего. Поклонником творчества Тициана стал сам император Священной Римской империи Карл V. Восхищенный работами мастера, король не желал, чтобы его изображал кто-либо, кроме Тициана. Ко всему, чего коснулась рука Тициана, не должен быть допущен никто другой, говорил он. Всесильный владыка половины Европы пожаловал Тициану титул графа. Он был покорен гением и не считал для себя зазорным подавать ему упавшую кисть. Когда же Тициан выполнил портрет умершей супруги Карла V, тот пришел в истинное восхищение. Ведь живописец смог по памяти воссоздать портрет Изабеллы Португальской через 9 лет после ее кончины. Дыханием красок художник воскресил красавицу-императрицу, воскликнул безутешный вдовец. Художник сумел проникнуть в душу монарха. Последний портрет Карла далек от парадности. Король лишен атрибутов власти. «Я устал от вида пролитой крови», – признавался всесильный император. «Я живу лишь ожиданием предстоящей встречи с незабвенной моей супругой». Августейшую чету, облеченную в саваны, живописец изобразил на картине «Троица». Незадолго до смерти Карл V отрекся от престола, а последние свои дни провел в монастыре, молясь перед полотном и готовясь к уходу. Сын Карла, Филипп II, унаследовал от отца не только престол, но и любовь к искусству.
он стал постоянным заказчиком Тициана, однако оплачивать полученные шедевры не спешил. «Даже и не знаю, каким образом мне выжить в моем преклонном возрасте», сокрушался художник в своем письме к королю. «Ведь за последние 10 лет я так ни разу и не получил хотя бы самую малость в уплату за картины, которые вам направлял, будучи глубоко уверен, что ваша бесконечная милость вознаградит однажды за труды своего верного слугу, которому уже 95 лет». Тициан оставил множество изображений прекрасных женщин, однако определить, кто они, можно далеко не всегда. О личной жизни художника известно немного. Кем была юная красавица Виоланта, которую Тициан так часто изображал на своих ранних полотнах? Возможно, дочерью известного художника Пальмы Векью-старшего, также создавшего ее портрет. А может быть, это венецианская натурщица, восхищавшая Тициана. Ее он запечатлел в облике богини Флоры. Она дважды предстает в аллегорической картине «Любовь небесная и любовь земная». Ее же Тициан изобразил в роли Юдифи, или, как утверждают исследователи, это Соломея с головой Иоанна Крестителя на блюде. По одной из версий, его голова является собой автопортрет Тициана. Женился Тициан уже в зрелом возрасте. К моменту свадьбы его супруга Чичилия уже была матерью двоих общих сыновей. Достоверных портретов ее не сохранилось. По некоторым свидетельствам, когда художник придал черты жены обнаженной Венере, она так возмутилась, что ему пришлось полностью переписать ее лицо. Эту версию подтверждают радиографические исследования полотна. Предположительно, очаровательная супруга Тициана изображена и на других его полотнах. Аллегория брака была написана живописцем уже после того, как Чичилия скончалась от очередных родов. В работах пожилого мастера нередко встречается образ одной и той же богатой и аристократичной дамы. Она часто изображена в позе с обнаженной правой грудью. Она же явилась обнаженной в образе Венеры Урбинской. Однако, кем была прекрасная натурщица, навсегда осталась тайной. Моделью для кающейся Марии Магдалины послужила дочь булочника Джилия Фестина, жившая по соседству. Эта картина пользовалась таким успехом, что Тициану пришлось выполнить не менее 6 ее вариантов. Тициана множество работ, написанных для церкви. Огромная картина Асунта «Вознесение Богоматери» поразила венецианцев динамикой композиции, экспрессии и монументальностью. Стиль художника со временем во многом изменился. Джорджо Вазари писал: «Техника, которую он придерживался в последних вещах, значительно отличается от его юношеской техники, ибо его ранние вещи созданы с особой тонкостью и невероятным старанием. Они могут быть рассмотрены вблизи, равно как и издали. Последние же написаны мазками, набросаны широкой манерой и пятнами. Так что вблизи смотреть на них нельзя, лишь издали они кажутся законченными». Последней работой великого мастера стала Пьета. Он желал, чтобы эта картина была размещена над его надгробием. В образе коленопреклоненного старца Никодима, который участвовал в погребении Христа, художник изобразил самого себя. В то время, когда Тициан работал над картиной, Венецию поразила эпидемия чумы. Однако художник не пожелал покинуть город. Вместе с ним остался и его сын Орацио. Быть может, именно в те дни в правом нижнем углу полотна появился образ Пьеты в виде иконы. Отец и сын возносят молитву о спасении от бедствия. Чаша сия не миновала молящихся. Когда тело сына увезли, Тициан Вичеллио остался совсем один.
27 августа 1576 года его нашли мертвым. Живописец лежал на полу мастерской, и его рука сжимала кисть.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Tak, normalne.
1: Вот, теперь слышно. Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. А мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только с Ярославом Александровичем Поповым. Сегодня мы будем лететь с летягами на эволюционной тяге. Ярослав Александрович, прошу вас.
0: Ну что же, здравствуйте, дорогие друзья. Да, сегодня у нас снова не динозавры. Я помню, что некоторые уже соскучились очень по динозаврам. Думаю, обязательно мы до них еще с вами доберемся. Но пока предлагаю полетать, как говорится, вокруг да около. Хотя, говоря по большому секрету, среди наших сегодняшних героев будет даже один динозавр. Так что и эту группу древних животных мы тоже не обойдем стороной. Но самое главное у нас сегодня будет не в том, какая именно группа, какое родство у того или иного организма, какой у него паспорт и прописка. Самое главное – это как он перемещается в пространстве. Сегодня мы с вами поговорим о животных, которые избрали в качестве главного средства перемещения планирование. Но не в том смысле, что они хорошо планируют день, а в том смысле, что они скользят с ветки на ветке и вот куда-то там улетают вдаль. Но при этом не пользуются активным полетом. Про активных летунов, вроде птиц, летучих мышей, птерозавров, мы уже когда-то с вами говорили. А вот, вот эти все дельтапланеристы как-то все время оставались за кадром. Мне кажется, что пора уже вытащить их, так сказать, на свет Божий, направить на них прожектор эволюции. В общем, выбирайте любую метафору, какая вам больше нравится. Как бы там ни было, думаю, можем мы уже начинать. Итак, как я уже упомянул, сегодня речь пойдет о всевозможных планирующих животных. И несложно догадаться, что раз лекция называется «Летяги на эволюционной тяге», то как минимум летяги точно в этой лекции будут присутствовать. А белки-летяги – очень известные организмы, и, в общем-то, название их не обманывает. Они действительно белки, родственники самых, что ни на есть, обычных белок, которых мы хорошо знаем, но в то же время они могут летать. Правда, не активно летать, а планируя. Можно обратить внимание, что у них перепонка очень большая, широкая. Она идет от передних лап к шее, к телу. Можно сказать, у них есть так называемый пропатагий. Дальше у них присутствует перепонка между передними и задними конечностями, причем перепонка идет прямо от запястья. Ну и также есть перепонка между задними конечностями. На всякий случай, если кому интересно, кто хорошо разбирается в строении перепончатых животных или же хочет в них разбираться, вот переднюю перепонку называют пропатагий, основную перепонку называют брахипатагий, а перепонку между задних лап и хвостом называют уропатагий. Это абсолютно универсальная система, классификация, ее применяют и для птерозавров, и для летучих мышей, и для белок летяг, и для кого угодно. Так вот, благодаря этим перепонкам эти животные способны держаться в воздухе, при этом перепоночка вот так вот выгибается в обратную сторону, то есть получается такой парашютирующий эффект, и белочка может скользить с одного места на другое. При этом, по всем остальным признакам, это вполне себе обычная белка, точно так же она питается преимущественно растительной пищей. Ну и в целом, наверное, если бы даже существовала такая единственная неповторимая белка-летяга, это был бы просто какой-то интересный, но необычный феномен. Однако ж, это феномен, я бы сказал, в некотором смысле глобальный, распространяющийся на все царство животных. Самые разные живые организмы в какой-то момент могли опробовать себя в качестве летающих животных. Получилось летать далеко не у всех. Мы знаем прекрасно, что полетели птерозавры, полетели летучие мыши, полетели птицы, полетели насекомые. Все остальные не полетели, но в качестве вот таких вот планеров гораздо большее количество самых разных животных смогло отправиться в воздух. И о них мы сейчас как раз и поговорим. Ну а заканчивая разговор конкретно про белку-летягу, Можно упомянуть еще некоторые интересные ее факты, которые у меня, честно говоря, не нашлось как-то места в рассказе логического, поэтому скажу уж сейчас, чтобы потом, так сказать, два раза из-за стола не вставать. Белки-летяги, как оказалось, некоторые в темноте светятся. Ну, они все буквально светятся в ультрафиолете, но некоторые еще и просто фосфорицируют. Честно говоря, я не нашел вразумительного объяснения, зачем они это делают. Может быть, они таким образом хищников отпугивают, может, наоборот, там светятся, чтобы как-то полового партнера привлечь, чтобы там показать, там, не знаю, там, как обычно, девочкам, какие красивые мальчишки тут летают. Ну, не очень понятно, но действительно некоторые из них светятся. Ну, а мы тем временем продолжаем наше путешествие и смотрим, какие же еще живые организмы смогли освоить полет. Ну, вот, например, шипохвосты. Как-то мы уже с вами немножко разговаривали про грызунов. Там был рассказ и про белок, и про шипохвостов в всем том числе. При этом как-то вот шипохвост у нас обычно ассоциируется с ящерицей, но нет, есть еще и млекопитающие. Речь здесь идет как раз о млекопитающих и грызунах. И серебристые шипохвосты также обзавелись перепонкой и также могут планировать с одного места на другое. При этом это не близкий родственник белки, это совсем другая эволюционная линия, это шипохвостые. И ну, шипохвостые от белок отстоят относительно далеко. Но, а мы тем временем двигаемся тихонечко дальше и посмотрим, кто еще умудрился освоить полет. Шерстокрылы. Это уже вообще не грызуны. Если мы внимательно посмотрим на мордашку этого животного, мы можем заподозрить, что это дальний родственник какого-нибудь лемура, не знаю, лори или же руконожки. И правильно сделаем. Это действительно близкий родственник всех приматов. При этом на сей раз вот такой вот протопримат, еще можно сказать, на самых базальных каких-то этапах, решил полететь куда-то. Ну и, собственно, у него это благополучно получилось. Уже шерстокрылы летают порядка 60 миллионов лет над нами. Как видно, у него тоже принцип полета точно такой же. Тоже кожистая перепонка, которая тянется ко всем конечностям. И благодаря этим кожистым перепонкам они могут планировать. Вот такие вот загадочные фруктоядные существа, только уже на базе приматов, тоже как-то смогли освоить полет. Но далеко не только млекопитающие плацентарные летают. Скажем, среди летающих животных можно обнаружить и поссумов. Особенно, конечно, знаменит сахарный поссум, которых некоторые даже заводят у себя дома. В общем-то, сейчас, как оказалось, сахарные поссумы просто какую-то невероятную популярность среди любителей экзотических животных приобрели. А также неожиданно появляется, вот растет спрос на белок-летяг. Когда-то в конце, по-моему, 19 века белки-летяги стали домашними, популярными домашними животными, и сейчас вновь такая традиция возрождается. Так вот, сахарные поссумы – это даже не плацентарное млекопитающее, это сумчатое млекопитающее. Пожалуй, что наиболее близкий его родственник – это тот же опоссум. Но при этом, пожалуйста, сумчатые тоже умеют летать, если очень будет нужно, если будет крайняя необходимость. Кстати, всем, кто мечтает завести дома поссума, стоит иметь в виду, что животное это питается в первую очередь фруктами и еще немножко насекомыми. Поэтому, чтобы прямо оно так хорошо и здорово кушало, надо ему диету какую-то особую подбирать. Так что имейте в виду, животное не самое простое в эксплуатации, хотя очень миленькое и симпатичненькое. Ну ладно, что-то мы все о млекопитающих, да о млекопитающих. А вообще-то говоря, планирующий полет освоили многие другие живые существа. Опять же, очень многие слышали про такое странное животное, как летучий дракончик, или же попросту драка. Что это за существо? Это вообще к кому относится такой представитель фауны? Ну, я думаю, несложно догадаться, хотя по его внешнему виду, что это определенная рептилия. Больше того, один из представителей ящериц. Но в отличие от большинства ящериц, у летучего дракончика появились особые такие вот удлиненные ребра. Это, по сути, ложные ребра. И с помощью этих ложных ребер он научился летать. Ведь между ними была натянута перепоночка. И если есть необходимость куда-то быстренько перелететь, он буквально это расправляет эту перепоночку, как крылья, и, собственно, отправляется в полет. При этом летает он очень здорово, очень ловко. А в отличие от всех предыдущих ребят, про которых я рассказывал, которые все были растительноядными, летучие дракончики – хищники. Они охотятся на насекомых, и они умудряются даже насекомых ловить в полете. При этом они своими лапками спереди могут удерживать мембрану и немножечко ее управлять и совершать совершенно невероятные кульбиты в воздухе. Просто фантастические. Так что это весьма неплохие летуны, несмотря на то, что, конечно же, активным полетом это тоже считать никак нельзя. А еще одно такое интересное преимущество этих летучих дракончиков — это то, что эти крылья вполне себе складываются. Конечно же, и какие-нибудь белки, летяги или же, допустим, те же поссумы, они тоже постоянно с такой расправленной перепонкой не живут. У них эта перепонка находится между лап, поэтому они спокойно могут бегать, она там просто болтается. Но здесь еще удобнее. Здесь можно буквально сложить, как дракон, крылья на спину и, собственно говоря, бегать, а потом в случае необходимости их расправить. Основания эти ребрышки подвижны, и они очень хорошо, ловко складываются, прижимаются к туловищу, и тогда это выглядит просто как обычная ящерица. Кстати говоря, если вы так любопытство ради погуглите летучего дракончика, то неожиданно вы увидите довольно много разных его, скажем так, обликов. Да, где-то такая красноватая будет мембрана, то будет желтая, то вот, понимаете ли, какая-то широкая, то узкая. И может возникнуть некоторый вопрос, а кто из них настоящий, это летучий дракончик, что это вообще такое все происходит. Но в действительности все они летучие дракончики, просто летучие дракончики, это, скажем так, род, родовое название, а видов там много. Точно не помню, но, по-моему, порядка десятка видов в данный момент наблюдается. Так что, действительно, их разнообразие велико. Раз уж мы зашли на территорию рептилий, то почему бы нам не взглянуть на змей? Говорят, что змеи не летают, а вот они так не считают. Некоторые из змей вполне себе способны к полету. Конечно, не настолько эффективно, как летучий дракончик или та же белка-летяга, но тоже, спрыгнув с дерева, спланировать довольно-таки плавно змея может. Это особенность некоторых древесных змей, в первую очередь так называемых райских змей. Долгое время изучалось, как они это делают, как у них получается планировать, но, по всей видимости, схема примерно такая же, как и у всех. Кости у них легкие, змей, благо, как у всех рептилий современных, кроме крокодилов, скелеты очень-очень легкие. К тому же змея, как видно даже по картинке, очень уплощенная. С боков имеется такая небольшая складочка, которая еще больше делает более широкой эту змею. И, извиваясь в воздухе, змея как бы создает такую вот большую воздушную подушку, на которой она и перемещается. В общем, там хитрым образом воздушные потоки направляет, и все у нее хорошо. Но мало того, что у нас рептилии летают, даже земноводные не могут никак остаться на земле. К слову, я думаю, что ни для кого не секрет, что ни одно земноводное так и не смогло приспособиться к активному полету. Возможно, им было просто не нужно, потому что как бы зачем далеко улетать от своего водоема? По-любому надо будет потом возвращаться, икру откладывать. Ну, а может быть, им попросту энергии не хватило. Потому что все-таки для полета требуется очень эффективная и дыхательная система, и кровеносная система. А вот земноводные подобным обделены. Все-таки во многом животные еще примитивные по общему плану строения. Но вот планировать тут особо ума не надо. Какую-нибудь большую плоскость, чтобы в воздухе удерживаться, изобрел и, пожалуйста, полетел. И веслоног не даст соврать. Некоторые из древесных лягушек используют вот свои замечательные вот эти вот лапы с перепонками по двойному назначению. Можно с помощью них плавать, а можно, например, и полетать. А почему бы и нет? Продолжаем наше путешествие. И неожиданно оказывается, что среди планирующих животных есть даже рыбы. Хотя, опять же, про кого-кого, а уж про летучих-то рыб слышали многие. Еще бы. В общем-то, впечатляет, когда плывешь где-нибудь на кораблике, а мимо тебя рыба пролетает. Ну, не каждый день такое увидишь, если ты, конечно, не какой-нибудь там моряк круизного лайнера, там, путешествующего туда-сюда по Тихому океану. Вот. Эти рыбы способны очень-очень большую скорость развивать. И при помощи своих особых плавников, это, как несложно догадаться, плавники передние, а те, которые обычно там хлопают и направление меняют, называются они грудные. И вот эти вот грудные плавники, если очень сильно разрастить, то из них получатся отличные крылышки. А некоторые, правда, используют что-то вот такое разросшееся, похожее на крылья, как подводные крылья. А некоторые, вот, пожалуйста, и как надземные крылья вполне могут использовать. Кстати, помимо летучих рыб, которые так и называются летучие рыбы, точно такой же летучестью отличаются, например, и некоторые скаты, которые тоже развивают большую скорость и, имея, опять же, такие плоские грудные плавники, могут тоже буквально пролетать какое-то время над поверхностью воды. А с помощью такого маневра, вылетая на поверхность, эти рыбы, например, могут ускользать от опасности, от хищника. Но и уж чтобы совсем довести, так сказать, все повествование до полного абсурда, можно сказать, что и беспозвоночные тоже не против полетать как планеры, как дельтапланы. Здесь речь идет сразу о нескольких группах живых существ. Иногда и многоножки могут планировать с дерева, иногда и некоторые насекомые, которые так и вот как-то почему-то к активному полету не стали приспособлены, или, может быть, повторично его потеряли, отправляются в планирующий полет. Ну и, пожалуйста, есть кальмары, которые тоже летают. Вообще-то говоря, про летучесть кальмаров знали, видимо, уже давно. Если посмотреть на английские названия некоторых кальмаров, то мы увидим, допустим, просто летающего кальмара, японского летучего кальмара и так далее. Это народные названия. Но почему-то научный мир как-то вот этот феномен летающих кальмаров долгое время игнорировал. А пока Турхий Эрдал, небезызвестный путешественник, на своем плоте Кон-Тики не отправился в путешествие. И в этот момент, когда он перемещался по Тихому океану, он был просто шокирован, когда из-под воды стала вылетать стайка за стайкой вот такие группы кальмаров. Причем некоторые кальмары сбивались с пути, не рассчитывали как-то свой этот полет. Все-таки летают они не очень эффективно, это вам не летучие дракончики. Они запрыгивали на борт плота. Выглядело это просто как-то совершенно феерично. То есть спокойное-спокойное море, и тут вдруг начинается какой-то вот такой кальмаропад. После этого ученые заинтересовались, стали их всячески изучать. Оказалось, что да, действительно, если у кальмаров отрастают такие боковые плавники, они могут прекрасно летать. Ну, в общем-то, сейчас уже известно 6 видов, как минимум, летающих кальмаров. Итак, заканчивая такой краткий обзор современных планирующих животных, мы можем сделать вывод, что это определенно не какая-то случайность, которая возникла где-то из какой-то непонятной мутации в какой-то маленькой группке. Это буквально закономерность. То есть, если животное обладает какими-то особенностями, например, там, может развить какую-то перепонку, у него легкий скелет, то теоретически оно может взлететь. И больше того, самые разные группы живых существ неоднократно пытались освоить этот планирующий полет, потом эти планирующие животные исчезали, появлялись новые, и так продолжается уже на протяжении нескольких сотен миллионов лет. Наблюдая данный довольно-таки загадочный феномен, хочется как-то поинтересоваться, а зачем, собственно, все это затевается? Почему животные отправляются в полет, хотя бы даже и в планирующий, который, казалось бы, не очень эффективный? Все-таки, будучи дельтапланом, в теплые страны какие-нибудь не улетишь, или же наоборот, в холодные. То есть мигрировать, скажем, не получится. Однако ж, вот постоянно как-то летать отправляются. Но, честно говоря, если немножко призадуматься, зачем нужен полет, становится все довольно очевидно. То есть тут список такой интуитивно понятный. Во-первых, можно, допустим, ловить каких-то насекомых, в том числе летающих, неожиданно берешь, так вот подлетаешь к насекомому. Оно вот сидело-сидело где-нибудь, ты к нему подкрадывался, оно хопа, и от тебя улетело. А тут ты вслед за ним. Вот тут-то насекомое и обалдеет. Можно даже искать растения. То есть, казалось бы, растительноядным, наверное, летать не так выгодно. Однако же многочисленные растительноядные млекопитающие подтверждают, что им тоже хочется иногда полетать. Потому что если ты маленькое какое-то животное, и ты кушаешь, допустим, какие-то специфические плоды, а плодов на дереве не то чтобы много, ты гораздо больше сможешь сэкономить энергии, если не будешь там бежать по ветке к основанию дерева, потом там как-то его облизать, бежать на другую ветку, а то и вообще на другое дерево. А гораздо будет эффективнее, если ты возьмешь, просто перелетишь на соседнюю ветку, и там уже начнешь жевать новый плод. Дальше можно убежать от хищника. Все-таки, к счастью, не все хищники летают, поэтому во многих случаях способность к полету, хотя бы даже к планирующему, просто там, не знаю, спарашютировать с дерева, не разбиться, может тебя спасти. Ну и даже можно маскироваться при помощи какой-нибудь перепонки. Ну, это может быть дополнительная функция, а может быть даже это, собственно, была первичная необходимость в случае появления той или иной какой-то вот конструкции для полета. А подобная идея насчет маскировки возникла, когда посмотрели на шерстокрыла, уже мною сегодня упомянутого, на млекопитающего такого примата, который может прижаться к дереву и буквально слиться с пространством благодаря своей перепонке. Вот некоторые специалисты считают, что это настолько важно, вот такая маскировка, что это, может быть, даже было первичной необходимостью появления перепонки, а вторичным уже таким бонусом стала способность к полету. Ну а что же нужно для того, чтобы отправиться в полет? В отличие от активного полета, здесь гораздо все проще. Нужно значительно меньше энергии, поэтому как бы 7 пядей во лбу иметь не обязательно. Не зря так многие живые организмы, и беспозвоночные, и позвоночные, множество раз осваивали планирующий полет. По сути, для этого достаточно иметь легкий скелет. Ну, в идеале вообще какие-нибудь пустотелые кости. А также можно, и неплохо было бы, иметь возможность отращивать какие-то кожистые структуры, например, кожистые перепонки. С этим у млекопитающих тоже в целом не проблема, это неоднократно реализовывалось. Ну, или же можно, например, попробовать отращивать какие-то ложные ребра. Как оказывается, как показывает палеонтологическая летопись, отращивать ложные ребра – это тоже, видимо, не самая сложная задача, потому что самые разные группы древних рептилий неоднократно с этой задачей справлялись. Кроме того, такой планирующий полет – это может быть просто промежуточная стадия между полетом, ну, между, собственно, наземным образом жизни и полетом уже активным. Вот насчет птиц сейчас как-то в основном ученые пришли к выводу, что они, видимо, взлетели прямо с земли, и какой-то промежуточной планирующей стадии у них не были. А вот насчет насекомых, насчет птерозавров, насчет летучих мышей, в основном специалисты склоняются к идее о том, что планирующий полет был изначально у этих животных, а потом уже появился активный. Вот пример, как могли, например, взлететь птерозавры. Был у них какой-то предок, пусть это будет, допустим, склеромохол, хотя не факт, что это он, или же какой-нибудь там лагерпитон, хотя, скорее всего, это не он. А вот этот предок был прыгучий такой, у него, значит, все тело было приспособлено для резких каких-то движений, он был и активный, с одной стороны. С другой стороны, у него был очень легкий скелет с множеством полостей в костях. У него был очень такой специфически устроенный мозг с большим мозжечком, из-за чего он был довольно-таки ловкий. И он жил, допустим, на деревьях. Затем он у него стали появляться перепоночки, перепоночка потихонечку разрасталась, это позволило ему планировать, но в какой-то момент палец начал вытягиваться, и в итоге получился птерозавр. Примерно по тому же сценарию рассматривают эволюцию летучих мышей. Тоже было какое-то наземное животное, потом у него перепонка появилась, потом оно все увеличивалось и выросло. Однако, действительно это было так или нет, честно говоря, мы до сих пор не знаем, это лишь гипотеза. Если вы обратили внимание, вот, например, здесь на этих картиночках есть слово hypothetical, надеюсь, что правильно его произнес по-английски, то есть гипотетический. И мы понимаем, что такого животного никто никогда не находил. И такого никто никогда не находил. Находили только Икароникторисы, которые вполне уже себе летучая мышь. И находили, например, Птилоцеркуса, который, по сути, является древним приматом и на самом деле точно не является предком летучей мыши. Картиночка мне это очень нравится, но вообще-то говоря, как бы тут предшественник и потомок неправильный. То есть, по идее, предшественник был какой-то другой. И, честно говоря, какой именно зверь стал превращаться в летучую мышь, мы тоже до сих пор не знаем. Та же самая история, например, вот с этими ребятами, которых мы только что смотрели, с эволюцией птерозавров. Тоже вот это вот и все промежуточное такое вот планирующее нам неизвестно. Мы знаем склеромохла, такой есть. Мы знаем какого-нибудь там, не знаю, условного эвдиморфодона. Такие есть, да, пожалуйста. Но что было между ними, это все чисто наше предположение. И, кстати говоря, ряд специалистов утверждают, что у активно летающих животных не могло быть планирующего предка ни у кого, потому что при планировании используется одна группа мышц, а при активном полете совсем-совсем другая. И как бы, если ты уже адаптировался к планирующему полету, то активным летуном тебе никогда не стать. Но это лишь одна группа ученых считает, есть и как бы альтернативное мнение, что все-таки у летучих мышей и у птерозавров были планирующие предки. Но так как это все очень гипотетично, я думаю, что на этом долго нам задерживаться сегодня смысла нет. Лучше мы посмотрим тех животных, которые точно совершенно планировали. И абсолютно точно они были, существовали просто потому, что мы нашли их кости. То есть их гипотетическими уж точно не назовешь. А для этого нам с вами надо начать наше путешествие с пермского периода. Именно тогда появляются самые первые позвоночные животные, которые попытались освоить небо. Итак, вот у нас шкала времени, геохронологическая шкала. Конец древней палеозойской эры, предшествующей началу эпохи гигантских рептилий, эпохи динозавров, так называемый пермский период. Как несложно догадаться, названный в честь чего-то такого, расположенного на территории России. Хочется сказать города Пермь, но, честно говоря, согласно первому описанию, видимо, это была отсылка к древнему княжеству Великая Пермь, а не к непосредственно городу. Ну, да ладно. Нам сейчас интересно, собственно, кто же жил во время этого самого пермского периода из летающих животных. Первыми в полет, вообще первыми среди позвоночных из тех, что нам известно, отправились так называемые вайгельтозавры. Что они из себя представляли? Ну вот, собственно, для того, чтобы точно совершенно представить, как эта группа выглядела, я решил показать вам, собственно, титульного представителя, собственно, вайгельтозавра. И мы видим его скелет, то есть то, что реально палеонтологи нашли, и примерно его реконструкцию. Ну, как минимум, если мы посмотрим с вами на скелет, мы можем заметить, помимо там лапок, очень странного такого необычного черепа, хвоста и прочего, вот такие длинные тонкие образования. Это как раз те самые кости, к которым крепилась перепонка. В конце концов, так как это не единственная находка, удалось довольно точно восстановить внешний облик вайгельтозавра. И каково же было удивление, когда оказалось, что это существо, обитавшее порядка 260 миллионов лет назад, кстати, на территории Германии, но можно было примерно попытаться догадаться по названию. Вообще Вайгельт — это исследователь, который впервые нашел вайгельтозавров, ну а в дальнейшем в честь него эту группу назвали. Так вот, на территории Германии 260 миллионов лет назад жило вот такое животное, у которого была очень такая длинная тонкая перепонка, с помощью которого он мог планировать. Планировал, правда, он, видимо, не очень хорошо, хуже, чем современные летучие дракончики, но на какое-то расстояние, там, не знаю, может, метров на 20, на 30, вполне себе от какого-нибудь дерева он мог отлететь. Что весьма любопытно, вот даже если посмотреть на эту картинку, становится очевидно, что у него лапы располагаются над крыльями. И это странно, потому что крылья обычно бывают на спине. Больше того, если мы посмотрим на современного летучего дракончика, то мы увидим, что у него крылья тоже расположены на спине, потому что они являются, по сути, как бы ложными ребрышками, верхними ребрышками, ребрышки у нас сзади. А у этого парня это были какие-то своеобразные тонкие кости, честно говоря, происхождение которых до конца еще не установлено. Согласно одной из гипотез, это может быть такое продолжение гастралей. Гастралии — это грудные ребра. Хотя вот, как бы, если мы свою грудную клетку посмотрим, нам кажется, что и спереди, и сзади ребра одинаковые. На самом деле, задние ребра и передние, они имеют очень сильно разное происхождение и строение. Задние ребра, это считается истинные ребра, они к позвонкам непосредственно крепятся. А вот спереди у нас с вами грудные ребра, так называемые, гастралии. И вот у этих ребят, получается, именно грудным ребрам снизу вот так вот крепились эти перепонки. Очень было любопытно, как с помощью этой перепонки можно было летать. Пытались как-то это реконструировать, восстановить. Оказалось, что действительно полет был не очень эффективный, но и при этом, чтобы хоть как-то летать, видимо, эта перепонка была как бы немножечко направлена вот так вот наверх, с небольшим уклоном была, чтобы они немножечко все-таки как будто все время взлетали вверх. Иначе эта перепонка вообще не смогла бы их держать в воздухе. И примерно такого же строения был цюлерозаврав. Только если вагельтозавр известен из Англии и из Германии, то и цюлерозаврав известен с Мадагаскара. Казалось бы, где Германия и где Мадагаскар, и как это вообще вот эти ребята туда долетели? А, эти ребята, безусловно, были родственниками вагельтозавра, это все одна группа. То есть тут одна единственная группа древних рептилий отправилась в полет. Но, в общем-то, если мы вспомним, как выглядела Земля во время Пермского периода, вопросы относительно

путешествие и пересекаем границу важную, границу мезозойской эры, попадаем в триасовый период, и тут тоже встречаем каких-то летающих, ну, почти что ящериц. Но, к слову, ни предыдущая группа рептилий, ни новая группа рептилий, а это уже совсем другие, это не вагилитозавры, это уже такие своеобразные, можно сказать, недоящерицы, но и все они к настоящим ящерицам отношения не имеют. Точнее говоря, вагилитозавр вообще не имеет отношения, это совсем другая группа древних рептилий. А вот икарозавр – это дальний родственник ящерицы. Значит, ящерица относится к чешуйчатым, а это чешуйчатообразные, более крупная группа, в которую входят и ящерицы, и икарозавры, и еще некоторые животные. Вот. То есть на сей раз явно совершенно другая группа по новой попыталась освоить полет и сделала это, кстати, совсем иным способом. Здесь уже животное летало на своих настоящих ребрах. То есть это были именно разросшиеся верхние ребрышки. Ну, понятное дело, что так как строение было другое, видимо, и летало это животное немножко иначе. Но нам гораздо лучше понятно, каково икарозавр, потому что его строение похоже на современного летучего дракончика, и можно по аналогии попытаться догадаться, как это животное могло перемещаться. Например, считается, что, возможно, икарозавры тоже могли удерживать перепонку своей мембраны и с помощью этого довольно-таки ловко летать. Хотя, опять же, вряд ли маневренность у него была такая же, как у летучего дракончика. Ну, откуда взялось название икарозавр, а многие тоже догадались. Конечно же, это отсылка к персонажу под названием Икар, тому самому, у которого были крылья, и который пытался освоить полет, правда, не очень успешно. Ну, икарозавр тоже пытался освоить полет, но тоже не очень успешно. Так дальше планирование дело не пошло. К той же группе, что и икарозавр, относятся, например, кюнеозавры. Собственно, кюнеозавры и кюнеозух здесь показаны на этой картинке. У них у всех мембраны натянуты на ребрах. Они, кстати, все были насекомоядные, это приближает их к следующим дракончикам. Но при этом перепонка у них была по-разному устроена. И вот, скажем, тот же кюнеозух с большой долей вероятности... Сейчас, секундочку, кюнеозух или кюнеозавр? Вот тут я, к сожалению, что-то подзабыл. Может быть, и кюнеозавр. Наверное, все-таки кюнеозавр. В общем, кто-то из них, вот, к сожалению, подзабыл, кто. По-моему, даже не кюнеозавр и не кюнеозух, а кюнеозавравус. Вот еще третий, которого здесь не показано. Вот кюнеозавравус, он обладал очень коротенькой такой вот мембранкой. Судя по остаткам, она была довольно сильно вогнутая. И предполагают, что он не мог планировать, в прямом смысле этого слова, как дельтаплан, а он мог только парашютировать. То есть и такие варианты тоже возможны. То есть он не особо далеко мог куда-то пролететь, там, допустим, попытаться прям в воздухе кого-то наохотить, но зато мог спуститься плавно с большой высоты, если вдруг какая-то опасность к нему подкрадется. Вообще, триасовый период – это было такое удивительное время, когда после великого вымирания самые разные животные опробовали какие-то новиночки, что-то такое пытались изобрести. И некоторые из этих новиночек очень хорошо реализовались. Например, именно тогда появляются динозавры, именно тогда появляются птеродактили. Ну, а, соответственно, другие оказались совсем неудачные и полностью вымерли. Вот лангисквама – это как раз один из представителей тех рептилий, которые попытались что-то такое вот экстравагантное из себя сотворить, но в итоге процесс плохо пошел, и они вымерли. Это были такие насекомоядные, по сути, ящерицы, длинноногие, жили на территории, которую нынче занимает Кыргызстан. Ну, в общем-то, обычная такая древняя рептилия, мало ли таких находили. Если бы не одно «но». Если бы не нашли вот такие вот странные и длинные чешуи. И что же это за чешуи-то такие, как это животное с помощью них могло что-то делать, это
до сих пор не совсем понятно. Есть версия, что эти чешуи как-то им помогали в полете. Собственно, Александр

0: Григорьевич Шаров, который впервые описал лангисхваму, он предполагал, что эти чешуи, это более даже не чешуи, а может быть какие-то типа протоперьев, с помощью которых можно было плавно спуститься с высоты. И, возможно, они располагались вот так вот в разные стороны, как такие клюшки. Однако же проверить, так это или нет, сейчас возможности особой нету. По тому экземпляру, который есть, вообще ничего не понятно. Было даже высказано предположение, что это тело ящерицы, а сзади просто какой-то папоротник отпечатался, и что так совпало, и что на самом деле никаких тут чешуек нету. Да и вообще, что это такое, чешуя или перо, в общем-то, спорят до сих пор. Однозначного ответа нет, но зато, наверное, оно интересней. А вот уж кто совершенно точно мог летать, так это Шаровиптерикс. А снова мы вспоминаем Александра Григорьевича Шарова, которого я только что упоминал. Александр Григорьевич на сей раз был автором находки, то есть он ее обнаружил, но сам он ее описать не успел. К сожалению, он довольно в молодом возрасте умер. И уже после его смерти было описано это животное, и его решили назвать в честь автора, который впервые это животное исследовал и впервые его обнаружил. Так вот, Шаровиптерикс, судя по окаменелости, обладал вот такой вот перепонкой, что сближает его, допустим, с птеродактилем. Однако есть важный нюанс. Если у птеродактилей перепонка натянута между передними крыльями, то у Шаровиптерикса перепонка была между задними лапами. И, конечно, вот таких вот многокрыльев ни у одного животного, ни до Шаровиптерикса, ни после, мир не видел. Причем ни в одной группе живых существ. То есть, видимо, это не самая была удачная идея. Дальше стали пытаться понять, как же именно это животное, собственно, летало. И предложили массу разных вариантов. Вся беда в том, что между задними лапами перепонка была 100%, и задние лапы были такие длинные. Но вот что было с передними, была загадка. Сами лапы удалось найти, они были короткие. Но была перепонка только между задних лап. Между передними и между задними. Между передними и задними, но другой формы. Или же она шла от передних лап к задним. Вот это было загадкой. Долгое время были жаркие дебаты на этот счет, пока в конце концов не появилась такая мощная фундаментальная статья, в которой проверили с помощью там, физических подсчетов, какой из этих птерозавров мог летать. И оказалось, что вот такой вариант не летал вообще. То есть это просто нереально. То есть по-любому спереди перепонка какая-то должна была быть. Такой и такой варианты летали плохо и недалеко. А вот такой вариант был очень эффективный. Отсюда можно сделать предположение, что, ну, собственно, видимо, именно этот вариант и был в природе реализован. Еще одно животное из группы Шаровиптеригид – это Азимек воланс, которого обнаружили в Польше. Кстати, предыдущего Шаровиптерикса обнаружили, опять же, в Кыргызстане. Просто его обнаружили в Кыргызстане. Этого обнаружили в Польше. К сожалению, тут никаких отпечатков перепонок не нашли, но нашли скелет. И скелет сохранился отнюдь неплохо. И удалось выяснить, что это скелет практически такого же животного, как Шаровиптерикс, только с небольшими отличиями. Но значит, тут тоже, видимо, какая-то была перепоночка сзади, может быть, еще перепоночка спереди, и оно активно летало. Следующее животное, которое решило попытаться отправиться в планирующий полет, это динозавр. Некоторые динозавры тоже стали планерами. И речь идет не о микрорапторе, как некоторые могли подумать. Ведь микрораптор, судя по всему, освоил все-таки активный, машущий полет. Речь идет о специфической группе динозавров из Китая, скансориоптеригидах, среди которых есть очень-очень странные хищники. Ну, во-первых, мы видим, что размер их очень маленький. Во-вторых, конечно, у них очень странные зубы. Предполагают, что этими зубами они могли есть какие-нибудь фрукты. Ну и вот, собственно, фрагмент эпидексии Птерикса, точнее, не его фрагмент, а его отпечаток. И можно посмотреть, собственно, что удалось найти от этого животного и что именно это животное себя представляло. Как видно, от него отпечатались перья, так что определенно это животное было пернатым динозавром. Судя по строению его скелета, черепа и так далее, можно точно сказать, что это вот был динозавр, что он был вот таким вот хищником. Кстати, что-то я не понял, то ли я говорился про фрукты, то ли мне показалось. В общем, нет, он хищник, конечно. Вот. Считается, что этими зубами, торчащими вперед, он мог как-то выедать личинки жуков. Были отмечены очень длинные загадочные пальцы. И возникла идея, то, что, возможно, это живое существо было чем-то типа современного дятла. Ну, я бы его даже сравнил, наверное, не с дятлом, а скорее, знаете, с таким мадагаскарским, с мадагаскарской руконожкой. У руконожки тоже очень похожая, кстати, физиономия такая загадочная, ни на кого не похожая, длинные пальцы. И вот это животное лазает по ночам, пальцами длинными по дереву стучит, слушает насекомых, а потом их выковыривает с помощью своих вперед торчащих зубов. Возможно, что и здесь была подобная схема. Однако, спустя несколько лет, также в Китае, был найден И. Динозавр с самым коротким на свете названием. Просто И. И этот самый И выглядел очень впечатляюще. Еще более впечатляюще, чем Эпидексиптерис, хотя, казалось бы, куда уже. Однако ж, у И была обнаружена перепонка, хотя она плохо сохранилась, но стало очевидно, что это животное было способно к полету. И, скорее всего, хотя мы этого точно не знаем, тот же Эпидексиптерикс также обладал перепонкой. И вот эти вытянутые пальцы, возможно, были нужны не чтобы по дереву стучать, а для того, чтобы, собственно, на них можно было натянуть мембрану. Вот так реконструируют этого И. Такой получается Дина Бэтмен с перепончатыми крыльями, то есть такой полулетучая мышь, полуптерозавр, полудинозавр, полуптица. Вот у него перья есть, но перья у него чисто для красоты, а летает с помощью перепонки. А вот есть у него такая специальная косточка, чтобы это крыло, собственно, можно было раскрыть по полной программе и отправляться куда-то. Но, судя по тому, что грудина у него очень маленькая, мышц каких-то, чтобы махать крыльями, у него не наблюдается. Опять же, были его какие-то эти летающие способности оценены, и оказалось, что все не так уж и хорошо. И, скорее всего, активный полет для него был недоступен, поэтому считается, что это был планер такой. При этом, учитывая, что все-таки отпечаток тела не полный, ведутся споры, как именно выглядела перепонка этого животного. Изначально он был описан именно вот так вот, как здесь показано, или вот здесь, на этой картиночке. Однако ж, вот в 2018 году, например, была предложена новая реконструкция, согласно которой перепонка была и между задними лапами тоже. И было посчитано, что в таком случае его полет был бы намного эффективней. Вот здесь отмечен центр масс и центр подъемной силы. И видно, что здесь центр массы, центр подъемной силы смещены, а здесь они практически идеально совпадают. То есть, в принципе, конечно, и такое животное летать было бы способно планировать. Но это было бы просто как вот такое парашютирование. А учитывая, что это все-таки животное, может быть, вполне возможно было насекомоядное, ему, ну, как бы имел смысл иметь управляемый довольно полет и, допустим, может быть, каких-то насекомых в воздухе ловить. Ну, а для того, чтобы такой управляемый полет был, лучше, чтобы его перепонка была вот такой. Впрочем, далеко не все палеонтологи согласны с авторами этой статьи. Ну и для полного счастья был еще чуть позже обнаружен Амбоптерикс. Тоже его окрестили как Дина Бэтмена, в 2019 году его описали. У него смогли также найти отпечаток перепонки, кстати, опять только между передними лапами и телом, ничего относящегося к задним лапам не нашли. То ли не сохранилось, то ли все-таки не было такого. Вот. Ну и таким образом оказалось, что это действительно довольно-таки разнообразная была группа динозавров, которые попытались освоить альтернативный полет. То есть еще одни динозавры, которые отправились в небо. Я напомню, что в небо у нас отправились птицы, в небо у нас отправились микрорапторы, в небо отправились на самом деле еще некоторые их близкие родственники, например, по-моему, Раханавис, если ничего не путаю, тоже такой летающий был. Но помимо всего этого, получается, еще и сканцори Птеригиды тоже отправились в небо, хотя эта попытка и была неуспешной. Это была абсолютно точно тупиковая ветвь. Однако же юрский период стал не только временем для экспериментов среди динозавров, но и эпохой для экспериментов среди млекопитающих. В, опять же, китайских породах обнаружили животное, которое назвали волатикотерий. И оно отлично сохранилось, и удалось установить, что у него была также кожистая перепонка. Это, кстати, вот в момент обнаружения этой находки стало просто огромнейшей сенсацией, потому что это были у нас еще ранние 2000-е, и в то время все еще были такие времена, когда все еще был популярен миф о том, что млекопитающие эпохи динозавров – это чистая какая-то мелочь, которая прячется в норах. Но все больше и больше появлялось находок, которые доказывали, что млекопитающие мезозойской эры это были достаточно разнообразные животные. И вот волатикотерий как раз лишний раз продемонстрировал это многообразие. То есть получается, что-то подобное белке или тяге тоже тогда можно было обнаружить. Хотя справедливости ради, с белкой или тягой его сравнивать не совсем корректно, потому что белка-то у нас все-таки растительноядная, а вот это чудо-юдо, оно, хотя и внешне походило на белку или тягу и перепонку, такую же имело, оно было все-таки хищником, и в первую очередь оно питалось, видимо, насекомыми. То есть это был именно такой активный охотник за насекомыми. Относился волатикотерий к группе тритилодонтид. Триконодонтов. Эвтриконодонтов, если быть совсем точным. Тритилодонтиды тоже такие есть, и у них тоже бугорка на зубе, но это более примитивные живые существа. Это у нас, ну, грубо говоря, еще звероящеры. А эвтриконодоны это уже, ну, очень-очень такие простенько устроенные мамалия формы. То есть уже, ну, практически млекопитающие. Так вот, эвтриконодонтов всяких разных много было на белом свете. Вот. Ну и среди них, как мы теперь понимаем, были даже летающие формы. Вот можно посмотреть положение эвтриконодонтов на древе млекопитающих. Сейчас проверим. Ага, вот они, наши примитивные ребята. Вот. Ага. Все, прошу прощения, тут я немножечко запутался. Эвтриконодонты у нас все-таки млекопитающие уже. Вот. Млекопитающеобразных я сейчас тоже покажу, это другая группа. Вот эвтриконодонты, да, это уже млекопитающие, хотя и очень примитивные. То есть примерно, как вы видите, по уровню организации, как современные утконосы и ехиды. Неизвестно, откладывали ли они яйца или были все-таки уже сумчатыми, но, по крайней мере, они очень древние и во многом проще, чем, допустим, даже современные сумчатые. А вот эухромеиды, это не млекопитающие, это мамалия форма. Я немножко с ними перепутал, прошу прощения. Так вот, эухромеиды, они тоже известны из Китая, они тоже из юрского периода, и они тоже летали. Но это вообще другая группа живых существ, поэтому у меня некоторая путаница у самого произошла. Так вот, майя патаги и их родственники, это вот были даже, получается, еще не совсем млекопитающие, но тоже вполне себе летающие. Кстати, чем замечательна именно группа эухромеид, и вообще как все хромеиды, это тем, что они были одними из первых растительноядных древних таких вот протозверей. Вот здесь, например, там показано, как они лазали и пытались там какие-то листья собрать. Ну, в общем-то, с большой долей вероятности действительно они могли питаться листьями, но еще более вероятно, что плодами. То есть они могли, например, какие-нибудь шишки собирать буквально, могли искать, допустим, плоды вроде серебряного абрикоса, который сейчас можно найти на дереве гинго, вот что-нибудь такое с древних гинговых деревьев, могли, допустим, есть какие-то плоды самых древних цветковых растений, которые тоже тогда уже появились. Когда это животное было открыто, тоже это стало большой такой сенсацией, потому что, ну, мало того, что опять чего-то древнее, летающее, опять полет появился совершенно независимо, то есть это не имеет никакого отношения к современным белкам, не знаю, опоссумам, ну и даже не имеет отношения к Владикотерию. Они опять отправились в полет совсем иначе. Вот, оказалось, что как у белки летяги, у них вот так вот к запястьям шла перепонка. И в то же время, если посмотреть на их коготочки, а пальчики у них очень цепкие, гораздо более длинные и цепкие, чем белки-летяги. И здесь их можно сравнить скорее с теми же поссумами, а еще лучше их сравнивать, допустим, с летучими мышами. И предполагается, что вот они как раз могли очень ловко вот так вот лазать кверх тормашками. Ну, а их зубки... так, что у нас тут зубки? Ну, ладно. Видимо, зубки не туда уехали, но... Ладно, думаю, что ничего страшного, зубки-то, в общем-то, видны. Зубки у них были очень необычные. Зубки были уплощенные, с бугорочками, с острыми такими краешками, что как раз и указывает на его необычную диету. То есть, в первую очередь, это были фрукты и шишки, но теоретически какое-то количество насекомых он тоже мог есть. Ну, вот здесь как раз показано, как вот это существо могло летать среди древних гинговых растений. Ну, а вот он дошел как раз какой-то плод вкусненький, видимо, от какого-то то ли древнего саговника, то ли это может быть бенетитова, скорее всего. Это такое попытка, одна из попыток сделать цветок. И вот эти вкусные плоды, вися кверх тормашками, они собирают. Видимо, были довольно-таки активные. По крайней мере, мелкие млекопитающие, если посмотреть на современных, у них очень-очень здорово разогнан обмен веществ, то есть у них внутренняя печка буквально там кипит, бурлит, и из-за этого у них огромное количество энергии. Но опять же, кто не видел вот из каких-то летающих животных посмотреть, можете посмотреть видюшки, у кого есть там видюшки каких-нибудь владельцев домашних поссумов, и можно посмотреть, как они туда-сюда носятся, просто ни секунду вообще на месте не сидят, там то по колесу бегают, то летают с одного места на другое, то там что-то где-то шебуршатся. Ну, в общем, если кто-то вдруг с летающими не имел дела, вспомните, опять же, там, не знаю, общение с мышками, вспомните каких-нибудь там хомяков, а еще лучше, там, не знаю, каких-нибудь дегу, которые вот тоже все время носятся, им чего-то все время надо. Так что туда-сюда бегать, летать и что-нибудь собирать, это прям самое милое дело. Кстати, вот такие вот эохромеиды в том числе были найдены и у нас на территории России в Березовском карьере около города Шарыпово в Красноярском крае. Это те самые юрские породы, в которых нашли, например, динозавра, древнего родственника тираннозавра рекса Келескуса аристотекуса. Про динозавра кто-то слышал, если кто-то не слышал, имейте в виду, был такой, был у нас динозавр на территории России, зубастый, классный, да еще и родственник тираннозавра. Около города Шарыпово. И там же в этих породах древних юрских находят и множество костей других каких-то древних рептилий, в том числе, там, не знаю, каких-нибудь черепах, крокодильчиков, саламандр, рыбок. И, пожалуйста, находят и млекопитающих, в том числе нашли и летающих. Это, кстати говоря, второе место, где удалось обнаружить эту группу древних млекопитающих. Ну, вот так выглядят типичные эохромииды Сянчоу. И, собственно говоря, эта типичная эохромиида, она, опять же, родом из Китая. А вот как выглядит их положение на древе жизни. Эохромииды – это часть хромиид, а хромииды, они у нас вот еще до мамалий отделились. Вот мамалия форма. Среди них всякие марконокодоны, декодонты, вот хромииды. Дальше уже начинаются мамалии. Вот тут у нас, соответственно, утконосики всякие. И вот где-то вот здесь, по идее, должны быть эфтриконодоны. Но, к сожалению, их тут нет. Поэтому пришлось две схемки вам показывать. На одной схемке всего сразу не нашел. Жалко. Меловый период. Меловый период – это финал истории динозавров. Это финал истории мозазавров, ну, собственно говоря, это ее и начало, и финал сразу. Это время расцвета и потом тоже завершение истории птерозавров. Ну, а кроме того, это время появления Сянь-Луна. Еще одной рептилии, которая решила отправиться в полет. Может показаться, что это что-то типа летучего дракончика, и правильно покажется, потому что это действительно что-то типа летучего дракончика. А больше того, из всего, что было отдаленно похоже древнее на летучего дракончика, Сяньлун самый честный родственник летучего дракончика, это хотя бы ящерица. А, но это не предок его. То есть нет, это не первый летучий дракончик. Летучие дракончики появились, видимо, относительно недавно, где-то порядка там, может, 20 миллионов лет назад. А Сяньлун это опять была независимая попытка освоить полет, и снова закончилась она лишь планированием. При этом это уже были ящерицы. То есть вайгельтозавры это у нас вообще ни разу даже не чешуйчатые. Чешуйчатообразные. Так вот, не чешуйчатые в узком смысле слова, в широком смысле. Это всякие там эти икарозавры. А Сяньлун это уже вот прям вот чешуйчатая, ну прям таки даже ящерица. Ну а в остальном, помимо его вот рассуждения о систематических положениях, тут особо-то говорить, в общем-то, и не о чем, потому что все очень-очень близко к современному летучему дракончику. Снова летает на ложных ребрах, то есть это уже прям настоящие ребра, вот там вот верхние, никакие не гастрали. Снова, получается, он у нас кушает насекомых. Снова довольно ловко парит с ветки на ветку. Говоря о различных меловых животных, тут можно много вспомнить разных существ, которые пытались освоить планирующий полет, или, может, даже активный полет. Есть предположение, что некоторые динозавры были способны к планирующему полету. Но я вот решил сделать особый акцент на очень забавной такой гипотезе, которая, в общем-то, небезосновательна. О том, что мелкие родственники рапторов, например, даже того самого знаменитого Дейнониха, которого мы видели в фильме «Мир юрского периода», ведь в мирах и парках юрского периода был именно Дейнониха. Хотя их там называют велоцирапторами, но там произошла некоторая путаница, на самом деле имелись в виду дейнонихи. Так вот, дейнонихи это у нас животные, которые точно совершенно никуда не летали, но в то же время это животные, которые точно совершенно были покрыты перьями, и не просто покрыты перьями, а имели буквально большие крылья на передних лапах. Собственно, у самого дейнониха их не видели, но видели у его близких родственников, таких как допустим, тот же микрораптор. Это раз. А во-вторых, еще и у некоторых его родственников, вроде самого того самого велоцираптора уже, настоящего велоцираптора, у него на костях лапки обнаружили бугорочки, к которым крепились крупные маховые перья. То есть у велоцираптора самих перьев больших не нашли, но мы знаем, что у него точно были большие перья, такие вот для крыльев. Когда мы видим животное с крыльями, нам как-то вот прям вот интуитивно хочется, чтобы оно куда-то улетело. Вот. Может быть, не сию секунду, но хоть когда-нибудь. И ученым тоже показалось подозрительно, что тут у нас крылья на лапах есть. Может быть, они для чего-то были нужны. И учитывая, что маленькие рапторы, в том числе маленькие дейнонихи, были гораздо легче, и учитывая, что, оказывается, у них были немножко другие пропорции, в том числе немного более длинные передние лапы по сравнению со взрослыми, возникла идея, то, что возможно, что дети могли планировать, тем более, что дети явно совершенно, судя по их строению, были отдельно, их никто не воспитывал, они питались самостоятельно. И возможно, что они скрывались от опасности их на деревьях, пока были маленькие, и могли планировать с ветки на ветку. Уже будучи крупными животными, они уже спускались на землю и использовали крылья, ну, только для того, чтобы там, допустим, как-то ловко поворачивать во время бега, или же там махать крыльями, чтобы как-то более эффективно и более точно делать прыжки, чтобы более ловко забраться на деревья и так далее. Ну, и мне кажется, что логичным таким вот завершением, закольцовыванием нашей сегодняшней встречи будет возвращение к исходной стадии, а именно к летягам. Раз уж мы сегодня заговорили о летягах, на эволюционной тяге, ну, наверное, и завершить сегодняшнюю встречу тоже стоит именно что летягами. Тем более, благо, есть подходящая палеонтологическая новость именно про летяг. Несколько лет назад, вот в 2018 году, хорошо записал, а то бы что-нибудь перепутал, в 2018 году были найдены вот такие кости, которые точно совершенно принадлежали грызуну, да и не абы какому, а белке-летяге. Ну а главное достоинство этих самых, собственно говоря, костей древней белки летяги, это то, что они древние. Им 18 миллионов лет. То есть это у нас получается неогеновый период, миоценовая эпоха. И таким образом мы знаем, что первые белки летяги как минимум 18 миллионов лет назад уже существовали и выглядели, честно говоря, примерно так же, как и современные. Ну и на этом я заканчиваю свой сегодняшний рассказ. Он получился, наверное, немножко короче, чем обычно, но с другой стороны, у нас есть зато очень много замечательного времени на вопросы. Так что спасибо за внимание, и я готов вас слушать очень внимательно.
1: Ярослав, большое спасибо вам за лекцию сегодня. Пускай короткую, емкую, но интересную.
0: Ну, часик-то пообщались.
1: Да, можно отключить демонстрацию.
0: Да-да-да, прошу прощения. Так, есть контакт.
1: Да. Давайте с первый вопрос. Сталкивались ли вы с реставрацией окаменелостей? Если да, то чем залить трещину крупного аммонита? Напоминаем, сначала задаются вопросы, которые нам пришли через ваши донаты. Донат Пэй.
0: Ну, если и речь идет именно о такой реконструкции, восстановлении самих окаменелостей, потому что под реконструкцией можно много чего подразумевать, в том числе можно восстановление облика древних животных. Вот, кстати говоря, вот такой реконструкцией я занимался, восстанавливал облик древней рыбы. А вот реставрацией именно, вот как бы восстановлением какой-то окаменелости, это, ну, конечно, в какой-то степени я занимался, но далеко не по всем группам фауны. Вот в этом плане, когда я, например, работал в музее, у нас там были специально обученные люди, собственно, они до сих пор там сидят в отделе таксидермии. Они не только, собственно, чучело делали, они и реставрацией самых разных палеонтологических экспонатов занимались. И я, как правило, доверялся в этом плане профессионалам, а сам пытался ничего лишний раз не нареставрировать, а то мало ли что получится. Но так вот, по моим, так сказать, внутренним ощущениям, мне кажется, что лак здесь может быть полезен. Но, или же, допустим, эпоксидная смола, только вот надо ее как-то особо развести правильным образом, не подскажу, как именно, чтобы она была жидкая и хорошо заполнила трещину. Вот мне кажется, что вот один из этих вариантов может подойти, но, вот честно, прям специально этим вопросом никогда не занимался.
1: Археоптерикс был способен для машущего полета или он освоил только планирующий полет?
0: Археоптерикса, как вы видите, сегодня в нашей презентации не оказалось. Это был такой намек на то, что он все-таки обладал машущим полетом. Конечно, всегда может быть вероятность, что кого-то или чего-то забыли, но нет, на сей раз не забыли. Я думал про археоптерикса рассказать, но подумал, что это будет такое некое притягивание за уши птички. Вот, а птичку жалко, как известно. Долго мучили этого археоптерикса, изучали, переизучали, сколько разных только способов не применяли, там и диаметр его каких-то этих костей замеряли, и длину тоже там конечности измеряли, и площадь, которую вот эти крылья составляли, замеряли, всякие разные эксперименты проводили, компьютерные симуляции проводили, и периодически, кстати, получали разные результаты. То оказывалось, что он только был способен к планирующему полету, то оказывалось, что он все-таки был способен к машущему. Но, наверное, где-то с 2000 какого-нибудь там 18 года, где-то так, уже то ли пара, то ли тройка работ выходила, и во всех у них получается плюс-минус одинаковый результат, что он летал. Он вполне себе летал, но летал плохо. Ну, как, допустим, не знаю, курица условная. Даже не курица, но, может быть, там, не знаю. Ну, кто у нас там еще плохо летает? Какой-нибудь этот, тетерев. Не знаю. В общем, короче, летал, но не Зенька, скажем так. Вот, недалеко.
1: Ежи.
0: Что ежи? Ежи не летают.
1: Ну, если Ешь птицы гордые, как говорится.
0: А, в этом смысле?
1: Да, да.
0: Ну, это да. Не,
1: Да.
0: ну, у меня тут, видите, лошади летают, так шучу.
1: А, лошади. Да, это Пегас. А следующий
0: Я в
1: вопрос,
0: курсе.
1: да. Чем отличается икорозавр, целурозавр и современный летучий дракон?
0: Икарозавр, целурозавр и современный летучий дракон. Что касается икарозавра и целурозавра, вот целурозавравус есть такой, да, вот мы его сегодня разбирали, вот он сильно отличается, у него вообще совсем по-другому устроен летательный аппарат. А конкретно целурозавр – это у нас близкий родственник действительно икарозавра. Они относятся к одной, по-моему, к одному семейству, если я ничего не путаю, и они действительно очень похожи. То есть в плане полета они принципиально ничем особо не отличаются. Они отличаются по длине, ну, допустим, тот же икорозавр, опять же, боюсь сейчас что-нибудь перепутать, но, по-моему, порядка 50 сантиметров, целурозаврус, по-моему, порядка 70, но могу ошибаться. Ну, и, конечно же, понятное дело, они там отличаются какими-то строением зубов, пропорциями тела и так далее. Но все-таки в плане полета они похожи. Если брать современного летучего дракона, то он, кстати говоря, тоже похож по своему полету. Вот эти все три животных, они примерно по одному пути пошли, хотя и, так сказать, ну, целурозавр еще раз с икорозавром – это все-таки родственники, то есть, видимо, у них был общий предок летающий. Летучий дракон – это конвергентная эволюция, то есть он независимо пришел к полету. Но пришли они к полету очень похожим образом, способом, поэтому в плане летательных способностей они мало отличались. Полет у них был относительно эффективен для дельтапланеристов.
1: Ближайший общий предок сумчатых и плацентарных был в плане размножения больше похож на сумчатого или на плацентарного?
0: Интересный вопрос. И если бы его бы задали бы годика два назад, может, три, я бы как-то вот без сомнений бы ответил бы, что, безусловно, сумчатые – это более такое базовое состояние. Ну, и, в общем-то, изначально были именно как сумчатые, именно так размножались, рожая маленьких детенышей, и потом донашивая их в сумке. И, в принципе, это звучит логично, потому что внутри организма можно задержать яйцо, и получится яйца живорождения, можно, в принципе, и развивать детеныша. Но держать его там долго – это проблема, прямо скажем. Для этого нужно развивать плаценту и, собственно, как-то вот поделить пространство между детенышем и матерью. А плацента – штука не самая простая. И есть даже предположение, что для того, чтобы, вот, собственно говоря, окончательно весь этот механизм оформился, уже плацентарный, понадобилось влияние вируса некогда. Наши предки заразились каким-то вирусом, который обманывал иммунную систему, но этот вирус был побежден, однако ж он встроился в ДНК, его фрагмент какой-то. И так уж удачно получилось, что встроился тот самый фрагмент, который, собственно, обманывал иммунную систему. И это помогло плацентарным млекопитающим рожать крупных детенышей. Иммунная система матери стала обманываться, и детеныш смог задержаться в ее теле максимально долго и вырастать до большого размера. А до этого попросту, как только появлялся маленький там зародыш, происходило что-то типа выкидыша, потому что, ну, уже дальше развиваться в организме детеныш не мог, уже начинал организм воспринимать детеныш как какое-то инородное тело. Ну, это был, конечно, не выкидыш, скажем так, вот в том смысле, в котором мы привыкли. Это было запрограммированное рождение, но за рождение очень маленького зародыша, которому потом приходилось дорастать в сумке. То есть, в принципе, концепция изначально звучала именно так. Но, вот если ничего не путаю, в 2020, по-моему, году, а может, в 2021, вышла статья, какая-то очень такая провокационная, однако вполне себе обоснованная. Согласно этой статье, оказалось, что некоторые из родственников древних современных плацентарных, обитающие еще в юрском периоде, а именно группа так называемых многобугорчатых, размножалась так же, как плацентарные, то есть рожала уже больших детенышей. И если это действительно так, то получается, что плацентарный способ в каменной летописи, он прослеживается раньше. То есть плацентарные появились намного раньше, чем сумчатые. Тогда получается, что сумчатые должны были произойти от плацентарных. Но, честно говоря, вот сейчас то, что сумчатые действительно это не предки плацентарных, а альтернативная ветвь, все больше и больше убеждаются. Но однозначно сказать все-таки, какой же из типов размножения был первичен, ну вот в данный момент сказать затруднительно, потому что какого-то единого консенсуса в науке не выработалось. Старая гипотеза рухнула, а новая как-то вот до конца полностью всю доказательную базу не получила. Поэтому то ли мы вернемся к старой и все-таки выясним, что там с многоугорчатыми все тоже не так однозначно, ну то ли будет какая-то новая концепция, но пока я вот какой-то вот единого мейнстрима в этом плане не видел.
1: Летучая рыба относится к выводковым или гнездовым?
0: Летучие рыбы. Выводковые или гнездовые? Я вот, к сожалению, и не помню. Как-то вот специально летучих рыб подробно не изучал. Поэтому не рискну ответить. Потому что каких-то коррелятов явных, таких вот анатомических, которые там по методу Кювье можно было бы сравнить на анатомии догадаться, их, в общем-то, нет. То есть там выводковость и гнездовость, она появляется независимо совершенно от полета или не полета. То есть это просто надо знать, я не помню, к сожалению.
1: Да, интересно, по генетике кому летяги близки?
0: По генетике. Если я ничего не путаю, ну, собственно, к белкам. Конкретно систематику белок там для семейств я, увы, не знаю, до родов тем более. Так что подробнее не скажу. Ну, к белкам. Ну, по-моему, там у нас даже выделяют такое семейство беличье и семейство летяговое. Но все-таки, вот, грубо говоря, на уровне надсемейства это одно. Но я не уверен, что это именно надсемейство. Так, уже немножечко фантазирую на тему. Но они максимально близки. Так.
1: Могут ли летяги эволюционировать в активно летающих животных?
0: Нет. Летяги не могут эволюционировать в активно летающих животных. Во-первых, ну, смотрите, то есть, конечно же, эволюция штука довольно-таки непредсказуема, но, скажем так, никаких вообще предпосылок к такой эволюции не наблюдается. Во-первых, они уже давно-давно летяги. То есть они как минимум 20 миллионов лет летяги, и никаких намеков на то, что они как-то с тех пор стали совершенствовать свой полет и идут в сторону какого-то управляемого полета или еще чего-то нету. Во-вторых, опять же, ну вот здесь мы буквально можем там их подробно разобрать в прямом или в переносном смысле и посмотреть, что у них там внутри творится. И вот то строение, которое мы сейчас у них видим, те комплексы мышц, вот то строение перепонки, оно, ну, вообще абсолютно не похоже на то, что мы, скажем, наблюдаем у тех же летучих мышей. И даже нет никаких предположений, как можно это переделать во что-то активное, машущее крыльями. Так что сейчас никаких оснований предполагать такую эволюцию нет. Скорее всего, будут себе белки-летяги, может, какие-нибудь вымрут, но вряд ли они куда-то еще прям эволюционируют и сильно изменятся.
1: Вопрос задан от... Почему эволюция не создала крупного хищника, способного охотиться на крупных динозавров или слонов?
0: Ну, тут есть... по-любому у нас есть крупные хищники, пожалуйста, которые способны охотиться на слонов или на каких-то крупных динозавров. Другой разговор то, что они, конечно, не будут нападать, грубо говоря, на стадо слонов, и даже не будут, может, нападать на одного слона, который здоровый и счастливый, вот, а будут нападать на какого-нибудь, который грустный и больной. Но теоретически, в принципе, есть животные, которые могут напасть даже на слона или могли напасть на какого-то крупного завропода. Но почему нету таких вот хищников, которые действительно могли бы там с полпинка, там, не знаю, полноценного взрослого слона завалить? Их нету по той простой причине, что им бы пищи не хватило. То есть такого размера хищника уже было бы прокормить крайне сложно. Это раз. Ну и второй момент. Теоретически, опять же, если бы появился бы такой хищник, то тогда бы растительноядные бы, которые специально, собственно, выросли такого размера, чтобы их уже никто не трогал, ответили бы на это и стали бы расти дальше. А ну, в случае с динозаврами там еще неизвестно, была ли возможность расти дальше или нет, потому что мы до сих пор спорим относительно их обмена веществ. А вот с млекопитающими, ну, тут все довольно-таки строго. То есть, конечно, чуть-чуть там по сравнению со слоном вырасти можно, ну, допустим, дорасти до размера эндрикотерия. Это даже, может, не чуть-чуть, может, раз в два. Но это будет предел. Ну, я думаю, что все-таки основная причина то, что не хватит пищи таким хищникам. Они будут очень-очень узкими специалистами, к тому же, потому что мелкую добычу им будет абсолютно невыгодно уже ловить. Они будут охотиться только на слонов, а слонов за таких хищников до нормальной популяции не напасешься. Та же история и с какими-нибудь там завроподами.
1: В одном из документальных фильмов о тропических лесах было сравнение фауны азиатских лесов и американских. Почему в Америке нет животных, освоивших планирующий полет, таких как змеи, лягушки и летяги?
0: Это очень любопытно, но, честно говоря, я на этот вопрос тоже ответить не готов. Мне кажется, лучше было бы поймать и помучить в этом плане какого-нибудь эколога. По крайней мере, тех представлений, которые у меня есть по фауне Южной Америки и Евразии, ну, как-то не хватает, чтобы четко сформулировать. В общем-то, я никаких прям жестких ограничений на это не вижу. Вполне могли бы быть, но почему-то нету, действительно. Не знаю, интересно. Попробую сам порыть как-нибудь. Но вот, может быть, все-таки кому-нибудь удастся вам задать этот вопрос из многочисленных там натуралистов и зоологов, которые здесь выступают. Может быть, попробовать на Хабургаева сослаться, а то он все периодически на меня вопросы перекидывает. Вот вдруг он тут сможет помочь с этим вопросом.
1: В фильме «Дикий мир будущего» показан четырехкрылый журавль будущего. Было ли такое явление в палеонтологии, когда у птиц были ноги приспособлены для помощи в полете, или это фантазия автора?
0: Был такой момент, когда ноги были приспособлены для помощи в полете. И этот момент был во время мелового периода. Единственный нюанс, что все-таки это было больше характерно еще не для птиц, а для их предков, для группы Paravis, в которую входят птицы, но все-таки для других ветвей, не для, собственно, Avis птиц, а, ну, допустим, для тех же дромеозаврид. Тут же вспоминаем микрораптора, которого сегодня мы упоминали. Его в Китае, когда он был обнаружен, назвали четырехкрылый дракон, потому что у него крылья спереди и сзади. Четыре штучки. И они все использовались в полете, причем неоднократно. Так сказать, тоже его полет изучался, тоже были идеи, что, может, он какой-то был планирующий или не планирующий. Но в конце концов выяснили, что нет, он все-таки обладал активнейшим машущим полетом и использовал для полета все четыре крыла. А после микрораптора, который вот так всех потряс, было найдено еще несколько животных, которые уже никого не трясли, потому что, ну, как бы все уже, эффект прошел, уже теперь никого четырехкрылыми динозаврами не удивишь. Но и было несколько, и они тоже все летали. По-моему, ну, тут я могу ошибаться, по-моему, синорнитозавр как раз один из них. И у некоторых древних птиц, вроде, допустим, Конфуциус орнисов и некоторых Энэнциорнисов, тоже очень большие такие были перья на задних лапках, что как бы считают вот таким вот отголоском более древней эпохи. Но, правда, судя по, опять же, каким-то вот именно представлениям об их физике, похоже, что это уже было скорее как украшение, а не как применение к полету. Так что сами птицы, именно уже прям птицы-птицы, того, кого мы называем в узком смысле, они четырехкрылыми не были. Но их древние родственники, да.
1: Где-то было сказано, что взрослые Кицалькоатли не могли летать, а это могли только молодые. Это обосновано?
0: Здесь можно сразу сказать про один любопытнейший факт, что у нас нет ни одного скелета Кицалькоатля, и все, что у нас имеется, это вот буквально несколько костей. Буквально одна, там, не знаю, две кости от каких-то очень больших экземпляров. Ну, может быть, сейчас уже, конечно, не одна и две побольше. Я специально там этот вопрос только что не курировал, но то, что мне попадалось в публикациях, там все время как-то пару костей показывают. Это какой-то набор там зубов и что-то такое, какие-то фрагментарные тоже находки и мелочи. По такому ископаемому материалу, как бы абсолютно точно ответить на этот вопрос просто невозможно. Потому что мы буквально не имеем красивого рядочка взрослеющего Кицалькоатля. Вот, допустим, с тираннозаврами это пожалуйста. Мы там видим, тираннозавр маленький, там побольше, побольше. Знаем, как менялись пропорции. Понимаем, кто там хорошо бегал, кто плохо бегал, кто чего кушал и так далее. Практически как в детском саду, да? Вот. А если мы говорим, допустим, о каких-нибудь летающих животных, ну, вот точно так же классно изучены, скажем, те же рамфоринхи из Зеленгофена. Там тоже есть и детеныши, и дальше растет, растет, растет, и можно тоже сказать, кто и как хорошо летал или плохо летал, в каком возрасте. С Кицалькоатлем такого нет, поэтому остается лишь предполагать. Собственно, откуда возникают все эти идеи насчет того, что он там хорошо летал во взрослом состоянии или нет. Собственно, наша задача номер один – понять вообще эта штука во взрослом виде могла летать или нет. И споры не утихают до сих пор, потому что, во-первых, очень-очень по-разному оценивают его вес. Некоторые оценивают его вес в 70 килограмм, некоторые в 250 килограмм, а некоторые ну и до 800 умудряются разогнать. В зависимости от этого, если это 800-килограммовая туша, она точно уже никуда не летала. А если все-таки правильная оценка веса – это 250 килограмм, ну тогда да, тогда теоретически это животное к полету было способно. Также не очень понятно, насколько у него были мощные мышцы, которые там у него были на грудине, потому что грудины, собственно, у нас нет, и мы не можем понять, сколько там мышц прикреплялось, и достаточно их было для того, чтобы взлететь. Ну и много-много таких еще дополнительных факторов. Поэтому каждый раз какие-то там теории приплетают, сравнивают его то с какими-то одними рептилиями, то с другими, сравнивают с современными животными и вот делают разные выводы. Иногда считают, что взрослый летать мог вполне себе, иногда считают, что не мог. Если не мог, тогда он, скорее всего, летал в детстве, потому что, ну, крылья-то есть, и, в общем-то, они развитые, судя по всем данным, которые у нас имеются. Поэтому, значит, когда-то они были, наверное, нужны. Наверное, в детстве летал, а потом во взрослом состоянии не летал. Ну, если взрослый летал, значит, вопросы вообще отпадают. Значит, и летал, летает, и летать будет. Так что пока не найдем целый скелет, я думаю, что споры на эту тему не прекратятся.
1: В фильме «Дикий мир будущего» также показаны рыбы, прошедшие на летающий образ жизни и навсегда покинувшие водный мир. Предком флишей были летучие рыбы. Как вы думаете, это возможно?
0: Ну, откровенно говоря, скорее всего, нет. Потому что летучие рыбы, они просто приобрели такую необычную способность, ну, допустим, убегать от хищников. Хотя это, на самом деле, используется этот полет для других функций. У них нет абсолютно никаких приспособлений к наземному образу жизни. То есть они просто хорошо быстро разгоняются и могут там некоторое время покинуть водные просторы. Это все. То есть у них нет никакого там воздушного мешка, нету каких-нибудь конечностей, на которых можно было бы куда-то уйти. То есть куда они, как они взлетят? У нас нет ни одного животного, которое вот жило бы в воде и потом стало бы летающим, активно летающим существом. Такого нету. Да и вообще не очень представляется, как это могло бы возникнуть подобное. То есть все-таки все, кто отправился в полет, они отправились в полет с суши исходно. Ну, в данной ситуации я бы сделал бы ставку на кого-то, скорее, типа элистого прыгуна, кто уже может вылезать на сушу, у кого там, не знаю, есть лапы, чтобы ползать. То есть вначале надо научиться ползать, а потом летать. Вот. Рожденный ползать, летать может с точки зрения эволюции, но вот пока животное еще плавает и даже еще не ползает, но в полет ему точно прям всерьез не рановато планировать еще, ладно, а вот чтобы стать наземным летающим, надо сначала ползающую стадию пройти. Извините уж. Так что нет, я прям категорически против такого сценария.
1: Для планирующего животного пытаться спастись от планированием от летающей хищной птицы не очень логично.
0: Нелогично, поэтому планирующие животные спасаются от наземного хищника, который к ним подкрался. Вот подкралась какая-нибудь, там, условно говоря, кошачья морда к какому-нибудь, там, не знаю, летуну, не знаю, допустим, той же белке-летяге. А белка-летяга хоть и улетела, и все. Кошки не летают, белки летают. А если это что-то летающее, ну, наверное, они прижмутся скорее к дереву и попытаются, там, не знаю, слиться с местностью. Вряд ли они поедут в полет. Логично.
1: Птицы единственные... Птицы — единственные хордовые, которые освоили полет, которые имели двуногую локомоцию, или нет?
0: Птицы единственные освоили полет с двуногой локомоцией. Да, пожалуйста, да. Что-то я никого другого подобного не помню. Ну, да, тут как бы не знаю, как. Подробнее не знаю, как на это ответить.
1: Когда эволюционно разошлись динозавры и птерозавры?
0: Ну, они, и те, и другие, относятся к так называемой птицеподобной линии, если, так сказать, упрощенно сказать, если сказать по-умному, то авиметатарзальной линии. Вот. И по этой причине можно сказать, что они долгое время были действительно родственниками, у них был общий предок. Сами по себе архозавры вообще, к которым относятся как крокодилы, так и динозавры, так и птерозавры, стали развиваться на протяжении триасового периода. 252 миллиона лет назад началось этот процесс, и, собственно говоря, дальше они потихонечку развивались. Первые птерозавры и динозавры, первые птерозавры, по-моему, порядка 230 миллионов лет имеют возраст. Первые динозавры, ну, до сих пор спорят, но, скорее всего, все-таки порядка 235 миллионов лет назад, потому что все, что более древнее, оно очень сомнительное. Таким образом, 235 миллионов лет назад точно их пути уже разошлись. Где-то, вот, ну, примерно такой же возраст, может, чуть-чуть побольше, там, не знаю, 237 миллионов лет, там, 240, имеют так называемые динозавроморфы, всякие там эти лагерпитоны и так далее. Хотя, честно говоря, чаще всего их находят рядом с уже вполне себе сформированными динозаврами или же птерозаврами, и их только условно считают их предками, потому что, ну, фактически прям реальных предков, которые 100% были предшественниками птерозавров, мы, скорее всего, еще не нашли. Таким образом, я бы предположил, вот эти все, в принципе, вот эти динозавроморфы, там, лагерпетиды и прочее, они вот реально уже очень похожи, то есть явно совершенно, буквально только что разошлись. Так что я предположил бы, что этот процесс произошел где-то между 245 и 240 миллионами лет назад, где-то в этом интервале, в начале триасового периода.
1: Шаровопиктерикс тоже был летягой?
0: Шарептерикс, да, был, конечно, летягой. Ну, в смысле, в том смысле, в котором я и использовал ударный термин в рамках этой лекции. Ну, планирующим животным, если говорить серьезно. И он у нас был в лекции, да. Он не имел способности к активному полету, но 100% планирующий полет освоил. Дальше там ведутся уже нюансы, где у него и как располагалась перепонка, и насколько эффективным он был летуном. По идее, если он хочет быть эффективным летуном, надо, чтобы от передних лап до задних перепонка тянулась. А с другой стороны, если он был эффективным летуном, почему никогда больше таких вот многокрылов в истории не появлялось? Он, пожалуйста, с этими, с ребрами, какими-то, вот там, не знаю, ложными, появилось огромное количество самых разных животных. Каждый раз эта история повторяется. С перепоночкой между передними и задними лапами тоже огромное количество раз повторялось. А вот многокрыл был такой один раз. Поэтому можно предположить, что, может, он был как раз-таки малоэффективный. Значит, может, у него только там перепонка была между задними лапами и малюсенькая между передними. Но это уже нюансы. В любом случае, он планирующий. Он, безусловно, вполне себе вписывается в тематику.
1: Репинумам оставил потомков, которые существуют до сих пор?
0: Нет, он относится к группе как раз эвтриконодонтов, к той самой, которой из сегодня описанных относят Волатикотерия. И эвтриконодонты – это полностью вымершая группа древних млекопитающих, которая не является ни предшественником какой-то другой группы, ни каким-то близким ее родственником. Это просто одно из ответвлений боковых, которое закончилось ничем. То есть они полностью вымерли во время мезозойской эры. Пока была эпоха динозавров, они были разнообразны, у них все было хорошо. Но в конце мезозоя они полностью закончились.
1: Наверное, последний вопрос. А как вам идея снять фильм «Летяги» по мотивам фильма «Стиляги»?
0: Как бы это сказать-то?

0: для них эта идея была бы гораздо более актуальна, чем для меня. Вот они могли бы там найти мастеряк, сделать летяги. Мне, боюсь, это как-то не совсем в тему. Мне все-таки как-то научные фирмы ближе.
1: А кажется, у нас закончились вопросы. Да.
0: О, давно такого не было.
1: Да, и вот опять. Слава, большое вам спасибо за сегодняшний эфир. Наших слушателей мы тоже благодарим. Также благодарим за внимание, за ваши донаты, лайки, репосты. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И ждем вас через неделю.
0: Ну да,
1: или
0: думаю,
1: через...
0: что через неделю.
1: Будем через неделю, да, будет эфир.
0: Да, да, ну, я, по крайней мере, никоим образом не против. Я готов, бодр и все такое. Так что, я думаю, найдется какая-нибудь интереснейшая тема, о которой тоже захочется вам через недельку рассказать. Ну, а вы пока недельку настраивайтесь, отдыхайте. И, конечно же, ловите солнышко. Его, правда, вот, например, в Москве в последнее время чего-то как-то не очень много. Но надеюсь, что все-таки погода разгуляется. В любом случае, всем хорошего настроения. Не теряйте интерес к науке. И пока. До новых встреч.

Генерал Куропаткин. Интересная персона. Руководил войсками вплоть до уровня батальона и артбатареи. Честно говоря, лучше бы он этого не делал. Для общества известие о падении Порт-Артура, а потом о Цусиме, стало настоящим потрясением. В обычном положении дел умалчивали, все хорошо. Прекрасные маркизы. Цусима – это черный день русского.

Морского флота 14-15 мая в интересах национальных США убедить Николая II, что войну надо немедленно прекращать. Поражение в войне стало тяжелейшим ударом для престижа Российской империи. Японское правительство после подписания мирного договора ушло в отставку в полном составе. После войны пройдет несколько лет, Россия и Япония подпишут соглашение по Китаю. Северная Маньчжурия снова станет зоной влияния Российской империи, Южная Маньчжурия – зона влияния Японии. И правительство Николая II второй раз наступит на те же самые грабли. Первая мировая. И все пойдет совсем по-другому.

0: Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Чем ближе время, о котором мы говорим, тем тяжелее. Страсти кипят, кто за красных, кто за белых. Для кого Николай II тряпка и бездарь, для кого святой. Тут мы никогда не найдем согласия. Ведь каждый раз, когда мы говорим об истории, возникает масса исторических аналогий, сравнений с современностью. А тут уже мы идем по лезвию бритвы, потому что можно кого-то задеть, привести какое-то неловкое сравнение, обидеть кого-то, не дай бог. А я всегда пытаюсь не делать этого, потому что, ну, не суди, да не судим будешь. Поэтому довольно тяжело готовиться к такого рода близким к современности темам. Но все-таки поговорим, тем более, что я имел некоторый опыт, в течение 8 лет работал депутатом Государственной Думы, и в этой связи хорошо знаю, о чем говорить, со всех точек зрения. Деятельность Госдумы в предреволюционные годы, с 1906 по 1917 год, действительно заслуживает самого серьезного внимания. Дело в том, что творцы современной Конституции, а мы живем с вами по Конституции 1993 года, закладывали основы функционирования всей политической системы. Современный парламент, Федеральное собрание Российской Федерации, состоящее из Государственной Думы Нижней Палаты и Совета Федерации Верхней, они конструировали как раз по образцу и подобию дореволюционной Государственной Думы. Начну я с более глубокой истории. Хочется копнуть поглубже. Знаете, наверное, в какой стране появился первый парламент?
1: В Англии.
0: В Англии, правильно. Нет. Англичане уверены, что первый парламент появился в Англии. Парламент как место, где выборные от разных земель съезжаются и принимают какие-то политические и экономические решения, как пишут в английских учебниках истории, появился впервые в 1215 году после подписания известной Великой Хартии Вольностей, которая ограничивала право короля на введение новых налогов без согласия с лордами. С того самого момента ведет свою историю парламентская демократия. Историки с этим не согласны, протянули еще дальше. В X веке, в 930 году в Исландии собрался так называемый Альтинг. Это собрание выборных представителей, ну это викинги по сути, потомки их, разных исландских родов, собрались, чтобы решить какие-то свои политические вопросы. Это абсолютно условный спор между англосаксами и всеми иными, потому что, ну что такое был Альтинг? Ну, собрались какие-то племенные представители, жрецы, они пели песни, пили алкогольные напитки, плясали, там были спортивные соревнования. Парламентская сессия проходила весьма весело. Ну, вот в энциклопедиях вы прочитаете такую дату. Вообще, когда говорят, что в России нет парламентских демократических традиций, особенно американцы нас в этом любят упрекнуть, это довольно смешно, потому что в Америке как раз демократическая традиция парламентская насчитывает примерно 250 лет, а у нас свыше 1000 лет. Ну, во-первых, что такое призвание Рюрика новгородским собранием с точки зрения политики? На политическом языке это называется всенародные выборы. Но с учетом реалий того времени. Прокопий Кесарийский в своем сочинении «Война с готами», 6 век, для понимания, писал, кавычки, «Славяне и анты не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве, и поэтому у них счастье и несчастье в жизни считаются общим делом». Что такое народоправство? Какая-то форма вечи? Откуда взялось само слово «вечи»? С самых давних времен. Мы даже не знаем точного происхождения этого слова. Собственно, версии основные две. Либо «вече» от прославянского «вече» или «вьете» – «собрание», «совет». Либо просто от слова «вещать», «говорить». На «вече» – «вещали». Если мы посмотрим происхождение слова «парламент», «парле» – «говорить», а «парламент» – «собрание». То есть это место, где говорят. Это и есть вече. Собрание, где вещают. Так что князь Трубецкой и князь Пожарский, когда образовывали совет всея земли, как альтернативная продажному правительству, сидевшему в Кремле под поляками, то они могли назвать свое правительство «Вече всея земли». Учредительное собрание можно называть учредительным «Вече». А наше федеральное собрание Российской Федерации – федеральное «Вече» Российской Федерации. Это все синонимы. Суть «Вече» – это когда на общем собрании собираются горожане, говорят, обсуждают и решают какие-то вопросы. Если вы думаете, что вещь у нас была только в Новгороде и Пскове, а в других землях творилась какая-то восточная деспотия, так изложено в ролике в Ельцин-центре.
1: Царь взрослел и входил во вкус о нашей власти. Делиться ею он ни с кем не хотел. Природа людей такова, по словам, что если они государственной воли над собой не имеют, то как пьяные шатаются и никакого добра не мыслят.
0: То здесь я поклонников Ельцин-центра разочарую. Все совершенно не так. Вот что пишет летописец в 1175 году. Кавычки. «Новгородцы бо изначала и смоляне, и кияне, киевляне, и палачане, и вся власти, якоже на думу, навече сходятся». Вот слово «дума» появляется. Сходятся и поговорить, и подумать. Для летописца XII века это просто политическая рутина. Кстати, в самом Киеве вече упомянуто в летописи раньше, чем в Новгороде. В Новгороде в 1067 году, а в Киеве еще в том тысячелетии, в 997. Какие вопросы решаются на вече? Главный вопрос политики какой? Как нас учили, вопрос о власти. На нем выбирается все местное начальство. Князья приглашаются, либо утверждаются, избираются архимандриты, городской глава, ответственные за казну. Ну, в разных городах по-разному. С князьями могли заключать еще и договор от имени вече, то бишь ряд. Плюс обязательно вече в каждом городе решало вопрос о войне и мире. Будет ли городское ополчение участвовать в войне? То есть князь решил повоевать, ну, у тебя дружина есть, иди воюй. А если ты хочешь армию собрать массовую, через вече. В разных городах городское вече имело разные полномочия. То есть, если в Новгороде и Пскове мы знаем, это практически верховный орган власти, то где-то вече собиралось нерегулярно, решало только базовые вопросы изгнания либо приглашения князя, либо вступления в войну. Везде по-разному. Тут нет единого мнения. Так же, как нет единого мнения о том, как было устроено вече. Потому что протоколы не велись письменные. Сведения в летописях довольно отрывочные. Мы знаем иногда, что обсуждали. Но как это было регламентировано, мы не знаем. Исключение только Новгород. И то это в позднее монгольское время. Потому что в Новгороде было много иностранных купцов, и они это записывали. Особенно, когда вопросы веча так либо иначе их касались. В целом можно сказать, что вече – это разные по типу собрания с разным составом участников и для выборов князей, архимандритов, архиепископа в Новгороде, и для решения разных политических и хозяйственных вопросов. Где вече собирались? На рыночных площадях, то есть на форуме, как в Риме. Лавки убирали. Любили на соборных площадях перед главным храмом. В Киеве, Пскове, Новгороде. Софийская площадь большая. Согласитесь, это как-то приятнее, чем на месте, где продуктами торговали. Собирали с помощью вечевого колокола. Кто был в стройотряде, знает, рельс, по нему стучат, и на обед. Вот такой же принцип. На вече могли стоять, могли сидеть. А есть даже упоминание, что вече собиралось на конях в поле, видимо, знатные делегаты, и даже не спешивались. Лучше всего изучен Новгород, потому что там вече собиралось аж до времени Ивана III. Знаем, что вече было центральное, республиканское или общегородское, а было в территориальных единицах. В концах, в районах тоже свои собственные вечи, которые потом могли делегировать депутатов на вече общегородское. Самая распространенная точка зрения, мне лично она очень симпатична, что на вече в основном не стояли. Есть такой ученый Янин, у него есть гипотеза 300 золотых поясов, что новгородская веча – это постоянно действующий орган с постоянно участвующими одними и теми же депутатами. 300 представителей самых богатых семей. И они на Софийской площади, конечно, не стояли. вопросы могли решаться несколько часов долго, а сидели на лавках. Более того, был даже президиум. Почему я склонен верить? Потому что это очень отвечает человеческой природе. Хотя в летописях есть упоминание разных вечев. В ганзейских источниках пишут, что там, на каких-то новгородских вечах стояли на Софийской площади. Площадь большая, там может больше 300 человек поместиться. Или вот, например, цитата из жалобы ганзейских немецких купцов, как их вызвали на вечи и разбирали какой-то вопрос. Целых 5 дней каждый день проводили одно вечи, а то и два. То есть в течение дня с перерывом дважды собирались. Да так, что иногда стояли до после обеденного времени. Суть разногласия, видимо, было две партии, которые хотели как-то поступить по отношению к ганзейским купцам. Если одни хотели нас сварить, то другие поджарить. Судя по всему, речь шла о деньгах, о каких-то пошлинах торговых, о торговом конфликте, или, как бы сейчас сказали, о тарифах, как говорит администрация Трампа. Ничего не меняется. Есть точное указание, что в 1477-78 годах, практически перед присоединением Новгорода к Москве и окончательной ликвидацией вечевого строя, состоялась великая брань между боярами и чернью, причем представители черни выступали на вече, их речи зафиксированы и вот в данном случае как раз попали в протокол. В каких городах, помимо крупных, было вече? Во многих, не только в столичных. Например, во Владимиро-Суздальском княжестве мы знаем точно, что вече было и в Суздале, и в Ростове, и в младшем городе Владимире. Настоящие органы местного самоуправления в рамках одного княжества. По поводу изгнания и призвания князей – это массовое явление. Но каждый школьник знает, как несколько раз изгоняли и призывали обратно Александра Невского. Каноническое кино с чего начинается? Невский где-то там удит рыбу в простой рубахе под Переяславлем. И к нему приезжают представители веча новгородского. Они до этого его изгнали из Новгорода. Говорят, ну, погорячились. Почему изгнали? Ну, судил как-то не так, как им казалось. Плохо защищал. Потом посмотрели, что новый защитник еще хуже. Новое, хорошо забытое старое, давай обратно, защищай нас от Ливонского ордена. Андрей Боголюбский. Он смог стать князем в Суздальской земле, это 12 век, вопреки крестному целованию и завещанию своего отца, потому что отец завещал другим детям, младшим сыновьям от второго брака Суздаль, Ростов и окрестные земли. Но, видимо, Андрей Боголюбский провел работу с избирателями. Собралось вече в Суздале и в Ростове, которое отменило завещание князя Юрия Долгорукова и сказало, нет, а мы хотим на княжение князя Андрея. И все. Вече решило. Теперь по поводу Москвы. В Москве вече никогда не было. Потому что Москва изначально строилась как военная крепость. Без всякой демократии. Это очень помогло потом московским князьям, потому что татарам, как я уже как-то вам рассказывал, проще было иметь дело с одним начальником, чем с начальником, который вынужден все время оглядываться на протопарламент, как он там решит. Однако не надо думать, что Новгород-Псков – это свобода и демократия, а Москва – это восточная деспотия, это традиционное либеральное лукавство. Поскольку власть московского князя ни до какой азиатчины в плане самостоятельности в принятии решений не дотягивает. Князь всегда опирался на группу товарищей, на ЦК и на Политбюро. Во-первых, особая роль церкви. При маленьком Дмитрии Донском управляет княжеством фактически митрополит Алексий. Патриарх Филарет равный соправитель первому Романову Михаилу Федоровичу и даже имеет титул «Великий государь», подписывает все указы второй подписью. Но это ладно, это отец. Но и при Алексее Михайловиче до опалы Никона действует Думвират. Никон тоже великий государь и тоже с официальным титулом, с огромными полномочиями, всегда остается на хозяйстве, когда Алексей Михайлович куда-то уезжал. Ну и плюс ближние бояре, это же тоже не случайно. Из них, сподвижников, потом сформировалась Боярская дума, протопалата лордов или протосенат, который всегда был при великом князе, потом при царе, на него князь опирался. Земские соборы. Земские соборы появляются при Иване Грозном. Никак уступка, вырванная обществом у молодого царя. Нет, это инициатива сверху. Царь опирается на совет всея земли. Земский собор – это термин из XIX века. Тогда просто называли собор, либо совет. Царь опирается на мнение всея земли, и это продолжение традиции советоваться с народом. В смутное время вообще Земский собор – уникальный орган, один из нечастых примеров мировой истории, когда де-факто парламент избирает монарха. Династия пресеклась, никак не получается выйти из этого состояния, поэтому Божий замысел, Божий выбор должен проявиться через людей, через мнение, оформленное на общем соборе. 613 годом все понятно. Я вам приведу и такой пример. Поговорим как бы вот о финальной стадии перехода к абсолютной монархии. Я здесь не говорю самодержавие. Почему? Обращаю ваше внимание. Потому что самодержавие не имеет никакого отношения, сам термин, к методам осуществления власти, к уровню деспотизма или тирании. Самодержавие означает только суверенный статус правителя, ничего больше. Если мы говорим о методах власти, надо говорить абсолютная монархия. Так вот, абсолютная монархия у нас начинается с Петра I. Как Петр I оказался на троне? Ну, понятно, что решение было элит, потому что был конфликт Нарышкины, Милославский, Петр или Иван, или кто-то еще. И вот сначала Петр I, а потом под давлением стрельцов в результате очередного стрелецкого неуспокоения вместе появились вдвоем знаменитый трон в оружейной палате. Петр и его старший брат Иван при регенстве Софьи. Но оба раза, и Петр один, и двоецарствие после этого оформлялось как решение собора. Такого собора не было. Решали в узком кругу. Но всей стране подавали, что прошел собор, и собор решил. Потому что общество считало, что легитимность монарха обязательно должна быть подтверждена официальной формулой, что его избрали. Это немаловажно. Ну и потом, когда, помните, я рассказывал про бунтажный век, медный бунт, соляной хлебный, было псковское восстание, Псков закрыл ворота, армия подошла, и чтобы избежать кровопролития и резни со штурмом собственного города, Алексей Михайлович посылает делегацию уговаривать псковитян успокоиться, разойтись с миром, порешать путем переговоров, но уговаривает таким образом. Он же не от себя отправляет делегацию. От имени Земского собора, который в этот момент совпадение заседал в Москве. От Государственной Думы, авторитетный орган. И сразу псковитяне распахнули ворота, и без войны договорились. Сколько было соборов проводилось за 150 лет между Иваном Грозным и Петром I? Как вы думаете? Я тоже, пока не погружался в тему, думал, что раз 5. 50 с лишним. Это цифра из Большой российской энциклопедии. 50 с лишним раз собирался этот протопарламент. По самым разным вопросам. Причем каждый раз были выборы. Не какой-то муляж. А обязательно избирались делегаты. Причем реальные выборы, а не автоматическая посылка в Москву каких-то лучших людей. Не все были выборными. Все-таки были лучшие люди по должности. Обычно из окружения царя и патриарха. Потому что психология того времени... Мы же не можем царя выбирать. Один раз мы предки избрали, все. Поэтому люди, которые рядом с царем, ближайшие помощники, или которые рядом с патриархом, априори лучшие люди, они уже избраны. Поэтому они являются участниками собора по праву. А остальные все будут выбираться. Ничего не напоминает. Есть члены Совета Федерации, которых президент назначает, а есть те, которые так либо иначе избираются. Традиции работают. Кстати, по-моему, у нас президент никого до сих пор и не назначил. Есть право, квота, он не назначал. Таким образом, соборы собираются, как правило, сверху. Поэтому расхожая идея, до недавнего времени сама собой разумеющаяся, что сверху может исходить только подавление, реакция, а снизу все прогрессивное и демократическое, идея эта не работает. Соборы собирались по инициативе сверху для решения каких-то вопросов, которые власть сама не бралась решать. Новые налоги, как в Англии, или начало войны, война потенциальная с Польшей, или то, что у нас называлось в старых учебниках воссоединением Украины с Россией. Довольно забавно, Украины никакой не было, не могла она ни с кем воссоединиться. Принятие под руку московского царя, поиска запорожского, черкасов с землями. В общем, жизнь устроена гораздо сложнее. Были ли выборы после Петра I? Были. Во-первых, выборы в городах. Петр же пытался ввести магистраты по европейскому образцу. Поэтому внутри городов представительные органы местного самоуправления избирались. Правда, Петр своеобразно представлял себе магистраты. То есть никаких вольностей. Не для защиты права городов, боже упаси, а для сбора налогов и пополнения армии. Для решения государственных задач. Но, тем не менее, выборы были. Были выборы органов сословного самоуправления. Все эти предводители дворянства решали какие-то вопросы местные. Уездного, губернского, все это было расписано еще с 18 века. Их права, обязанности, статус и определенные привилегии. Ну и, наконец, ярчайший пример 18 века. Попытки еще раз выбрать протопарламент, выборы членов уложенной комиссии Екатерины II. Помним, как она пыталась собрать некие представительный орган, который разработает какие-то законы. Что из этого получилось? Это тоже выборы. Ну, кстати, что любопытно, как выбирали? У нас же патриархальная Русь. Никакого черного пиара, никакой партийной конкуренции, никакого подкупа избирателей. Собирались дворяне, если шло от дворян, горожане. И, как правило, выбирали просто самого знатного. Ну, вот если есть какой-то генерал, вот ты и будешь у нас депутатом уложенной комиссии. Или князь. Что тут избирать-то? Он же князь. Езжай. А проблема возникала, если было два генерала вот, или два князя. Как она разрешалась, как правило? Кто старше? У нас же в армии тоже так было, по старшинству. Или, например, старший генерал, а второй генерал младше, но князь. Вот это проблема. Но, тем не менее, выборы. В екатерининское время голосовали деревянными шарами. Стол такой, вот, два отверстия круглых. Здесь написано «за», тут «против». И два ящика. Каждому депутату давался шар деревянный. Он подходил и опускал в соответствующую лузу. Потом считали. Я не знаю, откуда взялась такая традиция. Говорят, в Венеции, когда дожи выбирали, примерно такая была процедура, может, оттуда Екатерина позаимствовала. Да, была тайна голосования. Все было покрыто сукном. Руку засовывал под сукно. И там как бы не видно, куда положил. Направо либо налево. Я вот, кстати, не знаю, нынешняя процедура, когда за кандидатские и докторские голосуют эти черные и белые шары. Я не исключаю, что это оттуда же идет. Ну и потом реформа Александра II, а там уже опять полноценные выборы, но региональные и городские. Земское самоуправление. Избирались уездные, земские собрания, в общем, полноценные органы МСУ. Так что выборы в России были всегда разного уровня. Поэтому, когда у нас отмечается в конце апреля день российского парламентаризма, и Государственную Думу называют первым в истории России представительным органом, мы должны сделать оговорку, что да, после Петра I законодательного общероссийского представительного органа не было, но выборы все равно, хотя бы на уровне самоуправления, сохранялись. Ну и плюс, естественно, надо иметь в виду преемственность, от соборов, от вечи. Традиции парламентаризма были на Руси всегда. Государственная Дума, о которой у нас пойдет сегодня речь, хотя и по историческим меркам совершенно мимолетный период истории занимает 10 полных лет, но за это время она породила такое количество надежд, ожиданий, драм, казусов и курьезов, что я думал изначально уместить это в одну лекцию, но решил пощадить вас и себя, и у нас будет две. Мы пройдемся по основным вехам нашей парламентской демократии в имперской ипостаси, ну и постараемся понять, почему самый известный в нашей стране депутат Государственной Думы от кадетской фракции Киса Воробьянинов, когда просил подаяние, «Женеманш пассижур, подайте бывшему депутату Государственной Думы».
2: «Подайте что-нибудь бывшему депутату бывшей кадетской фракции, бывшей Государственной Думы».
0: Понятно, что к нему относились со смесью жалости и даже презрения, но, тем не менее, подавали. Итак, начало 20 века. То, что у нас называется революция 5-7 годов. Я, честно говоря, не считаю это революцией. В учебниках так написано, и ладно, это были беспорядки массовые. Пожары, жилье, усадьбы, забастовки, стачки. Все это наложенное на действительно массовый террор. 4-5 чиновников в день убивалось в Российской империи террористами. В день. Плюс либеральное брожение такое, интеллигенция, столичное общество было охвачено ожиданием, предчувствием и осознанием необходимости перемен. Взрывоопаснейшая ситуация в империи, из которой наше правительство решило выйти самым изящным путем через маленькую победоносную войну. Война в итоге вышла не маленькая и не победоносная. И вот все понимают, что, да и царь в том числе, что если и дальше ничего не делать, то великие потрясения непременно случатся. А что делать? Не надо думать, что в правительстве сидели дураки и ретрограды, которые ничего не предлагали. Небезызвестный Горемыкин, будущий премьер-министр, а тогда еще министр внутренних дел, предлагал реформы, резкое расширение прав земств. Это земские собрания, у нас сейчас региональное заксобрание, и земские управы. То есть орган исполнительной власти. Они не во всей империи были. Он предлагал земства везде ввести, в том числе распространить их на западные губернии, на Польшу, самые взрывоопасные. Дать им больше денег, дать земствам больше прав. При этом Горемыкин говорил, ну у нас же прекрасные традиции. Веча, собор, магистраты. Давайте выплеснем энергию людей туда. Не поддержали. В итоге он ушел в отставку с поста министра внутренних дел. Кстати, кто противодействовал Горемыкину? Не только Победоносцев, я обращаю ваше внимание, но и Витте, министр финансов, будущий автор манифеста 17 октября. Витте тогда был консерватором и ретроградом до русско-японской войны. Он был против всех этих свобод, но Победоносцев понятно. Какие новые земства, какие права? Это все парламент, великая ложь нашего времени. Все развалят, заболтают, будет одна говорильня. Надо править по старинке. Дальше все это выливается в трагедию 9 января, кровавое воскресенье. Через две недели после Порт-Артура. Ключевский назовет это вторым Порт-Артуром. Я вам покажу три картины, передающие ощущения того времени. Ну, начнем с Владимира Маковского, 9 января 5 года на Васильевском острове. Маковский, как считается, был очевидцем этих событий. Посмотрите, ощутите атмосферу. Есть еще классическая картина Ивана Владимирова, но, правда, позже написанная гораздо. То есть она воспроизводит некую обобщенную мифологию. Разгром манифестации. Видите, какая жуть. Ну и последнее. Войцех Косак. Кровавое воскресенье. Это польский художник. Своими глазами, естественно, ничего не видел. По сообщениям газет написал. Что произошло на самом деле? Это был действительно разгон мирной демонстрации. Правда, не санкционированный. С применением оружия, то есть стрельба, конница с нагайками. Все это было и произошло в нескольких местах в Петербурге. Самое известное, там, где был сам поп Гапон, в районе Нарвских ворот. На Дворцовой площади туда просочились небольшие группы рабочих. Как они просочили через оцепление, не знаю. Поэтому как раз на Дворцовой площади никаких празднично одетых женщин с детьми не было, как изображено на картине, нет. Основная задача, которая стояла перед военными, не пропустить никого к Зимнему дворцу. Но они просочились. Их окружила кавалерия, предложила разойтись. Никто не расходился. Наоборот, им что-то шумели, камни бросали. В итоге тоже открыли огонь. Есть известная мифологема, что в рядах этих рабочих демонстрантов, действительно, многие из которых шли с хоругвями и даже с портретами царя, были какие-то специальные вооруженные провокаторы, которые стреляли по солдатам, а солдаты открыли огонь только в ответ на эти выстрелы. События описываются крайне противоречиво, но споры эти значения не имеют. Я объясню, почему. Во-первых, стреляли или не стреляли из толпы, ни в кого эти провокаторы не попали. По официальным данным, со стороны правительства было только двое погибших, причем оба были полицейские, и они погибли от случайных выстрелов, от дружественного огня. Это раз. Во-вторых, у солдат с самого начала был приказ открыть огонь на поражение в случае, если попытаются прорвать через оцепление и выйти к Дворцовой площади. Поэтому офицеры действовали строго по приказу. Не останавливаются, пытаются прорвать, стреляем на поражение. Без всяких провокаторов. Не надо выдумывать в данном случае для солдат никаких оправданий. Они действовали четко по приказу. Что касается степени организованности рабочих, ну, она, в общем, была. в одном месте, на Васильевском острове, после расстрела, шествия, никто не разбежался, собралась толпа около 1000 человек. Она захватила полицейский участок. Слава богу, там не было огнестрельного оружия, но захватили кучу холодного оружия, соорудили баррикады, подняли красный флаг. Пришлось уже повторно атаковать и разгонять этих организованных рабочих. Роль Николая II оценивают по-разному. То есть знал, не знал, был введен в заблуждение. Спорить можно бесконечно. Николая не было в этот момент в Петербурге, он в Царском селе. И вроде бы как не совсем в курсе. Мне это все очень напоминает историю с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Причем с Горбачевым она повторялась, кто постарше, вспомните, неоднократно. Разгон несанкционированного митинга с жертвами в Тбилиси. Якобы с саперными лопатками бегали за беременными женщинами. Конечно, совершенно неправда все. Но сначала дается приказ разогнать, а потом выясняется, что Михаил Сергеевич был не в курсе, и он наказывает тех, кто разогнал. Захват Вильнюсской телебашни с погибшими, причем с обеих сторон. Вроде как приказ был, но Горбачев был не в курсе, и он чуть ли не наказал тех, кто захватил. Рижский ОМОН. Я прекрасно вот знал командира Рижского ОМОНа, он мне все это рассказывал, как они могли вот так вот восстановить конституционный порядок в Риге, если бы хоть кто-то поддержал, без армии. Сначала они захватывают здание Верховного Совета и какие-то правительственные учреждения. И вроде бы им кто-то санкционирует, потом их никто не поддерживает, приказа нет, и опять Горбачев не в курсе. Вот это молча санкционировал, но неофициально, но не знал, но меня обманули, не поставили в известность, это очень плохая история. Так управлять нельзя. А какую здесь роль Николая II, надо разобраться. Но исторические аналогии совершенно очевидны. Он мог поступить как угодно, он мог принять делегацию от рабочих во главе с Гапоном и иными. И все бы сошло на нет. Он мог поручить кому-то принять, а сам находиться рядом. Если бы Николай II был Вильгельмом, императором германским, он бы непременно вышел на балкон и 2 часа бы с речью выступал перед рабочими. Вильгельм очень любил поговорить. Как тогда говорили, на каждой свадьбе жених, на каждых похоронах покойник, всегда быть в центре внимания. И тоже все бы как-то успокоилось. Но было избрано худшее из решений. Пустить все на самотек. И дальше кровавое воскресенье. После этого события революционные уже не остановить. Царское правительство мечется то в сторону ужесточения, то либерализации. В рамках либерализации принимается указ о созыве Государственной Думы. Правда, изначально как законосовещательного органа. Напряжение не спадает в обществе. Ну и в конце концов все это завершается принятием знаменитого царского манифеста 17 октября, который вызвал в обществе взрыв эйфории, но я имею в виду в интеллектуальном, образованном обществе. Посмотрите на эту замечательную картину Ильи Репина, которая так и называется, 17 октября. Передает общественное настроение той пары. Кстати, сам Репин тоже писал, что его манифест вдохновил. На картине изображены знакомые Репина, писатели, какая-то актриса здесь есть, знаменитая. В общем, вся эта богемная тусовка. Что выражал художник таким полотном? Горячее одобрение или иронию? Мы сейчас не поймем, но в этом и есть сила настоящего искусства. Оно позволяет зрителю самому считывать смыслы. Причем, как правило, смыслы, которых сам автор даже в виду не имеет, но потом выясняется. Вот как в то время интерпретировал эту картину известный философ и публицист Василий Розанов, чуткий ко всяким веяниям общественных настроений. Кавычки. «Конечно, жившие в 905 году в Петербурге скажут о картине. Все так, это верно. Несут на плечах какого-то маньяка с сумасшедшим выражением лица, потерявшего шапку. Но до шапки ли тут, когда Конституция? Лицо его неясно. Видны только глаза в одну точку и расколоченная борода». Эта картина находится, к сожалению, на самых задворках Русского музея, и внимания ей никогда не уделялось, что при советской власти, что сейчас, а на самом деле надо смотреть, особенно после распада СССР, ГКЧП, обороны Белого дома. Ну, посмотреть. Демократия. Поэтому как-то она у нас не очень популярна. Любят показать другую картину Репина, «Заседание Государственного Совета». У меня в кабинете висит копия. Вот там вся чинно, благообразно, как положено. Кстати, по поводу прорыва к Дворцовой площади, у нас тоже иногда сторонники свободы и демократии все время говорят, что власть перегибает с демонстрантами. Ну, подумаешь, мальчишка бросил в ОМОНовца стаканчиком или бутылкой с минералкой, а они его за это на двушечку. История вся наша учит только одному. Сегодня мальчишка бросил стаканчик, завтра бутылку с кислотой, а послезавтра просто открыл пальбу по тому же ОМОНовцу. Это окно Овертона. Всегда заканчивается одним и тем же. Хаосом, гражданской войной и разрушением какого бы то ни было миропорядка. А начинается все со стаканчика. Манифест 17 октября декларирует неприкосновенность личности, свободу совести, слова, собраний, союзов. И в манифесте увеличиваются полномочия еще не созванной Государственной Думы. То есть никакой закон не может воспринять силу без одобрения Госдумой. Поскольку одновременно предполагалось реформировать Государственный Совет, тот самый с картины Репина, добавив туда выборных членов Госсовета, и Госдума фактически становилась нижней палатой парламента. Схема законодательных полномочий выглядела таким образом. Законопроекты обсуждались Государственной Думой, принимались Государственной Думой, после чего подлежали утверждению верхней палатой, то есть Госсоветом, и после этого подписывались императором. Все понятно. Все как сейчас. Единственное, Госдума рассматривала бюджет, но не имела права менять и обсуждать несколько статей, связанных с военными расходами, внешними займами и расходами на содержание императорского двора. Но она эти статьи знала. Избиралась Госдума на 5-летний срок, как сейчас. У нас, я напомню, Госдума раньше избиралась 4 года, а сейчас на 5. При этом министров назначал Николай II, и за внешнюю политику тоже отвечал император. У нас также министров до недавнего времени назначал президент, а Госдума голосовала по кандидатуре главы правительства, премьер-министра. После внесения поправок этот порядок изменили, и теперь Госдума, Совет Федерации согласовывают министров тоже. В перерывах между сессиями царь мог издавать новые законы просто от своего имени с последующим утверждением Государственной Думы. Сейчас президент имеет право издавать указы, которые имеют статус ниже, чем федеральный закон, но если они противоречат закону, то тоже подлежат исполнению. Кстати, это был удобный формат, потому что Столыпинская реформа, например, началась именно по царскому указу 906 года, а через Думу этот законопроект долгое время не мог пройти. И законом он стал только в 1910 году. В общем, появление Государственной Думы – это был прорыв. Русское образованное общество, которое считала невозможным достучаться до верхов, получила возможность открыто заявить о себе, вступить в диалог с правительством. В общем, получила легитимное место для дискуссии. Давайте сравним избирательное законодательство, которое было тогда, и сегодня. Сегодня привычное нам всеобщее равное избирательное право, кроме заключенных и тех, кто лишен избирательного права, поскольку признан недееспособным, все голосуют. Тогда выборы всеобщими не были. Не голосовали женщины, ну, как во всем мире. Не голосовали военные. Голосовали сейчас с 18 лет, тогда с 25. Ну и ограничены были в избирательном праве представители некоторых национальностей. Далее. Сегодня каждый голос каждого гражданина имеет одинаковый вес. Тут скажу страшную вещь. Я считаю, что это самая слабая сторона и самая несправедливая часть демократической системы. Потому что, конечно, граждане разные, разная степень ответственности, и почему они должны иметь равные голоса, мне совершенно непонятно. В той Думе голоса были не равны. Было несколько курий. Курия – это не связано с птицеводством. Это латинский термин, который означает группу, либо разряд избирателей. Была курия землевладельцев, курия городская, курия крестьянская, курия рабочая. И каждая курия имела фиксированное количество выборщиков. Выборы не были прямыми, как сегодня, когда мы голосуем за конкретного депутата Государственной Думы. Выборы были опосредованными, как в Америке, через выборщиков. Голосовали за выборщиков, а выборщики из своего круга, избирали уже депутат Государственной Думы. Причем иногда тоже поступенчато выборщик выбирали другого выборщика, который избирал депутата Государственной Думы. Делалось это специально, чтобы, во-первых, какие-то дураки не проскочили, тогда же как бы с опасением к этому подходили. Ну, а во-вторых, чисто технически организовать прямые выборы, что тогда, что в Соединенных Штатах, когда эту систему придумывали изначально, и довольно тяжело было. Поскольку каждая курия имела определенное число выборщиков, то получалось, что, например, землевладельцы крупные выбирали одного выборщика от 2000 землевладельцев, а рабочие от 90 тысяч рабочих, а крестьяне от 30 тысяч крестьян. Сделано это было, естественно, специально. При этом, например, рабочие голосовали не по территориальному принципу, где живут, а по производственному, как в СССР. Там, от Путиловского завода выборщики, например, и так далее. Сегодня у нас половина депутатов избирается напрямую, мажоритарная система, а половина депутатов по партийным спискам, пропорциональная либо партийная система. Тогда все избирались только напрямую, а потом уже формировали фракции внутри, то есть партийная система не было еще, да и партии как таковых. Только появлялись партии. Кстати, не думайте, что вот рабочие Путиловского завода обязательно голосовали за большевиков. Ничего подобного. Рабочие крупных заводов, как показала статистика потом, голосовали за эсеров. А за большевиков почему-то голосовали лавочники и горожане. За социал-демократов, правильно сказать. Загадка. Но это именно так. Депутатов сегодня в Госдуме 450, фиксированное количество. Тогда не было точной цифры. То 524 депутата, то 440, то 446. Примерно вокруг этой цифры. Но поскольку каждый раз менялось число участков по вот этой куриальной системе выборов, то и число депутатов тоже менялось. Партии. До манифеста легальных партий не было. Потом был принят закон об обществах, и партии стали считаться разновидностью обществ и союзов. И союз 17 октября, как сейчас общественное объединение. Какие общества, то бишь партии, запрещались? Те, которые против нравственности, ЛГБТ бы не прошло. Запрещались партии, угрожавшие безопасности государства, понятно. И партии, финансируемые или управляемые из-за границы, тоже не разрешались. Поэтому со временем, по мере эмиграции, Ленинская партия большевиков шансов как партия в легальном поле избираться не имела. Несколько слов о партиях, которые сформировались на первом этапе. Начну справа. Монархисты. Лидер Владимир Грингмут, редактор газеты «Московские ведомости», самого консервативного издания. Это самая русофильская монархическая партия. Буквально через день «Московские ведомости» выходили с подзаголовком. «Прежде всего, Дума должна быть распущенной». Как Карфаген должен быть разрушен. Манифест – ошибка, Дума – ошибка, поэтому монархисты выборы в Думу, вы не поверите, бойкотировали. Один из основателей Союза русского народа, Владимир Грингмут, был, как вы понимаете, стопроцентным немцем. Его отец – немецкий профессор, приехал к нам преподавать. Мама тоже немка, принял православие, закончил ИСТФАК и стал ярым русофилом-консерватором. То есть, видимо, на ИСТФАКе Московского университета учили хорошо. Следующая правая партия, приличные люди, октябристы. Легальная партия взяла название в честь 17 октября. Не путайте с октябрятами, октябристы – это члены партии Союза 17 октября. Лидер Александр Гучков, один из богатейших людей России. Они были за самодержавие, но и за Думу. Считали, что в Думе, в парламенте залог независимости государя от всякой там придворной комарильи. «Мы – опора трона» – краткое кредо октябристов. Чуть левее, ближе к центру, Конституционно-демократическая партия, сокращенно «Кадеты» или полностью Конституционно-демократическая партия народной свободы. Лидер Павел Милюков, он, кстати, как и Гучков, станет потом министром временного правительства. «Кадеты» победили на выборах в Первую Государственную Думу и заняли там все руководящие посты. Ну и были партии левые, полунелегальные, либо совсем нелегальные. ПСР, партия социалистов-революционеров, в народе эсеры, они выборы саботировали, как и монархисты, только слева, по своим соображениям. Поскольку нужно двигать революцию дальше, никакого сотрудничества с проклятым царизмом. Лидер партии Чернов, тоже министр потом временного правительства. В 17 году он был в эмиграции, но когда объявили выборы, решил вернуться в Россию, поддержать революцию. И вот, как он писал, со всей своей характерной русопятской наружностью почему-то вернулся по паспорту еврея. Носил ермолку, был загримирован, пейсы, пенсне. И старательно изображал еврейский акцент, мучился, чтобы никто не признал. Ну, потом, после спада революционного движения, пришлось ему опять эмигрировать. Ну и, наконец, РСДРП. Фактически две партии. К тому моменту большевики и меньшевики, но под общим брендом. В партии усугубился раскол с началом этих выборов, потому что большинство меньшевиков, мы понимаем, что меньшевиков на самом деле было больше, чем большевиков. Это такой удачный брендинг был со стороны Ленина. Большевики были в меньшинстве. Вот они выборы игнорировали как партия. Никакого сотрудничества, это все обман. А меньшевики, которых было большинство среди социал-демократов, они как раз участие в выборах принимали. После выборов революционные беспорядки пошли на спад, поскольку удалось значительную часть общества, в том числе и ту восторженную, которая изображена на картине Репина, привлечь к сотрудничеству с правительством, а потом появляется сильная власть, потом появляется Столыпин с большой идеей реформы, и общество увлечено не беспорядками, а идеями поступательного развития. Это первый случай, когда удалось разорвать порочный круг. Раньше как было? Возмущение против режима, декабристы или народники, обязательно потом закручивание гаек. В данном случае удалось совместить, благодаря созданию Думы, определенные либеральные реформы и параллельно закручивание гаек, столыпинские галстуки, все как положено. И революция в результате этой комбинированной политики пошла на спад. Первая Дума называется у историков «Думой надежд». Первое заседание состоялось 27 апреля по старому стилю в Таврическом дворце. Дворец построен еще Потемкиным. Там в 17 году заседало одновременно и Временное правительство, и в ЦИК Советов, две власти, а потом они разошлись и, как поссорившиеся супруги, разъехались. Временное правительство переехало из Таврического в Зимний дворец, а ЦИК Советов в Смольный. Первое заседание Государственной Думы, это день 27 апреля, считается у нас днем российского парламентаризма. Причем отмечается он, как ни странно, до сих пор по юлианскому календарю, потому что по нашему современному григорианскому календарю это было 10 мая. Это единственный праздник в стране, отмечаем его по юлианскому календарю почему-то. На самом деле с этими датами вообще много путаницы. Большинство из них переведены, но в основном с ошибками. Просто вычитали механически 13 дней. А мы с вами знаем, что чем дальше вглубь веков, тем разница была меньше. 13 дней – это только 20 век. 19 век – 12 дней, и дальше меньше, меньше, меньше. Поэтому все даты от Бородино до Куликовской битвы у нас не очень правильные. Они правильные в учебниках, а в законе о памятных датах неправильные. Есть даже законопроект об исправлении этих памятных дат, но считается, что в стране и так много проблем. Что сейчас путать людей и менять дату Куликовской битвы или Ледового побоища, которое тоже неправильно, естественно. Почему-то против Куликовской битвы особенно юристы РПЦ выступают. Я не знаю, почему. И действительно, это не первостепенное дело совершенно. Может быть, когда-то эти механические исправления будут внесены, и даты в учебнике совместятся с датами в законе. Ориентируйтесь, в общем, на учебник. Первая Дума проработала 72 дня. Так мало, что несколько депутатов даже не успели доехать до Петербурга. Страна большая. Самая большая фракция – кадеты. Потом трудовики – это все представители трудового народа, как они себя считали, кто угодно. Правых было очень мало, монархисты, поскольку Думу бойкотировали. Вообще депутаты, ну, как и все люди, животные социальные, одному делать нечего совершенно, твой голос никто не услышит, добиться ты ничего не можешь. Поэтому естественным путем как-то депутаты в Думе организовывались во фракции, землячество, сообщество, были польское землячество, казачье фракция, чтобы можно было пролоббировать, пробить какие-то вопросы. И хотя большевики, например, официально в выборах не участвовали, Но фракция социал-демократов в Думе была. В этой фракции могли быть, кстати, депутаты, которые не были социал-демократами. И как-то вот прибивало их к левым радикалам. Никакого аппарата тогда у фракции не было, это не то, что сейчас. Вообще, по-моему, аж до 17-го года не было такого понятия «аппарат фракции». Депутаты умудрялись работать сами. Только у октябристов, поскольку это были самые обеспеченные правые депутаты, уже ближе к 17-му году появился аппарат, и они скинулись и наняли 6 человек. Переписчики, курьеры и одна машинистка. Все. Экономно. Первым председателем Государственной Думы стал Сергей Муромцев. Это авторитетный юрист, выпускник МГУ, дворянин, профессор из культурной семьи. Женат был на оперной певице, солистке Большого театра. Он преподавал в Московском университете, дорос там до проректора. Его потом оттуда, правда, турнули за неблагонадежность, потому что он на лекциях студентам всякие крамольные вещи рассказывал. Ну, никто его не преследовал. Царизм отличался повышенным либерализмом, поэтому, будучи уволенным за антиправительственные речи из Московского университета, он прекрасно работал в Мосгордуме, в Московском губернском земстве и стал одним из основателей партии конституционных демократов. Человек был представительный. Вот как его описывал депутат Оболенский, сам, к слову, природный князь, кавычки. Нигде, ни при каких условиях он не забывал своего высокого положения. Он выработал себе такие манеры, жесты, какие, согласно его артистической интуиции, должна была иметь председательская особа. Нам казалось, что он даже ел и спал не так, как все, а по-председательски. А вот как описывал его простой депутат из крестьян. Он председательствует, как обедню служит. Солидный был председатель. Заседания начинались в 11 утра, сейчас в 10, и длились до позднего вечера, сейчас до 6, но продлевают часто. Сейчас электронное голосование, кнопочки нажимаешь, карточку вставил депутатскую, зарегистрировался, и очень удобно. А тогда порядок голосования, придуманный, кстати, председателем Муромцевым, был такой. Те, кто голосовали «за», они оставались сидеть, а те, кто против закона, вставали. Ну и дальше как-то там считали. Если ты воздержался, должен был подать заявление в президиум. Я воздержался. Посчитают не за того. Ну а если голоса разделялись почти пополам, то чтобы не запутаться, голосовавшие «за» выходили в одну дверь, а голосовавшие «против» в другую. И там на выходе два пристава считали. Потом возвращались в зал. Кстати, Муромцев был главным разработчиком регламента Государственной Думы. И многие элементы этого регламента, что интересно, живы до сих пор. Например, именно Муромцев добился того, что председателю Думы было по регламенту даровано право прерывать выступления депутатов. Или допускают оскорбления с трибуны Госдумы. Он имел право изгнать депутата с трибуны. Или если депутат начинает выступать на иностранном языке. Такие были, видимо, поляки особенно. Или вот жаль, что это последнее правило регламента Муромцева не было возрождено в современной Государственной Думе еще. Изгонять его с трибуны, если депутат начинает читать по бумажке. Я вспоминаю, когда я только впервые оказался в зале Государственной Думы, буквально первый-второй день, по регламенту шло избрание заместителя-председателя, вице-спикеров. Каждая фракция выдвигала своего кандидата в вице-спикера, а голосовать должна была вся Государственная Дума. И кандидат вице-спикера выходил на трибуну, ему задавали вопросы представители разных фракций. Ну, естественно, первый-второй день заседания Думы, хочется известности, хочется как-то себя проявить сразу на всю Госдуму. Поэтому вопросы задавались нетривиальные. Особенно если сами кандидаты были людьми нетривиальными, как, например, кандидат вице-спикера от ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Выходит Жириновский на трибуну,

0: тем, что вступил в какой-то клинч с одним депутатом-священником. Была известная сцена, что даже кто-то размахивал крестом над головой. А потом была еще какая-то толкотня с депутатом-женщиной. Жириновского обвинили в рукоприкладстве. Он сказал, какое рукоприкладство? Мы просто не слегка потискались. Вот с таким подтекстом. Как бы уколол, называется. Леонид Вольфович молча выслушал. Взял такую паузу театральную. Я обязательно поддержу ваше предложение. Обязательно. Приставов будет два, как вы просили. Депутат Иванов. Не помню фамилию. Один будет сидеть на вашем месте. Все 4 года будет жать за вас кнопку. Второй будет стоять у двери вашего кабинета и провожать вас в туалет и обратно. В зал пускать вас не будет. Запомните, депутат Иванов, ваш маршрут на 4 года. Туалет, кабинет. Кабинет, туалет. Все. В общем, обыграть Владимира Вольфовича в публичном поле было абсолютно невозможно. По-моему, с тех пор депутат Иванов и не выступал. Что касается Муромцева, после роспуска Первой Госдумы, через 72 дня от начала ее работы, он ушел из политики, довольно быстро умер, считается, от сердечного приступа. Не дожил ни до войны, ни до революции. У других думских деятелей, о чем мы поговорим, судьба была интереснее и трагичнее. Рассказывать можно бесконечно. Тема нашего парламента неисчерпаемая, в ней много и странных аналогий, параллелей. Надо осторожно эти параллели проводить. Но если хочешь понять настоящее, надо знать хорошо прошлое. Завтра мы поговорим о работе Государственной Думы в предреволюционные годы. Постараемся понять, стала ли Дума опорой власти, смогла ли она выпустить пар общественного недовольства, или же наоборот, она способствовала краху Российской империи. Первое заседание Первой Государственной Думы. Все было очень торжественно. Присутствовал Николай II, высшие сановники империи в мундирах, орденах. Государь прочитал чуть ли не тронную речь. А после этого на трибуну Думы вышел какой-то депутат, первое же выступление, и сразу потребовал амнистии политических заключенных. Правительство подготовило целый ряд законопроектов, в числе первых, которые предполагалось провести через Госдуму, был, например, закон о финансировании строительства оранжереи и прачечной в Юрьевском, то есть Дербском, императорском университете. Дума совсем по-другому видела свои полномочия, поэтому сразу же подготовила наказ правительству, где потребовала упразднить Верхнюю палату, Госсовет, а также право утверждения министров передать Государственной Думе, то есть отобрать эти полномочия у императора. Как понимаете, надеяться на тесное сотрудничество Первой Госдумы и правительства не приходилось.
1: Спустимся с политических небес. Вопрос о деньгах. Сколько получали депутаты? За что? Как это вообще все функционировало? Представим себе первые выборы. Избираются депутаты от нескольких курий разных разрядов избирателей. Городских, землевладельцев, крестьян, мещан, инородцев, казаков. Крестьяне, которых подавляющее большинство населения, вообще не понимают, что это, зачем. Им, в отличие от петербургской профессуры, никакая Государственная Дума 100 лет не нужна. Кто будет платить за то, что крестьянин, оторвавшись от работы, от общины, поедет в город и что-то там будет делать? И потом он не сразу поедет в город, там же многоступенчатые выборы, выборы выборщиков. Потом сначала поедет в уездный центр, потом в губернский. Вы не поверите, но собирался сельский сход и определяли, эти поездки финансировала община. Кто согласится подешевле съездить на выборы, поработать депутатом? Один говорил, рублей за 10 я поеду, брошу семью. Кто дешевле? Вот я описываю вам реальный случай. Выборы в нескольких деревнях так и проходили.

0: когда цена постепенно снижалась, и находили какого-то бестолкового бедняка, который говорил: я за трешку съезжу, поработаю выборщиком, а там, глядишь, и депутатом. Если бы, конечно, крестьяне знали, сколько будут получать депутаты, конкурс был бы строго обратным. Я покопался по поводу шаров. Еще Петр I вводил в магистраты голосование шарами, еще до Екатерины. И длилось это достаточно долго. И когда выбирали выборщиков на крестьянских, часто и рабочих куриях, потому что там тоже были не очень грамотные, были бюллетени традиционные, понятные, но не все могут их прочитать. Поэтому на выборы Государственную Думу крестьяне и рабочие тоже часто голосовали шарами, складывая их в разные отверстия ящика. Но дальше все-таки 20 век, прогресс. Наши русские ученые изобрели замечательный механизм. Автоматический аппарат. Шарики складываются, а дальше аппарат автоматически считает, никаких фальсификаций, сколько шаров за, сколько против. Представляете? Мы только сейчас к этому пришли, когда у нас электронное голосование, и то мы не доверяем вручную пересчитать надежнее как-то. А тогда, в начале 20 века, эти шарики считались автоматически. Отсюда, кстати, слово «баллотироваться», «бол» на всех языках, общий корень «шар». Депутатам сначала определили суточные. 10 рублей за один день думской сессии. Знаете, как крестьянские депутаты заинтересовались этой работой. Потом это вознаграждение повысили, установили жалование постоянное, ежемесячное, ежегодное в размере 4200 рублей в год. Переведу на понятную нам ежемесячную зарплату 350 рублей в месяц. Много это или мало? Переводить зарплаты, цены – дело безнадежное, потому что стоимость труда, товаров все время разная. Можно через золотой стандарт перевести, через стоимость золота. Получится приличная сумма – 2 миллиона рублей в месяц. Но, наверное, соотношение было немного иным, поэтому я вам скажу, какие в тот момент были размеры жалований. Подпоручик, выпускник военного училища, младший офицер, получает 70 рублей в месяц. Там, правда, шла масса надбавок, фуражные, квартирные, если он служил не дома. Если служил на Кавказе, на границе тоже доплаты, поэтому сумму эту смело можно умножить в полтора раза, ну, вот примерно 100 рублей. Мало получали офицеры. Дальше растет, растет, растет, и командир дивизии, генерал-лейтенант, у него жалование, оклад 500 рублей в месяц. Умножаем на полтора, а то и на два. Депутат 350. Приравняли к жалованию условного чиновника четвертого класса. Действительно, статский советник, гражданский генерал. Это уже обращение ваше превосходительство. Это, естественно, потомственное дворянство. Кто у нас самый известный в истории чиновник четвертого класса? Директор департамента образования областного правительства. Да, отец Ленина. Дослужившийся до четвертого класса. До гражданского генерала. Супруг Анны Карениной мог бы быть чиновником четвертого класса, потому что упомянуто, что он служил губернатором где-то ранее. А в романе он директор департамента министерства. Но я думаю, с учетом его послужного списка, очень опытный человек. Кстати, сколько лет Каренину? Старику мучилась Анна. Около 45. Для понимания. Важный чиновник. Я думаю, что он мог быть уже и третьего класса. За выслугу лет мог быть тайным советником. Это генерал-лейтенант в армии. Тот самый командир дивизии. Сейчас жалование депутата Государственной Думы приравнивается к министерскому. Это третий, второй, а то им в порядке исключения мог быть даже первый класс, если это министр иностранных дел, например. То есть сейчас статус депутата выше, чем был тогда. Вообще чиновников, которые получали существенные жалования от 200 до 800 рублей, было очень немного. Их было где-то на всю империю 20-25 тысяч, на всю империю. Те, кто получал больше 1000 рублей в месяц, вообще несколько сот. Высшая элита, министры, сенаторы, главнокомандующие. Немного. Бюрократический аппарат очень небольшой. Но все равно деньги приличные. И да, кстати, депутаты получали плюс к этому и квартиру от казны бесплатно на время работы, как сейчас получает депутат Государственной Думы, служебную квартиру. Квартира тогда 3 спальни в центре Петербурга от 100 рублей в месяц аренда. Это довольно дорогое удовольствие. Депутат получал право на отпуск 2 месяца, а тогда вообще понятия отпуска не было и в помине. плюс еще получал какое-то время для работы с избирателями, плюс, если не было квартиры, а жил в гостинице, оплачивалась гостиница, оплачивались билеты, ну, примерно все так же, как и сегодня. И хотя большинство депутатов, подчеркну, были состоятельные люди, избирались не ради денег, а ради идеи и стремления как-то улучшить жизнь в стране, но для тех, кто был из рабочей и крестьянской курии, это жалование казалось огромным. Я, кстати, периодически наталкивал сам себя на мысль, что цены начала 20 века в чем-то похожи на цены в СССР рубежа раннего Брежнева, конец 60-х, 70-х. Конечно, рубль тогда был гораздо весомее, и купить товаров, особенно продуктов, можно было гораздо больше. Ну вот сравните, 5 копеек проезд на трамвае в Петербурге. У нас сколько в СССР? 3 копейки, 4 троллейбуса, 5 автобусов, 5 метро. Тогда трамваев было меньше, поэтому это был более изысканный транспорт, можно сказать. Но все это сопоставимо. Обучение, все время говорят о недоступности образования в Российской империи, тоже большой миф. Было бы желание учиться. Недоступным для простых людей, рабочих крестьян, было образование в частной гимназии с пансионом. Это действительно могло быть 200, 300 и даже больше рублей в год. Кто же тебя заставляет учиться в Летово или в Примаковской гимназии? Есть государственная гимназия, она гораздо дешевле. А есть государственные университеты. А дальше государство регулирует, кому ему нужно больше, инженеров или юристов. Поэтому образование в великолепном, одном из лучших, наверное, в Европе, Императорском институте инженеров путей сообщения стоит 10 рублей в год. То есть 80 копеек в месяц. Абсолютно символически. Только учись и работай. А в каком-нибудь политехническом институте в Бауманке ноль, вообще бесплатно. Только поступи и будь инженером. Вот такая история с деньгами. Был, правда, и кнут. Если депутат, часто его нет, пропускал заседание без уважительной причины, без бюллетеня и справки, штраф 25 рублей. А если депутат дебоширил на заседании Думы, его лишали слова, помните, я об этом вам рассказывал, за что можно было лишить слова, за выступление на иностранном языке, оскорбление или чтение по бумажке, то тогда депутаты могли приговорить по регламенту Думы, например, к 10 пропускам заседания. Это наказание не ходить на работу. К 15 пропускам заседания. Ну, соответственно, 10 умножить на 25 рублей. Вот так. Общий фон политические работы Первой Думы, которая, как мы помним, всего 72 дня просуществовала. Перманентная конфронтация собравшихся там либералов, победила партия кадетов, конституционных демократов, ну и вокруг них трудовики, меньшевики. Конфронтация с правительством. Главное, депутаты требуют ответственное правительство, чтобы оно отчитывалось перед депутатами, не только перед монархом, и расхождение по аграрному вопросу. Это системная проблема нашей политической жизни вплоть до конца 20 века. Системное расхождение между обществом, работниками на земле и властями. Как его предлагали тогда решать? Разные были проекты. Трудовики, то есть представители крестьянства и рабочих, и, собственно, все их поддерживали, и кадеты в том числе. Эти проекты, я их называю прожекты, имели разные нюансы, но суть была примерно одна. Вся земля должна быть принудительно отчуждена в некий государственный фонд, откуда она выдается в пользование крестьянам. Они вносят некую арендную плату или налог. А если земли у кого-то, у помещиков, слишком много, то ее надо у них принудительно выкупить. Ну, подразумевается, по какой-нибудь бюджетной заниженной цене, и опять через этот госфонд распространить желательно поровну. Тогда еще была община, поэтому дать землю общине, она разберется всем сестрам по серьгам, по справедливости, по числу работников, эту землю раздаст. То есть общий принцип был землю изъять, туда же сбрасывалась государственная земля, царская земля, монастырская земля, и поделить поровну по справедливости. Этот принцип, который активнее всех продвигали эсеры, потом был реализован большевиками, декрет о земле изъяли и передали в пользование крестьянам поровну, только тем, кто работает на этой земле, без права сдачи в аренду, без права продажи. Самое забавное, что потом учредительное собрание, которое проработало у нас в 18 году один день, приняло такой же точно декрет, который почти слово в слово с нюансами по смыслам повторял большевистский декрет о земле, был эсеровский декрет о земле, который на самом деле корнями своими еще в Первую Государственную Думу. Если вы спросите мое личное мнение по поводу этих прожектов, я считаю, дешевый популизм. Люди, которые это предлагали, на три шага вперед не думали, что потом должно непременно произойти, если всю землю забрать, ликвидировать крупные аграрные хозяйства, которые были гораздо эффективнее, чем мелкие крестьянские, всем раздать поровну. Ну, в общем, уравниловка никогда ни к чему хорошему не приводит. Это было абсолютнейшее прожектерство, но звучало модно. Вот Столыпинская реформа, которая начнет осуществляться после роспуска Первой Государственной Думы, как раз исходила из совершенно обратного. Столыпин насаждал частную собственность на землю с возможностью укрупнять свои земельные владения до определенных размеров, там были ограничения некоторые, но укрупнять, сдавать в аренду, нанимать рабочих и вообще становиться богаче. Смысл Столыпинской реформы абсолютно был обратным вот этому думскому прожектерству. Петр Аркадьевич полагал, что чувство, как он говорил, собственности – это врожденный инстинкт, который природа вложила в человека наравне с чувством голода и половым влечением. Поэтому попытки перераспределить, изъять и даже выкупить у кого-то, но принудительно, это противоречит базовым основам нравственности, вот этому инстинкту частной собственности. Это вообще противоестественно. Я не могу с Петром Аркадьевичем не согласиться, потому что как-то раз, беседуя с одним генералом КГБ СССР, мы спорили о перспективах коммунистической идеи, неизбежности распада СССР при той идеологической модели, которая была выбрана. Он был намного старше меня. Начало 90-х, он говорит мне: вот смотри, вот руки, видишь? Пальцы, они как загибаются? Когда пальцы начнут туда загибаться, грядет царство коммунизма, говорит, в ту сторону. Инстинкт частной собственности. Хорошо либо плохо, но вот так. Поскольку договориться с Первой Думой ни о чем не получалось, расхождение по всем позициям, то государь-император воспользовался своим законным правом и попросту Думу распустил. После этого указом императорским, манифестом, начинается Столыпинская аграрная реформа, без всякой думы. Постепенно деревня успокаивается, террор еще продолжается, но революционные беспорядки сходят на нет. Объявляются новые выборы. Если первая дума называется «Думой надежд», то вторую думу я назову словами самого Николая II «проклятая дума» или «проклятая». Она просуществовала не намного дольше, около 100 дней, с февраля по июнь 1907 года. Новые выборы по тому же избирательному закону, а дальше страшный сон власти. Общество ведь уже взбудоражилось, уже всем стало интересно. В той думе главенствовали кадеты, это, конечно, либералы, но они в адеквате. А в этой думе абсолютное большинство леваки. Эсеры, трудовики, социал-демократы. Нюанс заключается в том, что большая часть депутатов Первой думы не имела права избираться во вторую. Они подписали неправильное воззвание, немножко побузили, обидели, что их распустили, призывал к гражданскому неповиновению, поэтому их лишили пассивного избирательного права. Царские власти очень радовались, думали, ну вот бузатеров этих не будет, придут нормальные. Нормальные были те. Пришли люди, которые вообще ничего не соображали в думской работе, но на волне революционного энтузиазма. Вот как писал философ Сергей Булгаков, он тоже был избран депутатом в эту думу, поэтому видел коллектив, его потом философским проходом после революции вышлют, кавычки. «Я не знавал в мире места с более нездоровой атмосферой, нежели зал Государственной Думы. Возьмите с улицы первых попавшихся встречных, присоедините к ним горстку благомыслящих, внушите им всем, что они спасители России, и вы получите Вторую Государственную Думу». По поводу нездоровой атмосферы философ Булгаков еще не понимал, что атмосфера может быть нездоровой с разных точек зрения. Таврический дворец, кто бывал и в этом зале, кто не бывал, и зайдите. Можно с экскурсией попасть, несложно. Очень большой, очень красивый зал. И самое главное, очень светлый. Там сверху стеклянный колпак, вторым рядом высокие окна. Там, естественно, солнечный свет в течение дня. А в зале Государственной Думы сегодня солнечного света нет вообще. Это абсолютно закупоренное пространство внутри здания бывшего Госплана СССР. Ты, честно говоря, голова болит довольно сильно, когда находишься без света, не выходя, да еще где 450 человек, довольно плотно. Но, тем не менее, вот с этой нездоровой Государственной Думой работал премьер Столыпин. Именно к ней он обращался, представляя свою программу реформ. «Не запугайте», через Думу обращался к террористам-революционерам. Правительство все равно будет реформы осуществлять. Именно к этой Думе он обращался. Вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия. Мнение председателя Государственной Думы кадета Головина о депутатах левых фракций, которых было большинство. Кавычки. «Левое крыло Думы невольно поражало множеством необразованной и озлобленной молодежи, с верой в непогрешимость проповедуемых ими идей». Эта характеристика, необразованная, озлобленная, но с верой в непогрешимость. Вы знаете, как-то не грустно признать, слава богу, Фейсбук закрыли, но фанаты Фейсбуков, я обобщенно, Гоголь-центров и всяких демократическо-либеральных ценностей, я их очень много знаю, идеально подходят под определение кадета Головина. Они плохо образованы, или псевдообразованные, но при этом во всем разбираются лучше всех, ничего не знают. Но обо всем судят, и их мнение окончательное. Потому что оно базируется на мнении френд-ленты, фейсбуке и какого-нибудь очень авторитетного актера, который поступил в свое время в институт с ЕГЭ-35 по русскому языку и литературе, но который симпатичный, и он на всех обложках, имеет право судить обо всем. История, к сожалению, повторяется, и в нашем случае, конечно, как фарс. Федор Головин, председатель Второй Думы, председатель номер два, он как раз из образованных, как и первый председатель Думы Муромцев, юрист, окончил юрфак МГУ. 100 дней всего-навсего побыл председателем, потом от политики отошел, бизнесом занимался, вступил в масоны. Это ему, видимо, помогло, потому что он с другим видным масоном, Керенским, подружился. Неожиданно возник в 17 году и стал членом Временного правительства, причем министром культуры. Должность называлась очень сложно. Он отвечал за все бывшие императорские театры, музеи и так далее. Любопытно, что после революции уже Октябрьской он не уехал к белым, не эмигрировал, остался мелким чиновником, работал в разных советских учреждениях. Спокойно дожил до пенсии. Ну и дальше, как несложно догадаться, в 1937-м о нем вспомнили. Ему уже было лет 70. Вспомнили, естественно, случайно. Арестовали кого-то из бывших. И, как принято по процедуре, говорили: назовите нам всех бывших буржуев, эксплуататоров, депутатов Госдумы, царских офицеров, с которыми вы были знакомы, и вы знаете, что они где-то здесь, и вы с ними поддерживаете контакт, либо можете поддерживать. Ну, и тут по памяти перечислял, кого он знает, кто еще живет по соседству. Вот назвал этого пенсионера Головина. Его арестовали. Дело сохранилось. 14 страничек. В два раза тоньше. Ну, естественно, ничего пришить ему никакой антисоветской деятельности не могли. Но у нас же органы не ошибаются. Поэтому решили опросить всех его соседей в доме, где он жил. Соседи, наверное, по разным мотивам, может, кому-то квартира его нравилась, как у нас бывает нередко, вспомнили, что старик Головин язык за зубами не держал и на кухне выступал. Вот, например, это из протокола. Во время сбора помощи детям испанских рабочих бывший председатель Государственной Думы сказал, кавычки, «Сначала бы своих детей накормили и воспитали, а потом бы помогали испанским, а то свои дети сидят голодные. Фашизм в Испании победить неизбежно, а там и наших коммунистов щупать начнут». Просто пропаганда фашизма. Дальше. «Когда нужно было покупать облигации госзайма, а то отключим газ, назывался заем укрепления обороны СССР, Головин сказал, кавычки, «Ишь, хозяева земли русской, опять прохозяйствовались, побираться пришли. Но займом дело не поправите, потому что коммунисты управлять государством не умеют и ведут страну к разрухе». В общем, на основании этих выступлений на кухне Головина обвинили в контрреволюционной агитации фашистского характера, похоронен на Бутовском полигоне. Вторая дума, которая оказалась еще более левая, еще более недоговороспособная, проклятая, как сказал Николай II, чем предыдущая, в итоге тоже была распущена царским указом. Утром 3 июня в Таврический дворец пришли депутаты на работу, а там висит на дверях огромный замок, стоит охрана, на дверях пришпилен царский манифест о распуске Государственной Думы. Примерно так же, как потом в 18 году с учредительным собранием. История все время повторяется в самых разнообразных формах. В учебниках советских это называлось «Третий июньский госпереворот», что царь в нарушении протокольных нюансов распустил левую Государственную Думу. Какой переворот? Царь имел право распустить Государственную Думу, а там как соблюдался, не соблюдался протокол, это уже нюансы на самом деле процедурные. В чем разница, знаете, да, между крысой и хомячком, известный анекдот, в пиаре. Поэтому, конечно, никакой не переворот, распустил точно так же, как и Первую Думу по праву. После чего Столыпин и правительство поняли, что надо менять закон о выборах. Иначе все это будет повторяться из раза в раз. Тогда избирательных технологий не было, фальсификации даже додуматься до этого власть не могла. Зачем выбор, если их нужно контролировать? Поэтому просто поменяли избирательный закон. И еще больше изменили пропорцию. И еще больше выборщиков стало от землевладельцев, людей обеспеченных. В городе ввели имущественный ценз дополнительно. И еще меньше выборщиков пропорционально депутатов от крестьян, рабочих и так далее. Я напомню, что помимо женщин не голосовали военные, потому что армия вне политики. Формальным, кстати, поводом для распуска была агитация, которую депутаты от социал-демократов развернули в военных частях. Они какие-то листовки распространяли. В общем, вели работу с солдатами, которые не голосуют. Это категорически было запрещено. И воспользовавшись этим как поводом, Столыпин потребовал снять с этих депутатов неприкосновенность и арестовать. Дума это замялась, не стала снимать, поэтому Думу просто распустили. Голосовали женщины Великого княжества Финляндского в порядке эксперимента. Впервые в Европе почти не голосовали чиновники, потому что было запрещено голосовать чиновника Министерства внутренних дел. А это все полицейские чины, жандармские, охранка и вообще огромное количество чиновников, потому что Министерство внутренних дел – это половина правительства. Губернаторы, сам министр внутренних дел не голосовал. Почему? Потому что за организацию выборов и подсчет голосов отвечает Министерство внутренних дел. Как самим себя нехорошо. Их просто всех лишили избирательного права. Плюс еще уменьшили представительство от Польши, а то польские депутаты тоже бузили. Немного уменьшили представительство от Сибири, от Кавказа. А кочевые народы, некоторые территории Средней Азии вообще лишились представительства, потому что, как было сказано, по новому закону эти народы еще не достигли достаточного уровня гражданской зрелости. Соответственно, Третья Дума была прекрасной, правой. Партия Его Величества, то есть октябристы, союз 17 октября, и оппозиция Его Величества, кадеты. Все остальные, небольшое количество социал-демократов, эсеры бойкотировали Третью Думу, они окончательно ушли в подполье. Дума работала как часы. За 5 лет полный срок отработала, приняла 2500 законов. Законы были самые разные. Ну, например, о количестве отпуска дров на приготовление пищи обер-офицерам резервных запасных батарей. Законопроект. О выдаче вознаграждения лицам, призываемым для тушения лесных пожаров. Правительство готовило, сгружало в Думу. Дума это обсуждала, уточняла, голосовала. Это называлось законодательной вермишелью. Причем это термин самого председателя Госдумы Хомякова. Сейчас как недоброжелатели говорят, что Дума как принтер. Печатает законы. Это на самом деле, наверное, беда общей системы. Государственное устройство, никто не знает, как ее сделать лучше, постепенно совершенствуется, когда слишком много вопросов выносится наверх. Поэтому надо принимать закон в тех случаях, когда, казалось бы, можно и не принимать. Но другого способа решения проблемы нету. Вот тем же самым занималась и Третья Государственная Дума. Хомяков, сын известного славянофила Хомякова, человек очень лояльный, Столыпин его поддерживал всячески. Но Столыпину было нелегко, потому что он-то Хомякова поддерживал, а Хомяков был против аграрной реформы Столыпина. Всячески против него выступал, потому что разрушение общины, разрушение устоев. Представляете, как тяжело было Столыпину крутиться. Там не только революционеры взрывают вместе с семьей, не только в Госсовете терпеть не могут. Консерваторы в Госдуме тоже против него, только с другой стороны. Главные лица Государственной Думы, третий, Милюков и Гучков. Милюков постарше, выпускник ИСТФАКа, тогда это называлось историко-филологический факультет Московского университета. Типичный профессор, кабинетный ученый, долго работал преподавателем в Московском университете, защитил диссертацию про Петра Первого, либеральных воззрений. Считается, что ему на защите диссертации хотели сразу присудить докторскую степень. Тогда не было кандидата, был магистр истории, а потом доктор. Но его учитель Ключевский выступил против. Милюков страшно обиделся, сделали его просто магистром. Но потом уволили, потому что в лекциях критиковал самодержавие, высказывал всякого рода либеральные идеи. Он уехал за границу, выступал, читал лекции, публиковался в эмигрантской прессе. В общем, к моменту начала выборов в Государственную Думу уже был признанным либеральным авторитетом. И, соответственно, в Третьей и Четвертой Думе практически полуофициальный лидер оппозиции. Все время ругался с Гучковым, с лидером октябристов. Даже у них дуэль состоялась. Гучков тоже выпускник ИСТФАКа. Ведь сначала были юристы, потом пошли историки. Гучков вызвал его на дуэль. Дуэлей было много у депутатов. Это был такой способ своеобразный привлечения общественного внимания. Газеты, пиар, шумиха. Тогда шутили, что вот Лермонтову для дуэли было нужно два пистолета и уединение. А депутатам Госдумы, это цитирую одну статью, для дуэли нужны, во-первых, многочисленные оскорбления, во-вторых, широкая реклама, в-третьих, полдюжины автомобилей, десяток газетных репортеров, непременно фотографический аппарат, а еще лучше кинематограф, а главное, побольше полиции, чтобы пресекла. Тогда получается депутатская дуэль. Таких дуэлей было немало. Однажды видный монархист, один из основателей Союза Михаила Архангела, помещик Пуришкевич, на трибуне вошел в раж и, значит, обличая агентов жидомасонского заговора и Вашингтонского обкома, набросился на сидящего в зале лидера оппозиции Милюкова, кадета. Дело в том, что Милюков перед этим съездил на зимние каникулы рождественские в Америку. А зачем надо ездить в Америку? Получить инструкцию. Понятно, от кого. Поэтому он гневно обращался к Милюкову, а Милюков гнусно в усы улыбался. Пуришкевича это разозлило. У него стоял стакан с водой, и он этот стакан метнул прямо в Милюкова. Но промахнулся. Поэтому вслед еще плюнул в Милюкова. А потом еще прислал ему письмо, не только не извинился, а прислал ему письмо с выражением глубочайшего презрения, как, кавычки, рабу похотливых желаний еврейской массы. И Милюков был русский, но в этом же и идея, что масоны кукловодят из-за сцены, орудия в руках мирового масонства. Ну, обошлось тогда без дуэли, потому что к этому моменту уже Милюкову запретило руководство партии принимать вызовы на дуэли. Когда Хомяков ушел в отставку, не выдержав всего вот этого происходящего, скандалов бесконечных, председателем Государственной Думы стал лидер большинства Александр Гучков. Интереснейший персонаж. Иногда, когда читаешь его биографию, то кажется, что это два абсолютно разных человека. Доктор Джекил и мистер Хайд. Один Гучков из очень богатой старообрядческой семьи. Его дед Ефим, московский городской глава, почти мэр. Торговый дом Гучкова Ефима сыновья владел самой большой в Москве текстильной фабрикой в районе Электрозаводской. Потом Гучковы поняли, что производство это, конечно, хорошо, но финансовые операции еще выгоднее. Они все свои текстильные активы продали. И Гучков был акционером, членом совета директоров нескольких больших банков, страховых обществ, успешный эффективный предприниматель. При том, что хотя и старообрядцы, но такие очень европеизированные. Мать Гучкова француженка, поэтому он наполовину француз. Окончил, как и Милюков, ИСТФАК Московского университета, депутат, работал в московской управе, в мэрии Москвы. По сегодняшним меркам зам мэра Москвы. Работал в Мосгордуме, в Госдуме, председатель Госдумы. А вот теперь представьте, он же в детстве, будучи возмущенным решением Берлинского конгресса, как англичане по итогам русско-турецкой войны обидели Россию, на карманные деньги купил пистолет и поехал в Лондон убивать премьер-министра Дизраэли. Но денег ему, правда, не хватило. В приличных старообрядческих богатых семьях много денег не давали на карманные расходы. Это не то, что сейчас у детей олигархов, поэтому не хватило ему далеко уехать. Он получил с детства прозвище «флибустьер», «пират». И вот представьте себе, он же отслужил в армии тогда. Если ты закончил университет, очень короткий был срок обязательной службы, 3 месяца всего. Получил звание прапорщик. Уехал воевать на восток, в Маньчжурию. Там записался в казачью сотню и воевал с китайскими боксерами, охрана КВЖД. Подрался с каким-то поляком, который плохо отозвался о России. Нет большой войны, скучно. Поэтому уехал в Южную Африку вместе с братом воевать с англичанами на стороне буров. Воевал по-настоящему. Был ранен, попал в плен, из плена освободился, передохнул, поехал на Балканы в Македонию воевать за македонцев и братушек славян против турок. Там как раз было очередное восстание. Повоевал, уехал путешествовать на лошади по Монголии, проехал всю Монголию, добрался до Тибета, встретился с Далай-ламой, путешествовал по Средней Азии. С началом русско-японской войны опять поехал на фронт, да как представитель Красного Креста. Оказался в плену у японцев, потому что не эвакуировался, остался вместе с нашими ранеными солдатами. Его японцы взяли в плен в районе Мукдена. Вернулся в разгар революции и стал одним из основателей партии «Союз 17 октября» октябристов. Ну, понятно, что с такой биографией большое внимание уделял военным вопросам, армейским. Хорошие отношения у него со Столыпиным. И, собственно, Столыпин поддержал его, чтобы после отставки Хомякова именно Гучков стал новым председателем Государственной Думы. Дальше начинается непонятная история. Сначала у него с царем вроде были хорошие отношения. Даже не встречались они с глазу на глаз, чаевничали. Потом какая-то кошка пробежала. Считается, что Гучков пересказал свой разговор с царем кому-то, а это опубликовали в газетах. Николай II страшно обиделся, что это неэтично. Он доверительно ему что-то сказал. Потом все это нарастало. Гучков стал очень яро, публично, прямо с трибуны Государственной Думы выступать против Распутина. На больную мозоль надавил. Взвилась Александра Федоровна. Она перестала произносить вслух его фамилию. Говорила, как всегда, когда речь заходила о Гучкове, интеллигентно так, по-императорски, это скотина. И все знали, о ком идет речь. Гучкову приписывали, что он якобы распространял слухи о связи императрицы неформальной с Распутиным. Неизвестно. Все это очень темная история, но когда царь встречался с депутатом Государственной Думы, он Гучкову демонстративно одному единственному не пожал руку при всех. В Четвертую Думу Гучков не избрался, проиграл выборы. Он избрался в Верхнюю Палату, в Государственный Совет. И там в годы войны активно занялся помощью фронту. Организован был комитет специальный, который координировал распределение государственных заказов между разными частными компаниями, потому что не хватало снарядов, не хватало вооружения. Вот Гучков активно продолжал свою публичную политическую деятельность, но отношения с императором не вернулись, они были просто врагами. К этому я еще подойду немного попозже. Четвертая дума. 12-й год, председатель Розянко. Вот это, в отличие от Гучковой, приятный человек во всех отношениях, камергер, выпускник пажеского корпуса, женат на княгине Голицыной, служил в кавалергардах. В Екатеринославской губернии у него было поместье 10 тысяч гектар плодороднейшей земли. Не бедный человек, царская семья к нему хорошо относилась, это не помешало ему потом интриговать и участвовать в различных заговорах по свержению Николая II. Но потом началась война, Дума стала собираться все реже и реже, в основном для принятия каких-то законов военного времени. В августе 15 года после целой серии неудач на фронте произошло крайне неприятное. 3/4 депутатов Государственной Думы объединились в единый так называемый прогрессивный блок, по сути оппозиционный. Представьте себе, как бы сегодня все партии объединились в один блок и все были бы против правительства. Этот прогрессивный блок требовал назначать министров, больше прав Государственной Думы, ответственное правительство. Туда вошли депутаты всех фракций. Считается, что Дума стала одним из центров заговора против царя. Почему? Потому что потом во временном правительстве они, собственно, и пришли к власти временно. Но было все сложнее. Дума долгое время не собиралась. Перерыв в сессиях был по полгода. Но в конце концов, последний парламент – это учредительное собрание. Считается, что выборы в учредительное собрание были самыми демократическими в мировой истории. Поскольку они были первые всеобщие, первые равные без всяких цензов, тайные. Избирательное право было даровано всем гражданам, опять же, впервые обоего пола, начиная с 20 лет, то есть понизили на 5 лет возрастной ценз. Голосовали все военные, солдаты. Причем у солдат был ценз 18 лет. Ну, считалось, что если оружие может держать в руках, то надо ему и право голоса дать. На этом левые заработали очень много голосов, естественно, потому что солдаты голосовали за левых радикалов, социал-демократов и большевиков. Вся страна была разбита на примерно равные по численности избирательные округа с таким расчетом, что будет один депутат учредительного собрания от 200 тысяч избирателей. Примерно такая была сделана сетка. Результат нам точно неизвестен. Во-первых, не по всем избирательным округам сохранились данные. Многие избранные делегаты или депутаты учредительного собрания не доехали до Петербурга. Многие документы утеряны. В то время бардак творился совершенно страшно. Решение о созыве учредительного собрания принято было сразу временным правительством после февраля. Затем очень долго не решались эти выборы организовать по разным причинам. Наконец, объявили выборы до 7 ноября по новому стилю Красного дня календаря, а состоялись выборы по всей стране после 7 ноября. Как несложно догадаться, те, кто уже держали в руках винтовку и где-то контролировали как-то власть в крупных городах, либо через советы, максимально активно на результаты этих выборов влияли. Уже был принят декрет о печати, по сути, введена цензура. Закрывали оппозиционные газеты, пропадали бюллетени, что-то терялось по ходу дела. Конечно, в условиях революции совершенно эти выборы, вопреки мифологии, не были никакими равными и честными, только назывались так. Ну, результат очевиден, я сильно упрощу. Эсеры вместе с разными националистами эсеровской идеологии, например, украинские эсеры. Вот эсеры в совокупности примерно 60% мандатов. Полная победа, если бы они не были разобщены на разные группы. Большевики чуть больше 20%, ну а дальше оставшиеся 20% дробились между кадетами, меньшевиками и иными небольшими организациями. Вот такой был результат. Результат этот прогнозировался, поэтому, может быть, временное правительство не торопилось проводить выборы. Но это был результат эмоциональных настроений в обществе. Причем на ряде территорий выборы вообще не прошли. Например, на Кубани выборы в учредительное собрание проходили в феврале. То есть в январе его уже разогнали, а в феврале только выборы начали проводить. Депутатами были избраны масса знакомых имен. Ленин, Троцкий, Керенский, генерал Каледин, генерал Дутов, будущие вожди Белого движения, и даже Петлюра – это все депутаты учредительного собрания. В больших городах первое место, угадайте кто? Большевики, рабочие города, потому что один человек – один голос, не как раньше было. А второе место, как ни удивительно, кадеты в больших городах. Это при том, что еще многие интеллигенция, в общем, как у нас всегда бывает, махнула рукой, не пошла голосовать, но все равно кадеты в больших городах заняли второе место. Это им, правда, не помогло, потому что декретом Совнаркома от 11 декабря 2017 года партия «Кадет» была объявлена врагами народа. И все. Было объявлено, что все депутаты будут арестованы, как только где-то появятся. Поэтому в Таврическом кадетов не было. Дальше. Большевики очень сильно мандражировали. Власть могла выскочить из рук в любую секунду, потому что большевики захватили власть к этому моменту в Петербурге, Москве, ряде крупных городов, собираясь учредительное собрание, и у большевиков 20%. Ну, даже если к этому прибавить у левых эсеров, будет 25-27%. Поэтому профилактически в Петербурге было объявлено военное положение. Кстати, всю войну военного положения не было. А здесь объявили военное положение, запретили все митинги и демонстрации. А планировалась огромная демонстрация в день открытия учредительного собрания. Учредительное собрание – это земский собор. Это невиданная вещь. Оно должно решить, как страна будет жить дальше. Как она будет называться и как она будет управляться. Может быть, монархия вернется. Ведь Михаил Романов-младший отрекся до решения учредительного собрания. Все может быть. Поэтому огромная демонстрация планируется в поддержку учредительного собрания. Демонстрация запрещается. В газете, правда, пишется. Все будет пресекаться. Ну и демонстрацию расстреляли. Есть масса нюансов. Историки, которые симпатизируют ленинскому правительству и коммунистам, говорят, что готовилась гигантская провокация. Что эсеры планировали вооруженный захват Таврического дворца. Не очень понятно, зачем они и так победили на выборах. Шла агитация в их Семеновском, Преображенском, бывших элитных полках в поддержку учредительного собрания. Якобы были какие-то провокаторы. Кто-то стрелял по демонстрантам и откуда-то из окон сверху. Не напоминает Майдан? Кто-то, да и у нас в 93-м году, кто-то стрелял из окон по демонстрантам, и неизвестные люди. Ну, это позиция прокоммунистических историков. Альтернативная. Выстроили лояльных солдат, в первую очередь латышей, и расстреляли несколько сот погибших. Повторили 9 января, кровавое воскресенье, только наоборот. В этот раз это была, кажется, кровавая пятница. Но что самое интересное, после расстрела демонстраций учредительное собрание все-таки собралось. Только и начали работать не утром, а в 4 часа дня. Предложили сразу декларацию, что все, мол, революция победила. Мы признаем власть Советов и называем Россию теперь республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Эта резолюция, предложенная в ЦИКом, была тут же отвергнута учредительным собранием. Началось обсуждение повестки. Ситуация была жуткая на самом деле. Сначала хотели, чтобы открыть первое заседание парламента нового, дать слово по традиции старейшему депутату. Старейшему депутату знаете, сколько лет было? СССР. 59. Это было весьма молодое сообщество. Старейший депутат вышел на трибуну, и говорить ему не дали. В него чем-то бросались, орали, топали ногами, били кулаком, кричали «долой». И вот такая атмосфера на первом заседании парламента. Ленин сидел молча все заседание, с улыбкой такой, нисходящей с его лица, наблюдал за этим, за всем со стороны. Председателем этого однодневного парламента выбрали лидера партии эсеров Чернова, того самого. К вечеру, даже ближе к ночи, большевики собрались и сказали, что они покидают заседание, поскольку все, что здесь происходит, неконструктивно, и ушли. Вслед за ними ушли левые эсеры. Оставшиеся, осталось больше половины депутатов, продолжали обсуждать, приняли тот самый декрет о земле, примерно такой же по второму разу, и провозгласили Россию РДФР, Российская Демократическая Федеративная Республика. Прожила эта Российская Демократическая Федеративная Республика несколько часов, потому что в 5:00 утра начальник охраны, матрос Железняков, выйдя на трибуну, объявил: господа депутаты или товарищи, просим всех разойтись по домам, час поздний, караул устал.
1: Закон о неприкосновенности членов учредительного собрания. Караул устал.
0: На следующее утро здание было оцеплено красногвардейцами, висел замок, история повторялась. Ну а вскоре был опубликован декрет в ЦИКа о роспуске учредительного собрания как контрреволюционного. В завершение на несколько слов о людях, как сложилась постреволюционная судьба некоторых из наших героев, поскольку они вот наряду с Лениным являются и главными деятелями революции 17-го года. Начну с приятного человека, последнего председателя Государственной Думы, Михаила Родзянко. Он активно участвовал в февральских событиях, тоже требовал от Николая II отречения. Еще был человек такой очень напыщенный, называл себя вторым человеком в государстве, когда он был председателем Госдумы. Его рассматривали как главного кандидата на пост премьера, но после отречения что-то пошло не по плану. И его кандидатура была отвергнута. Он даже не попал в состав Временного правительства. Попытался восстановить работу Государственной Думы, он же все-таки председатель, но коллеги объявили, нет, не надо. Государственная Дума больше не нужна. Теперь у нас работает Временный комитет Государственной Думы, Временное правительство. Не сегодня, завтра состоятся выборы в учредительное собрание, поэтому Дума должна прекратить свое существование. Со скандалом у него отобрали персональный автомобиль. Очень сопротивлялся. После октября 1917 года уехал на Дон, принял участие в формировании добровольческой армии, потом уехал в эмиграцию, жил в Югославии, королевство сербов, хорватов и словенцев. Жил, в общем-то, в изоляции, поскольку с ним не общались ни левые, ни правые, денег у него не было. Жил очень бедно. Сына его расстреляли большевики в 18-м. Он был офицером, капитаном Преображенского полка. Умер в 24-м, как и Ленин, в совершеннейшем забвении. Монархисты, помните, я вам рассказывал про Владимира Грингмута, первого видного монархиста. Он еще в 1907 году неожиданно скончается от воспаления легких, поэтому он все это не застал. А вот, например, Пуришкевич, который бросался стаканами и плевался, он будет депутатом последовательно второй, третьей, четвертой Государственной Думы. Когда начнется война, оборудует самый лучший, считалось в империи, самый современный санитарный поезд. Сам станет начальником этого поезда, будет постоянно выезжать в зону боевых действий, много добра сделает, спасет много раненых, на свои деньги в основном. Его даже наградят несколькими боевыми орденами. Будет на сессии Думы приезжать прямо с фронта. Один из участников убийства Распутина, считается, что именно он из револьвера застрелил Распутина. Февраль 17-го не примет, будет и против Временного правительства, и против большевиков, присоединится к белым, сына его тоже убьют. Офицера добровольческой армии. Сам Пуришкевич умрет от цепного тифа в 20-м году. Самая любопытная судьба у другого лидера монархистов, их было несколько монархических организаций, ультраправого депутата, видного, одного из лучших ораторов Государственной Думы, Василия Шульгина. Он тоже пойдет на фронт, будет ранен, потом будет уже во время войны в госпитале где-то работать, ухаживать за ранеными, тоже будет ездить на сессии с фронта. И вместе с Гучковым именно Шульгин будет уполномочен руководством Государственной Думы поехать к Николаю II и принять у него акт об отречении. Василий Шульгин – монархист убежденный. Представляете, до чего дожил Николай II, что у него акт отречения принимали лидер большинства Гучков и убежденнейший монархист, черносотенец Шульгин. Потом будет в эмиграции, довольно активен, будет пытаться вредить большевикам. Жить он будет тоже в Югославии, и его после Второй мировой войны арестуют, судят, дадут ему 25 лет лагерей. Такую долгую жизнь прожил. В 56-м году он выйдет на свободу по амнистии после 20-го съезда и будет еще много лет жить во Владимире. Никто и не подозревал, даже во времена Брежнева, в скромной квартирке в столице не разрешили, во Владимире, живет тот самый ярый монархист, который принимал из рук императора акт об отречении. Во время оттепели даже попытаются разыграть благообразный седой старик с бородой самых-самых преклонных лет, будет приглашен в качестве почетного гостя на 22-й съезд КПСС. Интервью будут у него брать, снимать о нем документальный фильм. Но как-то не очень получится, потому что все будут рассчитывать, что он наконец-то раскается в своих монархических заблуждениях. Но не тут-то было. Он вроде бы ничего антисоветского особо не говорил, но он как-то так тонко троллил их советских журналистов. Его интеллектуальное превосходство было столь ошеломительно, что в итоге все эти интервью и документальные фильмы очень быстро убрали на полку. Он признавал, что СССР хорош тем, что территориально восстановил могущество империи, но есть недостаток, нет царя. Гучков, один из самых активных деятелей Государственной Думы, активнейший участник заговоров против Николая II, но он хотел, чтобы Николай отрекся в пользу сына, а Николай, как мы помним с вами, отрекся в пользу брата. Брат был хороший человек, храбрый офицер, чтобы брат был регентом. То есть Гучков хотел сохранить монархию. Не получилось. Вот он-то как раз вместе с Шульгиным уговаривал Николая отречься в пользу царевича Алексея. Получил во временном правительстве пост военного и морского министра. Министром пробыл 2 месяца. Он ничего не мог сделать. Армия рассыпалась. Дисциплина на нуле. Фронт разваливался. А когда временное правительство стало пытаться договориться с социалистами, приглашать представителей советов во временное правительство эсеров, Гучков в знак протеста вместе с Милюковым уйдет, потом будет пытаться поддерживать Корнилова и даже финансировать. Ничего не получится. После октября на Дон, к Деникину. Деникин отправит его в Европу договариваться о международной поддержке. Он там так в эмиграции останется, умрет в Париже в 1936 году. Особо нуждаться не будет, он все-таки был очень обеспеченным человеком. Но полнейшее разочарование в старости. Последним шоком для него было, когда он узнал, что его единственная и горячо любимая дочь вступит во французскую компартию. И все эти годы, когда он был в эмиграции, была агентом ОГПУ. Она была за советы. Вот такой был конец этого талантливого честолюбца. Милюков во время Первой мировой войны станет прямо ястребом. У него оба сына воевали на фронте. Один был летчиком. Редкая профессия по тем временам. А второй пехотный офицер в самом начале войны погиб. У Милюкова были личные счеты германцам, поэтому он станет ястребом, будет требовать от союзников, чтобы они подписались под тем, что передадут России Босфоры и Дарданеллы. Его даже насмешливо называли Милюков Дарданельский. Он будет требовать войны до победного конца. Министр иностранных дел 2 месяца. Тоже ничего не получалось, правительство рассыпалось. Никто воевать до победного конца уже в апреле 1917 года не хотел. Тоже был за Корнилова. После октября уедет к белым, будет заниматься переговорами с Антантой. В конце концов эмигрирует во Францию. И напишет любопытные воспоминания, статьи. Историк, он даст очень беспристрастный и точный анализ причин поражения белого движения. Среди множества назовет 2 главных. Это аграрный вопрос, который белые не решили. И ставка на русский национализм, на единую неделимую Россию в многонациональной стране, где белые потеряли всю поддержку националистов по окраинам. Большевики, как мы помним, с вами поступили наоборот. Они собрали под себя всех националистов, ну а потом с ними так или иначе уже разбирались. Милюкова в эмиграции ненавидели все. И радикалы, и правые монархисты. Кончилось тем, что в 1922 году убежденный монархист с криками «Я мщу тебе за царскую семью» стрелял в Милюкова, но не попал. Его бросился защищать Набоков, отец Владимира Набокова. И Набоков принял на себя несколько пуль этого террориста и погиб. В 30-е годы, по мере индустриализации и роста влияния СССР, отношение Милюкова к Советскому Союзу улучшалось. Он приветствовал пакт Молотова-Риббентропа. Он приветствовал войну с Финляндией. Говорил публично, мне очень жаль бедных финнов, но России нужна Выборгская область. В 43-м году, живя на юге Франции, в той ее части, которая напрямую не была оккупирована вермахтом, он публично поднял тост за здоровье объединителя России маршала Сталина, чем произвел большой фурор. До конца войны не доживет, так во Франции умрет. Ну что ж, пора подводить итоги. В 90-е годы была такая оценка первых государственных дум. Были собрания прекраснейших образованных людей, честнейших. Но, к сожалению, не оценили их по достоинству. Кто не оценил? Царь не оценил, правительство не оценило. Народ попался непутевый, подкачал. Вопрос в другом. Если все они так родили, а они родили за благо России, то почему так отчаянно дрались между собой и раскачивали лодку империи? Кто в этом виноват? Их личные амбиции или это сам институт Государственной Думы был порочен изначально? Давайте на эту тему порассуждаем. Начнем с царя. Николай II был воспитан верностью устоям. Ему казалось, что вот он рожден самодержцем и должен быть самодержцем до конца своих дней. Это его долг. Он не хочет работать царем, но вынужден. Потому что самодержавие есть краеугольный камень России. Отказаться от самодержавия, пойти на какие-то уступки – это потерять страну. Когда необходимость уступок стала слишком очевидной, то решили придумать Государственную Думу как декоративное учреждение. Мол, вот это будет такой фасад, где люди будут дискутировать, ничего решать они не будут. Имитация народовластия. А вот за этим фасадом мы будем по старинке управлять. Абсолютно рабочая схема. Потому что если мы с вами вспомним советские годы, то именно так и работал советский парламент. Верховный Совет СССР был откровенно декоративной структурой, которая имитировала советскую власть. Он даже собирался на несколько дней в году на сессии, не работал постоянно. Так что Верховный Совет СССР – это была та самая Государственная Дума СССР, это была та самая Государственная Дума, о которой мечтал Николай II.

ликвидирована. Дальше, по поводу выборов прямых, непрямых. Все-таки умные люди во власти понимали, что если сделать выборы, как у нас сегодня, прямыми, равными и так далее, то ничего хорошего не жди. Потому что во время революционного брожения общество выберет прямой слепок себя. Они быстро решат аграрный вопрос, как им кажется правильно. Землю изымут и разделят. А дальше полный экономический крах. Как это все будет управляться? Как можно будет собирать налоги с этого бесчисленного количества равных участков земли? Кто будет инвестировать в железные дороги, в заводы? Поэтому никакие прямые выборы невозможны. Нужен был индустриальный рывок. Это тоже все понимали. Мы развивались быстро, но все равно отставали. И общество было очень неровным, практически не было среднего класса. Огромная масса крестьянства, по разным подсчетам, 20 миллионов крестьян просто были лишними людьми. Им есть нечего. Этих людей надо чем-то занять. Нужна индустриализация. Индустриализация может проводиться либо так, как хотел Витте Столыпин, при твердой политической власти под лозунгом «Самодержавие, православие, народность», либо, в конце концов, как ее осуществили большевики в 30-е годы. В этом отношении выбранный курс на создание ручной думы, ручного конструктивного парламента, был вполне себе адекватным. И если бы у нас было 20 лет покоя, я уверен, что эта дума закоренилась бы, постепенно взяла бы на себя побольше полномочий, и все бы развивалось так, как задумывалось в конце концов. Но этих 20 лет покоя не было. Первая мировая война смешала полностью все карты и стала такой колоссальной перегрузкой для страны, которая очень зыбкий баланс разрушила. Можно ли было как-то спасти государство даже в условиях Первой мировой войны? Наверное, можно было. Тогда надо было управлять совершенно по-другому. И в Австро-Венгрии, как только война началась, парламент сразу ликвидировали. А у нас он продолжал собираться, выражать недовольство. Глупость или измена? У трибуны Государственной Думы выступает лидер оппозиции Павел Милюков, впрямую давая понять, что императрица – шпионка и изменница. Как это воспринималось обществом? Ноябрь 16 года. В общем, если пофантазировать, можно ли было спасти страну от надвигающейся смуты, то мне ничего в голову, кроме модели «чуть жестче Николая I, чуть мягче Петра» не приходит. Надо было Думу распускать, военное положение, образовывать Государственный комитет обороны. И дальше все. Постановление ГКО под угрозой расстрела, обязательно к исполнению. Николай II делал какие-то шаги в этом направлении. Когда он объявил себя верховным главнокомандующим вместо Николая Николаевича, он взял на себя ответственность за армию. Это очень рискованный шаг был. Но генералы убеждали его, что нужно объединить военную власть и гражданскую. То есть нужна диктатура. А на это уже Николай II не пошел. Он что-то делал правильное, а где-то останавливался, где-то делал шаг назад. Как писали недоброжелатели, политика не то, не сё. 14 февраля 1917 года, после многомесячного перерыва, открылась очередная сессия Государственной Думы. А дальше февральская революция. В Петербурге сотни тысяч демонстрантов, громят магазины. Если мы почитаем дневник государя-императора эти дни, то там такие замечательные записи. Весь вечер читал записки о Гальской войне Юлия Цезаря. Следующий день пил чай. Большое несчастье. Дочери заболели корью. В Петербурге все рушится. 3000 полицейских не могут совладать с демонстрациями в сотни тысяч, которые при этом поддерживает армия. Сначала не участием, а потом будут поддерживать участие. Запись в дневнике царя. Заехал в монастырь, приложился к иконе Божией Матери. Весь вечер играл в домино. 27 февраля, наконец-то, издается царский манифест о распуске Государственной Думы, но уже поздно. Дума уже видит, что происходит на улице, и совершенно распускаться не собирается. Все, мы здесь власть. Уже поздно. А в этот день государь днем сделал прогулку. Погода стояла солнечная, а власть протекает сквозь пальцы. Ну а дальше все. 2 марта отречение в пользу Михаила. Акт передается Гучкову Шульгину. А на следующий день еще одна загадка истории. Кто говорил с Михаилом? Каждый из участников немного по-разному излагает этот разговор. Но и сам Михаил вначале согласен

принять престол. И даже шутят, типа, как здорово быть царем и ни за что не отвечать. Это как в Англии, мне нравится. А к концу разговора отказывается. Для того, чтобы спасти страну, уже рухнувшую в пропасть мировой войны, наверное, нужна была личность уровня Петра или Сталина и команда уровня птенцов гнезда Петрова или сталинских железных наркомов. Ни один человек сделать в одиночку этого бы уже не смог. Что касается заговора против монархии, ну да, формально он как-то связан с депутатами, но он зрел везде, заговоров этих было много. Участвовали и банкиры, и промышленники, и масонские ложи, и генералы в армии, и даже члены царской семьи. Великие князья, все они общались между собой, строили планы, их все хотели низложения действующего монарха. Но никто не представлял, чем это обернется в конечном счете. На этом можно было бы, наверное, поставить точку. Не ждите от меня однозначных ответов, что правильно, что неправильно. Это тот самый случай, когда я хочу каждому из вас предложить самостоятельно почитать, подумать и решить, почему все пошло вот так, как оно пошло. Решите, как говорится, сами, потому что главная цель истории, как мы с вами помним, сделать правильные выводы и по второму разу на грабли не наступать, чтобы ошибки не повторить. Спасибо вам за любовь к русской истории.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Всем добрый вечер, мы приветствуем вас на канале Культурно-просветительского центра Архе. Мы начинаем новый сезон, детские эфиры, экология беспозвоночных. Как всегда, их будет читать наш лектор Вадим Валерьевич Маринский. Вадим Валерьевич, прошу вас.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Очень рад после перерыва на полевой сезон с вами снова увидеться. И сегодня мы будем говорить про наземных беспозвоночных. Но не то, что мы будем, знаете, прошу прощения, рассматривать с вами прям все разнообразие наземных беспозвоночных. Мы поговорим про основные группы, а также поговорим про те группы наземных беспозвоночных, про которых очень часто забывают, что они вообще делят с нами сушу. Ну, потому что то, что там насекомые, паукообразные, брюхоногие моллюски вместе с нами живут на суше, всем понятно. Но на самом деле не только они. Чтобы нам с вами было понятнее, я позволю себе вкратце напомнить, как выглядит вообще эволюционное древо царства животных. Самый примитивный тип из ныне живущих, это тип губки, затем тип стрекающий, более сложно организованный, это те существа, полипы и медузы, которых в школе называют несколько устаревшим уже названием этого типа кишечно-полостный. Это все, что губки, что стрекающие, исключительно водные организмы. На суше вы их не встретите вообще. Затем у нас эволюционный ствол разделяется на две большие ветви. Это так называемые первичнороты и вторичнороты. Ну, к вторичноротам относимся, например, мы, представители типа хордовые, подтипа позвоночные. Но позвоночные все-таки не беспозвоночные. Понятно, что среди подтипа позвоночные, внутри типа хордовые, много наземных организмов. Мы, например. Но нас интересуют не они. А другой тип, который относится к вторичноротам, иглокожие, морские звезды, морские ежи, там наземных тоже нет представителей. А вот если мы пойдем по другому эволюционному стволу, первичнороты, значит, в хордовых наземные представители, конечно, есть, это мы, например, с вами, да, но они все относятся к подтипу позвоночные, поэтому про них сегодня не говорим. Так вот, это я на всякий случай сказал, чтобы не показалось, что у вторичноротых нет наземных. Полно наземных, но все они позвоночные. Так вот, а если мы пойдем по эволюционной ветви первичнороты, то ее можно так условно разделить на две ветви. Это ветвь, которая ведет к плоским червям, кольчатым червям и моллюскам, и ветвь, которая ведет к круглым червям и членистоногим. Вот на самом деле среди всех этих типов есть наземные представители. Хотя все они исходно в процессе эволюции, разумеется, появились в море. Но сегодня мы не ограничимся только этими типами. Мы поговорим еще про некоторые типы, которые, возможно, вас удивят. Ну что ж, теперь, когда мы вспомнили общее эволюционное древо царства животных, давайте двигаться вперед. Ну, самый крупный тип по числу видов, обитающих на суше, ну, и вообще, честно говоря, самый крупный тип по числу видов вообще, это тип членистоногие. Их, ну, по самым скромным оценкам, там, около 1,5 миллионов видов, описанных только. Скорее всего, их значительно больше. Представители типа членистоногие – это те беспозвоночные, которые не просто смогли освоить наземную среду, а они фактически поучаствовали в ее создании. Начнем мы, наверное, совсем с древних организмов. Есть такой класс внутри типа членистоногие, называется миростомовые. Туда относятся, ну, например, такой отряд, как ракоскорпионы. Это вымершие, причем очень давно вымершие большие членистоногие. Да, вот здесь написано, что самые большие из них были покрупнее человека. Ну, была ли бы встреча с ними опасна для человека, не очень понятно. Есть предположение, что они были на самом деле довольно мирными существами. Но так или иначе, они-то на сушу сами по себе, видимо, не вылезали. А вот другой отряд, ксифазуриды, мечехвосты, они, во-первых, дожили до наших дней, во-вторых, живут, ну, казалось бы, в океане, на дне морском. И, в общем, почему мы про них вообще говорим? Мы как-то их упоминали уже, когда обсуждали, что из этих существ добывают очень ценную, дорогую гемолимфу из их крови. Ну, довольно жутковато выглядят, да. Но для того, чтобы собирать их в таком количестве, эти животные очень подходят. Почему? Потому что, несмотря на то, что это морские обитатели, в сезон размножения они выползают на сушу. И вот в прибойной зоне они размножаются, и самки закапывают свои яйца в песочек вот здесь, в прибойной зоне. А затем маленькие мечехвостики вылезают и ползут в море. Почему я про это говорю? Потому что на самом деле это очень необычное, казалось бы, поведение для морских организмов. С другой стороны, мы же можем вспомнить морских черепах, да? Морские черепахи где откладывают яйца? На суше. А почему? Да потому что предки морских черепах жили на суше. И размножаться они выползают на сушу. И вот такое странное поведение мечехвостов, которые являются сейчас одними из самых древних членистоногих, это настоящие живые ископаемые, наводит нас на мысль, что в принципе представители типа членистоногие, а напомню, это существа, тело которых заключено в сбрасываемую хитиновую кутикулу, разделено на сегменты и имеет парные членистые сегментированные конечности, наводит нас на мысль о том, что в принципе членистоногие с самого-самого начала своей эволюционной истории были, видимо, тесно связаны, ну, если не прямо с наземной средой, то вот с какой-нибудь такой приливно-отливной зоной. И вообще, будем честны, как бы ни складывались в начале эволюционные взаимодействия членистоногих с наземной средой, понятно, что то, что их тело заключено в твердый панцирь из хитиновой кутикулы, это уже хорошее, в эволюции есть такой термин преадаптация. Когда у организма есть какое-то свойство, например, панцирь хитиновый, который защищает его от хищников эффективно, но он одновременно является и преадаптацией к выходу на сушу. Почему покровы тела не высыхают, когда защита закрыта хитиновой кутикулой? Видимо, поэтому членистоногие были, ну, наверное, осторожно будет сказать, одними из первых. На самом деле, можно сказать, что с большой вероятностью первыми. Не просто беспозвоночными животными, а вообще животными, которые вышли на сушу. В силурийский период, который длился с 445 до 420 миллионов лет назад, произошло удивительное. А на суше появились наземные растения, высшие растения. До этого делать на суше, ну, на самом деле, особенно было нечего. пищи не было. Да, конечно, на суше жили бактерии, возможно, какие-то грибы. Но говорить о том, что там были какие-то места, где можно было поохотиться на кого-то, нет. Да и потом бактерии и грибов не очень удобно пережевывать. А вот с наземными выходом на сушу растений, с появлением наземных растений, все изменилось. И сразу же вслед за растениями на сушу пошли беспозвоночные. А как мы сейчас предполагаем, опять же, я позволю себе сказать осторожно, одними из первых беспозвоночных, вышедших на сушу, были представители класса арахниды, паукообразные. Один из классов внутри типа членистоногие. И мы вообще сейчас сначала поговорим про членистоногих наземных. Хочу напомнить, что вообще разнообразие паукообразных, оно велико и не ограничивается только отрядом пауки, например, с их замечательной способностью плести паутину. Но пауки являются одной из самых многочисленных групп класса паукообразные. Интересно, кстати, что вообще паукообразные – это редкий пример таксона, ну, то есть какой-то систематической единицы ранга класс, который, видимо, вообще сформировался, ну, если не на суше, то где-то в процессе выхода на сушу. Потому что абсолютное большинство паукообразных – это наземные обитатели. Ну, вот из пауков фактически один вид паук-серебрянка, только вторично вернулся обратно в воду. Ну, правда, не в море, а в пресные воды. Ну, напомню, что у пауков несколько пар простых глаз. Это значит, что каждый глаз – это просто такая большая линза. Да, часто на фотографиях может показаться, что у них в глазах есть зрачки. Конечно, никаких зрачков там нет. Это просто объектив фотоаппарата в них отражается. У них есть хелицеры и педипальпы. Это две пары околоротовых конечностей, которыми они хватают свою жертву. Многие пауки очень милые, очаровательные. Ну, помимо пауков на суше живут такие создания, как, например, представители отряда синокосцы. Их часто еще называют косиножками. Выглядят они похожи на пауков, если не присматриваться. На самом деле, если присмотреться, то видно, что и тело у них по-другому немножко устроено, и сами они не очень-то похожи на пауков, но тоже 8 ног. Самый вообще большой по числу видов, самая большая группа паукообразных – это подкласс клещи. Среди них, кстати, есть довольно много, около 5000 видов, которые ушли в пресные морские воды, но в основном это тоже все наземные организмы, которые просто в процессе эволюции пошли в основном по пути миниатюризации, уменьшения размеров тела. Также относятся, например, отряд скорпионы, тоже к паукообразным, такие жутковатые создания, как отряд сальпуги. И скорпионы, и сальпуги исключительно наземные организмы. Фрины, вот на фрине сидят его детки, несмотря на то, что существо, ну, я бы сказал, монструозное, очень заботливый родитель. Телефоны тоже заботливо носят свое потомство на себе некоторое время. Еще такой есть очень интересный отряд ложноскорпионы. У ложноскорпионов замечательная особенность, они любят путешествовать, хватаясь за ноги каких-нибудь насекомых и такими безбилетниками с ними перемещаясь. К чему я все это сейчас рассказывал? К тому, что класс паукообразный – это очень разнообразный класс. Туда относятся около 100 тысяч видов и разные отряды, во многом не похожие друг на друга, но все они в основном наземные организмы. То есть это прям целая группа, которая, как только стала формироваться наземная среда обитания, собственно, с выходом растений на сушу, тут же она ее заселила. То есть паукообразные это фактически ровесники наземной среды обитания, такой, какой мы ее знаем. Ну, я аккуратно сказал, что паукообразные были одними из первых членистоногих, которые вышли на сушу, потому что не очень понятно с такой группой, как надкласс мириаподы, многоножки. Раньше это был просто один класс, сейчас его разделили на четыре класса: губоногие, двупарноногие, пауроподы и симфилы, и, соответственно, объединили в надкласс многоножки. Многоножки, судя по всему, вышли на сушу примерно тогда же, когда и паукообразные. И сейчас это тоже такой полноценно наземный надкласс. Среди них есть виды, которые могут пережидать, ну, как переживать некоторое пребывание в воде. Есть даже виды, которые умудряются плавать. Но все равно, как вот исходно они были наземными организмами, так они ими и остались. А сказать все-таки, кто первый вышел на сушу, многоножки или пауки, сложно. Ну, можем, паукообразные, прошу прощения, можем считать, что они примерно в одно время это делали. А интересно, кстати, что, ну, вот сейчас, когда мы говорим многоножка, мы представляем что-то небольшое, ну разве что мы знаем, что скалопендры бывают достаточно большие. А вот в каменноугольном периоде 360-298 миллионов лет назад жила такая замечательная многоножка Артроплевра. А вот внизу сравнение размеров тела Артроплевры и человека. Довольно эффектное создание. Но, правда, многоножки вот в каменноугольном периоде, они попробовали занять крупный размерный класс. В общем, быстро эту эволюционную идею оставили. Но на самом деле наибольшее влияние на наземную среду обитания оказали представители другого класса из типа членистоногие. Это насекомые. Да, паукообразные и многоножки вышли на сушу значительно раньше насекомых. Но суши в том виде, в котором мы ее знаем, без насекомых вообще бы не было. Первые насекомые появились в девонском периоде. Это период, который идет сразу, ну, вернее, шел. Он же уже закончился после силурийского. И девонский период длился с 420 до 358 миллионов лет назад. Тогда на суше уже, ну, не то чтобы пышным цветом колосились растения. Ну, во-первых, цветковых растений еще не было, и до их появления было очень далеко. Но это было все-таки время царствования даже не семенных, а еще споровых растений. Но так или иначе, наземная среда уже была достаточно богатой, и стали появляться довольно крупные наземные растения. Видимо, на каких-то таких растениях появились представители класса насекомые во второй половине девонского периода. Ну, то есть, получается, около 370-380 где-то миллионов лет назад, чуть раньше даже. А представители класса насекомые, ну, казалось бы, такие же членистоногие, как, не знаю, там, паукообразные. Что в них особенного? Честно говоря, в насекомых особенное все. Ну, в плане степени их воздействия на окружающую природу. И уже в следующем периоде, в каменноугольном, который длился с 360 до 298 миллионов лет назад, насекомые, если в конце девонского периода они только появились, и что стоит заметить здесь, насекомые явно группа, которая точно, если про паукообразных многоножек мы не до конца понимаем, и скорее всего, помните, я аккуратно сказал, что они, возможно, появились, ну, как бы в момент выхода на сушу в процессе эволюции, то насекомые – это группа, которая точно появилась уже на суше. В каменноугольном периоде насекомых было довольно много. Что же в них особенного? Ну, вообще насекомые все, в отличие, например, от паукообразных, друг на друга достаточно похожи. Вы, конечно, можете сказать, что жук не похож на бабочку. Похож, если присмотреться. Тело разделено на три отдела, три тагмы. Голова, грудь из трех сегментов и брюшко, максимум из 10 сегментов. От каждого из сегментов груди отходят парные членистые конечности. От второго и третьего сегментов груди отходят крылья. Ну, в процессе эволюции с крыльями потом бывало разное, но те исходно от второго и третьего сегмента. Может показаться, что крылья – это главная отличительная черта насекомых. Нет, безусловно, крылья это очень важно. Просто потому, что они, конечно же, позволяют насекомым чрезвычайно эффективно расселяться и покидать неблагоприятные места какие-то. Понятно, что паукообразным это сложнее. Но в реальности самое главное отличие, оно не в этом. Самое главное отличие насекомых в том, что у них в процессе эволюции появился грызущий ротовой аппарат. Это существа, которые, появившись в условиях, когда растительности было довольно много, сразу приспособились к тому, чтобы ее грызть. Потому что без грызущего ротового аппарата растениями питаться тяжело. У паукообразных грызущего ротового аппарата нет. У паукообразных, ну, мы подробнее об этом говорили в нашей беседе, посвященной как раз паукообразным, у них очень интересно, у них ротовой аппарат позволяет им всасывать жидкую пищу. То есть абсолютное большинство представителей паукообразных, они должны схватить жертву, то есть они хищники, впрыснуть в нее пищеварительные ферменты или отрыгнуть на нее пищеварительные ферменты и вот эту полужидкую кашицу уже всасывать. Растительной пищей так питаться неудобно. Хотя некоторые клещи умудрились, но это довольно экстравагантным эволюционным изыском им пришлось прибегнуть. А насекомые, у них сразу за счет грызущего ротового аппарата получилось питаться растениями. Именно поэтому, кстати, насекомые оказали такое огромное влияние на сушу. Потому что дальнейшая эволюция растений наземных была неотрывно связана с насекомыми. При этом в процессе эволюции от этого грызущего ротового аппарата каких только типов ротового аппарата у них не появилось для питания чем угодно. Там появились разные типы сосущих ротовых аппаратов, с помощью некоторых из которых, например, колюще сосущего, можно питаться вообще жидким содержимым других животных. А у некоторых ротовые аппараты позволяют протыкать растения и высасывать сок. Но так или иначе, если паукообразные многоножки – это ровесники формирования наземной среды обитания, то насекомые – те, кто ее фактически в том виде, в котором мы ее знаем, во многом сформировали. Ну, если еще быстро пробежаться по насекомым, напомню, для них характерна одна пара антенн, на которых расположены обонятельные рецепторы, в первую очередь, то есть они обнюхивают антеннами. У них фасеточные глаза, то есть состоящие из отдельных шестигранных простых глазков. Их ноги могут быть очень разные, бегательные, прыгательные, копательные, плавательные. Да, возникнув на суше, некоторые насекомые перешли к обитанию, ну, в основном в пресной воде, правда. Хотя морские насекомые тоже бывают, их совсем немного, но у нас была отдельная беседа, посвященная им. Так или иначе, несмотря на кажущуюся разницу в строении из-за разницы в функциях, в реальности конечности насекомых имеют примерно одно и то же число членников. Важным отличием насекомых являются крылья, ну, потому что с крыльями можно расселяться значительно более эффективно. Вообще, полет насекомых – это, наверное, та их эволюционная особенность, которая, ну вот сложно сказать, что предопределило эволюционный успех насекомых, потому что насекомые – это вообще самый большой класс живых существ в принципе. Более того, позволю себе напомнить, если мы посчитаем число всех известных видов живых существ, не только животных, а с растениями, с грибами, с одноклеточными, эукариотами, там, с бактериями, с археями, то окажется, что больше половины приходится на насекомых. Видимо, именно грызущий ротовой аппарат, позволяющий питаться растениями, и крылья дали им такие потрясающие эволюционные преимущества. Ну, также у насекомых очень интересная дыхательная система. Она состоит из так называемых трахей. Это трубочки, которые, ветвясь, распределяют кислород по всему телу, то есть они индивидуально к отдельным группам клеток подходят. А наружу они открываются дыхательными отверстиями. Вот оно здесь в центре обведено. Несколькими парами дыхательных отверстий. А у паукообразных тоже есть трахеи, у некоторых, но у них есть еще и видоизмененные жабры, которые сейчас называют, которые у современных паукообразных корректно называть легкими, но это точно видоизмененные жабры. А вот здесь мы видим перед собой, как я уже сказал, не просто наземных существ, а существ, которые сформировались на суше. Но, впрочем, про паукообразных насекомых, ну, в меньшей степени многоножек, ни для кого не секрет, что они обитают на суше. Давайте попробуем найти среди членистоногих кого-то более неожиданного на суше. Если мы поищем, то найдем. Ну, в типе членистоногие, про которые мы продолжаем говорить, есть замечательный надкласс крустаций, ракообразный. А ракообразных по числу видов ощутимо меньше, чем насекомых. Если насекомых около 1 100 000 200 000 видов, паукообразных около 100 тысяч видов, ракообразных около 70 тысяч видов. А при этом они чрезвычайно разнообразные. Ну, в школьной программе в качестве примеров ракообразного проходят речного рака, у которого тело довольно отчетливо разделено на головогрудь и брюшко, но как только не бывает у них. Не будем на этом подробно останавливаться, потому что про ракообразных отдельно мы тоже на самом деле уже говорили. Ракообразные – это практически полностью водная группа. Для них характерна водная личинка Нау+. Это планктонная личинка, то есть переносимая течением, которая позволяет им расселяться в воде. Ну, потому что многие взрослые ракообразные достаточно массивные, а их Нау+ прекрасно разносятся течением. Внутри надкласса ракообразные, довольно много классов, нас среди них будет интересовать только один, потому что среди всех остальных мы наземных представителей не найдем. Это молокострока, высшие ракообразные. Ну, высшие ракообразные – это, грубо говоря, такие ракообразные, при взгляде на которых не специалист скажет, что это какой-то рак. Так вот, абсолютное большинство высших ракообразных – водные организмы. Но есть одна группа наземных. Это мокрицы. Вообще, когда мокрица бежит, даже не приходит в голову большинству людей, что перед ними не букашка какая-то, в смысле не жучок, а рачок. Мокрицы относятся к классу высшие ракообразные. Многие виды мокриц являются по-настоящему наземными. Тут может возникнуть вопрос, а где мы вообще проводим границу между наземными и неназемными? Я думаю, если кто-нибудь из аквариумистов нас сейчас слушает, то он сразу вспомнит, что если содержишь, ну, например, в пресноводном аквариуме крабов, то эти крабы так и норовят выбежать и начать шастать по дому. Если вы идете где-нибудь в тропиках по лесу, вы запросто можете встретить краба на суше. Но, то есть, на самом деле есть, ну, в первую очередь, это крабы, и обычно тропические, которые не прочь прогуляться по суше. Но их нельзя назвать полноценно наземными, обычно, потому что там есть буквально пара исключений. Потому что это существа, которые переносят пребывание на суше, пусть и достаточно долгое, но нужна для жизни им вода. По-настоящему наземными мы называем тех, кто тонет, если его поместить в воду. Вот мокрицы наземные – это ракообразные, которые тонут, если их поместить в воду. А получается, что из всего достаточно большого, 70 тысяч видов – это довольно много. Разнообразие ракообразных только у мокриц получилось освоить наземную среду. Вот же незадача, да? Такое перспективное направление для эволюционного освоения было, а они его вчистую проиграли паукообразным многоножкам и насекомым. Есть нюансы. Дело в том, что согласно современным эволюционным представлениям, кто кому какой родственник, правильно выделять большую группу внутри типа членистоногие, которую называют панкрустация. Ну, на русский это переводится как всеракообразные. Суть в том, что вот здесь показано на этой кладограмме ветвление показывает, кто кому какой родственник. Здесь получается очень интересно, что хелицеровые – это паукообразные и еще некоторые группы. И многоножки уходят в сторону, видите? А дальше все очень интересно. Насекомые здесь получаются фактически одной из групп ракообразных. Да, видимо, так и есть. И, судя по всему, некорректно говорить, что ракообразные не справились с эволюционной задачей освоения суши. Можно сказать, провалили ее. Что только мокрицы они смогли в процессе эволюции на сушу отправить, больше никого. Они блестяще с ней справились. Просто им в процессе эволюции для этого пришлось стать насекомыми, вот и все. И формально, на самом деле, насекомые – это просто наземные ракообразные. А еще, кстати, здесь можно обратить, что, есть, внимание, есть такая интересная в середине примерно этого эволюционного древа группа колембола, колемболы или ногохвостки. Это шестиногие членистоногие, тоже относятся к типу членистоногие. Их долгое время относили к насекомым, считая первично бескрылыми насекомыми, то есть насекомыми, которые в отличие от, например, там, вшей или блох, которые в процессе эволюции утратили крылья, а у их предков они были, считали, что вот колемболы, многохвостки – это первично бескрылые насекомые, насекомые, у которых крыльев никогда в процессе эволюции не было. Крыльев у многохвостых действительно никогда не было. Но к насекомым они тоже не относятся. Это отдельная, как вот можно здесь заметить, эволюционная ветвь, отходящая от ракообразных. Они тоже пришли к шестиногости. Ну, видимо, если это членистоногие, довольно удобно на шести ногах передвигаться по суше. Обаятельные создания. Обычно их размер что-нибудь в районе миллиметра, редко больше, редко меньше обычно, что-нибудь около того. Очаровательные, с моей точки зрения. Почему они называются ногохвостки? Потому что у многих их представителей, помимо шести ног, сзади есть такой вырост, который называется прыгательная вилка. Он в норме прижат к брюшку, но если ногохвостку напугать, она его резко расправляет и прыгает. Причем прыгает очень далеко и быстро. Если вы где-нибудь... Знаете, чаще всего, на самом деле, их можно увидеть весной на снегу, потому что есть виды многохвосток, которые любят прямо по весне выходить из спячки. Если вы видите, что во время весенней оттепели на снегу прыгают какие-то точки, это как раз многохвостки. Правда, их по поверхности пруда можно увидеть прыгающим, да и просто на суше, но на земле их обычно не так заметно. Да, отдельный класс тоже полностью наземных организмов внутри типа членистоногие. Ну, с типом членистоногие мы на этом заканчиваем. Понятно, что у членистоногих прекрасно, великолепно в процессе эволюции получилось освоить наземную среду. Теперь давайте пойдем в другую эволюционную ветвь и поговорим про моллюсков. Ну, вообще, тип моллюски... К ним, конечно, не 1,5 миллиона видов относятся как к членистоногим, всего-то 150 тысяч, но это среди животных после членистоногих второй по числу видов тип. А классов моллюсков достаточно много – Ну, первыми обычно всегда на ум приходят гастроподы брюхоногие, бивальвия двустворчатые. Собственно, на них приходится основное число представителей. Затем обычно вспоминают еще цефалопода, головоногие, кальмары, крокатицы, осьминоги. И еще пять классов. Это там скафоподы, лопатоногие, полиплакофоры, хитоны, моноплакофоры, каудофовиата, имкохвостые, соленогастры, разборосчатобрюхие. Но на самом деле все эти классы, кроме гастропод, имеют только водных представителей. Причем у всех из них, кроме бивальвий двустворчатых, вообще только морские представители. У двустворчатых моллюсков полно пресноводных, но наземных нет. А вот среди брюхоногих, прошу прощения, гастропод, есть и пресноводные, и наземные. Причем брюхоногие моллюски – это группа беспозвоночных, которая параллельно с членистоногими потихоньку выходила на сушу. С одной стороны, нельзя сказать, что они оказали прям такое уж влияние на наземные, на развитие наземной среды, как и членистоногие, но на самом деле значительное. Дело в том, что брюхоногие моллюски, как ни странно, активно участвуют в почвообразовании. Ну да ладно, давайте все-таки конкретно. Итак, класс гастропода, брюхоногие. Ну, здесь важно помнить, что большинство их представителей имеет раковину, завернутую в спираль. Их легко назвать улитками. Но бывают, например, и колпачковидные раковины у них. Характерной чертой брюхоногих моллюсков является наличие радулы. Это такой большой подвижная пластина, из несущая хитиновые зубы. На вырасте подобным языку, соответственно, они им просто могут, высовывая его изо рта, соскребать что-то. Ну, сразу понятно, что такой штукой удобно как какие-нибудь водорослевые обрастания на камнях соскребать, так и растительной пищей можно питаться за милую душу, за обе щеки. А для водных брюхоногих характерна очень забавная тоже планктонная личинка, называется велегер, вот такая очаровашка. Да, она правда так выглядит. Их эволюционная история, она очень интересна. Смотрите, вот на этой картинке слева у нас это океан, по центру, где деревья растут, это суша. Справа от суши это, соответственно, у нас не отзеркалено, кстати, для зрителей. Я все правильно говорю? Ага, да-да. Справа от суши, соответственно, у нас континентальный водоем. Спасибо большое. Да, озеро, река. Брюхоногие моллюски – это группа организмов, которые возникли в океане. Дышали они там жабрами, ну, вернее, одной жаброй, потому что, когда твое тело закручено по спирали, умещается только одна жабра. Вот прямо под сушей, вы видите три такие рисунка? Да? А, да. Видна она, да? Угу. Вот это схематичное изображение жабры. Ну, то есть просто такой тонкостенный, разлапистый вырост, разделенный он на части, просто чтобы более эффективно шел газообмен. Соответственно, брюхоногие моллюски вышли на сушу. Очень успешно, надо заметить, вышли. То есть они все это как параллельно с копошением на суше членистоногих, они двигались своим уверенным эволюционным курсом. А некоторые из них, обычно небольшие, сохранили на суше жаберное дыхание, ну или те, кто обитают в тропических регионах, где там в джунглях Вьетнама, не знаю, влажность близка к 100%, можно даже на суше жаброй дышать. Но большинство утратили жабры и обзавелись легким, вот таким мешком, который заполняет воздухом и, собственно, прекрасно дышит с его помощью. Но интересно то, что брюхоногие моллюски на этом не остановились. Вообще наземные брюхоногие моллюски бывают очень разные. Ну, наверное, первое, что вспоминается, это геликс помация, виноградная улитка, которая, например, там в Московской области с каждым годом становится все больше, больше и больше. Поэтому крупные наземные моллюски не только в тропиках могут жить. Еще представители брюхоногих наземных моллюсков, известные всем, это слизни, существа, которые в процессе эволюции утратили свою раковину. Да, напоминаю, слизни – это не улитки, которые потеряли домик. Ну, в смысле, они его потеряли только в процессе эволюции. Кстати, вот то, что справа, это не рана никакая у него. Это у него, собственно, отверстие, которое ведет в легкое. Интересно, что есть слизни, которые в процессе эволюции не до конца утратили раковину, и она у них так игриво сдвинута. Остаток раковины, рудимент раковины, игриво сдвинут на бок. Понятно, что залезать они в него не могут. Тут есть интересный момент, что если мы залезем в какой-нибудь пруд и половим там брюхоногих моллюсков, то, например, можем поймать живородок. Очень часто они встречаются. Посмотрите, устье, отверстие, через которое вылезает моллюск, у них закрывается плотной крышечкой. Крышечка, ну, по химическому составу это часть раковины, просто не соединенная с основной раковиной. А некоторые моллюски, например, тоже часто встречающиеся в прудах, прудовики семейства лемнииды, у них никакой крышечки нет. Устье просто открыто. Объясняется это очень интересно. Дело в том, что некоторые моллюски после того, как вышли на сушу, почему-то решили на этом не останавливаться и вернулись к обитанию в пресных водах. А некоторые прямо, в смысле, и перешли к обитанию, прошу прощения, в пресных водах, я имел в виду, вернулись к обитанию в воде. А некоторые прямо из моря по рекам перешли в пресные воды, в континентальные водоемы. А те предки, которых выходили на сушу, они считаются вторично водными, потому что их предки выходили на сушу. И у них нет жабры, есть легкое. В эволюции есть такая закономерность. Утратить какую-то структуру довольно легко, а восстановить сложно или почти невозможно. Поэтому большинство вторично водных брюхоногих моллюсков, обитающих в наших прудах, реках и озерах, они периодически выползают на поверхность, делают глоток воздуха и уползают обратно. Почему у них нет крышечки? А именно у них нет крышечки. Ответ очень простой. Крышечку они утратили, выйдя на сушу, потому что крышечка нужна для того, чтобы защитить жабру от пересыхания. Если ты живешь в море, если, допустим, ты оказался где-нибудь во время отлива на песке или на камнях, если в пруду, если пруд пересыхает, залезаешь поглубже в ил, с остатками воды закрываешься и ждешь, пока пойдет дождь. А вот такая вот причудливая эволюционная история, связанная с освоением брюхоногими моллюсками суши. Интересно, посмотрите, вот здесь вот изображено легкое, внутри которого в процессе эволюции сформировалась маленькая жабра. Некоторые вторично водные брюхоногие моллюски, у которых нет крышечки, есть легкое, в процессе эволюции все-таки в этом легком обзавелись маленькой жаброй и используют это легкое для дыхания в воде. Но так или иначе, то, что есть наземные моллюски, это тоже ни для кого обычно не сюрприз. А теперь давайте поговорим про тех наземных обитателей, которые являются значительно менее ожидаемыми. Ну, давайте для начала поговорим про представителей плоских червей. Тип плоские черви. Это достаточно примитивно устроенные организмы. Подробно, наверное, про системы их органов говорить не будем. Я про них отдельно, когда про плоских червей мы говорили, довольно много говорил. Ну, давайте ограничимся тем, что довольно примитивно устроенные двусторонние симметричные организмы. То есть через их тело, как и через тело большинства животных, можно провести только одну плоскость симметрии. А вообще тип плоские черви делится на несколько классов, на самом деле на 4 класса. 3 из 4 классов исключительно паразитические. Поэтому их здесь мы, разумеется, не будем рассматривать. А вот другой класс, турбилярии, ресничные черви, Среди них есть пресноводные представители. Вот, например, пресноводные планарии. Обаятельные, но немножко жутковатые существа, которые, ну, как и положено плоским червям, у них слепо замкнутый кишечник, то есть кишечник соединен с внешней средой только через рот. Довольно такая пугающая, выворачивающаяся глотка. Если они видят жертву, они, собственно, хватают ее своей выворачивающейся глоткой. Ну и напомню, ротовое отверстие у них на брюшной стороне тела, примерно посередине, не на голове. Голова у них не для того, чтобы в нее есть. А голова у них, чтобы ей смотреть. Но вот внизу показано, как пресноводный плоский червь ловит рачка дафнию, а верхняя фотография, она очень интересна. На ней пресноводный плоский червь, пресноводная планария, ест явно уже мертвую многохвостку, прилипшую к поверхности воды. То есть это снято явно сверху, с обратной стороны поверхности воды. Я позволю себе напомнить, в воде образуется так называемая пленка поверхностного натяжения. Для нас с вами этот слой воды не особо принципиален, а для маленьких существ очень. Вот плоские черви пресноводные могут цепляться к нему снизу, скользить по нему и вот так вот снизу подбирать различных беспозвоночных, которые свалились жарким летним днем на его поверхность. Есть морские плоские ресничные черви, прошу прощения, потому что говорим мы сейчас про класс турбилярия, ресничные черви, относящиеся к типу плоские черви. Морские ресничные черви, они бывают довольно большие, то есть несколько десятков сантиметров, яркие, очень красивые, но есть и наземные, причем по-настоящему наземные ресничные черви. Живут они, правда, чаще всего где-нибудь в тропиках, в крайнем случае в субтропиках, но у нас вот как минимум один вид, скорее всего, больше живет на Кавказе. Наземные ресничные черви, даже если они живут не совсем в тропиках где-то, они все-таки тяготеют к влажным местам, потому что в отличие от членистоногих, у них очень тонкие кожные покровы, и они просто испарятся, если будут жить не во влажном месте обитания. Обычно какого-нибудь такого яркого цвета, ну и как большинство ресничных червей, они являются хищниками. Бывают достаточно крупные. Другая группа, про которую мы поговорим сейчас, другой тип, это тип круглые черви. Ну, вообще, когда говорят словосочетание «круглые черви», все обычно вспоминают там аскариду, каких-нибудь еще паразитических представителей. Да, среди них много паразитов. Больше всего среди них, правда, паразитов насекомых, ну да ладно. Есть, к сожалению, и довольно опасные, есть даже смертельно опасные паразиты человека. Но огромное количество круглых червей являются свободно живущими. Причем круглые черви – это пример типа, представителей которого можно встретить вообще во всех средах обитания. На суше, в почве, в морской воде, в пресной воде, на дне океана, на дне озера, на дне реки, паразитирующими в животных, в растениях. Знаете, есть такая шутка у нематодологов, людей, которые изучают круглых червей, что если бы вся планета стала невидимой, остались видимыми только круглые черви, мы все равно увидели контуры гор, контуры океанского дна, контуры деревьев, контуры шагающих животных, контуры плывущих рыб, потому что везде живут круглые черви. Просто большинство из них, ну, либо совсем почти микроскопические, либо стремятся к микроскопическим размерам, и мы не замечаем их. Тем более, что и на поверхности суши, они, на поверхности почвы они встречаются достаточно редко. А так все они более-менее выглядят как круглые в сечении, заостренные из двух концов червячки. Интересно, кстати, что круглые черви – это, ну, пожалуй, наверное, самые не то что наземные, а земные животные вообще. Дело в том, что я пытаюсь вспомнить, сколько точно, мне кажется, около 10, чуть меньше, наверное, или около 10 где-то лет назад в Южной Африке при прохождении сверхглубоких золотодобывающих шахт в земной коре на глубине 3,5 километра в воде, заполняющей пустоты, были найдены круглые черви. Их назвали Галлицефалобус мефисто, ну, в честь Мефистофеля. А маленькие черники, не меньше миллиметра. Почему это так удивительно? Потому что никто даже помыслить не мог, что на глубине 3,5 километра вглубь земной коры могут быть животные. Там температура воды в районе 40 градусов, даже чуть больше. Б, она очень соленая. В, практически нет кислорода. И Г, довольно высокий радиационный фон. То есть бактериям и археям вполне, а вот животным сложно было себе представить, но круглые черви справились. Поэтому круглые черви есть просто вообще везде. Следующий тип, про который мы будем говорить, это тип кольчатые черви. Ну, здесь все достаточно понятно. Да, тип кольчатые черви отличается тем, что... Да, тип кольчатые черви отличается тем, что это червеобразные организмы.

которого является дождевой червь. Неверно будет сказать, что малощетинковые олигохеты исключительно наземные организмы. Нет, среди них есть водные, есть пресноводные, есть морские. Но наземных очень много. Это как раз группа, которая тоже наземную среду прекрасно освоила, в первую очередь почвенную на самом деле все-таки. На поверхности суши их можно встретить обычно только если идет обильный дождь, и они вылезают из-под земли. А так, да, замечательная группа, освоившая почву. Ну, вот как навозные черви, например. Но есть другой подкласс в классе поисковые, клитолата, подкласс пиявки, герудинеи. С ними все интересно. Когда мы слышим слово пиявки, первое, о ком мы думаем, медицинская пиявка. Ну, или какие-нибудь кусающиеся пиявки. Ну, в наших широтах, если мы говорим про умеренные широты европейской России, ну, кусающейся пиявкой основной будет как раз герудомедициналис, медицинская пиявка. Кусает действительно довольно мощно. У нее, как и у всех пиявок, есть спереди и сзади тела присоски, и в центре передней присоски есть такой треугольный рот с тремя хитиновыми зубами, оставляет такой трехлопастной шрам. Но на всякий случай напомню, что большинство наших пиявок не кусается. Ну, вот, например, та пиявка, которую часто путают с... медицинской, большая ложноконская пиявка, гемопис зангвизюга, отличается тем, что у медицинской вдоль тела по спинной стороне идут две такие оранжеватые, желтоватые или даже красноватые полосы. Здесь никаких полос нет, вообще никакого рисунка. Гемописа можно смело брать в руки, вообще совершенно, совершенно не бояться. Ну, в рот я бы, наверное, не клал, потому что, я думаю, во рту все-таки сможет прокусить щеку изнутри. А так, нет, совершенно спокойно может брать в руки. Но на самом деле среди пиявок довольно много по-настоящему наземных организмов. И если представители малощетинковых червей олигохеты, ну, они, конечно, формально наземные, но на самом деле они скорее земляные, то есть они копаются в почве, то среди пиявок есть по-настоящему наземные, те, кто ползают по поверхности почвы, по растениям. И вот среди них есть, к сожалению, очень неприятные такие, например, как гемодипсы. Это кровососущие пиявки. Они небольшие, там около 2 сантиметров, но тем не менее впрыскивают очень мощные антикоагулянты, вещества, препятствующие свертыванию крови. Поэтому укус их неприятен в первую очередь тем, что, по счастью, заболевания они обычно никаких не переносят, но из ранки на месте укуса потом может некоторое время сочиться довольно обильно кровь. А еще они неприятны тем, что, видите, как она интересна, у нее сзади присоска явно большего диаметра, она сидит, тактика примерно как у иксодовых клещей, сидит где-нибудь вдоль дороги на какой-нибудь травинке, листике, задней присоской прикрепляется к растению, а передний как локатором вводит в надежде, что мимо кто-то пройдет, можно будет зацепиться. Что хочу сразу сказать из хорошего. Наземные пиявки – это обычное дело в тропиках, особенно где-нибудь в Юго-Восточной Азии, но не в умеренных широтах. Вообще на территории России только на самом юге Дальнего Востока есть наземные пиявки, то они супер редко там встречаются. А вот если вы во Вьетнам во влажный сезон попадете, то и прогуляетесь по лесу, то да, вы встретитесь с этими существами. Честно могу сказать, с моей точки зрения, это самые неприятные кровососы, которые вообще только бывают. Они еще ползают по телу и ищут, обычно, знаете, самые участки с самой тонкой кожей. Поэтому меня вот в Вьетнаме один раз укусило подмышку, так себе было, а один раз, страшно сказать, в пупок.
Вот это действительно было пугающе. Я так, знаете, иду по опушке джунглей, вдруг в футболке, в шортах, чувствую, что-то чешется на животе, задираю футболку. Я вообще спокойно ко всему такому отношусь, но тут я прямо почувствовал, как начинаю, что сейчас упаду в обморок, потому что у меня из пупка торчит такой довольно уже раздувшийся, сегментированный, шевелящий.

0: светящийся шарик. Вытаскивать было неприятно. Вот. Но да, наземные пиявки вполне себе существуют. Более того, в тропиках встречаются наземные хищные пиявки. Здесь пиявка, ну, по крайней мере, еще год назад ее вид так и не описали. Ее засняли на острове Борнео. Сейчас, не знаю, может, все-таки уже, я, честно говоря, за судьбой описания этого вида последние полгода не очень следил. Возможно, сейчас его все-таки описали. Еще там год назад это был просто снятый, неописанный вид. Довольно крупная пиявка, ну, то есть там больше 10 сантиметров, которая является наземным хищником. Вот здесь она ест выплывшего на поверхность дождевого червя. Шансов у дождевого червя абсолютно никаких. Она с ним справится. Так что наземные пиявки бывают не только кровососами. Но в основном все это про тропики. Осталось нам поговорить про несколько совсем небольших групп. Первая из них, ее даже тут нету. Да вообще, честно говоря, то про те группы, про которые мы будем говорить, те типы, они здесь, на вот таком эволюционном древе, где обозначены самые крупные типы, не отмечены. Почему? Да потому что они не слишком многочисленные, хотя очень интересные. Например, есть такой тип немертины. Это существа, которые по внешнему строению похожи на плоских червей. У них уплощенная форма тела, движутся они, двигаются похожим образом. Но анатомическое строение у них примерно ничего общего, на самом деле, с плоскими червями не имеет. Это результат просто такой параллельной эволюции. Абсолютное большинство немертин – это водные, причем морские организмы. Они напоминают плоских червей, но значительно более вытянуты. Кстати, к ним относится, например, Линнеус лонгиссимус, самая длинная, не просто немертина, а самое длинное животное на планете в принципе. Это не оно здесь, если что, изображено. Я почему-то забыл его вставить сюда. Похожей конструкции червячок, просто очень длинный. Достигает 60 метров в длину. При том, что он не широкий совсем. В каком страшном эволюционном сне приснилось немертинам стать такими длинными, непонятно. Но нас интересует то, что этот почти исключительно водный, в основном морской тип животных, тем не менее отправил некоторых представителей на сушу. Есть наземные немертины. Они живут примерно в тех же местах, где живут наземные плоские черви. То есть это тоже все-таки тропики, в крайнем случае субтропики. Но такие создания тоже на суше есть. Еще один тип, который мы не отмечаем на вот этом большом эволюционном древе, это тихоходки. Вообще тихоходки очень обаятельные. Это довольно странно выглядящие существа с таким, я бы сказал, бочонковидным телом. Ближе всего они членистоногим, как мы сейчас понимаем. Но сам тип членистоногие не попадают. У них 8 милых ножек, на каждой из которых есть один раздвоенный коготок. Такой сильно. Они обычно, у некоторых, они прям полноценно раздвоенные коготки. Так что выглядит как два. Тихоходки – микроскопические организмы. Обычно они составляют там десятые доли миллиметра. Живут они в воде, как в пресной, так и в морской. И на суше. Но на суше они живут во влажных местах обитания, поэтому на самом деле, вот говоря про их наземность, тут сложно. Дело в том, что тихоходки любят жить там во влажном мху. Понятно, что когда ты размером с десятой доли миллиметра, то и даже меньше, капельки воды на мхе для тебя фактически водная среда, а не наземная. На суше они нормально себя чувствуют, просто потому что у тихоходок есть удивительная особенность, ну, про которую, я думаю, все слышали. Это их способность впадать в анабиоз, покоящуюся стадию, втягивать в себя лапки, в такой бочоночек превращаться. И в таком состоянии они могут пережидать крайне неблагоприятные условия. Ну, все, я думаю, многие слышали, что тихоходки на стадии анабиоза могут переносить пребывание в космосе. Там, очень сильное замораживание, условия без кислорода, наоборот, перегревание, облучение очень сильными дозами радиации. Зачем вообще им быть настолько устойчивыми, не очень понятно. Но понятно, что с такой устойчивостью они прекрасно могут жить практически везде. И те тихоходки, которые живут на суше, они живут на суше, но нельзя сказать, что они прям освоили наземную среду. Это все-таки водные организмы. Просто для того, для счастливой жизни им достаточно и капельки воды, а если она высохла, ничего страшного, они просто впадут в анабиоз. И последний тип, про который мы будем говорить, это очень интересный тип. Это единственный тип животных, для которого известны только наземные представители. Ни одного другого такого типа нет. Это тип анихофора. Ну, по-английски их называют velvet worms, вельветовые черви, плюшевые черви. Ну, они тоже в целом близки к членистоногим, не к каким-то червям. Ну да, такая какая-то плюшевая многоножка, очень милая, исключительно наземные тропические организмы. Но плюшевость ее заканчивается на том этапе, когда, она начинает охотиться. Дело в том, что охотятся анихофоры жутковато. Это совершенно неспешный организм, ну понятно, на таких плюшевых ногах спешить не получится. Им и не надо. Они на своих плюшевых ногах спокойно идут. И если видят жертву, приподнимаются и из специальных желез выстреливают на нее слюной. Слюна застывает на воздухе, превращаясь в такую липкую сеть. Жертва зафиксирована, вот эта плюшевая очаровашка подходит, вытаскивает совершенно неплюшевые челюсти и расправляется со своей жертвой. Довольно суровые организмы. Долго, кстати, с ними не могли понять их эволюционное прошлое, потому что ну, очень странно. Тип, а это явно существо, относящееся к отдельному типу, который встречается вообще только на суше, и никаких морских предков для них долгое время найти не могли. Они вообще-то довольно хорошо обособленная группа. И буквально недавно удалось разобраться. Оказалось, что давно было известно из отложений кембрийского периода, ну, то есть возрастом примерно 500 миллионов лет назад. А кембрийский период длился от там, 541 до 485 примерно миллионов лет назад. Из отложений кембрийского периода были известны такие странные морские организмы, галлюцигении. Долго не могли понять, кто это. Вот буквально несколько лет назад удалось к ним присмотреться, найти просто очень окаменевших галлюцигений хорошей сохранности. Да, галлюцигениями их назвали неспроста. Действительно, выглядят экстравагантно. А долго, кстати, с ними не могли понять, где у них верх, низ, перед, зад. В итоге разобрались, и стало понятно, что на самом деле это родственники анихофор. То есть анихофоры – это тоже явно существа, которые исходно жили в океане, но затем, правда, видимо, очень давно вышли на сушу. И сейчас, как я сказал, тип анихофора – это единственный тип животных, который имеет исключительно наземных представителей. То есть, на самом деле, это такой самый наземный тип животных. Ну что ж, наверное, у меня все. Я готов ответить на вопросы.
1: А по прочности, вот то, чем выстреливает... Вот этот нежный организм, он сравнит с паутиной прочность?
0: Нет, нет, нет, несравнимо. Совершенно. То есть это именно просто такие липкие нити, чтобы запутаться. Угу. То есть никакой там сверхпрочности, как у паутины, нету. Но липкие настолько, что и вязкие настолько, что, в общем, маленькому существу некуда деться.
1: А, они именно вязкие.
0: Там... Ну, они липкие, вязкие, да, то есть это тянущиеся. Они не то, что они затвердевают сразу во что-то, это просто фактически такая потихоньку застывающая на воздухе слюна.
1: И не содержится никаких ядов в них?
0: Нет, им не надо, у них очень мощные челюсти. А когда твоя жертва и так уже обездвижена, в принципе, зачем с ней еще что-то делать, если ты и так ее можешь разжевать?
1: Вопрос не по лекции. Какой микроскоп посоветуете?
0: Смотря для каких целей. Ну, разнообразие микроскопов такое, что важно понимать, для каких целей он нужен, и исходя из этого, это, знаете, как задать вопрос, какой компьютер посоветуете, смотря для чего. Вот с микроскопом точно так же.
1: Зачем клещам рисунок на теле? Они же мелкие, и со зрением у них так себе.
0: Ну, справедливости ради, давайте мы отмотаем. До клещей. Сейчас, секундочку. Мотать долго. На самом деле, справедливости ради, стоит отметить, что рисунок на теле обычно у довольно крупных клещей. Вот клещ под номером 14 с таким мощным рисунком. Это достаточно крупный организм. А понятно, что крупному организму, ну как крупному? Крупному среди маленьких. Ему нужно, чтобы его не съели. Потому что они все-таки не то чтобы хорошие бегуны. И от хищников они защищаются в первую очередь, рассчитывая на то, что хищник просто их не заметит. Поэтому крупным клещам нужен рисунок просто в качестве защитной окраски в первую очередь. То есть это рисунок не для них. Это рисунок от хищников.
1: Насекомые получились из мокриц или других раков? Из одного или разных видов?
0: Значит, сейчас я промотаю до эволюции. Смотрите, на самом деле нет. Мокрицы – это, ну я бы сказал, такая тупиковая ветвь освоения ракообразными суши. Из мокриц насекомые не получались. Вот на этом эволюционном древе видно, что насекомые – являются родственниками высших ракообразных, ну, также еще жаброногов, цефалокарид. Про разнообразие ракообразных я просто отдельно довольно подробно, когда была беседа про ракообразных, рассказывал. Так вот, насекомые являются родственниками высших ракообразных, и есть ракообразные, например, усоногие ракообразные, которые от высших ракообразных отстоят эволюционно дальше, чем насекомые. Ну, по крайней мере, мы почти в этом уверены. Там здесь нужно еще немножко доразбираться, но, видимо, да, насекомые – это просто так вот экстравагантно эволюционировавшая одна из групп ракообразных. Непосредственно предков насекомых среди ракообразных, их, понятно, сейчас нету. Ну и вообще ранняя эволюция насекомых, там довольно много вопросов, потому что это все-таки были то есть насекомые возникли на суше. А в чем проблема с группами, которые обитают на суше? Окаменелости плохо образуются. Это в море окаменелости элементарно образуются. А вот на суше все значительно сложнее. Поэтому так долго никому и не приходило в голову, что насекомые родственники ракообразных, потому что они же не похожи на них сильно. Это мы по результатам молекулярных исследований, расшифровки их генома пришли к такому выводу.
1: Ответ на следующий вопрос вы можете найти в предыдущих лекциях. Для чего используют гемолифу мечехвостов?
0: Да, я... Ну, сейчас здесь просто это упомянул, чтобы скорее напомнить тем слушателям, которые с нами не первый раз сегодня, про то, о ком идет речь. А так, у нас была беседа про использование беспозвоночных. Не помню, как она называлась. Ну, так примерно как-то и называлась. И там как раз я подробно рассказывал, зачем же люди делают вот эти, ну, такие, как в антиутопии выглядят, эти фабрики, где привязаны мечехвосты, из них выкачивают их голубоватую за счет гемоцианина вещества, содержащего медь, поэтому она и голубоватого цвета, гемолимфу. Я про это рассказывал там.
1: Да, вы можете найти на нашем канале, набрав поиск «Вадим Маринский плейлист» или же «Экология беспозвоночных», и вам выдастся плейлист, где все эфиры, и в одном из этих эфиров это, об этом было рассказано. Вирусы, грибки и бактерии нападают на этих всех зверушек?
0: Конечно же. Вирусы, бактерии и грибы. Ну, просто грибки такой группы нету. Есть царство грибы, среди которых, внутри которого есть довольно много паразитических представителей. Конечно же, на самых разных беспозвоночных и вирусы, и бактерии, и грибы их замечательным образом поражают. Причем, если говорить, мы же говорим про наземных, то тут как раз грибы отлично себя чувствуют и поражают этих существ. Да?
1: Все, вроде все.
0: Угу. Ну что ж, тогда большое спасибо за внимание.
1: Увидимся
0: и до встречи.
1: Через неделю или через две?
0: Через, ну, не на следующий, а через. Ага, через неделю.
1: Через неделю. Угу.
0: Да.
1: Хорошо. До свидания.
0: До свидания. Спасибо.

Доброе утро всем гостям и подписчикам канала. Рад вас видеть в Дарвинском музее. И сегодня очень важная новость, хотя она музеев и не касается. Но касается многих из нас, владельцев кошек. Но еще и тех, кто считает, что кошки – это плохие животные, они убивают птичек, мышек и прочих там наших братьев меньших, и что поэтому надо как-то кошек ограничивать. Я хочу рассказать о свежей статье, которая вышла в журнале «Современная биология» Current Biology 8 марта 2001 года. Свежая совсем статья. Ее написали исследователи из университета Эксетера. Это в Корнуолле, в Великобритании находится. Там такая работает очень активная группа исследователей именно вот поведения кошек, возглавляемая профессором Макдоналдом Робби. У него там большая лаборатория. Их, кстати, финансирует организация, которая занимается охраной птиц. Она выделила им солидные деньги, и задача их исследования именно в том, чтобы как же сделать так, чтобы кошки поменьше птиц убивали. Дело в том, что есть обширнейшая литература на эту тему, и там, на мой взгляд, несколько сгущены краски, но даже минимальные оценки, сколько же птиц убивает в год кошки, какие-то невероятные. Там речь идет о миллиардах в год. И по некоторым оценкам, это самый большой, так скажем, человеком вызванный ущерб природе из всех других видов человеческой деятельности. Потому что, ну куда, как ни крути, кошки, они все-таки спутники человека. И только благодаря человеку они такой численности-то и достигают. Говорить, что такое хищничество кошек – это процесс естественный, не надо его никак ограничивать – это лукавство. Потому что в естественных сообществах такого количества хищников на единицу территории не бывает. Но с другой стороны, у меня у самого кошки, я ее очень люблю и не хотел бы делать ничего, что ей бы доставило неудобство или какой-то дискомфорт. Но в то же время я как профессиональный орнитолог, и не хочу, чтобы кошка моя душила птиц, а куда деваться, у нее инстинкт, ей не объяснить, что птичку трогать не надо. Соответственно, что же можно сделать, чтобы снизить ее хищнические наклонности? Ну, и с той и другой стороны, и как любители кошек, так и не любители, у них есть свои экстремисты, и одни говорят, что вообще ничего не буду делать, поведение моей кошки, поведение естественное, и надо его так и воспринимать. Противники кошек, любители птиц, они говорят, что кошек надо дома запереть и не выпускать их ни в коем случае. Ну, в каких-то ситуациях с этим согласен. Моя кошка вообще, вот с тех пор, как я ее подобрал, она на улице не была ни разу и вроде бы нормально себя чувствует, потому что я опасаюсь столько опасностей для самой кошки вокруг. Поэтому пусть она лучше дома будет. Но в сельской местности, где-нибудь на даче, а сейчас как раз актуально, многие выехали на дачу, вывезли своих питомцев, ну как его в доме закрыть? Ну, вот не хочется. И владельцы кошек, они делятся на несколько категорий. Некоторые опасаются выпускать, потому что боятся за кошку. Ее могут там убить, украсть, обидеть. И поэтому они хотели бы, чтобы снизить вот это вот стремление кошки на улицу, ее хищничество как-нибудь уменьшить. Есть такие, которые жалеют птиц, да, жалеют там мышей, и зайчат, бельчат и прочих мелких животных, которых кошки душат, и тоже ничего против не имеют, очень хотели бы, чтобы этого было поменьше, это им не нравится. А есть такие, которые считают, что это естественное поведение, не надо его ограничивать. А есть такие, которые говорят, а у меня кошка для того, чтобы как раз этих мышей ловить, я его наоборот в дом не пускаю, живет во дворе. Но это такой крестьянский подход, это классика, с чего начинался, собственно, вот этот совместный путь человека и кошки. И у каждого есть свои резоны. И у защитников природы, защитников птиц тоже свои резоны есть. Действительно, это огромный ущерб, который наносят вот эти наши домашние полудикие и одичавшие кошки. И что с этим делать? Можно, конечно, там конфликт запрещать, не пущать, можно сказать, что пусть оно своим чередом уйдет, как-нибудь там все естественно утрясется. Но есть и другой путь. Есть пусть научный, есть путь прикладной науки. Мы же люди, мы можем управлять поведением животных, хорошо разбираясь в причинах тех или иных реакций. Вот эта группа профессора Робби Макдональда из университета Эксетера, они как раз этим и занимаются. Они провели целый ряд исследований, и результатов последнего я расскажу. Для того, чтобы исследование провести, они набрали, сейчас я гляну, чтобы не соврать, сколько добровольцев, 219 владельцев кошек. Исследование происходило на юго-западе Англии, и вот эти владельцы имели 355 кошек. Выборка довольно приличная, исследование продолжалось 12 недель. В чем же оно заключалось?
была выдвинута гипотеза, что некоторые меры, такие ненасильственные, по отношению к кошкам могут снизить их хищничество. И эти гипотезы были проверены. Как, во-первых, установить хищничество кошки? Сколько она там птичек уничтожает? Да кто же ее знает, где она бродит и что там она делает? Но, как вы знаете, все владельцы кошек знают, кошки регулярно делятся своей добычей. То есть они приносят ту дохлую птичку, ту дохлую землеройку, то зайчонка, то бельчонка, приносят хозяевам. Это у них такое поведение, вот чего не отнять. Поэтому подсчет вот этого хищницы кошек так и велся. Сколько они приносят животных хозяевам. Потому что исходит из того, что это пропорционально тому, что кошка там вообще убивает, что-то она съедает, что-то просто душит, а какую-то часть приносит. Пока еще не установлено, какую же часть они приносят, но я думаю, с помощью фотоошейников и прочих дел будет выстроена какая-то формула, в которой можно посчитать реальный вот такой ущерб. Поскольку в природоохранных статьях, на мой взгляд, ущерб несколько завышен. Там взято максимальное значение, потом экстраполировано на максимальную численность кошек, и все это получается зашкаливающие цифры. Дальше взять минимальное, все равно они шокируют. Там действительно о миллиардах речь идет. Так вот, что же все-таки применялось? Значит, применялось, во-первых, решили попробовать увеличить мясную составляющую диеты кошек. То есть, знаете, вот эти корма, которые продают в магазинах, у них есть разное содержание животных белков, именно количество мяса, потому что там много заменителей. Там растительные есть белки, там соя, там еще что-то, кукуруза и прочее. И вот решили, подумали, что, возможно, кошки ловят птичек и мышей, потому что им каких-то микроэлементов не хватает. Так вот, если им содержание мяса, такой магазинный корм предлагать, то, может быть, они меньше будут хищничать. При этом сначала им предлагали такой корм и смотрели, как им понравится, не понравится. Потому что, знаете, кошки капризные до невозможности. И часть кошек, которым предлагалась такая усиленная мясная диета, отказались этот новый корм есть, их исключили из эксперимента. А те, кто с удовольствием корм поедал, вот им вот этот вот высококачественный корм с повышенным содержанием животных белков, им как раз начали кормить этим кормом. Другая группа была. Там, значит, смотрели. Может быть, кошке активности не хватает, ей надо там бегать, за кем-то охотиться. И ввели, значит, в течение дня хозяева должны были с кошкой играть. В течение от 5 до 10 минут с помощью двух видов игрушек. Это такая, значит, рыбка на удочке, а потом искусственная мышка. Вот надо 10 минут поиграть с кошкой каждый день и посмотреть, как это скажется на ее хищном поведении. Это второй такой момент исследовался. Третий момент – это такие, знаете, клоунские воротнички, красивые такие, они тряпочные, пестрые, ну, действительно, как клоунские выглядят. Они называются, вот фирма, которая их разработала, Bird Be Safe, то есть птицы будут в безопасности. И вот на некоторых кошек надели, но бывает, опять же, кошки капризные, некоторые просто отказались куда-то идти в этом воротничке, ложиться, что хочешь не делай, пока не снимешь, никуда не пойду. Ну, а их тоже, значит, перевели в другую контрольную группу. А вот такие воротнички, мне кажется, очень мило выглядят. Но тут уже были соображения хозяев, почему они эти воротнички не надевают. Потому что воротничков не напасешься, значит, кошка там где-то будет терять. Может, она зацепится там за что-нибудь и повредит там себе. Либо этот воротничок, не помню, что там еще. Кошке просто не понравится, неудобно кошке в таком воротничке ходить. Вот такие воротнички, значит, тем кошкам, которые их восприняли, надели. Следующий момент – колокольчик. У нас это, наверное, самая распространенная форма такого. Вот колокольчик там будет звенеть, всех распугивать, кошка будет сложнее ловить этих несчастных птичек, белочек, мышей. Колокольчик. Следующий вариант был, это кормушка, как это называют, кормушка-пазл, в которую корм закладывается. Не просто так кот подошел к миске и поел, а надо как-то покатать, там открыть, какую-то головоломку, в общем, решить, чтобы поесть. Это чтобы не просто так вот поел, а как-то активность какую-то проявил. Это тоже становится популярным. Вот это тоже использовали, чтобы посмотреть, как это действует на хищничество кошек. И была контрольная группа, в которой ничего не делали. Вот они как вот жили, так они и живут, сколько они птичек приносят, кто больше, кто меньше. Провели исследование в течение 12 недель, соответственно, на 355 кошек, и установили такие вещи. Я вам прямо вот их прочитаю, чтобы не соврать. Увеличение доли мяса, мясных белков в рационе снизило хищничество кошек на 36%. Вот представьте, при миллиардах вот этих убитых птичек, сколько их выживет? Просто потому, что введете корм с повышенным содержанием, не с повышенным, а так скажем, с содержанием мясного белка, а не соевого, не растительного. Правда, остается вопрос. Как говорят, мясо вредно,
насколько это будет для здоровья кошек. Ну, вроде как все корма считаются там испытанные, исследованные. В общем, это вопрос изучения. Но факт остается фактом. Корма с повышенным содержанием мясных белков снижают хищничество кошек на 36%. Следующий момент оказался очень хорошим. Игра своей кошкой с помощью такой удочки-рыбки, а потом подкидывают мышку, чтобы она эту мышку искусственно задушила и загрызла, снижает хищничество кошек на 25%. Это тоже очень серьезно. Это четверть птиц и млекопитающих мелких уцелеет, если вы будете со своей кошкой 5-10 минут играть. Это же и вам, и кошке, доставит удовольствие. Ничего вроде сложного-то нет. Вот. Ошейники, которые Birds Be Safe, клоунские воротнички, они сработали тоже замечательно. На 42% снизилось хищничество кошек, но только по отношению к птицам. То есть на 42% меньше птиц они стали приносить, но по отношению к млекопитающим цифра не изменилась. Ну, потому что млекопитающие на зрительный образ хуже реагируют, ну и в основном на них охотится кошка ночью. Работает, но избирательно. Если вы хотите, чтобы кошка продолжала есть мышей, не хватало птиц, используйте такой ошейник. Но кошка будет продолжать и бельчат, и зайчат тоже душить, а также лягушат, землероек и прочих всяких животных. Колокольчик, оказывается, не работает вообще. То есть коты умудряются так менять свое охотничье поведение, что вот что с колокольчиком, что без, количества жертв остается прежним. Ну и, наконец, кормушки-пазлы, вот эти, когда кот не просто поел, а должен решить какую-то задачу, они увеличили хищничество кошек на 33%. Потому что, видимо, кот, помаявшись этой головоломкой, решает, да ну его нафиг, пойду я лучше мышей и птичек наловлю. Поэтому вот такие вот достоверные сведения получили. Имейте это в виду, вот такие цифры. Значит, что? Кормить кормом с повышенным содержанием мясных белков уже 36% птиц уцелеет. Поиграть с котом, но не рукой поиграть, а вот так какой-нибудь такой игрушкой, там мышку подкинуть, что он свой инстинкт убийства вот такой вот удовлетворил, снижает на 25%. Клоунский воротничок сберегает 42% птиц, но вот мышей сколько душил, столько и будет душить. Колокольчик бесполезно, оно красиво, наверное, звенит, там все такое, но совершенно не помогает. И вот эти кормушки-пазлы добавляют к хищничеству еще треть. То есть лучше там кота не таким образом. Но если он у нас квартирный, на улице не ходит, можно поразвлекаться и такой кормушкой. Но оказывается, что вот увеличивает количество хищничества. Вот такая прикладная наука, когда без экстремизма, когда сталкиваются две точки зрения, никто не хочет уступить, одни там запрете котов, призовите их к порядку, а другие, бог с вами и с вашими птицами, кот живет естественной жизнью и так и будет жить, не хочу ему доставлять ни малейших неудобств. Есть способ управления поведением животных, который без всякого насилия, как вы видите, ну ошейник там, колокольчик не работает, покормить, поиграть, и это уже сработает хорошо. То есть вот потому человек разумный, что может такие способы мягкого вмешательства и уже дает результат. Но я надеюсь, что исследования группы Макдональда еще много что дадут. Опять же, интересный вопрос, а как вот помимо этого исследования, там же масса сопутствующих было. Например, пытались вычислить, сколько же все-таки вот диких животных кошка поедает, и хотели сделать это с помощью изотопного анализа. Кормить кошку стандартным кормом, там определенный состав изотопов, и потом анализ шерсти должен показать содержание этих изотопов в самой кошке, а мы это то, что мы едим, что в этом корме, такая же пропорция изотопов будет у нас и в шерсти, и в когтях, вот, и в анализе крови. И сравнить, если будет отличаться от состава этого корма, который предлагает, все вот эти отличия, значит, добирает на улице, значит, добирает вот этим хищничеством прежде всего. Но это не получилось, потому что оказалось, что невозможно подобрать корм стандартный со стандартным количеством изотопов. Видимо, производители корма даже одного и того же состава все-таки получают составные части корма из разных источников, и изотопный состав даже в двух там партиях одного и того же корма, одной и той же марки, очень сильно отличается. Пришлось от этого метода отказаться и все-таки оценивать степень хищничества кошек, потому что они приносят хозяевам, чтобы поделиться, порадовать хозяина, похвастаться своими успехами. Вот такие наши замечательные наши спутники, которых многие из нас очень любят. И разбудила сегодня вас знакомые каждому кошатнику звуки, которые говорят, что где-то рядом наши любимцы находятся. А мы вооружены теперь методом, который может снизить вот эти хищнические инстинкты и убийство окружающего нас мира нашими домашними питомцами.
Ну что же, хочу вам напомнить про колокольчик, который, как исследователи британские установили, для отпугивания птиц, если его вешать на ошейник кошки, неэффективны, а вот для нашего канала очень эффективны. И используя колокольчик, соответственно, палец вверх, вы можете внести свой вклад в развитие нашего канала. Это было бы замечательно. Знаешь, вот про кошку, например, там экстремисты-кошатники говорят так: ну сегодня вы нам кошек не разрешаете упускать, потому что они там что-то вредят. Завтра детей запретите упускать, они тоже куролесят со страшной силой, дети. Что только не творят, они от них ущерба природе тоже может быть множество. Ну, тут вот все это без экстремизма надо, надо с умом подходить. Да и заголтелых не убедишь. А разумные люди, я хочу порекомендовать канал доктора Водовозова, который в этом разбирается очень хорошо, поскольку имеет и профессиональную подготовку в области медицины. Он военный врач, много лет прослужил военным врачом. И сейчас он научный журналист, так что у него есть профессиональная подготовка и в области анализа информации. Он все профессионально делает, постоянно выпускает стримы, в которые новости про коронавирус рассказывает. Он там все по полочкам раскладывает очень подробно. Насколько я могу со своей подготовкой оценивать информацию, я могу всем порекомендовать прививку делать. А на каком своем уровне? Я не врач, но я лейтенант медицинской службы по одной из своих специальностей. И как раз учили именно вот таким эпидемиологическим вещам. Слава богу, не пришлось применять свои навыки. Но общая подготовка, здравый смысл говорит о том, что прививаться надо. Последствия от всего последствия. Если бояться всех каких возможных последствий, то нельзя в машину вообще садиться. Статистика говорит о том, что приличный процент тех, кто сел с утра в машину, до вечера не доживает или задавливает кого-нибудь. Никого же не останавливает. Потому что там водки выпить тоже опасно. Тоже последствия. Никого не останавливает. А тут вдруг на тебе какую-то вакцину непонятную сделали, а раз непонятную, значит вредную. Ну раз непонятно, посмотрите, просветитесь. Составьте свое мнение, а просто так кричать, что все пропало, все убьют, мировой заговор. Ну какой смысл? Альтернатива-то есть. Как можно остановить эпидемию? Или ее не существует? Все заговор. Только вакцина? Или какой-то еще есть способ? Да нет никакого способа. И чем больше будет непривитого народа, тем больше будет резервуар, в котором этот вирус циркулирует и мутирует. Уменьши объем котла, который вот эта глупость вся варится, потому что иначе невозможно остановить распространение вакцины, и постоянно будут локдауны, ограничения, все вот это будет продолжаться. А если у вас нет медицинских противопоказаний к этой прививке, тем более нужно сделать прививку, чтобы защитить тех, у кого есть медицинские противопоказания. Ну а кто? Или вот я там боюсь чего-то там, воображаемых каких-то страхов, а на остальных мне наплевать, но тоже неправильно позиция. Чего боимся-то? Что кто-то там что-то где-то недоработал, там третий этап испытаний не прошел. Третий этап касается эффективности вакцины, а не безопасности ее. Вроде бы там что-то где-то мне там не нравятся какие-то действия правительства, поэтому я не буду вакцинироваться, тоже глупо. Там в огороде бузина, а там где-то дядька, это разные вещи. Подумайте, посмотрите, в отрыве от всего другого, нужно вакцинироваться или нет? Нужно. Вакцина хорошая, плохая? Мы сами не знаем, не разбираем. Специалисты говорят хорошие. Тот, кто говорит плохая, непроверенная, ну, посмотрите, кто эти люди. Чаще всего какие-то странные там, деятели, которые на основании чего такие заявления делают. Да просто на основании мнения своего, ни на чем не основанного. Поэтому я считаю, единственный способ сейчас как-то остановить вот этот прогресс вируса, его распространение. Вот что мы можем сделать здесь? Да ничего, кроме как привиться. Все другие меры, но не в наших руках. А это может сделать каждый. Богата чудесами, земля плоская, как будто как колесица не несут. Но тут тоже прям беда какая-то. Врачи начинают говорить. Ну как врач? Это же база, основа профессиональной подготовки. Это вера в науку и в прививки. Вера или знание, ну там уже не важно. Для нас это вера, там для врачей это знание должно быть. Основа основ. И как можно говорить? Ну я понимаю, врачи тоже есть разные. Если, допустим, какой-нибудь знаменитый хирург говорит, что прививки – это плохо, а на основании чего он это говорит? Его дело вот область хирургии. Когда у него была общемедицинская подготовка? Да когда он учился в институте, это 30 лет прошло. Он, если даже это знал, уже забыл. Ну и что там может это самое, я не знаю,
Это тоже его мнение, ни на чем не основано. Почему-то не нравится. Не нравится, потому что заставляет. Я не знаю, свобода – это осознанная необходимость. Кто там, Энгельс так говорил? Наверное, да. Потому что просто творю, что хочу, но это неразумное поведение. Надо смотреть все-таки, да, что делать.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Где мы будем строить марсианские базы? Откуда у планет хвосты и как звезды превращаются в кристаллы? Обо всем этом говорим сегодня в внеземном подкасте с астрономом Владимиром Сурдиным. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
2: Всем привет. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС.
1: Начнем с Марса. Американские ученые выяснили, что на Марсе есть овраги, выяснили их происхождение и даже определили, могут ли в них находиться базы, которые пригодны будут для жизни исследователей этой планеты. Что это за проекты и что выяснили?
2: Ты знаешь, удивительно. Ну, овраг. Кто не видел оврагов, да? Течет вода, прорезает грунт, получается овраг у нас на Земле. А на Марсе? Вода течет, а кто-нибудь видел на Марсе текущую воду? Нет. А почему? Там холодно. Среднегодовая температура 60, минус 60 градусов. Какая вода? Она просто не потечет. Но даже если вы выльете на поверхность Марса там цистерну воды, она все равно далеко не утечет и оврага не сделает. Там же давление маленькое. При таком низком давлении, да, каждый, кто поднимался в горы, знает, да, вода закипает при низкой температуре, тем более низкой, чем выше вы поднимаетесь. Ниже давление атмосферы, ниже точки кипения воды. А на Марсе такая разреженная атмосфера, такое низкое давление, что там вода закипает сразу, при любой температуре. Если вы выливаете на Марс ведро воды, сразу выкипает часть, в пар превращается, а вторая замерзает в виде льда. Никуда она не потечет. А тогда откуда овраги на Марсе?
1: Мы предполагали, по крайней мере, мы в школе предполагали, я помню эту тему с обсуждением, что когда-то на Марсе было теплее, потому что он был, возможно, ближе к Солнцу, возможно, были какие-то потоки, ну и, соответственно, была атмосфера более плотная, ну и так далее.
2: Даже следы рек там есть, и даже следы морей больших есть, но все это было 3,5 миллиарда лет назад.
1: Давно.
2: А оврагам, овраги довольно хорошо умеют датировать геологи. Они так посмотрели сверху и говорят, да им не больше полумиллиона, не миллиардов, а полумиллиона лет. Ерунда, вчера это было. Откуда же на Марсе вода? Стали думать, а может не вода? А может углекислый газ, он при низкой температуре как раз замерзает, оттаивает, а на Марсе много углекислого газа, то, что мы называем сухой лед. Не получается, не течет углекислый газ. Он либо снег, ну, там, лед, либо пар.
1: А он расширяется при замерзании, как вода?
2: Примерно так же, как вода, чуть-чуть. Но дело не в том, что он расширяется. Он жидким не может быть. А овраг-то должен быть проделан потоком жидкости. И вот стали думать, а может быть, на Марсе все-таки время от времени бывает жидкая вода. А почему? А вот смотри, это модель планеты. У любой планеты есть ось вращения, у Земли тоже. И она наклонена к плоскости орбиты. Когда наша планета, я извиняюсь перед теми, кто это хорошо знает, но ведь не все это хорошо знают, в школе это как-то бегло объясняют. Планета движется вокруг Солнца, наклонив свою ось к плоскости орбиты. Полгода лучше освещается одно полушарие, например, южное, там лето, у нас зима. Вторые полгода ничего не меняется, наклон оси оставляем таким же, но меняем положение планеты относительно Солнца. Полгода лучше северное полушарие освещается, здесь лето, на юге же зима, понятно. Но наклон оси земной не очень большой, 24 градуса от вертикали. Поэтому зима, лето у нас не очень сильно меняют среднюю температуру. На Марсе сегодня точно такой же наклон оси, 24 там, с небольшим градуса. Но в отличие от Земли, Марс не сохраняет наклон своего вращения по отношению к плоскости орбиты. Земле повезло. У нас есть тяжелый спутник, Луна. И она как камень на веревочке движется и стабилизирует Землю. Наклон земной оси очень мало меняется. Спасибо Луне. У Марса нет большой Луны. У него два маленьких спутника, Фобос и Деймос. Они никакого влияния не оказывают на Марс. И у Марса ось вращения все время меняет свой наклон. Промоделировали. Когда наклон от 24 градусов смещается к 35, Марс начинает более сильные колебания годичной температуры. показывать. Ну, действительно, давайте 90 градусов сделаем. Полгода лето на одном полушарии, полярное лето, да? Полгода зима на другом. Потом меняем ситуацию. А год там длинный. Год Марса – это два земных. Значит, когда он был сильнее наклонен, и модель это показывает, полушарие нагревалось хорошо, нагревалось до температуры около нуля примерно по Цельсию, да, все полушарие. Изгонялись запасы углекислоты. Они там сегодня лежат полярной шапкой, такой беленькой шапкой. Они нагревались, уходили в атмосферу. Атмосфера становилась более плотной, парниковый эффект усиливался. И на эти полгода, в основном на этом полушарии Марса, становилось тепло. И вода могла течь. Ну, потом ситуация менялась. Вот такая история. То есть, теперь думаем о наших будущих путешественниках. Где им искать место для того, чтобы обосноваться на Марсе? Ну, там, где есть запасы воды. А где они есть? Там, где она текла, а потом замерзла. А где она текла? По оврагам. Значит, во оврагах наиболее привлекательное место для будущих марсианских баз. Но я бы уточнил. Вот американцы только на оврагах остановились. А я бы им посоветовал еще вспомнить про пещеры. Марсианские пещеры – еще более привлекательное место. Во овраге над вами чистое небо, с которого идет космическая радиация. Ну да, стенки оврага немножко закрывают вас от боковых потоков радиации, но с зенита она течет. А вот в пещере, где-нибудь в глубине под слоем грунта, и вода должна быть, и радиации нет. Там надо обосноваться первым исследователем Марса.
1: Что-то мне вспомнился грот имени Лермонтова. Вот очень удобное было бы укрытие. Такое можно найти в Пятигорске на Земле, а вот на Марсе, если что-то подобное есть, то, наверное, прям подошло бы.
2: А, кстати, этим пещерам никогда еще не давали имена. Надо бы тоже наших отечественных ученых и писателей привлечь к наименованию марсианских пещер.
1: Мы знаем, что небесные объекты искать и классифицировать уже давно можно без человеческого интеллекта, с помощью интеллекта искусственного. Но оказывается, искусственный интеллект, а также мобильные приложения, сайты, чат-боты можно создавать без навыков программирования и без написания кода. Этот метод называется «но-код-разработка». Спрос на услуги по разработке приложений будет расти в разы быстрее, чем возможности IT-компаний по их реализации. И как раз ноу-код-разработчики заполнят этот огромный пробел в IT-секторе. Компания Microsoft уверена, в ближайшие 5 лет из 500 миллионов приложений 450 миллионов будут созданы с помощью ноу-код. Исследования показывают, 82% компаний не могут себе позволить держать в штате много обычных разработчиков. Поэтому они уже готовы создавать все условия для работы ноу-код специалистов. А 47% работодателей не используют ноу-код платформы только по одной причине. Им не хватает квалифицированных кадров. Узнать о новом перспективном направлении IT можно на бесплатном вебинаре ведущего ноу-код университета Codebreakers. Вам расскажут, как без кода делать цифровые продукты уровня Tinder и Airbnb, где искать первые заказы, как зарабатывать на ноу-код серьезные деньги уже через 3 месяца. Вебинар проводит опытный ноу-код-разработчик и предприниматель Анна Радзиевская. Она работала в Яндекс, разрабатывала проекты для США и Европы, входит в список топ-30 диджитал-экспертов России. Такой эксперт – гарантия, что материал на вебинаре будет насыщенный и плотный. Узнайте о возможностях, которые раскрывает направление ноу-код на бесплатном вебинаре университета Codebreakers. Регистрируйтесь по ссылке в описании. Ну а теперь о громком событии, которое всколыхнуло научный мир и, может быть, приблизит наконец-то нас к пониманию природы черных дыр. Речь идет о детектировании низкочастотного гравитационного излучения. Давайте тут прям сразу несколько вопросов сразу задам, а вы на них подробно ответите. Как это стало возможным? Какие перспективы это открывает перед учеными? Ну и вообще хоть чуть-чуть о том, что такое детектирование низкочастотного гравитационного излучения.
2: Ну вообще это сенсация. Это то, что в науке бывает раз в 10 лет. Я напомню, предыдущая сенсация тоже была связана с гравитационными волнами. Тогда 30 лет строительства гравитационно-волновых детекторов, такие длинные трубы, по которым лазерный луч бегает, зеркала, подвешенные на ниточках, чувствуют гравитационную волну. Тогда, в 2015-м, удалось его зарегистрировать. Впервые 100 лет с момента предсказания, как Эйнштейн создал свою теорию, до момента открытия гравитационных волн. Но это были очень коротковолновые, очень высокочастотные гравитационные волны, когда две черных дыры небольшой массы, там по 15-20 масс Солнца, близко-близко друг к другу подходят, и вот в тот момент, когда они сливаются и превращаются в одну черную дыру, от них, ну, сильно изменяется гравитационное поле, было два, стало одна, идет гравитационная волна, и амплитуда ее резко нарастает, но потом, естественно, снижается. Она идет на частоте примерно звукового диапазона, поэтому такие гравитационные волны называют чирп, ну, это как... Вот это вот писк птички, да, чириканье птички, так, вот с низкой на высокую частоту и обрывается. Их гравитационная волна на Земле регистрирует. А в рамках теории относительности был еще один прогноз, что должны быть очень медленные, очень длинноволновые гравитационные волны, и на Земле их невозможно зарегистрировать. У нас всегда антенна, прибор, его размер должен соответствовать размеру волны. Вот, я не знаю, мы принимаем, например, радиоволны, да, вот радиоприемчик в метровом диапазоне FM. Какого размера антенна? Ну, примерно метр, да, там полметра, метр, но сравнимо, по крайней мере, с длиной волны. На нее невозможно принять волну километрового диапазона, она ее почти не...

0: Земле их нет. Длина такой гравитационной волны, если она приходит от тоже от черных дыр, но огромных и медленно движущихся одна вокруг другой, там годы, например, занимает оборот, значит, с периодом в год будет идти эта гравитационная волна. Надо найти такие объекты. В Солнечной системе их тоже нет, значит, за пределами Солнечной системы. А что у нас там есть? А там есть прекрасные радиопередатчики. Микросекундные радиопульсары. Это нейтронные звездочки, которые вращаются с частотой 1000 оборотов в секунду, прямо вот очень быстро, и с такой же частотой радиоимпульсы посылают. И они к нам приходят прямо как часовые импульсы от атомных часов, идеально точно. Но если гравитационная волна начинает менять расстояние между Землей и пульсаром, менять его, то эти импульсы будут то запаздывать, то немножко опережать расписание, то опять запаздывать. Будет какой-то систематический ход. Но одного пульсара не хватит, и даже нескольких не хватит. Надо их наблюдать по всему небу много-много-много. Вот почему. Я напомню, волны, вот я тут запасся разными приборами. Волны бывают разные. Бывают волны продольные. Когда мы говорим, мы толкаем воздух, и по нему идет продольная волна. Она толкает нашу барабанную перепонку, мы их слышим. Бывают волны поперечные на поверхности воды, да, или в радиоэфире. Это тоже электромагнитная поперечная волна. Но она либо в одну сторону все смещает, либо в другую. Вернусь к приемнику. Почему он принимает электромагнитную волну? В этой антенне много свободных электронов, проводник электричества, железка. Приходит электромагнитная волна, и она все электроны в одну сторону, потом все электроны в другую. И тут в основании то плюс, то минус, то плюс, то минус, генератор есть, там переменного напряжения, смешивает сигнал, и он его фиксирует. А у гравитационной волны другое свойство. Она, как говорят, тензорный характер имеет. То есть она растягивает в одном направлении, сжимает в другом. Потом в этом растягивает, в другом сжимает. Значит, надо найти много-много объектов, которые бы показали, в этом направлении противоположно расположенные объекты уходят от нас, в этом направлении приближаются, потом в этом уходят, в этом расходятся.
1: А можно так сказать, что если обычные волны, они условно двумерные или трехмерные, то это волна многомерная?
0: Многомерная, ну, можно и так, да. Это поперечная тензорная волна, такая приливная. Вообще, честно говоря, вспомни, как на поверхности Земли прилив в море возникает. В двух направлениях море выпучивается, в остальных немножко отливает. Потом в этом направлении выпучивается и наверх и вниз в этих отливает. Вот такая же приливная волна приходит с гравитационной волной. Надо было как-то устроить наблюдение радиопульсаров, замечая то опаздывание, то вперед идущие их импульсы. Но для этого нужны были радиотелескопы по всему земному шару. Один же не может и туда, и сюда смотреть. Ему Земля мешает. Коллаборация, то есть содружество ученых соединилось между радиоастрономами США, Индии, Китая, Австралии. Их инструмент разбросан по всей Земле. И они долго, 15 лет занимались этой работой. Кропотливейшая работа. Незаметные никому 15 лет. Они смотрели, как приходят радиоимпульсы от миллисекундных пульсаров. И вот несколько дней назад коллективно они собрались, чтобы никто там не выпячивал себя, одновременно опубликовали 5 статей. И в этих 5 статьях довольно убедительно показано, что к нам приходит смесь длинноволновых гравитационных волн. Смесь, потому что от многих источников. Во многих-многих-многих галактиках есть двойные сверхмассивные черные дыры. Они еще не так близко друг к другу, чтобы слиться, они еще далеко друг от друга. Поэтому период их обращения – это годы, гравитационная волна идет с периодом в годы. И вот 15 лет наблюдения показали, что Вселенная шумит, вот так вот гудит этими гравитационными волнами. Это замечательная история. Мы теперь думаем, а откуда они все-таки? Может быть, это двойные черные дыры? А может быть и нет, может это какие-то новые объекты. Есть так называемая идея о космических струнах. Это такие топологические особенности пространства-времени, которые могли образоваться, когда Вселенная рождалась. Может быть это гравитационные волны от первого вздоха нашей Вселенной, когда она только начала расширяться, в этот момент квантовые флуктуации маленькие рождали гравитационные волны, а потом Вселенная расширилась, и волны растянулись. В общем, это очень

0: интересное новое направление такой вот современной астрофизики, многоэлементной, когда мы принимаем и гравитационные волны, и электромагнитные, и нейтринные, все на свете. И тут я вот о чем хочу вспомнить. Это замечательное открытие, и оно произошло вот буквально на днях. А если бы оно произошло на полгода раньше, я был бы намного более счастлив, как ученый и как человек, потому что предсказал эту методику мой друг, с которым мы около 70 лет дружим, буквально с детсадовского возраста, Миша Сажин, Михаил Васильевич Сажин. А он, будучи аспирантом МГУ, мы вместе с ним не только в детсад ходили, но и учились в МГУ, потом работали вот в течение 40 лет вместе в МГУ. А будучи аспирантом, он придумал эту методику смотреть на разные радиопульсары и фиксировать запаздывание и опережение их импульсов для того, чтобы гравитационную волну зарегистрировать. 1978 год, его публикация, она первая в мире, эта идея за ним. К сожалению, он умер 2 месяца назад, и он не узнал об этом. Это было бы очень приятно, вот этот свой старинный прогноз увидеть исполненным в науке. Это каждому ученому вот просто самая большая радость жизни. Я очень опечален тем, что он не успел это узнать. Ну, бывает такое.
1: Все-таки прояснить для себя до конца. Я правильно понимаю, что детектирование – это просто обнаружение? И вот мне стало, кажется, понятно, когда вы привели пример с приливами и отливами. Uh-huh. То есть, если раньше мы детектировали, то есть обнаруживали вот эти короткие волны прилива, uh-huh. то теперь мы поняли, как работает сам прилив.
0: Медленные волны обнаружили, и они совсем от других объектов там приходят. И гравитационно-волновая астрономия, если раньше, ну вот если сравнить это с оптикой, например, если раньше мы с 2015 года наблюдали, ну, например, только в желтых лучах мир. Вот попробуйте надеть на себя очки с желтыми фильтрами, и все будет желтое. Кое-что вы узнаете, увидите. Но голубых объектов вы не увидите, синих не увидите, зеленых не увидите, мир будет каким-то очень однообразным. Теперь мы расширили диапазон гравитационных волн, которые умеем принимать. Да? Мир гравитации стал разноцветным. Мы стали видеть другие объекты, другие процессы. Мы еще даже не догадываемся наверняка, что это за процессы, но мы уже принимаем их. Кстати говоря, сами ученые, которые опубликовали эту новость, долю сомнения выразили. Они не на 100, а только на 99,5% уверены в своем результате. Есть еще малая доля ошибки, ну, вот 0,5%, да, казалось бы, ерунда, но они говорят, дайте нам еще 1,5-2 года понаблюдать, мы накопим больше данных, и вот тогда, ну, со 100% вероятностью наше открытие, ну, никто не сомневается, что оно уже на самом деле совершилось, публикации идут, статьи публикуются, и тут сомнений никаких нет, 4,5 сигма, это 4,5 стандартных отклонения, ну вот при распределении ошибок. Это очень высокая вероятность правильного наблюдения. И дальше мы будем только развивать технологию в каком направлении. Пульсары – это хорошо, но уж очень медленно они работают. Нам бы нужен какой-нибудь более технологичный прибор, который бы такого типа волны принимал. Идея есть. Если на Земле малы размеры наших приемников, а Земля-то не такая уж и большая, надо в космос их запускать. Взять, например, 3 спутника на большом расстоянии друг от друга. Когда придет такая длинная волна, спутники начнут немножечко менять свое положение друг относительно друга. А если они это положение меряют, ну, например, лазерным лучом, они нам сразу об этом сообщат. К 1937 году намечен запуск 3 таких спутников. ЛИЗА – это лазерная интерференционная космическая система. Европейское космическое агентство занимается этим проектом. Уже был пробный спутник, работает технология. Ну, просто осталось денег накопить и сделать более такую сильную, более сложную систему. И они будут летать за земным шаром. Будут преследовать Землю и все время мерить расстояние друг с другом и передавать Земле. А мы качнулись, значит, пришла гравитационная волна размером в 1 000 000 километров. Вот такая новая технология на подходе. Друзья, если вы хотите еще больше узнать о строении Вселенной, подписывайтесь на наш неземной подкаст на платформах Boosty и Patreon. Там мы делаем специальные дополнительные выпуски. Ссылка внизу.
1: Вот еще одно событие, которое не так давно произошло. Мы обнаруживаем звезды в нашей галактике, которые движутся намного быстрее. Не все звезды движутся с одинаковой скоростью. Что это за быстрые звезды? Куда, откуда они движутся? И не могут ли они обогнать галактику, покинуть ее?
0: Гиперскоростные звезды – это очень интересная проблема. И это до сих пор проблема, я бы сказал. Дело в том, что галактика – это сотни миллиардов звезд, которые довольно организованно вращаются вокруг центра. Ну, как автомобили вот на круговом движении, все в одну сторону, и друг относительно друга, в общем, довольно медленно. Да и вокруг центра галактики довольно медленно. 200 километров в секунду – это такая нормальная скорость для звезд. А уж относительно друг друга вообще там 20-30 километров в секунду еле движется. И вдруг примерно 10 лет назад стали замечать то первую, то вторую, то третью звездочку, тогда очень редко они обнаруживались, летит со скоростью 1000 километров, 1500, 2000 километров в секунду. Откуда они и куда? Куда, можно сказать определенно. В нашей галактике такая звезда удержаться не может. Это все равно, что мы запускаем ракету со скоростью там больше второй космической, там 20 километров в секунду, и она уже на Землю не вернется. Земля ее не удержит своей гравитацией. Точно так же галактика наша, родная, не может удержать звезды, которые летят со скоростью больше 550-600 километров в секунду. А эти 1500-2000 километров, то есть они, кто-то их выстрелил, и они уже покинут галактику наверняка. Либо они залетели к нам со стороны, из других галактик. Но это тоже проблема. А как они их, те другие, там, туманность Андромеды какая-нибудь, ближайшая к нам галактика, как они их выстрелили? Вот этот вопрос. Кто выстреливает гиперскоростные звезды? Несколько идей есть. Самая очевидная идея – двойные звезды. Двойная звезда, ну, как планеты вокруг Солнца, так же и звезды друг относительно друга, относительно общего центра масс бегают. И чем ближе они друг к другу, тем, естественно, быстрее бегают. В нашей Солнечной системе ни одна планета, даже подойдя близко к Солнцу, быстрее там, 500 км в секунду не может двигаться. Солнце не такое уж мощное. Но если это две массивных, но очень компактных звезды, белые карлики, вот то, что остается после смерти звезд, похожих на Солнце, они могут ближе подойти друг к другу. И будут лететь со скоростью там 3-4 тысячи километров в секунду, для них нормально. И представим себе, они подошли так близко, что одна у другой стала перетягивать вещество своей гравитации, отрывать с ее поверхности газ. И становится все более массивным, массивным, массивным, не выдерживает своего веса, резко сжимается, начинается там термоядер, по сути, взрыв термоядерный, и от нее в мгновение ока, ничего не остается, бах, и нет звезды. А с этой что будет? Она же только что по орбите летела со скоростью 1000 км в секунду. А это вдруг раз и исчезло. Ну, а та, что осталась, продолжает с этой скоростью лететь, куда летела. Только теперь ее ничего не удерживает. И она улетает, говорят, это механизм пращи. Помнишь, раскручиваешь камушек на ремне, а потом ремень отпускаешь, и камушек летит туда, куда ты его в последний момент направил. Вот это механизм гравитационной пращи, и главное, чтобы два белых карлика жили рядом, а таких пар довольно много. И вот это самый очевидный механизм. Есть еще более хитрый. Дело в том, что некоторые такие быстрые звезды, как мы видим, летят из центра галактики. Их там тоже могут вот эти двойные белые карлики рождать. А может быть и наша большая черная дыра тут причем. Когда двойная звезда подлетает к черной дыре, та своей гравитацией разрывает прилив, мы уже говорили об этом, разрывает между ними связь, растаскивает в разные стороны. И каждая из них оказывается сама по себе. А они только что быстро двигались по орбитам. Ну и улетает. Одна, конечно, может не улететь от черной дыры, будет ей съедена, а вторая, это уж как в каком направлении они двигались.
1: В какой момент фазе застанет,
0: да,
1: разрыв?
0: Если одна двигалась к черной дыре, так она в нее и улетит.
1: Владимир Григорьевич, а что дальше произойдет с теми звездами, которые сейчас так движутся? Ну, они все покинут галактику?
0: Можно попрощаться с ними,
1: а
0: да.
1: А в каком направлении? Они движутся к краю галактики или они могут вылетать из галактики?
0: Совершенно вверх случайно.
1: Вниз? Ну, вверх, если есть верх-вниз галактики.
0: Вверх и вверх, да, понятно. Да, вверх, они вверх. В разных направлениях, мы их обнаруживаем. Спасибо новому астрономическому прибору. Это космический телескоп, а Гайя, который уже несколько лет измеряет скорости движения звезд. Он на орбите, он в 1,5 миллиона километров от Земли движется, и без него мы бы таких не обнаружили.
1: Ну, назван-то именем богини.
0: Гея, Земля, да. Да.
1: Еще одно удивительное событие – это то, что австралийские ученые утверждают, что видят звезду, которая превращается в кристалл. Как это может быть из термоядерной реакции да в кристаллическую решетку?
0: Ну, вообще такие расчеты нередко и раньше делали. Ну, например, недавно по радио я слышал новость о том, что в недрах Юпитера идут алмазные дожди. И это правда, это может быть. В любой гигантской планете довольно много углерода, и под большим давлением каждый знает, что углерод превращается в алмазы. Алмазы довольно плотные, и они тонут потом в атмосфере этой планеты. Но тут речь идет о звезде, а точнее говоря, об остатке звезды, о белом карлике. Ну, я напомню, пока звезда еще в силе, молодая, в недрах происходят термоядерные реакции. Но в конце концов эти термоядерные реакции сжигают все топливо, водород превращается в гелий, гелий в углерод, и звезда стареет. И она превращается, раздувается в красный гигант, сбрасывает оболочку, а ядро, вот это вот потерявшее энергетику, оно остается на месте этой бывшей звезды и сжимается в маленький плотный объект, белый карлик. Он размером с нашу планету, с Землю, но, правда, масса у него как у звезды. Что с ним будет дальше? А ничего. У него нет источников энергии, термоядерные реакции затухли, и он остывает. И мы довольно точно можем рассчитать, насколько быстро он может остывать. Долго. На самом деле долго, но по космическим меркам, в конце концов, остынет. И он из белого, то есть из горячего, превращается в желтый, в красный, в инфракрасный, в черный. Такая у него судьба. Так вот, этот белый карлик, который исследовали австралийцы, он входит в состав звездной системы. Там еще три нормальных звезды. Он, видимо, был самым массивным и первым закончил свою жизнь, а те еще живы. Но по их параметрам мы смогли восстановить возраст этой системы. Ей около 7, чуть больше, 7 миллиардов лет. Ага, значит, этому белому карлику тоже должно быть примерно 7 миллиардов лет. Потому что массивные звезды там быстро кончают свою жизнь. Посмотрели, а судя по тому, какой он температуры, насколько он успел остыть, ему не больше 4 миллиардов лет, а должно быть 7, а ему не больше 4, если бы было 7, он был бы уже почти темный. Расчеты показывают, что есть у него источник энергии, довольно оригинальный, кристаллизация вещества. Можем вспомнить, когда из жидкости вещество становится, ну, замерзает и кристаллизуется при низкой температуре, выделяется тепло. И есть даже пакеты такие, вот у туристов там заставляешь...
1: Основанные как раз на этом эффекте.
0: Да, на этом эффекте, да. Кристаллизация выделяет тепло, ты греешься этим пакетом. Ну и вот там, что у него в недрах? Кислород и очень много углерода. Углерод превращается в кристаллы чего?
1: В алмазы.
0: В алмазы.
1: Алмазная планета, возможно, на этом месте будет.
0: Планета, звезда, звезда.
1: Бывшая звезда, которая станет просто огромным алмазом.
0: Огромным алмазом, да. Но очень медленно. Но когда-нибудь станет.
1: А такую звезду австралийские ученые обнаружили впервые или вот таких огромных алмазов по вселенной?
0: Надежно, надежно впервые. Помог тот факт, что этот белый карлик входит в состав сложный, там еще три звезды рядом с ним, и они помогли датировать его, что ему 7 миллиардов лет. Вот это было важно. Потому что просто посмотрев на белый карлик, откуда ты знаешь, когда он начал остывать? А тут рядом с ним, так сказать, подсказка, индикаторы возраста. И мы знаем, ему 7 миллиардов лет, а остыл он, как будто бы ему всего лишь 4 миллиарда лет. Значит, что-то его там подогревало, не давало ему быстро остывать.
1: Yeah. Ну, а теперь давайте о планетах, но не об обычных, а о хвостатых планетах. Mm-hmm. Есть такие, у которых хвосты подлиннее, чем у студентов, не сдавших сессию. А что это за планета, откуда у них эти объекты?
0: Ну, у студентов обычно хвост в одну сторону тянется, как и у кометы, да, за ними не сданные экзамены, а у кометы выброшенная ей газ и пыль. А у этой кометы два хвоста. Один сзади по орбите, а второй впереди по орбите.
1: У планеты.
0: А, прости, да, у этой планеты, я оговорился, у планеты. А, тут более или менее понятная ситуация. Она живет очень близко к своей звезде. Это так называемый горячий Юпитер. Юпитер, потому что у этой планеты масса, как у нашего, даже побольше чуть, у нашего Юпитера, а горячий, потому что близко к звезде живет. Она делает один оборот вокруг своей звезды за два наших дня, двое суток. Очень близко надо жить к звезде, чтобы за двое суток облететь ее, закончить свое орбитальное движение. Поэтому она сильно нагревается. Но если бы она просто сильно нагревалась, ну, атмосфера бы нагрелась, спухла и потихоньку ушла. Но кроме тепла, что мы от звезды имеем? Гравитацию. А что делает гравитация? Приливный эффект. Она вытягивает планету. И атмосфера так раздулась, что гравитация вытянула ее. А гравитация в две стороны вытягивает прилив. В двух направлениях вытягивает любое тело. И тут один хвост из атмосферы вперед, а другой назад по орбите ушли. И она летит вот так вот с двумя хвостами. И это выяснилось, когда наблюдали затмение, то есть прохождение планеты на фоне звезды. Сначала один хвост появляется, потом сама планета закрывает кусочек звезды, потом второй хвост. И вот так вот обнаружилось.
1: Хвост впереди планеты.
0: Хвост впереди планеты. Один впереди, другой позади.
1: Спасибо, Владимир Георгиевич. О других удивительных событиях и явлениях Вселенной мы продолжим наш разговор в следующем выпуске неземного подкаста. Не забудьте подписаться, ну и нажать колокольчик. До встречи.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Когда-то на меня сильные впечатления произвели карты из прекрасно изданного атласа, атласа мира, вышедшего в конце 19 века. Там, в атласе, оставались белые пятна. Их было немного, но они там были. Мне кажется, что для современников они выражали не только признание пробелов, но и призыв эти пробелы устранить. Меня же при взгляде в ретроспективе они озадачили прежде всего вопросом о том, когда последние белые пятна исчезли. А сколько их было или было бы в атласе, изданном еще за 50 лет до того. С тех пор мне постоянно хочется иметь не просто глобус, с нанесенной не на него обычной физической картой мира, а несколько таких глобусов, которые отражали бы состояние географических знаний, скажем, за последние 500 лет. Географическим знаниям повезло. Там имеется наглядный образ – глобус. А как насчет глобуса, который условно изображал бы континенты и острова знания, знания, полученного не, даже не за 500, а, скажем, за 50 лет в физике, в химии, биологии, медицине? Рядом стоял бы такой же глобус, но с белыми пятнами, отражающими состояние той же самой науки, скажем, 20, 30 или 40 лет назад. Едва ли что-то другое, мне кажется, более наглядно показало бы, какова роль науки в нашей жизни и сколько вещей, даже ставшихся уже вроде бы привычными, сколько таких вещей возникло благодаря науке и, в общем, даже совсем недавно. Впрочем, у этого условного глобуса знаний было бы одно существенное отличие от обычного глобуса географического. На нем и по состоянию на данный, на текущий момент тоже оставались бы белые пятна. И тоже они выражали бы собой ясный призыв приняться за их изучение. Добро пожаловать! Сегодня у меня в гостях кандидат философских наук Иван Владимирович Лупандин. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И доктор философских наук, и кандидат физико-математических наук Владимир Григорьевич Буданов. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Большое спасибо, что вы смогли прийти.
2: Здравствуйте.
0: Мода, не будем скрывать, составляет заметную часть нашей жизни. Какую роль мода или даже высокая мода играет в науке? Давайте посмотрим сначала сюжет.
3: В историческом аспекте не столь уж давно Пьер Симон Лаплас докладывал Наполеону Бонапарту, тогда еще не императору, свою космогоническую теорию, теорию происхождения Солнечной системы. На вопрос, а какова при всем при том роль Бога, ученый ответил: «Гражданин первый консул, в этой гипотезе я не нуждаюсь». Много воды утекло с тех пор. Много чего произошло в подлунном мире, в том числе и науке. Она явно размежевалась с гипотезой о сверхъестественном, но заменила его некое явление, которое классифицировать весьма непросто. Модой слишком примитивно, добросовестным заблуждением теплее, как говорится, но вряд ли исчерпывающе. Словно кое-кто свыше, хотя о науке идет речь, подсовывает наиболее прямое объяснение неясному и непонятному. И, что особенно показательно, непонятное укладывается в рамки привычного, становится стандартным, принимается большинством. И кому какое дело, что Прокрустова ложа напоминала это уминание истины, подгонки ее под общепринятые нормы. Ночной зефир струит эфир, шумит, бежит Гвадалквивир. Ничем особо не примечательные стихотворные строки. В них название легкого ласкающего ветра рифмуется с эфиром. Первый термин малоупотребителен, второй популярный, особенно в недавнем прошлом, не что иное, как гипотетическая всепроникающая среда. Концепция была выдвинута в 18 веке Рене Декартом, получила подробное обоснование два столетия спустя в рамках волновой оптики электромагнитной теории Максвелла. Рассматривался также как аналог ньютоновского абсолютного пространства. Существовали и другие теории. Потом от эфира отказались. электромагнитное поле признали самодостаточным физическим объектом. Он не нуждался в дополнительном носителе, но и абсолютное пространство было упразднено специальной теорией относительности. Примечательно, ученые не бросали полюбившуюся концепцию эфира. Красивую, кстати, концепцию. Провалилась, правда, попытка связать эфир с физическим вакуумом. Но дань моде отдал даже Дмитрий Иванович Менделеев. Он ввел в периодическую таблицу химических элементов нулевую группу, которую заполнил, в частности, легчайшим газом, ньютонием, читай, эфиром. Новые времена, новые нравы. Исчерпала вроде бы себя концепция. Несколько по-другому предстает перед наукой картина мироздания, но удобный, все заполняющий, все объясняющий эфир жив в самых экстравагантных россказнях. Особенно удобен он для объяснения НЛО, неопознанных летающих объектов. Из него они появляются, в него не уходят, скрываясь от любопытных землян. Естественно, яркие поклонники, давно ушедшие с парадигмы науки концепции, пытаются даже новую физику построить. Современную они презрительно называют физикой безэфирной, явно имея в виду неполноценность. Что поделать? Люди консервативны. Гипотеза хоть и из прошлого, но все еще притягательна. Какое удобное дедушкино кресло. Только достойно ли для науки поднимать из нафталина давно пройденное или опровергнутое?
0: Мода в науке есть?
1: Конечно.
0: Конечно. Мода кажется как нечто эфемерное и искусственно созданное, а наука воспринимается как то, что развивается по своим собственным законам. Мы изучаем мир, в котором нет никакой моды.
1: Отнюдь. Наука – это некое предприятие по производству знаний.
0: Отлично.
1: Как всякое предприятие, оно организовано, и есть воплощение людского замысла и деятельности. А люди слабые. Это не чистый, так сказать, дух, витающий над водами, да, который, так сказать, абсолютно истину добывает. Правда?
0: А заказчик?
1: Ну, сам заказ. Часто это бывает власть придержащие, часто это бывают геополитические задачи. Ну, допустим, военное дело постоянно стимулировало развитие науки. 20 век тому пример.
0: О, да.
1: И атомная энергия, и космос, это все миллиарды и триллионы, которые были связаны с военным делом.
0: И вы военное дело зачисляете в моду тоже?
1: Нет, отнюдь, это заказчик.
0: А мода?
1: А мода может быть сформирована, а может быть спонтанна. Вот представьте себе, как возникает самоорганизация, как возникает, ну вот в лазере, скажем, импульс. У вас есть возбужденная среда, вот, и какой-то спонтанно излученный фотон затем индуцирует лавину вот этих самых фотончиков, вот когерентные.
0: Также, говорите, излучения. Вы создается.
1: Абсолютно.
0: Мода
1: так
0: в
1: же создается мода, не обязательно в науке, где угодно. Важно, чтобы было возбуждение, ожидание, сверхинтерес.
0: Пожалуй, вы согласитесь со мной, что Аристотель, который долго давлел над восприятием науки вообще, как тогда понималось, Аристотель – это мода на 1500 лет?
2: Ну, можно сказать мода, а можно сказать парадигма. Вот Томас Кун в своей книге «Структура научных революций» ввел понятие парадигмы.
0: Это то же самое, что, давайте по-простому, это то же самое, что мода.
2: Это базовый образец, который служит, по которому учат следующее поколение ученых. Вот по Аристотелю учили не одно поколение студентов средневековых университетов.
0: Слово парадигма, кстати, этимология какая?
1: Ну, буквально есть пример.
2: Пример, образец. Парадигма.
0: Просто пример.
2: Да, то, что, на чем мы показываем, как надо. И вот в средние века все-таки уже были университеты. Университет существует с 13 века.
0: О, да.
2: Ну так, вот к 15 веку уже было около 100 университетов в Европе. Ну вот, например, Оксфорд, Кембридж, Кёльнский университет, Парижский, Болонский. Это все университеты, созданные в 13 веке. И кто-то же учился в них. То есть кто-то преподавал, кто-то учился. И вот тогда была, можно сказать, мода, как вы говорите, на Аристотеля. Можно сказать, аристотельская парадигма господствовала. Ну, можно так сказать.
0: Вы пока не очень склонны различать эти две вещи,
2: ну,
0: да?
2: Ну, понимаете, когда речь идет о нескольких столетиях, и когда речь идет об учебном процессе, то все-таки модой трудно это назвать.
0: Мода в науке. Давайте так, мы решили, что она есть. У меня два следующих вопроса. Первое, она необходима ли? И второе, она мешает или помогает?
1: Она неизбежна. Здесь есть и, как сказать, и высокое, есть и худое в моде.
0: Неизбежно в силу слабости человеческой или в силу величия человеческого духа?
1: И здесь и то, и то. Мы же не можем, так сказать, сделать некий идеал. В человеке есть смесь того и другого. Вот разговор об аристотелизме в Средневековье – это века. Но люди-то занимались в университетах не наукой в основном, и в первую очередь, а теологией. Поэтому в данном случае наука, она как бы законсервировалась. Вот нужен был какой-то научный элемент из картины мира, который вот приняли, и он в таком замороженном состоянии существовал. Как только появился идеал познания природы как самоценная вещь, вот уже в новое время, во всяком случае, со времен Галилея, тем более, вот тут-то все и началось. Процесс идет быстро.
0: А я сразу хочу спросить, появился идеал другого отношения к природе. Это тоже мода или нет?
1: Нет, это тектонический сдвиг.
0: Нет, из того, что вы говорите, я сделал бы такой вывод. Стало модным воспринимать природу не умозрительно, а проводить эксперименты. При Аристотеле это было не модно, зазорно, негоже. После Галилея это стало гоже.
1: Дело в том, что мы сейчас начинаем смешивать ценность и моду. Это немножко разные вещи. Ценности меняются достаточно медленно. Мода же может быть быстротечна, как мы сегодня понимаем.
0: Иван Владимирович, мода приносит пользу или в науке, или скорее вред?
2: Но опять же, я бы не сказал все-таки, что Аристотель был моден в средние века. Скорее, это была действительно, если парадигма, или, можно сказать, мировоззрение. Вы правильно говорите, что занимались теологией, но ведь не только теологией, занимались правом. Например, был юридический факультет, и был, например, такая степень доктор права. Причем право было как гражданское, так и церковное. И вот можно было сказать, он доктор и того, и другого права. Вот такое было. «In utero quo iure» по-латински. То есть и того, и другого права. Значит, и гражданского, и церковного. Потом была медицина. Причем медицина началась чуть ли даже не раньше теологии. Потому что была такая Салернская медицинская школа. Она еще существовала до университета где-то в X веке. То есть потом в университете Монпелье, например, была очень хорошая именно медицинская школа. Хотя этот университет заканчивал Франсуа Рабле. Именно по медицинскому факультету. И это видно в его романе «Гаргантюа и Пантагрюэль», что он очень хорошо знает медицину.
0: Физиологию.
2: Физиологию, да. Причем очень неплохо. Он уже, тогда уже была анатомия вовсю, так сказать. Потом были так называемые свободные искусства. Вот то, что называется «Master of Arts». Это 7 свободных искусств. Значит, тривии плюс квадривии. Получается 7. Тривии – это грамматика, риторика, диалектика. Квадривии – арифметика, геометрия, астрономия, музыка. Вот получается 7. Если вы заканчивали факультет искусств, он же назывался факультет философии, то вы получали степень магистра искусств. И, наконец, только теология. Причем теология, чтобы получить магистра теологии, надо было прокомментировать сентенции Петра Ломбардского. Это некий ученик Абеляра, живший в XII веке. Он написал книгу как бы «Учебник теологии». Вот если вы прокомментируете, вы получаете степень магистра теологии.
0: И в новое время все вдруг... при приближении нового времени все вдруг изменилось.
2: Кто сейчас пишет комментарий к Петру Ломбардскому?
1: Это очень интересный действительно вопрос, как вот это вдруг раз и льдина перевернулась. Каким образом то, что было вспомогательным, как говорили, философия, служанка богословия, натурфилософии просто побаивались, потому что она в свое время занимала как бы место всего этого корпуса дисциплин в средневековых университетах. А вот почему это произошло?
0: Почему произошел переворот, когда вещи, вдруг... которые были совершенно второстепенны, вдруг оказались главными? И это мода или нет?
1: Значит, еще раз, это мировоззренческая революция. Вот так вот можно было бы сказать.
0: Мы продолжим сразу после сюжета.
3: Впрочем, до эры эфира или эфира с большой буквы был еще и флогистон. Гипотетическая сверхтонкая материя, или точнее огненная субстанция. Она якобы наполняла все горючие вещества и высвобождалась при горении, улетучивалась при сжигании. И как становилось все просто и ясно. Правда, металлы капризничали. Но ведь они рассуждали физики той поры не что иное, как соединение Земли с флогистоном. При окислении происходит процесс разложения на искомую землю и флогистон, который смешивается с воздухом и не может быть отделен от него. И вдруг открытие. При прокаливании масса металла увеличивается. Как быть? Не отказываться же от полюбившегося флогистона. А зачем? Просто объявим, что чудесный флогистон наделен отрицательной массой, и опыты не противоречат теории, и все сходится. Не совсем ясно, правда, что такое отрицательная масса, но зато красиво. В конце 18 века теория была опровергнута в работах великого химика Антуана Лавуазье. Пришла ей на смену другая, кислородная концепция горения. В хорошо оборудованной по тем временам химической лаборатории ученый ввел в практику строгие количественные методы, особенно точное взвешивание, и обошелся без таинственного флогистона, без экзотической отрицательной массы. Она сохраняется в процессе горения. Просто-напросто в процессе участвует кислород. И горение всего-навсего химической реакции с поглощением этого замечательного газа и выделением тепла и света. Хотя доказательства Лавуазье были просты и понятны, его идеи часто встречали сопротивление среди других ученых. Впрочем, совсем не по этой причине он был казнен по приговору революционного трибунала во времена Великой Французской революции. Что ж, как говорится, не убавить, не прибавить. Но так и хочется после всего этого поверить в существование ада и адских мук, понадеяться, что до сих пор горят в гиене огненной палачи и мракобесы. Но история шла своим чередом, в том числе и история развития науки. Забегая вперед, любопытно заметить, что всего век спустя на пьедестал легко вбежал его величество квант и теория, связанная с ним. Правда же, она была более заковыриста, но почему-то завоевала умы не то что без сопротивления, но, скажем так, с гораздо меньшим неприятием априори. В чем суть? Свет до сих пор загадка. Что знаем о нем? Вроде бы не так мало. Свет распространяется волнами, и волны эти состоят из электрических и магнитных колебаний. У всех на слуху электромагнитные волны. В 1900 году выдающийся физик Макс Планк обнаружил, что волновая теория не до конца объясняет суть световых явлений, как, к примеру, горячий предмет испускает излучение. Объяснение сложилось, когда была сформулирована квантовая теория. Идея, предложенная Планком, гласила: свет излучается не постоянными потоками, а маленькими порциями. Каждая порция – это и есть квант света. Он настолько мал, их настолько много, что поток кажется непрерывным. Видите свет далекой звезды? Искорка на темном небе. Но от этой искры ежесекундно поступает 60 миллионов квантов. Достигают они нашего глаза, и попробуйте разобраться в несчетных миллионах. Свет кажется непрерывным. Светят звезды ярко и безотказно. Кстати, их мигание, если кто усомнился, вызвано совсем другими причинами, прозаическими, колебанием воздуха в атмосфере планеты. Вот и рассматривают физики свет двояко. С одной стороны, подчиняют волновой теории, с другой стороны, квантовой. Никакая из них, взятая по отдельности, не работает. Вместе вроде бы справляются. Под эгидой первой объяснение, что происходит со светом, когда излучение летит сквозь пространство или сквозь материю. Вторая, повторяем, квантовая, востребована, когда пытаются понять, как возникает излучение и что с ним случается, когда оно поглощается материей. Физики говорят, что все понимают. Мы признаемся, не очень. И волна, и частицы, и дальнейшие навороты, о невозможности, к примеру, определить местоположение конкретной частицы в каждый конкретный временной момент или в точке пространства. Впрочем, свет, электромагнитные колебания – одно из самых удивительных явлений во Вселенной. Так что остается верить ученым на слово. Хоть так, хоть двояко, но сумели они понять природу столь тонких явлений.
0: То, что в науке мода есть, может служить, и может ли, оправдано ли это по-вашему, упреком в адрес науки, что вот вы, ребята, говорите, что занимаетесь объективными вещами, а на самом деле вы подвержены моде, и вы оперируете понятиями, от которых вы потом откажетесь. И какая тогда, какова тогда ценность того, что вы делаете?
2: Ну, вот такой вопрос могут задать люди, имеют право его задать. Нам надо ответить на него как-то. И первое, что, наверное, какой вопрос нам задают, почему вообще возникла наука, когда могла и не возникнуть?
0: Вот возьмите, могла, например, могла не возникнуть?
2: Вот, например, возьмите Карфаген.
1: Загадка.
2: Карфаген, замечательная торговая республика, очень богатая. Тем не менее, не дала нам никаких примеров ни философов, ни там, математиков. И, а Греция дала и Пифагора, и, не знаю, Платона, и Эвклида, в конце концов. То есть то, что ну, в каком-то смысле является ну, какой-то основой, на которой потом можно что-то...
1: Не вся Греция, Спарта ничего
2: не дала. Ну, скажем, Спарта тоже, вот, в отличие от Афин, оказалась в этом смысле как бы менее... продуктивный.
4: Тут, кстати, иногда проводят, конечно, параллели с демократией, но с другой стороны, более тоталитарные восточные режимы, более ранние, они кое-что оставили, в частности, за наблюдением за небом, 360, оттуда пошло вот эти шестеричные системы, но... какие-то элементы.
1: Они... Там не было теоремы, голоса Бога, то, что можно было доказывать. Там рецептурные знания. Мы... Это совсем другое устройство науки вот в этих царствах древних. Оно сакрализовано, это достояние жрецов. А тут, пожалуйста, вот ты можешь, так сказать, на форуме объяснять, дискутировать.
4: Отказ от того, что было. Отказ от флогистона, от эфира. Вроде бы вещи, которые лежали в основе. Тем не менее, потом выясняется, что он ни в какой основе не лежит, а все остальное продолжает существовать. Это парадоксальная ситуация.
1: Вот мне кажется, что здесь... У нас несколько неправильное представление. Мы полагаем, что это безусловное заблуждение и мода. На самом деле это модель того времени. И даже закон Аристотеля о том, что тело должно двигаться под действием некой силы, это закон, который работает в вязких средах.
4: Это модель с плохой областью применимости, да?
1: Нет, с хорошей областью.
4: Ну, с хорошей, это корабли. Но только не с той, которую мы и применяем.
1: Корабли двигаются. Заходит в гавань корабль, ветра нет, штиль, он остановится.
4: Да.
1: Свежий ветер, он набирает паруса.
4: Есть вязкость.
1: Вязкость. Так вот, это установившееся движение вязкой жидкости. То есть, что происходит? Люди распространяют свою модель шире, нежели, так сказать, область ее истинной применимости. И это нормально. Другой-то нет. Намного сложнее определить область применимости модели, чем ее придумать.
4: Конечно.
1: Вот. То же самое было и с флогистоном, то же самое было и с теплородом, и с эфиром тоже. Сначала-то Максвелл опирался на эти концепции.
4: А потом оказалось, что...
1: Потом оказалось, что...
4: Вроде бы...
1: Это иллюзия.
3: Научное открытие чаще всего обязано трем вещам: таланту ученого, чужому примеру или личному несчастью человека.
4: Вы согласны, что мы будем различать моду и модель? Или какая-то модель делается модным и захватывает умы, и после этого все говорят, вот, мы работаем только в этих терминах, мы понимаем мир теперь только так. Но можно ли говорить о том, что модель становится модной и становится давлеющей?
1: Она всегда шире. Шире область своей применимости. И когда мы стукнемся о границе ее применимости, вот здесь возникает определенная революция. И следующая парадигма всего лишь этой модели оставит какой-то уголок применимости. Вот ее задача. Она ее полностью не отметает. Мы можем говорить о флогистоне и о теплороде. Вот это, ну, скажем, вы можете не знать... прекрасные, кстати, модели для жидкости и твердых тел, ну, в некотором приближении. Как только вы берете теорию газов, ничего не работает.
4: Угу.
1: Вот. Потому что работа, расширение, газы, вот это все с флогистоном ну, никак не вяжется. Вот. Поэтому у нее есть область применимости. Это не совсем шарлатанство. Это феноменология вот, того этапа экспериментального описания реальности и модель. А вот шарлатанство начинается совсем по другому поводу. Когда люди с экспериментом слишком вольно начинают работать, и примеров того тоже множество. А иногда сознательные шарлатанство, иногда мистические какие-то мотивы бывают.
2: Я скажу о более древней моде, например, разделять мир на надлунный и подлунный. Вот в средние века, если вот вы бы зашли в аудиторию, то вам бы рассказали, что мир состоит из двух частей. Значит, во-первых, мир сферичен и конечен. Он ограничен сферой звезд. Сфера звезд, она как бы... Все звезды находятся на одном расстоянии от центра мира. В центре мира находится центр Земли. Земля имеет форму шара. значит, и дальше следует сфера воды, потом сфера воздуха и сфера огня. И вот, начиная с Луны, идет сфера пятого элемента, эфира. Все состоит из эфира. Вот как раз тут говорилось об эфире. Вот когда впервые появилось слово «эфир», это Аристотель его ввел. Это пятый элемент. Вот есть четыре элемента – земля, вода, воздух и огонь. Это каждый элемент – комбинация двух качеств. Земля – холодная и сухая, вода – холодная и влажная, воздух – горячий и влажный, и огонь – горячий и сухой.
4: А эфир – он превосходное сочетание.
2: Да, такая группа как бы простая.
1: Их таблица Менделеева.
2: Да, вот их такая простая таблица Менделеева. Еще, кстати, на медицинском факультете учили идею четырех жидкостей. Значит, флегма, кровь, желтая желчь и черная желчь. Вот из этих четырех жидкостей состоит организм, и здоровье – это равновесие этих четырех жидкостей. Если какая-нибудь жидкость преобладает, например, флегма, у вас насморк, например, или водянка.
4: Но способ поправить был только один – выпустить кровь.
1: Не обязательно.
2: Ну, например, если у вас избыток крови, почему нет? Если недостаток крови, тогда можно даже, в принципе, порекомендовать усиленное питание хлебом, потому что Гален говорил, что хлеб превращается в кровь эффективным образом. Значит, вот это целая теория. Так вот, я говорю, когда она была опровергнута? На самом деле, когда Галилей обнаружил горы на Луне. Раз Луна состоит из эфира, какие могут быть горы? То есть наблюдения Галилея, они как бы привели к отказу от теории эфира.
4: И вот отказу от деления мира на
2: надлунный и подлунный. Вот эта дихотомия, это разделение мира на надлунный и подлунный, она исчезла с Галилеем, грубо говоря. То есть после Галилея об этом стали уже нельзя было говорить.
4: Иван Владимирович, она вернулась на рубеже тысячелетий, 15 лет назад, как только выяснили, что наша барионная материя – это 5% материи во Вселенной. И все то, что мы привыкли считать абсолютно универсальным, это сущая ерунда по сравнению с тем, что там, по сравнению с темной материей.
2: Это другое дело, но никто из современных ученых не скажет вам, что Луна состоит из эфира. Все знают, что на Луне есть примерно такие же элементы таблицы Менделеева, как и на Земле.
1: Ну, поскольку с эфиром вроде бы один раз разделались, то сейчас могут сказать, что состоит там из темной материи.
2: Луна вот, нет.
4: Не Луна, нет. Луна это наш дом, смотрите, там люди были.
2: Правильно. А вот то, что значит, гораздо дальше. Смотрите, вот мы идем все-таки, какие-то завоевания остаются с нами. Например, никто сейчас не будет говорить о том, что Земля плоская. А вот, например, китайцы, до того, как приехали европейские миссионеры туда, они охотно верили, что Земля плоская, а Китай находится посередине этой плоской земли, почему и называется Срединной империей.
1: Не так и сейчас считают.
4: Но думаю, в это вообще легко поверить.
1: Карту можно сдвинуть, и будет все нормально.
2: Да. И когда как раз приехали первые миссионеры, иезуиты, которые еще, кстати, им рассказывали о теории Птолемея, а даже не о теории Коперника, то все равно вот эта идея шарообразной земли их настолько захватила, этих китайских интеллектуалов, что они вот зауважали этих европейцев, понимаете?
4: Теория Птолемея, даже теория Птолемея была свежей идеей.
2: Для них, для китайцев. Да. Для нас она была уже вчерашний день, после Галилея, после Коперника. А для них, для китайцев, это все равно был еще прогресс.
1: Это довольно странно. Эпициклы, Птолемея, они довольно мощную астрологию имели, китайцы. И довольно неплохо эти вычисляли. Может быть, у них был другой ход. Но дело в том, что Нидем описывает вот это путешествие отцов и иезуитов в Пекин к этим мудрецам. Какова была реакция? А там фактически содержалась некая перспектива научного прогресса, как-то не парадоксально звучит, вот от иезуитов. Ну, потому что они делились достижениями науки, картина мира иная была. Они сказали, что вы, в общем, не понимаете, что вы творите, что вы, значит, совершаете некое насилие над природой, и вам это еще аукнется. То есть там была какая-то система консервации своего... Да, китайцы так говорили. Своего, слово невежество здесь неуместно, но своего взгляда, вот от целостного натурфилософского на мир, поскольку за этим стоит некий, так сказать, союз с природой. Вот они были ближе к язычеству греков.
4: Мы сейчас перейдем к новому времени, сразу после сюжета.
3: Придется после относительной ясности с квантами вернуться к началу. Признано, что современная наука начинается с Аристотеля. Но как она начиналась? Человеческие органы чувств – это приборы для получения знаний. В общем-то, верно. Хотя плохие приборы, неточные и обманчивые, тоже недалеко от истины. Но вывод – он ни в какие ворота. Не нужны нам такие приборы. И знания, полученные с их помощью, не нужны. Истинным стало считаться лишь то, что получено с помощью чистой логики. Основным методом познания – дедукция. Это означает, что от общего умозрительного заключения переходили к частному. Большинство ученых считали себя философами, науку натурфилософией, и вот на этом фоне грянула великая научная революция. Ее основой послужили, конечно же, учение Николая Коперника, автора гелиоцентрической системы мира. Далее среди героев Галилео Галилей, изучение движения, открытие принципа инерции, закон свободного падения тел, это не считая астрономических открытий. Иоганн Кеплер, три закона движения планет вокруг Солнца, создание первой механической теории строения Солнечной системы. И великий сэр Исаак Ньютон сформулировал понятия и законы небесной механики, математически сформулировал закон всемирного тяготения, создал небесную механику, ну и мелочи, но какие? Создал дифференциальное и интегральное исчисление, к примеру. В 1687 году, не мешало бы хорошо запомнить этот год, Исаак Ньютон публикует математические начала натуральной философии. Вот она, кульминация научной революции. В Западной Европе наблюдается беспрецедентный интерес к науке. Механическая картина мира дала естественно-научное понимание большинства явлений природы, освободила их от мифологических и религиозных толкований, избавила от схоластики. Механика стала эталоном научной теории и распространила свои представления на другие области знаний – химию, биологию, знания о человеке, помогла вовремя вышедшая книга Андреаса Везалия о строении бренного тела и, конечно, об обществе. Науки, кстати, испытали центробежное влияние, начали разбегаться. Им стало тесно в рамках единой натурфилософии. Для более детального изучения натуры они специализировались. И это было благом в плане накопления фактов. Сегодня, кстати, они снова собираются воедино. С помощью процессов конвергенции пытаются решать многие задачи, но это случится значительно позже. А пока мир стал похож на великолепно отлаженный и безотказный часовой механизм. Его шестеренки, оси, пружины и прочие составляющие работают идеально. Все в порядке во Вселенной, все подчинено механическим законам. Кто создал это великолепие? А какая в сущности разница? Скорее всего, чтобы уж совсем не заходить за грань и не дразнить власть придержащих, постулировали Всевышний. Поспорили, правда? Единожды создав, бросил Бог свое детище на произвол судьбы. Все работает само по себе или все-таки следит? Спорили, скорее всего, так, на всякий случай. Ибо особые корректировки не вносит ни та, ни другая точка зрения. Или очень уж ненавязчиво он это делает, незаметно. Тактичный такой Бог. С гордостью людей считается. А античные авторитеты, на них долго еще ссылались, но и, это принципиально, уже не в поисках новых идей, а для подтверждения идей найденных, открытых опытным, эмпирическим путем. Наука, кстати, стала именно наукой в современном понимании. Занялась получением знаний, а не, как в Средневековье, бережным хранением и передачей этих знаний дальше, которые, как помните, хранились в канонических текстах, трактовались определенным образом и зубрились. Все спокойно было в мире, который создал со своими соратниками сэр Исаак Ньютон, один из величайших ученых человечества.
4: Коперник, когда книга

0: Бекон, будучи англиканином, не был связан запретами католической церкви. Католическая церковь могла запретить коперниканство, она запретила в 1616 году, но Бекон мог игнорировать этот запрет. Значит, по-видимому, что-то в самом Беконе было, что не давало ему возможности согласиться с Коперником. Все-таки слишком большая новизна.
1: А когда развился тренд?
0: А вот развился тренд благодаря, как ни странно, Декарту. Вот у Декарта в 1644 году появилась книга, которая называется «Начало философии», где он как бы осторожно, потому что он понимал, что он имеет дело все-таки с католической церковью, хотя он жил в Голландии, на всякий случай он переехал в Голландию. Голландия – протестантская страна, и инквизиция там не работала. Ну, в смысле, его не могли арестовать. И вот он в Голландии пишет это «Начало философии», где он рассуждает так. Давайте посмотрим на наше Солнце с какой-нибудь отдаленной звезды. И поскольку издалека, когда мы видим предметы, кажется меньше, то наше Солнце покажется обычной звездой. То есть нет смысла вообще говорить о сфере звезд. Почему одну звезду надо помещать в центр, а вокруг нее помещать другие звезды? И он предложил концепцию бесконечного пространства, в котором вот звезды существуют. Ну, на самом деле, это же предлагал Джордано Бруно.
1: Но дело совершенно верно, только одного сожгли, а другого...
0: Правильно, но...
2: Это еще Кузанский предлагал.
0: Даже Кузанский. Николай но дело Кузанский. В том, что Декарт был очень популярен среди, кстати, церковных деятелей. Кардинал Рец там и другие его любили. Так сказать, многие даже священники. Он переписывался с Мерсеном. Вот, то есть он как-то сумел вот эту теорию как бы Кузанского, Бруно, Галилея донести до широких масс людей. И он вот действительно превратил, можно сказать, коперниканство в моду.
2: Знаете, по поводу Бекона. Бекон все-таки не был ученым. Он был человеком, который прекрасно понимал, как устроено научное сообщество, как устроен научный стиль мышления. Он методологом был. Вот Декарт – ученый. И поэтому я предполагаю, что Бекон не мог такого проверяющего эксперимента себе. То есть идея мысленного эксперимента, то, что сделал Декарт. Угу. Вот. А Бекон, ну, как-то не дотягивал до этого.
1: То есть, ну, это колоссальный психологический шаг.
2: Конечно.
1: Предложить посмотреть на мысленный нас с другой звезды. Шаг действительно такого же сорта, за который пострадал Джордано Бруно.
2: Да, Галилей позволял себе такие вещи. Для этого надо быть ученым. Беконом не был. Как это не парадоксально. Хотя он прекрасно описал всю психологию науки, какие здесь подводные камни и так далее. И но он возвел на пьедестал принцип эксперимента.
3: Главная мысль эпохи Возрождения – человек – центр Вселенной. Главная мысль новейших веков – Вселенная внутри человека. Похоже, верно и то, и другое, но верно и третье. Вселенной не до человека.
1: Тот тренд, который вот начался, предвозвестником которого был, ну, в частности, Коперник, и который полностью расцвел с Ньютоном, он же превратился в нечто чересчур. Знаете, как вот опять-таки как с модой, да? Вот стали носить юбки такой длины, что уже совсем уже как-то уже самим не нравится.
2: Мода, конечно,
1: механистическое понимание мира продолжалось, по-видимому, из-за колоссального авторитета Ньютона заметно дольше, чем это было бы полезно для науки. Я правильно понимаю?
0: Наверное, вы правы, потому что, например, уже возник гравитационный парадокс, на который еще там Бентли пытался обратить внимание Ньютона, но вы сами понимаете, гравитация расходится, и бесконечное количество звезд создают в каждой точке, если вы посчитаете гравитационное воздействие от бесконечно удаленных объектов и будете суммировать это все, то у вас интеграл будет расходиться.
1: То есть слишком много звезд, слишком большая гравитация.
0: А самое яркое, так сказать, это парадокс Ольберса, так называемый. То есть бесконечное количество звезд создадут бесконечную освещенность данной точки. Почему? Потому что, конечно, освещенность будет убывать обратно пропорционально квадрату расстояния, но и количество звезд будет увеличиваться прямо пропорционально квадрату расстояния. В результате никакого убывания на бесконечности вот вклада...
1: Небо ночью не может быть черным.
0: Черным, да. И только на самом деле появление общей относительности Эйнштейна, где все-таки

0: число, ну, масса была конечной, и количество звезд конечным у Эйнштейна в общей теории относительности, это как-то привело к тому, что оба эти парадокса перестали существовать. И, кстати, Эйнштейн это отмечал и как одно из достоинств своих результатов.
1: Это будет существенно позже. Первый перегрев по поводу механики, конечно же, произойдет за счет гуманитарного резонанса, потому что возникнет социальный физикализм и, соответственно, социальная механика, вот как ее Конт будет называть. Просветители, которые, конечно же, хотели исключить гипотезу Бога, они искали образ человека, который превзошел всю эту премудрость Божию. И таковым был для них Ньютон. Ньютон был очень непопулярен в Европе. Ну, это ревность физиков. Они все искали ошибки в ньютоновских законах. Соответственно, в салонах собирались о новой механике целые, так сказать, представления. Вольтер был большим поклонником Ньютона. Вот, он говорил, что это вот человек будущего, что это человек, которому открыты законы мироздания. И это действительно так. Да. И они говорили о, так сказать, безграничных возможностях человеческого разума. Поэтому люди, которые ничего не понимали в науке, дамы в кринолинах рассуждали о тяготении людей друг к другу, о многих, так сказать, в орбите этого человека, или тяжел на подъем, инерции и так далее. Это все в языке сегодня сохранилось.
2: Это сохранилось в языке с тех времен.
1: Да, так вот, ньютоновская механика в большой степени стала преподаваться благодаря вот этой моде.
2: Вселенная и большой взрыв у нас, большой взрыв в частности, у нас в следующем сюжете.
3: А потом грянул большой взрыв. Не что-нибудь, а Вселенная взорвалась. Правда, по утверждению ученых, случилось это около 14 миллиардов лет назад. Что-то произошло в загадочной точке, точке сингулярности. Вот и рвануло. Началось все с несоответствия в формулах. Молодой астрофизик Александр Фридман обратил внимание, что неправильно интерпретировали ее, в том числе великий Альберт Эйнштейн, и мироздание не может существовать в стационарном состоянии. Всегда было и всегда будет, так, если попросту объяснили ученые. Вселенная должна была единожды возникнуть. Дальше дело техники, точнее математических расчетов, которые привели к единому центру, к сроку возникновения всего сущего. А потом американский астрофизик русского происхождения Джордж, он же Георгий Гамов, предсказал, что коли взрыв действительно был, Вселенная не могла остыть окончательно. Температуру рассчитал 3 градуса выше абсолютного нуля. Доказательство не заставило себя долго ждать. Астрофизики Пензиас и Вильсон зафиксировали это самое реликтовое излучение, измерили его. Все правильно, 3 градуса по шкале Кельвина, то есть наискомые 3 градуса больше, чем абсолютный ноль. И все-таки самое интересное, наверное, не в только что изложенном. Мало ли вывертов, причем самых экстравагантных, совершала наука. Удивляться скорее следует тому, что люди довольно быстро привыкли ко Вселенной, рожденной столь необычным путем. Взорвалось, значит, взорвалось. Разлетаются галактики, значит, разлетаются. Выясним, в конце концов, будет ли продолжаться процесс вечно, или центростремительные силы победят. Вся материя опять в одной точке соберется, и тогда большой хлопок. Но вот только подвела эта самая материя. Вдруг оказалось, что ее в мироздании чуть больше 4%. Да-да, звезды, планеты, галактики, квазары, пульсары, черные дыры и прочие понятные и загадочные планеты именно этим мизером привычного нам вещества обладают. Остальное, а это абсолютное большинство, больше 95% темная энергия и темная материя. И опять 25. Что все это такое? Какие законы действуют в сфере загадочных субстанций? Утверждают, что материя это вовсе не из элементарных частиц состоит. В царстве темной энергии не закон всемирного тяготения главенствует. А какой? Всемирного отталкивания? Хоть как-то представить бы себе вновь постулированный для нас мир. Впрочем, почему-то утверждают ученые, общая картина мироздания в принципе не претерпит слишком уж серьезных изменений. Наша привычная останется с нами. Иные миры, вот где они действительно иные, будут изучаться. Науке не впервой бросаться на битву с незнаемым, с невероятным. Привыкнуть бы только и поверить ученым. В очередной раз поверить. А вдруг то, что раньше называлось натурфилософией, неплохо, кстати, называлось, примеряет на себя очередной модный прикид. Где, кстати, проходит дедлайн? Между модой в науке и ее передовыми рубежами. Пожелать бы ученым, да и себе, привыкая к необычным и темным энергиям и материям, изучая их, не пытаться разводить руками и все объяснять загадочными свойствами того, о чем практически ничего не знаем. А то ведь как удобно. НЛО из темной материи появляются и в ней же скрываются. Откуда энергию черпают? Из запасов темной энергии. Подобные спекуляции уже начинают появляться в прессе, особенно в желтой. Но, к счастью, желтая энергия еще не открыта. Пока она всего-навсего темная. И, надеемся, скоро перестанет быть загадочной.
2: Я уже слышал. А давайте из темной энергии энергию извлекать. И хорошо будет. Это какой-то, вот это вот какой-то вечный тренд. Неиссякаемый, совершенно неиссякаемый.
1: Это жажда чуда. На самом деле чудом является то, что мы познаем этот мир, что он познаваем. И мы в это верим, ученые, в общем-то, на этом стоят. Проще всего, конечно, что-то, так же, как вот есть сознание, то, что нам высвечено, и то, что нам прозрачно и понятно нашему, а есть подсознание, а это все, что мы не понимаем, вот мы туда сложим. И здесь аналогичный сейчас сюжет появляется с темными энергиями, силами, которые нас гнетут там, или неважно.
2: Из большого взрыва еще никто не предлагал
1: энергию
2: получать.
0: Но дело в том, что вообще концепция большого взрыва – это достаточно новая концепция. Она была сформулирована, собственно говоря, вот здесь упоминался Фридман. Собственно, он вот дал какой-то вариант, он заметил, ну и Десситер тоже, они заметили, что уравнения Эйнштейна неустойчивы. А потом подоспели им, можно сказать, экспериментальные подтверждения. Вот Хаббл, например, наблюдая галактики, он по цифиидам, звездам переменного блеска, пытался определить расстояние до галактик. Но поскольку период цефеиды зависит от ее яркости, то он мог, период же не меняется от расстояния, а яркость меняется. Он пытался, так сказать, оценить как бы размеры галактик, расстояние до галактик. И он обнаружил, что чем дальше от нас галактика, тем более выражена в ней в спектрах, там, сказать, известных нам там, водорода или так далее, красное смещение.
2: Почему такие вещи происходят одновременно? Почему Фридман, умирая
0: вот
2: в Петербурге, в голодном Петербурге,
0: да,
2: к умирает, этой мысли пришел теоретически от туберкулеза, году, да. Да? А через 12 лет
0: нет,
2: после этого
0: быстрее, Хаббл, быстрее 27-29 год,
2: ага.
0: Маунт Вильсон, новый
2: 10-лет, и 10 лет не прошло в другой части, да, света, в существенно почти более благополучной в этот, да, момент. Почему такое происходит?
0: Это тоже мода.
2: Что такое, смысле, что, да, такое идеи, витающие в воздухе?
0: Вот,
2: в
0: удивительно, но это так.
1: Это антропологические уже сюжеты, и мы их, конечно...
0: Трудно сказать. Здесь нельзя сказать о моде. Ни у кого не было моды на
1: большую. Есть принцип синхронистичности у Юнга. Есть такое направление, очень загадочное, любопытное. Действительно, корреляции есть. И науки, как бы, идеи, они приходят почти параллельно многим людям, не знающих друг о друге. И вот эти вещи он тоже, кстати, рассматривал.
0: Возможно, что... Надо, конечно, как-то объяснить, почему именно в 20 веке человечество узнало о Большом взрыве. Потому что, на самом деле, если бы в 13 веке вы подарили богословам такую концепцию, они бы очень обрадовались.
1: Так и,
0: но Ватикан, ее не было.
1: Ватикан очень обрадовался,
0: да,
1: идеей,
0: вот,
1: Большого,
0: там,
1: взрыва,
0: кстати,
1: и признал ее
0: в сюжете, обратите внимание, году, там промелькнул такой вот человек в колорадке, вот в священническом облачении. Это Жорж Леметр. Вот такой момент, когда действительно... Священник и преподаватель Лувенского университета в Бельгии.
2: Неплохой университет до сих пор,
0: да,
2: кстати говоря.
0: Вот написал книгу «Примитивный, первоначальный атом», «L'atome primitif». То есть это, перевод с французского, «первоначальный атом». Вот это как бы идея, что все, этот атом взорвался, и вот появилась Вселенная. Потом появился термин «большой взрыв». Вот мы тут обсуждали как раз перед началом передачи, что это, кажется, Хойл предложил. Но Хойл как раз был сторонником стационарной Вселенной. Он не был сторонником расширяющейся Вселенной. И он предложил это в насмешку над теми, кто говорит о расширяющейся
2: Вселенной. Большой бах. В переводе, да, с английского Big это что-то типа, да, «большой бах».
0: Да, вот, но тем не менее, это сейчас никто не говорит об этом с иронией, а это считается стандартная модель. Вот если возьмете Стивена Вайнберга книгу «Первые три минуты» и так далее, это уже как бы часть, ну, нас, сказать, нашего знания.
1: Ну, вот этих казусов с названиями очень много. Так же, как частица Бога, да, о которой, так сказать, вот сейчас Лидерман якобы предложил, у него было по-другому, у него была проклятая частица, Godden particle. Вот. А журналисты решили, так сказать, немножко переиначить. Был год.
2: Зато как прозвучало в средствах массовой информации?
1: Да, вот прозвучало
2: сразу, Хиггс, бозон Хиггса немедленно стал, да, модным, едва, да, ли не арт-явлением.
1: А была проклятая частица, вряд ли бы за проклятой частицей такое пристальное было внимание. Это вот по поводу социологии науки, что работает.
2: И тем не менее, наличие модных трендов в науке, которые неизбежно, как вы меня научили, оно помогает,
0: Иван Владимирович? Я думаю, что к этому надо относиться просто, ну, надо понимать, что это происходит, и когда человек понимает, что это происходит, ему легче. Потому что если человек действительно отдается моде, не понимая, не рефлектируя как бы это, ему тогда трудно выпутаться из этой ситуации. А если он понимает, что он подчиняется моде, то ему легче. Он как-то немножко отстраняется от моды.
1: Вот в этой связи очень важна философия науки, которую преподают сегодня любой будущий человек со степенью, кандидат наук. Он должен сдавать курсы истории и философии науки. Фактически об этом идет там речь. О том, каков вот путь развития познания. И у человека не будет иллюзий, что вот эта картина мира, она застывшая, что вот он здесь последний кирпичик укладывает. И будет намного больше его кругозор и, в общем-то, понимание подходов к реальности.
2: Часть науки, говорите вы мне, должна быть обращена не только на мир, не только на людей, но и на науку саму. Она должна наблюдать саму себя. Иван Владимирович Лупандин и Владимир Григорьевич Буданов. Большое спасибо. Спасибо. До свидания.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Привет, друзья! Виталий, лаборатория научных видео. Как всегда, по средам и субботам мы с вами в прямом эфире проводим замечательное время. Я надеюсь, что вы получаете удовольствие от времяпрепровождения. И, соответственно, мы получаем интересную информацию. А сегодня, как вы видели, наверное, по картинке, по превью, у нас будет Александр Соколов. Но до этого я представлю второго ведущего. Это будет Соколов Георгий. Привет, Гоша!
2: Привет, Виталий! Привет, друзья! Сегодня у нас по скриптум, это значит, что у нас в гостях сегодня автор одного из роликов, в данном случае, которые у нас ранее выходили, и он будет отвечать на ваши вопросы. Этот ролик, по-моему, около месяца назад вышел у нас, и назывался он «Как фараоны переписывали историю. Загадка древнего вертолета». Ролик привлек большой интерес аудитории. Там к 200 тысячам просмотров потихонечку приближается. Его автор, наш бессменный редактор, автор книг, Александр Соколов. Книги я не буду сейчас называть, а Сашу попрошу поприветствовать всех. Привет, привет, Саш.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
2: Ну, я призываю... Я призову сначала...
1: Я перехвачу у тебя слово, и я буду призывать, потому что я знаю, что ты привыкаешь потихонечку, начинаешь все говорить за всех. Друзья, спасибо, что смотрите. Давайте я в самом начале отвечу на вопрос, а зачем VPN? Потому что уже на двух или трех трансляциях мы говорим о том, что для того, чтобы поддержать проект, можно включить VPN и смотреть YouTube вот таким образом. Объясняю для тех, кто не знает, как это работает. Мы сами удивились, что раньше этого об этом не сказали, ну или просто не донесли каким-то образом информацию. Если вы находитесь на территории Российской Федерации, то YouTube вам не показывает рекламу, то есть монетизацию, как они обещали, они отключили. Но если вы включаете VPN, YouTube думает, что вы смотрите из другой страны, и в этой другой стране реклама все еще крутится. И таким образом, денежка, которая приходит в наши проекты с показа рекламы на YouTube, собственно говоря, все так же продолжает приходить. Вот, выбирайте страны с высоким коэффициентом, скажем так. Есть там Катар, например, неплохо там Канада выглядит, Норвегия. То есть вот такие вот страны, если вы выберете на VPN данной конкретной страны, то вот будет неплохая конверсия. Вот, слово вспомнил умное. Таким образом, собственно говоря, глядя, просматривая все наши видео, просматривая данный стрим, например, при помощи VPN, вы, соответственно, помогаете поддерживать наши проекты. Вот так это работает. И да, деньги с YouTube продолжают выводиться. С этим тоже больших проблем нет. Спасибо вам огромное, друзья, за это. Я думаю, что нужно было, вот важно было данную конкретную деталь прояснить. Ну и также спасибо всем за поддержку, тем, кто нажимает на лайки, тем, кто подписывается и продолжает подписываться на наши проекты и на antropogenes.ru, и на лаборатории научных видео. У нас много интересного впереди ожидает. Вот. Ну а пока я напомню, каким образом можно данный конкретный стрим поддержать. Для этого можно задать свой вопрос при помощи суперчата, опять же, если вы за пределами Российской Федерации, ну или по ссылке, которая сейчас будет в закрепе трансляции, в чате данной трансляции на YouTube. Эта же ссылка имеется в описании, как в ВК, между прочим, да, ВК, Антропогенез сейчас в ВК эту трансляцию ведет, но лаборатория в YouTube. Также мы дублируем эту трансляцию в телеграм-канале лаборатории научных видео. Ну и, конечно же, огромная благодарность тем, кто нас поддерживает на sponsor.ru и на Патреоне. Друзья, огромное вам спасибо. Без вашей помощи мы вряд ли бы свои проекты в том виде, в котором имеем, потянули бы.
2: А я хочу сказать, что по традиции, после каждого стрима его автор, тот, кто отвечал на ваши вопросы, выбирает два лучших вопроса, и авторы этих лучших вопросов получают футболки форума «Ученые против мифов». Вот примерно такие, как сейчас на мне, красивые футболочки. И, кстати говоря, ведущий прошлого стрима, археолог Александр Бутягин, уже выбрал авторов лучших вопросов, и я сейчас их назову. Это наш зритель под ником «Минойский крестьянин», который спрашивал, как в те времена планировали улицы, был ли генеральный план города. И наш постоянный зритель Илья Владимирович, который выигрывает, по-моему, уже не первую футболку, а зачем во время Второй мировой войны бомбили Помпеи, спрашивал Илья Владимирович. Друзья, Минойский крестьянин и Илья Владимирович, обращайтесь, пожалуйста, к Марише по тем контактам, которые сейчас появятся в чате, и узнайте, как получить замечательную футболку. А сейчас, я думаю, пришло время уже перейти, собственно, к вопросам. И я даже, пожалуй, первый из этих вопросов зачитаю. Мы начинаем, как обычно, с вопросов, которые были заданы в комментариях к ролику. Спрашивает зритель под ником «Дурак».
1: Вот да? Так вот. А там просто, по-моему, перед ним еще был человек. Ну хорошо, дурак.
2: Дурак.
1: Угу. Пока по вашему все... пока
2: да, дурак. Извините, по-вашему, все простые египтяне были грамотными? Спрашивает дурак. Видимо, имею в виду, ну, в ролике речь шла о надписях всевозможных, которые фараоны переписывали.
4: Там на самом деле было много вопросов вот таких похожих
5: где спрашивали, ну а вы что там, всеобщая грамотность была в Египте, ради чего это все делалось? Вы говорите, там люди будут ходить, увидят надписи, они же читать не умели. Вот, значит, здесь я хочу сказать следующее. То есть, во-первых, да, конечно, о всеобщей грамотности в Египте речи не шло, то есть письменностью, которая сама по себе была довольно сложной, владел относительно небольшой процент населения, это были не только жрецы. Это были, естественно, представители царской семьи, чиновники, офицеры. Это были, кстати говоря, целая здоровенная каста писцов, там тоже со своей иерархией, которые, в общем, занимались взаимодействием, так сказать, с государством на всех уровнях, обслуживали государство, там, вели всевозможный учет. Для них были специальные школы, они учились в этих школах. Найдены, кстати говоря, даже какие-то их там рабочие тетради, условно говоря, то есть такие кусочки известняка, остраконы, где они упражнялись в письменности. Или там были такие еще специальные деревянные дощечки, покрытые гипсом, на которых тоже писали. Вот, то есть определенная прослойка была, которая владела письмом, но это, конечно, была такая, скажем, элитарная часть общества, крестьянину, который на поле там мотыгой махал, ему, естественно, не нужно было ни читать, ни писать уметь. Но крестьянина с мотыгой не пускали и на религиозные фестивали, там, и процессии, и прочее. То есть это, я-то говорил в основном про храмы, куда пускали, конечно, далеко не всех. Кого попало туда, не пускали. А это были уважаемые граждане. Вот. Во-вторых, даже будучи малограмотным, я подозреваю, древний египтянин картуш фараона узнал бы. То есть, как выглядит имя фараона, с высокой вероятностью он мог знать. Вот. Кроме, и важно, что для царской власти, для фараона, важнейшей задачей был контроль элит. Там в столице, в провинции контролировать вот эту самую элиту как раз. То есть узурпация – это был как раз элемент пропаганды, направленный прежде всего на элиту. Вот для чего. А во-вторых, на богов, кстати говоря. То есть надписи были и для, так сказать, тех, кто над людьми стоит. Для богов тоже. Вот для чего это делалось. То есть для богов, для элиты – для высшего сословия, прежде всего, но и для тех, кто в состоянии хотя бы имя царское разобрать. Как-то так.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо, Саш. И второй вопрос задает Биг Хамустер, который спрашивает. Класс, но теперь мне захотелось узнать, а как восстанавливали семантику и фонетику египетских иероглифов? Подозреваю, что замешана Римская империя, но не уверен до конца.
5: Ага. Я как раз рад такому вопросу, потому что, ну, я хоть и, не, скажем так, на самом низком уровне овладел пока что египетской письменностью, но вот тут рассказать немножко могу. Значит, здесь важно сказать, что, ну, вот по поводу семантики, фонетики, то есть сложно было бы разобрать именно фонетику, например, египетскую, если бы иероглифы обозначали только какие-то понятия целиком, то есть были бы такими лексиграммами. Но вот важно, что в египетской письменности есть символы, которые означают звуки и сочетание звуков. Вот. И наверняка вы слышали, наверное, вы слышали про розетский камень, про знаменитый, такая стела, которую нашли в конце 18 века, значит, на которой, как мы теперь знаем, находился некий текст «Благодарность царю Птолемею, фараону Птолемею V». Там это второй век до нашей эры. Вот, и вот эта стела помогла начать расшифровку древнеегипетского письма, потому что на ней был один и тот же текст написан на трех языках. На греческом, на трех языках, на трех системах письменности. То есть там была по-гречески надпись, потом там была надпись иероглифами и египетской скорописью, дематическим письмом. И вот Шампальон, который взялся расшифровывать эту стелу, до него уже пытались это делать, вот он в 1822 году сделал прорыв в этом направлении. Это было связано с тем, что там в этом тексте были имена царей. То есть там царь и царица, Птолемей и Клеопатра. И вот он обратил внимание, что в греческом тексте там есть вот эти Птолемей и Клеопатра, а примерно на том же месте в иероглифическом тексте надписи, заключенные в картуши, вот этот овальный контур. И он предположил, что вот они, царские имена, и уже попробовал их сопоставить с надписью на греческом. И вот я сейчас попросил бы Виталика показать картиночку. Я, к сожалению, не нашел именно эти места в Розетском камне. Я хочу показать такой канонический пример. Виталик, сможешь? Да, картинка под названием Птолемей я такой приготовил. Она неказисто выглядит, я ее в Варде наспех слепил. Вот. Но тем не менее. Так вот, да, тут важно сказать, что это Птолемей V и Клеопатра I. Это не та Клеопатра знаменитая, 7-я, а Клеопатра I, которая жила задолго до нее, до 7-й. И вот, если вы посмотрите, да, здесь текст идет слева направо для удобства. Там, естественно, это справа налево. Так вот, если вы посмотрите, вы увидите, например, вот у нас есть имя, он предположил, что это Птолемей, а ниже, что это Клеопатра. И вот мы видим и там такой левик, фигура льва. И в Клеопатре она на втором месте. И, как ни странно, у Клеопатры на второй звук – это «л». А в слове «Птолемей» четвертый звук – это «л». И вот, соответственно, можно предположить, что левик – это «л». А еще мы видим квадратик, который на первом месте у Птолемея – это буква, звук «п». И у Клеопатры тоже звук «п». «П» присутствует. Вот он там тоже, этот квадратик есть. И вот так и были сделаны ряд шагов к расшифровке. Но там еще он брал имена других царей, которые были известны тоже из греческих текстов. Например, Рамсес. Вот. И вот так постепенно, звук за звуком. То есть вот как мы здесь видим, дальше, если уж мы начнем там ломать голову, что, наверное, вот этот такой полукруг, это, наверное, «Т». А вот такая петелька – это «О» и так далее. Вот так символ за символом, иероглиф за иероглифом, дальше происходила расшифровка. Но вот насчет Римской империи, то есть, прежде всего, это были не латинские тексты, а греческие тексты. Но и латинские тоже, и тексты на других языках, например, в том числе хеттская клинопись. И, кстати говоря, хеттская клинопись, она еще оказалась, насколько я знаю, полезна тем, что там есть обозначение гласных звуков, потому что в египетской письменности гласные в слове не обозначались. И, соответственно, как они звучали, можно только гадать. Но вот, например, с использованием хеттской клинописи, сопоставляя слова в хеттском написании и в египетском, там, допустим, имена те же встречались или какие-то заимствованные слова, в том числе исследователи строили предположение о том, как звучали гласные в египетском языке. Ну и еще, конечно, очень важный источник – это коптский язык. Коптский язык, который происходит от древнеегипетского. То есть копты, они были, кстати говоря, про это буквально завтра будет лекция у нас про коптов, в том числе, выложена. Там антрополог Решетова будет рассказывать про древних египтян и про их наследников. Так вот, с культурной точки зрения, не с антропологической, а с культурной точки зрения, коптам и древним египтянам наследовали вот эти копты, которые стали просто использовать греческое письмо для египетского языка, куда добавили для звуков, которые в греческом алфавите не были, так сказать, предусмотрены, они добавили из дематического письма еще ряд символов. Так появилась коптская письменность. И, в общем, конечно, в сильно измененном виде коптский язык, который сохранился почти до сих пор, сейчас там на нем еще не говорят, но религиозные службы ведут, он наследует древнеегипетскому языку. Поэтому вот его тоже использовали и используют. Ну, надо добавить, что египетский, он там родственен там арабскому языку. Это тоже какую-то дает полезную информацию. Вот так. Ну, конечно, в значительной степени то, как читается сейчас древнеегипетский текст, это некая условность. То есть там в ряде случаев для удобства произносят там звуки, которые мы на самом деле не знаем, что они именно так звучали. Я про гласные, прежде всего, говорю. Вот. Спасибо. Так вот.
1: Да, давай тогда дальше продолжим.
6: Спасибо.
1: Скажу спасибо Владиславе Харченко. Она является одним из тех, кто подписан на LabRed. Друзья, если вы не знаете, что такое LabRed, во-первых, я расстроен. А во-вторых, вы можете перейти в лабораторию ночных видео, канал в Телеграме. Ну и, соответственно, там в закрепе будет ссылка на этот самый закрытый ресурс, в который мы выкладываем все в первую очередь. Ну и, соответственно, оттуда задаем ваши вопросы также в самую первую очередь. Владислава пишет: «Добрый день, спасибо Александру за очень познавательное выступление. Вопрос: при узурпации памятников большее значение придавалось именно надписям. Как обстоит дело с портретным сходством?»
5: Ну вот, насколько я понимаю, просто портретное сходство – это если мы говорим про статуи. Портретное сходство требует большего труда. То есть проще просто, допустим, стесать старую надпись на спине этой статуи и набить там свое имя, или там имя царя. А вот переделывать лицо – это, конечно, более трудоемко, поэтому это делалось не всегда. В некоторых случаях это делалось. Ну и конечно, там речь идет о неком таком условном сходстве. Просто изображения, понимаете, древнеегипетские изображения, они во многом такие каноничные, условные. Но, тем не менее, у каждого царя индивидуальность некая есть. То есть, если вы посмотрите на того же Рамсеса II и сравните его, допустим, с каким-нибудь там даже не Эхнатоном, а каким-нибудь там тем же Сети, первым там каким-нибудь, вы увидите, что они разные. Вот. И, кроме того, менялся стиль. То есть, когда, допустим, Рамсес II, он же узурпировал статую Среднего Царства, а там, собственно, стилистика уже статуи другая. Там другой головной убор, другой воротник, уши другие. И, соответственно, вот у меня, кстати говоря, в фильме показано, как одна из таких сидячих статуй, которая переделывалась под Рамсеса. Там, если остановить на стоп-кадре, можно увидеть, там показано, что они делали. Они века глазу меняли, они делали в ушах там некие отверстия, они воротник переделывали, головной убор. Вот. А в других случаях, кстати говоря, именно по отличиям стиля, в том числе, например, головного убора, и сделан вывод, что, допустим, вот эти статуи, которые в Луксорском дворе первым стоят, что часть из них узурпирована, и на самом деле исходно они относились, в общем, к более раннему периоду. Даже если бы надписи на них были стерты без каких-либо следов. Вот. Вот так. То есть, да, и лица тоже. И, может быть, кстати говоря, это делалось тоже в расчете на неграмотное население, которое надпись не прочтет, но лицо увидит.
1: Спасибо. Ну, в общем, на самом деле, посмотрите ролик, если вы вдруг его еще не видели, потому что там, во-первых, мы старались, его делали красиво, вот, во-вторых, Саша старался, добывал много информации материала, и мне кажется, ролик получился отличным. Ну, по крайней мере, статистика YouTube об этом говорит. Продолжим. Ссылка есть, кстати, в описании к видео тоже. Значит, Гайман пишет: «А Санта-Барбара у них там какая-то была. Получается, что и вправду меняются только декорации, люди не меняются».
5: Такой он гамаюн какой-то, или гамаин. Гамаин. Вот, ну, я что могу сказать насчет людей? Люди не меняются, там, условно говоря, вот как вид Homo sapiens появился, там, уже, наверное, 200 тысяч лет или 300 тысяч лет, так, существенно не меняется. То есть мозги остались те же. Ну, Дробышевский, может, начнет там спорить со мной. Но все равно, то есть понятно, что за несколько тысяч лет люди принципиально не изменились. И желание там самоутвердиться, желание укрепить свою власть, это, наверное, такая вечная вневременная тема. Как только появилась память, которая от человека отчуждаема в виде текстов, историческая память, так, наверное, и появилось желание эту историческую память отредактировать, подретушировать. Наверное, это делали задолго до там, царей нового царства. Только вот большая часть свидетельств она к этой эпохе относится. Вот, а так, да, не меняются. В значительной степени. Кстати говоря, раз уж я про антропологию заговорил, простите за небольшой автопик, только что новость о том, что нашли еще один зуб денисовца в Лаосе. Это Юго-Восточная Азия, это впервые в Юго-Восточной Азии, то есть у нас был Тибет, а мы-то знаем, что след денисовцев современный, он у папуасов, австралийцев и жителей Юго-Восточной Азии. И вот, наконец, сошлись пути генетики древней, но это не генетика, там, кстати говоря, зуб этот, его отнесли к денисовцам, и, по-моему, это впервые. И Станислав Дробышевский, наверное, будет радоваться. Не по генетике и даже не по протеому, а по морфологии. По старой доброй морфологии, то есть по строению этого зуба, по некоторым его особенностям, он больше всего похож на зубы челюсти из пещеры Байшия, которая тибетская. И вот сказали, ну вот, скорее всего, Денис, так пора, значит, браться тогда за зубы других находок из там, Азии, всякие черепа пойдут, и тоже их морфологию внимательно смотреть, раз так.
2: Вот, ну это круто. Александр, вы уж сильно отвлеклись от темы.
5: Простите.
1: Постараемся задать стрима,
2: хотя это, конечно,
1: 3-4 вопросов.
5: Я думаю, что зрители на меня не в обиде вообще.
2: Да, я думаю, что они не в обиде, я тоже не в обиде. Но давайте все-таки будем отвечать на вопросы.
5: Я буду теперь только
2: Анастасия Каримова поддерживает стрим. И, значит, говорит, что в поддержку джедаев она перечислила свой донат. Говорит, спасибо вам за вашу деятельность. И спрашивает, какие творческие планы на ближайшее время? Давайте кратко.
5: Так, какие творческие планы? Ну, какие? Значит, записать лекции про лженауку для наших подписчиков. Вообще, текст уже написан, надо записать. Сейчас мы делаем видео про нашего одного из академиков РАЛ и про нашу с ним, значит, большую любовь, так сказать. Вот, что еще? Готовим следующий форум уже, думаем про него. Вот, Гош, может, ты добавишь, что у нас еще?
2: Ну, я хочу сказать, что, говоря о наших подписчиках, для которых Александр записывает лекции, он имел в виду наших подписчиков на платформах Спонсор, Boosty и Patreon. Это у нас вот одна из таких, один из наших планов, делать в том числе такие серии лекций, которые будут публиковаться в закрытом доступе по подписке. По той простой причине, что вот, ну, то, что Виталий вначале озвучил, что нам как-то надо какие-то деньги на финансирование наших будущих проектов где-то зарабатывать. Вот. А мы сейчас готовим видео о нашем походе в Пушкинский музей, где удалось подержать в руках и измерить целых 4 древнеегипетских вазы, которым там в среднем около 5000 лет этим вазам. Они разные совершенно. Вот одна из них больше всего похожа на ту вазу, которую делает Ольга Вдовина. Вот нам удалось измерить ее все размеры, диаметр на разной высоте, и толщину стенок, и все это записать. Вот про это делаем видео. Ну вот кратко так. Ну, на самом деле...
5: Еще мы планируем новый эксперимент, но это пока секрет. У нас пока еще вазу все Ольга Вдовина доделывает. Мы надеемся, что она до конца лета доделает ее. И думаем над новым, более масштабным эксперименте. Вот. Но не буду спойлерить, потому что, может, еще не получится ничего. Да?
2: Да. Двигаемся тогда дальше.
1: Нет, мы не двигаемся дальше, потому что творческий план есть не только антропогенеза, но и лаборатории научных видео.
5: Давай.
1: И спасибо, жги, что про нее периодически вспоминаете. Короче говоря, друзья, мы готовим так называемые эпизоды. Это будут мини-лекции, короткие, от всеми вами известных спикеров. Ну, собственно говоря, если вы следите за нами в Телеграме, то вы уже знаете примерно, где мы были, что мы снимали и что вы можете в ближайшее время увидеть. Скорее всего, с июня такие небольшие зарисовочки будут появляться. Смотрите у нас на каналы, на каналах, имею в виду на ресурсах, и на канале «Лаборатория научных видео» в YouTube, в ВК, в Дзене. Также будет появляться, подписывайтесь везде. Говорят, что в Дзене хорошо просматривать начали, так что давайте туда тоже подключайтесь. И теперь можем продолжить.
2: Да, и вопрос задает Владислава Харченко. И задала она еще один вопрос через «Лаборет». И спрашивает, как вы думаете, знает ли Рут МакКинли о расшифровке иероглифов? Или эта теория до сих пор бытует в научном поле?
5: Я напомню, что Рут МакКинли, которую в фильме на канале History назвали египтологом, а на самом деле она какой-то там психолог, это та дамочка, которая первая, значит, сфотографировала пресловутые иероглифы в Абидосе и про них, значит, узнал мир. Я не знаю, что она там про расшифровку иероглифов ведает. Я с ней не связывался, и про нее вообще мне кроме этого практически ничего не известно. Я хочу только сказать, что эта теория никогда не бытовала в научном поле, а скорее в паранаучном. Вот. Вот так.
2: Имеется в виду то, что иероглифы похожи на вертолет, танк, там еще чего-то.
5: Да. Ну нет, если она знает ли она о расшифровке иероглифов, это именно, наверное, о том, что там на самом деле было написано. Потому что как раз Рут МакКинли и заявила, что это вертолет. Угу. Первое. И она про это там говорит в фильме для канала «История» и прочее.
2: Хорошо. Вот так. Давайте дальше тогда двигаемся.
1: И Славка 77 пишет: спасибо за труд, с донатом, делает вот так. Спасибо вам огромное за поддержку, всегда приятно. Серж Холод пишет: а почему у статуи отломаны носы? Кстати, буквально недавно.
5: Кстати говоря, на прошлом был ответ, стриме, да, на этот вопрос отвечал Александр Бутягин. Вот, и я, ну, частично за ним повторю, что на самом деле специально носы, там есть всякие легенды про Наполеона и его солдат, которые стреляли сфинксу в нос. Вообще, если мы говорим не про сфинкса, то, кстати, и со сфинксом, судя по всему, это тоже легенда, потому что есть изображение сфинкса, ну, большого сфинкса в Гизе, до Наполеона, и у него уже был отколот нос. Так, короче говоря, просто когда статуя падает, то у нее первым делом отбивается то, что торчит, а торчит нос. Там, ну и, соответственно, руки отлетают. Вот, поэтому это просто следствие. Чаще всего это следствие того, что статуи падали, катались и раскалывались. И отваливалось, прежде всего, то, что проще всего отваливается. Вот. Другое дело, что в Египте полно изображений, где лица сбиты целиком. И статуи, и рельефы, где лица целиком сбиты или закрашены, или испорчены. И их начинали портить еще в Древнем Египте. Это было, кстати говоря, частью проклятия, о котором я говорил. Там могли и фигуру целиком уничтожить, или лицо. Это было просто такое проклятие забвением. Вот. Потом этим занимались активно христиане, этим занимались мусульмане, уничтожая, значит, языческие вот эти изображения. Допустим, мы были в храме богини Хатхор в Дендере, красивейшем, и там много лиц, там эти колонны с лицами Хатхор, большая часть этих лиц, к сожалению, уничтожена. Вот старался кто-то. Но не носы, а лица целиком. Вот.
1: Спасибо. Владислава Харченко, также из Лабрет, еще один вопрос задает. Волнуюсь за сфинкса в Питере, говорит она. Как вы думаете, не разрушен ли, не разрушителен, для них местный драматический климат, и как следят за сохранностью и вандализмом? Спасибо.
5: Значит, ну, как казалось бы, гранит – это такой твердый камень, который вообще не боится ничего. Но, насколько я знаю, увы, и он тоже не вечен, и эрозия там есть. И, насколько я помню, некоторое время назад их там как-то реставрировали, чем-то обрабатывали. То есть, да, наш питерский климат, он что хошь вообще, разъезд. Вода, ветер, вот даже можно было посмотреть на меня там. Там еще не видно, какая там мерзкая погода была, когда мы это снимали. Виталик подтвердит. Да, Виталик?
1: Подтверждаю, погода была мерзкая.
5: Так что даже
1: погода
5: гранит, я думаю, страдает.
1: Сфинксы были прекрасные, да.
5: Поэтому это на самом деле проблема, и там мы их как-то реставрировали. Не так давно, если я не ошибаюсь. Вот.
2: Следующий вопрос задает зритель Алекс 333. Да, отполированный гранит и стыки бумагу не просунешь, и рисунки имен, сделанные пьяным мастером, никак не вяжутся в один ряд. Пришли, накорябали, и опа, мы построили пирамиду.
5: Кстати говоря, тоже не один такой вопрос был на тему того, что вот они написали, а построили другие. Во-первых, как бы не надо писать про пирамиды. Мы говорим про храм в Абидосе, который построен вообще в Новом Царстве. Через 1000 лет после пирамид Гизы. Уже никаких пирамид в это время не строили. Вот. Значит, во-вторых, никакого отполированного гранита в Абидосе нету. То есть храм Сети Первого построен из песчаника и известняка. Там есть так называемый Осирион, который рядом находится, который из гранитных больших блоков, но они не полированные. Вот. И если мы говорим про сам храм, то это песчаник и известняк. Значит, по поводу, как там, накорябанные, сделанные пьяным мастером, там еще раз, посмотрите внимательно фильм. Там высочайшее вообще качество рельефов. Другое дело, что качество там разное. То есть оно у каких-то изображений лучше, у каких-то хуже. Я говорил, почему оно хуже. Но пришли на корябли, это довольно смешно звучит. Там, по-моему, гораздо большего мастерства требует изготовление этих рельефов, чем просто построить сам храм, как мне кажется.
1: Давай вот тогда скажу, что у нас есть небольшой материал, по крайней мере, для тех, кто поддерживает нас на спонсорный Patreon, я имею в виду лабораторию ночных видео, мы небольшую зарисовочку из этого храма делали. То есть там как бы вертолетик вот этот самый, и все вот эти вот иероглифы испорченные, в кавычках, они не самые интересные на самом деле. Храм действительно очень симпатичный и гораздо более привлекательный, чем вот это вот одна, один конкретный эпизод. Как бы, так что...
5: А давай уж тогда уж и я скажу, что у нас для подписчиков есть еще бонус. Бонус к этому фильму про вертолет, где значительная часть которого я рассказываю про то, как мы этот фильм снимали. Ну и там в том числе некоторые материалы показаны.
1: А я еще не видел, кстати, надо посмотреть.
5: Как не видел? Ты его монтировал.
1: Ксюша монтировал, не я.
5: Точно, не ты. А ты даже не посмотрел. Ай-яй-яй-яй-яй.
1: Все. Я поруган.
5: Вот. Ну, вы, уважаемые зрители, не берите пример с Виталика. Посмотрите, там стоит посмотреть. Там я, кстати говоря, некоторые еще нюансы по поводу надписей вот этих рассказываю, которые я не стал уж лезть в основном фильме, решил рассказать для особо въедливых зрителей. Вот. Кажется, неплохо получилось.
2: Еще там минут 10. Спасибо. Угу. Да, я, там интересный ролик. А, и Евгения Беляева... Тоже зритель Лаба Ред спрашивает. Здравствуйте. Пример пирамиды Гизы... А, пример. Пирамиды Гизы ориентированы строго по сторонам света. И т.д. Интересно, что значит и т.д. Расположение надписей внутри пирамиды... Это понятно. Я не понимаю, при чем здесь и т.д. Расположение надписей внутри пирамиды от чего-то зависело?
5: Так, надписи внутри пирамиды. Внутри какой пирамиды? Если говорить про пирамиду Хуфу, там вообще надписей... С гулькин нос, как говорится. То есть там их практически... Там есть несколько найденных надписей, там, например, на каменных блоках, сделанных, видимо, мастерами, бригадами, которые там помечали блоки. Есть там буквально пара каких-то надписей, ну, таких неофициальных, скажем. А вообще надписи появляются в пирамидах позже. То есть они появляются уже там в пятую, в шестую династию, если я не ошибаюсь. Это так называемые тексты пирамид. На самых древних пирамидах в них там текстов никаких нету. Что, в общем, тоже, кстати говоря, рождает различные спекуляции. Вот. Что касается того, как располагались тексты пирамид по частям света, я, честно говоря, не скажу вам. Это надо коллег-египтологов спросить. Но вот мы были в пирамиде Униса, если не ошибаюсь, какую мы там лазили в Саккаре, помимо Джосера.
2: Да.
5: Там в... И пирамида, кого, какая там еще, Тети? Короче говоря, вот в более поздние пирамиды, у них там внутренняя часть вся плотно покрыта текстами. Текстами, которые называются вот тексты пирамид. А вот как они там, в каком порядке они по стенам располагаются, не скажу вам, надо коллег спросить. Египтологов.
1: Гуляли же, да, мы же гуляли по нескольким местам виртуально, угу. В том числе Большаков говорил о том, что вот здесь вот это располагается, вот здесь вот это располагается, тут ворота, тут еще что-то. Ну, то есть вам, наверное, имеет смысл посмотреть наши лекции, не лекции, вернее, а эффект присутствия, где, в общем-то, объясняется, где и что обычно находится.
5: Да, были мы в пирамиде Тети, если не ошибаюсь, и в пирамиде Униса. И вот там, в погребальных помещениях, стены покрыты, так сказать, религиозными текстами, молитвами, заклинаниями. Вот. На тему того, как они там ориентированы, спросить надо знающих коллег-египтологов.
1: А вот теперь следующий вопрос тебя, как человека, который коснулся лингвистической стороны Древнего Египта. Как создать свой картуш, спрашивает Старгейзер с донатом. Спасибо вам огромное.
5: Как создать свой картуш? Ну, для начала надо быть для этого царем, по-хорошему. Вот, но вообще,
1: с этого, с малого, да?
5: Да, вообще есть, кстати говоря, даже шрифты для Word, вот, иероглифические. И с их помощью можно набирать там чего-нибудь. Вот, есть, кстати говоря, найти соответствие иероглифов звукам несложно. Там, по-моему, даже в Википедии есть табличка, где вы можете сопоставить иероглифы египетские, ну, буквам кириллицы, если уже речь идет о том, что вы возьмете ваше имя, и вот этими символами ваше имя написать, а заключить его в картуш. Вот вам и будет ваш картуш персональный. Вот это несложно. Вот мы сделали Пингвахотепа, где он там у меня, на спине. Поворачиваюсь.
1: Да, поворачиваюсь.
5: Делать не буду. Вот,
1: можно. Ну, нормально, видно же было. Чуть-чуть крутнись.
5: Ну, мне так неудобно.
1: Ну, просто
5: мне так самому не видно. Поворачиваюсь.
1: Вот, все, держись так. Держись. Чуть-чуть повыше спину вытяни.
5: Но тут на самом деле чуть посложнее вариант.
1: Красавчик. Все, разворачивайся.
5: Тут посложнее вариант, потому что хатеп. Хатеп это, в общем, доволен или спокоен, умиротворен, или это еще означает подношение. Это, в общем, надпись, которая часто встречается, в том числе, как вы, наверное, знаете, в именах, типа там Имхотепа, Аменхотепа. И она, в ней есть вот этот сверху такая полосочка, а на ней сверху как бы такой ритуальный хлебушек. Это, собственно, слог хатеп. То есть это не отдельный звук, а трезвучный иероглиф, а под ним еще дополнительно написаны Т и П. Вот, хатеп. Поэтому это уже так просто звуковыми символами без знания не напишешь. И кроме того, мы придумали еще отдельный иероглиф для пингвинчика, потому что у нас пинговый хатеп. Соответственно, пингвинчик хатеп. Вот. Можно извращаться по-всякому при желании.
1: Никита Армавир спрашивает, и спасибо вам за поддержку. Дратуйте, говорит он, спасибо вам за вашу работу. Я один из тех, кого вы вытащили из лап рен-ТВ-шников. Вопрос. А будет разбор про то, почему Европа и Азия разделены на два континента, и кто первым открыл Египет Старому Свету? Евразия это один континент же, да? Это сторона света, но континент один.
5: Если я что-то не знаю. Там два материка, если не ошибаюсь. Вот. Я не знаю, будет ли у нас разбор, но если будет такой запрос, то, наверное, и будет разбор. И я не знал, что это какой-то сложный вопрос. Какая-то...
4: Непонятно, миф какой-то. В чем разбирать,
5: вопрос? Да, кто первым открыл Египет, да. Египет Старому Свету, но, насколько я знаю, в общем-то, его особо не закрывали никогда. То есть уже там древние греки... то есть связь между Египтом и... Ну, что значит Старому Свету? Вообще-то начнем с того, что Африка относится к Старому Свету. Ребят, Новый Свет – это Америка, Северная и Южная. Африка относится к Старому Свету, и она, в общем, всегда была связана с Европой, с Азией, тесными торговыми путями, там, маршрутами путешественников, паломников, что там находились святыни, и оттуда... отправлялись к торговые караваны там куда-нибудь в Грецию, в тем же самым Хеттам, на восток, еще куда-нибудь. И древнейшие историки, там, ну вот наиболее известен Геродот, греческий автор, который писал про Египет, много написал. И от него, кстати говоря, первые сведения о строительстве пирамид, в общем, обычно его цитируют здесь. Вот. И потом, естественно, вообще-то Египет стал сначала эллинизирован, когда его захватил Александр Македонский, потом вот династия Птолемеев правила. Потом он был, в общем, под Римом, под Римской империей. Извините, друзья. И, соответственно, потом уже христианство. В Египте появились христиане, те же самые копты. Потом его захватили мусульмане. И, собственно, всегда Египет был так или иначе связан с, ну, вот, с западным миром. Ну и эта связь не терялась. Вот так.
4: Спасибо. И следующий вопрос задает Артем Бадмик, который поддерживает тоже стрим. Спасибо вам, Артем. Говорит, большое спасибо за труд. Вы занимаетесь очень важным делом, просвещением людей. И несете свет знаний и способствуете развитию критического мышления. Огромная благодарность и поддержка. Ага. Спасибо. А Роман поддерживает стрим и задает вопрос. Здравствуйте, примите благодарность за отличный ролик. А была ли критика такого переписывания в Древнем Египте, если не современная, то спустя непродолжительное время после смерти фараона-переписчика? Были ли обличители? Узурпаторов как-нибудь пытались там приструнить?
5: Я знаю только про примеры, когда узурпированные храмы, например, были заново узурпированы. И, кстати говоря, эти примеры я

0: Спасибо.
1: Спасибо. Сайленсер просто поддерживает стрим,
2: видимо, не просто,
1: своим вопросительным знаком, да, видимо, выражает свою благодарность. А восклицательным знаком выражается.
2: Сказал спасибо, да, спасибо большое.
1: Да, Виталик, давай ты дальше.
2: А давай. You know who I am. Это наш постоянный подписчик с LabRed и постоянный зритель канала Лаборатории ночных видео, что приятно, anthropogenes.ru, что тоже очень приятно. И спрашивает, а как сильно изменился язык со времени постройки пирамид до Клеопатры? Могли ли египтяне в начале нашей эры понимать своих великих предков?
3: Значит, насколько я знаю, еще раз, я как бы тут лучше, конечно, спросить египтолога, насколько я знаю, язык изменился очень сильно, то есть просто радикально. Он даже от древнего царства к новому царству сильно изменился. Вот, а тут еще сколько веков прошло. То есть значит, я читал такое сравнение, что вот язык Египта древнего царства и язык Египта, значит, вот уже поздних, вот этих позднего периода, они различались примерно так же, как латынь и французский. То есть вообще египтянин, вот живший во время Клеопатры, бы просто не понял, чего ему там говорили. Другое дело, и да, и письменность, вот эта иероглифическая, она оставалась для религиозных текстов. В обычном обиходе уже давно использовалась вот эта демотика, скоропись. Иероглифы только для памятников, в камне, на бумаге, там, на этих вот остроках, только демотика, скоропись. Ну и там уже, кстати говоря, во времена Клеопатры активно использовался и греческий. Ну, и Клеопатра сама, она была, строго говоря, не египтянка. Ну вот у нас доклад был как раз про это. Вот язык поменялся, ну вы представьте себе, там сколько, там за 2500 лет. Сравните вот современный русский и возьмите, какой был язык славян там 1000 лет назад. А тут 2500. Мы просто не понимали бы друг друга. Вот.
1: Спасибо. И поддерживает стрим Славка 77. Спасибо, Славка. И спрашивает, когда новая встреча с креационистами?
3: Я не знаю, а пусть они приходят. То есть я как бы сам не испытываю никакой, скажем, никакой новизны в общении с креационистами. То есть это не очень интересно. Я помню, я ходил на дебаты чудесные, на канал «Спас» с Ткачевым. Это было несколько назад, лет назад. Это, по-моему, были последние дебаты с креационистами, в которых я участвовал. Меня не приглашают. Саму эту передачу на Спасе давно закрыли. И, кстати говоря, поскольку сам канал на YouTube заблокирован, то все осталось только на Рутубе, ребята. Вот. Канал Спаса, я имею в виду. Вот.
2: Ну, они еще вещают, наверное,
3: поэтому, в целом, в кабельном когда,
2: телевидении.
3: Как бы, на мой взгляд, как бы креационисты – это такая скука вообще уже сейчас по сравнению с другими мракобесами. Но почему бы и нет? Если они появятся, если они что-то предложат, про это можно подумать. Вот, но там ничего нового просто давно нету в области вот этого антиэволюционизма.
1: А у плоскоземельцев есть что-нибудь новое?
3: Я не так, кстати говоря, хорошо погружен в современных плоскоземельцев. Но мне кажется, что тоже не особо. Ну, у них просто, что у них новое? Новое у них то, что они критикуют фото и видео со всяких космических аппаратов. Понятно, что 100 лет назад у плоскоземельцев не было такой возможности. Это очень замечательно, как раз я сейчас писал материал про вот этого проповедника-плоскоземельца, который примерно 100 лет назад активную деятельность вел. И там в журнале «Современная механика» американская было написано, что ну кто сможет опровергнуть? Ну, наверное, только когда кто-нибудь полетит в космос, развернется и сфотографирует нашу планету с расстояния нескольких тысяч миль. Вот тогда он сможет опровергнуть этого, наконец, плоскоземельца и получить свои $5000. Но опыт показывает, что уже фотографий дофига и больше всяких из космоса, но плоскоземельцы все равно находят, что ответить. Это фотошоп и прочее.
1: Да, кстати говоря, хочу сказать, что сегодня мы как раз опубликовали такой небольшой фрагмент из этой статьи, которую готовит Саша, которая, возможно, начнет новую рубрику, где мы будем такие делать обзоры зачинателей различных лженаук, то есть там столетней и более чем столетней давности. И, кстати говоря, наши подписчики на платформах Спонсор, Бусти и Patreon, начиная с уровня Homo ergaster, могут

0: сейчас уже читать полную версию этой статьи, черновик, точнее, ее, и комментировать. То есть мы в качестве эксперимента решили призвать наших вот подписчиков на этих платных платформах. Они могут поучаствовать в подготовке этого материала. Они пишут комментарии, пишут, что им непонятно, пишут, что им понравилось, что им не понравилось, и советуют, где, возможно, как-то лучше перевести оригинальные тексты. И, честно говоря, они уже помогают. То есть там буквально несколько человек пока что подключилось к редактированию этой статьи, и уже помощь мы от них видим. Так что, друзья, если хотите, можно и наши все проекты поддерживать и еще участвовать в подготовке наших будущих материалов. А следующий вопрос задает Алексей Баракин. Он спрашивает, задает классический вопрос. Так, сколько лет пирамидам?
1: Тут вопрос, каким пирамидам? То есть, ну, понятно, что речь идет об Египте, но даже в Египте пирамид много. Но, наверное, скорее всего, все-таки речь идет про самые знаменитые, опять же, пирамиды Гизы. Их там три. Пирамида Хуфу или Хеопса, пирамида Хафра и пирамида Менкаура. Самые большие, самые известные. Хотя, нет, там есть еще и большие пирамиды Дахшури, пирамида Розовая, пирамида Ломанная, есть пирамида Джосера, ну и так далее. Но все-таки обычно, скорее всего, про Гизу говорят. Так вот, значит, во-первых, значит, эти пирамиды построены во времена 4-й династии, это Древнее Царство, это больше 4500 лет назад, ну, примерно вот там 4600 лет назад, там плюс-минус. Вот, соответственно, ну, это общепринятая датировка, то есть выдвигались различные фантастические предположения. То есть можно в паранаучной, околонаучной литературе можно найти утверждение от того, что пирамиды построены больше 10 тысяч лет назад, до того, что пирамиды построены там, в 18 веке Наполеоном или кем-то еще, что это новодел. Вот, так значит, значит, во-первых, они не могли быть построены в 18 веке, потому что про них писали, я уже упоминал, античные авторы типа Геродота, в 5 веке до нашей эры, про них писали различные средневековые авторы, причем начиная там с раннего средневековья и уже там качая поздним, то есть туда ездили путешественники там в 12 веке, в 14 веке. Есть куча арабских источников, где упоминаются пирамиды, начиная там с 9 века нашей эры. Я почему так отвечаю, потому что я специально готовил ответ на подобный вопрос. Вот. Короче говоря, авторов куча, которые писали про пирамиды, ну, в нашу эру в том числе, там, начиная от первых веков нашей эры. Наиболее древний источник, где упоминается пирамида Хуфу, горизонт Хуфу, или там Ахет, наиболее древний источник – это знаменитый папирус Мерера, который, собственно, датируется именно эпохой строительства пирамиды Хеопса, где и который написан чиновником, который руководил бригадой, возившей известняк, турский качественный белый известняк для облицовки пирамиды. Вот, значит, это письменные источники. Что касается, значит, естественно, научных методов, то ряд памятников Древнего Египта, включая пирамиды, причем там пирамиды все, там, включая Джосера, пирамиды в Дахшуре, пирамиды в Мейдуме, Менкаура, Хафра, Хуфу и там различные другие памятники, храмы и гробницы датировали радиоуглеродным методом. Причем, значит, вот датировали уголь, древесный уголь, который встречается в гипсовом растворе, которым скреплялись блоки пирамид. Значит, что касается других памятников, например, памятников из кирпича, то в кирпиче сердце тоже встречается органика, такая растительные остатки. Вот эти частицы датировали. Значит, причем эти тесты проводились с 1984 года до начала 21 века. Была серия таких исследований. Самое интересное, что эти исследования начались при финансовой поддержке фонда Эдгара Кейси. Эдгар Кейси – это был такой мистик-медиум, но он умер уже достаточно давно, но это фонд его имени. Так вот, он считал, что пирамидам больше 10 тысяч лет. И первые исследования финансировались с целью показать, что он прав был. Но, увы, получилось, что в целом подтвердилась традиционная датировка. Древнее царство 4600 лет назад. Но не везде точно. То есть там местами был некий сдвиг. То есть, например, для пирамиды той же Хеопса датировка получилась радиоуглеродная на 100-200 лет древнее традиционно. Но не на 1000 лет, не на 10 тысяч лет. На 100-200 лет там есть такой сдвиг. В то же время для пирамиды Джойсера все совпало тютелька в тютельку. То есть вот как пишут, что она 2650 года до нашей эры. Вот так и получилось. Вот. Что касается вот этого сдвига для некоторых других памятников, то там есть гипотеза, в том числе использование старого дерева, для, вот, которое пережигалось, которое использовалось для вот этого раствора, и это, может быть, дало сдвиг этих датировок. Но еще раз, радиоуглеродные датировки в целом подтверждают традиционную хронологию строительства пирамид. Вот.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: И также с донатом You Know Who I Am спрашивает... Вернее, не спрашивает, а говорит: спасибо за фильм. Качество очень выросло. Думаю, англоговорящим партнерам должно зайти. Мы в целом уже даже начали работать над английской версией этого ролика.
1: Да, Илья, мы делаем английскую версию.
0: Угу. Я даже скажу, ну, что мы перевод занимаемся... уже записан.
1: Да, перевод уже записан. Так что скоро мы ее выпустим. Но, как бы, да, зайдет. Конечно, у нас у англоязычного, на англоязычном канале не так много просмотров, как хотелось бы. Вот, но мы работаем над ним.
2: И Илья Владимирович задает следующий вопрос.
1: По-моему, на который я ответил фактически.
2: Угу. Ну, может быть, да, но тем не менее, это тайминг 34-37. В первый гипостийный зал пускали простых смертных, поэтому он подвергся узурпации. Как сильно была развита грамотность в Древней Египте, что надо было переписывать иероглифы? Кто мог читать?
1: Ну, собственно, я в начале самом сегодняшней трансляции уже про это говорил. Что, конечно, читать умел довольно небольшой процент населения, верхушка. То есть элита, чиновники, значит, верхушка армии, жрецы, собственно, царская семья, писцы. Но как раз они чаще всего, наверное, имели доступ в храмы те же. Помимо, собственно, жрецов, которые обслуживали там все. Вот ради них и ради богов, еще раз повторяю, боги-то все видят, тоже читают. Давайте дальше, там длинный вопрос,
2: Гоша, не
1: но хороший.
2: Себя? Отключил звук, да?
0: Да, простите, у меня, может... длинный вопрос, я сейчас давай, зачитаю, давай. Который задал в комментариях Мурадис Салимханов. Все это интересно, конечно, объяснять надписи, типа «здесь был Петя», но многих интересует не столько надписи, а технология строительства. Историки, археологи, антропологи довольно легко объясняют те или иные надписи или назначения строения. А когда просишь объяснить то же самое, но с точки зрения строителя, архитектора, логистика или специалистов обработки камня, начинаются нестыковки. У меня после просмотра пары сотен роликов, излагающих разные точки зрения, сложилось убеждение, что основные строения пирамиды более раннего периода, до потопа. Египтяне откопали чужие строения и стали очищать от песка и упражняться в переписывании и нанесении сведений. Я был в Гизе и видел пирамиды жен тех же самых фараонов. Они рядом и выполнены из простых камней, кирпичей на глиняном растворе. Строитель не мог ведь потерять квалификацию и инструменты, отойдя на 100 метров. И кто выточил гробницу из цельного куска гранита с микронными долями допуска, учитывая, что и сегодня это не по зубам, даже применив все имеющиеся технологии? Вот тоже люблю такой вопрос.
2: Микронные доли, да.
1: Да, ну начнем. Тут начать можно с конца. Что это за гробница из цельного куска гранита с микронными долями допуска? Если речь идет, наверное, о саркофаге все-таки, то если речь идет, опять же, о Серапеуме, то у нас есть отдельный фильм, где мы рассказываем про то, кто выточил и какие там допуски. Все разговоры про микронные доли допуска заканчиваются с появлением рядом с этим объектом простейшего измерительного прибора. Сразу, если только не в руках Кристофера Дана, вообще позирующего там перед фотографом, то сразу там, значит, от микронных долей мы переходим к там уже к вполне таким понятным погрешностям там, в 1-2 градуса, если мы говорим там про углы. Вот. Поэтому не надо ля-ля про микронные доли. Значит, дальше. Значит, по технологии это интересно. Ну, надо, во-первых, сказать, что фильм у меня не про технологии. Про технологии у нас есть другие видео, и другие выступления, эксперименты. Этот фильм не про технологии, поэтому я там и не говорил про технологии. Хотел бы, сказал бы, но это вообще не о том. Вот. Хотя я там немножко касаюсь темы того, как рельефы делались, но не более того. Значит, уважаемый зритель утверждает, что он был в Гизе и видел Ну, во-первых, там 200 роликов он посмотрел, молодец, как бы. И, в общем, для того, чтобы сделать вывод о том, что пирамиды построены до потопа, а египтяне туда пришли после потопа, не нужно смотреть 200 роликов, нужно первый попавшийся ролик, там, Лаи, посмотреть и сразу, так сказать, быть индоктринированным вот этой замечательной версией, доказательств которой нет. Вот, а, значит, в Гизе пирамиды жен фараонов, он, видимо, имеет в виду пирамиды-спутницы. Так вот, я недаром, я специально подготовил фотографии, потому что я тоже был в Гизе, и не только в Гизе, где есть, значит, большие пирамиды, а рядом есть, находятся пирамиды маленькие. Да, в некоторых случаях это действительно пирамиды жены там, того же царя, или, например, дочери, или там еще кого-нибудь. В некоторых случаях не ясно, кто там был захоронен, но давайте на них посмотрим. Вот я попрошу Виталика показать фото для начала под названием Минкаура. У меня есть такое фото Минкаура. Вот. Там, значит, мы видим как раз это, вот это третья вторая, пирамида.
2: Вторая спутница.
1: Да, там большая пирамида Минкаура, а рядом с ней маленькая спутница стоит. Но там вообще этих спутниц три. Так вот, значит, если мы посмотрим на другое фото под названием Минкаура и три спутницы, мы увидим, что вообще-то где-то господин хороший увидел кирпич, они, в общем-то, сложены из таких же блоков и по той же технологии, что и большая пирамида. Это особенно четко видно, если мы посмотрим более крупное фото. Вот если мы посмотрим Минкаура и спутница фото, где более крупно показано то же самое. Вот. Где очень четко видно, что блоки, что в большой пирамиде, что в маленькой, такие же. А если мы откроем файл спутница Минкаура крупно, там еще более четко видно, то это точно такие же большие известняковые блоки. Кстати говоря, если мы откроем файл под названием «Мастаба Хенткаус дочери Минкаура», это уже не пирамида, это Мастаба, но которая там тоже недалеко находится. И Мастаба тоже построена из таких же больших блоков. То есть не надо врать. Я про эту байку уже слышал, что вот большая пирамида – это боги построили, а маленькую построили инопланетяне. То же самое, если мы возьмем ломаную пирамиду. Вот открой тебе, пожалуйста, файл сначала «Ломаная». Ломаная.
2: Да.
1: Вот. И мы видим великолепную ломаную пирамиду. Она, кстати говоря, на ней лучше всего сохранилась облицовка. А теперь можно открыть файл «Ломаная спутница». И там мы увидим рядом находящуюся пирамиду, видимо, там, которой была погребена жена Снофру, вероятно, или предназначалась она для жены Снофру. А дальше, если мы откроем файл «Ломаная спутница. Кладка», мы увидим точно такие же, там, значит, вот тут сохранились части облицовки, мы видим точно такая же облицовка из белого турского известняка, а там вот это вот кладка ядра пирамиды тоже абсолютно такая же, как и в большой ломаной пирамиде. То есть строились они по той же технологии, только они просто поменьше. Вот. А что касается того, как они строились, да, могу показать, вот если открыть файл Хуфу спутница 2. Давайте сразу откроем Хуфу спутница 2. Вот рядом с пирамидой Хеопса тоже есть три спутницы. Предполагается, что это три жены Хуфу. Спутница 2. Там 2, Виталик. Это 2, один, 2, это вот круг. 2, а вот, 2. Что, вот здесь, чтобы был понятен масштаб. Вот человек стоит, и вот блоки. Это, ну, она тут, в данном случае, эта пирамида, она плохо сохранилась. Но в тех частях, где сохранилась кладка, видно, что это тоже большие известняковые блоки. Точно такие же, как и в большой пирамиде. То есть технология та же самая. Вот. А если мы посмотрим фото под названием «Рядом каменоломни» называется. «Рядом каменоломни» – это на тему строительства. Это вот не те каменоломни, которые я показывал, помнится, в одном из видео, а это вот недалеко от пирамиды Минкаура, частично занесенные песком каменоломни, часть из них уже, которая потом использовалась для каких-то сооружений, но вот здесь очень четко видно, что блок недорубленный. Под ним такие вырублены, выдолблены углубления под клинья. но блок остался недорубленный. А если мы откроем фото выломанный блок, там еще есть такое фото, называется выломанный блок. А вот здесь видно следы от блока, которые же отделили от основания. И вот здесь видно, что вот тут эти клинья забивали. То есть технология в общих чертах ясна и реконструируема, исходя из того, что там рядышком находятся каменоломни. Ну вот.
3: Да.
1: Что еще кстати добавить?
3: Говоря, мы как недавно публиковали у нас в Антропогенезе, на Дзене и ВКонтакте ролик испанского одного товарища, где он показывает, как работали в каменоломнях в Испании, в песчаниковых карьерах, еще там, ну, грубо говоря, там 50 лет назад. То есть это никакие не древние египтяне. И там точно так же. Но блоки там, правда, они сейчас вырубают небольшие, но они точно так же под них забивали клинья в ряд, стучали по ним молотком, откалывали. Вот, в принципе, технология примерно та же самая и сейчас. Ну, не сейчас, вот в недавнем прошлом использовалась.
2: Давай скажем спасибо Валерию Сенмут, который, собственно говоря, все эти фотографии, по сути, предоставил.
3: Вот. Спасибо. Спасибо нам, кто вместе с Валерой туда приехал. Тоже.
2: Да. Это меня, конечно, развлекает, когда люди говорят, вот, никто не может просунуть. Помнишь эту фотографию с ногой Гошей внутри, Сашей внутри блоков, так, когда никто не может просунуть долларовую купюру, еще что-то типа подобного. В общем, как всегда, ржали всем селом, ржали в голос.
3: Ну, надо сказать, что отдать должное египтянам, что, допустим, облицовку пирамид, там местами действительно блоки очень хорошо подогнуты. Но вот если под облицовку заглянуть, то внутри часто вот некое наполнение из блоков, вот как их положили, так они и лежат, скажем так.
2: Я предлагаю сделать паузу на объявление, все-таки сейчас находимся в эфире, и перехвачу инициативу, говоря о том, что, друзья, спасибо, если вы смотрите нас в России через VPN, ну или просто поддерживаете наши проекты любым возможным способом. К примеру, просто нажав на лайк на данном конкретном стриме, нам будет приятно, и вам будет приятно, нам будет приятно. А если, как в фильме, вам будет приятно, и мне будет приятно, я вас так довезу, мы вам такие ролики понаделаем. Ну и, конечно же, подписаться на канал Лаборатории Ночных Видео, на канал Антропогенез. С нажатием на колокольчик, выбрать пункт меню «Все», чтобы не пропустить наши видео и стримы, которые в дальнейшем также планируются, о чем, естественно, вы совсем скоро услышите. Георгий расскажет вам про то, собственно, где и что смотреть в ближайшем будущем обозримом. Это такие микротворческие планы на самую-самую перспективу. Спасибо также тем, кто задает свои вопросы в чате. Мы обязательно все их собираем, и вы не переживайте. Я видел, что некоторые спрашивают, а что вы не задаете вопросы из чата? Мы задаем, просто скорее всего, когда вы это пишете, в списке вопросов ваш будет примерно, ну, там, через 20, через 30, потому что вопросов много. Мы последовательно их задаем. Ну, а если вы хотите наверняка попасть в список тех, чьи вопросы задают, ну, тогда можно использовать ссылку, которая имеется в закрепе чата данной трансляции или при помощи суперчата, если вы находитесь за пределами Российской Федерации. Ну, и вот людям, которые нас таким образом поддерживают, мы даем подобную возможность. Ну, и, соответственно, если вы подписаны на LabRed, то тоже мы вопросы оттуда забираем и благодарим вас таким образом за всевозможную поддержку. Так, наверное, пока от меня все. Могу только напомнить про спонсоры Patreon, где вы также можете следить за большим количеством эксклюзивов.
3: Спасибо, Виталик. Спасибо, Виталик. Наши зрители просто переисполнились информацией о том, где и как, чего они могут поддержать. А я расскажу о том, что можно будет смотреть на наших каналах абсолютно бесплатно на этой неделе. В четверг, то есть завтра, 19 мая, в 19.00, на нашем канале anthropogenes.ru будет опубликован уже четвертый эпизод форума «Ученые против мифов. Пробуждение Пингвахатепа». Это выступление кандидата исторических наук, сотрудника группы физической антропологии отдела теории и методики Института археологии РАН Ирины Решетовой. Выступление называется «Прямые потомки древних египтян, не имеющие к ним никакого отношения», в кавычках. «Антропология жителей страны пирамид». Кстати говоря, сегодня в чате этот вопрос, на кого были похожи древние египтяне, они вообще похожи на арабов, или они вообще какие-то совсем другие, поднимался. Вот этот вопрос Ирина постаралась разобрать, а в роли вредного
0: очень вредного оппонента выступил наш научный редактор Станислав Дробышевский. Завтра в 19:00 смотрите на канале Антропогенез.ру, а также ВКонтакте и на нашем Яндекс.Дзене. А в субботу мы отправимся... У нас будет просто, у нас в этой неделе просто египтологическая. Сегодня Египет, завтра Египет. И в субботу мы вместе с египтологом Владимиром Большаковым отправимся на экскурсию по Египетскому музею в Турине. Это будет стрим в формате «Эффект присутствия». Получается, тоже на канале Антропогенез.ру. Сможем прогуляться по залам этого замечательного музея. А Владимир Большаков, который нас в свое время потряс тем, что легко играючи читает египетские тексты прямо со стен гробниц, вот он будет нашим экскурсоводом. Я думаю, что на этом моя программа на неделю будет закончена. И я передаю слово обратно Виталику.
2: Да, ну, на самом деле, давай передадим слово сразу обратно Саше, раз уж пошла такая тема, и зададим ему следующий вопрос. Саша, давайте, лови хорошо. Вопрос. Масадав пишет, спасибо вам за поддержку. Приветствую. Вопрос вдогонку по звучанию языка. Сколько гласных в египетском языке, и могли ли быть гласные, звучащие не так, как современные?
1: Я не назову сейчас цифру, сколько там гласных. Примерно столько. То есть, как бы по звучанию, там вот в той литературе, которую я читал, часто соотносят с арабским. Вот. Вероятно, там были, может быть, какие-то звуки, которые не соотносятся с современными, но просто это, мы этого узнать-то не можем, потому что аудиозаписей нету, поэтому мы можем соотносить это только с некоторыми современными языками. Для меня, там, или, я так понимаю, для русскоязычных, там сложность в том, что там есть ряд звуков, аналогов, которых действительно в русском языке нет. Там, значит, еще раз, с гласными звуками проблема в том, что их не записывали. Записывали так называемые полугласные звуки, которые для нас звучат похожими на гласными, но по сути они гласными не являлись. Вот аналогия – это английский W, который мы часто читаем как U, и там что-то между U или V, U. Вот, это вот полугласный. Соответственно, в египетском есть там короткое I, короткое A, длинное «а», которые обозначались на письме, но при этом они вот гласными не считаются. Вот.
2: Как-то так, да.
1: Как-то так. А есть еще раз, там есть, например, четыре разных звука, которые в русском – это «х». Вот четыре варианта «х». И учитывая, что там каждый обозначается там своим иероглифом, а в некоторых случаях иероглиф обозначает несколько звуков, среди которых может быть вот этот «х», который там обозначается «х» с точкой, «х» с подчеркиванием, с такой с дугой, то это выучить крайне трудно. Я спросил Максима Лебедева, как это можно выучить, он сказал, только зубрежкой, больше никак. Сложно.
0: Спасибо.
2: Вопрос от звездочка. Насколько грамотны были фараоны?
1: Значит, насколько грамотны были фараоны? Значит, насколько я знаю, они, по идее, были грамотны. То есть, во-первых, как бы есть какие-то упоминания о том, что дети фараонов учились. Вот вместе с детьми жрецов, там вот в определенных школах они проходили какое-то обучение. Вот помимо прочего, что... По идее, фараон, он же как бы и бог, он и глава культа, и он должен знать ритуал, он должен читать священные тексты. И хотя бы, например, принимать работу. То есть пришел тот же самый Рамсес II и должен понять, что там написано, что там без ошибок написано, хотя ошибки там встречались. Вот. А есть находки, если не ошибаюсь, в гробнице Тутанхамона найдены пищи и принадлежности. Еще можно сделать вывод, что, наверное, писать он умел. В какой степени он умел писать? Да, кстати говоря, есть письма, то есть найдены письма фараонов, найдены какие-то тексты, в том числе даже какие-то медицинские тексты или там вот какие-то такие типа мудрости за авторством фараонов, вот, из чего, опять же, можно предположить, что да, они это умели делать, но вот, возможно, они там прежде всего писали скорописью, потому что жрецам больше нужно было знать вот эти иероглифы, а фараону, может быть, больше нужно было владеть таким бытовым письмом, но, наверное, иероглифы читать тоже, чтобы понимать священные тексты. То есть, по идее, да, они были грамотны, их обучали.
2: Чтобы они могли проверить, что про них какую-нибудь гадость не пишут, да, на стене?
1: Ну да, хотя бы.
0: Спасибо. И следующий вопрос от зрителя Нерумерус, который спрашивает, точнее, сначала говорит, потом спрашивает. Стирал надписи отца, которого горячо любил, а египтяне отворачивались, когда он это делал. Или все население вырезали, а потом новых завозили, которые уже умели читать, воспринимая информацию по-новому. Или, возможно, египтяне обладали короткой памятью. Логики в этом нет абсолютно.
1: Ну, не знаю, что значит нет логики. А когда уже, допустим, гораздо более близкие к нам времена, допустим, корректировалась, менялась идеология. Вчера говорили одно в школе или по телевизору, а сегодня говорят другое. На моей памяти это произошло. Так что, новых людей завозили каких-то? Да нет, те же люди, ну, послушали, переучились, перестроились, значит, раз теперь говорят так, ну, значит, так и есть. Значит, что касается древности, значит, Древнего Египта, телевизора не было, газет не было, там, не говоря уже про интернета, транспорта быстрого не было, то есть какой-нибудь там обычный человек, даже так говорю, не просто людина, какой-нибудь там зажиточный чиновник, он в столицу, там, в какой-нибудь храм приезжал, это было там мега-событие, может быть, раз в жизни. Соответственно, там что-то приехал в какой-то религиозный центр, пришел в храм, запомнил на всю жизнь, что увидел, вернулся и своим там пересказал, что он видел. Вот. В отсутствие твердых носителей память человеческая короткая, она длиной в одно поколение. Именно поэтому вот в случае, например, Рапсеса II, там у него эта основная узурпация и пришлась на, значит, 20 лет его правления, потом 30 лет его правления, когда уже старожилы, которые лично могли помнить, там, видеть предыдущего царя, они вообще вымерли. Вот, и все. Новых не завезли, они просто народились и выросли. И читают надписи.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Елена Максимова поддерживает стрим и говорит. А Чагадаев на лекциях говорил, что в ранний период в египетском языке у глаголов отсутствовала категория времени. Глаголы отвечают за время, в русском, например. Как тогда египтяне отражали время, если они мыслили себя всегда только в настоящем?
1: Слушайте, ну вопрос вот точно не ко мне. Абсолютно точно. Вопрос к знатоку древнеегипетского языка.
2: Можем, наверное, у Лебедева спросить.
1: Да, к Лебедеву, да. К Лебедеву, к какому-нибудь филологу.
0: Большакову, даже если... потому что...
2: Ну, кстати, да, Большаков же будет у нас в субботу, да, давайте вопрос попробуем переадресовать. Будьте с нами в субботу, не пропустите, и мы зададим ваш вопрос.
0: Да, я думаю, мы и так его зададим.
2: Ну, в общем, Не, ну, как бы, вдруг человек хочется посмотреть ответ на свой вопрос. Продолжим. Илья Владимирович спрашивает, как сложно учить древнеегипетский язык и как создается звучание слов, ведь носителей-то не осталось. Как сложно?
1: Значит, немножко я про это уже сказал. У нас есть коптский язык, у нас есть тексты на древних языках, про которые мы знаем чуть больше, типа греческого. У нас есть современные близкие языки. Значит, насчет сложно учить, ну, я, вот по мне учить довольно сложно. Потому что здесь, ну, помимо того, что сам язык не похожий на русский, там еще очень замороченная письменность. То есть вот письменность они придумали, на мой взгляд, очень специфическую. Причем, я так понимаю, что там, поскольку еще раз, это была религиозная письменность, то есть вот у них была демотика, в которой я вообще ничего не понимаю. Вот. А что касается иероглифики, то она там никакой тенденции к упрощению не наблюдалось. И то, что у них был, по идее, алфавит как таковой, который обозначал звуки. По идее, как нам кажется, нам с нашим алфавитом кириллическим или там с латиницей, этого достаточно. Помимо этого, у них сотни других символов, которые означают двузвучие, тризвучие, целое понятие. И так называемые детерминативы, то есть группы понятий. Вот, когда к слову пририсовывается там некий символ уточняющего значения, а то и два символа уточняющих его значения, а то и три, когда существует куча вариантов написания одного и того же слова, когда они используют символ двузвучный или трезвучный, но помимо этого, дополнительно к этому еще дублируют часть этих звуков однозвучными символами. Это называется фонетический комплимент. Вот, то есть много... Значит, еще раз, поскольку мой уровень знания древнеегипетского самый низкий, я не могу сказать, почему это было так ими сделано, потому что это, на мой дилетантский взгляд, кажется не очень оптимальным, но зато позволяло, например, им использовать различные формулы, заклинания, ритуальные формулы, когда они могли написать текст целиком, а могли использовать только краткую форму, где каждый символ означал действительно отдельное слово. Как бы аббревиатура, как бы мы сейчас сказали, но вот такая символическая. Когда они могли сочетать текст с рисунком, где изображение одновременно было частью текста. Ну и вообще это было красиво, то есть это изображение, этот иероглифический текст, он же может восприниматься как орнамент, то есть когда ты не знаешь, что там написано, кажется просто узоры, а это, допустим, там написано «Господин двух земель», это так само по себе красиво выглядит. Вот, они же еще раскрашивали это все, то есть это еще символы были раскрашены в разные цвета, то есть это должно было быть очень впечатлять, но это, да, довольно сложно. Хотя какие-то вещи там, может быть, проще, чем в русском языке. Но еще раз, мне как лингвист я даже комментировать не буду.
2: Спасибо. Просто комментировать не буду, да. Так уж, давай.
0: Александр Рейвак спрашивает, а есть ли еще где в Египте изображения танков, вертолетов и самолетов? Почему ими не расписаны все стены, а только один маленький кусочек, который можно объяснить наложением имен фараонов? Не дожали египетские тролли современных конспирологов? Ох, не дожали. Спасибо за выпуск.
1: Ну, на самом деле, это один из аргументов, который используется вообще при обсуждении вот этих рельефов в храме Сети Первого. Это как раз уникальность вот этих изображений, что если у них действительно были танки, почему они нарисованы, танк этот нарисован только в одном месте, и все. Вот, но обычно вспоминают еще какие-то неуместные артефакты из Древнего Египта. Вот в том же фильме «Канала History» там еще показывают такую игрушечную птичку из Саккары. Можно попросить Виталия фото показать этой птички. Вот, да, вот такая птичка, которая, значит, деревянная, найденная в Саккаре. Она уже начало нашей эры, то есть это такая познятина-познятина. Хранится она в Каирском музее. И, в общем, один, значит, египтолог-любитель, значит, он ее... обнаружив там еще в 70-е годы 20 века, заявил, что это вообще модель древнего летательного аппарата, планера, вот, которую он даже пытался запускать. Но причем у нее, поскольку у нее вообще хвостового стабилизатора нету, он, значит, заявил, что хвостовой стабилизатор когда-то был, но отвалился. Он его приделал и показывал, что эта моделька способна планировать. Но потом, значит, нашелся другой, значит, автор, скептик, который был, в общем, инженером и в том числе умел там, проектировать планеры. Много лет этим занимался. И он, значит, взял эти чертежи этой птички, изготовил копии ее и показал, что, в общем, даже с хвостовым стабилизатором она бы толком не летала. Никаких признаков, что у него когда-то был хвостовой стабилизатор, нет. А вообще из этой модели получается отличный флюгер. То есть вот на ветру она хорошо крутится. Как бы и все.
2: Да. Спасибо. Давайте продолжать. BM или VM спрашивает. Надписи одних фараонов сбивались и перебивались другими. Это видно и дошло до нас. А есть ли какие-то основания полагать, что какая-то большая часть была полностью уничтожена и до нас не дошла?
1: Ну, предполагать мы можем, что что-то уничтожено, что многое было уничтожено. Значит, какая часть была уничтожена полностью, сложно оценить. Мы оцениваем только то, от чего, что хоть что-то сохранилось. Вот, ну, вот я показываю, что, например, значит, там эти храмы бога Атона и вообще большая часть вот этой столицы, построенной Эхнатоном, Аменхотепом IV, это все было уничтожено, но какие-то фрагменты этих строений использовались для последующего строительства в качестве наполнителя. И потом, вот сейчас, когда уже ремонтировали там в Карнаке храмы, нашли часть блоков. Точно так же, например, знаменитая вот эта, значит, красная капелла или красная часовня Хатшепсут, которую вытащили из пилона храма Тутмоса третьего, если я не ошибаюсь, да, больше 200 блоков, которые просто, она была разобрана полностью и пошла на наполнение этого пилона. Пилон пострадал при землетрясении, частично развалился, его стали чинить, нашли внутри эти блоки, и из них заново эту часовню воссоздали. Ну, если бы этот храм, этот пилон бы не развалился от землетрясения, этого бы не нашли. И такого полно. То есть, когда там, мы видим какие-то сооружения, и судя по частично сохранившимся надписям, иногда эти надписи перевернутые, кстати говоря, эти блоки вторично использованы или в третий раз использованы. Да, понятно, что многое было уничтожено, многое до нас не дошло. Многое было разрушено целенаправленно, но еще больше, наверное, развалилось случайно или растаскивалось, вот опять же, на строительные материалы. Уже в поезд, уже в, там, в мусульманскую эру, там, для строительства мечетей в Каире, там растаскивали облицовку с пирамид и прочее.
0: Вот. Спасибо. Спасибо. Константин Абрашев спрашивает. Александр, здравствуйте. Не могли бы вы порекомендовать, пожалуйста, исторически достоверные художественные фильмы про Древний Египет?
1: А, исторически достоверные. Слушайте, вот я недавно как раз при подготовке фильма про Серапеум смотрел очень неплохой, как мне показалось, сериал британский, который назывался «Древние египтяне». Он, по-моему, из 4 серий. Одна из этих серий посвящена как раз Серапеуму и истории вот этих близняшек. Но вот мне показался этот сериал занятным и снятым сознанием дела. Там даже вот там реально показана реконструкция, мумификация этого быка Аписа. Вот. Но я могу также предположить, что специалист-египтолог, который будет смотреть этот фильм, увидит кучу неточностей, которых я не вижу. Вот, а так, ну если говорить, этот фильм не совсем художественный, он как бы научно-популярный, как бы документальный, но там, в общем, с актерами постановочная такая, как бы, можно назвать его полухудожественным фильмом. Вот, а так я, конечно, вспоминаю там какой-нибудь классический «Фараон», по знаменитому роману Болеслава Пруса. Красивый фильм. Мне кажется, что его и египтологи с удовольствием смотрят.
2: Спасибо.
0: Спасибо. И следующий вопрос задает Неро Шварц. Опять указывается тайминг из того ролика 37.00. Если эти надписи предназначались для простых людей, посещавших храм, то получается, что грамотность в Древнем Египте была массовой. По-моему, про грамотность мы уже спрашивали. Давай
1: следующий. По-моему, в третий раз повторяется вопрос. Давайте сразу дальше идем.
0: Да. Персиваль спрашивает. Если мы не знаем, как говорили даже древние греки, даже сами греки не знают, как говорили древние греки, как мы можем говорить о фонетике египтян? Наверное, я тоже повтор уже.
1: Я думаю все-таки, что что-то мы знаем о том, как говорили древние греки, но...
0: Я думаю, если спросить лингвиста, именно специалиста по греческому... Да, там можно позвать греческий же, Бурлак. Греческий же к индоевропейской языковой семье относится, насколько я понимаю, если я не путаю.
1: Относится, но и все-таки там некая преемственность есть. Этот язык, он не был полностью мертвым. То есть какая-то часть людей на нем всегда говорила.
0: Вот, я, насколько помню, сейчас есть даже попытки реконструировать как прото-индоевропейский язык, а потом даже попытки реконструировать, как звучал там предок прото-индоевропейского, от которого еще и другие языковые семьи произошли. Понятно, что насколько это близко к тому, к реальности, но вот ученые пытаются, скажем так.
1: Важно сказать, я думаю, что любой там осторожный египтолог так говорит, что в любом пособии по древнеегипетскому всегда говорится, что это во многом условно. То есть, конечно, как он точно звучал, мы не знаем. Поэтому во многом это реконструкция.
0: Вот. Надо честно признать. Звукозаписывающих устройств, к сожалению, не было. Не оставили анунаки. И тогда вопрос от Фотя А. Я так понимаю, что по мнению фанатов РЕН-ТВ, всех, кто поступает на исторические, археологические и остальные связанные факультеты, заставляют подписывать документ о неразглашении настоящей истории. Или как они это представляют, чтобы все историки мира скрывали от них правду?
1: Ну, я думаю, что у конспирологов всегда найдется ответ на этот вопрос. И они достаточно связаны, логично объяснят, почему скрывают. То есть вот теория заговоров – это стройная, логичная система, ну, для ее носителя, непротиворечивая, и вам всегда объяснят, зачем скрывать правду. Ну, например, чтобы население не знало, насколько древняя у них история, потому что такими вот непомнящими родства проще управлять.
2: Там. Вообще, по этому поводу вот. Уже даже есть...
1: Навязывать им...
2: А? По поводу да. как раз-таки людей, которые придерживаются подобных теорий. Есть целая лекция да, есть. По поводу мышления.
1: Да. Да.
2: Так, продолжим. Павел К. спрашивает. У меня более общий вопрос. Раскопки не везде можно проводить из-за технических сложностей или препятствий юридического характера. Станет ли возможно в будущем копать там, где раньше нельзя было?
1: Это вопрос такой прям философский. Наверное, станет. То есть, например, да, как бы где-то нельзя копать просто потому, что там дома стоят, например, люди живут, если про Египет говорить. Очень сложно, как вот мы гуляли с Максимом Лебедевым там по деревушке, ну так, условной деревушке, рядом с Гизой, это сейчас район Каира фактически, рядом с пирамидами. И он говорит, а вот здесь, наверное, проходила процессионная дорога к храму Хуфу, но тут как бы стоят дома. Ну вот, уже давно обсуждают, чтобы их снести. Но не сносят, люди против. Люди там живут и даже что-то строят новое. Но, наверное, понимаю. Когда-нибудь, рано или поздно, доберутся, разберут. Я вот был в Абидосе, когда в 2018 году, там такие целые огромные кварталы трущоб таких, ну, довольно такого потрепанного вида. И, значит, там египетский археолог показывал на них и говорил, сейчас принято решение это все снести, потому что под этим, под всем некрополь огромный находится. И там мы слышали истории про то, что там какой-нибудь там египтянин живет, а у него в подвале, значит, из стенки подвала ноги статуи торчат. Вот, но он туда и не пускает египтологов, он же не хочет, чтобы ему там дом разобрали. Он никому это не показывает, скрывает. Вот, но вот мы в 2021 приехали, ничего там не снесли, дома стоят по-прежнему. Наверное, когда-нибудь снесут, как-то переселят этих людей куда-то и будут там копать.
0: Станет возможно. У меня такое впечатление, что там вот где-то в Средиземноморье, особенно ближе к побережью, там в каком месте лопату не воткни, там найдешь какое-нибудь
1: найдешь.
0: Поселение.
2: Окей, давайте дальше. И вопрос от Алекса Страга. Не считалось святотатством или типа того затирание имен прошлого правителя? Или просто правители не особо верили в загробный мир и что им за такое может воздаться? То, что они думали, замажа, чтобы власть укрепить, все равно также сделает следующий. Тоже местами сомнительно, раз они все же старались, чтобы их сложно было переписать.
1: Последнюю, вторую часть я не понял, что именно там сомнительно. Раз они старались, чтобы их сложно было переписать, значит, они, наверное, боялись, что их перепишут.
2: Ну, потому что многие из них это, собственно, этим занимались и понимали, что в дальнейшем...
1: Да, нет, они действительно уже точно так же, как они знали, что будут грабить гробницы, поэтому предпринималась куча усилий, чтобы защитить гробницы от разграбления, и тем не менее их грабили. Кстати, в этом сериале, про который я сказал «Древние египтяне», там целая серия посвящена про ограбление гробницы в... долине царей и про то, как поймали грабителей и что им за это было. Плохо там все было, но главное, что наказали-то на нижнем уровне, а судя по всему, за грабителями стояли высокопоставленные чиновники, там типа там главного смотрителя вообще этих гробниц, вот, который имел навар с продажи того, что из гробниц вытащили. Вот, значит, по поводу святотатства, ну, во-первых, они же гробницы не разоряли, они перебивали надписи там, ну вот как тот же Рамсес, он же не все надписи заменял, где-то в некоторых местах. Ну, видимо, он считал, что поскольку раз он сам бог, то ему это можно сделать. Ну, как бы, то, что он, как бы, строго говоря, что он считал, мы не знаем. Вот, а были, кстати говоря, были именно из-за тирания имен, целенаправленное, когда это уничтожалась память. Это не то, что святотатство, это было намеренно, это было проклятие. Потому что как раз по древнеегипетской религии, чтобы этот человек там, или этот царь жил в загробном мире, должны сохраниться его изображения в нашем мире, должны сохраняться память о нем, надписи. И вот когда эти надписи уничтожались, статуи разбивались, лица стирались, это как раз уничтожалась его, значит, благополучная загробная жизнь. То есть это не то, что святотатство, а намеренное такое проклятие. Вот. Но в каких-то случаях известно, что спустя там уже много-много-много веков в старую гробницу или даже там в саркофаг могли похоронить кого-то новенького, а старую мумию выкинуть или там перенести куда-нибудь. Вот. То есть, ну, видимо, считалось, что с одной стороны как бы да, а с другой стороны, может быть, не так всерьез воспринималось, по крайней мере, частью жрецов, ну, или если они там считали, что, ну, наверное, там... как-нибудь обойти вот эти там, религиозные табу можно. Вот. Всегда был какой-то баланс там, веры и некого цинизма, там, неверия, надежды, что обойдется.
0: Спасибо. Илья Владимирович спрашивает. В фильме про мумию герои читают тексты на древнеегипетском, и мумия их понимает. А поняли ли древние египтяне, если бы им современные люди прочитали текст на древнеегипетском? Ну, опять вопрос о том же, о чем уже было.
1: Да, вопрос о том же. То есть, во-первых, еще раз, конечно, то, как мы читаем древнеегипетский текст, это во многом реконструкция. Может быть, далеко не все поняли бы. Во-вторых, еще раз, какие древнеегиптяне, какой вариант древнеегипетского языка? Потому что, ну вот, тот, который я пытаюсь учить по учебнику, это называется среднеегипетский. Это такой эталонный язык среднего царства. Он там отличается от языка древнего царства и от более поздних вариантов. Вот поэтому древнеегиптяне даже сами, своих бы предков не факт, что поняли бы. Скорее всего, не поняли бы. Вот, а уж говорить там про то, как они восприняли вот это. Наверное, далеко не все поняли бы. Если бы что-то поняли, было бы здорово.
0: Спасибо. Панцер Шрек Сиен. Так, не знаю, как прочитать. Панцер Шрек Сиен спрашивает. Перебивание имен царей явление интересное, но не совсем понятно, для кого это было сделано. Опять про грамотность.
1: Тут опять повтор всего того же самого.
0: Пропускаем дальше. Денис поддерживает стрим. И просто спасибо. Спасибо за стрим. А Старгейзер уточняет, какая сова изображена в иероглифе? Какая сова?
2: В каком иероглифе?
1: Я, честно говоря, не знаю, какая там сова используется. Как, по-моему, есть даже такой вид египетской совы. Вот. Но надо каких-нибудь там орнитологов спросить. Это как бы египетская сова, по-моему, вид такой есть, птицы. Наверное, вот ее изображали, ту, которая у них там встречается. Вот, спасибо. Что я могу предположить.
2: Евгений Русский спрашивает тебя. Как-то странно, чтобы разные правители писали у себя одно и то же, изгнавший 9 луков. Это означает, что все они должны были воевать с одним и тем же народом. Да и выглядит это больше похоже на то, что статуи стоят на 9 луках. То есть 9 луков выглядят как опора, как фундамент, на котором держится власть фараонов. Может, 9 луков – это 9 армий или 9 провинций?
1: Ну, собственно, да, это 9 в армии. Это, значит, аналогия из русского языка – это 40 сороков. То есть, на самом деле, это некое символическое обозначение врагов Египта. 9 армий, 9 врагов, 9 каких-то вражеских полководцев, может быть. Это, конечно, символ, метафора. Вот, не следует воспринимать, что это какие-то 9 конкретных, не знаю, стран. Вот так.
2: PM.
1: Давайте.
2: VM. Угу. Кстати, напишите, как правильно вас произнести. На английском или на русском? Будут ли видео для подписчиков впоследствии опубликованы для всех, скажем, через год или два?
1: Может быть и будут, но зачем ждать? Год-два подписывайтесь сейчас и смотрите.
0: Не, ну, какие-то на самом деле... будут, а какие-то
1: не будут. Какие-то, наверное, будут.
2: Ну, по крайней мере, истории с эпизодами, которые вот, планируются на лаборатории, сначала пойдут для тех, кто нас поддерживает, а потом уже через какое-то время, причем это там не больше недели, появится в общем доступе. Примерно так происходит с видео с форум «Ученые против мифов» и довольно большое количество всего остального контента. Но будут некоторые совсем закрытые видео. Кстати, мы сейчас сидим так уютненько с вами разговариваем, друзья, а вот эти вот три человека, которые в кадре перед вами находятся, планируют стрим для патронов и спонсоров. Совсем скоро мы объявим, когда мы его сделаем. Ну и, соответственно, пообщаемся на более какие-то утонченные, может быть, даже личные темы. Имейте это в виду. Так. Людмила Соловьева спрашивает. А как же золотые самолетики и статуэтки космонавтов у других народов найдены?
1: Ну, если золотые самолетики, это, скорее всего, такие так называемые там самолетики культуры Кимбая, или как-то так называется, там самолетики Майя, которые найдены в Колумбии, значит, изображения каких-то различных животных, в том числе изображения, похожие как бы на летающую какую-то, на летающее животное или на самолет. Да, их легко нагуглить, ну, наверное, многие видели. Ну и, соответственно, поскольку они похожи на что-то летающее, тут же возникла версия, что это некий летательный аппарат. И даже, как и в случае, кстати говоря, с птичкой этой из Сакары, нашлись некие энтузиасты, которые сделали типа копию этих самолетов, приделали к ним моторчик, запустили, и они, значит, летали. На что им тут же ответили, что, во-первых, ну, современные там эти авиамоделисты могут, в принципе, там унитаз запустить, и он будет летать. Ну, по-моему, такое реально было. Вот. А во-вторых, если посмотреть на эти летающие как бы копии вот этих золотых самолетиков Майя, то у них профиль крыла совсем другой, потому что у оригинальных фигурок крылья плоские. А вот те, которые запускали, им сделали реальный такой аэродинамический, как полагается, профиль крыла. То есть они не идентичны тем самым золотым. А вот как бы одна из таких правдоподобных версий заключается в том, что это летающая рыба. То есть это игрушка, изображающая летающую рыбу. Она действительно на нее похожа. Вот. Но там таких подобных находок много. Изображений, которые интерпретируют как изображение космонавтов. Что там Эрих фон Деникин, по-моему, увлекался сбором таких изображений, да еще и до него там различные авторы. Но всякий раз находится внезапно объяснение, не требующее привлечения гипотезы палеоконтакта, вплоть до того, что это рельеф там, на каком-то католическом храме, который сделан в конце 20 века с изображением космонавта.
2: Спасибо. Дома, да? Если ничего не путаю, Миланский. Миланский дома? По-моему,
1: я не помню. Я помню вот это знаменитое изображение такого прям космонавта, у которого чуть ли нет надписи СССР на шлеме. Это, по-моему, в Испании где-то. Храм.
2: Окей, да. Я помню еще про стегозавра в Камбодже.
1: Но стегозавр – это другая история. Где-то космонавт, стегозавр. Космонавт верхом на стегозавре. Много есть.
0: Стегозавр верхом на космонавте.
1: Да, или там пожирающий космонавт.
2: Да. Павел К. следующий вопрос задает. Я вот думаю, в Египте Соколова и компания часто бывают. Там скоро, наверное, даже мумии их узнавать начнут и на них оборачиваться. А как насчет других регионов? Краус тоже там бывает, это я, если что.
1: Ну, мы с удовольствием съездим в другие регионы. Например, постоянно пишут про всякие объекты из там, Южной Америки, там, Перу.
2: Очень хотим.
1: Про
2: очень.
1: Полигональную кладку уже очень. Достали спрашивать. Ну, реально, по-хорошему надо туда лететь. Ну, для этого нужны ресурсы.
2: Ну, и обстоятельства.
0: Ну, вот надеемся, что, может быть, Виталик летом... нам откуда-нибудь контента. Из Камбоджи или из Таиланда что-нибудь застримит, наснимает. Вот есть такая надежда. А так у нас вот... Что-то мы думали этой весной опять в Египет пилить или куда-то, но обстоятельства, так сказать, таковы, что не полетели мы никуда. Теперь не знаю. Когда-нибудь двинемся куда-нибудь еще. А пока что вот... По России отвечаем немножко вопрос, перемещаемся.
2: Да, в России.
0: В России. Максим Корсаков спрашивает, а есть еще какие-то объекты в Питере, подобные этим египетским сфинксам?
1: Ну, есть знаменитые египетские, как там, три зала египетской коллекции в Эрмитаже, где хранится... набор различных археологических объектов из Египта, в том числе там мумии лежат. Там стоят, кстати говоря, каменные вазы, если не ошибаюсь, статуи, рельефы, стелы, хороший такой зал полюбоваться, пойти. Вот, если не ошибаюсь. Что еще у нас в Питере такого египетского, Гоша?
0: Что в Питере именно египетского, ну, можно сказать про того, этого самого, кого там рам хотели поставить.

0: Дел Древнего Египта в Эрмитаже стоит посмотреть. Вот что в Питере такого. Угу. Давайте дальше.
1: Спасибо. Иван Каторжный. Каторжный спрашивает. Еще один такой вопрос. А легко опровергать очевидное? И остроумно мы смеивать малообразованных людей. А как быть с великими пирамидами, дендерским зодиаком и арматурой в древних статуях? Я бы с удовольствием посмеялся вместе с вами над дураками. Но пирамиды, зодиак и арматура есть в реале. Это можно легко увидеть. Когда смеяться будем?
0: Ну, про пирамиды мы сегодня уже, по-моему, достаточно поговорили. Зачем угу. смеяться над пирамидами, наверное, не нужно. Это величайшее достижение человека. Значит, дендерский зодиак – это тоже сегодня уже упоминавшийся храм богини Хатхор в Дендере, где в одном из помещений потолок украшен таким круглым зодиаком, причем это, по-моему, один из немногих таких зодиаков, именно относящихся к Древнему Египту. Но про него есть всякие тоже конспирологические теории, которые связаны с тем, что по расположению светил в этом зодиаке его много раз пытались датировать. В том числе Фоменко и Носовский там свои теории на этот счет развивали, что он там какой-то, естественно, вовсе не первый век до нашей эры, а какой-то, существенно, более поздний. Но, насколько мне известно, как раз по сочетанию светил там очень четко получается дата, приходящаяся на первый век до нашей эры. И как раз по другим всем признакам, как раз в это время он был построен, этот храм. Уже не говоря про то, что там на задней стене его изображены как раз Клеопатра VII с сыном Цезарионом. И со светилами это все хорошо так бьется. Ну, понятно, что такое положение светил через какое-то количество веков повторяется. Поэтому там эта дата приходится на разные моменты, но наиболее достоверный, надежный – это первый век до нашей эры. Вот. А надо добавить, наверное, что сейчас там находится копия этого зодиака, а сам зодиак был вывезен в Лувр. Причем его там выпилили целиком. И на корабле отправили во Францию, причем его даже при этом умудрились уронить в Нил, и он потерял свои цвета. То есть там он сейчас такой грустно-черного цвета, а когда-то был раскрашен. Вот. По поводу арматуры в древних статуях, все, что я видел, говорит о современной реставрации. То есть когда древнюю статую, ее недостающие части или просто части, которые валялись отдельно друг от друга, скрепляли с помощью современного бетона с арматурой, ну вот тогда арматура из них торчит. Это может ввести в заблуждение. Поэтому про любой памятник, любую статую нужно изучать историю этого памятника и искать старые фотографии. Тогда быстро становится ясно, что там оригинальное, а что реставрация 20 века.
2: Заговорили про Дендеры. Я думаю, что, наверное, следующую прогулку для наших спонсоров-патронов я сделаю оттуда. И как раз таки как этот самый зодиак, мы тоже фотографировали, снимали, он тоже должен быть. Вот что я вспомнил, и хорошо, что мы это сделаем. Так, а пока Джор говорит, работайте, ребята, всегда интересно вас слушать. Спасибо большое за поддержку. Так, Айжигит Таштанов спрашивает, что говорят египтяне о библейских пророках? Или евреи все придумали, выдумали? Много смайликов.
0: Вопрос, наверное, опять же не ко мне. Насколько я знаю, в древнеегипетских источниках про, ну, это имеется в виду Моисей какой-нибудь, про Моисея там ничего не говорится в источниках. Но какие-то именно упоминания народов, которые могут быть евреями, в текстах есть. Вот. Конкретно про Моисея, насколько я знаю, ничего достоверного найти не удалось. Вот. Более подробно не скажу. Есть, кстати, классный фильм про Моисея, не помню, по-моему, так и называется «Моисей», где показана вся эта история, где это, кстати говоря, исход Моисея несколько спорно относится как раз к правлению Рамсеса II, вот, со всякой там следической линией. Там вот был вопрос про Древний Египет, где показан Древний Египет. Ну, не скажу, что достоверно, но красиво показан. Вот. Хороший фильм.
1: Спасибо. Так, я предлагаю следующий вопрос пропустить, потому что там опять пережевывание чего-то Окей, согласен. Старого доброго.

0: Минойский крестьянин поддерживает стрим и
1: Ой, минойский
0: спрашивает.
1: крестьянин, давай я быстренько скажу, что если вы вдруг не сначала смотрите стрим, вы выиграли футболку на предыдущем стриме.
0: Точно. Да. Поздравляем вас. Не зря задаете вопросы. И по поводу золотых самолетиков. Сам увлекаюсь авиамоделизмом и хочу сказать, что заставить полететь можно все, что угодно, если достаточно тяги. А если форма близка к самолетной, то полететь вообще не проблема. Электромоторы очень мощные. Ну вот, спасибо.
2: Ну, я как раз про это и сказал, что можно при желании унитаз запустить, и он будет летать. И можно найти такие видео. По-моему, даже такие соревнования проводятся.
1: Да, Red Bull
2: там, кто
1: проводит.
2: Что запустит.
0: Вот, да, поэтому, не хотелось бы летать, конечно, на этом, но запустить можно.
1: А вдруг? Такой опыт ты
0: Антон Разживин спрашивает, а вот на нашей Руси было ли что-то построено по типу пирамид? Может, какие другие сооружения, которые по крутости, так сказать, были плюс-минус им равны? Или только храмы уже?
2: Это интересно, почему это, считаются? Это только в Тартарии. Только в Тартарии строили пирамиды. В древней. Это
1: если серьезно,
2: моя попытка понятно. Отшутиться. Но вообще, да. Только храмы. Ну, не было на Руси традиции строить, ну, как бы, не знаю, там какие-то, еще там в прошлое идти, какие-то там, типа, курганов какие-то, ну, понятно, что это не пирамида. Вот.
0: Ну, это не, и не Русь, это вообще.
2: И не Русь.
0: Все прочее.
2: Вот. А так, да, каменные, белокаменные храмы, которые тоже, собственно, на Русь пришли, это там византийская традиция, в общем, которая была творчески перенята и там развита. Храмы, и, извиняюсь, Кремли всякие, там крепости, вот это, наверное. Только что был
0: довольно
2: в очередной раз
0: довольно
2: в Великом Новгороде, погулял, да, красиво. Понятно, что это совсем не пирамида. Это другое, в чем-то, наверное, круче, чем пирамида.
1: Александр Карпухин следующий вопрос задает. Зачем-то переписывать, если читать умеет Трамп, пам-пам-пам-пам-пам, про переписку.
2: Автор идет. Говорю, всех очень эта тема волновала, я не зря на нее ответил. На этот вопрос в начале.
1: Да. Спасибо Владиславе Харченко за поддержку. Она пишет спасибо за просвещение. Удачи вам во всем. Спасибо вам огромное, Владислава. Илья Владимирович. А сбивали ли египетские надписи христиане и мусульмане, типа как демонические надписи?
2: Значит, ну мусульмане вряд ли сбивали, мусульмане больше специализировались, как я уже сказал, по изображениям, по лицам прежде всего. Но, кстати говоря, поскольку иероглифы, они, в общем, во многом такие картинки, это же такие пиктограммы, то они могли их тоже затирать. Вот. А вот то, что христиане ранее сбивали, судя по всему, да, и я вот сейчас сходу не назову примеры, но такие примеры были. Кстати говоря, даже из Серапеума, друзья, из Серапеума, но это не вошло в фильм про Серапеум, и я сейчас деталей не помню, что там на неких стелах были целенаправленно имена богов сбиты, и предполагают, что это делали ранние христиане, и именно те, которые еще умели читать. То есть они знали, где имя бога написано, и его там закорябывали, как, в общем, действительно языческого идола. Вот мусульмане уже такой мелочевкой не занимались. Они там целиком разобьют все к чертям или разберут для стройки своей.
0: Спасибо. Кем спрашивает? Всем привет. Скажите, есть такая игра «Фараон» 99-го года. В игре есть хоть доля правды?
2: Я не играл. Наверное, там доля правды в том, что «Фараон» – это действительно «Фараон». Ну, кстати говоря, вот интересно, что фараон, вот так царей в Древнем Египте стали называть довольно поздно. И вот вообще фараон переводится дословно как бы исходно это пер-а, большой дом или великий дом. И изначально это вообще царский дворец. Пер-а. А потом уже так стали называть, довольно поздно в текстах египетских, так стали называть, собственно, и царя. Вот, а вообще так, это больше такая даже греческая традиция.
0: Ну да, спасибо. Из игр, я, кстати говоря, помню, помнишь игру Egypt Old Kingdom? Это наши друзья Ну, точнее, они с нами даже подружились на этой почве. Компания разработчиков.
2: И даже делали нам анимацию. Да?
0: Да, делала такую игру про Древний Египет, стратегическую, и они очень серьезно подходили там с изучением именно всяких египтологической литературы и консультируясь со специалистами. А вот, и даже на одном из форумов у нас в фойе был их стенд, и вот, и даже они делали действительно нам анимацию и помогали нам озвучивать пару роликов производителей такой игры.
1: Я вот. Даже помню, по-моему, разработчик был на форуме УПМ Профи, да, и выступал тоже.
0: Да.
1: Говорил о том, каким образом.
0: Да, Михаил Васильев. Угу. Да, я вот, правда, сейчас сходу не помню, как называется их фирма, но игра Egypt Old Kingdom называется. Илья Владимирович спрашивает, а на какой стадии эксперимент по перенесению тяжестей, о котором упоминали в фильме про Серапиева?
2: Пока что в стадии проекта. То есть мы его обсуждали, мы даже там наметили какие-то пути по его реализации, но, простите, пока что, так сказать, финансовое бремя неподъемное для нас, скажем так. Вот мы закончим эксперимент с вазой в Кемерово и всерьез возьмемся за другие опыты. Так, скажите, наверное, да, Гош?
1: Эксперименты с вазой из Кемерово, интересно.
2: Да, смотрите, кстати, стрим, который идет непрерывно. Сколько уже? Больше полутора лет он идет. Да?
1: Он
2: да.
1: Бывает прерывается, но это зависит не от того, что... В общем, это зависит от того, есть интернет или нет интернет. Иногда выключается свет, иногда еще какие-то сбои, глюкнет
2: YouTube. Как правило, он...
1: Но как только заканчивается, идет. Да, как только прерывается стрим, сразу я получаю звонок или там сообщение, у нас все пропало, и подключаюсь, и пытаюсь все это восстановить, и через несколько минут обычно все уже работает вновь. Обычно так.
0: Да, я знаю, что Виталика тут по ночам периодически из Кемерово звонком будет.
1: Есть разница, да, временная, так что так. Стрим лег у нас.
0: Стрим остановился, спасибо.
1: Нарисовано объявление, обновление, что делать. Так, ладно. Угу. Давайте перед тем, как следующий вопрос задавать, несколько объявлений. Скажу спасибо всем, кто сейчас смотрит. Отдельно спасибо тем, кто сейчас смотрит нас с территории России через VPN. Ну и если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, нажимайте лайки на наши видосы, на наши стримы, подписывайтесь на каналы и на лабораторию научных видео, где вы сейчас наблюдаете за этим стримом, и на anthropogenesis.ru, где также очень много интересного всегда появляется регулярно, совсем в ближайшее время, кстати говоря, будет тоже много интересного, о чем, опять же, Георгий вам сейчас расскажет. Ну и если вы желаете поддержать не только просмотрами и лайками, то имеется множество разных возможностей. К примеру, можно использовать суперчат, если вы в пределах, за пределами Российской Федерации, если в пределах, то есть ссылка в закрепе чата данной трансляции на YouTube, она же есть в описании, и в ВК, и в YouTube. И спасибо тем, кто смотрит нас на канале Лаборатории Ночных Видео в Телеграм. Да, кстати, друзья, если вы не знали, мы там тоже все стримы дублируем. Может быть, вам там будет удобно смотреть. Подумайте, посмотрите, вдруг понравится. Ну и, естественно, отдельно благодарим тех, кто подписан на Лаборет, там же в Телеграме, а также кто нас поддерживает на площадках sponsor.ru и Patreon.
0: Спасибо, спасибо, Виталик, за то, что так подробно все рассказываешь. А я скажу о том, что ждет нас на этой неделе. Может быть, даже немножко загляну кратко на следующую. Завтра на канале Anthropogenes.ru будет опубликован 4-й эпизод форума «Ученые против мифов. Пробуждение Пингвахотепа». Он посвящен именно антропологии древних египтян. И выступать будет Ирина Решетова, кандидат исторических наук, сотрудник группы физической антропологии отдела теории и методики Института археологии РАН и вообще участник российской археологической экспедиции, которая работает в Египте возле пирамид Гизы вместе с нашим другом Максимом Лебедевым. А в роли вредного оппонента выступит Станислав Дробышевский. Он был не на шутку вредный. И задал Ирине немало острых вопросов, заставил ее поволноваться. Это очень интересно. Завтра в 19:00 на канале Anthropogenes.ru. А в субботу нашу египетскую неделю продолжит прямой эфир в формате «Эффект присутствия». Вместе с египтологом Владимиром Большаковым мы отправимся на экскурсию по Египетскому музею в Турине. А вы, дорогие друзья, сможете задать Владимиру ваши вопросы. А вот что нас ждет на следующей неделе, могу сказать только, что в четверг выйдет 5-й эпизод «Ученые против мифов» нового сезона. Денис Байгозин будет рассказывать про бытовую химию. Действительно ли она такая страшная? Бывает ли она эко-био? А в субботу у нас онлайн-лекция Ольги Жоголевой про сезонную аллергию. Кстати говоря, не в плане рекламы, я к Ольге Жоголевой ходил на прием после ее выступления на нашем 16-м форуме и должен сказать, что вот сейчас, находясь в Краснодарском крае, я переношу местное цветение значительно легче, чем это было год назад. Вот серьезно, после визита к ней. А в субботу она у нас будет, в следующую субботу, 28 мая, она у нас будет выступать. Готовьте ваши вопросы. Она замечательный аллерголог.
1: Коротенько напомню о том, что если вам нравится общаться в чате данной трансляции, вы можете продолжить это делать. Сейчас в чате появится ссылка на наш уютный телеграм-чатик, в котором мы общаемся, периодически приходим и тоже дружно с вами обсуждаем. Обязательно спрошу после окончания стрима, как вам стрим.
0: Спасибо, Виталий. И следующий вопрос задает опять Кем, на этот раз поддержавший наш стрим. Спасибо вам, Кем.
2: Спасибо.
0: Что все за... Да, он, значит, сетует. Что все за странные вопросы насчет времени в египетском языке? В эстонском и финском языке будущее время отсутствует, например. У меня вопрос хоть не по теме. Была ли в Египте нотная грамота? Они же уже играли на музыкальных инструментах.
2: Я, кстати, про глаголы в египетском языке, опять же так, заранее еще раз говоря, что я небольшой специалист, хочу сказать, что глаголы вообще в египетском языке по временам вообще практически не меняются. То есть там определить время, то есть это прошлое, настоящее, там по форме глагола самого вы не определите. Там есть к ним там, какие-то добавляются предлоги-суффиксы. Вот. Но сам глагол остается практически неизменным. Ну, в египетском языке много чего нету. Там гораздо есть более классные вещи, которых там нету. Там, как вы, наверное, обратили внимание, нет, например, разделителей между словами и предложениями. Вот, представьте себе, что текст идет сплошняком вообще, без всяких разделителей. Это, конечно, радует. Дальше текст может идти вправо, налево и слева, направо. Ну, ладно. Это как бы я отвлекаюсь. Значит, по поводу нотной грамоты, значит, насколько мне известно, таких изображений не найдено. Но известно, что музыка была, что она играла важную роль. Есть находки археологические, собственно, изображений музыкантов, которые играют там на арфах, на флейтах, на каких-то ударных инструментах, на этом систре вот этом. Есть находки самих музыкальных инструментов. Судя по всему, были какие-то произведения, там песни, и, может, и даже какая-то самостоятельная религиозная музыка, которая упоминается там в текстах. Но вот насколько я знаю, можно предположить, что как-то они записывали, но мы не знаем как.
0: У Валерия Сенмут есть даже не один, по-моему, ролик на эту тему. Идите, друзья, если вам интересна тема египетских музыкальных инструментов, на канал Валерий Сенмут, и у него есть там отдельное видео, посвященное древнеегипетским музыкальным инструментам, а точнее их реконструкциям, конечно.
2: Их там всяких изображений много очень, музицирующих, танцующих, то есть музыка у них играла весьма важную роль. Трубы там, кстати, военные музыкальные инструменты, какие-то там серебряные трубы, которыми, видимо, там трубили начало боя, что-то такое.
1: Вот. Спасибо.
0: Ну и, наверное, на этой оптимистичной ноте, музыкальной ноте, я бы сказал, находясь 2 часа в эфире, мы скажем спасибо нашим зрителям.
1: Ой, Гоша, давай я покажу. Да. Вот Мариша подсказала, что тут картинка из Кемерово, она же у нас регулярная и круглосуточная. Собственно говоря, вот что сейчас там происходит. Вы видите на переднем плане, собственно говоря, установку, в которую установлена, опять же, простите за повторение, ваза, она чуть-чуть дальше, вот там мышь, который как сумасшедший носился, сейчас чего-то там поедает. Местный мышь, очень прикольный.
0: Да, но зрители могут сказать, что мышь используется в качестве тягловой силы, именно она крутит. Вот это самое сверло.
1: Да, вот это вот одна машина.
0: Знаменитая машинесса. Ну, на самом деле, если подключиться днем по кемеровскому времени, можно увидеть, как это все происходит вживую. И, кстати говоря, я сегодня уже говорил, мы готовим ролик, где мы провели измерение настоящей древнеегипетской вазы в Пушкинском музее, вазы, которой 5000 лет, и сравнили ее различные измерения, точность, скажем так, симметричность, толщину стенок с тем, что получается в эксперименте Ольги Вдовиной.
1: И все? И спасибо вам огромное, что были с нами. Спасибо Гоше, спасибо Саше, Марише, Ксюше за то, что весь этот стрим состоялся. Ну и мне спасибо. Я тоже вроде как некоторые усилия приложил. А, друзья, спасибо, что смотрели, за то, что поддерживаете, за то, что продолжите находиться вместе с нами. До скорых интересных встреч. Пока.
0: Пока.

0: Всем добрый вечер. Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра «Архэм». Мы продолжаем наши эфиры путешествия с тунтуралистом Александром Хабургаевым. Сегодня вторая часть доклада, лекции «Путешествия. Первые цветы. Часть 2». Александр, прошу вас.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, дорогие. Можете загадывать желание. Вы между двумя Александрами. У нас за штурвалом сегодня опять Александр, так что все будет хорошо. Вот, извините, чуть-чуть перезадержались, но это не мы виноваты, это чисто технические причины. Вот. Ну что, ребят, вот видите, какой оказался длинный, интересный у нас рассказ. Я был уверен, что мы в прошлую лекцию уложимся. Вот, а потом стал вот к сегодняшней готовиться, думаю, надо еще про это рассказать. О, и про это надо рассказать. И про... Ну вот, ребят, постараюсь в этот раз, наконец, уложиться. Итак, на чем мы с вами остановились? Мы с вами остановились вот на этом чудесном, замечательном цветочке. Видите его, да? Ну, по-научному он называется пульсатила. По-русски его называют обычно прострел. И есть еще одно название, такое очень древнее русское название. Вы, наверное, его слышали. Сон-трава. Слышали, да? Вот сон-трава – это и есть прострел, это и есть пульсатила. Ну, давайте начнем с пульсатилы, да? В очередной раз вам говорю, братцы дорогие, что когда вы слышите латинское название у растений, то, скорее всего, оно не латинское, а греческое. Потому что, ну, это условно называется латинское название. На самом деле, очень часто там греческие корни. Пульсатила. Ребят, вот пульс у вас мерили, наверное, доктор, да? Пульс. Что такое пульс? Пульсация. Ну, я вот в книжках встречал такой перевод, что пульсатилу так назвали от греческого слова, ой, по-моему, то ли вертеться, то ли что-то в этом роде. На самом деле нет. Пульсатила – это приводящее в движение. Почему приводящее в движение? Потому что малейший ветерок, и вот этот вот цветочек нежный, он оживает, он начинает вибрировать, а посмотрите, сколько у него волосочков, нежных-нежных волосочков, как пушочек такой, да? Зачем ему это нужно? Это мы сейчас до этого момента доберемся. Теперь, значит, с названиями. По-русски прострел. Почему прострел? Ну, есть такая легенда, что когда... дьявола свергли с небес, то он искал, где бы от Божьего гнева спрятаться. Была, видимо, весна, и он сделался маленьким, как гномик, он же все умеет, и спрятался в листьях прострела. Архангел Михаил, который его искал с пучком стрел в руках, он его там заметил и метнул в него пучок стрел. Эти стрелы, они пробили листики прострела, и вот прострелили эти листики, и вот они такие вот рассеченные. Ну, ладно, древние люди всегда что-то придумывали, это прекрасно, это все-таки творчество. Кстати, я очень советую, ребят, если вам попадется вот такая замечательная книжка, это книжка позапрошлого века, конец 19 века, это Николай Федорович Золотницкий, называется «Цветы в легендах и преданиях». Их много было репринтных изданий. Дети мои, что такое репринтные? Всем понятно, да? Что такое репринтные издания? Все знают, да? Слово «принт» – печатать, да? А репринт – это частица «ре» возвратная, да? То есть это когда перепечатывают книжку такой, какая она вышла там в 19 веке. С ерями, с ятями, со старой орфографией, с гравюрами, только бумажка современная и обложечка современная.
0: Скажите еще раз, пожалуйста.
1: Да, пропадаем, раз, да?
0: Нет, покажите еще раз книгу.
1: А, книжку показать. Все, да. Понял. Вот она. Ну, их много разных изданий. Ребят, если повезет, у меня вот в Москве есть дореволюционное издание. Это всегда ж приятно, да, дореволюционные книжки. Там каждая цветная картинка проложена папиросной бумагой, тисненной. Совершенно другое ощущение. Вот. Ну, вот такая вот легенда. Почему сон трава? А потому что, ребята, пульсатила обладает седативным действием. Седативное – это успокаивающее действие. Вот. Ну и действительно из него делали какие-то там, видимо, сонные зелья. Значит, начнем вот с чего. Это семейство лютиковых. Помните, я вам говорил, лютиковые как будет, да? Ранункулюс на латыни. Распространены они вот по всему северному полушарию, да? У нас они в Сибири, на Урале, на Алтае, в Северной Америке, в Канаде, вот по всему вот этому кругу. Вот, пульсатилу можно встретить очень-очень много разных видов. Я сейчас не помню сколько, но, по-моему, около 40 видов. Но мы лучше всего, конечно, знаем пульсатилу обыкновенную, да, а там есть еще прострел весенний, прострел японский, прострел китайский, армянский, золотистый, даже есть прострел сомнительный. Вот такое смешное название. Ну, ученые любят такие названия давать. Почему такие пушистые, да? Две причины. Ну, во-первых, это защита от холода. Потому что, давайте следующее посмотрим, Александр, картиночки, да? Покрутим немножко. Вот, видите, это я лежу на целой поляне прострелов. Это Шайтан-Тау, чертова гора. Это один из кластеров Оренбургского заповедника. Мы приехали ночью, уже усталые такие, и утром вылезаем. А там все склоны голубые, это такая красота, просто фантастическая красота. Вот, видите, бывают белые, давайте покрутим, Александр, вот бывают белые прострелы, да, где у меня тут шпаргалочка моя, вот, бывают они розовые, давайте прокрутим дальше. Вот, но очень нежный цветок. Кстати, прекрасно растет, давайте еще дальше посмотрим, Александр, там еще были. Вот, видите, какое целое поле. Вот в природе это выглядит приблизительно так. Очень короткое время, когда целые склоны, они становятся небесно-голубыми. И среди них, если вы обратите внимание, очень часто, ну не очень часто, так скажем, один цветок на 100, на 200 цветков голубых попадается беленький. Это явление называется, помните, мы с вами говорили, как полиморфность, разнообразность. Поли – это много, морф – это облик, да? Полиморфность. Вот бывают такие выщепления. И знаете, что интересно, ребят? Вот по вот этим выщеплениям геологи очень часто находят полезные ископаемые. Связь тут абсолютно прямая. Ну вот мы с вами дальше будем говорить про ветреницу – это анемона. И вот она белоснежная. Но если ветреница розовая, то геологи знают, что здесь уже наверняка есть марганец. А марганец все-таки это достаточно ценное вещество. И вот благодаря прострелам открыли залежи никеля в Северном Казахстане. Но это было еще в 20 веке, потому что обратили внимание, что там цвет меняет, он становится такой сиреневато-беловатый. Вот, и сразу геологи смекнули, что-то здесь такое в земле не то. Стали рыться и нашли целые залежи никеля. А никель – это еще лучше, это очень-очень такой полезный металл. Почему? Вот вы обратили внимание, ребят, что первоцветы, они все такие вот, вот помните, у нас был галантус, да, подснежник, помните, у нас был белоцветник леукоем, и очень часто они вот такие вот поникшие. Ну, здесь несколько есть причин. А главная причина, конечно, это они таким образом уходят от холода, цветочки, и прячутся в рыхлый снег, потому что очень часто эти цветы заносят снегом. И таким образом вот этот вот нежный цветочек, он может сохраниться. И у растений есть куча приспособлений. Вот у тех первоцветов, которые вылезают, когда еще холодно, минусовые показатели, там минус 2, минус 3, а то и все минус 5, снег. И у них есть самые-самые разные приспособления, чтобы не замерзнуть. Что такое антифриз, вы знаете, да? Фриз – это мороз, антимороз. Ну вот папа или мама, кто у вас за рулем, наверняка не замерзаечку такую заливает, да, в машину, которая стекла чистит. Антифриз вырабатывают своеобразные и растения. Ну, у них есть очень много для этого всяких способов. Самый простой – это повысить концентрацию сахаров. Да? Еще они делают за счет… Вот, ну, они делают такую очень-очень густую плазму. И это тоже помогает не замерзнуть. Ну, вот ученые изучают, там очень много действительно очень интересных приспособлений. И раньше была модная такая наука бионика. Это подсмотреть что-то у природы, что такое хитрое приспособление, и перенести это в инженерную мысль, обличить. Ну, вот сейчас про бионику как-то очень редко слышно. Видимо, уже все, что было в природе, все уже слямзили люди и все воплотили в своих конструкциях. Хотя, может быть, просто плохо смотрели. Еще у прострелов очень интересная семечка. Вот я, к сожалению, не сделал картинку, уже потом пожалел. У них семечка с такой длинной-длинной, с длинным хвостиком. Вот. Это называется ость. Ну, давайте посмотрим, там, по-моему, дальше еще прострелы, да, Александр? Да. Вот. Дело в том, что прострел... А вот, видите, беленькие попадаются. Вот они пошли, беленькие. Дело в том, что прострелы, они очень симпатичны в любое время года. Почему их очень любят сажать на участке? Ну, у некоторых из вас наверняка растут, да, в цветниках. Потому что они очень красивые, когда они цветут. Они очень красивые, когда цветки уже отцвели. И такие пушистые хохолки семян у них созревают, как метелочки. И вот этот пушистый хохолок – это семечко и длинная-длинная ость. Потом ветром, как у одуванчика, семечки на этой ости уносятся. Где-то там они зацепились за землю. А дальше, как только станет влажно, эта ось начинает закручиваться, как спираль. А она же ведь непростая. У нее такие зазубринки, как у гарпуна. И она как-то вот втыкается в землю и начинает туда входить и входить. То есть высохло солнышко, она разошлась. Опять стало влажно, она опять спиралью скрутилась, дальше зашла. И таким образом она, эта ось вбуравливается в почву и за собой туда в почву затаскивает семечко. И после этого семечко уже прорастает. Вот такая вот там хитрая система. Ну, кстати, вот пушок у прострелов, а еще пушок очень многих растений, которые растут высоко в горах. Вот эдельвейс знаменитый, да? Но у него пушок по другой причине. Он этим пушочком спасается от солнечной радиации. Ну, давайте, Александр, очень хорошо, следующая картиночка. Следующая картиночка – это у нас пошли рябчики. А вот совсем он не рябой, этот рябчик, да? Почему так? Как вы думаете? Ну, это вот у нас рябчик Михайловского. А вот давайте следующую посмотрим картиночку, Александр. Ага. Ребят, знаете, что это такое? Во что играют там на денежке? Это кости. А как кости играют? Никто никогда в кости не играл. Для этого существует такой стаканчик. В нем кости потрясли-потрясли и выбрасывают на стол. И вот это вот стаканчик в форме бокальчика, он в Древнем Риме назывался фритула. И в честь вот этой фритулы, на которую очень похож цветок рябчика, назвали растение фритилярия. То есть фритилярия – это официальное научное название, а мы это растение называем рябчик. Это тоже первоцвет. Ну, если прострел, вот видите, это тоже рябчик. Они очень многообразные. Ребят, рябчиков огромное-огромное количество. Я вот сейчас не помню, там сколько уже видов, но очень много. Тоже где-то, ну, я не знаю, может быть, 40-50, не меньше. Следующие, давайте, вот. А вот теперь, видите, это рябчик шахматный. Вот вы когда-нибудь в природе видели шашечки, чтобы что-то было раскрашено в клеточку? Ну, в полосочку сколько угодно. Вон зебра, огромное количество рыб в полосочку, хвосты полосатые, не редкость, да, тигр полосатый. А бывают и шашечки, видите? Поэтому он так и называется. Рябчик шахматный. Ну, у шахматного рябчика есть еще такая белая форма. Он тоже достаточно полиморфен. Он просто светлее и темнее бывает. И ученые, селекционеры вывели белый такой же рябчик. Он называется альба. Альба – это белый на латыни. Вот если белая форма у цветочков, то она маркируется как альба. Как увидели альба, все понятно, это белый. Давайте дальше посмотрим рябчики. Это рябчик камчатский. Дальше посмотрим. Это вот рябчик, он называется бледно-желтый. Вот у меня растет уже лет, наверное, 10-15. И хоть бы что. Очень красивый рябчик, я его люблю. Он высокий. Он вот такой вот у него... Ну, сантиметров 40, наверное, цветонос, весь в цветочках. На юку похож, да, немножко цветы. То есть можно, ребят, вот. А вот это самый главный. Это всем рябчикам рябчик. Видите, он как в короне, да, он так и называется. Рябчик императорский. Империалис на латыни. Фритилярия империалис. Это парень южный. Он растет где-то вот в Турции, в Иране. И вот туда даже в Индию до Кашмира. Вот это вот все его... места произрастания. Но рябчик императорский разводят и у нас. Вот покажите, Александр, следующую картиночку. Вот это мои рябчики. Но это давно еще. Видите, у меня еще даже волосики какие-то были, машины старые. Вот. Ну, давайте следующий покажем картинку. Вот, это желтый. Бывает желтая форма. Желтая форма маркируется как лютея. Лютик, да, лютея – это желтый. Значит, что касается рябчиков, ребят. Значит, это тоже эфемероид. Вот он растет в пустынях, а там все-таки жарко, и в Иране, и в Турции, это ж юг, да? Вот, поэтому весной, когда степь или пустыня напитана влагой, он очень буйно вегетирует, а потом вся эта ботва у него засыхает, становится такая жухлая и некрасивая, и луковица засыпает еще месяцев на 9-10. Ну, и если вы разводите рябчики, то лучше их в это время выкапывать. Некоторые не выкапывают. Они у нас не вымерзают в нашем климате, что удивительно. Совершенно спокойно они зимуют в почве. Ну, зарывают их немножечко поглубже. Или они сами зарываются, даже луковицы, немножечко туда поглубже от холода. Но если вы не будете выкапывать луковицы рябчика, то, скорее всего, он у вас либо не будет цвести, либо цвести будет очень плохо, хило. Вот меня очень часто спрашивают, а почему у нас рябчики императорские не цветут? Я говорю, ребята, а вы выкапываете? Нет, ну вот и все. Мало того, что его нужно выкапывать, его нужно летом вместе с тюльпанами и с гиацинтами держать в самом-самом жарком месте, чтобы там ему было жарко, как вот в родной пустыне. Я их держу, обычно у меня там есть такой летний домик, железная крыша, и там такая жарища, как вот залезешь туда летом, прямо как в парилке крыша-то накаляется. И покажите нам, Александр, следующую картинку, мы увидим луковку, у него очень интересная луковка у рябчика. Она большая, во-первых, вот такая вот луковица здоровая. Вот видите, какой у него красивый с желкованием, бывают такие формы золотистые. Следующий, Александр, давайте посмотрим. Вот, вот она луковица. А вот такая вот здоровая, если это уже старый рябчик, матерый рябчик, то внутри у него образуется дырочка. Ребят, не пугайтесь. Это цветонос, когда завял, когда он отсох, он отвалился. А в том месте, где был цветонос, образовалась дырочка. Ничего страшного. Это совершенно нормальная, хорошая луковица. Единственное, братцы, это то, что они страшно совершенно воняют. Я хотел сказать, пахнут, но это не пахнут. Ну, я не думаю, что кому-то этот запах понравится. Больше всего этот запах не любят мыши, потому что мыши, как только почувствуют этот запах, зажимают носы и сразу в рассыпную, в разные стороны. Вот поэтому считается, что рябчик императорский – это самое лучшее средство от мышей. Итак, вы откопали рябчики. Помните, я вас учил как, да, ребят? Рябчик, он большой, у него луковица. Поэтому лучше всего использовать вот эти вот сетчатые ящики, которые на задворках овощного магазина вам даром с удовольствием отдадут. В них овощи продают и фрукты. Вот берете этот пластиковый сетчатый ящик, на него полный ящик закладываете хорошую дренированную землю, богатую гумусом, что называется. Сверху расставили луковицы фритиллярии и закопали вот где-то вот на такую вот глубину. Ну, считается три луковицы, да, рост три луковицы – это вот то, что доктор прописал. Можно чуть-чуть поглубже. А потом вы после цветения откопали, и ни в коем случае ботву вы не обрываете. Вот прямо так с ботвой вместе рябчики и закладываете, потому что из ботвы, вот из этой, весь, все питательные соки, они должны перетечь в луковицу, вот туда, в подземное хранилище. И только когда ботва уже совсем высохнет, вы ее выдергиваете оттуда, выбрасываете, получается вот такая вот дырочка. И лежат у вас, лежат эти луковички. Александр, покажите следующую картиночку. А вот где-то уже, наверное, в августе месяце появится нежная бородочка такая вот белых корешочков. И это значит, что пора нам их сажать. И под зиму, где-то в августе, ближе к сентябрю, мы с вами опять берем сетчатый ящик, раскладываем там луковицы и сажаем их под зиму. И вот тогда они у вас будут гарантированно цвести каждый год и радовать. И гости будут к вам приходить и завидовать, какие у вас потрясающие цветы. Для чего еще ящик нужен, ребят? Он еще нужен потому, что рябчики размножаются еще и вегетативно. Дочерними луковками, маленькими. И если вы без ящика их будете сажать, вы потом эти луковки будете копаться там с очками или с лупой искать в земле. Ну, зачем это нужно? А так вы ящик достали, и вот они все луковки никуда не денутся. Едем дальше. Едем дальше. Кто у нас там следующий? Вот. А это называется рябчик русский. Видите, какие у него усики, да, красивые. Он как лиана. Он обычно на опушке леса, он в балках степных, где вот уже какие-то кустарники. То есть это не просто рябчик, это рябчик, который растет как лиана. Он поднимается, цепляется за другие травы, за кусты. Но шахматный рябчик, рябчик русский, вот следующий, Александр, покажите картиночку. Вот, это я его снимал там же, кстати, в Оренбургском заповеднике. Видите, он тоже шахматный. У него, правда, этот рисунок не так отчетлив, как у шахматного рябчика. Но на просвет видно, вот такие вот шахматиночки, они все-таки просвечивают. Ну, он такой очень скромный, но очень симпатичный. Я его очень люблю. У меня он тоже есть. То есть, ребят, если вы как-то вот полюбите рябчики, фритиллярии, то вы можете у себя дома собрать целую коллекцию. Потому что, ну, видов 15-20, можете меняться. Вы в интернете можете найти таких же, как и вы, коллекционеров, будете обмениваться. Ну, что-то можно купить, что-то подарят наверняка, потому что коллекционеры настоящие люди душевные. И очень-очень много рябчиков, которые могут расти в вашем саду. Это всегда здорово. Следующий давайте посмотрим. Вот. А это у нас кто? Это кандык. Вот такое название – кандык. Ну, научное название его – эритрониум. Их около 20 видов. Кандыки, ну, они так же, как и прострелы, растут вот где только не растут. Они и на Кавказе растут, и в Турции растут, и в Средиземноморье… Нет, в Средиземноморье я их не встречал. Вот, и у нас в Сибири растут, на Алтае растут кандыки. Их очень-очень много, эритрониумов. Ну вот, что такое эритрониум, да, почему эритрониум, откуда такое название? Эритрус – это красный эритрониум, да, и хотя кандыки бывают не только красные, они бывают и желтые, они бывают и белые, у них очень невысокий цветонос, вот такой вот, но это очень интересно, это семейство лилейных уже. Это семейство лилейных. Давайте следующий посмотрим. И еще у кандыков, что интересно, вот видите, он из-под снега прямо вылезает. Вот, он тоже очень выносливый такой парень, кандык. Кандык, кстати, на тюркских языках – это собачий зуб, если мне память не изменяет. Почему собачий зуб? Ну, вот не знаю, почему-то им показалось, что на клык собачий похож. Давайте следующий посмотрим картиночку. И вот там у нас дальше пойдут… разные, вот, видите, как они. Естественно, ребят, вот как вы думаете, к какому семейству относятся? Ну, конечно, что тут думать, к лилейным. Это семейство лилейных, у него луковица, как у лилии. Мало того, что луковица, у него луковица еще очень вкусная и съедобная. И многие тюркские народы, кстати, ели кандыки степные, татары ели, да, не только татары. Ну, это там, где их много. Вот давайте посмотрим следующую картиночку. Там их будет много-много-много. Вот видите, прямо поля до горизонта становятся такие вот фиолетово-сиреневые от кандыков. Он еще медонос. Поэтому пчелки тоже кандыки очень любят. И даже иногда, вот если вы будете на рынке, там продают мед липовый, мед акацевый, мед кандыковый. Вот. Это, наверное, откуда-либо с Кавказа, либо откуда-то с Алтая везут. Вот я сейчас не помню, но если хотите, можете поискать. Там даже сладости какие-то делают из этих луковиц. Их и пекут, и супы с ними какие-то делают, типа суп-пюре. Но, ребята, с этим совсем нужно очень-очень аккуратно. То есть, вот у меня есть настольная книжка, я вам ее уже показывал. Это Наталья Георгиевна Замятина. Мы с ней знакомы достаточно хорошо. Это чудесная женщина, которая уже лет 50 занимается. Она преподает на кафедре фитотерапии Первого медицинского института. И в Первом медицинском институте есть такой тайный ботанический сад. Никто о нем не знает, туда посетители не пускают, это в районе вот туда, за Красной Пресней. Вот там есть такой тайный ботанический сад, где Наталья Георгиевна работает. И вот посмотрите ее книжки, да? Вот если Наталья Георгиевна какой-то рецепт дает, вот так приготовить, так надо растения обработать, и вот тогда это можно есть. Потому что очень-очень много ядовитых растений в природе, и такие вот эксперименты могут плохо кончиться. Так, ну давайте дальше посмотрим, что у нас. Вот, это пошли разные кандыки. Видите, белый кандык такой ветвистый. Давайте следующий посмотрим картиночку. Эритрониумы. Вот, желтый чудесный кандык. Да? То есть кандыков, не, ребят, можете и кандыков собрать целую коллекцию, конечно. Вот. А вот это у нас что? Это настоящий первоцвет. То есть это не просто первоцвет, а это растение, у которого официальное название первоцвет. Ну, латинского имя примула. Прима. Это же первый, помните? Прима балерина, примадонна. Это же первое. Потому что зацветает одно из первых. Только-только стаял снег, и уже появляется примула. Ой, сколько же у нее всяких названий. Примулы называют ключики, баранчики. Вот я сейчас не помню уже всех этих народных названий, но мы к ним еще придем. Почему ключики? Вот, ребят, больное народное воображение, причем, что интересно, не только наших русских народов, российских народов, да, но и античных народов, почему-то не античных, а, я бы сказал так, раннее средневековье, да, вот, почему-то увидели что-то похожее с амбарным ключом. Вы видите? Я нет. Я каждый раз рассматривал разные примулы, их очень много всяких видов. И как-то вот у меня ассоциации с ключами никогда не было. Но огромное количество легенд, преданий, вот не только Золотницкий их собирал, что там апостол Петр уронил ключики от рая, они упали на землю, рассыпались, превратились в цветочки. Ну, огромное количество всяких вариаций этой легенды. Но здесь еще одна такая штука есть. Старое древнее славянское название «разрыв трава». Слышали, да? Вот «разрыв трава» – это как раз примула. А почему «разрыв»? Потому что говорят, что эта трава давала чудодейственную… У нее была такая чудодейственная сила открывать любые замки. То есть вот всякие лихие люди, грабители наивно полагали, что примула поможет им справиться с каким-нибудь замком, который нужно вскрыть. Есть еще одна легенда. Дело в том, что очень часто попадается название как «параличная трава». Оно и за рубежом фигурирует. У нас это, видимо, калька, параличная трава. Почему параличная трава? А потому что это уже античная история. Был такой прекрасный юноша, которого звали Паралисос. И вот этот прекрасный юноша Паралисос, он в кого-то там влюбился, а вот в кого он там влюбился, непонятно, то ли в богиню, то ли в нимфу, то ли в простую смертную, это не суть. Главное, что она не ответила ему взаимностью. А юноша Паралисос был такой чувствительный, такой нежный, что он перестал есть, перестал спать, он стал чахнуть. Вот, а очень скоро он от тоски, от такой, он просто занемог и лежал, не он даже пошевелиться уже не мог. У него не было сил даже пошевелиться ни рукой, ни ногой. Паралисос, да? Вы думаете, поэтому паралич? Может быть, нет. Ребят, паралис, паралич, да, это расслабление. Поэтому, ну, с таким именем, видимо, юноша был обречен на паралич. Ну, и это растение еще называют дедактион. Дедактион – это цветок 12 богов. Почему 12 богов? А потому что в это время 12 богов, олимпийцев, которые это дело заметили, они собрались около этого юноши, их было ровно 12, и стали думать, что же мы с ним будем делать. Кто-то говорит, ребят, ну давайте мы его вылечим, мы же боги, мы все умеем. А кто-то умный из богов говорит, ну а что мы его вылечим, а он, любовь-то неразделенная, он опять сохнуть начнет, не пойдет. А кто-то говорит, может, Амура позовем, пускай он стрельнет своей стрелой в эту вот девушку, чтобы она его полюбила. А кто-то из умных богов говорит, ну а зачем? Ну это же как укол, да? Ну стрельнет, она воспылает к нему любовью, а потом они поженятся, действие этой прививки закончится, и какая у них будет жизнь ужасная. Ну, подумали они, подумали, и превратили юношу Паралисоса в прекрасный цветок примулы. Ну, вот примула – цветок любви. И давайте дальше посмотрим, Александр, картинки, да? Давайте посмотрим, вот. А вот здесь, видите, это вот я сфотографировал, есть такая потрясающая книжка старинная, тоже 19 века, Кернер, двухтомник о растениях, по-моему, «Жизнь растений» он называется, до революции издавалась. И вот там эта картинка с примулами, а вот видите, что написано? Первоцвет ублюдок и его производители. Что же за ублюдок такой, ребят? Вот слышали такое ругательство? Ах ты, ублюдок, да, иногда. Ублюдок в 19 веке, в 18, наверное, тоже было вполне такое цензурное слово. И ублюдками называли дворняшек, всякие помеси. И вот это первоцвет ублюдок, это что значит? Это значит, произошло переопыление, и вот такой вот ублюдок, а вот и его производители, это от которых он, видимо, вот переопылился, и то, что вот мы с вами называем разброс. Да? Вот если мы семенами размножаем растения, то всегда будет какой-то разброс признаков. Если мы с вами размножаем вегетативно, помните, что такое вегетативно, дети мои? Вегетативно. Это делением куста, это отросточком, это может быть даже в меристеме, точка роста, да, в пробирочке делают ученые. Это мы получаем клон. Точно такое же растение. Или прививкой, да. Вот хорошее яблоня у соседа, он дал тебе череночек, ты его привил и получил точно такую же яблоню. А если мы с вами размножаем семенами, то тут начинается вариативность, разбросы. И вот как раз при перекрестном опылении таких разбросов еще больше, потому что кто-то в папу пошел, кто-то в маму. Крутим дальше. Крутим дальше. Давайте следующую картиночку. Вот, видите, сколько примул. Вывели колоссальное количество. Ну, примул-то и так очень много разных видов, да? Вот, их очень много примул. И каких только нету. И бывают высокие примулы, бывают прямо из земли, практически без цветоносиков. Есть китайские виды примул. У них на прямо грозди цветов на одном цветоносе. Из них тоже путем перекрестного опыления выводили очень интересные сорта. Но я вам хочу сказать еще одну такую штуку, ребят. Вот иногда вы, особенно зимой, часто видите в магазинах продают примулы вот с такими цветками. Вот такие вот огромные цветки, красивые до невозможности. И вот вы подарили маме или бабушке на день рождения такой цветочек. Вот такой вот огромный. Мама или бабушка, ну они же у нас женщины сердобольные, они его додержали до весны, а весной пересаживают в открытый грунт у себя на даче или на клумбе, да? А потом на следующий год смотрят, а там 2-3 вот такущеньких цветочка, да? И мама, бабушка очень бывает расстроена. Ну как же это так? Он был так, что-то я не так сделала, наверное, ему почва не понравилась или еще что-то. Вот вы сразу должны сказать маме или бабушке, что это такая вот горшечная культура, которая за рубежом предназначена исключительно для подарков. Ну, то есть мы дарим обычно цветы в срезке, да, и ставим их в вазочку с водой. А вот у них там на Западе принято дарить вот такие вот в торфяном субстрате, как правило, они, это верховой торф кислый. И они разгоняются различными стимуляторами, гормональными препаратами до вот такого вот неестественного пышного цветения. Это касается и примулы, и азалии, и каланхои, и других, да? То есть это вот в горшочках цветы, их задача быть большими, пышными, красивыми. А потом, ну, их ставят в кашпо какой-нибудь, чтобы красивая была, как вазочка. Ну, а потом хозяйка на Западе, когда они овяли, она просто берет и выкидывает это в мусоропровод или на помойку, да? Ну, наши-то женщины не такие. Наши женщины сердобольные, и они пытаются откачать, выходить эти цветочки, и очень переживают, что, ну, откуда им быть такими же? Ведь, ну, представляете, после того, как дальше у этого цветочка начинается то, что вот наркоманы называют ломкой, да? То есть они начинают страдать, мучиться, потому что у них все силы ушли в это неестественное цветение, и очень многие после этого погибают. И вот это вот вы должны знать, ребята. Так, ну давайте дальше посмотрим на примулы. Вот, видите, какие только сорта. Кстати, ребят, забыл вам сказать самое главное. Почему баранчики их называют? Потому что молодые листочки у примул, они морщинистые. Они морщинистые и морщинистые, похожи на таких зеленых барашков с курчавой шеей. Зачем это примуле нужно? Как вы думаете? Я вам дам одну подсказку. И в это время, когда они выходят наружу, вот эти вот молодые цветочки, бывает очень мало осадков. И растению надо сохранить влагу. Влагу задерживают мелкие-мелкие ворсиночки на листике. А вот такая вот морщинистость, она увеличивает площадь листа. То есть можете себе представить, да, если его разгладить, он же станет огромным. А если он съежится в весь морщиночках, он станет маленький и компактный. Так вот, в этих маленьких морщинистых сочных листиках три листика в день, салатик, это ваша суточная, даже не ваша, а это суточная норма витаминов для взрослого человека. В Англии даже выращивают салатные примулы. Ну, англичане, они вообще чокнулись на примулах, это сейчас будет отдельная история. Они просто помешались на них. То есть, это такой национальный цветок с помешательствами. Сейчас вам расскажу. Давайте следующую посмотрим картиночку. Видите, потрясающие сорта. Это, кстати, англичане начали.

была большой редкостью. Вот. Но он был потрясающе умный, он был очень хитрый, умный, у него были стратегические мозги. Кстати, Суэцкий канал – это его детище. Он уговорил Ротшильда, чтобы тот выделил денег, и Британская империя на этом Суэцком канале, боже мой, как заработала в свое время. Так вот, не всегда он был таким. Покажите, Александр, следующую картиночку. Когда-то он был пылким, романтическим юношей. Вот таким вот. И какое отношение сэр Дизраэль... Кстати, он еще и писатель. Вот. Какое же отношение он имеет к примулам? А вот самое непосредственное. Ребят, я вам говорил уже, что англичане на примулах чокнулись. У них даже были специальные театры примул. То есть это были такие вот постаменты. Задник был бархатный, черный, натянут, чтобы на них было видно. И вот аурикулы были... аурум. Помните, что такое золото, да, аурикула? Мучнистые примулы, которые как посыпаны такой мелкой-мелкой-мелкой мукой серебристой, да? Вот эти все примулы, они стоили баснословно дорого. Их держали очень богатые люди. Торговцы на хороших сортах делали целые состояния. И вот однажды сэр, ну, тогда еще сэром не был, он просто был Дизраэль, оказался с приятелем, ему было лет 20, он оказался в гостях на балу. И с приятелем они стояли в стороночке, и вдруг они увидели очаровательную юную леди. И у этой юной леди на голове был венок из примул, из разноцветных, очень красивых примул. Ну, скорее всего, я думаю, что юноши решили таким образом с девушкой познакомиться. Но в хрониках пишут так, что Дизраэли со своим другом поспорили аж на 10 гиней. Это колоссальные деньги, ребят. 10 гиней, гиней золотая денежка. Это просто колоссальная сумма. Вот, они поспорили на 10 гиней. Дизраэли подошел к леди, потому что его никто и не представил, извинился за дерзость, сказал: извините, но вот мы с приятелем поспорили, настоящие у вас примулы или искусственные, потому что, конечно же, искусственные цветы делали уже и в 18-м, и в 19 веке такие, что от настоящих не отличишь. Девушка улыбнулась. Сказал: нет, мне жалко ваших 10 гиней, которые вы проспорили своему другу, они настоящие. И она сорвала один цветочек и вставила его в петлицу сюртука Дизраэли. Он был счастлив, так завязалось их знакомство, и даже вспыхнула любовь со взаимными чувствами, но, к сожалению, случилось так, что девушка скакала верхом, упала с лошади и умерла. Долго болела, мучилась и умерла. И Дизраэли был настолько несчастлив, что всю свою долгую жизнь, он женился, у него потом дети пошли, но всю свою жизнь, круглый год, где бы ни появлялся сэр Дизраэли, у него всегда в петличке был цветок свежей примулы. Но он был очень богатым человеком, поэтому у него были свои оранжереи, в которых умелые цветоводы выгоняли эти примулы так, что круглый год он мог цветочек сорвать и вставить себе в петличку. Ну, давайте дальше посмотрим. Вот, вот это пошли мучнистые всякие примулы. Их даже держали под стеклянными колпаками, потому что достаточно было восторженного дыхания, вот такого, и сразу вот это вот мучнистое... мучнистый налет тут же опадал. Поэтому вообще их старались не трогать, они были под колпаками, и вот приводили гостей, показывали как гордость, как диковинку. Давайте следующую посмотрим картиночку. Вот. Вот, видите, тоже все мучнистые. Дальше давайте посмотрим. Каких только нет примул, просто фантастические, конечно. Вот, смотрите, видите, целые такие, как у вербены похожи, да? Ну, они родственники. Следующую давайте посмотрим. Там вообще фантастические примулы, которые... Во! Ну, как это, по-моему, бегония какая-то, да? Нет, ребята, это тоже примула. Но тут еще такая интересная штука. Есть примула, которая называется королевская. Ну, это примула королевская, она такая мифологизированная. Ну, якобы где-то там растет вот эта вот примула королевская. Она огромная, она прекрасная. И эта примула цветет очень редко. И цветет она только накануне землетрясений в горах. Есть такая легенда. Вы что-то слышали про народ такой баски? У басков очень много общего с грузинами. Вот у меня есть такой знакомый Василий Кикнадзе, он в свое время был очень известным спортивным журналистом.

главным редактором спортивного канала телевизионного. И тогда еще в советские времена он работал в клубе кинопутешествий, была такая программа, и он даже сделал очень интересный фильм про связь грузин и басков. То есть он доказывал, что баски – это грузины, которые ушли оттуда, прошли через Пиренеи, вот на территории современной Испании, там они осели. Так вот, а легенда такая у басков. Вот, кстати, непобедимый народ был, очень воинственный баски. Ну, почитайте, про них много чего написано. Легенда была такая, почему они ушли. Потому что зацвела королевская примула, и они поняли, что сейчас будет очень мощное землетрясение, ушли вовремя, там действительно засыпало все долины, где они раньше жили. И вот они скитались по горам среди разных народов, и потом они пришли в горы и вдруг увидели целую поляну прекрасных примул. И старики сказали, это знак, что теперь мы будем здесь жить. И вот так они осели в современной Испании. Но вот ведь какая незадача, ребят. Королевская примула действительно есть. Но только не на Кавказе, а на острове Ява. И вроде как даже она действительно зацветает перед землетрясениями. Ну, не только, но перед землетрясениями сразу зацветает. И даже ученые выдвинули такую, ну, ученые-материалисты, правда, никаких волшебств. И они выдвинули такую теорию, что вот вибрация подземная, она усваивается на капиллярном уровне и ускоряет движение жидкостей вот в растении. И вот как является таким триггером, после чего растение зацветает. Но здесь, кстати, ребят, в этом нет ничего удивительного. Потому что растение всегда зацветает, когда им очень плохо. Неожиданно я вам сказал вещь. А подумайте, почему? Ребята, вот представьте себе, да? Вот есть такое растение алоэ вера, да? Видели такое, да? Столетний. Вот бабушка посадит его туда еще навозиком его польет, и она растет, растет такой пышно, а цвести никогда не будет. Цвести она будет только в бедной почве. А еще растение, вот если вы будете его мучить, это растение, так, чтобы оно совсем погибло, и перед смертью оно обязательно зацветет, потому что это механизм срабатывает такой у растения. Если я погибаю, ну, может быть, я успею процвести, и, может быть, семена созреют, чтобы хоть потомство-то на земле оставить. Поэтому, вот, может быть, почему нет, если какие-то внутренние вибрации идут, то, может быть, и зацветает примула. Не знаю. Есть многое на свете, друг Горацио. Тоже примула. Видите, какая красивая. Это вот все вот эти вот селекции англичан, которые на примулах чокнулись. По-моему, до сих пор, кстати, у англичан такая вот затея примуломания осталась. Кстати, вот эти вот театры, да, они остались до сих пор. Вот в некоторых графствах, я где-то читал, в каких-то аббатствах остались эти театры примул, где их демонстрировали, куда почтенная публика приходила ими любоваться. Давайте дальше посмотрим. Следующую картиночку. Вот, это тоже примула. Вообще какая-то вот не пойми что, да? Такое впечатление, что мутация какая-то. Нет, это вот сорт такой. Еще давайте посмотрим, Александр, картиночку. Вот, это все мучнистые. Следующую давайте посмотрим. Так, примула. Примула. Выбрасываю. Да, еще примула. Это все аурикулы золотистые. Вот, тоже. Смотрите, какая красота, да? Это... Угу. Следующий давайте посмотрим. Так, следующий давайте посмотрим. Это все примулы, примулы, примулы. Вот я вам, видите, сколько их разных примул насобирал. Вот. А вот здесь уже, видите, здесь вот примулы тоже присутствуют. А среди примул у нас еще какой-то вот... Какие-то вот цветочки появились, да? А, ребят, все. Это я вам сейчас расскажу историю с примулами. Это вот мой сын стоит около... У нас как-то мы с женой и сыном, когда были в Абхазии, то поехали в горы. И нас друг наш, которого звали Араратик сказал, Саша, я вас отвезу.
Только я туда могу проехать, больше туда никто не... Действительно, проехать было очень тяжело. Дорога километров 40 вверх в горы. Когда я увидел машину, на которой мы ехали, вот она, я сразу понял, что эта машина в ущелье падала раз 5-6 как минимум. В ней все было помято, побито. Вот я даже сфотографировал внутренности этой машины. Александр, покажите. На моих глазах Араратик просто вытащил бензонасос и выкинул его, который сломался, напрямую соединив. Бензобаков там не было, они были пробиты. Половины деталей там не хватало. Я не знаю, как эта машина ездила, но она каким-то образом ездила. И вот когда мы поднялись на самый верх, покажите дальше. Ребята, помните, мы с вами когда-то говорили про такую вот эту дорогу, жуткая дорога. По ней всякие там, я не знаю, дефендеры не могли проехать, а вот Араратик на такой машине проезжал. Вот. Помните, мы с вами говорили про высотную поясность. Что такое высотная поясность, дети мои? Высотная поясность. Если высотная и поясность, пояс, он же круглый, да? Вот. Это как сменяется ландшафт, когда мы поднимаемся все выше и выше, да? То есть идет сначала какой-то лес, потом пошел хвойный лес повыше, потом пошли криволесья, потом пошли альпийские поляны, и потом уже на самом верху Невальный пояс, это где уже льды. Льды и снега вечные. Вот вы смотрите летом на гору, а там снежная шапка. Это называется Невальный пояс. И вот давайте посмотрим, как там менялась поясность по мере нашего продвижения вверх с нашим отважным Араратиком. Вот это пошли, это субальпа. Сначала субальпика, потом альпика. Видите, вот я стою. Потрясающая красота. Внизу июль месяц, жарища, шашлык-машлык, люди на пляжах, им все это неинтересно. Им главное шашлык-машлык, и вот там и пляж вот с этой музыкой, бумцы, бумцы, бумцы. И почему-то никто из них не понимает, что если вот подняться туда, выше, там такие красоты, каких-то никогда в жизни не видел. Будете отдыхать, маму с папой попросите. Дальше смотрим. Дальше вот посмотрим. Вот. И вот это уже пошли, видите? И вот эти снега, и все в примулах. То есть, представляете, июль, месяц, конец июля, там лето уже, а здесь в горах вечная весна. Вот дальше покажите, Александр, картиночку. Вот она, видите, примула? Прямо вот около снега. А потом снег еще немножко подтает, и новая примула появится. И вот эта вот вечная весна в горах. Ну, потом, правда, все снегом завалит. Едем дальше. Едем дальше. Что у нас там? Вот. А вот эта вот барышня тоже замечательная. А эту бабушку, барышню зовут Хохлатка. Хохлаток много разных видов. Сейчас, ребят, я тут, где же у меня, ага, вот, где моя шпаргалочка, где я подписал всякие виды. Значит, как вы думаете, ребят, к какому семейству относится хохлатка? Вот это удивительно, но они относятся к маковым, да? Ну, порядок лютикоцветные. Вот, кардиалис. Называется кардиалис. Ну, почему кардиалис, да? Ну, первое, что приходит на ум, кардиология, да, кардиостимуляторы, это сердце, да? Нет, ребят, это не сердце. Это переводится как чубчик жаворонка. Вот, я не знаю, опять же, где там древние ботаники узрели чубчик жаворонка. У меня таких ассоциаций нет, может быть, у вас они тоже есть. Но вот кардиалис, чубчик жаворонка. Ну, у нас это растение называют по-разному. Их называют журчалка, головастик. Как-то вот сейчас я еще просто не помню. Ну, легенд тоже есть достаточно много. Такая самая забавная легенда – это то, что одной ведьме очень мешал соседский петух. Он ее всегда будил ни свет ни заря. Она там колдовала всю ночь, а он там в 5 утра уже кукареку, и ведьма на него рассердилась и превратила его в цветочек. Вот в такой вот. Вот мне бы такую ведьму, потому что у меня соседи тоже третий год курс петухами держат. На самом деле вот этот шпорец, видите такой, да, как колпачок у гномика длинный, этот шпорец – это очень важная штука. В этом шпорце нектар, сладкий, вкусный нектар, который так любят насекомые опылители. Но поскольку шпорец
очень большой, как вы видите, и достать его могут только те насекомые, у которых длинный хоботок. А у кого длинный хоботок? Это называется специализированный опылитель. То есть вот пчела прилетит сюда из улья, потыркается, потыркается, у нее хоботочек короткий, никакого нектара не достанет и в сердцах полетит дальше. А шмель достанет. И кроме шмеля есть еще одно насекомое, это муха. Она называется журчалка. Вы, наверное, ее встречали. Если вы внимательно следите за природой, если вы приглядываетесь к каждому насекомому, наверное, ее встречали. Это маленькая мушка. Она очень похожа на пчелку, такая же пушистая. И она может как колибри зависать на одном месте, как вертолет, и разворачивать такой длинный-длинный хоботок. Вот журчалки, хохлатки тоже опыляют. Хохлаток много. Их около 40 видов. У них такой вот, это называется, ребят, клубень-луковица. Потому что такая вроде луковица, не луковица, клубень, не клубень. Вот это вот есть такое понятие в ботанике – клубень-луковица. Но все равно мы их относим, вот садоводы их относят к мелколуковичным первоцветам, как правило. Давайте посмотрим следующую картиночку. Вот. Видите, какие они чудесные. Если приглядеться к каждой хохлатке, они очень красивые, очень гармоничные и тоже очень полиморфные. Потому что вот очень часто хохлатки... Я знаете, куда хожу любоваться хохлатками? В нескучный сад. Там большие, там липы, там вязы, большие деревья. И вот под пологом все потом вот такое фиолетово-сиреневое от хохлаток, если вот угадаете весной вот этот вот короткий сезон, когда они цветут, очень красиво. Давайте посмотрим, Александр, следующее. У нас чаще всего хохлатка галлера растет, вот, видите, какие. И есть, конечно, садовые формы. То есть, естественно, путем переопыления вывели разные хохлатки. Давайте следующий посмотрим картиночку. Вот эта желтая хохлатка, она очень высокая. Я сейчас не помню, как она называется. Она, по-моему, ой, как же она называется? То ли крупнолистная. Она высокая-высокая. Хохлатка такая особенная. Следующую давайте покажем картиночку. Вот, вообще изумительное, да, по цветам. Значит, с хохлатками еще такая история. Помните, я вам рассказывал, почему первоцветы гуляют по всему нашему саду, сорничают, как шутят ботаники? Потому что их растаскивают муравьи. Почему муравьи их растаскивают? А потому что, вот, например, у хохлаток, у них на семенах такие сладкие, сочные выросты. И муравьи тащат, объедают эти выросты, а сами семечки оставляют на месте. И таким образом они рассеивают хохлатки. Поэтому, если одна хохлатка появилась, или две, то очень скоро вокруг нее будет все в хохлатках. Их очень хорошо сеять. Вот, ребят, если у вас газон и на даче, да, вот маме посоветуйте, или бабушке обычно, они занимаются ландшафтным озеленением на даче. Если есть газон с хвойными, да, можжевельники или сосны, то вот под ними очаровательно смотрятся хохлатки. Они отцветут свое очень быстро, и потом можно стричь газон, газонокосилка, ничего, хохлатки они уже отцвели, у них клубни луковицы спят, вы им никак жизнь не испортите. Давайте следующее посмотрим. Вот, что там у нас? Тоже хохлат. Да, вот беленькая хохлаточка. Ребят, можно, да, тоже можно целую коллекцию хохлаток собрать. Видите, как это все интересно. Следующее давайте посмотрим, Александр. Вот голубая есть хохлатка. Следующий. Вот. А вот так это все выглядит. Ребят, вот в нескучном саду почти такая же история. Очень красиво. Метро рядом. Вот съездите как-нибудь с родителями, погуляйте весной. Это начало мая где-нибудь. Ага, следующее. Вот. Вот так вот, видите, еще голые деревья, веточки голые, еще листьев нету, и почки даже не раскрылись. А хохлатки, первоцветы. Помните, как это называется? Эфемероиды. Так, дальше смотрим. Вот. А вот это вот, ребята, это очень интересная штука. Кто-нибудь узнал, как это растение называется? Мы называем ее ветреница. Ветреница дубравная, вот этот вид называется. А на латыни анемона немороза. Анемон очень много. Анимус – это ветер, поэтому ветреница – это калька. Это калька с ее официального названия. 150, по-моему, видов в этом роду, да, вроде анемонов. Кстати, надо говорить анемона,
женского рода, правильно. Это вот сейчас и так говорят, но в старину только анимона, а не анимон. Ну, считали, почему ветреница? Ну, во-первых, как все первоцветы, это растение очень чуткое к ветру, да? Ну, вот считали, что ветер открывает бутончики и закрывает, открывает и закрывает. Но на самом деле у анемоны, особенно вот у весенних анемон, у них вот у неморозы, у дубравной ветреницы, у лесной, лесная сильвестрис. Сильвестрис – это лесной на латыни, вот если попадется где-то в названии. Если похолодало, если солнышко закатилось, очень часто закрывается цветочек. Ветер тут абсолютно ни при чем. Давайте дальше посмотрим, что у нас там. То есть, это такая спящая красавица. Вот. Это лесная ветреница, которая сильвестрис, анимона сильвестрис. Давайте следующее посмотрим. А вот это вот розовая. Видите форму? Вот помните, я вам про марганицы рассказывал, как благодаря анемонам нашли марганец. Вот, вот так вот. Шли-шли геологи весной, вдруг смотрят, целая полянка розовых анемон. А оказывается, здесь марганец. Кстати, есть способы, как можно изменить цвет растения. Ну вот, давно известно, если белая гортензия, если закопать туда консервные банки железа, да, то она начнет розоветь. Есть всякие составы, которыми можно пролить растение, оно будет синеть, например, да? Ну, марганцовка, видимо, тоже как краситель такой подойдет. Ну, поэкспериментируйте, если есть желание, хотите, поэкспериментируйте. Следующую давайте покажем. Только, ребят, учтите одно. Анемоны, они все, вот видите, это сорта из обычной ветреницы дубравной вывели. Махровые. Еще какие. У меня, кстати, есть махровая ветреница. Вы знаете, вот следующее покажите, Александр, там будет. Редкий случай, когда махровые, они как помпончики, и, в общем-то, ничего. Ну, это вот уже, по-моему, какие-то извращения. А вот дальше покажите, Александр, что у нас там дальше будет. Вот, это тоже. Это все сорта, которые вывели путем селекции. Видите, уже голубая середочка. И давайте следующую посмотрим картиночку. Вот, вот такая у меня растет. Очень симпатично. То есть, очень быстро вегетативно разрастается, размножается. То есть, если посадили один корешочек, то 3-4 года это уже будет такая большая куртина у вас. И очень здорово сажать, знаете где? Приствольные круги в саду. Яблонь, груш. Вот там то, что доктор прописал. Прекрасно они себя там чувствуют. Им нужна такая легкая-легкая полутень. Вот, и очень хорошее весеннее растение. Ребят, еще раз, осторожно, все анемоны, они все ядовитые, и там есть анемонин, алкалоид, и говорят, что камчедалы, жители Камчатки в старину даже делали какой-то вот такой сок ядовитый, из которого делали стрельный яд, то есть пропитывали стрелы. Ну, это правда была дебилис, анемона дебилис. Дебил, тоже вот такое ругательство есть, да, дебил. Дебилис – это слабый. Это на самом деле слабоумие. Вот дебилис – это анемона слабая. Почему ее так назвали, не знаю. Может быть, она такая вот изящная. Вот, давайте дальше посмотрим. Успеваем, не успеваем. А это алимона желтая, лютикоцветная, лютея. Их тоже полно у нас в лесу. Очень симпатичная анемона. Весной цветет, и вот вдоль дороги будете ехать, на открытых полянках полно ее есть. Давайте дальше посмотрим. Вот, это из нее тоже получили махровую такую форму для садов. Крутим, Александр, а то мы опять сейчас будем 2,5 часа ребят мучить. Вот. Дальше едем. Это вот... Ага. А вот это вот, кстати, я снял там же, в Абхазии, куда мы с Араратиком поднимались. Это анемона нарциссифлора. Нарциссифлора – это нарцисса цветковая. Видите, она действительно очень похожа на нарциссы. И это весеннее растение. У нас ее в садах выращивают. В садах она цветет весной, а вот там она в разгар лета наверху цвела. Высокий цветонос, очень красивая анемона. И давайте дальше посмотрим. Еще знаменитые анемоны. Сейчас вы их узнаете. Это анемона японская. Замечательное растение. В чем ее ценность? Вот она у меня, по-моему, на прошлой неделе еще доцветала. Анемона японская, она цветет осенью. У нее крупные вот такие вот цветки розовые. Есть разные сорта. И это уже поздний цвет.
те первоцветы, да, а это уже такой поздний цвет, цветы запоздалые, которые цветут осенью. Очень советую, если у вас не растут, посадите красивые растения. Дальше еще посмотрим, но это еще не все анемоны. Вот, вот это она же. У нее такие помпончики, очень симпатичные бутоны, тоже очень декоративные, только это белая форма. Альба. Дальше давайте. Розовая розея. Вот мы с вами обозначение учим. Розея, лютея, альба. Вот, это я в Израиле. Это пустыня Негев, но весной, видите, у меня под ногами, как капли крови. Капли крови. Ребята, что это? Это не маки, это маленькие капельки крови. А, это тоже анемона. Только это анемона коронария, анемона корончатая. Но не только в Израиле она, естественно, растет. У Бунина, он путешествовал по этим краям, у него стихотворение есть даже. «И сказал проводник, господин, я еврей, и, возможно, потомок царей, посмотри на цветы по крутым берегам, это все, что осталось нам». Давайте следующее посмотрим картиночку. В Израиле очень красиво в это время, вот самое лучшее время. Вот затихнет там война, и съездите обязательно весной в Израиль. Красота. Видите, какие они, да? На маки действительно похожи, их иногда путают с маками, ярко-ярко-красные. А лимона коронария тоже растет в нашем цвету, но у нее клубенечек потом надо выкапывать на зиму обязательно, потому что зимовать она не может. Она у нас вымерзает. Поэтому, опять же, сажать надо в корзиночку или в контейнер, чтобы потом выкопать и уже хранить в погребе. Ну, потом как-нибудь поговорим про агротехнику отдельно. Следующую картиночку покажите, там будут сорта. Каких только сортов из этой корончатой. Вот это тоже я, кстати, в Израиле снимал, уже в кибуце. Там очень красивый цветник был. Видите, какой цвет, да, насыщенный. Следующую покажите картиночку. Так, вот, видите, тут уже и белый, и красный, и розовый. Это вот все корончатые анемоны, коронарии. Следующую картиночку. Следующую. Так, а вот здесь, видите, здесь анемона желтая, лютичная или лютикоцветная. А вот что это там за голубенькое такое в расфокусе, ребят? Узнаете за ней? В это же время цветет в наших лесах. Ну, давайте, Александр, следующую посмотрим картиночку. И это тоже очень интересное растение. Вот она. Которое называется пульмонария. Пульмонария. Пульмонология. Слышали, да, такой термин, например, да? Легкие, да, ребят. О, все знаете. Ее поэтому вот калька русская – это легочница. Но мы это растение чаще всего называем медуница. Помните, в «Незнайке» там доктор была медуница, да? А вот на самом деле медуница – это весенний первоцвет, очень красивый, действительно медонос, щедрый медонос. Пчелы вокруг нее всегда роются, вьются. В Англии выращивают медуницу на салат. Ну, они там все едят, англичане. Вот, что только не едят, особенно зелень. И вот из медуницы тоже несколько сделали сортов таких вот салатных. Но там едят, это, по-моему, официналис. Медуница лекарственная. Официналис – это лекарственная. Вот если найдете какое-нибудь название, да, такое сложное. Семейство буранчиковые. Это уже другое немножко семейство. Но, ребят, медуниц выращивают очень часто как декоративно-лиственное растение. Вот покажите, Александр, следующую картинку. Не столько цветки у нее хороши. Ну, хотя цветки тоже, смотрите, какая куртина, да, пышная. Следующую покажите нам. Вот, это вот в ландшафтном дизайне, что называется. Отлично они смотрятся в ракариях, в альпинариях. Вот за ней там морозники. Помните морозники, хелиборусы? Мы с вами в прошлый раз про них говорили, да? Вон там, по-моему, мускари справа. Ну, давайте следующее посмотрим. Следующую картиночку с медуницами. Вот это самые-самые разные сорта медуниц. И у всех разные листики. Помните, как такое явление называется? Ребята, мы с вами проходили варигатность. Варигатные формы. Это вот с узорами на листьях. С такими с бежевыми, с розовыми, с голубыми. Это все варигатные формы. И что касается варигатных растений, ребят, здесь очень важный момент. Если вы хотите сохранить эту варигатность, чтобы листья были с прожилочками, с пятнышками, с узорами, их надо сажать обязательно на светлое место.
Потому что если вы посадите в тенистое место, то пойдет хлорофилл, и он забьет это все. Просто будет зеленый лист. И не так четко выражен будет рисунок. Давайте следующее посмотрим. Вот, видите, это все медуница. Ее легко узнать по таким листикам. Лесная медуница, кстати, тоже в крапинку. Вот, тоже медуница. Дальше давайте посмотрим. Следующее. Вот, медуница. А слева, слева листик тоже влезает. Видите, такой тоже в крапинку. И это у нас другое растение. Давайте-ка посмотрим следующую картиночку. Ага, Александр, следующую пустите нам. Это пока еще медуница. Вот, следующую. Вот. Что это, ребят? Не, это не незабудка. Это родственница, это ее кузина, да, поэтому иногда это растение так и называют незабудочник. Но вообще, ребята, это брюнера. Брюнеру назвали в честь швейцарского ботаника. Был такой Самуэль Брюнер, который жил в середине 19 века. Семейство буранчиковое, точно так же, как и медуница. Брюнер не так много на самом деле. Их, по-моему, ну вот я только три вида знаю. Это крупнолистная, сибирская и восточная. Самуэль Брюнер, кстати, он, насколько я помню, путешествовал по России. Ну, тогда вот по Крыму он путешествовал. И, видимо, там ему Брюнеру-то и подарили. Давайте дальше посмотрим. Вот у Брюнеры очень интересные листва. Видите, крупнолистные. Вот выводят формы вот с такими вот листьями. И я вам открою один секрет, братцы. Вообще Брюнера прекрасно смотрится, классика жанра, с нарциссами. Вот если вы в Брюнеры посадите нарциссы, Брюнера дает уже к тому времени листики, из них торчат цветки нарциссы, и сами вот эти вот такие ажурные облачка голубых мелких цветов, Брюнеры, очень здорово все это вместе смотрится. Но, ребята, если вы хотите, чтобы у вас был вот такой плотный качан из листьев, да, то не ленитесь, и вот эти вот стрелочки с бутончиками, их надо прищипывать. Ну вот утром вышли в сад, да, взяли и обломили все вот эти вот бутоны. Ой, сейчас, ребята, извините. И когда растение не тратит сил на цветение, оно идет в листву. И вот тогда вы можете сформировать такие пышные, роскошные листья у этого растения. Давайте дальше посмотрим. Ну да, кропотливая работа, ребят, конечно, каждый цветонос-то. Но он ломкий, просто берете, раз, отломали и выкинули. Вот, видите, это вот уже в композиции, как смотрится Брюнера, замечательно. Там же гейхеры на заднем плане, тот же морозник, справа купена, родственница ландыша. Давайте следующую посмотрим картиночку. Ага, вот. А вот это вот растение, это... Кто-нибудь знает, как называется? Это бадан, ребята. Бадан, у него есть, конечно, и научное название Бергения в честь немецкого ботаника. Карл фон Берген такой был. Но мы его знаем как бадан. Семейство камнеломковых. Это чудесное семейство, саксифраги их называют, камнеломки. Удивительные совершенно растения, разнообразные. Они в тундре растут и в горах. И есть целое общество в Чехии любителей саксифраг, которые устраивают выставки совершенно фантастические. Поищите где-нибудь в интернете, вы, наверное, найдете. Кстати, мы, по-моему, об этом я вам рассказывал. Баданов вывели, ну, во-первых, баданов несколько видов есть. У нас они растут в Сибири, на Алтае, прекрасно зимуют. Ребят, вот у меня они на камнях растут, баданы, я их не укрываю ничем, это вечно зеленое растение. Вот снег стаял или зимой снега нету, а у бадана зеленые кожистые листья. Они кожистые, крепкие, зеленые, и всегда это глаз радует. А весной он цветет вот такими цветками, похожими на гиацинты. Есть лиловые, есть розовые, есть почти совсем белые. Давайте следующую картиночку посмотрим. Следующую покажите, Александр. Ага. Вот, видите, это тоже бадан. Но это какой-то сортовой бадан. Они бывают миниатюрные, такие карликовые формы. Вообще, карликовая форма маркируется как нано. Но это обычно у древесных растений. Дальше давайте посмотрим. Вот, это вот типичный тоже бадан.
Очень красиво. Кстати, можно срезать, ставить вазу. Вазу он прекрасно стоит в срезке. Следующее, покажите нам картиночку. И еще одно. Это вот, видите, беленький бадан. Это вот так он смотрится в ландшафтном дизайне. Опять же, рокарий. Что такое рокарий? Рок. Скалы, да? Это вот делается такой вот каменистая композиция. И там баданам вообще вот то, что доктор прописал. Они прекрасно растут в таких вот в каменистых композициях. Дальше давайте следующее посмотрим. Там молочаи какие-то. А вот смотрите, как здорово придумали. Вот этот бордюр из баданов, у них он держит гладиолусы. То есть баданы уже давно отцвели. Но листья, они как подпорочки, они не дают разваливаться цветоносом гладиолусов. Видите, вот хорошее такое решение. Следующую давайте картиночку посмотрим. Вот. Ребята, а это что? Вот если у вас растет бадан, то внизу у него образуются черные листья. Это позапрошлогодние листья. Это такая естественная ферментация. Ну, во-первых, знаете, что такое черный чай? Почему он черный чай, да, ребят? Мы с вами про чай как-то говорили, это камелия синенсис. Черный он, потому что листья ферментируют. А есть еще габагабированный чай, там вообще азот добавляют в таких вот чанах. Сложная процедура. А у бадана листья естественно ферментируются и становятся черными. И вот если этот листик черный, ну, обычно срывают, выбрасывают, чтобы они вид не портили. И совершенно напрасно. Потому что если эти черные листья промыть от песочка, чтобы он не скрипел на зубах, просушить. А я еще, знаете, как делаю? Я их сворачиваю такими сигарками, а потом сигарки ножом режешь, и они становятся такими длинными-длинными полосочками. И следующую картинку покажите. Это знаменитый чай. Вот он. Его так и называют чигирский чай. И с Алтая его вазами раньше в Россию, в Центральную привозили на базары. Очень бодрит. Очень хорошая штука, бадановый чай. Сейчас, к сожалению, это как-то уже не в традиции. А если у вас растут баданы, вот можете прямо сейчас, ну, сейчас темно, а завтра, когда рассветет, сорвите несколько листиков и попробуйте. Это действительно очень вкусно, очень полезно и очень бодрит. А меня моя бабушка научила так. Вот бабушка любила плиточный чай, она его называла калмыцкий. И она мне его делала, когда я приходил зимой, замерзший, промерзший. Она его заваривала, давала мне с молоком и с нутряным салом, и с солью. А если не было нутряного сала, кидала просто кусочек масла сливочного. И вот я вспомнил бабушку и сделал также банановый чай. И получилось тоже очень здорово, вкусно. Ну, такой своеобразный вкус, но это очень здорово, очень тонизирует. Вот если вам нужно будет к ЕГЭ готовиться, да, и всю ночь не спать, заварите банановый чай, и я вам потом расскажу, что еще можно использовать из растений. Давайте следующее посмотрим картиночку, а то опять я вам до утра буду рассказывать. А это растение у нас называется калужница, кальта. Кальта – это ее латинское название. Почему кальта? Кальта – это чаша. В Древнем Риме так называлось. Ну, почему калужница? Да, это русское название – калужница. Лужа. Калужа – это болото. Это растение вы весной наверняка встречали. Какая-нибудь большая лужа, которая поллета не пересыхает, или канава, да? И вот там обязательно вот такие, как лютики, крупные красивые цветы. Очень симпатичное растение. Естественно, это лютиковые. Сразу видно. Даже экспертизу не будем делать. Следующее, покажите картинку. Это вот оно, видите, как в плошке бывают такие композиции. Следующее покажите, Александр, картиночку. Я очень хочу, чтобы ребят, вот. Это редкий случай, когда махровая форма удивительно декоративная. И очень здорово сажать такие махровые калужницы, если у вас есть любой садовый водоем, даже если это просто вот эти черные корыты, пластиковые врыты, обязательно посадите на берегу, прямо над водой, махровые калужницы, и когда они отражаются, как в зеркале в воде, это такой двойной эффект, очень красиво, ребят, это вот просто потрясающее такое решение, очень вам всем советую. Цветет, кстати, довольно долго калужница. Ну, давайте дальше посмотрим следующее
Вот, видите, это вот как примеры такого оформления калужницы. Можно и так использовать. Следующее покажите. Вот. А это ближайшая родственница калужницы. И это растение вы тоже очень хорошо знаете. Хотя, вот когда мы с Александром были маленькими, их в лесах было еще довольно много. А сейчас я их почти не встречаю, потому что весной их тащат букетами. И вот люди идут в лес, шашлык-машлык, пикник с собаками, с бадминтонными ракетками, а возвращаются с букетами вот этих поникших чудесных цветов. Потому что без воды они сразу начинают поникать, и их выкидывают куда-нибудь там в мусорный бак уже перед домом, потому что они уже не поднимут головки. Очень жалко. Они еще и пахнут, кстати, очень хорошо. Это растение называется купальница. На официальное название троллиус. Почему троллиус? Ну, в каких-то книжках я читал, что это якобы вот немецкое название, там цветок тролли, якобы тролли очень любили эти цветы, поэтому троллиус. Ну, это, конечно, ерунда, потому что тролли – это… Трулиус, по-моему. По-моему, трулиус – это тазик. У древних римлян был, на которой и чаша, на которой похоже цветочек купальницы. Кстати, ребят, и у калужницы, и у купальницы вот это вот желтое, это что, ребят? Нет, это не цветочек. Помните, мы с вами уже говорили на эту тему? Цветочек, он там малюсенький и невзрачный, такой вот внутри. А это чаши-листики. Чаши-листики – это такие вот листики, которые ярко-ярко окрасились для того, чтобы привлекать опылителей, а настоящие лепестки, они свернулись в трубочку, видоизменились и превратились в нектарники. Вот такая вот история. Ну, у нас эту травку замечательную, как только не называли, купавка, вдотка, балаболки, я сейчас не помню всех названий, но их было очень-очень много. Очень много, а вот теперь давайте следующую знаменитую купальницу посмотрим. Вот она, видите, какая она? Огненная, да? И так и называется, жарки. Это знаменитые сибирские, алтайские жарки. Александр, покажите нам следующую картинку. Какой удивительный цвет. Вот кто-то писал, не помню, то ли мамин сибиряк, то ли кто-то еще. И вот он описывал как раз поляны, залитые жарками, как будто бы они были залиты расплавленным золотом. Вот действительно цвет такого червонного золота. Удивительная красота. Ну, к сожалению, их тоже нещадно рвут. И в Сибири их рвут, и на Алтае их рвут. И, конечно же, есть куча легенд на эту тему. Про то, как у одного богатого человека дочка влюбилась в бедного парня, ее там заперли в доме, не выпускали, она рассердилась и выкинула все папины монеты в окошко, они проросли, стали жарками. Ну, каких только там нет сюжетов, кому интересно, покопайтесь. Но сами растения живые, они, конечно, потрясающие. Прекрасно растут, да, растут. Вот у меня несколько есть видов. У меня алтайские жарки есть, у меня есть камчатские жарки. Замечательные растения, неприхотливые. Давайте следующее посмотрим, Александр. Вот там будет как раз... Вот, видно, да? Вот эти вот трубочки с нектарниками, это и есть лепестки скрученные. А вот то, что отогнуто сюда, это чаши-листики. Это вовсе не лепестки. Дальше посмотрим. Следующее. Вот это вывели. Есть белые. Их не вывели. Их много разных видов еще у купальниц. Я сейчас не помню сколько, но их десятки-десятки видов. В Сибири у нас азиатика. Азиатикус, по-моему, да? Вот сейчас не помню. Но самое удивительное, что есть даже, я даже специально для вас ее сфотографировал, белые купальницы есть. Дальше покажите, Александр. Потрясающие купальницы азиатские. Вот, это голубая. Голубая очень редкая, она в Японии растет, там она тоже редкая, охраняется. Вот такая крошечная купальница, но вот голубого цвета. Видите, какая прелесть. Следующее покажите нам картиночку. Вот, кстати, из купальниц, если мне не изменяет память, из них даже какие-то красители готовили для тканей.
Вот чаши, листики, как-то их сушили, перетирали, с чем-то разводили. А вот это чемпион, это пошли у нас с вами древесные. Вот как раз мы с вами успеваем, я думаю, что успеем. Это у нас с вами пошли древесные растения. Вот это растение у нас называется гаммамелис. Гаммамелис. Ну, у него много названий. Волшебный орех его называют. Ну, почему гаммамелис? Ну, там много версий по этому поводу. Все-таки очень как-то непонятно. Мелис – это одновременно. Ну, видимо, потому что у него одновременно и цветки цветут, и уже висят созревшие плоды, которые вот созревали до самой весны. Рано-рано. Еще снег. Вот раньше всех древесных растений это растение уже зацветает. Следующее покажите. Есть гаммамелисы виргинские. Они, по-моему, такие вот красноватые. Наши желтые. Видите, у него какой очень интересный цветок. Как будто бы из такой жеванной бумаги, да, лепесточки. Я гаммамелисы у нас не встречал. В ботаническом саду они есть. Я потрясающие гаммамелисы, я помню, видел в Праге. В зоопарке в Пражском. Просто стоял, любовался. Они были все в пчелах, потому что больше еще ничто не цветет. Очень удивился, когда обнаружил, что они еще и прекрасно пахнут, эти цветки. Но у нас очень трудно удержать гаммамелис. Он все-таки более южный. И даже знаете, что ему не так страшны морозы, сколько он, видимо, вымокает и выпревает. То есть вот он нормально растет в Прибалтике, в Германии, в Польше. Вот там очень хорошо. У нас, ну, если очень опытный садовод, может быть, и удержит. Давайте следующий посмотрим картиночку. Вот, видите? Вот так он выглядит, этот цветочек. Японские, виргинские, весенние, там несколько видов гаммамелисов, я их сейчас уже всех не помню. Но если хотите, попробуйте, если раздобудете где-то посадочный материал. Давайте следующее посмотрим, Александр. А вот следующее растение, которое очень... Вот, видите, это вот красный гаммамелис. Вот бывает и такой. Следующий покажите. Ну, к сожалению, он не всегда цветет. А вот это вот в пору цветения фантастическое зрелище. У нас, вот я знаю, в одном из ботанических садов гаммамелис по уровню снега. Вот там, где он был закрыт снегом, все в порядке, он там и цветет. А вот то, что торчало над снегом и обмерзли ветушки, там уже ни цветов нету, ни такие листья потом недоразвитые появляются. То есть тяжело ему у нас. В нашем климате. Давайте следующий посмотрим. Вот. А это растение, которое на гаммамелис очень похоже. Я никогда не забуду вот эту фантастическую картину. В 95-м году война была в Югославии. Как раз командировки мы снимали. И вот Югославия, Румыния, Болгария. Это было 8 марта. И вот мы едем. И все склоны гор, они все желтые, желтые, желтые, все в золоте. Это вот цветет форзиция. Форзицию еще мы знаем под другим именем, форсайте. Ну, был такой шотландский ботаник Форсайт, Уильям Форсайт. У Гулсуорси, кстати, роман есть, сага о форсайтах, помните, да? Так что Форсайт, видимо, такое в Британии распространенная фамилия. Давайте следующую покажем картиночку форзиции. Вот они, цветочки такие вот. Ребят, если есть у вас форзиция, то после Нового года, когда уже сформируется цветочная почка, вы можете срезать веточки, поставить их в вазочку, и у вас эти веточки через 5-6-7 дней все будут усыпаны цветками. Прекрасно выгоняется. У меня есть один знакомый куст в Москве и в парке. Я его подстригаю обычно зимой, ставлю веточки. Я ему не порчу. Я его, наоборот, формирую таким образом, потому что я знаю, где можно состричь. Давайте следующее посмотрим. Картинку. Вот. Ребят, вы знаете, кто это? Это Дафна. Дафна и Аполлон. Очень известный сюжет античный. Дафна и Аполлон. Ну, Аполлон, он такой был парень влюбчивый, хоть и бог. И как-то он увидел прекрасную нимфу Дафну, и он
так воспламенился к ней страстью, что просто бегал за ней повсюду, приставал к ней, не давал ей прохода, и бедная Дафна взмолилась богам и сказала: «Господи, пожалуйста, сделайте что-нибудь, чтобы он от меня отстал». Ну вот боги взяли ее и превратили в прекрасное растение, но очень ядовитое. Давайте посмотрим дальше. Дафна – это латинское название, вот она. Ребята, а мы как называем это растение, а? Да, кто-то знает. Волчья лыка. Все правильно, это и есть волчья лыка. Семейство волчьи ягодники. Ну, кстати, наверное, рекордсмен по народным названиям. Там каких только нету этих у нее названий. Я вот как-то помню, собирал, считал, там несколько десятков. Почему волчья лыка? Ну, волчьи ягоды, волчья лыка. У нас, ребят, как? Если несъедобное что-то, то это конское, да? Конский щавель, конский каштан. А если ядовитое, то обязательно волчьи. Волчьи бобы, волчьи ягоды и так далее, и так далее. Дафна очень ядовитая. Я помню, было мне лет там 12, нас повезли на какую-то экскурсию весной. И автобус остановился в лесу, мальчики налево, девочки направо. Я вышел, вдруг я увидел такие вот прутики, которые цвели, еще лес голый, а там цветочки. Мне так захотелось маме сделать букет, и я попытался вот это... А Дафна, она небольшая, вот такая вот росточка. И я попытался это дело как-то выдрать. У меня ничего не получилось. У меня вот вся эта шкурка, она осталась в руке, а там остались только одни очень крепкие голые прутики, которые были крепкие, как, я не знаю, как капроновая нить. Ее невозможно. Я понял, что ее сломать невозможно. Ножниц не было, секатора не было. Вот это вот то, что шкурка у меня сдернулась, это лыка. Почему волчья лыка? Потому что действительно лыка с нее можно получить очень легко. Из этого волчьего лыка даже плели женские шляпки когда-то. А вообще ее, конечно же, использовали в народной медицине, потому что, как мы с вами знаем, яд в малых дозах – это очень эффективное лекарство. Есть садовые формы дафны. Есть альба, белая дафна. Ну, давайте посмотрим, Александр. Ну и, ребят, дафн на самом деле очень много. Вот видите, какие цветочки. Они на голых веточках. У нас обычно цветки на голых ветках. Еще ни одного листика нету, а все в цветочках вот таких. Это другая какая-то дафна, сейчас не помню. Давайте следующую посмотрим. Вот это ягоды, очень ядовитые ягоды. И следующую давайте посмотрим картинку. Вот, это уже пошли такие субтропические дафны. Их очень-очень много. Они бывают и с желтыми цветками, и с белыми. Следующее покажите. Это уже не первоцветы, это субтропики. Вот это культурные такие формы. Видите, очень симпатичное растение. Следующее давайте посмотрим, Александр. Так, я вот поглядываю на часы. Вот. Ага. Кто-то говорил из родителей: а сделайте перерыв, а то детям 2 часа сидеть тяжело. Ну, уважаемые родители, если ребенку тяжело сидеть, я вас уверяю, он сам себе перерыв сделает. А если он сидит, значит, ему интересно. Да, и я стараюсь как-то что-то веселое рассказать, чтобы не напрягать, и чтобы они могли иногда расслабиться. Так, ребят, весной, в конце зимы, около метро, на рынках вы часто видите бабушек, которые продают такие вот венички. Этот веничек можно купить, голые ветушки, принести домой, поставить вазочку, и на них появятся вот такие вот цветки, да? Бабушки называют это багульником. На самом деле это не багульник, это рододендрон. Ребята, рододендрон, не рододендрон. Помните, у «Машины времени» там песенка есть, там в Никитском ботаническом саду. И чем самшит дороже во 100 крат, чем тот же рододендрон. Так вот, не рододендрон, а рододендрон. Дендрон – это, ребята, что? Дендрология, дендролафис, такая есть змея. Есть даже дендрохронология, такая наука, когда по дереву определяет, какой был климат. Дендр – это дерево, а рододендрон – это розовое дерево. Вот такое вот название. Семейство вересковых, ребят. То есть родственник рододендронов, они бывают высокие, до 15 метров, такие вот деревья, да? А бывают крошки совсем, и ближайшие родственники
по семейству вересковых – это клюква, это черника, это голубика, это эрики, верески, это все вот одно семейство. Давайте дальше посмотрим. Вот есть рододендроны, они делятся на листопадные. Вот так это смотрится в натуре. Песенка, помните, была где-то, как там, где-то багульник на склонах цветет, сопки вонзаются в небо, сосны вонзаются в небо. Так вот, там две ошибки. Во-первых, не багульник, а рододендрон, а во-вторых, ну, не сосны, да, там сосна кедровая, да. Следующий. Еще есть очень похожий на него лидебура. Вот он, это лидебур. Карл Христиан Фридрих фон Лидебур. В честь него назвали рододендрон лидебура. Это был очень интересный человек. Это вот, я помните, вам говорил, это один из тех немцев, которые создавали нашу науку. Он создал первый очень полный атлас флоры российской. По-моему, так и называлось. Полная флора сосудистых растений России. Или что-то в этом роде. Это был первый ученый, который вот такой вот труд проделал колоссальный. Естественно, он тоже путешествовал. Ему присылали гербарий. Он описывал, систематизировал все это, раскладывал по таксонам. И человек был очень достойный. Ну, потом и наши ботаники стали такими, что всем ботаникам нос утерли. Но вот базу, конечно же, научную нам помогали создавать немцы, иностранцы. Ну, были разные немцы. Были плохие немцы, которые нам историю переписывали, а были хорошие немцы. Вот Лидебур, он из этих очень хороших немцев. Давайте следующий. Посмотрим. Вот это желтый рододендрон. Я помню, мы между майскими праздниками, это был между 1 и 9 мая, мы были в горах Хоста на Кавказе. И там фантастическая картина, цвели желтые рододендроны и рододендрон понтийский. Понтийский он фиолетовый, а желтый он еще и пахнет. У него тонкий, очень сильный запах. Но желтый рододендрон, он, ребята, он ядовитый. Он ядовитый, с ним тоже надо будет осторожно. Рододендрон очень-очень много. Значит, теперь давайте о рододендронах я вам расскажу немножко подробнее. Значит, рододендроны открыли, описали, в общем-то, достаточно поздно, где-то в 16 веке. Такой Андреа Цезальпино был, ботаник, философ. И вот как-то так интересно получилось, что ну, не сразу узнали, что так много видов разных. И вот самый такой бум уже пошел в 19 веке, потому что был такой Джозеф Хукер, англичанин, который описал 30 видов, а потом появился другой ботаник, его звали Джордж Форест. И вот Джордж Форест, он такой был рододендролог. Он занимался почти исключительно рододендронами, и за свою жизнь он успел описать 300 видов. Ребята, 300 видов, можете себе представить? Потому что рододендроны, они растут, вот опять-таки, вот таким вот поясом в северном полушарии, они же и в Новом Свете, да, это Америка, Канада, и в Азии, и в Европе, и на Дальнем Востоке, и особенно их много Японии, Китай, там, видимо, центр их видообразования, поэтому там рододендронов особенно много. Вот знаете, что интересно? У рододендронов даурских у них выделяется летучее вещество. Вот кто-нибудь из вас слышал такую библейскую легенду «Неопалимая купина»? Помните куст, который пылал огнем, да? Так вот, неопалимая купина – это не выдумка. Некоторые растения выделяют такие летучие вещества. Ну, библейская неопалимая купина, скорее всего, был ясенец. Такое растение есть степное. Но рододендрон

Когда его вдыхаешь, то такая легкая эйфория, такое расслабленное, хорошее состояние. Японцы, они вообще, ребята, такие вот эстеты, когда что-то цветет, вот когда сакура цветет, они прямо с табуреточками приходят, сидят в саду, сидят, любуются. И вот точно так же они сидят около рододендронов, нюхают их, вздыхают. И такое у них расслабленное, хорошее, медитативное, как они говорят, состояние. У рододендронов есть много всяких приспособлений.

они цветут очень пышно, очень красиво. Значит, их... Сейчас я дальше покажу вот сад. У меня есть знакомый дендролог Михаил Яковлев, который рододендрами занимается много-много-много лет. И когда что-то с рододендрами... У них потрясающая коллекция с бобковым. Ну, давайте посмотрим дальше. Сейчас я вам покажу. Вот это желтый рододендрон. Давайте еще дальше покрутим. Вот. Вот это вот как раз рододендроны Яковлева и Бобкова. Видите? Там и огромные деревья. Они просто несколько... Они, по-моему, то ли 20, то ли 30 видов рододендронов размножают семенами. У них питомник. Просто они фантастическую работу проделали. Это не иностранные культивары, которые оттуда везут, а свои, районированные. Я когда увидел первый раз сад лет 25, наверное, назад, я просто обалдел. Дело в том, что Бобкову, ему сейчас 90 лет, 94 года, по-моему, и он купил дачу, и на этой даче уже было там 2-3 кустика каких-то рододендронов, и он заболел. И когда он заболел, вот подключился Миша Яковлев, который, ну, Михаил, у него много детей, взрослый дядя, и вот они совместно начали эту работу. Ребят, это сказка. Вот если вам где-то повезет найти сады Яковлева и Бобкова, посмотрите, у меня пропали фотографии, были. Вот я нашел какую-то в интернете. Это, видимо, кто-то из детей Мишиных. Давайте следующий покажем. Так вот, Михаил Яковлев сказал как-то очень хорошую фразу. А, это Швейцария. Видите, какой роскошный. То есть, как кремовая шапка такая, да? Вот, следующую покажите картинку. Вот, видите, какие они красивые. Не видно ни веток, ничего. То есть, это сплошное цветущее облако. И следующую картиночку покажите. У нас они тоже прекрасно цветут. Вот это как раз, видите, здесь композиция из нескольких видов. Так вот, Михаил сказал очень хорошую фразу как-то. Когда я его спросил: Миш, ну где все-таки лучше сажать? Там легкая полутень, там под соснами или еще где-то. Сказал: рододендр надо сажать так, чтобы он видел небо над своей головой. Вот, учтите это, если будете заниматься рододендронами. Значит, ребят, если мама или бабушка, или папа захотят посадить у себя рододендроны, первое, самая лучшая компания – это сосны. Если у вас есть достаточно большие сосны, то в подлеске сосен самое место рододендронам. Если они не видят небо над головой, веточки можно немножко подрезать у сосен, чтобы он видел небо над своей головой. Второй момент. Кислая почва. Самая кислая. То есть вы покупаете кислый верховой торф. Он продается в брикетах, мешках. Смешиваете его с хвойным опадом. Что такое хвойный опад? Это вот эти вот все шишечки, это всякая кора, сухие хвойные иголочки. Идете в сосновый бор и сгребаете это все в мешок. Вот сосновый опад мульчируется это все корой или тем же сосновым опадом, и только кислая почва. Иначе никаких там подкормок, никаких навозов, никаких кровяков, вы убьете свой рододендрон. И молодые вечно зеленые рододендроны лучше первые годы укрывать. Потом уже не надо. Я делаю так. Я делаю такой вот, знаете, из рыечек куб. И этот куб потом степлером, лутросилом два слоя обтягиваю. И просто сверху так вот ставлю на каждый куст. И прекрасно, это самое главное, чтобы ветки у него не касались стенок. Чтобы это вот был такой купол над ним. И все. А потом вот весной снимается, чтобы он не успел как-то выпрять. Это защита не столько от морозов, сколько от зимних дождей. Но потом уже, когда рододендрон подрастет, можно никаких укрытий не делать. Все, давайте еще посмотрим. Там осталось. Ребят, я про рододендроны вам могу там, я не знаю, рассказывать. Есть... А, верните сейчас назад. Вот, забыл, что вам сказать. Есть рододендроны... Рододендрон Адамса. Из него делают чай. В Сибири. Он называется... Ой, душистый пруток. И я не пил, но говорят, что у него такой земляничный привкус. И еще сейчас очень модная штука, вы, наверное, слышали, саган-даля. Саган-даля – это чай, который делается из алтайских рододендронов. Там ему приписывают какие-то космические...

объединяющих родовых признаков. Давайте следующее посмотрим картиночку. Вот так это цветет в степях. Мне приходилось встречать его и в Оренбурге, и потрясающая совершенно картина. В это же время в степи цветет спирея белоснежная, и все это вместе, конечно, тюльпаны в это время цветут, и потрясающе. Ребят, если на даче у вас есть место, посадите степной миндаль, продаются саженцы, ну, ей-богу, не пожалеете. Причем у степного миндаля у него даже зацветающие прутики, они декоративнее, чем цветы. Потому что, представь себе, веточка, и она вся рубиновыми капельками покрылась. И вот каждая рубиновая капелька, как будто бы такая кровавая испарина, это бутончик. А потом он уже развернется и будет розовый цветок. А вот когда он собранный, он прямо рубинового цвета. Потрясающей красоты. Можно срезать, поставить вазочку, а потом в вазочке у вас раскроются цветы. Следующий покажите нам, Александр. Вот. А это прунус трилоба. Это тоже миндаль. Переводится как трехлопастной. Как розочка, да? Ну, его чаще всего продают на подвое. Прививают на сливу там, или еще на что-то. Но вот у меня корни собственные. И тут все нормально, зимует хорошо. Формируют на штамбе. И вот когда это все дерево покрывается. Парк скульптур. Знаете, где Третьяковка на парке культуры, да? На набережной. И вот там потрясающее дерево, прунус, около него толпа собирается весной. Вот эти вот мамы с колясками, бабушки с собачками, они все вот останавливаются, прямо толпа стоит около, как в Японии, любуются. Дальше едем. Вот это вот он же, прунус трилоба. Дальше. А вот это растение узнали? Вот там рододендроны, видите, вдалеке. А на первом плане кто это у нас? Тоже, видите, листочков нет, одни цветочки. Давайте следующий посмотрим, Саша, фотографию. Ага, теперь узнали? Нет, да? Ну, давайте следующую. Это магнолия. Это вот моя, одна из моих она уже в 2,5 раза больше. Это старая фотография, фантастическое зрелище. Это магнолия кобус. Как минимум десяток видов магнолии. Лидебура, кстати, есть магнолия. Стеллата звездчатая. Магнолия Зибальда. Ну, сейчас все не вспомню, но как минимум 10 видов магнолии прекрасно у нас растет. Замечательно растет. Вот у меня там дальше с такими вот цветами огромными, это гибридная американская магнолия, у нее такие лиловые цветы. Там вот еще дальше магнолия Суланжа, у которой цветочки. Ну, покажите следующую нам картиночку, как бабочки с поднятыми крылышками. Пахнет, замечательно пахнет. Ребят, очень советую магнолию. У меня магнолиями занимается мой тоже очень хороший такой товарищ. В Подмосковье у него, наверное, видов около 20, не меньше. И я помню, когда я заводил свои самые первые магнолии, цимбал, Владимир Цимбал, он сказал: какая у тебя почва? Я говорю: у меня плохая, у меня тяжелая глинистая. То, что нужно. Вот магнолиям то, что нужно. Очень неприхотливые растения, все считают их такими нежненькими. Нет. Если это тот вид, который в наших краях растет, прекрасно себя чувствует. Вот хочу попробовать с формировкой. Пока еще не знаю, можно ли их формировать, потому что одна магнолия кобус у меня цветет очень плохо. Мало на ней. Вот это вот кобус хорошо цветет, а одна огромное дерево вымахало, и цветочки маленькие. Вот я хочу его обкорнать и посмотрим, как она переносит. Думаю, что обрезку должна переносить хорошо, потому что мой старый друг Олег Шумаков очень опытный бонсаист. Он говорит: бонсает магнолии. Ну, раз бонсает, значит, переживет. Следующее давайте. Следующее посмотрим картиночку. Вот, видите, вот они пошли, разные магнолии. И стеллата звездчатая,
Следующее давайте посмотрим. И, по-моему, магнолия это у нас сегодня. Вот так это в наших краях, к сожалению, такого цветения добиться тяжело. Год на год.

0: Ребят, не приходится. В иной год прямо вот, вот такая вот картина, все белое, соседи приходят любоваться. А иной год, ну вот раз в 25 меньше цветов. И это видно уже сейчас, потому что опали листья и заложились цветочные почки, они такие толстенькие. И сразу видно, много ли будет цветков на следующий год. Кстати, прекрасно выгоняется. То есть, если цветочная почка сформировалась, можно срезать веточку, поставить вазочку, и у вас раскроется цветок. Следующее давайте посмотрим. И, по-моему, там уже Александр к концу близится, да?
1: Да.
0: Да, вот это вот как раз уланджа, она гибрид. Я сейчас не помню, каких видов. Вот одна из самых популярных. Следующее. Давайте посмотрим. Очень много у нас... Вот суланджа. Следующую еще тоже покажите. Очень много у нас... Это так под занавес. Это вот у меня жена нюхает войлочная вишня. Ну, чем вам не первоцвет? Видите, все еще голая. И вот такие вот ажурные облака войлочной вишни. Ну, она, строго говоря, конечно, не вишня, но тоже род прунус. Ну, вроде это все. Последнее, да?
1: Да,
0: но вот, к сожалению, войлочная вишня, ребят, она у нас очень страдает от манилиоза, это манилиальный ожог. Это грибная зараза, которая во время цветения проникает через рыльца внутрь, споры проникают, и вот приезжаешь на выходные и смотришь, а некоторые ветки прям как кипятком обварили. Это вот, можно потерять это растение, поэтому... Надо, чтобы всегда под рукой были фунгициды. Все, ребят, вопросы есть какие-то? Да, в 2 часа ложились. Ну, все, замечательно.
2: Да, есть немного вопросов.
0: Ну, давайте, если немного вопросов есть, попробую на них ответить.
2: Для начала донат. Так, я слышу от вас себя. У вас громко, да, колонки настроены?
0: У меня?
2: Да, громко.
0: У меня не колонки, у меня внутренний динамик.
2: Хорошо, ладно.
0: Ага.
2: От инженера садового паркового строительства и сына Саввы донат и вопрос. Значит, вопрос следующий. Бывают ли черные первоцветы?
0: Да. Морозники черные бывают. Ну, давайте так. В Ютубе посмотрите. «Планета цветов». У меня был такой цикл из 10 фильмов. И первый... Как это называется? Первый сезон «Планеты цветов» мы сделали 10 фильмов. Один фильм про белые цветы, второй про красные, третий про голубые. И там были целый фильм, 26 минут, про черные цветы. Если вас черный цвет интересует. Черные морозники есть, черные гиацинты. Ну, как черные? Они не черные. Они темно-темно-темно-темно-бордовые, темно-темно-темно-фиолетовые. Это пигмент такой антоциан, который делает красным, да? И вот его сгущают селекционеры до вот... Поэтому мальва есть черные. Ну, вот некоторые... Черный тюльпан, естественно, вывели, да? Который фантастических денег в свое время стоил самый-самый первый. Поэтому, да, бывают некоторые первоцветы черные. Ну, кому-то нравится. Угу.
2: А, следующий вопрос. Что это за сорт прекрасной анемоны у вас?
0: У меня?
2: Да.
0: Ну, у меня анемон немного. У меня анемона японская, которая цветет поздно осенью, да, вот только что отцвела. Анемона дубравная, которая анемона не мороза. У меня она махровая, обычная и слегка розоватая. Ну, вот лютею я себе посадил из лесочка. Я хочу лютею, вот эту вот желтую анемону, лютикоцветную, да, цветковую. Я ее хочу в приствольных кругах под яблонями посадить, вот, развести куртинки. Поэтому у меня немного анемон. У меня коллекции такой нет. Но, в принципе, можно собрать, да, вот нарцисса флёра у нас прекрасно растет, нарцисса цветковая. Корончатые анемоны, коронарии, которые вот самые... А, наверное, про коронарии спрашивали, которые большие, красивые, цветные, да? Это корончатые анемоны. Они продаются такие, знаете, вот сухие такие, как таблеточки. у них бульбочки, корневища. Прям такая вот кругленькая, темная-темная, сухая-сухая в пакетике. Ну, а потом вы их сажаете, и вырастают такие чудесные цветы. Но не зимуют. То есть потом их надо выкапывать и вот эти вот бульбочки сохранять либо в подвале, либо в холодильнике. Там уже, если увлечетесь, найдете информацию.
2: Угу. Да, еще один вопрос.
0: Так.
2: А секвойя рододендрон гигантская, это тоже родственник?
0: Дендрон, это дерево секвойя, это не рододендрон, оно не родственник, она хвойная, она голосеменная. Поэтому не путайте. Рододендрон – это вересковые. Это разные вещи. Секвойя дендрон – это вот эти вот, которые в национальном парке в США растут, и у которых у каждого дерева, там 100 метров величиной, у него у каждого свое имя, там генерал какой-то Шеридан, там еще так далее, так далее. И вот они как национальное достояние США. Это другое совсем.
2: Угу. Да, мы просим прощения. Сегодня есть зависания с Ютубом, связанные с серверами, не с нами связанные. К сожалению, часть слушателей действительно могут видеть, что наш поток трансляции зависает. Но от нас это не зависит. Как говорится, мяч от нас ушел,
0: да?
2: А сервер Ютуба его не принял у кого-то. Просим прощения. Ждем ваших вопросов. Вроде вопросов больше нет.
0: Да. Ребят, да, я, Александр, если да. позволите, очень коротко. Да, большое спасибо вам за комментарии, которые вы оставляете, потому что нам эти ваши комментарии очень помогают ориентироваться. И вообще очень приятно, что комментарии хорошие, добрые. Ну, собственно говоря, чем хорошим, добрым не быть, когда мы с вами любим одно и то же, да? Вот. Те, кто не любит одно и то же, они просто с нами не будут все это время проводить. Вот. И, значит, просили родители, чтобы... Ну, давайте в следующий раз, вот мы так и будем делать. В конце вот этот словарик терминов, да? Мы в конце будем такое повторение мать учения, да? Что такое полиморфный, да? Что такое там нектарники, что такое чашелистики и так далее. Я думаю, что вы уже запомнили, а в следующий раз я вам напомню эти же вопросы. Ну ладно, спасибо вам большое всем, кто был с нами, ребят, до следующего раза. В следующий раз у нас, наконец, зоология пойдет. Все, с ботаникой мы пока закончили. Так что, кто животных любит, до скорой встречи.
2: Пойдем по плану. До свидания.
0: По плану, да. До свидания. Спасибо, Александр.
2: Да.
0: Все, спасибо большое.

0: Вы слушаете канал Радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Ну, когда мы с вами слышим слово верблюд, мы с вами представляем нечто такое большое, какое-то копытное с одним или двумя горбами, живущим в пустыне и жующим верблюжью колючку. Но даже к современным верблюдам это не в полной мере полностью применимо. А когда мы говорим о ископаемых формах, то там жизненных форм было гораздо больше. И вот эти все такие вот стереотипы о современных верблюдах там чаще всего просто и не играют. Современные верблюды, ну и ископаемые, все относятся к так называемому подотряду мозоленогих на основании того, что у них на пальцах есть такие разрастания в виде, как называют, да, мозоли, на самом деле, ну, такие образования, которые увеличивают площадь кисти стопы для того, чтобы была возможность ходить по таким сыпучим пескам, по рыхлым грунтам. Ну, на самом деле, у самых первых представителей верблюдовых таких мозолей не было, судя вот по реконструкциям, судя по морфологии их фаланг пальцев. Вот первые верблюды, у нас вообще эволюция всех верблюдов, она происходила на территории Северной Америки. Вот сейчас нет ни одного верблюда, кроме как в зоопарках. Вот, а большая часть эволюции этой группы проходила как раз-таки там. Да? То есть верблюды вообще отделились от остальных парнокопытных где-то 40-45 миллионов лет назад. И вот за эти 45 миллионов лет они накопили настолько много особенностей, да, адаптивных черт, которые их отличают в значительной степени от всех остальных копытных, в том числе парнокопытных. Но можно упомянуть, опять же, да, вот что первые имели 4 пальца на ногах, не имели мозолей, не имели никаких горбов, ну и вели образ жизни, ну, что-то похожее на некоторых современных мелких антилоп, питались листвой, вот, и вот первые несколько миллионов лет существования этой группы, они вот были такими. Но потом, вероятно, вот на каком-то этапе их эволюции они столкнулись с условиями, которые заставили их приспособиться к таким достаточно засушливым условиям, которые требовали особенных приспособлений. И вот с тех пор, вот, может быть, на протяжении там порядка 30 миллионов, они вот несут в себе черты приспособления к экстремальным условиям жизни в засушливых, хотя далеко не все верблюды древние тоже были обитателями пустынь, вот, были всякие разные. Приспособление к засушливости у них достигло такой, скажем, совершенства, да, что современные верблюды могут терять до 40% влаги тела, да, то есть обезвоживание очень сильно, то есть для млекопитающих это такое наиболее такой экстремальный случай вот такого обезвоживания возможности, да, при этом, как мы с вами знаем, что даже сильно обезвоженный верблюд, он вполне себе работоспособный, вот, может выполнять работу и так далее. Вот, и мало того, у них даже эритроциты не круглые, как у нас с вами или там у других млекопитающих, а овальной формы имеют. Ну, предполагается, что это нужно для того, чтобы, когда вот кровь обезвожена, достаточно густая, вот, чтобы эти эритроциты могли иметь возможность проходить через мелкие сосуды, вот они такую форму изменили. Еще раз повторюсь, что основная эволюция шла в Северной Америке, но потом, после того, как Южная Америка пристыковалась к Северной, это произошло где-то условно там около 3 миллионов лет назад, некоторые верблюды, ну, такого среднего размера, проникли на территорию Южной Америки, и их потомков мы с вами знаем прекрасно по современным представителям. Это вот там гуанака и викунья, дикие формы, ну а домашние это лама и альпака. Они до сих пор живут там в таких полупустынных районах горных и, в общем, там себя неплохо чувствуют. Вот, если только не сильно бы на них не охотились, и они бы там до сих пор были многочисленными и процветали. Потом в последующем одна из групп верблюдов североамериканских проникла на территорию Евразии. Значит, произошло это где-то около 6 миллионов лет назад, когда произошло похолодание климата на планете, понизился уровень Мирового океана, и на месте вот Берингийского пролива образовалась такая Берингийская суша. Она образовалась на самом деле несколько раз в истории наших континентов. Вот. И это обусловило фаунистический обмен между Евразией и Северной Америкой. В том числе вот сюда пришли достаточно крупные верблюды, вот, которые достаточно в короткие сроки распространились по всей Евразии. Они известны от Забайкаля до Испании. Остатки этих животных вот как раз-таки около 6 миллионов лет назад. Ну, в том числе их остатки известны у нас из Приазовья, из Предкавказья. Например, отдельные косточки этих животных можно найти у нас, увидеть в Азовском музее-заповеднике, в Новочеркасске. Вот, есть известная там нижняя челюсть этого верблюда из известняков одесских катакомб, ну и несколько других находок, которые говорят, что здесь они у нас были не очень редкими, так скажем. Вот, в последующем вот эти крупные верблюды начали несколько мельчать, и в плиоцене вокруг Азово-Черноморского бассейна, ну, тогда это была часть такого восточного паратетиса, существовали верблюды более мелкие. Ну, вот, в частности, вот в Северном Причерноморье у нас на Дону существовали такие верблюды Паракамелиус алексееви. Вот, ну, по размерам примерно они соответствуют, может быть, современным одногорбым верблюдам, дромедарам. В последующем происходило еще больше уменьшение их размеров. И уже в начале плейстоцена, где-то там 2,6-2 миллиона лет назад, у нас здесь жили уже более мелкие такие алютенские верблюды, которые по размерам уже были размером с современную ламу. Ну, не только в Северном Причерноморье, в Приазовье жили верблюды, они известны и с территории Турции, с территории там Италии, тоже они там жили. И интересно, что из Северной Африки тоже известно множество находок как позднемиоценовых, так и плиоценовых верблюдов. И среди них тоже достаточно было большое разнообразие. Были и не очень крупные верблюды, были крупные верблюды. И были среди них в том числе и такие длинношеи, жирафоподобные верблюды. То есть такое вот получается у нас повторение того, что эволюция верблюдов проходила на территории Северной Америки, где было большое разнообразие верблюдов. Там были верблюды мелкие и размеров с ламу, вот, и были гигантские формы, там какие-нибудь там мегатилопусы, титанотилопусы, гигантокамелюсы, которые были значительно крупнее наших современных верблюдов. Вот. И то же самое происходило на территории Евразии и Африки. Ну и в Северной Америке тоже там был такой айпикамелюс, да, который имел очень длинную шею, длинные передние ноги. Вот по образу жизни он, возможно, был таким аналогом современных жираф. Вот, питался где-то в верхнем растительном ярусе. Ну и верблюды на территории Европы, вот Южной Европы, Восточной Европы, ну, всегда были такими обычными представителями фауны. Ну, что здесь нужно сказать, что в то время здесь как таковых пустынных ландшафтов не было. Здесь были саванноподобные ландшафты, поэтому мы говорим о том, что эти верблюды обитали в таких саванноподобных ландшафтах, и у них не было необходимости иметь горбы, как у современных верблюдов. Мы с вами знаем, что горбы современных верблюдов – это как раз-таки приспособление к таким условиям, когда, возможно, будет длительный период когда животное не сможет пить, потреблять воду, да, вот будет бескормиться, да, то есть там, они могут там несколько дней идти без воды и без пищи по песку, и ничего с ними не происходит. Если такой не было необходимости, то зачем нужно было в древности организовывать такой горб, да, потому что там целый ряд затрат энергетических и прочих. Да, поэтому вот мы предполагаем, что большая часть ископаемых верблюдов, которые жили в таких достаточно комфортных условиях на территории Евразии, они никаких горбов не имели, потому что это было не нужно. Еда была всегда и в достатке. В последующем эволюция евразийских верблюдов, она шла по нескольким путям. Но, в общем-то, обычно есть такое разделение. Есть европейские формы верблюдов, есть североафриканские и есть азиатские формы верблюдов, которые развивались немножко по-разному, хотя, в общем, имели общие такие сходства и морфологические, размерные. Вот. Ну, во всяком случае, виды для Европы и для Азии обычно выделяют разные. Нужно еще также отметить, что периодически у верблюдов появляется вот такая тенденция к увеличению размеров. Да? То есть это было известно и для древних евразийских верблюдов, которых относят к роду Paracamelus. Ну, к примеру, там известно там, из Казахстана такой Paracamelus longipes, который, наверное, больше, чем в два раза больше современного бактриана. Вот у нас здесь жили, ну, и в Азии, и в том числе и в Восточной Европе, жили такие гигантские верблюды, или Paracamelus gigas, которые, ну, тоже были значительно крупнее современных. Ну, вот хочу показать, для сравнить. Да, то есть вот одна косточка сходная, это вот косточка бактриана, вот метаподия. Вот, ну, она не полная, но в данном случае для сравнения размеров, наверное, можно понять. Да? Вот это косточка Paracamelus gigas, ну, из пещеры Таврида, из Крыма. Вот. Ну, видим, что современный верблюд, вроде бы он крупный, но тот был еще крупнее. Но при этом нужно отметить, что Paracamelus gigas, он был, ну, далеко не самым крупных представителей евразийских верблюдов. Ну, то же самое можно показать по другой косточке. Вот такая вот надпяточная кость, астрагал тоже. Это вот астрагал современного двугорбого верблюда. Это вот астрагал Paracamelus gigas. Да? То есть, ну, раза в полтора можно сказать, что это было более крупное животное. Ну и крупные формы верблюдов, они появляются и у более, ну, так скажем, новой группы евразийских верблюдов, которых относят к роду Camelus. Да? То есть Camelus – это, собственно, наши современные верблюды одногорбые и двугорбые. Ну, вот они появляются, ну, там, по разным оценкам, от 3 до 0,5 миллионов лет назад. И они, среди них тоже были гигантские формы. Ну, к примеру, было такое на территории, относительно недавно на территории Сирии, найден верблюд, который, ну, в два раза, не меньше, чем в два раза крупнее современного верблюда. То есть такой гигант. То есть для них это было характерно. Ну а на территории Евразии и Восточной Европы в среднем и позднем плейстоцене у нас здесь жил тоже крупный верблюд, такой верблюд Кноблаха. Ну, он был в какой-то степени крупнее современного бактриана, хотя не очень намного, ну, может быть, на 10-20%. Ну, в общем-то, тоже, когда сосмотришь сравнение их кости, ну, в общем-то, там видно разница, что вот там те были более массивными, более крупными, вот, современные, более изящные животные оказались. По поводу того, когда произошел род Camelus, да, то есть современный род верблюдов, но, ну, есть несколько точек зрения, но, ну, вот относительно недавно вышли публикации там французского коллеги, который работает в Африке с африканскими материалами. Вот он считает, что род Camelus произошел на территории Африки около 3 миллионов лет назад, но при этом, там у него, с моей точки зрения, некая такая каша в публикации, в диагнозе этого животного. То есть, ну, по всем параметрам это все-таки еще не Camelus, а так называемый Paracamelus, то есть более древняя форма. Вот с моей точки зрения, род Камелиус, он произошел в Азии, вот, в засушливых частях Азии, где-то там в Средней Азии, где в первую очередь сказывалось влияние таких оледенений, похолоданий. И вот в связи с аридизацией, иссушением климата, вот где-то там сформировались представители этого рода, которые уже, возможно, приобрели горбы, вот, и начали распространяться по всей Евразии. И вот как раз-таки верблюд Кноблаха, о котором я сегодня уже говорил, достаточно крупный, и вот он уже был представителем собственного рода Камелиус. Есть морфологические характеристики, критерии, по которым можно выделить именно один род, отделить от другого. Большую часть эволюции вот этих Камелиусов, она происходила в Азии. Ну вот на территорию Европы, скорее всего, они проникли где-то около 43-46 тысяч лет назад. Ну, в частности, вот у нас недавно была описана находка из Астраханской области, где вот мы смогли достоверно показать, что это вот явный верблюд, сходный с современным бактрианом двугорбым. Соответственно, вот можем предполагать, что современный верблюд двугорбый, он произошел, ну, где-то там, условно, там 60-80 тысяч лет назад на территории Азии, Средней Азии. Вот, возможно, тогда уже начала отделяться группа одногорбых верблюдов, да, которая существовала на территории там, Передней Азии. Вот, тогда уже сформировалась уже такая адаптация, которая разделила одногорбых и двугорбых верблюдов. Ну, в общем-то, они по морфологии очень сходные. Мы, как мы знаем, они достаточно легко скрещиваются. Правда, их потомки, несмотря на то, что они очень жизнеспособны, они не плодовиты. Но это с точки зрения эволюции может говорить, что все-таки эти две группы разошлись не очень давно с точки зрения эволюции. Ну, вот, вот несколько десятков тысяч лет, это вообще вполне возможно. Ну, интересная находка верблюда связана с деятельностью человека, древнего человека на территории Ростовской области, происходит из Левенцовского карьера. Ну, вообще Левенцовский карьер на окраине города Ростова находится, и там в 50-70-е годы он активно разрабатывался, и оттуда происходит интересная такая фауна раннеплейстоценовых млекопитающих, так называемого Хопровского фаунистического комплекса. И верблюды были одним из таких членов этого фаунистического комплекса. Причем там были как мелкие верблюды алютенские, так уже пришли в то время из Азии крупные Paracamelus gigas. Ну, относительно недавно наши питерские коллеги описали одну из находок кости верблюда с такими характерными насечками, которые говорят о том, что это было, ну, скажем, обработанная как кость, да, то есть человеком. Не совсем понятно, для чего это было сделано, потому что там такие характерные насечки с двух сторон, вот это метаподии. Ну вот, возможно, это просто подрезы сухожилий, вот, чтобы освободить ногу от лишнего веса, от ненужных, да, вот, там, стопы. Вот, а возможно, это просто-напросто древний человек как-то себя пытался выразить в таких вот характерных насечках. Вот, интересная находка, но единственное, вот я с коллегами не совсем согласен в возрастной интерпретации этой находки. Вот они говорят, что этой находке больше 2 миллиона лет. Ну, а с точки зрения современного знания проникновения древнего человека из Африки на территорию Евразии, ну, в общем-то, 2 миллиона лет, ну, в общем-то, это считается немножко рановато, да, для них. То есть, ну вот, достоверное свидетельство проникновения человека на территорию Евразии, ну вот 1,8 миллионов лет назад. Соответственно, вот она по возрасту немножко выбивается, эта находка. Ну, вот здесь можно возразить нашим коллегам, что в данном случае знание вот, условий захоронения в этом Левенцовском карьере говорит о том, что в 50-е годы, когда эта находка была обнаружена, Левенцовский карьер еще только начинал разрабатываться, вскрывались только верхние слои, вот, а верхние слои, они более молодые по сравнению с нижними слоями, откуда происходили основная масса, происходила основная масса костей. Вот, поэтому мы все-таки считаем, что верхняя часть вот этого Ленцовского песчаного карьера, там были отложения более молодые, которые как раз-таки можно датировать порядка 1,8 миллионов лет назад. Поэтому вот эта находка обработанной кости верблюда из Приазовья, она не выбивается из общей канвы возрастной проникновения человека на территории Евразии, а наоборот, вот, скажем, встраивается в существующее понятие и как бы является подтверждением, что они сюда заходили. Ну и причем вот широта Азова, Ростова, вот где располагается вот этот Ленцовский карьер, она, в общем-то, считается самой северной точкой, документированной, запротоколированной, куда дошел вот этот человек, там, Homo ergaster или Homo erectus, вот, потому что все остальные находки, они известны южнее. Вот поэтому вот верблюд нам тоже помог в том числе и разгадать кое-какие вещи, связанные с древним человеком. Ну, в отношении реконструкции внешнего облика верблюдов, ну, мы можем следовать аналогии с современными верблюдами, да, но, скорее всего, они имели шерсть, да, как и современный верблюд, да, то есть современным, к примеру, там, бактрианам шерсть помогает выживать и в холодное время года, и также шерсть, она им помогает и в жаркое время года спасаться от жары. Вот. Но вот единственное, что вот можно отметить, что те верблюды, которые проникли на территорию Евразии 6 миллионов лет назад, уже точно были мозоленогими. Да? То есть известно несколько находок отпечатков лап этих животных там, из территории Туркмении, с территории Испании, ну, где явно видно отпечатки мозоленогих таких подошв. Вот это вот подтверждение. Вот. Ну а, к сожалению, вот поскольку верблюды далеко на север не заходили, в вечной мерзлоте остатков верблюдов неизвестно, поэтому точно сказать, какой длины шерсти, какой цвет был шерсти, мы не можем, просто по аналогии с современными реконструируют обычно такую же там какую-то рыжеватую окраску, поэтому тут особых вопросов, по идее, не должно возникать. Ну, в общем, можно сказать, что род Paracamelius, который проник из Северной Америки на территорию Евразии, он существовал на нашем континенте, ну, на протяжении от 6 миллионов, ну, где-то до 1,5 миллионов лет назад. Вот, потом был некий такой промежуток, когда животные эти жили только на территории Азии и Африки. Ну вот как раз-таки в это время начинает формироваться род Camelius, да, современный род, который потом начал постепенно распространяться и сменил род Paracamelius и в Евразии, и в Африке. Ну, естественно, живет до сих пор. Да. Естественно, наши предки, живущие на территории Евразии, активно использовали верблюдов разным образом, да, то есть они в первую очередь, естественно, охотились на них, да, то есть если, что касается совсем древних верблюдов, ну, особых таких отметил охоты на них, ну, на данный момент неизвестно, вот, ну, за исключением вот этой Ленцовской находки. Понятно, что уже там в Голоцене, во многих археологических памятниках там, бронзового века, железного века, множество остатков верблюдов, уже одомашненных, присутствуют в слоях культурных. Но существуют петроглифы, вот, изображения на камнях и стенах, которые показывают, что люди активно на них и охотились тоже. То есть это такие вот уровень какой-нибудь там мезолита, да, то есть в это время они на них охотились, но при этом они их уже начали параллельно и одомашнивать, да, то есть верблюды достаточно давно были одомашнены, ну, понятно, что не древнее, чем собака, ну, в общем-то, наверное, на уровне там, мелкого рогатого скота в новом каменном веке они уже были одомашнены. Вот. Ну, что еще можно сказать? Благодаря тому, что верблюды настолько выносливы, неприхотливые, то они активно использовались в караванной торговле. Да, то есть мы с вами тоже знаем, что вот там Великий Шелковый путь, который соединял там Китай практически с Западной Европой, ну, значительная часть животных, которые входили в состав каравана, это были верблюды, вот, ну, потому что они могут долго идти, пускай не очень быстро, но все-таки, да, то есть отсутствие водоемов для них не проблема, отсутствие сочного корма тоже для них не проблема. Вот поэтому вот их активно использовали. Вот караваны вот у нас напрямую ассоциируются с верблюдами. Не, ну понятно, что, ну, во всяком случае, вот эти мелкие формы верблюдов, на них активно охотились. Вот в фауне из Левенцовского карьера достаточно много остатков верблюдов. Вот, ну, понятно, что на них могли охотиться, ну, все, кто угодно. То есть это и какие-нибудь там саблезубые кошки, и крупные гиены. Вот, то есть это было вполне нормально. Ну и вот, в частности, вот из пещеры Таврида, это ранний плейстоцен, Крым, оттуда тоже известно целый ряд находок крупных верблюдов гигантских, ну, которые были обгрызены там гиенами. Вот, ну, соответственно, каким-то образом они попадали к ним в лапы, в зубы. И, в общем-то, то есть это все-таки, несмотря на то, что они были крупные, они-то все-таки не слоны, не носороги, и вполне на них можно было охотиться. Ну, тут, к сожалению, трудно сказать, но здесь, опять же, мы методом актуализма можем посмотреть на то, как живут современные дикие верблюды, да, то есть, например, там, какие-нибудь там гуанака в Южной Америке или сохранившиеся двугорбые верблюды дикие где-нибудь в Монголии. Ну, в общем-то, они живут такими небольшими семейными группами. Поэтому можем предположить, что древние жили примерно так же. Ну, просто для копытных, ну, в общем-то, в общем, в широком смысле копытных, ну, жизнь в стадии, группе, ну, гораздо выгоднее, чем жить в одиночку, потому что легче выживать, в том случае шире обзор, больше глаз, которые могут обнаружить раньше врага, да, хищника. Вот. Ну, опять же, там защищаться от хищников так удобнее.

0: «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Мы будем говорить сегодня о знании иностранных языков, о тех, кого называют полиглотами. По этому поводу я пригласила к нам в виртуальную студию «Комсомольской правды» профессора, главного научного сотрудника Института языкознания РАН, профессора кафедры скандинавских, нидерландского и финского языков переводческого факультета МГЛУ, доктора филологических наук Дину Борисовну Никуличеву. Дина Борисовна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Скажите мне сразу, сколько языков может выучить человек?
3: Ну и вопрос вы сразу задаете.
2: Мы такие.
3: Здесь сразу будет ответ, зависит от многих факторов. Вот, что значит выучить? Насколько это задокументировано, что человек может на этих языках, но тем не менее я постараюсь ответить на ваш вопрос, опираясь на некоторые данные, которые уже представляются достаточно верифицируемыми с научной точки зрения. Так вот, я хочу назвать человека, который считается достаточно задокументированным гиперполиглотом. Это кардинал Джузеппе Медзофанти, живший в XIX веке в Италии. Его очень пристально исследовал английский исследователь, который написал книгу о Джузеппе Медзофанти. И вот на основании этой книги и его многолетних исследований я и могу утверждать то, что сейчас скажу. Речь идет об исследователе, ирландском священнике, ученом, филологе Чарльзе Уильяме Расселе, который в своей книге «Жизнь кардинала Медзофанти» писал о 73 языках. Как бы такая цифра, которую можно взять в качестве условного ориентира. Люди, встречавшиеся с Медзофанти, когда ему было 29 лет, сообщали плюс-минус о 30 языках, а в 50 лет о 45 языках. Сам он в конце жизни писал, что знает 50-60 языков. Но вот о 30 языках, на которых он говорил свободно, писали и многие его современники, поэтому в этом мы можем быть относительно уверены.
2: Как определить, что мы имеем в виду, когда говорим «человек знает язык»?
3: Дело в том, что есть полиглоты читающие и полиглоты болтающие. Это совершенно две разных категории, и я знакома с людьми, которые читают свободно на 18 языках, а говорят свободно, скажем, на двух языках. Вот кто они, полиглоты или нет, если человек работает в НИТИ и делает профессиональный перевод, скажем, с японского. Наверное, полиглот. Например, типичный полиглот читающий Генри Шлиман, который, конечно, и говорил на языках, но он шел от запоминания большого количества книжных текстов наизусть и потом выводил это в речь. А есть полиглоты типа Арминия Вамбери, который очень часто не знал, как пишется на том или ином языке, но обладал замечательными имитационными способностями.
2: А что такое имитационные? Способности.
3: Подражание.
2: Подражать. То есть я речи слышу и повторяю, да?
3: Для полиглота умение общаться на большом количестве языков – вот что приоритетно.
2: А можно ли сделать вывод, что мужчины больше предрасположены к полиглоте, чем женщины?
3: Я вообще приводила пример полиглота читающего, такая Ирина Шубина. Она химик по образованию, человек, который уже во взрослом состоянии, как бы второе образование получил такое стандартное языковое образование с французским-английским, но вообще она сама выучила 18 языков, на которых она вот профессионально переводит.
2: Учить языки, как советуют, с раннего возраста, потому что потом все гораздо сложнее, это получается миф.
3: Нет.
2: Нет, то есть все-таки это возрастная история.
3: Те исследования полиглотов, которые я сама проводила и которые проводили другие люди, говорят о том, что вот это раннее попадание в ситуацию многоязычия, конечно, способствует тому, чтобы ребенок развил в себе эти черты. Например, вот, нет, ну, конечно, должны быть способности какие-то врожденные в большей или меньшей степени, но вот это вот существование в языковой среде, почему она может быть очень и очень условной. Например, кардинал Медзофанти был сыном плотника, и его отец на улице перед домом работал с деревом, а сын ему помогал, совсем маленьким мальчиком. И там же на улице рядом местный священник занимался греческим и латынью с сыновьями, ну, более-менее состоятельных граждан. И вот звучали там греческие фразы на латыни, и мальчик их повторял, понимаете? Ну, что это за многоязычная среда? Но, тем не менее, если у ребенка есть вот эта тяга к имитации, к тому, что инакость звучания на незнакомом языке интересно, желание понять, что это характерно для всех полиглотов в раннем возрасте, то тогда это уже, в общем, фактор, который во многом будет способствовать тому, что этот ребенок легко будет учить многие языки.
2: Как быстро можно выучить язык? Ну вот, допустим, мне сейчас нужен бизнес английский. Меня пугает то, что мне много лет, это долго. Ой, какая-то тягомутина. Вот, ну, дайте мне какие-нибудь сроки.
3: Сроки очень полезны. Вообще, я убеждаюсь, что и аудиалы, и визуалы, вот полиглоты болтающие, полиглоты читающие, их можно вот назвать читающих визуалами, а болтающих аудиалами. Так вот, общие черты – это, первое, очень четкое отношение ко времени, а другое…

0: осенью 2018 года он объявил, что начинает проект «10 языков за 1000 дней». Он сам себе поставил рамки 100 дней на новый язык. Важно, что он сам ставит рамки 100 дней. Откуда взялась эта цифра 100 дней? Это не случайно. Я до этого в вопросах психолингвистики опубликовала статью о мониторинге американского полиглота Александра Аргуэльеса, который вот на момент моего исследования изучал 42-й свой язык иврит. И он как раз поставил задачу 100 дней, вот 100 дневки, вот что он может сделать за 100 дней. И там, конечно, тут же появляется такое понятие, как интенсив. Как организован этот интенсив? Это очень интересно. Я наблюдала, когда Александр Аргуэльес занимался ивритом, он одновременно работал ежедневно с поддержанием других своих языков. Александр Аргуэльес – полиглот читающий, в первую очередь. Он разговаривает, но для него именно визуальный канал принципиально важнее и, наверное, легче дается, и он обязательно пишет. Он пишет рассказы по странице в день на новом языке. Ну, известных ему.
1: То есть такое, надо получается, постоянно... полилингвистический рассказ. Интересно.
0: Да.
1: Еще и он просто... писатель. Хочу узнать, правда ли, что 10-й язык освоить легче, чем 2-й?
0: Знаете, здесь не совсем так. Впервые о том, какой язык легче, а какой сложнее, я узнала из книги полиглота Дмитрия Спивака, как стать полиглотом. Вот он принимает там закон семи. Он считает, что для человека в среднем возможно достаточно естественно изучить 7 языков. Более поздние исследования, и здесь я хочу отослать книги Майкла Эрарда «Babel No More», «Феномен полиглотов», так вот он там как раз приводит результаты собственного обследования 171 человека. И он пишет, что из этих 71 информанта 68 человек знало 6 языков. Как были набраны эти информанты? Он подыскивал людей, которые сами о себе говорят, что им легко даются иностранные языки и что они знают несколько иностранных языков. Ну, больше 2 иностранных языков. И вот из этих людей, которые считают, что они способны к языкам, легко учат и знают несколько языков, 68 человек знало 6 языков, то есть это 39%. 36 человек, 7 языков, это 21%. Ну, 8 языков знало 15%. 10 языков, 7%. А вот уже 11%, 0,5%, и дальше там уже идет вот некоторое, то больше, то меньше, это уже индивидуально.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к этому увлекательнейшему разговору. У нас в гостях профессор, доктор филологических наук Дина Борисовна Никуличева.
2: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы снова в эфире. Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. В гостях у нас сегодня профессор, главный научный сотрудник Института языкознания РАН, доктор филологических наук, профессор кафедры скандинавских, нидерландского и финского языков, переводческого факультета МГЛУ Дина Борисовна Никуличева. Все эти полиглоты, о которых вы говорите, они превратили свою полиглотию в профессию. Ведь для этого нужно время. Вот несколько языков за 100 дней, вернее, каждый язык за 100 дней – вот здесь исследование, тут исследование. Ну, люди, то есть это их работа, они живут этим. Это невозможно совместить с чем-то рутинным, обычным.
0: Вы знаете, и да, и нет. Если речь идет о гиперполиглотах, наверное, вы правы.
1: Господи, кто это гипер? Это от скольких?
0: А гиперполиглот, а вот, пожалуйста, вот даже эти цифры уже показывают, что после 10 языков у нас идет резкое падение количества людей, которые...

0: которые знают 11,
1: Больше, да?
0: 12, 13,
1: Это уже
0: 14,
1: гипер.
0: 20, 25. Ну вот 20 языков, это все уже считают, что это гиперполиглоты. Но
1: Ого.
0: Вот судя по исследованиям Эрарда, можно сказать, что уже после 10 языков уже человек выходит на какой-то другой уровень.
1: Он просто устает, наверное. Я шучу.
0: Восхождение требует сил, но восхождение дает силы. Те люди, которые действительно являются гиперполиглотами, это их модус виванди. Это действительно способ самореализации в жизни. Это, ну, действительно, это часть их личности.
1: Это
0: потрясающе,
1: поэтому,
0: да.
1: Конечно.
0: Но вы возьмите жителей современной Швейцарии. Ведь у меня достаточно много знакомых европейцев, которые знают 5-6 языков, ну просто потому, что они образованные люди.
1: Погодите, ну про Швейцарию, вот тут даже любопытно. Хорошо, английский, французский.
0: Немецкий, итальянский, и население там мультиязычное.
1: Да, ну там же вообще, в общем, там от кантона к кантону все поменялось, и никто
0: конечно,
1: никого не понимает, если не знать. А вот я, наверное, задам сейчас два ключевых вопроса. Первое, как выявить предрасположенность к полиглотии? Вот, вы знаете, я, конечно же, примеряю все на себя, у вас выдержка, знаете, как у фотоаппарата, больше, то есть статистика у вас богаче. Я понимаю, что мне школа дала очень хорошую базу, просто железобетонную и еще сверху цемента слой. Но это такая, знаете, советская английская школа. И этим все сказано. И вот на этот каркас, который я, конечно же, не наполняла никак, будучи молодой девушкой, мне было абсолютно безразлично, знаю я английский, не знаю, это доходит до многих, слава богу, не у многих по-разному, но вот до меня, как до большинства, дошло это гораздо позже, что я упустила момент бесплатно и качественно выучить язык. Я его учила во время путешествий, и сейчас спокойно читаю на языке, смотрю кино, и вот, как вы сказали, обсужу какую-то тему. Но с бизнес-английским или же каким-то научным английским, естественно, есть проблемы. Это я делаю исключительно со словарем, что мне нравится. Так вот, к чему я веду? К тому, что как выявить вот эту предрасположенность в детстве? Потому что, когда я сейчас занимаюсь со своим ребенком, я понимаю, что у него не так легко встает язык, как у меня, ну, в плане произношения, не так легко он ассоциативно запоминает какие-то вещи. Вот, может быть, я не туда смотрю и пытаюсь все под свое мерило подогнать, и я не права. Прокомментируйте, пожалуйста.
0: А я начну с другого, а потом отвечу на ваш
1: Давайте.
0: Вопрос. Я из всех скандинавских языков больше всего люблю датский за его чрезвычайную, как говорят фонетисты, фонетическую плотность. То есть у него чрезвычайно много смыслоразличительных дистинкций, тех звуков, которые не различает нетренированное ухо.
1: То есть, как во вьетнамском языке. Я прожила во Вьетнаме.
0: Да, много языков, там тоновые языки, да. Так вот, ну, я говорю о европейских языках.
1: Да, сейчас, конечно.
0: И когда я, ну, сейчас я уже не веду на первом курсе, но когда я вела на первом курсе, что я делала? Я на первое свое занятие, а понятно, что начинают заниматься фонетикой, приносила картинки полинормы. Знаете, что такое полинормы? Это картинка, где в одном рисунке два изображения. То есть, когда ты фокусируешься на одном, ты видишь молодую женщину, а когда фокусируешься на другом, старую женщину и так далее. Вот. И смотрела на реакции студентов. Я давала и говорила, скажите, пожалуйста, за что я здесь нарисовываю? Вы знаете, две принципиальные реакции. Одни говорят, старуха. Я говорю, и все? Ну да, старуха. Другие, а там еще что-то? Ой, а я вижу и молодую девушку, и старуху. Вот посмотрите, если это род, то это старуха. А если это ожерелье, то это молодая девушка. Ой, как интересно, а вот это можно понять и так, и так. Да нет, ну что ты, ну это нет, ну старуха. А другой, да нет, только молодая, никакой тут старухи нету. Чувствуете разницу?
1: Конечно.
0: То есть люди, которые интуитивно, и это идет из детства, они готовы к инакости, они принимают иное, другое, им хочется это повторить, примерить на себя. Вот это потенциально облегчает изучение языка. А потом я смотрю, как вот эти люди, я их еще не знаю, как они начинают усваивать фонетику. И вот реакция: ой, как интересно! Я ставлю датскую запись, они никогда ее не слышали. Ой, и мы так будем говорить! Ой, как будто он тележку толкает.
1: Так это трогательно. Они... Скажите вот. Сейчас, подождите, я не могу вас, так сказать, вот отпустить от этого вопроса, потому что слушателю надо понимание, погружение. Скажите какое-нибудь предложение на датском, вот чтобы как тележку.
0: Я сейчас готовлю лекцию по истории культуры, как раз говорю о датско-шведских войнах, и буду рассказывать студентам, за что во время датско-шведских войн 16 века могли повесить на суку шведа. Он не мог сказать слово «кисель» по-датски, а «кисель» по-датски – это по-шведски это бы звучало не как один поток каких-то вакоидов. Вот, например...
1: Это потрясающе. Можно еще раз кисель? Пожалуйста, Дина Борисовна.
0: Это дословно красная каша со сливками. Кисель со сливками.
1: Потрясающе.
0: Вот, и ощущение, вот, так вот, с чего мы говорим о предрасположенности или непредрасположенности. Это на самом деле тоже поведенческие стратегии, которые, ну, наверное, воспитанием устанавливаются. Ну, и какими-то, может быть, неожиданными событиями в жизни ребенка, импринтами, как говорят
1: да,
0: психологи.
1: Да, встреча с педагогом, например.
0: Да. Вот, например, полиглот, которого я тоже описываю, Сергей Григорьевич Халипов, он попал в эвакуацию в 4-летнем возрасте, и для него вот так было в Среднюю Азию, и для него так было удивительно, что вот такой привычный мир может называться вдруг совершенно по-другому, что девочка – это не девочка, а кыз, а огонь – это не огонь, а от. Вот, и он, вот это ощущение удивления ребенка, что мир оказывается другой, это так интересно. А для кого-то это неинтересно. Это язык сломаешь. И вот те люди, которые видят либо старуху, либо девушку, и отказываются на бессознательном уровне увидеть другое, вот у них ощущение, ну и язык нам.
1: Но погодите, вы подождите, язык вы совсем обнуляете, получается, допустим, человека без способности, но который готов к усердной работе, который целеустремлен. Не только ведь врожденные качества могут играть роль.
0: А это не врожденное, это просто вы меня спросили о другом, вы спросили о том, как узнать, легко ли человеку будет изучать иностранные языки или нет, вот смотря на маленького ребенка. И вот когда ребенок старается имитировать, повторять, когда он услышал песню и начинает на другом языке, не понимая ее, начинает ее петь, вот ему хочется, вот чтобы у него речевой аппарат двигался по-другому, ему это интересно, он играет.
1: Вот великолепный пример, великолепный. Я теперь все поняла, у меня встало вот все в ряд. Но тогда скажите одной строкой, потому что время. Все-таки достаточно ли целеустремленности и усердной работы, или же нужны врожденные качества?
0: Вот целеустремленности и усердной работы достаточно для того, чтобы выучить нормальный для нормального человека нормальное количество языков. И опять-таки ссылаюсь на Дмитрия Спивака, ну, скажем, 7 языков плюс-минус 2 вот по закону Миллера, хотя, говорю, это не имеет отношения к кровенной памяти. Это доказывает как раз вот этот проект 10 языков за 1000 дней, когда очень хорошо организовано время, когда человек много работает, ставит перед собой цель и получает великолепный результат.
1: Спасибо вам большое. Как говорится... Thank you very much. У нас в гостях была профессор кафедры скандинавских, нидерландского и финского языков переводческого факультета МГЛУ.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Скальная гробница Древнего Египта. Завораживающая, прекрасная, таинственная. Сети I, Рамзес II, Рамзес III, Нефертари, Тутанхамон. Если вы хоть раз бывали в Долине Царей или Долине Цариц, вы понимаете, о чем я. А что ученым известно о жизни строителей этих гробниц? Оказывается, немало. В марте 2023 года и январе 2024 редакция Anthropogenes.ru посещала египетский город Луксор, древние Фивы. Помимо храмов и царских гробниц, в Луксоре есть уникальное место. Здесь, на западном берегу Нила, недалеко от Долины Царей, археологи раскопали древний поселок, в котором более 3000 лет назад жили строители царских гробниц. Сейчас это место называется Дейр-эль-Медина, а древние египтяне называли его Сет-Маат – место истины. Чем же этот древний поселок примечателен? Дело в том, что нет в Египте другого места, которое дало бы археологам столько информации о социальном устройстве, условиях жизни, обычаях не царей и вельмож, а египетских рабочих и ремесленников. Хотя, конечно, слуги места истины, как называли себя жители поселка, не были рядовыми рабочими. Они составляли привилегированную группу мастеров и работали в очень престижном месте. А откуда это все известно? Еще 200 лет назад здесь стали находить предметы быта и, что важно, папирусы и другие документы. Одна из впечатляющих находок сделана местными жителями в середине 19 века. Это тайник с папирусами, среди которых были, например, записи об ограблениях гробниц конца 20-й династии. Многие десятки папирусов были обнаружены в начале 20 века, когда начались систематические раскопки поселка. В 1928 году в некрополе Дейр-эль-Медины нашли остатки частной библиотеки, которую писец Кен Херхепеш-Эф и его потомки собирали более 100 лет. Это не менее 40 папирусов, в том числе произведения современной для жителей поселка литературы. Правда, значительная их часть в ночь после находки была украдена и потом всплыла на антикварном рынке. Но, пожалуй, важнейшим источником для археологов оказались находящиеся рядом с поселком свалки и, прежде всего, огромная мусорная яма. Откуда она взялась? Поселок находился в очень засушливом месте. Для снабжения рабочих специальные водоносы регулярно отправлялись за водой в Нильскую долину за 2 километра. В какой-то момент, судя по всему, визирю надоело держать отдельных слуг, и было решено вырыть рядом с поселком колодец. Широкий колодец, ко дну которого спускалась опоясывающая лестница. О неудачном проекте сообщают два текста времен 20-й династии. Судя по ним, работы велись не менее 25 лет. Во втором тексте говорится, что глубина колодца уже 27 метров, и работы продолжаются. Копали, копали, прокопали 50 метров, но до воды так и не добрались. Махнули рукой и стали использовать огромную яму в качестве свалки. В середине 20 века за раскопки ямы взялись французские археологи. Кстати, из-за недостатка финансирования и специфичности задачи, расчистка гигантского колодца проводилась археологами вручную с 1949 по 50 год. Потребовалось переместить 6000 кубометров земли и мусора без какой-либо техники. При этом некоторые из работников, не желая мириться с участью рабочих Древнего Египта, дезертировали с раскопок. Вот как Бернар Брюе, руководитель раскопок, описывал процесс. Рабочие, работая в темной яме, в тумане, пыли и влажности, под постоянной угрозой оползня и риском падения камней из корзин с высоты 52 метра, медленно продвигались по краю, среди разного рода щебня, больших камней, грязи и, наконец, воды, просачивающейся сквозь трещины известняка. С утра до вечера, стоя на каждой ступеньке лестницы и лицом к головокружительной пустоте колодца, они по цепочке передавали из рук в руки полные корзины, поднимавшиеся на верхние площадки. В этих местах группы молодых людей несли корзины на плечах, поднимаясь по последним лестничным маршам к повозкам, где происходило просеивание добычи перед транспортировкой на плотину. Конец цитаты. Археологи-то думали, что нашли неизвестную шахтную гробницу, а на дне их ждет саркофаг и другие сокровища. Все копали и копали, ожидая найти вожделенную дверь, которая так и не появилась. Получается, яму копали дважды и оба раза неудачно. Но на самом деле сокровища нашли, хотя и другого рода. Из этого колодца археологи вытащили тысячи остроконов. Остроконы – глиняные черепки и кусочки известняка, которые в Древнем Египте использовали для записей. На них писали короткие заметки, письма, делали на них расчеты, вели бухгалтерию, а потом выкидывали. В руки археологов попал, по сути, огромный архив, охватывавший 400 лет жизни этого поселка. Добавлю, что помимо находок археологов, еще 1000 остроконов были куплены у местных торговцев древностями. Итак, к середине 20 века французские археологи, работавшие здесь много лет, раскопали поселок, колодец-свалку и значительную часть некрополя. Впрочем, экспедиция продолжает работать по сей день. Пишут, что, к сожалению, из-за недостаточного контроля на ранних этапах раскопок многие найденные тексты были утрачены. Тем не менее, общий объем найденного только в колодце – около 5000 остроконов. Значительная часть из них до сих пор не опубликована. Хорошо сказано в одной из публикаций. В отличие от раскопок гробниц, исследование текстов из поселка дает нам хорошее представление о жизни египетского общества до смерти, а не после смерти. Удивительно, но очень многие жители поселка, видимо, были грамотны. Об этом можно судить по большому числу письменных документов. Они владели иератическим письмом, древнеегипетской скорописью. Вероятно, сам характер работы требовал определенного образования, знания основ религиозного культа и так далее. Грамотными были и некоторые женщины, иногда имевшие религиозные титулы, например, певицы или жрицы. Во времена 20-й династии, по оценкам историков, по крайней мере 40%, а возможно и почти все мальчики в деревне учились читать и писать. Между рабочими и их родственниками или знакомыми в поселке велась активная переписка. Скажем, записки от жены к мужу, работавшему в гробнице, относил мальчик посыльный. Обнаружено почти 500 личных писем. Встречаются записи о торговых операциях или обмене, описание лекарственных снадобий, молитвы, песни о любви, ученические записи с пометками учителя, даже собственные литературные произведения. Многочисленные записи о рождениях, смертях и браках. Найден тут и чертеж царской гробницы. Стоит кратко рассказать о нем. Сохранился большой фрагмент папируса. Полный документ был, вероятно, около 1,5 метра в длину. Чертеж сопровождается подписями с указанием размеров в египетских локтях. Посмотрите, какой он подробный. Посреди большой залы изображен даже саркофаг в форме египетского картуша. Цвет саркофага красный с черными крапинками, соответствует розовому граниту. Сцена на крышке изображает Исиду и Нефтиду по обе стороны от царя. Желтые прямоугольники вокруг саркофага были загадкой для специалистов, пока не открыли гробницу Тутанхамона. Тогда выяснилось, что саркофаг с царской мумией помещали в несколько ковчегов из позолоченного дерева. Папирус найден в 19 веке, и уже тогда исследователи предположили, что чертеж относится к гробнице Рамсеса IV. В 1917 году Говард Картер смог получить точные размеры этой гробницы в долине царей. Тогда стало ясно, что план удивительно точно передает размеры царской усыпальницы, вплоть до большого зала, в котором находится саркофаг.

0: Начиная с этого помещения, размеры реальной гробницы уступают тем, что указаны в плане. Кроме того, с этого места меняется оформление гробницы. Кончаются рельефные изображения, и дальше идет простая роспись. Расхождения, вероятно, связаны с внезапной смертью царя. Из-за этого пришлось поспешно завершать работу. На чертеже есть многочисленные поясняющие подписи. Зал с саркофагом назван «Золотым домом». Сообщается, что его размеры 16 локтей в ширину, 16 в длину и 10 в высоту. Золотой дом, где он покоится, разрисован контурами, высечен зубилом, заполнен красками и завершен, и снабжен снаряжением его величества. Доживет он, процветает и добудет он здоров, со всех сторон от него, вместе с божественной Энеадой, которая находится в загробном мире. Интересно, что обратная сторона папируса также содержит тексты, включая размеры другой царской гробницы, вероятно, Рамсеса V. Поскольку папирус был дорогим материалом, его обычно использовали повторно. Видимо, после завершения строительства гробницы, писец продолжал вести на обратной стороне плана свои записи. Как я уже сказал, общее число найденных в Дейр-эль-Медине писем и прочих документов огромно. Перечислю некоторые. Например, это жалоба на нерадивого помощника, который за целый день не может донести кувшин с водой. Это укоризненное письмо к другу, который давно не отвечает на письма своего приятеля. Это записка о женщине, которую муж дважды выгонял из дома на целый месяц, и она оба раза жила у разных своих знакомых. Один из знакомых фиксирует, сколько потратил на ее прокорм. Это письмо, в котором рисовальщик Пэй жалуется сыну на ухудшающееся зрение и просит прислать ему лекарства согласно рецепту врача – мед, охру и черную краску для глаз. Это записка о продаже быка, за которого дали 2 кувшина свежего жира, 5 туник из гладкой ткани, 1 юбку тонкой ткани и 1 шкуру. Это расписки о сдаче в аренду ослов с указанием дат, цен и арендаторов. Это записки взяток, которые отец давал чиновникам, заботясь о продвижении сына по службе. Есть и доносы властям, например, о том, что главный рабочий Панеп спал с замужними женщинами.
1: Панеп спал с госпожой Туей, когда она была женой рабочего Кенны. Он спал с госпожой Хель, когда она была женой Пен-Дуа. Он спал с госпожой Хель, когда она была с Хаси Сунеп-Эфом. И когда он переспал с Хель, он переспал с Упхет, ее дочерью.
0: Есть жалоба на жадного чиновника, который обсчитал рабочих при выдаче им пайков. Встречаются шутливые письма. В одном из них рассказан незатейливый анекдот. Слепая на один глаз женщина 20 лет прожила со своим мужем, но он нашел другую и сказал жене: «Я разведусь с тобой, ведь ты слепа на один глаз». На что она ответила: «Это открытие ты сделал за те 20 лет, которые я провела в твоем доме?» Из писем мы узнаем, что в поселке были обычным делом разводы, причем женщина претендовала на треть совместно нажитого имущества. Есть остроконы с любовными заклинаниями. Например, такое: «Приветствую тебя, Рахорахти, отец богов! Приветствую вас, о семерка Хатхор, украшенных лентами из красного льна! Придите, заставьте ее идти за мной, как корова за кормом, как служанка за своими детьми, как пастух за своим стадом. Если же они не заставят ее прийти за мной, я подожгу и сожгу Осириса». Есть и литературные тексты. Например, «Наставление молодежи». Небольшой текст рассказывает, что бывает с учеником, который не желает учиться, неумелый дурак, который не слушает наставления своего отца стать отличным песцом. Теперь он находится в воде и тащит корабль с помощью каната. Он стал единым целым с крокодилами и гиппопотамами. Поселок, судя по всему, был основан в начале 18-й династии, по крайней мере, во времена правления Тутмоса I. Его имя было найдено на кирпичах стен, окружающих деревню. Это примерно 3500 лет назад. В Дейр-эль-Медине располагались дома рабочих, а выше находилось собственное кладбище поселка. Семейные гробницы, высеченные в скале, в том числе украшенные небольшими пирамидами. Здесь все еще можно пройти по улицам 3000-летней давности.

0: У входа для туристов расположены макет поселка и даже подробная модель отдельного дома. Причем не абстрактного, а конкретного дома скульптора Ипи. Изображена даже кошка на крыше, но, к сожалению, из-за мутного стекла видно плохо. Здесь мы провели съемку, хотя удалось это не сразу.
1: Привет, друзья! Мы в Луксоре, на западном берегу Нила. И у меня за спиной находится место, которое называется Дейр-эль-Медина. Переводится как поселок монастыря или город монастыря. Что-то у нас находится монастырь. Пожалуйста, не мешайте нам. Тикет, где наш
2: тикет? Тикет,
3: Максима.
1: Сейчас нам скажут, что тикет нельзя снимать.
4: Не может быть такого.
0: В разные периоды деревня насчитывала от 50 до 68 домов. Во времена 19 и 20 династий деревня была расширена до максимальной степени. Образовалось даже несколько отдельных кварталов. Поселок пересекала главная улица, возможно, крытая циновками, с навесом, чтобы защитить от яркого солнца. На нее, навстречу друг другу, выходили двери всех домов. Дома без фундамента, со стенами из сырцового кирпича и кусков известняка. Они были обмазаны глиной и оштукатурены, окрашены снаружи в белый цвет. У домов, видимо, имелись деревянные двери, на косяке которых часто значились имена хозяев. Двери были красного цвета, этот цвет отпугивал злых духов. Жилища состояли из нескольких комнат, часто трех, плюс кухня, общей площадью около 70 квадратных метров. Крышу делали из стволов и листьев пальм. В таком доме одновременно могло проживать несколько поколений, до 10 человек. Однако нередко в доме жила совсем небольшая семья или даже одинокий мужчина. В первой комнате напротив входа обычно находилось возвышение, большая кирпичная платформа. Полагают, что это либо ложе, используемое при родах, либо алтарь. Ну, возможно, и то, и другое. Стены, кстати, были нормальной высоты. Это сейчас от них осталось немного. А когда-то высота потолка в комнатах составляла от 3 до 5 метров. Внутри стены могли украшать росписями. Например, у алтаря изображали бесов, богов-защитников очага, иногда в окружении танцовщиц или музыкантов. Вторая комната была самой большой, с одной или двумя центральными деревянными колоннами. У стены находился низкий диванчик. Иногда под ним делали погреб. Это помещение использовалось для собраний взрослых, праздников, застолий. Еще одна или две небольшие комнаты были, видимо, спальнями. Кухня в задней части дома располагалась на открытом воздухе. В ней имелась куполообразная печь для приготовления хлеба. Был и подвал для хранения продуктов. Найдены зернотерки, ступки, гранитные жернова, сосуды для продуктов. Лесенка вела на крышу. Вероятно, на крыше имелся навес, и там проводили много времени. Возможно, и перемещались через поселок по крышам, ведь центральная дорога была очень узкой. Дома плотно прилегали друг к другу, и в них не было окон в нашем понимании. Но в верхней части стен имелись отверстия, чтобы внутрь мог проникать свет и воздух. Поселок находился на отшибе, возможно, специально, чтобы изолировать рабочих, занимавшихся важной и деликатной работой, от остального населения. Поселение окружала каменная стена, и попасть сюда постороннему было непросто. К чему такие предосторожности? Дело в том, что раз жители поселка строили гробницы, они хорошо знали их слабые места, знали их устройство, знали, где гробницы подходят близко к поверхности. Важно было не допустить сговора с грабителями. Известно, что, несмотря на все усилия, гробницы все-таки грабили, и ближе к концу нового царства появились целые банды, занимавшиеся грабежом. Они делали подкопы, грабительские лазы. Конечно, охранники регулярно проверяли цельность печатей на входах в гробницы, но грабительский лаз так не выявить, и порой никто ничего не подозревал. Гробницы охранялись наемниками, иноземцами. Египтянам эту задачу не доверяли. Однако в какой-то момент, по-видимому, возникла коррупция. Чиновники подкупались и даже, возможно, помогали в сбыте награбленного. Известны описания судебных процессов, расследований по делам о расхищении гробниц. В конце нового царства, когда экономическая ситуация становилась все более нестабильной, кражи из гробниц стали серьезной проблемой. В поселении проживали рисовальщики, скульпторы, штукатуры, те, кто занимался украшением гробниц. Рядом жили и рабочие рангом пониже, те, кто прорубал гробницу в скале. Это был тяжелый, неквалифицированный труд. В правление Рамсеса III над царской гробницей работало более 30 каменотесов. Имелись вспомогательные работники, которые отвечали за ценные материалы, включая пигменты, масло и медные инструменты. Должности наследовались, сыновья были учениками своих отцов. Разумеется, это были не рабы, хотя они и зависели от государства. Это был, судя по всему, египетский средний класс. Это была престижная работа, которая оплачивалась раза в три выше, чем работа в поле или на обычной стройке. А начальник, бригадир, получал еще больше. Кроме того, жители поселка часто брали подработки. Например, изготавливали мебель, погребальную утварь, стеллы. Платили, конечно, не деньгами, а продуктами, одеждой, металлами. На набережной Фиф находился рынок, куда работники некрополя посылали на продажу свои изделия, например, кровати и расписанные гробы со свободным местом для имени погребенного. Ежемесячная плата рабочему состояла прежде всего из зерна, пшеницы и ячменя. Кроме того, были регулярные выплаты в виде овощей, бобов, фиников, рыбы, выпечки. В особых случаях могли быть премии в виде соли и мяса. Ячмень и пшеница шли на приготовление хлеба и пива, основных продуктов питания древних египтян. 300 литров пшеницы в месяц, полученных рабочим, было более чем достаточно, чтобы прокормить семью из 10 человек, а излишки можно было использовать для покупки других товаров. Обнаружено множество остроконов, на которых фиксировалась купля-продажа товаров жителями деревни. Снабжали рабочих не только продуктами, но и топливом, одеждой, гончарными изделиями, услугами прачечной. Сохранились счета за поставки рыбы, и по ним подсчитано, что, например, в 27-м году правления Рамсеса III рабочие получали в среднем 8,5 килограммов рыбы в месяц. Рыба и бобы были основным источником белка для рабочих, поскольку мясо считалось роскошью. Значительную часть свободного времени рабочие, судя по всему, тратили на выпивку и судебные разбирательства друг с другом. В общину входили жены, дети рабочих и другие домочадцы, а также кузнецы, плотники, изготовители корзин и даже врач, обязанности которого по совместительству исполнял один из рабочих. Среди рабочих, помимо врача, был и заклинатель скорпионов, который должен был исцелять рабочих от последствий укусов ядовитых животных. С помощью магии, в первую очередь. Были еще заготовители дров, водоносы, рыбаки, садовники, прачки, мукомолы, гончары, кондитеры, мастера по изготовлению сандалий. Но эти вспомогательные работники жили за пределами поселка. В месте истины одновременно проживало более 100 человек. Египтяне, нубийцы, азиаты. В текстах зафиксировано более 30 иностранных имен. Рамсес IV увеличил численность рабочих до беспрецедентных 120 человек. Но его преемник уволил половину из них. Для рабочих это был тяжелый удар. Рабочая неделя длилась 8 дней. Затем следовало 2 выходных. 8 трудовых дней рабочие проводили у гробниц. Там они готовили себе еду. Ночевали они, конечно, не в гробницах. Их боялись там оставлять. Ночлег устраивали на горе с прекрасным видом на храм Хатшепсут. Там археологи нашли остатки маленьких каменных хижин. Домой работники возвращались по выходным, а по будням в поселке оставались женщины, дети, пожилые люди. Занимались готовкой еды, стиркой, варили пиво, пекли хлеб. Видимо, для удобства работники были разделены на бригады двух сторон, левую и правую, каждая из которых готовила соответствующую сторону строящейся царской гробницы. Во главе каждой команды стоял бригадир, пользовавшийся в поселке большим авторитетом. Можно заметить, что росписи разных сторон одной и той же камеры гробницы, хотя и могут быть очень похожи, различаются, над ними работали разные мастера. Работа над новой гробницей начиналась, судя по всему, почти сразу после восшествия на трон нового царя. Велась она в несколько стадий. Каменотесы выдалбливали в скале гробницу и выравнивали ее стены. Затем стены штукатурились. Теперь на сцену выступали творческие работники. Чертежники наносили на стены контуры изображений и надписей. Резчики вырезали их, делая рельефы. Наконец, рисовальщики раскрашивали изображения. Построенные плотниками леса позволяли им добираться до потолков. В незаконченных частях некоторых гробниц мы можем видеть разные стадии этого процесса. Разделение труда было очень строгим. Резчики рельефов, судя по всему, рисовать совсем не умели. Известно, что они заказывали у рисовальщиков роспись своих собственных гробов. найдено письмо чертежника, который был вынужден работать над рисунками левой стороны один, так как его брат, второй чертежник, заболел. Из-за этого бригада левой стороны заметно отстала от правой. Резчики терпеливо ждали, пока бедный Хор Мин изо всех сил спешил закончить очертания фигур. В письме Хор Мин умоляет отца уговорить бригадиров предоставить ему помощника, с которым он готов поделиться пайком. Найдены записи, в которых фиксировалось, как продвигается работа над вырубкой гробницы. Согласно им, за 3 месяца бригада прорубала тоннель длиной в 50 локтей, то есть примерно 25 метров. Есть ведомости, в которых велся строгий учет всего необходимого. Фитилей для ламп, гипса для штукатурки, разных красителей, медных зубил. Медь крайне ценилась, поэтому когда затупившиеся инструменты отдавали для ремонта, а это происходило регулярно, то тщательно взвешивали и изготавливали каменную гирю такого же веса с подписью. Для этой цели были специальные работники – весовщики. После возвращения инструмента из ремонта его снова взвешивали, чтобы зафиксировать износ материала. Не прикарманил ли работник лишнего? Сохранился протокол судебного заседания, где разбирали дело женщины по имени Херия, обвиняемой в краже медного зубила. Поначалу женщина все отрицала и даже поклялась именем фараона, но, видимо, под пыткой созналась. Украденное орудие нашли закопанным под полом ее дома вместе с медной статуэткой Амона. «Госпожа Херия – очень лживая женщина, достойная смерти», – говорится в документе. Как ее наказали – неизвестно. Да, в поселке был собственный суд, разбиравший мелкие гражданские и уголовные дела. Некоторые дела рассматривались годами, как, например, дело Менны, подавшего в суд на начальника охраны из-за неуплаты за горшок с маслом и одежду. Дело продолжалось 11 лет. Имели место также споры по поводу раздела имущества, воровства и богохульства. И еще один очень любопытный документ, про который хочется рассказать. Список рабочих с указанием причин отсутствия на работе. Согласно подписи, этот журнал составлен на 40-м году правления Рамсеса II. Он охватывает 280 дней. Помимо привычных для нас ситуаций, типа болезни, есть довольно легкомысленные, на современный взгляд, поводы. Например, подрался с женой, варил пиво для праздника, выпивал с товарищами на вечеринке, а после злоупотребления алкоголем нужно отдыхать. Это считалось вполне уважительной причиной, как и различные личные дела, связанные с домашним хозяйством. Ну, например, чинил дверь или строил стену для своего дома. Есть и экзотические поводы. Ужалил скорпион. Было много религиозных праздников, поминки, рождение детей, жертвы богам. Работать нельзя. Помимо этого, существовали и общегосударственные праздники. Их тоже немало. Короче говоря, чуть ли не половину года, если не больше, у рабочих составляли выходные. Причем для больших праздников рабочим выдавались дополнительные продукты, чтобы было чем праздновать. Это очень сильно отличается от стереотипов об ужасном, изнуряющем труде в Древнем Египте. Жилось им даже по современным меркам неплохо. Но посудите сами, строят они гробницу какого-нибудь Рамсеса II, строят давно, царь правит уже 40 лет и помирать, похоже, не собирается. Куда спешить? Это не значит, что они бездельничали. Я уже говорил о подработках. В выходные рабочие делали деревянные статуи, плели корзины, делали мебель, раскрашивали гробы, вырубали и расписывали гробницы для других и для себя. Кстати, собственные гробницы строителей гробниц – одни из самых красивых.

0: А еще именно здесь произошла самая первая зафиксированная в письменной истории забастовка. Сведения об этой забастовке встречаются в Туринском судебном папирусе, в том же, в котором описан заговор против Рамзеса III, закончившийся его убийством. Царь Рамзес III, правивший во второй половине 12 века до нашей эры, был могущественным правителем. Кстати, его заупокойный храм в Мединет-Абу мы посещали неоднократно, и этот хорошо сохранившийся шедевр древней архитектуры производит неизгладимое впечатление. Однако во время правления Рамсеса III экономика Египта уже стала клониться к упадку. Расходы на жречество и большое войско, изнурительные войны начали сказываться на благополучии страны. В 1159 году до нашей эры в казне не хватило ресурсов на выплаты рабочим из поселка Сет-Маат. После очередной задержки выплат рабочие сложили инструменты, уселись перед храмом Тутмоса III и начали скандировать: «Мы голодны!
1: Протестуем! Протестуем!»
0: Жрецы, видимо, согласились выдать часть заработанного, но только один раз. Так повторялось неоднократно, пока строители не поняли, что регулярной платы им не дождаться, и каждый раз за зерном придется ходить в храм с угрозами. Тогда они подняли бунт. Строители покусились на святое, заблокировали путь в долину царей. Стражи, прибывшие на место, рабочие пообещали повредить гробницы, если те пойдут в наступление. Как гласит хроника: «Тогда сказал рабочий Месу, именем Амона, именем царя, меня сегодня не заставят работать». И это было хитростью, ведь того, кто поклялся именем царя, нельзя наказывать. В конечном итоге рабочим выдали часть жалования, но позднее забастовки продолжились. Поселок был окончательно заброшен в конце Нового Царства, когда в долине царей перестали хоронить монарших особ. Но еще до этого момента жить в поселке стало небезопасно из-за участившихся набегов кочевников. Часть рабочих переселилась внутрь массивных стен храма Рамсеса III, ставшего для них крепостью. Опустевшие дома поселка быстро обрушились и за века были погребены под песком. Конечно, историки предостерегают от осовременивания древности, и все же трудно удержаться от параллелей. Благодаря найденным, восстановленным текстам, нам кажется, что мы начинаем лучше понимать людей, отделенных от нас пропастью веков. Их давно забытые имена снова звучат. В нашем воображении возникают сцены, в которых мы сопереживаем одним, осуждаем других, посмеиваемся над третьими. Смутные тени воскресают, возвращаются из небытия, снова играют живыми красками. Так историческая наука, пусть на свой лад, делает то, чего упорно добивались строители домов вечности. Память о древних египтянах продолжает жить.

С вами был Александр Соколов. Друзья, было ли интересно? Каких новостей, каких подробностей вам не хватает? Пишите в комментариях. Это видео выходит только благодаря вам. Спасибо вам, если вы нас уже поддерживаете. Но если еще нет, то подпишитесь на нас на sponsor.ru, если вы в России, или на Boosty, если вы не в России. Это поможет делу просвещения. С вами был Александр Соколов.

0: Hey!
1: Сейчас они крышу зацепят, ей-богу.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Ярослав Кузьмин, доктор географических наук, научный сотрудник Института геологии и минералогии САУРАН, автор книги «Геоархеология. Естественно-научные методы в археологических исследованиях».
1: Ярослав, много претензий часто звучит к методам датирования, и, например, можно прочитать о том, что датировщики якобы просто обслуживают историков и получают для них те даты, которые те просят. Это ведь, наверное, не совсем так.
2: Да, вы правы, совсем так. Во-первых, добрый день. Спасибо, что пригласили. Я первый раз в таком формате выступаю, тем более после такого харизматического нашего докладчика. Может быть, несколько скучно покажется, но постараюсь как можно лучше. Значит, я, так сказать, вот эту вот, так сказать, тему Александром затронутую продолжу, разовью чуть попозже. Ну, вот что касается методов датирования, действительно, к ним много бывает претензий, каких-то там слухов, значит, недоверия. Но хочу сказать, что вот именно методы датирования часто позволяют разоблачить подделки. Вот есть знаменитая пилдаунская подделка. Как многие знают, такой вот, значит, гибрид человеческого черепа и челюсти неорангутанга, она была продатирована ретроградным методом. И вот вам даты. Череп 620 лет, челюсть, причем, опять же, не человека, как выяснилось, 500 лет. Вот, значит, сие достающее звено, которому должно быть там 1000, не знаю, 200, 300, 500 лет, оно жило в средние века. Ну, естественно, что это подделка. Ну, вот теперь, значит, список мифов самых распространенных. Значит, давайте по ним пройдемся и попытаемся разоблачить эти мифы. Ну, вот первый миф. Поскольку образцы, значит, в процессе радиогородного датирования, самый распространенный метод, я о нем много буду говорить, образцы уничтожаются, метод действительно разрушающий, то вернуться и сделать еще одну дату и показать, что, значит, лаборатория чего-то там первый раз неправильно сделала, нельзя. Ну, это миф очень распространенный. А почему миф? Дело в том, что сейчас, в настоящее время, размеры образца для датирования стали настолько маленькими, что всегда можно к образцу вернуться и отобрать еще образец и, значит, дату сделать. Вот если вы видите то, что вот обведено черной этой самой штучкой, это то, столько образца нужно было в начале работы метода радиоуглеродного. Значит, 200-500 граммов. А сейчас уже... Ага. О, спасибо. А сейчас уже нужно всего лишь 0,1 миллиграмма. Вот так вот, значит, сегодня столько образца надо. Ну, понимаете, а есть установки современные, я сейчас покажу самые последние варианты. Там вообще нужно 0,2 миллиграмма. Вот спичечную головку, наверное, надо на 20-30 частей разделить, а может и 50, чтобы 0,2 миллиграмма. Это, в общем, трудноразличимый, так сказать, объем. Поэтому всегда можно вернуться, значит, и продатировать. И что интересно, я тут буду заглядывать иногда, поскольку я не такой уж, так сказать, опытный популярный лектор, поэтому я иногда заглядывать буду. Но тем не менее, значит, вот это образцы, продатированные в самом начале радиоуглеродного метода, и они, к счастью, сохранились. И к ним вернулись, значит, и переделали эти образцы. И оказалось, что, в общем-то, все сходится. Вот, то есть, ну, можно всегда к этому вернуться. Ну, вот как эти теперешние, значит, аппаратуры выглядят? Вот вверху это такой вот ускорительный масс-спектрометр, здоровенная штука, 10 метров в длину. Я ее хорошо знаю, здесь долго работал в этой лаборатории в университете Аризоны, город Тусон, штат Аризона. Гудит как завод, это такая фабрика небольшая. А вот что сейчас? Вот видите, стоят люди, ну, в однокомнатную квартиру можно поместить, по сути дела. Такую машину. И даже дело не в том, что ее размер маленький, а у нее технические параметры у этой маленькой машины больше, чем у, лучше, чем у большой. Поэтому всегда можно найти дополнительный кусочек образца, который когда-то сделали, еще раз к нему вернуться и, так сказать, тем самым, значит, удостовериться. Ну, следующий миф, тоже весьма распространенный, о том, что все методы датирования очень неточны, плюс-минус, значит, поллаптя, поэтому... Как нам можно доверять? Можно, оказывается. Методы датирования достаточно точны. Вот, например, дендрохронологический метод, я о нем еще буду говорить, его точность равна одному году. Трудно найти любой другой метод, даже исторический, который такую точность имеет. Ну, а, например, радиоуглеродный метод,

Ну, другие методы, вот люминесцентные, калий-аргоновые и так далее, у них точность меньше. Но, тем не менее, она никогда не меньше сейчас 10%. На мой взгляд, 10% – это хорошая цифра. Вот тут еще такое было, значит, вот подсказка о том, что, ну, бывает так, что вот образец продатировали, там 20 лет он пролежал, потом кто-то к нему вернулся, еще раз, значит, дату сделал и получил совсем другой возраст. А кто ж прав, кто виноват, значит, где же истина? А истина всегда лежит в том, что нужно очень внимательно смотреть и анализировать, что за образец, где он отобран, какое его соотношение с тем, значит, процессом культурным или природным, который мы хотим понять. Вот у нас есть пример такой, очень интересный. Значит, мы изучали древнейшую керамику, то есть, ну, горшки, значит, это разбитые уже, такие толстостенные, на Дальнем Востоке, в Приамурье. И отбирали образцы и датировали их. Образцы угля, которые залегают в том же слое, где и керамика. И один из образцов нам показал возраст 43 тысячи лет. Вот хотите верьте, хотите нет, значит. Такая вот керамика, эпоха палеолита уже получается, причем не самого позднего. Начали мы анализировать и увидели, что там, где был этот образец отобран, он очень маленький, его можно там, не знаю, на четверти мизинца, вот, значит, этого самого, ногти мизинца разместить. Что там, где он залегал, этот уголь, который вот 43 тысячи лет, там не было никаких вокруг рядом ни керамики, ни каменных орудий. То есть этот образец не связан с обитанием человека, с этими артефактами, которые мы хотели, естественно, продатировать. Поэтому, ну что ж, значит, это природный уголь, он может быть любой возраст иметь. Так что мы не стали махать этим, значит, флагом, что у нас самая древняя керамика в мире. Хотя она и так очень древняя, там 13-14 тысяч лет ей, но не 43, конечно. Идем дальше по мифам. Вот очень распространенный миф. Я даже как-то в журнале «Огонек» увидел там в обсуждении новой хронологии, что наш известный шахматист и политический деятель Гарри Каспаров сказал, что регулярный метод не очень надежен. Вот, значит, ну, а вообще есть люди, которые ему не верят до сих пор, в том числе, кстати, и научные работники, вот археологи. Их не так много, но они есть. Ну, попробуем развенчать. Первое. Радиогродный метод был открыт и обнародован в 1949 году. За его открытие и вот этот вот человек, профессор Чикагского университета Уиллард Фрэнк Либби, получил в 1960 году Нобелевскую премию. Это единственный метод, который дал, значит, его первооткрывателю Нобелевскую премию. Вот. Больше таких методов другие остальные не обошли. Ну, метод, конечно, Нобелевский – это хорошо, но Нобель – это тоже, так сказать, субъективная отчасти вещь. А вот объективная вещь. Значит, как Либби в свое время, в 1949 году, смог доказать, что метод-то работает? Это было вообще, честно говоря, революционное событие. До этого ничего подобного просто не было. Ну что же, значит, надо взять те образцы, у которых имеются другие данные о возрасте, абсолютно независимые. Например, фараоны Египта. Ну, там есть короткая хронология, длинная фараонов, но тем не менее, все-таки она в какой-то степени так, устоявшаяся. А еще Либби взял образцы древесных колец из, значит, археологических памятников юго-запада США. А там возраст колец известен с точностью до 1 года. И вот он тем самым разместил, значит, свои даты вот эти вот на кривой уменьшения, значит, количества радиоуглерода с возрастом. Как видите, теоретическая кривая практически совпадает с кривой, так сказать, экспериментальной. Метод работает. Ну вот несколько слов остановлюсь. Мы тоже, ну, не, конечно, не пытались этот метод, так сказать, доказать его правоту. Но, тем не менее, такой вот эксперимент мы провели в свое время. Мы использовали древесно-кольцевые шкалы или дендрошкалы. Вот, ну, наверное, многие из вас слышали слово такое дендрохронология, там, изучение древесных колец. Вот так вверху и выглядит, значит, спил дерева. Вот вы видите, наверное, такие вот кольца, да? Колец, значит, два кольца всегда должно быть. Зимнее и летнее. Узкое зимнее, широкое летнее. Пара колец – это один календарный год. И растет в дереве всегда только последнее кольцо. Вот та часть дерева, которая растет еще, называется заболонь. Вот внутренние кольца уже не растут. И радиоуглеродом, и вообще углеродом, и чем угодно с природной средой, с внешней, не обмениваются. Значит, они свой возраст радиоуглеродный консервируют, так сказать, замораживают. Хорошо, но хочется не только дерево сделать. Самое долгоживущее дерево в России, ну, примерно 600-700, может, 800 лет живых, которые сегодня есть.

0: Ремней не найдете. В Америке до 4000 лет. Ну, все равно маловато. Как же, значит, составить эту шкалу для того, чтобы, ну, в частности, датировать эту шкалу ретроградным методом, а зная календарный возраст, можно понять, метод врет или нет. Берем дерево, которое стоит сегодня. Его кольцо, значит, скажем, 2018 год. Кольца никогда по своей ширине не повторяются, потому что, зависит от климата, климат постоянно меняется. Получается такой штрих-код, как бы мне Александр подсказал хорошую такую аналогию. Получили штрих-код, хорошо, но он очень короткий. Ищем пересечение с другим штрих-кодом, другим деревом, которое начало расти раньше, но все-таки в какой-то момент времени сосуществовало. Вот этот такой зеленый прямоугольник – это перекрытие. Значит, все это проверяется и перепроверяется. Это отдельная целая наука – дендрохронология. И так наращиваются, значит, вот эти вот диверсно-кольцевые шкалы, дендрошкалы. И в конце концов получается длинная шкала. Ее еще называют абсолютной. Она привязана к календарю, к астрономическому, к нашему. У нас теперь григорианский календарь используется. Да и юлианский пойдет. Вот. Самая длинная шкала на сегодняшний день для Центральной Европы составляет около 12500 лет. Непрерывная шкала. Вот. Мы ее можем датировать радиоуглеродом. Ну, мы, естественно, к ней доступа не имели, но мы взяли другую шкалу. Называется она «Мангун», составленную Владимиром Мыгланом и коллегами. Ее длина около 2400 лет. Вот, значит, так вот, это индекс, это он, отражение ширины кольца. Постоянно климат меняется, ширина кольца меняется, индекс меняется. А привязана она к современности, эта шкала. Ну, хорошо. А что мы имеем, значит, в распоряжении? Шкалу нам эту резать и датировать не очень хотели дать. Хотя мы не обращались, но это вещь ценная. А вот есть еще в большом количестве из курганов, значит, погребений древних людей, на Алтае, например, большое количество, ну, древесных стволов, из которых делали могильные камеры. Это вот диаметром сантиметров 50 лиственница, такие здоровые стволы, прекрасно сохранились. Вот. И когда их дендрометодом изучили, они называют плавающими, потому что начало этой шкалы археологической неизвестно. Когда изучили их, так сказать, распределение ширины колец, один, значит, штрих-код с другим, оказалось, что они в каком-то момент сосуществовали. Прекрасно. Мы эту шкалу плавающую делаем абсолютной. Наживили ее на современную, так сказать, шкалу абсолютную. А вот для вот этого отрезка, это курган, так называемый Ландрик-4, у нас был вот такой вот, значит, диаметр спил, и мы его могли спокойно совершенно от него отрезать кусочки и датировать радиоуглеродным методом. Что мы и сделали. Значит, вот эта работа по сопоставлению была составлена археологом Игорем Слюсаренко. Вот, значит, мы потом все вместе приняли участие в такой вот работе. Взяли по 10 колец, нарезали, значит, эту дендрошкалу и начали датировать. Причем работа в двух лабораториях велась независимо. В Университете Аризоны, Федеральный технический университет Швейцарии. Вот вы видите черные точки, это радиоуглеродные даты индивидуальные. А ломаная линия и здесь, это соотношение радиоуглеродного возраста по вертикальной шкале и календарного возраста по горизонтальной. Вот эта ломаная линия построена на основании большого количества дендро, значит, шкал. Поэтому она международно признана. И вот посмотрите, что за редким исключением наши вот эти измерения экспериментальные практически повторяют эту вот опорную, эту калибровочную кривую, так называемую. Значит, метод работает. Вот, что можем сказать? Достоверность. Причем лаборатории друг о друге ничего не знали. Делалось все абсолютно вслепую. Ну вот Александр как раз заметил, что бывает, что археологи просто там давят на дендрохронологов. Мы знаем, какой возраст, где, мол, давайте, делайте дату и идите гуляйте, а мы будем это все использовать. А на самом деле бывало часто совершенно наоборот, что использование методов хронологии позволяло опровергнуть, значит, и, так сказать, отвергнуть концепции, которые существовали, например, в археологии. Вот. И вот сейчас об этом немножко расскажу. Вот тут стоит, значит, справа один гражданин. Это профессор Кембриджского университета Колин Ренфрю. Он же лорд Ренфрю из Каймсерна, поверьте мне или нет, член Палаты лордов, значит, парламента Соединенного Королевства. Ну, главным образом, конечно, он ученый. И очень серьезный, так сказать, исследователь. И он внес большой вклад именно в применение радиоуглеродного метода для археологии. И его, пожалуй, такая самая яркая заслуга то, что в 1973 году он опубликовал книжку «До цивилизации» и развенчал, просто в пух, даже сказать, разбил вот, концепцию хронологическую, которая существовала до этого. А существовала концепция следующая, что все культурные явления, события, значит, идут с востока на запад. Вот, зарождаются где-то в Месопотамии, в Египте, в Леванте, и постепенно, значит, проникают, диффузия это называется такое, постепенно проникают, значит, на север и на запад. А, например, мегалиты, значит, сооружения из огромных камней, да, вот Стоунхендж тоже мегалит такой большой, значит, вот есть в Греции мегалиты. Греческие мегалиты, значит, должны быть древнее, чем Стоунхендж. Вот так Вир Гордон Чайлд был такой археолог британский, он эту схему составил и развил, обосновал. Ну, пришел радиогородный метод, и уже в конце 60-х годов оказалось, что Стоунхендж-то подревнее, чем эти самые греческие мегалиты. Значит, направление это было абсолютно противоположным. Вот, не было никакого так называемого «с востока свет», это такая концепция называется, вкратко. И возраст ряд культур археологических, в частности, вот ранний неолит, а неолит, это вот предыдущий сказал наш докладчик, это уже новый каменный век, там земледелие, скотоводство там есть, изготовление керамики. Неолит на Балканах, если по Чайлду был там 3000 лет до новой эры, то стал 6000 до новой эры. Ну, два раза, 3 и 6, это большая разница для археологии, огромная. Поэтому радиогородный метод позволил многие, так сказать, вот эти вот, ну, представления просто опровергнуть и заменить. И вот даже Колин Ренфрю, он назвал вот это вот, так сказать, ну, что ли, сам процесс и смены парадигмы, назвал его второй радиоуглеродной революцией. Меня спрашивают, а что такое первая революция? А первая – это изобретение метода самого Уиллардом Рибли в 49-м году. Так что, в общем, археологи, так сказать, не доминируют, а скорее все-таки учитывают те результаты, которые получают радиохронологи и так далее. При условии, конечно, корректного применения. Ну вот еще один миф. Значит, те результаты, которые получены какими-то методами, проверить нельзя. Ну, кто присутствовал миллион лет назад, так сказать, там, не знаю, 10 тысяч лет назад, где-то там в удаленных местах, можно проверить на самом деле. Вот пример привожу. Была продатирована, причем не самым лучшим методом, аргон-аргоновым, пемза, ну, продукты вулканического извержения, которые засыпали римскую виллу, находящиеся недалеко от города Помпеи. Это все результаты извержения Везувия. Получилась дата 1925 лет. Ну, если отнять там, значит, от какого-то 1997 года, ну, получается 72-й год новой эры. А извержение Везувия было в 79-м году новой эры. Разница минимальная. И ошибка измерения самого вот эта цифра, да, меньше 5%. Очень хорошая дата. Вот так эта штука выглядит сейчас. Вот вилла реконструированная. Все это было засыпало пеплом от Везувия. Вот остался только кусочек этой пемзы здесь, на краю самом. И вот его датировали. И вилла, получается, первый век новой эры. Принадлежала она якобы некой Попее Сабине, которая имела счастье или несчастье быть женой императора Нерона. Значит, ну, Нерон ее прикончил. Значит, ну, тем не менее, первый век новой эры. По историческим и по геохронологическим данным. А теперь вот, значит, попытаюсь такой на риторический вопрос ответить. В том числе как раз основная тема Туринской плащаницы здесь использовать. Ну, можно вообще методам Рибьорда доверять? Вот, насколько он, так сказать, надежен? Ну, давайте посмотрим. На примере Туринской плащаницы, но хочу сразу заметить, вот очень важный момент, я о нем говорил, что когда анализируешь результаты датирования, надо обязательно все факты об этом образце принимать во внимание и рассматривать, ничего не опровергать, так сказать. Попытаться независимым, в том числе, образом, значит, эту дату каким-то образом проверить, там, проинтерпретировать. Ну вот, хрестоматийный нам будет пример. Туринская плащаница. Многие о ней знают, наверное. Это кусок льняной ткани, метр шириной, 4 метра длиной. На нем каким-то непонятным образом, значит, вот такая ксерокопия образа человека со скрещенными руками. Она вот симметрична, поэтому здесь вы видите и туда, и сюда. Обратите внимание, что вот эти штуки – это заплатки. Плащаница горела. Ну, тот ящик, в который она была, он пожар попал, значит, в церкви. И слегка попортилась. Ее потом, значит, заплатками, что называется, подправили, подремонтировали. А что о ней известно? Да, ну, во-первых, что плащаницу многие считают, значит, связанная с Иисусом Христом, якобы в нее завернули земное тело Христа, снятое с креста, да, спасибо, и, значит, в гробницу положили, значит, Христос исчез, а плащаница осталась. Ну, что достоверно известно, происходит она из Франции, маленькой церкви Лире, в 1353 году, и принадлежала она семье очень известного французского рыцаря Жофруа де Шарни. А семья де Шарни использовала эту плащаницу для получения дохода от тех паломников, которые шли на нее подивиться, так сказать. Ну что ж, благое дело, но а с Христом ли она связана? Ну, будем смотреть. Плащаница через 100 лет после ее обретения вот здесь вот, в Шампани, была продана герцогом Савойским. Савойская династия была на подъеме. Их столицей был город Шамбери в Савое. Они туда перевезли плащаницу, построили для нее такую часовню. И вот в 1532 году был пожар в часовне, плащаница повредилась. Для нас это очень важно, сейчас поймете почему. Ну, а потом, значит, обрастая титулами и землями, значит, они превратились, савойские герцоги, в королей Пьемонта, потом в королей Италии. Столицей их стал Турин, куда они плащаницу перевезли в конце XVI века. Вот поэтому Туринская она и называется. И с тех пор она там и находится. Ну вот, существует такой очень неудобный для тех, кто верит в плащаницу и в ее божественную сущность, документ. Документ датирован примерно 1389 годом. И находится оригинал в библиотеке во Франции. Можно с ним ознакомиться. И содержание его для верующих убийственное. Оно говорит о том, написано епископом города Труа, исторической личностью, Пьером д'Арси. Написано буквально следующее, что чтобы привлечь людей, от которых можно получить деньги, были сработаны чудеса и наняты люди, чтобы изобразить исцеленных. Вот, наверное, многие из вас помнят такой советский антирелигиозный фильм «Праздник святого Йоргена». Как церковь, значит, использует реликвии для того, чтобы получить доход. Вот здесь тот же самый сценарий абсолютно. Причем епископ Труа предыдущий, он нашел человека, который нарисовал этот образ. Вот. Он жил в той же деревушке. В общем, это все так получается, что это, в общем, никакая не божественная сущность у плащаницы, а это просто, значит, сработано человеком. В XIV веке причем. Ну, как это проверить? А дело в том, что лен – это ткань, а ткань – это растение. А растение можно продатировать регулярным методом. И если это действительно с Христом связано, возраст должен быть вот таким вот примерно. Христос жил так, по всем параметрам в первом веке новой эры, да? В начале. Ну, ладно. Что же, эта инициатива была поддержана церковью радиоуглеродчиков. И вот вам фотография, предоставленная мне вот этим господином. Это профессор Оксфордского университета Майкл Тайт, сейчас уже на пенсии, но работает, продолжает. Вот как отрезают от плащаницы полосочку длиной 7 сантиметров, шириной 1. Вот в присутствии архиепископ Турина, вот он здесь сидит лично, и вот стоят представители лаборатории радиоуглеродных, которые будут датировать. Значит, все это происходит в апреле 1788 года. Отрезают там, где нет никаких подштопанных, подправленных, так сказать, подшитых кусочков. И это все заснято на видеокамеры и на фотокамеры. Поэтому здесь никакие претензии не принимаются. Вы, значит, отрезали там, где было потом в XVI веке, значит, монашки подшили. Ничего подобного. Это очень серьезное было мероприятие. И более того, после того, как образец был отобран, вот господин Тайт и архиепископ удалились в отдельную комнату, где еще 3 образца текстиля из Британского музея, все это вместе положили в этикет, в коробочки, значит, в пакетики, дали им номера, ничего не говорящие, и потом эти номера, с этими номерами, да, значит, дали лабораториям. Да. Вот, и все это продатировано было. Результат оказался для многих очень сенсационным. Февраль 1689 года, журнал Nature. Плащаница имеет возраст примерно 690 лет. Либо конец 13-го, либо 14 век. Примерно в это же время ее, кстати, обрели. Вот. Ну, конечно, с таким результатом, разрушающим божественную сущность, многие не согласились, особенно, значит, ортодоксы. И начали бомбить ученых и пытаться их, значит, опровергнуть. Всякие, так сказать, аргументы. И вот есть некий Дмитрий Кузнецов, который с помощью как бы науки, в кавычках, попытался это все опровергнуть, используя тот факт, что плащаница во время пожара в 1532 году, помните заплатки, да? Она нагрелась и поглотила молодой радиоуглерод, углерод 16 века, а она-то 2000 лет, она 1 века. И произошло смешение углерода, значит, радиоуглерода, и возраст, значит, существенно изменился в сторону более молодого. Ну, это все можно очень легко проверить. Берется древняя ткань, измеряется ее возраст, затем она нагревается, но не очень сильно, что, обугление начнется, а потом снова измеряется. Ну вот, никакого, значит, обогащения не было заметно. Ну и, значит, ответ на эту статью был напечатан в том же номере журнала этого. Кузнецов возразить ничего не смог на, так сказать, возражение, на ответы экспертов. А вообще, почему он за это все дело взялся-то? Очень просто. В его статье прямо ему текстом написано: «Благодарю фонд Гиберту». А Гиберту – это известный креационист. Креационист считает, что все в мире создано неким творцом. Ну вот, заплатили господину Кузнецову, значит, изволь выполнять заказ. Ну, он это и сделал. А вообще говоря, извините, Кузнецов – это личность, которая известна своей фальсификацией научных данных, финансовыми махинациями, подделками чеков, за что он сидел в тюрьме в Соединенных Штатах вот, в свое время. Так что, в общем, такая личность с очень подмоченной репутацией. Я думаю, что таким лицам веры особой нет. Это все, что я говорю, вам это все опубликовано. Вот. Можете ко мне обратиться, я вам пришлю статью, где это все это есть. Вот два еще под конец таких немаловажных факта. Первое. Сама-то церковь римско-католическая никогда не заявляла о том, что плащаница связана с Христом. Поэтому они легко дали согласие на ее датирование. Ваши результаты научные, у нас, так сказать, религиозные представления. И второе, в отличие от всех церковников, всех времен и народов, которые только и занимались тем, что собирали денежки с паломников там и продавали им сувениры, показывая плащаницу, ученые не извлекли из этого никакой выгоды. Поэтому это все был чисто научный эксперимент. Вот хочу из мира кинематографа мною любимого аналогию некую привести. Есть шикарный мюзикл «Король и я». Играют Дебра Кер и Юл Бриннер, наш соотечественник, кстати. Вот. И тут в этом фильме король Сиама, начитавшись Библии, выражает сомнение в том, что как это за 6 дней могли создать землю. Что-то короткий очень срок. А ему обычная женщина очень остроумно отвечает: «Библия, ваше величество, это книга науки, веры, а не книга науки. Поэтому вера и наука – вещи абсолютно противоположные, несопоставимые». Ну, возвращаюсь, значит, к списку мифов. Надеюсь, я их смог развенчать, значит, и показать вам, что методы датирования, они надежные, они проверенные, повторяемые, так сказать. Вот. А вот что касается того, что, значит, девиз нашего форума – это, значит, какие ваши доказательства, вот небольшой список, значит, источников по методам датирования. Очень рекомендую книгу Вагнера, она до сих пор продается, и в интернете есть, просто скачать можно. Вот, очень хорошее руководство, здесь гораздо больше того, что я рассказал. И есть обновленная энциклопедия на английском языке, издательство «Шпрингер». Есть и другие книжки, их легко найти. Вот, поэтому там можете все это увидеть. И плюс есть еще моя книжка, называется она «Геоархеология», вышла в прошлом году. Доступна свободно, совершенно открыто, легально на сайте Томского университета. И на ResearchGate есть такой ресурс, у меня там есть свой ящичек, там она тоже выставлена. Пожалуйста, заходите, скачивайте, смотрите про другие методы и так далее. Спасибо за внимание.
1: Большое спасибо, Ярослав. И вопрос к вам прислал наш эксперт, доктор физмат-наук Борис Штерн. И давайте попробуем посмотреть.
2: Приветствую участников форума. Я хочу спросить про бреши в радиоизотопном анализе. Радиоуглеродный анализ работает прекрасно, как мы видим, но это до, ну, наверное, десятков тысяч лет. А дальше? Ну, дальше есть, скажем, калий-аргоновый метод. Но там период полураспада уже за 1 миллиард лет. У меня такой вопрос. Есть ли темные времена, ну или очень тяжелые времена, или безнадежные времена для радиоизотопной датировки? И если есть, то какие и как народ при этом выкручивается? Спасибо.
0: Хороший вопрос. Я сейчас попробую вернуться к последнему слайду, который здесь у меня в презентации есть. Там как раз картинка. Ага. Так, а, нет, вот, все. Так, а куда она исчезла?
1: Так, картинка.
0: Была вроде. Ну ладно, это не так важно. Значит, вопрос поставлен абсолютно правильно. Действительно, значит, за пределами 50 тысяч лет очень мало методов, которые позволяют, значит, определить возраст. И более того, значит, эти методы, они гораздо более, ну что ли, непрямые, косвенные, и требуют соблюдения определенных условий, значит, которые нужно знать, прежде чем датировать. И более того, не все материалы, вот радиоуглерод, он датирует углерод. Углерод – один из самых распространенных элементов вообще во Вселенной. А другие методы датируют совершенно другие. Там уран ториевый, вот тебе и уран, и торий надо, чтобы был. Вот там калий-аргоновый, значит, калий-аргон. Калий-аргоновым методом древесину не продатируешь, нужны вулканические породы. Вот, и так далее, и так далее. Поэтому действительно существует проблема, что за пределами 50 тысяч лет, так сказать, методов меньше, объектов гораздо меньше, и действительно существует проблема. Но вот я показал на примере вот этой виллы Попеи Сабины, вот уже не калий-аргоновый, а аргон-аргоновый метод, его как бы, ну, разновидность, принцип тот же. Настолько техника продвинулась вперед, этот метод разработан сразу после войны, калий-аргоновый, вот. Примерно как и радиоуглеродный. Значит, а теперь с помощью лазеров, значит, получают этот вот аргон, который нужно, так сказать, его отношение, значит, измерить между собой, аргон 39 и 40. Образец нужен минимальный, там размером несколько миллиметров, так сказать, и точность возрастает. И вот эту, как раз даже аргон-аргоновым методом, очень молодой образец, которому 2000 лет всего лишь, правильно, период полураспада огромный у калий-аргона, он всю историю Земли покрывает. Но, тем не менее, даже им удается, ну, конечно, это не часто встречающийся случай, но, тем не менее, удается что-то продатировать. Да, поэтому, как говорится, надо творчески к этому подходить, и, в общем, выкрутиться можно. Да, ну, безусловно, с определением, с каким-то определенным, значит, соблюдением условий. Да. А вообще радиоуглеродный метод, он сам универсальный, но, к сожалению, только до 50 тысяч лет.
1: Ну, спасибо, Ярослав. И наш делегат прислал такой любопытный вопрос. В какой-то передаче или книге вычитал про то, что современные способы датирования не верны. Иначе как объяснить, что вместе со следами динозавров обнаруживают в тех же слоях следы человека?
0: Спасибо. Ну вот, что хочу сказать по поводу динозавров. Ну, всегда понятно, что существует, значит, в геологии такое понятие «палимпсест», то есть когда отложения разных времен, эпох, так сказать, там, значит, друг на друга накладываются, одни эродируются, значит, разрушаются, уносятся, другие сверху на них, так сказать, как вот артефакты там могут на динозавров прямо налегать. Вот, конечно, это не говорит о том, что они вместе существовали. Но вот, кстати, в свое время Александр меня просил прокомментировать. Вот получили радиоуглеродную дату мозазавра, ну, там, динозавра, да? Они вымерли там, ну, не знаю, ну, 70 миллионов лет назад. А дата там, скажем, ну, 5 тысяч лет. Вот. В серьезном научном журнале вроде опубликовано. Начал я смотреть, оказывается, датировали-то не кости животного, а какую-то органику, которая на них находится.
1: Клей там был.
0: Да, нет, клей. Там бактерии были еще. Вот, это бактерии. Бактерии – это живые существа, они также питаются тем же углеродом, там, из него состоят, как и мы с вами частично. Поэтому вот я с твоей коллегой даже из города Гронинген, очень самая лучшая лаборатория, одна из лучших в мире лабораторий, спрашивал, он говорит, ну, во-первых, почему это не на большой конференции не представить такую вещь, если она действительно так? А во-вторых, ну, простите, методика датирования костей, а там кости именно, мозазавра этого, она совершенно другая. То есть те, кто датировали, они просто это, ну, абсолютно, так сказать, похерили и решили сенсацию. Ну, дешевая сенсация оказалась. Вот. Ответил, не знаю.
1: Ну, там был вопрос про следы. Но я просто помню примерно эту историю, и там речь шла о том, что вот этот динозавр, чьи следы, он, когда ходит, он припадает на локти. И вот эти отпечатки локтей... Они были приняты за следы человека. Но вот когда палеонтолог посмотрел, он, в общем, однозначно объяснил, что это следы динозавра же, а не человека. История такая. Уважаемые делегаты, пожалуйста, вопросы к вам. Левый сектор. Вам слово. Кристина, в первые ряды. Да.
3: Тюльпакова Ольга, главный редактор журнала «Travel and Travel». драгоценности путешествия. Вот по поводу возраста плащаницы. Ну, понятно, что люди для своих целей используют для каких-то там привлечения людей, для своих проектов. В данный момент не особенно заморачивались, допустим, ну просто и нашли какую-то ветхую ткань, которую как, ну, сделали, да. А если были более, вот как сейчас, более такие продвинутые были спекуляции, да, и они бы все-таки из каких-нибудь гробниц или откуда-то еще все-таки нашли бы ткани, которые бы соответствовали возрасту. Что, как бы это повлияло на ваши выводы?
0: Ну, если вы найдете ткань древнюю и на ней что-то нарисуете, то радиоактивный метод вам покажет возраст ткани. Вот. Только попробуйте найти ткань, 700 лет, значит, которая 700 лет. Те, кто подделывали в 14 веке, не знали про радиоуглерод. Все аукционные дома, Кристис, Сотбис, Бонем и так далее, прежде чем выставить на продажу, значит, творение Пикассо, сначала радиоуглеродным методом датируют холст. Вот. И подделок больше, чем оригиналов, как известно. Поэтому, но можно и на старом холсте нарисовать, но тогда метод не поможет. Ну а что тогда? Ну признали бы, наверное. Ну не сошлось. Понимаете? Никакой. Метод тот же самый. Метод один и тот же.
4: Вопрос не тогда не возраст, а какие-то...
1: Вас никто не слышит. Вот в чем штука.
0: Нет, вопрос о том, что если бы было 2000 лет, то как, каким методом? А нет других нормальных методов. Только радиоуглеродный, насколько я знаю. Вот.
1: Так, пожалуйста, вопрос в
0: мы правый... потом можем с вами в кулуарах.
1: Да, в правый сектор. Вот там рука. Пожалуйста. Да.
5: Добрый день, меня зовут Максим. Ну, сначала...
1: А как вы попали к нам, Максим?
5: Не знаю, мимо проходил и затянули просто. Вот, но сначала про следы динозавра. Никто не рассматривал гипотезу, что это были следы Трубышевского?
0: Ну, он сам ответит, наверное, на этот вопрос.
5: А по радиоуглеродному анализу у меня такой вопрос. Я слышал мнение, что, ну вот у нас есть абсолютная дендрошкала, вот вы говорили, 12 тысяч лет.
0: Есть такая.
5: И мы можем радиоуглеродный анализ последних эпох к ней, грубо говоря, привязать. Посмотреть, какие даты он нам покажет. Но если мы смотрим дальше, есть ли какие-то поправки на, возможно, более интенсивное или менее интенсивное образование углерода С14?
0: Понял вас. Да, есть. Сейчас, вот на следующий год, выйдет очередной так называемый калибровочный выпуск журнала «Радиокарбон». Это авторитетное издание в этой области, с 59-го года существует. Я, кстати, там член редколлегии, но это я не хвалюсь, просто меня пригласили, я с удовольствием согласился. Сейчас, значит, вот это, значит, соотношение углеродного, радиоуглеродного календарного возраста продлено до 50 тысяч лет на основании датирования отложение озера Сугетсу в Японии с годичным слоистостью. Вот там есть, значит, маленькие зерна, ну, всяких там семена, которым возраст всего один год. Вот, и точно подсчитано сверху вниз, значит, вот эти вот, ну, годичные эти, так, ленточные отложения такие. До 50 тысяч лет сейчас. Вот скоро будет. А вообще надежные сегодня, да, примерно 35 тысяч лет уже. Но не по дендро, а по другим образцам. Но скоро будет 50.
5: А сильно ли варьирует образование
0: С14? Варьирует изрядно. В некоторых случаях 2-3 тысячи лет разница между углеродным и календарным возрастом. Причем нелинейно. Вот.
1: Так, пожалуйста, в самые задние ряды давайте, чтобы им тоже достался микрофон. Наверняка там
0: мне есть. Можно написать на ResearchGate, если кто-то не успеет, пожалуйста. Я с удовольствием отвечу, постараюсь, так сказать, поделиться.
1: Ярослав, и ВКонтакте есть.
0: И ВКонтакте есть, да. Можете ВКонтакте писать.
6: Здравствуйте, Александр, Москва. Вопрос такой. При каких условиях мы можем сказать, что вот эти вот два штрих-кода на разных спилах дерева, они относятся к одной и той же дате, если они совпадают? То бишь, достаточно ли совпадения при любых условиях, чтобы сказать, что они относились к одной и той же дате?
0: Ну, вы правы, да, я не успел сказать. Нужна, во-первых, одна и та же порода дерева. Нельзя дуб с осиной сравнивать, первое. Я не большой специалист по дендровому методу, но основы знаю. Значит, одна и та же порода дерева, вид. И второе, из одного и того же региона. Вот, скажем, Мангун составлен по горам Южной Сибири, просто там ледники есть до сих пор, и под ледниками, и рядом с ними сохраняются вот эти деревья. А так она просто истлевает моментально. Вот, значит, если ты составляешь эту шкалу для Южной Сибири, то нельзя ни в коем случае там на русскую равнину ее тащить, вот, где мы с вами сегодня сидим. Здесь и климат немножко был другой, так сказать. То есть условия должны быть соблюдаться, согласен, да. И перекрытие должно быть не меньше 100 лет, значит, вот этих вот колец. Чтобы штрих-коды совпадали. Когда меньше 100 лет перекрытия и вот точный абсолютно, значит, ход этих кривых ширины, то тогда этого считается недостаточно. Вот, ну, 50, может, лет. Но не 5 и не 10. А
1: на балконе вижу там такую руку, взвившуюся вверх. Вот там, да-да-да-да-да, пожалуйста, да.
0: Какой интерес к моему докладу.
1: А как же.
0: Ну что ж, прекрасно.
7: Добрый день, меня зовут Дмитрий, спасибо за доклад. У меня вопрос такой, а если задаться целью обмануть метод, возможно здесь взять какой-то молодой образец, там что-нибудь его облучить, там, насытить, помазать, чтобы он показался сильно старше,
0: чем он есть на самом деле? Теоретически можно, да, наверное. Но только потом, если хорошо с этим образцом поработать, очистить его от примесей каких-то, то можно, я думаю, так сказать, понять, что здесь действительно все это подшаманено. Вот даже те, кто сейчас делают подделки того же там Ван Гоха и Пикассо, они многие просто не знают про этот метод, поэтому расскажу краткий случай. Значит, постер фильма «Касабланка», он вышел в 1942 году. Это шедевр, так сказать, кинематографа. Был продан за большие деньги. И хозяйка принесла вот в эту аризонскую лабораторию постер. Говорит, продатируйте. Он говорит, ну, давайте $500, пожалуйста. Ну, ладно, раскошелись на тысяч, может, 50 за него. Оригинал якобы. Значит, фильм вышел в 1942 году. Ну, а древесина была срублена в 1960 году. Ну, простите, надо сначала датировать, а потом уже деньги большие платить.
1: Так, спасибо. Тогда я попрошу вас выбрать
0: Давайте. Лучший
1: вопрос. Сейчас скажу, какие вопросы были. Значит, Ольга спрашивала о спекуляциях с тканью. Максим о поправках интенсивности вариации углерода вне шкалы в 12 тысяч лет. Александр о совпадении штрих-кодов деревьев. И Дмитрий о методах обмана анализа. Какой вопрос вы считаете лучше?
0: Ну вот, наверное, про соотношение календарного и радиоуглеродного метода.
1: Да, автор этого вопроса получает книгу.
0: Вот, по-моему, здесь.
1: Наш подарок. Вам, Ярослав, я вручаю пингвина Питека.
8: Спасибо.
1: Попробуйте его датировать. Спасибо вам большое. На экране сейчас появился, кстати, скетч Юлии Родиной.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Евгений Александрович Коблик. И говорить мы будем с ним о такой интересной теме, как разнообразие клювов современных и несовременных птиц. Ведь вдумайтесь сами, это довольно странное образование, клюв. Вот голова есть у каждого живого существа, а у птиц еще есть клюв. Вот что это такое, как он появился, с этого мы, пожалуй, начнем. Евгений Александрович, добрый день.
3: Приветствую, Иван Игоревич. Ну, начнем с того, что клюв встречается далеко не только у птиц. Конечно, для птиц он характерен в наибольшей степени, по-моему, он просто есть у всех. Нет птиц без клюва. Кстати, у археоптерикса не было клюва, но его и птицы сейчас не считают.
2: Вот про археоптерикса попозже поговорим. Я, конечно, понимаю, что вы хотите сказать, что вот у осьминогов, там, у каких-то головоногих моллюсков
3: нет, давай... есть клюв.
2: Да, давай мы лучше про позвоночных.
3: Нет, вот... именно про позвоночных. Значит, клюв впервые появился у рептилий, ну, как у экологической группы, будем так говорить. Причем он появился сразу в нескольких группах, видимо, независимо, да? Значит, ну, да. Например, он появился у черепах.
2: Да.
3: Сейчас у черепах зубов нет, а есть либо вот роговые пластины вместо зубов на челюстях, ну, либо просто вот они сливаются спереди в настоящий такой роговой клюв с загнутым кончиком, ну, почти как у птиц, у каких-нибудь хищных. Вот. И вот этими роговыми пластинами, роговым клювом черепахи вполне спокойно крушат любую свою добычу, даже самую твердую, там, начиная от каких-нибудь растений, кончая, ну, палец, если сунуть какой-нибудь каймановой черепахе, то, в общем, пальцу не поздоровится.
2: Ну, какой у них клюв? Маленький клювик. Вот давай мы лучше про вот настоящий там клюв.
3: Такие так, вот, ну, секундочку, сразу секундочку. Видно, тогда мы должны понять, что значит маленький. То есть по отношению к челюстям, да?
2: Ну, конечно.
3: Давай, вот все-таки пробежимся. Значит, клювы были у многих птицетазовых динозавров. Ага. Но у них были и зубы. Например, у трицератопсов, там, у каких-нибудь игуанодонов, у утконосых динозавров. На кончике морды были вот роговые образования и на верхней челюсти, и на нижней. Но они были вместо резцов. Другое дело, что у них были щечные зубы настоящие такие, да, которыми и пережевывалась вся эта растительная масса. А спереди был клюв. Кроме того, даже у зверозубых рептилий были клювы, например, у дицинодонтов. Вот у них было два таких здоровенных клыка по бокам морды, а спереди был клюв.
2: Вот давай определение тогда дадим. Что такое клюв? Потому что, ну, вот у дельфинов, у них же не клюв, это рострум
3: называется. Нет, не клюв, да, это рострум.
2: Да, такие вытянутые вперед челюсти пинцетообразные. Да, у крокодилов, допустим, у гавиалов, у тех же самых, а можно сказать, что у них такая вытянутая морда, у них клюв. Нет, это не клюв, это голова.
3: Нет, не клюв, конечно.
2: Морда,
3: конечно.
2: Челюсти.
3: Значит, правильно? Да, я понимаю. То есть клюв – это все-таки, во-первых, ну, вытянутые челюсти, покрытые роговой оболочкой почти целиком или целиком. Она может, конечно, состоять из нескольких щитков, но в целом это вот единое роговое образование на надклювье, ну, на верхней челюсти называется оно надклювье, вот эта роговая оболочка. Ну, да, роговая оболочка по-научному называется рамфотека. Рамфос – это, ну, как бы клюв, а тека – это вот роговое покрытие. Ну, как библиотека, вместилище. Вместилище книг. Да. А здесь вместилище, можно сказать, кончика морды. Вот. И, соответственно, и на верхней челюсти, и на нижней должна быть вот эта роговая оболочка. И, кроме того, должны быть у нее режущие кромки, благодаря которым она выполняет функции зубов.
2: Понятно. А вот скажи мне, пожалуйста, у утконоса классический клюв или у него рострум?
3: Нет, конечно, нет. Потому что он покрыт кожей. То есть это не рамфотека настоящая. Я бы скорее его сравнил с клювом уже упомянутых тобой дельфинов.
2: Ну, понятно. То есть это как бы ростром такой, да? И
3: да,
2: это такие косточки на самом деле, да?
3: Совершенно
2: просто
3: верно,
2: чтобы мы понимали, что у него не
3: покрытый
2: птичий клюв.
3: Кожей. Да, он просто по форме напоминает утиный клюв. Вот и все.
2: Понятно.
3: Вот. Но самое интересное, что вот несмотря на то, что вот эта роговая оболочка, казалось бы, она такая твердая, и как бы она, ну, в общем, из мертвой ткани роговой, тем не менее, клюв у многих птиц очень чувствителен, не хуже, чем у утконоса, и имеет нервные окончания, осязательные такие пупырышки. В общем, клюв на самом деле это такое вполне себе осязательный орган у большинства птиц.
2: Ну, а вот скажи мне, пожалуйста, когда мы говорим о клюве, да, мы представляем себе такую как бы роговую штуку, да, вытянутую вперед относительно черепа.
3: Да, чехол.
2: Да, угу. Чехол, да, допустим. Но раньше когда-то были животные, у которых в этом роговом чехле каким-то образом еще и умещались зубы. И даже у птиц у первых вроде бы были зубы.
3: Да, так давайте об этом поговорим сейчас как раз. Я хочу чувствительности клюва чуть-чуть это...
2: Да, хорошо, опять, тогда мы запомним. Да.
3: Значит, как раз вот между костным основанием и вот этим роговым чехлом ведь находятся и кровеносные сосуды, и нервы. Так что это вовсе не такое вот, как говорится, на кость надели сверху роговой чехол. Ну, как рога, например, там у коровы. Это вовсе не так. То есть это все довольно чувствительно. И, кстати, этот роговой чехол, он же нарастает. И если там птица питается мягким кормом, у нее клюв отрастает. Если она питается там более жестким каким-то кормом, клюв стачивается. Так что все очень логично. Теперь относительно зубов. Ну, действительно, и ранние птерозавры, у которых тоже был клюв, да, роговой, имели зубы. А сперва даже у птерозавров и не было клюва никакого, а только были зубастые челюсти.
2: Ну, вот. Птерозавры, это же не птицы, да? Давай.
3: Это не птицы, но тем не менее они тоже изобрели клюв совершенно самостоятельно, отдельно от предков птицы, отдельно от динозавров и от прочих-прочих. И ранние птицы имели зубы. То есть что такое зубы? То есть вот этот роговой чехол там на нижней, на верхней челюсти, он имел дырочки, сквозь которые высовывались вот эти уже костные образования зубы, которые сидели, ну, и у птерозавров, и у ранних птиц, они сидели в альвеолах, ну, как нормальные зубы у всех. То есть их можно было выдернуть, они сменялись. И такие были, получается, зубастые клювы. То есть еще тогда у этих клювов, ну, не было как таковой хорошо развитой вот этой режущей кромки, которая потом возникла, когда зубы исчезли, и надо было чем-то вот измельчать добычу, да, или хватать что-то такое.
2: А вот, почему они исчезли? Тут же вот очень важный вопрос, да?
3: Это
2: зубы,
3: да.
2: Ведь
3: это...
2: не случайно же они появляются, зубы. Они у рыб есть, там, у акул. Да. Как-то вот не задумывайся над этим, что у самых разных животных появляются зубы, у самых разных групп животных, да? Ну, изначально у рыб. И
3: но
2: эти
3: вообще,
2: зубы, наверное...
3: Да. Вообще, наверное, похоже, у них что в эволюции позвоночных зубы появились единожды. Вот на стадии хрящевых рыб.
2: Ну да.
3: Ну или там на стадии еще вот перехода от круглоротых там, к хрящевым рыбам. Вот у древних архаичных рыб. И с тех пор вот они, зубы, сохранялись у всех потомков этих хрящевых рыб. И костных рыб, там, и амфибий, и рептилий, и птиц, и млекопитающих. Другое дело, что зубы могли периодически исчезать время от времени по разным причинам, да? Но вот возникновение зубов у позвоночных животных – это единый процесс, в отличие от клюва.
2: Извини, пожалуйста, чтобы не запутаться. Ага. Когда мы говорим о рыбах, мы же вроде говорим о том, что все-таки хрящевые – это более поздняя стадия от панцирных, да, рыб.
3: Ну да, там не очень понятно.
2: Как бы параллельно костным, да, рыбам.
3: Я
2: это маленькая ремарочка.
3: Да, я здесь скорее хотел сказать вот что, что костные рыбы, они тоже ведь проходили некую хрящевую стадию. Вот потом вот пошла одна ветвь, которая сохранила эти хрящи вместо костей, да, вот, собственно, хрящевые рыбы современные. А другая вот перешла к костному скелету. Угу. Да, в этом плане я не прав в терминологии.
2: Да, ты знаешь, тут на самом деле, мне кажется, это не очень страшно, там, кто прав, кто виноват в терминологии, потому что постоянно уточняется все это дело. Поэтому вот вполне, мне кажется, корректно это звучит. Мы просто объяснили, что это было очень-очень давно, когда появились первые зубы.
3: Да, то есть получается, что одно время было как-то вот скрещение, ну, там, ужа с ежом, то есть как бы уже был клюв, но еще были зубы. Почему же исчезли зубы? Почему они...
2: Нет, ты вот так ставишь вопрос. А я бы поставил вопрос, а почему вообще появился клюв? Но об этом мы поговорим после сообщения нашего архивариуса.
1: О животных.
4: Известно ли вам, что некоторые ученые сомневаются в способности гигантских летающих ящеров-пирозавров летать на самом деле? Впервые сомнения их способностям к полету высказал Кацуфуми Сато из университета Токио. На основании чего он сделал столь смелые выводы? А на основании исследования полета птиц. Используя специальные приборы, которые прикреплялись к 5 разным видам птиц, в том числе к альбатросам, морским птицам с размахом крыльев до 3,5 метров, экспериментатор установил важную подробность. Оказывается, что когда нет порывов ветра, птица не падает только тогда, когда машет крыльями. То есть парить в штиль птица не может, только летать, взмахивая крыльями. Кроме того, исследователь установил зависимость между частотой взмахов и весом птицы. Чем крупнее птица, тем реже и плавнее она машет крыльями из-за естественного ограничения силы мышц. По данным Куцуфу Мисато, получалось, что животное весом свыше 40 кг уже не в состоянии обеспечивать машущий полет при штиле. Для палеонтологов это исследование оказалось неприятным сюрпризом. Считается, что один из самых больших летающих ящеров, Кецалькоатлус нортропи, имел размах крыльев примерно 12 метров, а весил порядка центнера. Однако некоторые ученые не впали в уныние и заметили, что работы Сато основаны на исследованиях птиц, а вовсе не птерозавров, не имевших перьев и вообще обладавших существенными анатомическими и физиологическими отличиями от современных птиц.
2: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседую с Евгением Александровичем Кобликом. И мы с ним говорим о том, какие бывают удивительные клювы и вообще, как они возникли у птиц. Почему появились зубы, понятно. Ими надо кусать, резать и желательно жевать. В зависимости от того, что ты ешь. А зачем появился клюв?
3: Чем не устраивали зубы, да? Почему клюв пришел на смену зубам?
2: Сначала вместе, а потом на смену.
3: Да, ну, тут несколько есть объяснений. Универсального объяснения нет. Скажем так, считается, что зубы утяжеляют челюсти довольно серьезно, потому что нужны лунки, нужны там достаточно прочные вот эти зубные непосредственно образования, как бы вот ряды этих зубов. И, в общем-то, для летающих созданий, к которым относятся и птерозавры, и птицы, это было, ну, слишком тяжело для головы. Поэтому вот клюв как более легкое образование, роговое, да, просто с острым краем, был предпочтителен, он сильно облегчал голову.
2: Угу.
3: А вот почему возник клюв, скажем, у сухопутных, там, у черепах, да, у зверозубых ящеров, там, у каких-то динозавров, это не очень понятно. Ну, честно говоря, и клюв-то у них возник только на самом кончике челюстей. То есть он не пришел на смену зубам, похоже.
2: Ну, хорошо, тут понятно, но, тем не менее, какое-то время этот самый клюв, он не решал задачу. Потому что зубы-то все равно оставались. Задачу облегчения он не решал. Зубы оставались все равно.
3: Зубы-то становились все меньше и все проще вот уже при наличии клюва. То есть они постепенно вот уступали свою функцию режущим кромкам челюстей вот этим роговым. И это видно, особенно на эволюции птерозавров. Потому что ранние птерозавры, они вообще были без клюва с зубами. Потом у них появилась вот эта общая рамфотека, да, и там зубы стали потихоньку уменьшаться, превращаться в какие-то колышки. Потом они в глубину челюстей спрятались. Были, например, формы, у которых зубы были только у молодых животных, а у взрослых они полностью исчезали, замещались вот этими режущими кромками клюва. Нет, ну, конечно, были существа из птерозавров, которым были зубы нужны для какой-то другой цели, например, у некоторых возник цедильный аппарат из тонких зубов. Наоборот, зубы стали длинными, тонкими, как щетинки где-нибудь там на зубной щетке. Вот был такой птеродаустро, назывался. Он жил в Аргентине и вот процеживал воду через такие зубы.
2: Интересно.
3: То есть он зубы сохранил. А вот, например, большинство поздних вот птерозавров, у них был просто вот такой длинный клюв, покрытый роговыми оболочками, совершенно беззубый. Птеранодоны, вот эти замечательные кецалькоатли, все эти огромные птерозавры, они уже были с настоящими такими клювами, напоминающими клюв какого-нибудь там мараву такой здоровенный.
2: Да. Ну, вот тогда возникает вопрос, а зачем появился вот этот роговой чехол-то? Ну, хорошо, исчезли зубы. Вот у усатых китов, например, зубы исчезли. Или у кашалота, их очень мало зубов, а им не надо, они засасывают добычу. Ну, казалось бы, можно обойтись, как утконос, вот этой самой кожаной, ну, не перепонкой, а, как бы это правильнее сказать, кожаной накладкой, да? своеобразным барабаном, потому что у утконоса вот эта кожа, она на косточках натянута, как барабан.
3: Да-да-да. Ну, вот. Птицы должны решать задачу облегчения головы в полете. И птерозавры должны решать. И ну, если вот, зубы слишком тяжелы для этого, значит, да. надо изобрести что-то другое, режуще-колющее.
2: А, вот эта роговая штука, она как раз колюще-режущая, да,
3: получается? Да, совершенно верно. Да, вот эти края челюстей и колющий кончик тогда должен быть, чтобы схватывать добычу.
2: Понятно. И отсюда уже дальше произрастает совершенно научно-фантастическое разнообразие клювов.
3: Да, да, да.
2: Потеряв да. зубы, птицам пришлось изобретать какие-то совершенно необыкновенные формы клюва, да?
3: Совершенно верно. Изобретать там крючки на кончике клюва, да, которые при разделывании крупной добычи очень полезны. Ну, кстати говоря, иногда приходится изобретать и аналог зубов птицам обратно. Например, вот соколам нужен для перекусывания там шейных позвонков своих жертв, нужен дополнительный зубец на клюве. Что и возникло у них по обе стороны от вот кончика клюва загнутого, да, которым удобно разделывать уже добычу. Но надо еще что-то такое, что могло бы кусать. И вот на рамфотеке верхней челюсти над клюве возникли дополнительные роговые зубцы. Кроме того, роговые зубцы уже не на основе костной, как настоящие зубы, да, возникли у очень многих птиц, которые, например, имеют дело с такой какой-нибудь скользкой добычей, которую надо было хорошо удерживать в клюве. Но сперва это были просто такие зубчики. Вот, например, у каких-нибудь бакланов там клюв не выглядит зубастым. Но если провести вот по этой режущей кромке, там явно такие какие-то эти самые направленные назад зубчики присутствуют. А, например, у каких-нибудь крохолей или гусей просто вот пластинки рогового аппарата цидильного, который был у их предков изначально, вот у них превратился в настоящие зубы, потому что цедить уже не надо было ничего, но зато надо было что-то крепко ухватывать, да. В случае с крохолями, ну, такие утки рыбоядные, просто надо было крепко ухватывать скользкую слизистую рыбу, да. А в случае с гусями надо крепко ухватывать как какое-нибудь там растение, чтобы выдернуть его из почвы. И вот для этого понадобились роговые зубы. И вот такое возвращение к зубам у птиц возникал неоднократно.
2: Да, вообще, конечно, зубы у гуся, я замечу тут между строк, когда крупным планом их снимаешь, да, вот да. он открывает рот, он производит совершенно ужасное впечатление, такого монстра какого-то доисторического. То есть,
3: и это правда.
2: У него действительно эти зубы очень сильно развиты, а мы этого, как правило, не замечаем.
3: Да, вот. Но выглядит это страшно, действительно, как будто он оскаленный все время. Вот у него, поскольку они торчат как бы наружу, выглядит, что просто оскал у него постоянный.
2: Но ведь у некоторых животных вот эти вот самые, я даже не знаю, зубы или клюв превратился в аналог китового уса, клюв, с помощью которых можно фильтровать фито- и зоопланктон.
3: Да, да, да, да, да, совершенно верно.
2: То есть еще более сложное образование, да, вспомним фламинго, который вот этот вот своеобразный клюв перевернутый. Птенцов ведь нормальный клюв, да,
3: а развивается. Да, не загнутый.
2: Да, развивается он у взрослых птиц, которые опускают его в воду и процеживают с помощью вот этого клюва различную добычу.
3: Совершенно верно. Да, это такой прям аналог кита такого, можно сказать.
2: А вот у меня всегда возникал вопрос. Вот эти вот длинные клювы загнутые, клюв примерно похожий, а питание у них разное при этом. Как это вообще может быть?
3: Да, бывает и так. Например, загнутый клюв может быть такой загнутый в виде такого пинцета. Он может быть у древесных птиц для того, чтобы зондировать какие-то щели там в коре, дупла, там какие-то норки. И эти птицы, ну, просто используют этот клюв для, ну, просто вытаскивания из каких-то полостей своей добычи.
2: Для зондирования.
3: Я бы не сказал, что это вот как бы такое зондирование, потому что на самом деле птицы вот эти в основном видят-то глаза.

0: ощупь, они точно таким же клювом, пинцетом находят добычу на ощупь, не используя глаза. Ну, а если мы вспомним про другие формы клюва, да, мы должны вспомнить и долото дятловое, да? Вот, да. Мы должны вспомнить кусачки попугая, которыми он вот прекрасно там перекусывает.
1: Да, я бы попугаям посвятил отдельно вот их клюв, эпос. Но мы можем поговорить, вот, кстати, уж речь, если зашла о попугаях, ведь у них просто фантастический клюв, фантастический, точный и работающий, как кажется иногда, ну, наверное, это не совсем правильно, во всех плоскостях инструмент. Удивительно тонкий, ну, и
0: да,
1: точный.
0: Да. Дело в том, что ведь клюв, он ведь не просто как таковой существует в отдельности от челюстей, он существует как бы в комплексе с челюстями, да? Вот. А челюсти, они имеют разные степени свободы. Бывает прокинетизм, это когда челюсть двигается относительно черепа, вот в верхней части, в основании челюсти, да, бывает просто ринхокинетизм, когда, наоборот, кончик клюва подвижен относительно, там, ну, кончик, например, над клюве относительно под клюве. Например, вот если сунуть клюв в мягкую землю, кулику, то ему либо надо мышечным усилием раздвигать половинки челюстей, да, чтобы там схватить какого-то червяка, а это довольно-таки энергозатратно. А можно просто чуть-чуть приподнять вершину самую вот над клюве и схватить этого же червячка, ну, почти не прикладывая мускульных усилий. Вот есть такие варианты, да? То есть все это зависит еще от степени свободы челюстей, которые покрыты той самой рамфотекой, тем самым клювом. И, конечно, степень свободы челюстей у попугаев, она максимальна.
1: Действительно, а каким образом вот они тонко и точно разделывают добычу? Ведь это нужно чувствовать. Добыча у них какая? Добыча, наверное, громко сказано. Но вот самый классический вариант, когда они лущат, скажем, орешек, да, какой-нибудь, ты им даешь, они сначала скорлупу, потом оболочку, ведь она тонюсенькая, мы этого делать не можем. А они это делают легко, и потом уже непосредственно семечку едят. Как, у них такое количество нервных окончаний, что ли?
0: Ну вот, я бы сказал, что у попугаев-то как раз вот нервных окончаний на самом кончике клюва-то немного. Потому что, ну, нервное окончание – это всегда, ну, такая нежная субстанция. Если клюв нужен для чего-то такого более серьезного, да, то вот легко, что-то перекусывая, эту нежную субстанцию повредить. Поэтому вот хорошие какие-то такие щупальщики, они обычно имеют такой мягкий кончик клюва, и им особенно не клюнешь. Я думаю, что у попугаев, и, в общем, когда глядишь на попугаев, видно, что там просто очень хорошая, как бы слаженная работа самого клюва, который не особо чувствует, но должен вот чего-то лущить языка, а вот язык у них, очевидно, очень хорошо все чувствует. Потому что языком они делают очень много. Вот попавшее в клюв семечко, оно еще вот ощупывается языком и каким-то образом вот там поворачивается в нужном направлении.
1: Ориентируется, чтобы...
0: ориентируется, совершенно верно. Ну и не будем забывать, что он же еще лапы подносит часто, крупные какие-то семена, и лапа тоже у него очень чувствительная, и практически рука. Так что вот слаженная работа лапы, языка и вот, собственно, клюва, который представляет собой потрясающий инструмент, там, это и клещи, и все что угодно.
1: Ну что ж, Евгений Александрович, спасибо большое.
0: Ой, забыл вам сказать еще одну такую интересную вещь. Уже один раз, когда зубы исчезли, птицам понадобилось вторично создать зубы не за счет вот роговых краев клюва, а опять нарастить костные зубы. Но это уже не зубы настоящие в альвеолах сидящие, как были раньше, а просто такие зубчатые края костей получились, да, которые сверху были покрыты рамфотекой. Это были такие огромные пелагорницы, которые летали над океанами, напоминали внешне альбатросов, но были с зубастым клювом. Не просто роговым, а наполовину роговым, наполовину костным клювом. Так что вот к зубам-то не
1: относятся. Они им что-то скользкое хватали.
0: Они,
1: наверное,
0: они, очевидно, хватали очень крупную рыбу. И, очевидно, роговые вот эти зубцы могли бы просто сломаться. Настолько была серьезная добыча. Поэтому пришлось в дополнение к роговым зубцам вот наращивать костные зубцы уже из другого материала, что называется.
1: Очень интересно. Ну что ж, спасибо, Евгений Александрович. Так мы говорили о том, какие бывают клювы, и бывали клювы у птиц, оказывается, бывали и с зубами. и птицы не только эти зубы теряли, но иногда их приобретали. А у тех, у кого нет зубов, у птиц, те берут свои.

0: подвижностью или формой клюва, который превращается в специальный инструмент. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Это была программа о животных с Иваном Затевайся.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Встречайте «Рустор» – новый магазин приложений. «Рустор» – это широкий выбор, гарантированный доступ к приложениям. Можно обновлять. Здесь безопасно. «Рустор» – официальный магазин приложений для Android. ВК – место встречи.
1: Вид Homo sapiens вовсе не вершина эволюции, и человек будущего будет резко отличаться от современного, и структуры мозга будут изменены по существу. Владимир Иванович Вернадский.
2: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Одиссея первобытного человека», и у нас в гостях антрополог Станислав Дробышевский. Добрый день.
3: Здравствуйте.
1: В 2003 году на экраны вышел документальный фильм «Одиссея первобытного человека». Франко-канадская картина, пожалуй, единственный научно-популярный фильм, доступно рассказывающий массовому зрителю об этапах эволюции человекообразных приматов. Возможности компьютерной графики позволили авторам показать жизнь наших древних предков таким фантастическим образом, что складывается ощущение полной реальности происходящего. Этот уникальный фильм, как волшебное путешествие сквозь время, шаг за шагом по цепи событий, предоставит уникальную возможность зрителю увидеть процесс формирования интеллекта нашей цивилизации.
2: Фильм был снят в 2003 году. Мы, конечно, сделаем, да, отсылку на то, что прошло уже 20 лет, и ежегодно в области археологии, антропологии делаются какие-то безумно невероятные новые открытия. На тот момент фильм, наверное, считался очень хорошим с точки зрения документального кино, правильно? Но я его сейчас смотрела, во-первых, я запуталась в событиях, потому что они как-то... какая-то у них рваная сюжетная линия происходящего. И больше всего меня поразила вот эта вот ставка режиссерская, где они взяли вроде как современных людей, изуродовали их до уровня полуобезьян, придумали им какие-то странные сюжетные линии, какую-то свою драму, какие-то их переживания, то, что у них там могло происходить в жизни, и меня это немножко покоробило. Как вам сам фильм в целом с точки зрения 2022 года?
3: Ну вот у меня примерно такие же смешанные чувства. Когда я был маленький и это дело смотрел вот на момент выхода, мне очень понравилось, потому что на тот момент это было вау. Прямо вот живые австралопитеки бегают, кривляются и что-то такое делают. Это все затмевало. А теперь, когда я шибко умный стал, и уже про этих австралопитеков много чего знаю, то вижу, что там бред на бреде бредом погоняет. И тем более это удивительно, что ведь они для этого фильма собрали кучу крутых специалистов, где есть прям такие вот светила мировой науки, там, кого не показывают, вот кто там машет этими черепами, это все прямо вот люди, которые лично все это выкапывали, описывали, публиковали, и которые знают про это все не понаслышке, а из первых рук. И как они умудрились создать такую дичь на таком материале, для меня загадка. Потому что там прям не знаешь, что критиковать. Потому что там и с экологией проблемы, и с самими этими древними людьми проблемы, и с хронологией какие-то сложности. Ну, например, там Люси, которая австралопитек афарский, тусуется вместе с австралопитеками анамскими, которые более продвинутые, чем она, которые жрут мясо и которые вроде чуть ли не умнее. При том, что уже тогда, в общем-то, на момент снятия фильма было известно, что австралопитеки анамские жили на полмиллиона лет древнее, и они просто предки австралопитеков афарских. То есть это все равно, что мы сейчас бы, вот современный человек тусовался с пятикантропами, которые были бы продвинутее, чем современный человек. Ну, что является как бы очевидным бредом, но вот там почему-то это есть. И какое мясо вообще у австралопитеков анамских? Ну вот, с географией какие-то у них там чудеса. Там говорят про синантропов в Китае, и тут у них на дереве сидит тукан. То есть я, конечно, понимаю, что кому-то дали задачу вставить кадрик с какой-то тропической птичкой, и он не запарился и вставил, что первое там нашлось. И снято явно не в Китае. Но туканы живут в Южной Америке. Извините, как бы где Китай, где Южная Америка, и где синантропы, где туканы. Это как бы вот настолько не в кассу. Ну, вот. И там вот подобных несуразностей просто вот через полосно, полным-полно. Я уж молчу про то, как это снято. Опять же, для того времени это было что-то с чем-то. Но они все дико кривляются. Почему-то вот они с какими-то ужимками, с каким-то голововерчением. Ну, какие-то они припадочные все, я не знаю. Ну, не были они такими. Посмотрите, в конце концов, на современных шимпанзе. То есть современные обезьяны, они, как правило, очень спокойные вообще-то. Если они бесятся, то они бесятся по полной программе, но опять же без вот этих каких-то вот мимов каких-то странных. Потом, пока они еще вот древние, это компьютерные картинки, у них у всех какие-то плоские лица. У них, наоборот, рожи-то были здоровые, выступающие вперед, челюсти здоровые. А потом, когда начиная там с каких-то этих первых людей, они гримировали актеров, и, во-первых, у них лбы, я не знаю, где они таких актеров-то нашли, лобастых, вот, но у них пока-то и должны быть лбы. Я, конечно, понимаю, что это трудно загримировать таким образом, ну, либо, опять же, рисуйте на компьютере, и будет правдоподобнее, ну, либо уж как-то еще там, я не знаю, измудритесь. Но получается, вроде как он пятикантроп, но он как Сократ какой-то такой. Ну, вот, и почему-то, опять же, они как-то ходят горбаться с какими-то ужимками. Это уже люди, они ходить должны нормально. Даже австралопитеки ходили уже вполне себе нормально, прямо. Ну вот, но я еще понимаю, там какие-нибудь сахилянтропы, при том, что у них, кстати говоря, тоже сахилянтроп почему-то оказался моложе Арарина, при том, что он вообще древнее на миллион лет. Ну, то есть вот у них все как-то вот так. И весь фильм такая история. С неандертальцами какие-то чудеса там тоже происходят. Потому что неандертальцы живут на берегу моря, ловят рыбу, собирают моллюсков. Такие неандертальцы были на самом деле. Они такие известные. Но это было
2: в качестве исключения.
3: В качестве исключения. А тут как бы самые образцовые неандертальцы. Ну, вот. Потом опять же они как-то очень странно общаются с кроманьонцами. И кроманьонцы какие-то не такие, мягко говоря, тоже. Вот. У них там волосы, как там какое-то солнышко, там что-то такое там. Вот. Ну, в принципе, в 2003-м, по-моему, палеогенетики особо не было, но уже тогда можно было догадаться, что кроманьонцы не были белокурые. Ну, а сейчас мы уже подавно знаем, что они все поголовно были чернокожие, черноволосые, черноглазые, и это вот совсем уже не то. Вот. И вот у них везде все понемножку, какие-то вот такие косяки. Даже когда они говорят, допустим, и вот появились первые люди, и там какой-то этот знатный, значит, антрополог показывает череп австралопитека афарского. То есть уже только что вроде уехали от этих австралопитеков, и тут снова его череп первый этот план вылезает со словами про древних людей. Ну, елки-палки, почему это австралопитек? Вот, и у них дальше из той же серии там вот и появились там такие-то, и какой-то совершенно ни к своему городу череп, который к делу не относится. В чем проблема была нормальные черепа-то, потому что у них были эти черепа. Вот. Для меня, например, вот прямо вот бальзам на сердце, когда в израильской этой лаборатории они показывают там стеллажи с этими черепушками, я же их прямо узнаю, они все родные. Ну вот, вот то есть были у них эти черепушки-то, что бы их не нормально было не показать? Нет, не показали. И вот как-то вот у них вот много-много таких косячков. А вместе, в современности, вот уже в 2022 году, когда это смотришь, получается какая-то бредятина, если честно. То есть это такой очень-очень хороший задел, прям такая мощная попытка, вложили немерено сил, поездили по всей планете ведь реально, то есть они где только не снимали, там в Южной Африке, в Китае, во Франции, в Израиле, то есть везде успели, везде побывали, в Африке, оригинальные съемки в Африке, это же елки-палки. Ну вот, и на выходе такая куча каша мала и какая-то чушь, если честно, местами.
2: Я когда сама начинала готовиться к этой передаче, посмотрела фильм, ну и выписала, да, то, что они там говорят, всю информацию, чтобы по ним готовить вопросы. Я потом начала по своим записям готовиться. Я не антрополог, я в этом плохо разбираюсь, но благодаря вашим передачам я уже разбираюсь намного лучше, конечно же. Благодаря подготовке и нашим съемкам. Даже я потом свои записи не могла разобрать, потому что там такая каша мала получилась. Я в первую очередь хотела задать вопрос по поводу внешнего вида актеров, которые в кадре. Мне кажется, они совершенно комичные.
3: Ну вот и это, видимо, тот
2: по
3: самый...
2: поведению, да, вы мне уже сказали, а именно внешний их облик, в первую очередь лицо, это какое-то морщинистое, абсолютно страшное, безобразное лицо, на которое абсолютно неприятно смотреть. А можете сказать, как они должны были выглядеть на самом деле?
3: Ну, это зависит от времени, на самом деле. То есть, если это какие-нибудь австралопитеки, ну, с чего там начинается,
2: да? Ну, они как-то серия. Там обобщили, да, полностью? Они все друг на друга плюс-минус похожи.
3: Ну, да, они причем были разные ведь на самом деле. И, ну, они, с одной стороны, должны быть больше похожи на обезьян, на самом деле. Потому что они от обезьян-то, в общем, строго говоря, не отъехали еще особо далеко. Ну, только что двуногие. А рожь-то у них, по сути дела, обезьяне, ну, только челюсти поменьше. А тут какое-то вот оно, ну, то, что оно плоское, кстати говоря, у более поздних, то правда, а у ранних оно не должно быть плоское. Это, ну, шимпанзе возьмите да снимите, господи. Но почему оно, правда, какое-то вот скукоженное, как у лепрекона, это, ну, неприлично просто. Ну, вот. А более позднее, я понимаю, что они очень старались загримировать, когда это уже хомо, но там это уже люди, нормальные люди, пусть они могут быть там с какими-то шрамами колоритными, там что-то такое, но в какой-нибудь там борьбе за огонь моей любимой, там нормальный грим, там вот прямо люди, на них приятно смотреть. Там даже какие-то трешовые совершенно фильмы, где там полная дичь снята, а рожи-то нормальные сделаны. А тут научный фильм и какие-то, правда, вот карикатурные совершенно лица. Почему нельзя было сделать нормально? Даже можно подобрать банально актеров с такими рожами, что их даже гримировать особо не придется. Ну, если там про поздние времена, допустим, речь идет, да, там неандертальцев, ну, можно такого при большом желании найти. Вот, а уж как они себя ведут, это просто грусть-тоска. Вот, то есть и пропорции они как-то не подобрали, потому что они же должны быть, там, австралопитеки должны быть хорошо коренастые. Ну, в принципе, там это немножко выдержано, они какие-то уж совсем там геометрически треугольные. Вот, ранние хомо тоже должны быть примерно такие же. Потом они должны быть довольно стройными, но с большими животиками, широкими тазами. Скелеты-то есть, и всем этим антропологам это все было прекрасно известно. Неандертальцы должны быть очень квадратные, кроманьонцы должны быть тощие. И вот на этом контрасте можно было показать, вот эти такие, прям лепота. Ну, вот они прям на глаз отличались. А тут это никак не отмечено, и не сказано, и не показано. Вот прям непонятно даже почему.
2: Давайте обсудим начало фильма. Там объясняется, почему обезьяны начали ходить и постепенно стали эволюционировать и превратились в человека. И стали прямоходящими. Менялся климат, была засуха, и им нужно было как-то подстраиваться под новые условия жизни, переселяться, либо погибнуть. И якобы они начали переселяться на другие земли для того, чтобы добыть себе пищу. И трава, которая была перед ними, как-то мешала обзору. Я тоже слышала до этого эту теорию, что трава мешала обзору. И якобы, чтобы лучше видеть, они стали на две ноги и начали постепенно учиться ходить. Еще одна из причин эволюции обезьян, я слышала, что это строение пальцев, потому что, в отличие от других животных, у обезьян есть большой палец, благодаря которому, да, можно что-то там хватать, держать в руках. Но исходя из этой теории по поводу травы, чтобы лучше видеть, мне кажется, ну хорошо, есть лес, некие скопления деревьев, которые также тебе мешают обзору. Тогда, мне кажется, обезьяны должны еще были научиться летать, чтобы быть выше деревьев, и обзор был бы лучше.
4: Логично.
2: Насколько эта теория, которая высказана в фильме, достоверная? И как, на ваш взгляд, все-таки какие причины повлияли на эволюцию человека?
3: Ну, на самом деле, гипотеза такая действительно выдвигалась, и она действительно есть, и я ее регулярно в лекциях озвучиваю тоже, но это такая вспомогательная, там, сбоку с припеку третьей степени гипотеза, если честно. Потому что смотреть поверх травы надо не только австралопитекам, а чудо. То есть, а почему, я не знаю, там, ежикам не надо смотреть поверх травы, что они прямоходящие не стали, там, газелям каким-нибудь, да, ну, что характерно, кенгуринуки тоже стоят на две ноги, чтобы там веточки щипать верхние, но они от этого не становятся прямоходящие. Ну, вот, там, сурикаты прекрасно встают на две ноги, и ничего, бегают-то на четвереньках все равно. Ну, вот, то есть, масса зверья иногда, правда, поднимается смотреть поверх травы, там, не знаю, медведи, барсуки какие-нибудь там, кто угодно, там, еноты, сурки, там, на две ноги много кто может встать, приподняться, там, опираясь на что-нибудь или так приподнимаясь, но они не становятся от этого прямоходящими. И у наших предков это как вспомогательные, там, десятой степени, да, могло быть, но главная причина, видимо, была все-таки не такая, и она не была одной, что характерно. Тут-то как раз бы им в этом фильме и показать, что причин было много разных, и они вот и с той стороны, и с этой стороны, и так, и эдак. Вот, и времени больше бы это не заняло, что характерно. Даже снимать надо было все то же самое примерно, но только словами еще немножко добавить. А там такое бу-бу-бу-бу-бу на 5 минут, и сказали одну, не самую главную гипотезу. А главное это было то, что действительно климат менялся, леса исчезали, им надо было действительно перемещаться между оставшимися рощами. Тут все прямо у них все правильно сказано. Но секрет-то в том, что они, будучи еще на деревьях, действительно уже были полупрямоходящие. Потому что еще живя до этого на деревьях, у них ноги уже были приспособлены к опоре большого тела. Потому что деревья-то тоже уменьшались на самом деле. И бегание на четвереньках по тоненьким веткам уже было не очень-то как бы актуально и важно, ну и неосуществимо. Поэтому они ходили, по сути дела, на двух ногах по ветвям, придерживаясь руками за все, что вокруг, как современные шимпанзе и гориллы, кстати, регулярно делают, и орангутаны. То есть руки поднимаются наверх, туловище становится более-менее вертикальным, ножки вниз, и это преадаптация для прямохождения. Поэтому, когда они спускались на землю, им проблематичнее было встать на четвереньки, чем окончательно выпрямиться и идти на двух ногах. И многие современные обезьяны так делают. Вот бонобо, шимпанзе, регулярно ходят на двух ногах по земле. Вот к тому же, как вы правильно заметили, у обезьян хватательная кисть, и она, во-первых, для ходьбы по земле не очень-то уже годится, честно говоря. Те же гиббоны из-за этого по земле бегают на двух ногах, потому что просто уже руками не оперешься. Ну вот. А к тому же еще надо таскать детишек. И при выходе в саванну, ну и вообще как бы уменьшение даже древесного покрова, вот этого растительного крон, терморегуляция начала страдать, потому что зверюшки просто стали перегреваться банально. И можно решать эту проблему с помощью потения. А чтобы потеть, надо, чтобы шерсть исчезла. И она в это время, видимо, таки исчезала. Ежели же исчезает шерсть, то детишкам не за что цепляться. И вот здесь будем и показать, как они еще и детишек тащат на руках. Даже обезьяны регулярно это делают. А у австралопитеков это было важнее. То есть детишки на руках, опять же, остается идти на ногах. Ну вот, а если мамаша с детишками на руках, то папаши должны и от хищников защищать, и там же замечательный саблезубый тигр у них уже снят, опять же, только скажите про это, господи, даже ничего доснимать не надо. Значит, хорошо бы швыряться туда камнями, этого саблезубого тигра, шимпанзе это регулярно делают, что характерно, даже будучи, в общем, более-менее четвероногими, да, но тут им больше надо было, потому что шимпанзе все-таки могут в любой момент на дерево залезть, а ведь не могли в любой момент, они уж в саванне находятся. И жратву, так сказать, этим мамашам с детишками тоже хорошо бы в руках, потому что если в рот запихают, уже оттуда не достанет точно совершенно. И это еще один повод стоять на две ноги. То есть было много разных поводов. И такой, и терморегуляция, и таскание детишек, и таскание еды, и кидание палок. И еще и смотрение поверх травы. Ну, так до кучи между делом. Ну вот, и вот если бы они это сказали, ну вот сколько я сейчас потратил на это времени, да, ну не сильно больше уж точно, чем в фильме на это занято. Вот так, поставьте меня, господи, я все это скажу. Ну вот, под тот же самый видеоряд на самом деле. Ну вот, и было бы гораздо логичнее, интереснее, любопытнее. Но это, кстати, вообще такая загвоздка многих именно почему-то вот американских книжек, ну вообще в принципе западных книжек и фильмов, где они хватают какую-то одну мысль, и начинают ее жевать. И вот жуют, особенно в книжках, там книги на 400 особенно, страниц.
2: Да. По любой тематике.
3: И уже там думаешь, сколько можно, я уже не дебил, я все понял уже, давайте уже что-нибудь новенькое. Вот. И вот здесь они на это же самое. Вот у них одна мысль, и для какого-то вот прямо не сильно развитого, видимо, человека предназначена, чтобы до него дошло. Это трава. Ну, была трава, кто же сомневается, да? Ну, тогда почему, я не знаю, там... какие-нибудь там трубкозубы не встали на две ноги, а у них тоже при адаптации есть там ковырять какие-нибудь термитники передними лапами. Не, ничего не встали. Вот, а тут гораздо интереснее на самом-то деле. Но вот пропустили эту возможность.
2: Меня это тоже поразило, что ведущий, получается, который ходит бедренной костью по пещере и показывает, значит, эту кость, которую назвали арарин, правильно, которая 6 миллионов лет, и по этой бедренной кости можно определить, что уже в это время... как их правильно назвать, уже обезьяны или люди?
3: Ну, австралопитек.
2: Австралопитеки. Уже ходили на двух ногах, потому что, судя по этой кости, понятно, что у них уже развита ягодичная мышца. Насколько достоверно показана эта бедренная кость, реально ли она была, и он спокойно ее мог крутить в руках, мне интересно было.
3: Нет, ну...
2: с точки зрения технической.
3: С технической он вертел, конечно, слепок, понятное дело. Но я сомневаюсь, что прямо они оригинал взяли для съемок. Хотя, честно говоря, могли и оригинал, это, в общем, французы, они такие спокойно к этим вещам
2: легко
3: относятся.
2: К этому относится?
3: Поскольку он лично ее нашел, собственно, мог и вправду достать из сейфа и повертеть перед камерой, в чем проблема. Вот. Ну, в большинстве случаев там, конечно, эти слепки у них в фильме сняты.
2: Угу.
3: Вот. Бедренная кость настоящих, там две, на самом деле, ну, они там обе фигурируют, на самом деле.
2: Ну, вот у меня как раз вопрос, действительно ли 6 миллионов лет назад уже ходили на двух ногах?
3: Тут есть нюанс. Значит, секрет в том, что когда эти кости нашли, там на самом деле большой набор, там и не только бедренные, нашли французы. Французам было немножко обидно, что до них американцы, эти англичане, там кто-то еще, в Восточной Африке нашли австралопитеков, которые уже такие 100% прямоходящие. Ну, у них даже эти съемки есть, такие более старые, где Люси, собственно, находят, ну, и там всякие другие эти запчасти, где там вот это Люси в небе с бриллиантами, там Люси на самом деле. Вот, и Джохансон, Ловджой, там и всякие прочие персонажи, они нашли 100% прямоходящих австралопитеков. А французам было немножко обидно, что французы такого не нашли. Вот поэтому, когда французы нашли этого самого Арерина, который реально древнее, правда, на самом деле ему 6 миллионов лет, ну там чуть поменьше, там 5-8, что-то такое, то они положили все силы, чтобы доказать, что Арерин круче. То есть это чистые такие понты, что вот у каких-то англичашек и каких-то америкашек у них вот что-то какая-то фигня, а у нас круче, потому что мы французы. Это такой вечный спор французов и англосаксов. В чистом виде. Вот издалека, вот с нашей с точки зрения, смотря, это очень смешно выглядит. И когда вот этот Коппинс и всякие там прочие персонажи описывали Арерина, они взяли те черты на этих бедренных костях, которые максимально говорят о прямохождении, а остальные проигнорировали. Когда же в последующем другие исследователи те же самые кости исследовали по большей программе и лучшим способом, то было показано, что на самом деле эти арерины, конечно же, хуже ходили на двух ногах, чем более поздние австралопитеки, что логично и что закономерно. То есть они на миллион лет древнее, там на два даже миллион лет древнее, и ходили на двух ногах заметно хуже. То есть и это же логично, и это прекрасно. У нас есть проконсулы, то есть это человекообразные обезьяны первые, которые 100% четвероногие, от них целые скелеты есть, в том числе куча этих бедренных костей. Есть австралопитеки, которые уже точно двуногие, от них тоже куча костей. Есть арерины, которые в серединке, и которые по всем возможным параметрам промежуточные. И вот это бы и подчеркнуть, что вот она эволюция в полный рост. Ну вот, ну в тот момент еще не было нормального описания ардипитека, это печально, ну просто не было еще исследований, а ардипитек еще лучше затыкает эту дырку, потому что от него тоже есть запчасти, и они прям вообще ровненько в линию ложатся. Вот. Но тут вот это вот французское как бы желание показать, что мы круче, и наши косточки тоже лучше, потому что косточки-то не во Франции даже найдены, они, господи, они найдены в Африке. Ну вот, нет, все-таки вот перевесило. И тем более это любопытно, что в фильме сняты-то ученые разные, и они кто во что гораст плетут. То есть видно, что интервью снимались в разные времена, и каждый говорил немножко о чем-то своем, а вместе получилась какая-то хиния, если честно. То есть не было одного человека, который бы это воедино свел. Ну, например, там один персонаж, очередной там ученый, говорит, что а на самом деле, может быть, вовсе даже не австралопитеки, там прямо на пальцах показывает, что вот может быть австралопитеки это тупиковая линия, а настоящие предки были приантропы. А так, на всякий случай, вот эти самые приантропы – это альтернативное название для австралопитека афарского на самом-то деле. И когда он это говорит, он имеет в виду, что род австралопитекус – это чисто южноафриканский, который африканус, который в фильме у них там даже и не упомянут особо и не участвует. А тот, который афарский австралопитек, который вот это Люси кривоногая у них, это и есть этот самый приантроп, про него и речь. То есть они вначале долго говорят, что вот австралопитеки Люси, а потом говорят приантроп, как будто это кто-то другой, а это этот же самый скелет. На самом деле просто другой ученый дал ему другое название, имея там свои какие-то закидоны в голове. Вот. И этот со своими этими закидонами, значит, выходит. Вот. Точка зрения, которая, мягко говоря, мало кем разделяется. Но тут ему дали слово, он по полной программе, я думаю, он там давал интервью часа на два, они вырезали вот этот кусочек в одну секунду, и получилась чушь закономерным образом. Ну, вы хоть на картинке бы нарисовали это дело, тогда было как-то логичнее. Вот там не хватает, кстати, схемок. Вот первое дело, нарисовать просто древо, и потом на этом древе прям показывать ступеньки. Вот это такое время, это такой там персонаж. И тогда было понятно, что австралопитеки – это либо большая группа, где и арерин будет австралопитек, и сахилиантроп, все это будет австралопитеки. Либо в узком смысле это только род австралопитекус, а в еще более узком смысле это только южноафриканские. Ну, а еще даже более узкий смысл есть, который только вот там часть южноафриканских. Но это просто такие споры о словах внутри антропологов. И для нормального человека, который смотрит научно-популярный фильм, это все, честно говоря, вообще не надо. Большинство людей, да лампочки, что вот как там по-разному называют. И когда вы про один и тот же череп в двух частях фильма говорите разными словами, ну, нормальный человек просто запутается и ничего не поймет. Вот, это смотрите, я-то, когда фильм смотрел уже там студентом будучи, и то ничего не понимал. Вот, это, для этого мне нужно было перечитать там кучу статей и понять, что да, вот этот антрополог со своими там тараканами говорил, этот со своими. Вот, ну и там циферки всякие посчитать, посмотреть, там, да, и какую-то там картину, чтобы сложилось.
2: Ну, смотрите, а в целом вот эта теория о том, что австралопитеки – это все-таки прародители современного человечества, она продолжает существовать.
3: Да, конечно, австралопитеки и есть прародители. Просто я говорю, вопрос, какие я австралопитеки? Поняла, какие... Австралопитеков много. И можно их называть, этот сахилянтроп, этот террорин, этот ардипитек, этот там кадабба, этот сидиба, это там еще кто-то. И их много. Поэтому предки – это только часть из них. И, кстати, афарский австралопитек, он все-таки стопроцентный предок. Хоть мы его назовем приантропом, хоть мы его назовем австралопитеком, сам череп от этого и скелет не поменяется. И от него есть плавный, замечательный переход к ранним хомо. И, кстати, уже тогда они были известны. Ну, а сейчас еще лучше, конечно, известны. Ну, вот. А, соответственно, какие-то были тупиковые. Вот. Ну, кстати, часть тупиковых тогда просто была неизвестна, а часть уже была известна вполне себе. Вот они про Южную Африку что-то как-то так не сильно много сказали. А там шикарные находки, именно вот тоже австралопитеков, родственных афарским, то есть реально близко родственных, но тупиковые. И вот ты бы и сказать, что вот одновременно были и другие. А тут они влепили этих ананских, которые предки афарских, которые еще там раньше должны просто банально жить, и никогда не могут они пересекаться, и никакое мясо они там близко даже не ели. Как, зачем, откуда эти анаменсисы там вылезли. Вот там еще, кстати, большая проблема этого фильма, не фильма, а перевода. Это вот большая тоже беда. Потому что они почему-то виды называют особями весь фильм, всю дорогу. Ну, я не знаю, может, разные какие-то переводы есть, но, по-моему, он все-таки один. Вот. И перевод он, конечно, еще обрушил вообще все. Ну, то есть, опять же, не будучи биологом, может быть, ничего. Но когда я вот как биолог слушаю, это просто какая-то жесть вообще. То есть человек, видно, что он и в школе не очень учился, и даже не пытался как-то вот привязать к какой-то минимальной науке. Это печально.
2: Сам фильм называется «Одиссея», и там рассказывается о том, как начали переселяться из Африки первые люди по разным континентам и странам. Я так понимаю, что во время ледникового периода они начали переселяться из Африки в Евразию и в Китай. Для того, чтобы перебраться в Китай, на это, по-моему, потратилось где-то 5000 лет.
3: Ну, там никто не знает.
2: Ну, примерно, деле, как пишут ученые.
3: Порядок может быть такой, да. То есть, на самом деле, как...
2: Скажите, какой вообще изначально был толчок для того, чтобы переселяться в другие страны?
3: Толчок был очень простой. То есть, если вы живете на какой-то территории и тут все сожрали,
2: все съели, надо дальше.
3: А рядом есть территория, где еще не сожрали, вы туда пойдете.
2: Но получается, они несколько миллионов лет жрали в одном месте.
3: Не-не-не-не. Они все время двигались туда-сюда хаотично достаточно, но просто были банально географические барьеры, ну, в виде моря хотя бы, да, которое надо каким-то образом там переплыть, или пустыни Сахары, которые тоже там не особо-то перейдешь. Ну вот. И подвижность самих людей до поры до времени была очень ограниченная. Ну, например, австралопитеки, они были банально кратконогие, очень привязанные все-таки к зарослям, ну, вначале вообще просто к деревьям, потом все-таки к бушу какому-то. Там, кстати, в фильме это никак не отражено, потому что у них там эти австралопитеки бегают прям по каким-то травяным равнинам. Не было это травяные равнины. И палеоэкологические реконструкции, уже известные на момент снятия фильма, показывают, что австралопитеки жили в довольно густых зарослях. Вот, и далеко из этих зарослей они старались не вылезать. Они уже были нормально двуногие, но все-таки в таком буше они жили, колючем, где там деревья, там метра два-три, как бы не сильно большие, так что по веткам-то не попрыгаешь, да, и приходится по земле ходить. Но все-таки это заросли. И поэтому они далеко не расселялись. Сейчас, между прочим, в Африке полным-полно такого зверья, которое тоже привязано вот к каким-то локальным местам и очень узкоареальное. Ну, там куча таких антилоп есть там лесных, кого угодно. И только первые люди уже, которые хомо, которые отрастили нормальные ноги и вышли в открытую такую нормальную травяную саванну, вот они-то расселились. Тут, я так понимаю, у них вот эта идея и момент расселения как раз как-то пропал, по большому счету, в немалой степени потому, что они сделали акцент на съемке на настоящих местах. То есть вот это прям вот Африка, это правда Китай, это там еще что-то. А кататься по всей планете и снимать и там, и сям, и везде понемножку, это просто банально накладно. Я и так страшно подумать, сколько они денег потратили на все эти съемки. Ну вот, но смотаться еще там в Австралию до кучи, да, там в Индию, в какую-нибудь, в Аравию. Ну, это там разные страны, билеты, визы какие-нибудь, да, там разрешения на съемки. Они бы там не окупились никогда. Вот. Ну, могли бы на карте показать, не показали, к сожалению. А это-то самое любопытное. И действительно, вот когда они из Африки стали выходить, вначале в Аравию, там, неважно, через Суэцкий перешеек или через Баб-эль-Мандебский пролив, они оказались, с одной стороны, в такой же экологической среде, а с другой стороны, уже на другом материке. И дальше-то они действительно расселялись там очень быстро. Ну и задолго до синантропов. Синантропы — это уже довольно поздние времена. Ну вот, но поскольку все вот это побережье Индийского океана в климатическом отношении было примерно одинаковое, то расселялись они просто катастрофически быстро. Ну уж там 5000 лет или там 50, это в общем даже не важно. В любом случае этот срок меньше, чем погрешность измерения датировки для этих времен. Ну то есть там где-то 2 миллиона лет назад они оттуда вышли, из этой Африки. И у нас для этих времен погрешность плюс-минус, типа там, не знаю, 50 тысяч лет хотя бы, да, если они расселялись 10 тысяч лет, то у нас эту погрешность это укладывается, и для нас это расселение происходит моментально. То есть вот они только что были в Африке, и тут, глядишь, они уже правда на Яве. И вот это прекрасно. Ну, Ява, они у них как-то пропала практически из списка. Ну, вот, ну, Китай, да, оказался. Китай прекрасен, правда, Китай-то это гораздо более поздние времена. Вот эти джоукудянские синантропы, это там 200 тысяч лет, ну там от силы там 500, и то там не факт, что 500. Но как бы это уже сильно после расселения. Но в принципе для такого фильма нормально. То есть пункты-то они показали вполне себе хорошо.
2: Я вам сейчас задам вопрос, наверное, максимально шаблонный, типичный, который задают любому антропологу. Самый такой часто повторяющийся. Почему некоторые обезьяны эволюционировали в человека за счет там неких условий, за счет того, что им нужно было меняться, чтобы там выжить и так далее, а некоторые обезьяны все-таки остались обезьянами? В чем причина?
3: Причина основная в том, что некоторые обезьяны эволюционировали в современных обезьян. То есть мы — это не цель эволюции, а это один из вариантов эволюции. То есть был общий предок, допустим, проконсула берем, да, и от него в нашу сторону очень здорово эволюционировали таз и ножки и мозги. Но очень плохо, кстати говоря, эволюционировала рука. То есть наша кисть от проконсула очень слабо отличается. А вот, допустим, от проконсула до шимпанзе эволюция шла в значительной степени по челюстям, и там больше изменений было, чем у нас, и по кистям. Шимпанзе ходят на согнутых пальцах, а мы не ходим. Вот, то есть мы стали двуногие, у нас ноги поменялись, да, больше. То есть стопа проконсула и шимпанзе — это что-то очень похожее, а кисть проконсула и проконсула и нас — это тоже что-то очень похожее. То есть мы эволюционировали по своим признакам, потому что жили в своей среде. Мы слезали с деревьев, выходили в саванну, и потом еще в какой-то момент стали мясо есть. А шимпанзе осваивали другие леса, потому что леса менялись. То есть джунгли, которые были 20 миллионов лет назад и которые сейчас в Центральной Африке, это не одинаковые джунгли, они другие, там другие животные, там новые хищники появились, там новые растения появились. Там мы не про все знаем, но это точно не те же самые леса, там фауна уже все другая совершенно. Вот. И поэтому обезьяны тоже эволюционировали. Вот мозгов, на всякий случай, у проконсула 130 грамм, а у современного шимпанзе 400 грамм. То есть там в 3-4 раза мозги выросли по сравнению с тем, что было. Ну вот, то есть шимпанзе — это продвинутая очень сильная версия на самом-то деле. Ну вот мы еще более продвинутые по мозгам, да, а вот, допустим, по челюстям мы не продвинутые. У нас там маляры, они такие же, как у проконсула, там практически один в один. Ну и шимпанзе, они, в общем-то, такие же, по большому счету. Но как бы у нас зубы-то не особо как куда поменялись. Ну вот, и клыки у нас чуть-чуть уменьшились, а у шимпанзе они очень сильно увеличились. То есть мы, опять же, примитивнее по клыкам и там по форме альвеолярной дуги. Вот. У нас больше на проконсула похоже, чем у шимпанзе. Вот. Поэтому не какие-то абстрактные обезьяны остались обезьянами. Обезьяны эволюционировали по-разному. Кто-то приспосабливался к жизни на вершинах деревьях, кто-то там на нижних ярусах, кто-то в саванне, кто-то там еще где-то, кто-то вообще там на Мадагаскаре, да, там совершенно свои условия. И появлялись разные обезьяны. В этом-то самый интерес. Эволюция, она многообразна. И, кстати, в фильме пытались они это отразить, потому что и уже внутри людей эволюция многообразная, и возникали разные версии. Ну, вот. Но опять же, тут немножко, как бы, это не минус фильма, это просто старые времена. Ну, там, аж 20 лет прошло, и теперь у нас, допустим, есть какие-нибудь хоббиты на Флорисе, которых тогда просто не были известны они, да, а вот их бы фильм добавить, вообще бы новыми красками заиграло. Но они, допустим, вот с неандертальцами не дожали, потому что у них видно, что неандертальцы какие-то не такие, но какие-то они вот просто более горбатые. А вообще-то можно было подчеркнуть многие нюансы. И опять же, даже времени не надо было больше занимать. И даже снято все более-менее как бы прилично. Только вот словами добавьте, объясните это дело. Было бы лучше.
2: А вот вы сейчас начали говорить про объем мозга. Меня очень резал слух. Все, что касается сознания и как они это связывали с увеличением объема мозга обезьян последующим людей. Якобы у них увеличился объем мозга, что повлияло на уровень их сознания. Как это может быть между собой связано? Потому что я знаю, даже и у неандертальцев, по-моему, объем мозга был примерно такой же, как у современного человека. Но он это же никак...
3: Был.
2: Больше тоже был? Ну, точно не меньше. Но это же никак не связано с сознанием, и это никак не влияет. И как вообще ученые могут определить развитие уровня сознания и мышления? Есть какие-то признаки, по которым это можно определить? Нет,
3: на самом деле и связано, и могут. Но есть, как обычно, нюансы. Значит, главный нюанс такой, что если мы берем масштабы эволюционные, и когда у нас проходят там миллионы лет, да, или хотя бы сотни тысяч лет, то размер мозга, он отражает действительно уровень развития. То есть, если, допустим, у австралопитека там от силы 500 грамм, а в среднем там 300-400, как у шимпанзе, то он не будет как человек, вот даже в самый там супер-мега-интеллектуальный австралопитек, до уровня самого вот какого-то там плохо развитого современного, ну, нормального, тем не менее, человека психически не дотянет. Ну, вот. Потому что разница в 3 раза, да, или там хотя бы в 2 даже раза. Вот если это какой-нибудь там Homo habilis или там erectus, у которого там килограмма, может быть, нету мозгов, тоже он уже, может быть, до самого нижнего уровня какого-то вот современного там не шибко развитого дотянет, но с большим-большим скрипом. Ну вот, но гением он не будет, алгоритм не возьмет никак. Вот. А если это неандерталец, у которого 1500 грамм и даже больше, чем у нас, то там вообще-то еще и есть и структура на самом-то деле. И пусть тут размер такой же и даже еще и больше, но структура другая. Про структуру мозга, правда, неандертальскую мы почти ничего не знаем. Мы смотрим на пропорции мозга, они другие. И это, опять же, позже просто, чем фильм снимался, мы знаем, что генетика другая. И генетика наследования мозга у неандертальцев не такая, как у нас. И она как-то сильно отличается. Как отличается, мы до сих пор не знаем. То есть видим, что сильно, да, то есть количество мутаций другое. А как это выражалось в работе мозга, мы до этого и сейчас не доросли. Еще там лет через 50, может, дорастем. И будем говорить, а вот там дремучие антропологи 20-летней давности или там 50-летние, вот еще ничего не понимали, а мы такие шибко умные. Вот. Но сейчас мы уже понимаем, что генетика была другая. Вот. А про то, как это реализовалось на практике, мы видим по археологии. Ну, у австралопитеков археологии нету, потому что они орудий не делали. А вот с первых хомо, там, с каких-то хабелисов, рудольфенсисов, стали делать орудия. И мы видим, что, например, эти самые хабелисы галечные орудия делали, а никакого искусства, никаких ни погребений, ничего этого близко даже нету. Какие-нибудь там хомо эректусы делали уже гораздо более совершенные ашельские орудия, где обработка по всей поверхности, уже орудия красивые, симметричные. Но, опять же, еще нету никакого творчества. Ну, вот, ну, вообще никакого практически, там, за какими-то там эфемерными исключениями. Ну, там, единственное, там, ракушка из триниля, там, с царапулькой. Вот. И уже гильдбергенцы, у которых мозгов 1300 грамм уже почти как у нас, а у нас 1350, делают вроде бы все те же ашельские орудия, но гораздо качественнее, они ровнее. И у них появляются уже какие-то намеки на символическую деятельность. То есть какие-то нестандартно сделанные орудия, нестандартного размера, нестандартной формы, какие-нибудь там кристаллы кварца приволокли там издаля, или там какие-нибудь полированные куски коралла, которые не функциональные, но прикольные, или там какие-то первые там намеки на бусики, которые то ли бусики, то ли не бусики, но их какое-то количество уже есть, в отличие от предыдущих времен, где вообще ничего такого нету. А у этих уже есть. У неандертальцев уже есть нормальные украшения, полноценные, но их мало. И уже есть погребения, нормальные, полноценные, но их, во-первых, тоже мало, а во-вторых, они всегда без инвентаря. Кстати, тут они соврали в фильме, потому что они там прямо так описали эти погребения неандертальцев, как будто прямо такие погребения. А не было у них никакого инвентаря, ничего никогда они не клали с погребенным. В фильме косяк. Вот. А у сапиенсов уже куча украшений, орнамент, функциональные орудия тоже украшены там какой-нибудь резьбой, и погребение по полной программе, там и с охрой, и с украшениями, и со всем. А там эта тетка, притащенная в пещеру, смотрит на погребение, там, о, погребение, офигеть вообще. Она должна сказать, вы что, дикие люди, о, как надо погребать, там, прибить кого-нибудь из них и тут же показать, как надо делать вообще правильно.
2: Ну, смотрите, касаемо неандертальцев, погребения у них были. Мы еще, по-моему, года два назад, когда обсуждали фильм «Последний неандерталец», вы говорили, что они особо искусством не занимались, в отличие от кроманьонцев, правильно? Но есть какие-то пещеры, где есть какие-то очень простые рисунки, и вроде как их приписывают неандертальцам, но это не доказано, по-моему, в Испании, насколько я помню.
3: Да, там датировки поздние оказались, на самом
2: деле. Но, скорее всего, это были не они. Да? В итоге это они не занимались искусством.
3: Ну, ни одного нормального 100% неандертальского рисунка
2: доказанного
3: на стене нет. Единственное есть исключение в пещере Горхама, там такой этот хэштег нацарапан, он даже не нарисован, а там царапины на стене, ну, явно искусственное, перекрытые мустьерским слоем. А мустье – это культура неандертальская. И в других пещерах рядом, там есть и кости в таких же слоях, с такими же датировками, и там неандертальцы.
2: Ну, вот смотрите, вы говорите, что объем мозга влияет все-таки на развитие человека, правильно, на его сознание
3: тут,
2: и так
3: вот
2: далее.
3: Вот смотрите.
2: Сейчас можно задам вопрос?
3: Нет, давайте я сразу вот поясню, что в эволюционном масштабе влияет, в индивидуальном масштабе не влияет. То есть от того, какой вот у меня мозг или у вас размер, от этого внутри вида сапиенса не влияет. А вот если мы себя будем сравнивать с пятикантропами, где миллион лет разницы и там в полтора раза разница в размере, и в функции, и в строении, и в генетике, и в нейромедиаторах, и в синапсах, там уже влияет.
2: То есть это никак не могло влиять на их подвижность мозга, то, что они уступали кроманьонцам в творчестве, в более каком-то сложном подходе к жизни, для того, чтобы перенимать чьи-то культуры, традиции, обычаи, и даже с точки зрения материальной культуры, это никак не влияет, правильно?
3: Вот поскольку мы знаем, что у неандертальцев генетика мозга другая, чем у нас, видимо, и какой-то функционал был принципиально другой. И поэтому это сказывалось в меньшем количестве искусства, в отсутствии там наскального, в более простых погребениях и там пятое-десятое. То есть, видимо, это было в какой-то степени врожденное свойство. То есть, если бы мы сейчас вырастили неандертальца, он бы вел себя не так, как мы.
2: А вот мне это тоже очень интересно. Как вы думаете, если бы они не вымерли и продолжали свой род, какими бы они могли быть в нашем современном мире? Или это даже чисто теоретически пофантазировать очень сложно?
3: Ну, во-первых, сложно, да. Но во-вторых, как? Если мы возьмем вот ребенка неандертальца и будем его нормально учить, ну, будет, в принципе, такой немножко, как бы, не самый развитый, но человек. То есть, вообще-то, они дураками-то они не были, на самом деле. То есть, орудия они делали. Ну, вы когда-нибудь делали остроконечник мустьерский, например? Что-то я сомневаюсь. Они делали каждый день. Вы охотились когда-нибудь на сайгаков, например? Представляете, с какой скоростью чешется по степи? Ничего, они охотились, и в некоторых стоянках у них это главная добыча вообще, между прочим. Или на горных козлов, которого там вообще только увидеть это уже достижение. А там бегать за ним с копьем, у них даже лука не было. Ну вот, и ничего, охотились как-то и питались ими. То есть дураками они точно не были. И они делали и одежду, и, кстати, может, раньше сапиенсов начали делать, потому что им просто нужнее было. И огонь они умели разводить. Вы когда-нибудь разводили палочками огонь, посыпая там пиролизитом каким-нибудь? Что-то я сомневаюсь. Я, кстати, один раз добыл огонь. Ну, мозоли себе натер. А они каждый день это делали между делом.
2: Сколько вот времени на это потратилось?
3: Ну, на самом деле, минуты полторы от силы. Ну, я перестарался просто. Я почему и мозоль натер? Ну, во-первых, я непривычный. Ну, вот. А во-вторых, я сильно перестарался. Я хотел, чтобы еще круче было. А там уголечек-то уже был, на самом деле. Ну, вот. Ну, на самом деле, не так все сложно. При определенном навыке это все делается там с полпинка, там за 30 секунд. Но неандертальцы умели. То есть я к тому говорю, что чисто практически они очень хорошо жили. И, в принципе, 100 тысяч лет они существовали. То есть дураками-то они не были. Но вот на уровне именно таком общения, абстракции, чтобы там задумываться о чем-то таком эдаком, что вот не просто пожрать, вот здесь они, видимо, проседали. То есть это был бы такой чисто практический такой товарищ. О, вот, да, мясо там сожрал. О, там нямка. О, там другой человек, этого я знаю, он хороший, а этого я не знаю, я его сейчас прибью и съем, потому что это тоже мясо. Вот как бы вот на таком уровне это, да, вот неандертальское поведение. А у современного человека все-таки уже немножко вот как-то похитрее бывает. Что может быть он незнакомый, а может быть он тоже все-таки человек. И может быть стоит договориться и там язык изучить, например. А неандертальцы, не, я его не понимаю, как бы все, это зверь, стопудово. Ну, вот, то есть они были очень такие простые, незамысловатые ребята, судя по всему. Ну, судя вот по всему, что мы о них знаем, там по археологии, все то же самое, там поведению и так далее. Вот, и это мы можем реконструировать, на самом деле. Вот здесь как раз, на мой взгляд, они фильм-то не дожали, потому что тут можно было бы вот это на контрасте показать. Потому что тут-то как раз неандертальцы у них самые любопытные оказались. Сапиенс, какие-то лохи там сидят на горе, и вообще без понятия, что тут у них неандертальцы под боком сидят. Как они вообще их не могли не увидеть? Это охотники. Охотники за горизонт видят вообще, они бегают за этими копытными по всем там окрестностям. Они первое бы что сделали, придя на место, облазили все дырки, тут же бы нашли этих неандертальцев, и сапиенсы скорее пошли бы к неандертальцам. Сапиенсы притащились из Африки, по пути они с кем только не встречались. Если они до сих пор живые, здесь уже находятся, то они умеют договариваться с соседями, потому что они прошли через кучу чужих территорий. Ну вот, а неандертальцы тут сидели 100 тысяч лет, и для них какие-то вот эти пришедшие, это точно враги. 100% они пришли на их территорию, это наша охотничья земля, и тут какие-то приходят вообще незнакомые персонажи, раскрашенные, с другой формой тела, с другими лицами, это точно не люди вообще, 100%. И тут вот модели поведения неандертальцев-сапиенсов задом наперед повернуты в этом фильме. То есть потом сапиенсы прибежали с копьями, всех там отпихали, тетку уволокли. Что за бред вообще? Они бы еще, наоборот, притащили бы тетку неандертальскую. Ну вот, потому что из того, что мы знаем про неандертальцев, в том числе про их и генетику, и всякие отклонения, близкородственное скрещивание, да, у неандертальцев была зацикленность на близкородственном скрещивании. То есть вот они как бы со своими общались. А чуть даже там какие-то троюродные там эти, они уже вообще неизвестно, кто это такие, мы с ними не будем общаться. А кроманьонцы старались заключить браки с как можно более удаленными персонажами, потому что они уже соображали, что близкородственные браки до добра не доводят. Ну вот. И у неандертальцев результатов близкородственного скрещивания полным-полно, просто по костям это видно. Там какие-то неправильно проросшие зубы, какие-то там отклонения в позвонках, там в пальцах там и так далее. А у кроманьонцев такое тоже есть, но гораздо реже. И у кроманьонцев сплошь и рядом в одном могильнике там три скелета и все разные. То есть видно, что они там сборная солянка. И тут вот у них в фильме, это, я говорю, задом наперед показано. Это вот очень как бы минус.
2: Там очень интересная тема затронута, да, по поводу раскопок скелета Люси, где было найдено где-то 25 частей костей. Очень комично, конечно, выглядит, как они вставили ее любовную историю, как она могла жить в этот момент, как она встретила, значит, мужчину, ну, он чушь. Ее бросил, она одна осталась, потом, значит, прибилась к другому лагерю. Это смотрится очень смешно, но сама история очень интересная. И ее, я так понимаю, называют действительно проматерью всего рода человеческого, потому что она была связующим звеном между двуногими и между обезьянами, которые ходили на четырех лапах.
3: Нет? Двуногие-то они были уже там миллион лет до этого, на самом деле.
2: А почему ее там именно в фильме называют связующим звеном между...
3: Это не ко мне вопрос, а тем, кто фильм снимал. То есть ее, да, про матерью-то называют, ну, потому что это клевый, красивый скелет, пафосный. И про него можно много чего наплести. Вот. Но она уже давно и безнадежно прямоходящая, нормально прямоходящая. Она такая сильно коренастая, конечно.
2: То есть у нее ценность только в том, что у нее действительно сохранился скелет?
3: Да, то есть она уникальна своей сохранностью. Ну, кстати, есть и другие скелеты. Вот. Но на момент съемок фильма это, правда, был самый целый скелет австралопитека. Вот сейчас уже есть там парочка более полных, тогда был самый целый. И, кстати, уже, правда, после вот опять же съемок фильма стало известно, что погибла-то она вовсе не так. То есть она упала с дерева, на самом деле, и убилась насмерть. Это даже прикольнее. То есть у нее руки еще такие хорошо древолазательные, что прикольно, а ноги-то уже напрочь наземные. И где она там как-то ковыляет, непонятно, чуть ли не четвереньках, это чушь собачья. Ходила она совершенно прямо и нормально. Ну вот, ну так в развалочку, может быть, действительно коренастая была. Но прямая нормальная походка. Более того, на момент съемок фильма уже были известны следы из Лаэтоли. А они древнее, чем Люси на полмиллиона лет. И там нормальные следы вполне себе прямо идут. И, ну, совершенно человеческая походка. Ну, вот, так что все с этим было в порядке. Вот, но у нее куча переломов на скелете. Она уже, ну, для лазания по деревьям ноги важнее, чем руки на самом деле. Потому что сила тяжести-то вниз тянет, на ножки давит-то. Ну вот, и вот она где-то там залезла на какой-то там баобаб, я не знаю, там пальму, и оттуда сверзилась, и все на свете сломала. То есть у нее сломано все вообще буквально. То есть там челюсть, руки, таз, ноги. То есть она вот прямо падала, причем вначале на ноги упала, и вот прямо последовательность все переломала.
2: Не так романтично, как в фильме показано.
3: Это не романтично, да, но это правда жизни. Вот. И, ну, а в фильме она еще и беременная была, откуда они это взяли вообще?
2: То есть, ладно, ну, вот было... эти вставки, я в документальный фильм, правда, это смотрится скелет, очень комично.
3: Скелет там с каким-то эмбриончиком детским, но это было бы по-своему прикольно, но этого нет. Почему она беременная вообще, кто это взял? Вот какой-то мужик там какой-то, что, откуда вы это взяли вообще? Ну вот, еще и вид, другой вид. А они не могут оставить потомство. Она так к нему привязалась. Такой красавец, там какой-то рыжий. Это полная ахинея.
2: А то, что касаемо прямохождения, сколько тысяч лет понадобилось для того, чтобы, когда обезьяна слезла с дерева, она же первое время все равно неустойчиво, правильно, держалась на ногах. Им сложно было ходить. Они ходили в перевалочку. Скелеты это доказывают, то, что они там... Были какие-то искажения в костях из-за этого. Сколько времени понадобилось для того, чтобы уверенно держаться на ногах?
3: Ну, на самом деле, как минимум 3 миллиона лет. То есть вот этот переход...
2: 3 миллиона лет пытались.
3: Да, с четвероногости такой вот древесной на нормальное прямохождение, это не вдруг произошло. Но секрет в том, что эти 3 миллиона лет, они очень не хотели становиться наземными прямоходящими. Они вот все делали, чтобы ими не стать, на самом деле. Поэтому они и стали прямоходящими. Потому что вот это время, 3 миллиона лет, которое, ну, в принципе, оно в фильме-то даже есть, вот эта первая часть-то, как раз с этими араринами, это вот оно и есть, это время. Когда леса исчезали, и они до последнего сохранялись на деревьях. И прямохождение они развили, как я уже говорил, на деревьях, на самом-то деле. А на землю вынужденно спустили, чтобы добежать до следующего дерева, и у них единственная цель была снова залезть на дерево. И вот так вот они 3 миллиона лет, но поскольку перебегали они регулярно, на самом деле, потому что это островки уже леса среди саванны, ну вот, то им приходилось это делать, и поскольку они это делали много и часто, то вот прямохождение за 3 миллиона лет развили. Причем заметьте, что 3 там, с лишним миллиона лет они учатся ходить на двух ногах, и где-то примерно 4 миллиона лет они ходят на двух ногах. То есть это сопоставимые этапы времени на самом деле, это почти одно и то же. Вот. Поэтому это не то, что прям обезьяна слезла и поскакала уже там прямоходящая. Это очень большой промежуток времени. Но в это время у них руки-то напрочь древесные. Вот. А стопа, вот там, ну, просто, опять же, на время съемок фильма это не было известно. Там же Ардипитекис чудесный, у которого большие пальцы на стопах совершенно хватательные.

0: потратить, чтобы развить навыки рук, правильно, чтобы заниматься нормальным ремеслом, изготавливать орудия, в первую очередь каменные.
1: Да. Ну, причем тут есть еще такой замечательный момент, что когда они начали делать орудия 2 миллиона 600 тысяч лет назад, они это делали руками-то еще не орудийными совершенно. То есть руки-то еще были, строго говоря, обезьянские. Вот. И нормальный такой трудовой комплекс кисти, ну, чтобы она вот приспособлена для изготовления орудий, появляется примерно 1,5 миллиона лет, ну а точнее даже 1,4 миллиона. То есть 2,6 – это первое орудие, и 1,4 – это трудовая кисть. То есть для того, чтобы наша кисть приспособилась к нашим орудиям, понадобилось больше 1 миллиона лет. Это прекрасно на самом деле. И, кстати, на момент фильма это было уже известно, и это они не отразили вообще никак. Минус.
0: Но все минусы фильма мы с вами обсудили. Есть ли какие-то плюсы, которые вам импонировали в этом фильме и которые вы можете озвучить?
1: Плюсы, без сомнения, есть. Во-первых, там
0: Но
1: все-таки
0: все-таки
1: сняты.
0: минусы превалируют, мне кажется.
1: Ну как, это опять же я такой шибко умный и привередливый, и докапываться люблю. А вообще, как бы авторы, ну вот эти ученые, которые участвуют, это реальные крутые ученые. Они вертят настоящими находками в руках, ну хотя бы даже и слепками, да, но там по фильму все равно не видно. Они очень старались сделать хорошо и красиво. Они действительно объехали кучу замечательных мест, там Арагово во Франции, да, там, и сям, и в Африке, и в Китае. И аналогов такому фильму, честно говоря, нету. То есть вот если бы мы с вами сейчас захотели что-то такое подобное снять, мы бы такое не сняли. Где бы мы доехали там до ЮАР, да, до Франции, до Китая, до Израиля, где-нибудь там еще снимали. Это, ну, нет таких прецедентов по факту больше. Вот еще и компьютерной графики, ну, на тот момент передовой, на самом деле. Ну, то есть сейчас мы можем там говорить, а, там это отсталое все, да, ну, так это 20 лет назад было. Ну, вот. И актеров загримировали, ну, пусть кривенько загримировали, но они очень старались на самом деле. То есть я так все равно не умею, то есть критиковать это легко, а сделайте сами так. Ну, вот. И все-таки какой-то сюжет попытались развить. Ну и даже вроде как для народа что-то, ну пусть опять же с косяками, но они очень старались. То есть, несмотря на все вот эти вот минусы, минусы, минусы, аналогов этому фильму нету. Ну вот сейчас вроде там пытаются что-то такое новенькое снимать про древность. Ну в основном это как-то почему-то все время про динозавров получается. Но надеюсь, что снимут и про людей, и может быть с новыми подходами. Ну тем более, что опять же наука-то на месте не стоит. И мы сейчас задним числом критикуем, потому что мы, опять же, много знаем, чего они просто не знали. Но заметьте, что эта новая информация появилась усилиями этих же самых ученых, которые в фильме. Они сейчас все живые, по большей части. Ну, или там все, или большая часть. Ну, вот, и они все это время, все эти 20 лет на месте не сидели. Они не скучали, они писали умные статьи, книжки, исследовали, новые находки находили. Ездили в экспедиции, ковырялись там в этих пещерах, где-то там в саваннах, бог знает где. И это их руками наука творится. Ну вот, поэтому все указанные косяки – это не про ученых, а про тех, кто компоновал
0: Собирал
1: фильм.
0: материал.
1: Вот, а это сплошь и рядом такое бывает. Это и со мной такая история была, когда меня тоже там снимали, тоже я давал умное интервью, потом все это почикали, получилось чушь. Ну вот, и не один раз такое было, и я думаю, еще немного раз такое будет. Ну вот, собрать это воедино очень сложно, потому что если дать это снимать ученым, получится нудятина, это 100%. Если дать это снимать чисто киноделом, получится бредятина. Вот. А если мы совмещаем бредятину с нудятиной, ну, получилось, что получилось. Вот. Пока еще идеала никто, видимо, не нашел, но хочется верить, что найдут. Вот. Я даже не против сам, как бы, снять такое, но я не умею снимать. Я умею вещать. Вот. Снимите кто-нибудь, наконец.
0: Спасибо вам большое, Станислав, за разбор. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Добрый вечер, дорогие наши друзья! Очень приятно вас, как всегда, видеть. И знакомые лица, и наши постоянные посетители всегда с нами. Сегодня мы проводим завершающую сезон 2013-2014 года «Трибуну ученого». Тема, вы ее видите на экране, «Как худеют звезды». Эту тему нам предложил и прочитает ее доктор физико-математических наук, заместитель директора Государственного астрономического института имени Штернберга Сергей Анатольевич Ламзин. И вот я хочу пригласить Сергея Анатольевича подняться на нашу сцену, а пока он будет идти, скажу вам по секрету, наверное, что Сергей Анатольевич прочитал много лекций до того, как планетарий закрылся на ремонт в 1994 году. Успешных, интересных, их было много, и даже афиши этих лекций можно найти в нашем музее планетария в Урании. Ну а вот после реконструкции в обновленном планетарии Сергей Анатольевич у нас первый раз на трибуне, и я прошу его поддержать. Спасибо.
2: Спасибо всем, кто пришел. Я постараюсь оправдать ваши надежды. Ну, я очень рад, что планетарий возродился. Это было замечательно после 18, если не ошибаюсь, лет того, как его не было. Ну, появился замечательный совершенно центр, где могут собираться люди, которые смогут приобщиться к звездам. Ну, я рад, что мне довелась такая возможность. Большое спасибо. Давайте я не буду терять время. Я, наверное, пойду.
1: Можно, конечно, Сергей Анатольевич, можно. Спасибо.
2: Я начинаю. Мне был дан час времени, вот ровно в этот самый час. Я постараюсь уложить. Я буду говорить о звездах, а самая ближайшая к нам звезда и наиболее хорошо изученная – Солнце. Вот, как известно из мультфильма «Удав, лучше всего умеете попугая», точно так же звезды, их параметры лучше всего сравнивать с параметрами Солнца. Поэтому я буду говорить, масс Солнца, звезда имеет там 10 масс Солнца, или там светимость, миллион солнечных светимости и тому подобное. Ну, теперь давайте после этого введения содержательная часть. Значит, итак, звезда – это газовый шар, тело с массой от примерно 1/10 до 150 масс Солнца может быть. Мы видим, что звезды находятся в равновесии, то есть они не разваливаются у нас на глазах в основном и не сжимаются, значит, они находятся в механическом равновесии. Но оказывается, что механическое равновесие звезды – это результат баланса двух сил.
3: Силы тяготения, которая стремится сжать звезду в точку, и газового давления, которое этот газовый шар стремится раскидать во все стороны. Равновесие звезды точно такое же, как вот кубика воды в жидкости. Значит, если вы посмотрите на правую картинку, так она просто взята из школьного учебника физики, где выводится закон Архимеда. Значит, в нашей земной атмосфере чем глубже, тем больше вес вышележащих слоев. Поэтому давление газа в земной атмосфере и в звезде нарастает от поверхности к центру. Значит, соответственно, вместе с давлением растет и по мере приближения к центру и плотность газа, и температура. Излучая энергию в окружающее пространство, звезды теряют тепло. И эта потеря в основном в звездах компенсируется за счет термоядерных реакций. Ну что такое термоядерные реакции, совсем коротко. Напомню, опять же, коротко строение атома. Атом состоит из некоторого ядра, вот здесь вот красные точки в левой части рисунка, а вокруг него по орбите движутся электроны. Размер ядра в сотни миллионов раз меньше, чем радиус ближайшей орбиты электрона. В свою очередь ядро состоит из двух видов частиц, из положительно заряженных протонов и нейтральных нейтронов, которые имеют примерно одинаковую массу, ну и вместе называются нуклоны, то есть частицы, из которых состоит ядро. Но если протоны положительно заряжены, почему же ядро не разваливается? Ведь электроны находятся на гораздо большем расстоянии, чем ближайшие протоны, и значит сила кулоновского отталкивания должны развалить ядро. Дело в том, что, оказывается, существуют так называемые ядерные силы притяжения. Эти ядерные силы краткодействующие. Они действуют на очень маленьком расстоянии, где-нибудь 10-15 метра. А на расстояниях больших преобладает кулоновское отталкивание. Значит, если вы хотите сделать ядро из нуклонов, вы должны вот эти нуклоны или два ядра сблизить на расстояние меньше 10-15 степени метра. Но чтобы сблизить ядра на такое расстояние, вы должны либо их руками сблизить, либо взять и нагреть газ, в котором эти ядра присутствуют. Тогда по инерции ядра будут проскакивать силу отталкивания и будут сближаться. Естественно, чем больше заряд сталкивающихся ядер, тем сильнее надо нагревать газ. Вспомним, что заряд ядра, то есть количество протонов, которые содержатся в атомном ядре, оно соответствует номеру элементов таблицы Менделеева. В гелии водород – один протон, гелий – два протона, литий – три и так далее, и так далее. Уран, который стоит на 92-м месте в таблице, имеет 92 протона, плюс какое-то количество нейтронов. Так вот, из того, что я сказал, следует два вывода. Во-первых, термоядерные реакции могут протекать только в центральных областях звезд, то есть там, где самая высокая температура. А во-вторых, это означает, что в данный момент может гореть, принято говорить о термоядерном горении, может только один вид ядерного топлива. Например, в центре Солнца 4 протона сталкиваясь сливаются в ядро гелия, но 3 ядра гелия не могут столкнуться и образовать ядро углерода, грубо говоря, не хватает температуры. Выделяющееся в центральных областях тепло как-то нужно перенести к поверхности звезды. В звездах в основном тепло переносится двумя механизмами – излучением или конвекцией. Излучение – это понятно. Если у вас есть два слоя, то тот слой, который более горячий, излучает сильнее и тем самым передает энергию более холодному слою. Что такое конвекция, каждый из вас тоже знает. Значит, вот на примере конвектора – это хорошо видно. Когда воздух нагревается, или газ в звезде, значит, он расширяется, становится менее плотным, чем окружающая среда, и как воздушный шар всплывает вверх, отдает свое тепло, остывает, опускается вниз, и так вот происходит круговорот. Тот, кто смотрел хоть раз, как в кастрюле кипит вода, тот это, конечно, хорошо знает. Но конвекция не только переносит тепло, но и перемешивает вещества в звездах. Поэтому, хотя в звездах ядерные реакции, ядерные превращения происходят только в центре, то на самом деле они, конечно, могут, продукты ядерных реакций, попадать и на поверхность, если в звезде есть конвективный слой. Это для нас достаточно существенно для будущего. Основной результат астрофизики 20 века, один из основных, скажем так, результатов, и во всяком случае основной результат изучения звезд, это вывод о том, что звезды, подобно людям, рождаются, живут и умирают. Об этом мы и будем сейчас говорить. Как устроена звезда, значит, по сути дела, какие физические, законы там действуют, мы немножко поговорили, а что определяет эволюцию звезды. Вот давайте, прежде чем говорить об этом подробнее, мы представим себе, что по какой-то причине ядерный реактор в центре, допустим, нашего Солнца выключился. Звезда будет окружать энергию в окружающее пространство, тепло в окружающее пространство. Чтобы скомпенсировать эту потерю тепла, звезда должна сжиматься. При этом силы тяготения будут совершать работу. Но при этом вы должны поддерживать механическое равновесие звезды. И тогда, оказывается, это можно показать, половина той работы сил, которые совершают тяготение, идет на компенсацию потерянного излучения, а вторая половина – на нагрев вещества звезды. Это приводит к тому, что если у звезды нет источников ядерной энергии, то с течением времени ее центральные области становятся все более плотными и горячими. Если сейчас по какой-то причине в центре Солнца погаснет ядерный реактор, то Солнце на самом деле будет не остывать, а наоборот нагреваться. И оказывается, вот такой любопытный факт, это тоже следует из теории звездной эволюции, конечно же, подтверждается наблюдениями, что при сжатии центральных областей внешние слои, как правило, расширяются. Получается, что если даже газовый шар был изначально однородным, то с течением времени он будет все более и более неоднородным. У него будет формироваться очень плотное горячее ядро и расширяющаяся такая широкая протяженная оболочка. Вот теперь, по сути дела, я могу быстренько на пальцах рассказать о том, как происходит эволюция звезды, как протекает жизнь звезды. Итак, как известно, звезды формируются из облаков межзвездного газа. По той или иной причине облака межзвездного газа, в которых поддерживается тоже баланс механический между силами тяготения и газового сжатия, это такое газовое облако может терять устойчивость. А что это за причины, мы поговорим чуть попозже. Это газовое облако тогда начнет сжиматься и начнет нагреваться. Причем сильнее всего будет нагреваться, естественно, его внутренняя часть. В какой-то момент температура поднимется до величины порядка 10 миллионов градусов, и этого хватит для того, чтобы атомы водорода преодолели кулоновский барьер отталкивания и начнут сближаться с друг с другом на расстоянии меньше 10-15 метра, и ядерные силы начнут объединять 4 атома водорода в ядро гелия. Вот сейчас в центре нашего Солнца примерно половина всего изначального водорода уже превратилась в гелий. Ну, еще, значит, вот нам было на это нужно 5 миллиардов примерно лет. Ну, еще 5 миллиардов лет вот Солнце будет дальше дожигать остатки топлива. В какой-то момент водород полностью превратится в гелий. Звезда окажется лишенной источников энергии, а с поверхности она продолжает излучать. Это означает, что звезда должна начать сжиматься. И она действительно будет сжиматься, центральные, точнее, ее области, и будут нагреваться. При этом внешние начнут расширяться. Вот мы видим, что Солнце вот здесь вот, оно сжалось из облака межзвездного газа. А вот теперь начинают внешние слои расширяться. В центральной области начнут нагреваться. В какой-то момент температура поднимется до величины порядка 100 миллионов градусов, и этого хватит для того, чтобы ядра гелия, или, как говорят еще, альфа-частицы, смогут преодолеть кулоновское отталкивание и начнут сливаться. 3 альфа-частицы тогда будут образовывать ядро углерода. В центре нашего Солнца будет формироваться углеродное ядро. Ну, там еще альфа-частицы к углероду присоединится, будет образовываться в каком-то количестве кислород. Ну, в общем, правильнее на самом деле говорить в углеродно-кислородное ядро. В какой-то момент гелий весь полностью в центре звезды полностью превратится в углерод. И, ну, и казалось бы, так сказать, я сейчас должен продолжить вот эту вот, так сказать, схему и так далее, и так далее. Но все на самом деле не так просто. Не зря я вот сюда поставил знаки вопроса. Для астрономов рабочей лошадкой, так сказать, таким очень ходовым инструментом является диаграмма, построенная Гершпрунгом и Ресселом. Это график по оси горизонтальной у вас отложена температура внешних поверхностных слоев. Ну, в звезде температуры одной нету, в центре она горячее, в поверхностных слоях холоднее. Вот мы говорим сейчас о поверхностных слоях. А по вертикальной оси, по оси ординат, отложена светимость, то есть мощность излучения звезды. Ну, вот сколько энергии она излучает в единицу времени. Значит, астрономы называют это светимостью. Ну, она отложена как положено, значит, в солнечных единицах. Ну, а температура здесь отложена в таких единицах, в градусах. Вот если вы возьмете кусок металла и начнете накалять его на газовой плите, то металл сначала будет выглядеть красным, потом, когда станет более горячим, желтоватым, потом беловатым, потом потечет. То есть, чем выше температура, тем, соответственно, у вас цвет и звезды, и металла будет меняться от красного к бело-голубому. Ну вот, оказалось, что когда астрономы измерили и вот светимость, и эффективную температуру множества звезд, то оказалось, что они на этой вот диаграмме светимость, поверхностная температура оказались разбросаны неравномерно. Оказалось, что подавляющее большинство звезд, более 90%, оказалось, лежат вдоль некой вот такой вот полосы, которую астрономы назвали главная последовательность. Значит, оказалось, что главная последовательность – это место, которое занимают звезды, у которых в центре горит водород. Это не случайно. Водород – самый распространенный элемент во Вселенной. И поэтому на стадии сгорания водорода звезды проводят основную часть своей жизни. Ну, в общем, 90 примерно процентов времени они проводят. Поэтому 90% звезд, грубо говоря, вот и находятся в этой области. Ну, теперь давайте смотреть, от чего зависит у вас интенсивность излучения какого-то тела. От того, насколько оно нагрето, и от того, каков размер его поверхности. Поэтому ясно, что при данной температуре, если вы возьмете, вот, допустим, где-то в районе 3000 температуры поверхностных слоев, если вы будете смотреть вот сюда, то вы увидите, что у вас с низкой эффективностью, вроде бы звезда излучает, а светимость очень большая. Это значит, что на самом деле звезда имеет очень большие размеры. Эта область называется область красных сверхгигантов. Если же вы посмотрите, например, вот на эти звезды, то они, наоборот, имеют очень низкую светимость, а температура их очень горячая. Отсюда следует, что они имеют очень маленький размер. Отсюда и название «красные сверхгиганты» и, наоборот, «белые карлики». Тут все понятно с терминологией, я надеюсь, а большинству известно. Оказывается, что чем массивнее звезда, тем выше температура в ее центральной области, потому что тем сильнее сила гравитации сжимает газ, тем интенсивнее протекают ядерные реакции в ее центральной области, быстрее тоже протекает сжатие между периодами, когда происходит смена видов ядерного топлива, ну и тем больше ее светимость, и быстрее кончается ядерное топливо. И тем самым получается, звезда, чем более массивная, тем меньше она живет, тем более она короткая. Вот время жизни нашего Солнца от момента рождения до гибели – это примерно 12 миллиардов лет. Вот сейчас мы прожили примерно половину этого срока. Звезды с массой 100 масс Солнца живут всего 3 миллиона лет. То есть очень быстро они сгорают. А вот звезды с массой примерно 1/10 массы Солнца, они только водород в своем центральной области сжигают за 100 миллиардов лет. Ну, в возрасте нашей Вселенной 15 миллиардов лет, где-то примерно там 12-15 миллиардов лет. Это значит, что те звезды вот малой массы, которые тогда родились, они вот сейчас тихонечко, лениво-лениво, потихонечку выгорают свой водород в центральной области и будут делать это еще безумно долго. Ну вот, я походя упомянул, что есть такие объекты белые карлики. И вот сейчас имеет смысл про них сказать. Значит, в 1862 году был, после, кстати сказать, теоретического предсказания, был у Сириуса, самой яркой звезды нашего неба, я надеюсь, нам ее потом покажут, был обнаружен слабенький-слабенький спутник, значит, который... когда измерили его светимость и радиус, значит, светимость и эффективную температуру, поверхностную температуру, значит, оказалось, что эта звезда очень крошечная. Она имеет массу примерно пол массы Солнца, может быть, 0,6 массы Солнца, а одновременно с этим радиус такой же, как Земля. А это значит, что средняя плотность вещества белых карликов 1 тонна в кубическом сантиметре. То есть наперсток такого вещества весил бы 1 тонну. Значит, вот такие объекты трудно было объяснить с точки зрения той, а это 20-е годы прошлого века, с точки зрения той теории, которая тогда существовала, объяснить существование таких объектов было просто невозможно. Если строить, так сказать, прикидывать вот теоретические модели, ничего не получалось. Но тут как раз подоспела квантовая механика. Была создана квантовая механика как раз в 10-е и 20-е годы, наиболее интенсивно она создавалась, развивалась, и ученые Фаулер и, значит, вот в Советском Союзе, наверное, Френкель, теоретики, они высказали предположение о том, что белые карлики могут состоять из вещества, для такого поведения которого описывается исключительно квантовыми законами. Значит, речь идет о так называемом вырожденном газе. Ну, к сожалению, время не позволяет мне сколь-нибудь подробно рассказывать об этом, поэтому я не буду сейчас вдаваться в детали. Я могу только сказать следующее, что Чандрасекар, индийский ученый, попытался построить теорию белых карликов, и у него получилось, применяя, значит, для объяснения вот свойства этих свойств, свойства квантового газа. Его свойства действительно необычные. Мы привыкли, что чем горячее газ, тем больше у него давление, и наоборот. При данной плотности газа, чем больше плотность, чем ниже температура, тем меньше давление. Так вот, у квантового газа, оказывается, это не так. Оказывается, даже при нулевой, формально нулевой температуре, квантовый газ может оказывать давление. Вот в этом была необычность. И Чандрасекар рассчитал, какие параметры должны иметь вот такие объекты, вот белые карлики. И у него получился ряд интересных результатов. А в 1931 году он и независимо от него советский астрофизик Ландау пришли к выводу, что белые карлики не могут иметь массу свыше примерно 1,4 массы Солнца. Обратите внимание, значит, это 1931 год, значит, вот эти два, ну, таких солидных человека были мальчишками. Одному было, сколько там, 21 год, другому 23. Вот такой классический результат был получен. Значит, это действительно любопытный результат. Значит, получалось, что белые карлики им не могут иметь массу больше, примерно, там, ну, грубо говоря, полторы массы Солнца. Спустя примерно 50 лет астрономы доподлинно выяснили, что в белые карлики, причем в конце своей жизни, могут превращаться звезды, которые на главной последовательности имели массу до 8 масс Солнца. Это означало, что в процессе эволюции звезды должны потерять часть своей массы, причем значительную, если вот 8 масс Солнца, а потом превратиться в звезду полторы массы Солнца. А, кстати сказать, пример Сириус. Давайте посмотрим на этот самый Сириус. Посмотрите, сейчас вот этот вот, вот этот вот центральная яркая звезда, то, что называется Сириус А, имеет массу сейчас 2 массы Солнца. Вот Сириус Б, он имеет массу, ну, грубо говоря, 0,6, 0,5, 0,6 и 0,7, может быть, ну, 0,6, скажем, 0,6 масс Солнца. Посмотрите, но получается, что звезда прожила с массой 0,6 масс Солнца, прожила жизнь свою быстрее, чем вот эта звезда, которая сейчас имеет 2 массы Солнца. Значит, на самом деле получается, что она как-то должна была потерять свою массу. Ну вот, и тут все, что я сейчас говорил, это было вступление. А теперь давайте поговорим о том, как худеют звезды. Давайте начнем с нашего Солнца. Ну вот, потому что мы рассказали, получается следующее. Итак, Солнце, газовый шар, в центре у него очень высокая температура. Вот если мы построим на этот график, где показано, как температура распределена по радиусу нашего Солнца, ну, в единицах радиуса Солнца, вот поверхность, вот край нашего Солнца, его поверхность. В центре Солнца температура 20 миллионов градусов примерно, ну, 15 миллионов градусов. Вот дальше она падает, падает, и где-то в самых поверхностных слоях эта температура где-то около 4,5 тысяч градусов. В центре протекают ядерные реакции, выделяющиеся там теплом, излучением переносится наружу. В самых внешних поверхностных слоях непрозрачность вещества оказывается достаточно большой, излучение не справляется с этой задачей, и возникает и перенос тепла начинает осуществлять конвекция. Возникает, как говорят, конвективная зона. Ну, а эта зона лучистая. Это сразу я. Но давайте посмотрим дальше. Оказывается, после температурного минимума 4,5 тысячи где-то градусов, температура дальше начинает расти и дорастает примерно до 2 миллионов градусов, и слой вот этого газа тянется, ну, примерно там на 1,5-2-3 радиуса Солнца в разные моменты времени по-разному. Почему? Что заставляет вот этот внешний разреженный газ нагреваться до такой температуры? Очевидно, не излучение. Потому что этот газ имеет очень чрезвычайно низкую плотность, и мы его, иначе мы его просто видели, этот газ. Он разреженный, значит, все излучение проходит сквозь него, весь видимый свет. Значит, этот газ не может нагреваться излучением. Что нагревает вот эту внешнюю область, которая называется корона? Эта корона, кстати говоря, хорошо видна во время полного солнечного затмения, когда весь диск Солнца закрыт, и тогда видно вот это вот слабое сияние внешнее. Вот это интересный вопрос. Оказывается, существует специальный механизм, и даже не один, а несколько механизмов нагрева солнечной вот этой короны. Вот первое, что сразу пришло теоретикам в голову, это то, что раз у вас есть конвективная зона, значит, есть хаотическое движение газа, значит, газ случайно сжимается, расширяется, значит, должны генерироваться акустические, ну, для простоты жизни сказать, звуковые волны. Эти звуковые волны должны бежать, и, в конце концов, они должны отдавать всю свою энергию, затухать вот в этом разреженном газе. Поскольку он разреженный, то даже небольшое затухание должно приводить к сильному повышению температуры. Потом выяснилось, что на самом деле на Солнце есть мощные магнитные поля, поэтому не только обычные звуковые волны могут существовать, но еще различные магнитоакустические волны, альвеновские волны. Могут существовать вспышки, гигантские вспышки, множество мелких вспышек, связанные с перезамыканием силовых линий магнитного поля. И все они будут давать вклад в нагрев короны. Но первопричиной всего этого является конвективная зона, потому что даже если мы говорим о магнитных полях, то они тоже генерируются благодаря тому, что есть вот такие хаотические конвективные движения вещества. Значит, итак, наличие у Солнца короны, конечным, так сказать, его объяснением является факт наличия поверхностной конвективной зоны. Ну, а теперь давайте зададим себе следующий вопрос. Значит, а почему температура солнечной короны 2 миллиона градусов, а не 10 миллионов, или не 100 тысяч, скажем, градусов? Почему газ, нагреваемый вот этими разными механизмами, нагревается именно до такой температуры? Вообще, на самом деле, на этот вопрос ответили еще, 60 уже лет назад, советский астрофизик Соломон Борисович Пикельнер. Давайте вспомним физику. Чем выше температура газа, тем больше средняя скорость движения атомов. Ну, атомов, ионов, молекул, как угодно. Значит, частиц, из которых газ состоит. Значит, но когда мы говорим слово «среднее», мы, естественно, имеем в виду, что у нас есть и молекулы, которые движутся. Я буду говорить там молекулы, атомы, как синонимы. Есть частицы, которые движутся медленнее, чем средние, и быстрее, чем средние. Вот существует так называемое максвелловское распределение частиц по скоростям. Ну, грубо говоря, оно выглядит так. Вот какое-то у вас максимальное, наиболее вероятное значение. Вот дальше спадает. Вот эта вот часть называется, ну, на жаргоне, естественно, называется хвост максвелловского распределения. Но не максвелловский хвост, потому что в свое время нас на физике очень гоняли за это выражение, говоря, что у Максвелла не было хвоста. Так вот, газ короны на самом деле нагревается до такой температуры, которым в хвосте вот этого распределения появляется достаточно большое количество частиц, которые движутся со скоростями, чем скорость покидания Солнца. То есть то, что называется вторая космическая скорость. На Земле эта скорость 11 примерно километров в секунду, а на Солнце примерно 600 километров в секунду. Так вот, когда появляется при той температуре, при которой вот здесь в хвосте распределения появляется достаточно много частиц, эти частицы начнут улетать. Улетая от Солнца, эти частицы образуют так называемый солнечный ветер, поток горячего ионизованного газа. И тем самым он охлаждает газ, такой поток. Вот вспомните, давайте поставим эксперимент. Поставим чайник на газовую конфорку, ну, электрическую, неважно, и начнем его нагревать. Вопрос, до какой температуры догреется чайник? Ответ, 100 градусов. Пока вода не выкипит, у вас температура будет 100 градусов. Если вы, ну, там, увеличите мощность нагрева, температура не увеличится, она по-прежнему будет 100 градусов. Только увеличится интенсивность выкипания воды в чайнике.